0: жизнедеятельности российских регионов, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она отметила, что вымещение злобы на гражданском населении не сможет преломить ситуацию на поле боя и воспрепятствовать поражению киевской хунты. Все виновные и причастные к преступлениям лица будут установлены и получат неотвратимое наказание, подчеркнула Захарова. Владимир Путин провел встречу с гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Андреем Пучковым. Руководитель ОСК доложил президенту о результатах работы компании и о передаче ВМФ первого в истории боевого ледокола. Глава государства поручил активизировать работы по строительству ледоколов «Ленинград» и «Сталинград».
1: Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, это «Ленинград» и «Сталинград». Ну и, конечно, продолжить реализацию планов по лидеру.
2: Конечно, начнем. Спасибо.
0: Ледоколы «Ленинград» и «Сталинград» строятся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. В составе атомного ледокольного флота России уже 4 таких. Это «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Головной атомный ледокол проекта «Лидер», которому присвоено имя «Россия», планируется передать флоту в конце 2029 года. Он должен стать самым мощным в мире и превзойти действующие ледоколы по мощности более чем вдвое. В Госдуме говорят о том, как повысить качество, доступность туристических услуг и нарастить внутренний турпоток. Депутаты, представители федеральных органов власти, участники рынка, эксперты отрасли обсуждают вопросы совершенствования законодательства в этой сфере. Дискуссию организовала фракция КПРФ. Как отметил лидер фракции Геннадий Зюганов, поправки касаются поддержки бизнеса и создания привлекательных условий для путешественников.
3: Наша фракция и патриотические силы всегда способствовали тому, чтобы не только развивать туризм, чтобы в ходе туризма познавали страну, уважали, любили нашу историю, посещали все, что облагораживает душу и совершенствует наши знания. Круглый стол послужит не только пропаганде, но и максимальной мобилизации всего хозяйственного механизма на создание благоприятных условий для тех, кто путешествует по нашей державе.
0: В Москве открылся международный фестиваль китайского кино. Торжественная церемония прошла в Московском кинотеатре «Иллюзион». Фестиваль продлится с 8 по 14 июня. Показы фильмов пройдут также в Екатеринбурге и Владивостоке. Как заявила на открытии министр культуры Ольга Любимова, фестиваль вызовет живой интерес и является значимым культурным событием. На нем представлены лучшие образцы современного китайского кино. Жаркая погода в столичном регионе сохранится до конца недели, но на выходные посвежеет, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
4: Столицу ждет субтропический зной. В полуденные часы плюс 28-31. Шансы на свежесть появятся лишь в конце недели. Дело в том, что в регион прорвется более прохладный воздух, но, несмотря на это вторжение, температурный режим по-прежнему будет теплее обычного.
0: Как считает Заводченков, самые высокие шансы на температурные рекорды ожидаются в среду и пятницу. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. Напомню, игра пройдет в Калининграде 9 июня, начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий Спартака и сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия не сыграет в матче против сборной России из-за семейных проблем. Футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитывает подписать 37-летнего форварда Артема Дзюбу, сообщает Мэш. В «Крыльях» считают, что Дзюба может согласиться на переход, у него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе, а Самарская область, как отмечает ее руководство, стала для футболиста родной. Последние два года Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон». Контракт полузащитника московского «Локомотива» Артема Карпукаса с «Зенитом» согласован, сообщает РБ «Спорт». Он будет рассчитан на 5 лет. По информации источника, вероятность перехода велика и будет зависеть от суммы трансфера, которую устроит «Локомотив». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамира в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему Георгию Мелкадзе. «Его нахождение в шорт-листах уже хорошо. Человек себя проявляет. К нам пока никто не обращался. Мы готовы разговаривать по каждому футболисту, если предложение устроит клуб и самого футболиста», — отмечает Айдамиров. По информации «Метарейтингс», «Спартак» рассматривает Мелкадзе как альтернативу в случае неудачи с трансфером нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. В завершении плавания в Казани продолжается чемпионат России. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел дистанцию за 21.12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом у женщин на 50-метровке. А вольным стилем с результатом 24.66 победила Арина Суркова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
6: Погода.
0: По данным центров ОБОС, в Хабаровске сегодня днем до 22 градусов тепла и без осадков, в Челябинске до плюс 24, временами дожди, в Иркутске еще теплее до 28 градусов и без осадков, в Вологде 27-29, выше 0, кратковременные дожди, гроза, в Уфе до 25 градусов со знаком плюс, кратковременный дождь, в Туле и Воронеже плюс 29-30, в Краснодаре плюс 29, дожди и грозы, в Нальчике также осадки и 26 градусов, в Санкт-Петербурге днем плюс 25-27, не обойдется без дождей и гроз и в Москве, они возможны во второй половине дня, воздух прогреется до 25-30 градусов, атмосферное давление в норме.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарет, это программа «Пути дороги», и как всегда мы начинаем ее с обсуждения самых важных автомобильных новостей, которых было достаточно много на этой неделе, и новостей, которые могут так или иначе повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Начинаем вот с какой новости. Впервые с 2012 года госавтоинспекция начнет участвовать в проведении техосмотра транспорта. Собственно, о чем идет речь? У нас реформа техосмотра не прекращается, по-моему, последние лет 15. В частности, в 2012 году от госавтоинспекции передали эту функцию частным организациям под управлением Российского союза автостраховщиков, а, собственно, ГАИ уже формально в этом не участвует. Но сейчас говорят, что надо посмотреть на эту схему подробнее в связи с тем, что достаточно старый стал автомобильный парк, да, он действительно стареет. С 2014 по 2026 год он постарел с 10 с небольшим лет до 16. Сейчас, по правилам, легковые автомобили, принадлежащие частным лицам, техосмотр не проводят только при регистрационных действиях или при внесении изменений. Но а что предлагается? Вот в том самом плане по воплощению в жизнь стратегии по безопасности дорожного движения есть два пункта, которые касаются техосмотра. С 2028 года при техосмотре автомобили, которые перевозят опасные грузы, будут участвовать и сотрудники госавтоинспекции, рассмотреть, нужно или не нужно проводить какую-то реформу системы техосмотра. Сейчас мы спросим специалиста, у нас на прямой линии вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер. Ян, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как вы оцениваете эти новости? Вы наверняка ведь смотрели вот этот план правительственный и в курсе, что там планируется. Что изменится с тем, что хотя бы на некоторые виды техосмотра вернутся сотрудники госавтоинспекции?
2: Я полагаю, что определенная логика в этом есть. Хочу сказать, что я все-таки последовательный сторонник проведения техосмотра, а не так, как сегодня существует эта практика во всем мире, и мне кажется, что к этой практике стоило бы вернуться и нам, только не в том виде, как это было прежде, да, когда фактически техосмотр был продаваемой бумажкой вместе со страховым полисом, а с реальным техническим осмотром, но с гуманным. Потому что, опять же, перед тем, как отменить техосмотр, написали такие правила, где иногда и новый автомобиль с трудом проходит такой технический осмотр. Так вот, понятно, что ГАИ возвращается одна основная функция – дополнительный контроль над пунктами технического осмотра. Что это значит? Что если ГАИ выявляет так называемые висящие в воздухе автомобили, то есть фактически автомобили, которые на самом деле не приезжали на пункт технического осмотра, а все это компьютерная графика, то после двух нарушений пункт технического осмотра лишается аккредитации. Вот здесь уже жестко вмешивается ГАИ. Понятно, что это полумеры на самом деле. В дальнейшем, как вы уже сказали, машины, перевозящие опасные грузы, здесь уже сотрудник ГАИ присутствует. И это фактически потихонечку возвращение, такое суррогатное возвращение к старому. На мой взгляд, нужно было просто пересмотреть вообще существующую позицию по отношению к техническому осмотру, нужен он или нет, и сделать его более системным, но более простым, и не делать вот такие вот точечные решения. Действительно, это правда, что сотрудники ГАИ должны контролировать процесс, потому что фактически они несут ответственность за происходящее на дороге. Да, страховщики выплачивают ту самую страховку, которую они продали. Это коммерческая организация. Сотрудники ГАИ же контролируют и следят за безопасностью на всех дорогах общего пользования. И эта функция резонная. Но при этом мы с вами понимаем, что для тех, кто техосмотр не прошел, для него остаются риски выявления недостатков автомобиля на дороге. И определяться они, как известно, могут органо-аналитическим методом, то есть на глазок. Тоже так себе история. Мы опять сотрудника ГАИ ставим в неудобное положение, а ему бы хотелось выполнять закон, а не трактовать что-то двояк. Понятно, что он не инженер, у него диагностического оборудования, но его могут возмутить какие-либо лампочки на приборе панели, которые лишние горят и не должны гореть. Понятно, что он может увидеть там настроенные, измененную систему выхлопа, измененную систему освещения, что запрещено, собственно говоря, ну и отправить этот автомобиль на прохождение технического осмотра. Если эта история не проходит, то все это переделать, вернуть в исходное состояние.
1: Все понятно. Спасибо вам большое. Вот еще новость. В России планируют ввести новые меры борьбы с нетрезвым вождением. Например, предполагается, что водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде, обяжут проходить медицинскую реабилитацию. Ну вот у нас сейчас борьба с пьяными водителями идет очень жестко. За последние годы Государственная Дума очень серьезно усилила наказание, вплоть до уголовного наказания, вплоть до конфискации автомобиля. Ну и мне кажется, что многое изменилось в голове у наших людей. Сейчас отношение к человеку, который пытается сесть за руль в нетрезвом виде, абсолютно иное, чем было там 30 лет назад. Его попытаются наверняка остановить. Но вот теперь, видимо, в плане по воплощению в жизнь стратегии по безопасности дорожного движения, который принят у нас был на позапрошлой неделе, есть такой пункт – разработать меры реабилитации. Пока такого нет, пока только наказание. В первом случае это лишение прав на 1,5 года и штраф 45 тысяч рублей. У нас сейчас на прямой линии глава Комитета Государственной Думы по охране здоровья Сергей Леонов. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, подразумевается под медицинской реабилитацией и как это может помочь, извините за тавтологию, в борьбе с нетрезвыми водителями за рулем?
3: Не только по моему мнению, а вообще медицинская реабилитация показана в случае, если у человека есть алкоголизм, да, он прошел лечение и потом проходит реабилитацию. Больше в медицине, так скажем, реабилитационные мероприятия, они нигде не применяются. И если вы говорите о том, что в случае, если нетрезвый водитель был пойман, то он должен пройти реабилитацию. Ну, это противоречит, так скажем, тем необходимым, так скажем, процедурам, которые есть в медицине. Вряд ли это будет какая-то медицинская реабилитация. И вообще, в целом, не факт, что ему нужно будет эту реабилитацию проходить. Если он, конечно, ему необходимо и показано лечение от алкоголизма, то да. Если он единожды, там, условно, выпил, сел за руль, не страдает алкоголизмом, то никакой реабилитации явно ему не показано, но ему показано обследование пройти у нарколога, соответственно, чтобы нарколог подтвердил, что он не страдает алкоголизмом. И в случае, если нарколог это подтверждает, он дальше получает, условно, после лишения прав, он получает возможность тогда дальше управлять транспортным средством.
1: Ну да, после того, как пройдет медкомиссию по новой и сдаст теоретический экзамен. А скажите, пожалуйста, вот по опыту некоторых стран, там принуждают идти на заседание общества анонимных алкоголиков. Это же не реабилитация, но все-таки какая-то воспитательная мера. А в Советском Союзе была практика заставить посещать лекции по безопасности дорожного движения в выходные дни.
3: В целом у нас сейчас практика все равно сдачи экзаменов. После того, как человек, лишенный прав, он должен сдать билеты. Ему нужно будет в любом случае заниматься восстановлением знаний о правилах дорожного движения. То есть эта мера, она сейчас работает. И не так просто эти билеты сдать. И поэтому люди, понимая то, что им потом сложно будет вернуть эти права, даже по прошествии там 1,5 лет, они стараются соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль. Поэтому меры, они существуют. В целом у нас есть общество анонимных алкоголиков, но это общественная организация, и мы не можем обязать законодательно человека эти общества, так скажем, посещать. Но самое главное для него будет наказание, это 1,5 года лишения прав, он за эти 1,5 года все обдумывает, все для себя поймет, и либо он дальше будет водить машину, но уже в трезвом виде, либо он вообще откажется от прав с учетом того, что он не может себя сдерживать во время алкогольного опьянения и садиться за руль.
1: Я вас понял, согласен с вами, спасибо. И главный вывод – никогда, никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде, даже на следующее утро. Вот еще такая интересная новость. Как нам подтвердили, в России с 1 октября начнут автоматическую проверку наличия и отсутствия полиса ОСАГО по камерам фото-видеофиксации. Надо сказать, что этого события мы ждем уже больше 10 лет. Примерно 2 раза в год нам говорят, вот в следующем году, вот в следующем месяце, ну ничего не происходит. В прошлом году пришлось в эту ситуацию вмешаться даже президенту. Он дал указание запустить систему до ноября 2025 года. Этого не произошло по техническим причинам, но теперь говорят, что все практически проблемы решены, законодательные проблемы решены. Там надо было принять поправку в закон, по которому штраф выписывается 1 раз в сутки. Иначе просто люди не выдержат, если каждая камера человеку, у которого нет полиса, будет выписывать штраф. Но теперь закон такой уточнен, принят, технические проблемы вроде как решены, а там главная проблема – координация работы базы данных Российского Союза автомобилей каких-то страховщиков и подключение к этой системе паутина. Вроде как технические проблемы почти все решены, и с 1 октября система должна наконец-то заработать. Говорят, что количество ошибок минимально, оно там не превышает десятых долей процента. Посмотрим, как это будет. На самом деле технически будет выглядеть так. Камера снимает автомобиль, информация уходит на компьютер, сравнивается номер автомобиля с наличием полиса ОСАГО в базе данных страховых компаний. Если полис есть, все нормально. Если полиса нет, ничего не происходит, потому что камера дальше уже следующий автомобиль снимает, а здесь информация зависает на сутки. Через сутки идет проверка вторая по базе. Если полис там не появился, тогда летит штраф 800 рублей в первый раз, второй раз 3000 рублей, потом 5000 рублей и 5000 рублей каждые сутки, если человек не купит полис. Должно его все-таки таким образом подтолкнуть на покупку страховки. Ну а почему сутки выдерживаются? Потому что существует возможность, что человек купил полис, но он еще не попал информацию об этом в базу данных, или он приобрел этот полис в электронном виде, а там не сразу он начинает работать, решили дать сутки. Вот пока эта система будет работать таким образом, проверяться будут абсолютно все автомобили, проезжающие под камерами, ну а дальше посмотрим. Я надеюсь, что эта система заработает, потому что на сегодняшний день, по данным Российского союза автостраховщиков, примерно 10% водителей не покупают полисы ОСАГО. Их количество с прошлого года увеличилось, потому что с марта 2025 года не надо предъявлять полис ОСАГО в ГАИ при регистрации автомобиля. Часть народа решила, а все равно не проверяют. Никому не пожелаю повстречаться с автомобилем без полиса. Два случая таких знаю с моими друзьями. В одном случае у виновника аварии не было полиса. Деньги удалось получить за ремонт спустя, по-моему, полтора или два года. Во втором случае вообще не удалось получить ни одной копейки. Закон есть закон. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но полис все владельцы автомобиля покупать обязаны. Вот такая тема. Сотрудники госавтоинспекции планируют в июне проводить многочисленные рейды по контролю за тонировкой автомобильных стекол. Как проходят такие рейды? Они проходят во многих регионах. Кстати, по последним правилам информация о том, где будут проходить такие рейды в регионах, открытая. Она вывешивается в интернете, можете посмотреть. Как это проходит? Ну, сотрудники останавливают машины, где, как им кажется, тонировка превышает разрешенные нормативы, и с помощью специального прибора замеряют уровень тонировки, светопропускаемость стекол. Ну и если она не соответствует нормам, тут же выписывается водителю штраф всего 500 рублей, но в некоторых регионах выписывают еще документ с требованием исправить светопропускаемость, то есть содрать тонировку в течение там, 15 дней. Если не выполнено это задание, поручение такое, то могут привлечь уже более серьезные статьи за неисполнение законного требования сотрудника полиции. Ну вот я уже сказал, чем это грозит. Кстати, в некоторых регионах, где особенно много было таких людей, которые очень любили темную тонировку, причем тонировали не только боковые стекла, но и переднее лобовое стекло, я видел, зачем это нужно, не очень понимаю в нашем-то климате. Но вот любители такие есть, с ними идет борьба перманентная. Кстати, в Государственную Думу периодически заносят проекты, которые усиливают наказание за излишнюю тонировку, и встречные проекты разрешить более мягкую тонировку, то есть ослабить этот ГОСТ. Я считаю, что ослаблять его не надо, но, в общем, давайте спросим нашего гостя на прямой линии, адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета России Игорь Баранов. Здравствуйте, Игорь Павлович.
4: Игорь, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно такое пристальное внимание к автомобилям с тонировкой? Причем тут безопасность? Ну, я понимаю, видимость там, а еще какие проблемы есть с этими машинами?
4: На самом деле вы абсолютно правильно отметили, что прежде всего это вопрос безопасности. Государство ставит в этой борьбе вопрос именно безопасности на дорогах, то есть безопасность в сфере дорожного движения, что является одним из приоритетных направлений для обеспечения безопасности наших сограждан. Можно отметить, что борьба с чрезмерной тонировкой автомобильных стекол связана прежде всего с вопросами безопасности дорожного движения, как мы уже сказали. И законодатель исходит из того, что водитель должен иметь достаточную видимость как светлое, так и темное время суток. Потому что не секрет, что сильно затемненные стекла ухудшают обзор, особенно при движении ночью. Дождь или, например, при других плохих погодных условиях совершенно точно повышает риск ДТП. Но здесь же еще необходимо и доложить право на безопасность других участников движения, которые должны видеть реакцию другого водителя, который находится в автомобиле. И инспектора дорожного движения должны видеть водителя, когда осуществляют патрулирование на дороге. Правоохранительный аспект здесь тоже присутствует. Чрезмерная тонировка затрудняет визуальный контроль салона автомобиля. И это осложняет выявление правонарушений, создаются дополнительные риски при проверке транспорта. что также относится к сфере безопасности дорожного движения.
1: Я с вами совершенно согласен. Могу сказать, что у нас достаточно мягкие требования. Во многих соседних странах они куда более жесткие. Я был неоднократно в Азербайджане. Там категорически любая тонировка запрещена, при том, что там климат более жаркий, чем у нас. Но они мотивируют это тем, что сотрудники полиции и другие участники движения должны видеть, кто находится в соседнем автомобиле.
4: Так точно, полностью с этим согласен и считаю, что эти требования абсолютно разумными. И стоит отметить, что проведение рейдов, рейдовых мероприятий со стороны сотрудников ГИБДД по всем видам нарушений, в том числе и пропускаемости стекол, достаточно обычная практика. Сейчас они уведомляют, поэтому призываю ваших слушателей не допускать подобных нарушений, поскольку в основе всего стоит безопасность дорожного движения на дорогах, по которым мы с вами вместе ездим, передвигаемся на автомобиле. Ну и, наверное, стоит отметить, это является административной практикой, то есть сфера права здесь точно также работает. Это целая процедура. Для установления нарушения нормы светопропускаемости стекол используют специальные приборы, которые должны быть у сотрудников ГИБДД. То есть в случае проведения этого исследования может требовать составления протокола, составляется акт, и если действия сотрудников покажутся или будут неправомерными для автовладельца, он имеет право в административном порядке их обжаловать.
1: Все понятно. Спасибо вам большое.
0: Главная тема.
1: Вот еще какая тема. У водителей в России может появиться возможность оплачивать парковку в течение суток без штрафов. Речь идет о том, что в Государственной Думе разрабатывается законопроект, который вводит понятие постоплаты за парковку. Потому что сейчас в разных городах разные системы, но в Москве, где система работает довольно давно, существует предоплата. То есть я сейчас, вот, например, свой личный автомобиль оставил здесь рядом с нашей радиостудией на платной парковке, заплатил за час, и вот у меня тикают часики, и я смотрю периодически, да, надо будет доплатить. А тут появится возможность потом заплатить за парковку, ну и избежать таким образом штрафов. Почему вообще необходимость такая появилась? Потому что система платных парковок, честно говоря, с точки зрения учебника по организации дорожного движения, это не система сбора штрафов. Это вторичная функция. Первая функция – это система организации дорожного движения, потому что как только появляются платные парковки, изменяются транспортные потоки. Любой водитель, зная, что там впереди придется заплатить приличную сумму за стоянку, подумает, а может, я не поеду туда, или может, я поеду туда на автобусе и так далее. В Москве, нравится кому-то или не нравится, эта система привела к тому, что город все-таки поехал. Если кто помнит, лет 15 назад город наглухо стоял в пробках. У нас сейчас на прямой линии директор Центра исследований умного города Константин Трофименко. Здравствуйте, Константин Юрьевич.
5: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, что вообще предлагают депутаты?
5: В целом инициатива, не сказать, что глобально что-то меняет. Конечно, в первую очередь цена платной парковки влияет на ее эффективность. Вот, но действительно станет людям, водителям чуть удобнее, поэтому ничего плохого здесь не вижу. Я бы добавил, не просто это инструмент организации дорожного движения платной парковки, это инструмент управления транспортным спросом, в первую очередь. То есть, действительно, это то количество автомобилей, которые мы, соответственно, считаем избыточным в той или иной зоне города. Ну и это еще очень важный момент. Да, у нас нет организованной платной парковки. До 30% в центральной части города машин – это те, кто в час пик ездит просто в поисках места, кружат вокруг своей точки.
1: А как это будет организовано, я не очень понимаю. Я хотел сказать вот какое замечание, что большинство людей, которые не заплатили за парковку, это не сознательные негодяи, которые не хотят платить, а люди, которые не поняли, что здесь платная парковка, не знали, что здесь платная парковка. Я, между прочим, за последние несколько лет дважды попадал в ситуацию, когда оставлял автомобиль в том месте, где всегда была бесплатная парковка, а потом выяснялось, что некоторое время назад здесь сделали платную. Ну, по невнимательности. Тут нужна, наверное, какая-то система информирования, что уважаемый автовладелец должен приходить какая-то смс-ка. Вы останавливались на платной парковке с 3 часов до 5 часов дня, заплатить, пожалуйста. Пока ее нет, мне кажется, что все разговоры про эту постоплату несколько странные.
5: Да, я согласен, что вот так, как вы описали, это, наверное, оптимальный вариант. Ну, сейчас маркируют платную парковку специальной голубой разметкой, но пока еще не везде это сделано. Да, вот такая система смс-информирования, она была бы очень кстати здесь. Региональные власти будут решать, как это технически будет устроено. Но вот если все последуют вашим словам, это будет хорошо.
1: Я тоже, как автомобилист, двумя руками за. Спасибо вам большое.
0: Путешествие.
1: Ну, я теперь перехожу к самой интересной части моей программы, мне так кажется, к путешествиям. И в этот раз я заканчиваю длинное путешествие по Большому Рязанскому кольцу, по Рязанской области, которое у меня проходило не так давно. И вот теперь заканчиваю рассказ, потому что их было много, поездка была длинная, интересная. Заехали мы в город Шацк. Маленький, симпатичный, очень чистенький город, красивый. Нам очень понравился местный казачий центр. Было представление, такое программа посвящения в казаки, свадьба казачья, обычаи показывали, рассказывали, показывали предметы быта. И это было так интересно, и было видно, что люди очень увлеченные, песни они пели какие-то старинные казачьи, и мы все с удовольствием участвовали в этом действии. Интересная какая история, интересные какие-то люди, но очень понравилось. А потом мы поехали в город Ряжск. Тоже город со старинной историей. Вообще все городки вот в этой части Рязанской области, они, как правило, относятся где-то к 16-му, максимум к 17 веку. И возникали они как крепости, как казачьи такие засеки. Ну и потом разрастались, заниматься начинали торговлей, промышленностью, какими-то ремеслами. И сейчас они живут. В общем, многие очень неплохо себя чувствуют. Вот в Ряжске мы посмотрели замечательное здание вокзала 1875 года. Юбилей у него в этом году. На вокзале, кроме того, что он действующий вокзал, кроме того, что есть паровоз, рядом стоит легендарный, в самом здании вокзала очень интересный музей. Знаете, я не так много видел таких небольших железнодорожных музеев. Этот понравился очень, потому что тут и история железной дороги, и история самого вокзала, и о профессиях, и о том, как эти профессии развивались, и что тут было, и как разрастался вокруг городок. Причем есть экспозиция, состоящая из каких-то старинных вещей, есть какое-то оборудование, которое было установлено на станции в прошлом веке, в позапрошлом веке. Есть детский макет с любовью сделанный и поселка, и станции. В общем, очень интересно. Вокзал оказался и его музей. Ну, а дальше мы переехали в Скопинский округ, который тоже очень богатый историей. По преданию, Дмитрий Донской после битвы поставил здесь шатер на возвышенности и праздновал здесь победу над ханом Мамаем, принимал с хлебом солью рязанских бояр и на этом месте приказал основать монастырь. Реально монастырь, конечно, не сохранился, тот, который был в 1380 году основан. Первое здание относится к 1631 году. Восстанавливается монастырь, очень хороший, очень чистый, очень зеленый. Ну и прихожане сюда приходят, а вид потрясающий. Дальше мы поехали в город Скопин, именно Скопин, а не Скопин. И этот город знаменит своими художественными промыслами. Поездили мы и посмотрели небольшие предприятия, где занимаются керамикой. Скопинская керамика очень известна. Ну и последнее место, где мы побывали, Михайловский округ. В самом Михайлове есть очень интересный музей Михайловского кружева. Это уникальное кружево, многоцветное. Ну и в Михайловском округе есть музей знаменитого местного уроженца, советский композитор Александр Васильевич Александров. Между прочим, автор гимна России музыки, естественно, и культовой песни «Священная война». Музей располагается в здании школы. И интересный музей, и самое главное, вовлеченность детей очень порадовала. А вообще Рязанская земля оказалась очень богатой на людей, на интересные знакомства. Очень понравилось то, как заботятся жители Рязанской области о восстановлении своих памятников, о сохранении своих культурных корней каких-то. Советую посетить эту замечательную область совсем рядом с Москвой. Рязань 200 километров по прямой дороге. Если бы не комары, вообще все было замечательно, но болотистая местность. Потрясающе вкусная кухня, доброжелательные люди. Ну и еще раз говорю, есть что посмотреть и есть где погулять.
0: Тест-драйв.
1: И перехожу к автомобилю. Я в нескольких новых программах буду рассказывать об автомобилях, которые только-только представили в России, о новинках этого лета. И одна из них – это Чанган Юни-Вэ. Это, между прочим, седан, который сразу заметен. Общий облик машины такой очень спортивный. И это действительно на сегодняшний день может быть единственным на нашем рынке спортивный лифтбэк, да причем еще за доступные деньги. Очень хороший мотор. Раньше был 1,5 литра, роботизированная коробка, а сейчас 2 литра, 235 лошадиных сил, 390 ньютон-метр. В паре с мотором работает не роботизированная коробка, а классический 8-ступенчатый гидромеханический автомат. И самое главное деталь, активный задний спойлер, который выдвигается на высокой скорости. Сразу показывает, что автомобиль спортивный. Переработанный салон, большой дисплей, естественно, крупный, почти 15 дюймов. Очень богатое оснащение. Ну и, собственно, цена очень интересная. От 3 миллионов 400 тысяч рублей. Конечно, это не будут миллионные продажи, но для любителей спорта это интересное предложение. На этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя!
0: Пути, дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. 20 мегабайт.
6: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе.
6: На прошлой неделе в Петербурге прошел главный экономический форум страны. Впервые за стол переговоров посадили искусственный интеллект. Машины официально обогнали людей в интернете. Больше половины сети теперь населяют программы, а не пользователи. А Google выпустил приложение, которое читает вашу почту и календарь, пока вы спите, и готовит к утру порции советов о вашей собственной жизни. Начнем с главного события прошлой недели. В Санкт-Петербурге прошел 29-й международный экономический форум. Он открылся 3 июня, и одной из центральных тем неожиданно для экономического мероприятия стал искусственный интеллект. В первый день обсуждали не только его возможности, но и риски, а на стендах показывали антропоморфных, то есть человекоподобных роботов и нейросети собственной разработки. На пленарном заседании президент назвал искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения тремя главными технологиями будущего и заявил, что Россия стремится к мировому лидерству в этой сфере, а опора на чужие цифровые сервисы в перспективе ведет к зависимости страны.
7: Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе – это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. И, наконец, третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. И в таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ. А как они будут использоваться – это вопрос. По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического

0: критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства.
1: Однако самый любопытный эпизод форума в этом смысле – один деловой завтрак. Сбер впервые посадил искусственный интеллект за стол как полноценного участника. Нейросеть GigaChat в реальном времени анализировала выступления, выделяла из них главные тезисы, которые тут же транслировались на городские медиафасады. То есть машина не просто слушала живую дискуссию, а на ходу пересказывала ее миллионам зрителей. Прозвучали на форуме осторожные оценки. Разработчики нейросетей должны отвечать за то, что у людей складывается адекватный уровень доверия к этим системам. Развитие нейросетей делает критически важным обучение школьников проверке информации и критическому мышлению. А искусственный интеллект способен поднять производительность медиабизнеса в 10 раз, а у проектов, изначально построенных на нейросетях, до 40. Были озвучены также и некоторые опасения. Ряд экспертов представляют искусственный интеллект среди ключевых угроз, наравне с биологическим оружием и разрывом логистических цепочек. Один и тот же инструмент на одном и том же форуме обсуждали и как двигатель экономики, и как опасность. И вот что важно, современные системы искусственного интеллекта все чаще сами обращаются к поисковым механизмам за свежей информацией, которой не было в их обучающих данных. То есть нейросеть теперь активно ходит по интернету. И тут возникает следующий вопрос. А кто вообще сегодня по нему ходит?
2: 20 мегабайт.
1: Впервые с появления всемирной паутины машины обогнали в ней людей. По данным сервиса Cloudflare Radar, каждый раз, когда вы открываете сайт, ваш браузер посылает к нему запрос. Так вот, больше половины таких запросов сегодня шлют не люди, а программы-роботы. Перелом наступил гораздо раньше, чем его ожидали специалисты. Глава Cloudflare еще в марте прогнозировал этот момент только к концу 2027 года. Кто эти программы? Раньше основную массу составляли поисковые роботы и так называемые скрейперы, программы, которые автоматически собирают данные с чужих сайтов. Но главным двигателем роста стали программы-помощники на основе искусственного интеллекта, действующие за пользователя самостоятельно. То есть, когда вы выбираете, скажем, чайник, вы пролистываете 3-4 магазина и устаете, а нейросетевой помощник за это время прочешет тысячи страниц. Цифры пугающие, трафик таких помощников растет в 8 раз быстрее человеческого, и всего за год их доля выросла более чем в 80 раз. Есть и темная сторона. По оценке компании Tails, число атак с использованием вредоносных программ на базе искусственного интеллекта за год выросло в 12,5 раз. Это уже откровенно вредоносная автоматизация. Отличить добросовестного цифрового помощника от злоумышленника стало почти невозможно. Разница в их поведении по подсчетам специалистов составляет менее 1%. И вот тут начинаются по-настоящему большие последствия для финансового сектора. Весь интернет, реклама, торговля, медиа десятилетиями строился на простом допущении. По ту сторону экрана сидит человек. Программа-помощник не смотрит рекламу, не дает того, что маркетологи называют конверсией, то есть не превращается из посетителя в покупателя. Она зайдет на 1000 страниц, но ни один из этих вариантов не засчитывается как живой просмотр. Сами специалисты Cloudflare, которые обслуживают около 1/5 части всех интернет-ресурсов мира, уже предлагают владельцам сайтов брать с роботов плату за каждое обращение, и по запросу хозяев ресурсов заблокировало свыше 400 миллиардов обращений нейросетевых программ. Интернет, который строили для людей, перестал быть человеческим. Машины теперь читают сайты вместо нас, а в нашем последнем сюжете они начинают читать и нас самих.
2: 20 мегабайт.
1: Ну и еще одна новость напоследок про приложение, которое скоро будет знать о вас больше, чем вы сами. Подразделение Google Labs выпустило экспериментальную программу с поэтическим названием Dream Beans, дословно «Бобы снов». Работает она так. С вашего разрешения приложение подключается к вашей почте, календарю, фотографиям, истории просмотров видео и поисковым запросам. И на основе всего этого готовит каждый день до 10-14 коротких историй. Это персональные советы, привязанные к реальным событиям вашей жизни. Отметили в календаре, что завели щенка, утром получите подборку советов по дрессировке и списки мест для прогулок. Записали, что приезжают друзья, программа подскажет рестораны поблизости. И каждая такая история сопровождается собственной картинкой, которую тут же рисует искусственный интеллект. Название было выбрано не случайно. Пока вы спите, система разбирает накопленные за день данные и к утру подает, как выражаются разработчики, концентрированную порцию вдохновения. Вроде чашки утреннего кофе. Заявленная идея, конечно же, благородная. Борьба с цифровой перегрузкой. Вместо бесконечной ленты, в которой можно утонуть на час, всего десяток с небольшим осмысленных подсказок. Надо сказать, что даже контроль оставлен пользователю. Вы сами решаете, какие сервисы подключать, и можете в любой момент стереть данные, а доступ к подборке есть только у владельца аккаунта. Работает все это на новых технологиях под названием Personal Intelligence и Nano Banana 2. И пока доступно только подписчикам самого дорогого тарифа в Соединенных Штатах. И только совершеннолетним. Остальным

0: предлагается встать в очередь ожидания. И тут трудно не заметить симметрию всех трех сюжетов. На форуме нейросети учатся ходить по интернету за информацией. В интернете программы-помощники уже заняли больше половины всей сети, читая сайты вместо людей, а теперь искусственный интеллект предлагает разобрать по полочкам и саму вашу жизнь, переписку, снимки, планы, привычки и вернуть ее вам утром в виде аккуратной подборки советов с красивыми картинками. Удобно это или чуть-чуть тревожно, каждый и вправду решит для себя сам. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!
1: Мегабайт. В центре внимания специальная военная операция.
2: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
3: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Общество. Психология.
4: Всем привет, друзья. Меня зовут Дмитрий Таиров. Название программы вы только что слышали. А, следовательно, напротив меня эксперт, специалист, настоящий психотерапевт. Более того, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Это Наталья Леонидовна Минаева. Здравствуйте, Наталья Леонидовна.
5: Здравствуйте, Дмитрий.
4: Которая, помимо всего прочего, кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и президентской академии. Наталья Леонидовна, сегодня попросим рассказать нам о трудностях сепарации. Как научиться жить самостоятельно? Взрослым ли, юным ли? В первую очередь, конечно же, людям, которые становятся на ноги. Как всегда, специалисту слово Наталья Леонидовна Минаева. Пожалуйста.
5: Дмитрий, вопрос очень интересный, но я его вижу несколько с другой стороны. Я вижу его со стороны родителей. Потому что те запросы, которые я получаю как консультирующий психолог, как правило, исходят от молодых ребят, людей, которые решили жить отдельно, и чаще всего они не говорят о том, что они испытывают трудности. Да, они испытывают трудности финансового толка, может быть, да, не так просто, отсоединившись финансово от родителей, понимать вообще, как управлять бюджетом там и так далее. Но чаще всего я слышу, наверное, неожиданно будет для многих слушателей, жалобы на родителей, которые этот процесс сепарации ему препятствуют. Проблема, как мне кажется, она не в том, что вот как молодежи жить отдельно научиться, да, а как родителям научиться отпускать уже своих повзрослевших детей. Молодые ребята, которые принимают такое решение, как правило, они понимают, они осознанно к этому подходят. Ну, я не беру совсем подростков, да, у подростков тоже бывает, там 15-16 лет, буду жить отдельно, понимаем, что это, ну, иллюзия, ребенок не работает еще и так далее. Но если мы берем уже повзрослевших детей, 18, 19, 20 лет совершеннолетних детей, как правило, они принимают это решение осознанно, и даже если они столкнутся с какими-то сложностями, они столкнутся, мы знаем, что они столкнутся, это будет их путь, это будет их опыт, это будет их взросление, и молодой ум, он более гибкий, на мой взгляд, чем ум человека уже, скажем так, зрелого и опытного. У молодого ума еще пока нет множества ограничений, и, на мой взгляд, это больше про тревоги родителей. А как он там будет жить? А он будет кушать или она, да, и так далее. Эти тревоги, это понятно, да, тревоги родителей понятно, но мне кажется, что это скорее про родительскую сепарацию от детей. Уж извините меня, сколько неожиданный.
4: Скорее всего, как раз ожиданный, конечно же. Это не возражение, а всего лишь навсего замечание. Такое попутное. Родители, как вы говорите, молодежь более гибкая, да, вы правы, но у родителей больше опыта. Своих детей они знают лучше, чем дети в свои 20 лет. Они знают, какую яму в первую очередь, да, где он споткнется на правую или на левую, или она ногу, да, и в какую стенку упрется лбом. Вот с этим что делать? Действительно, когда уже совсем на сетке, да, совсем как курицы не выпускают прямо из-под крыла, это одно. Другое дело, когда родители видят, что они еще не готовы.
5: Во-первых, родителям важно подумать над тем, а что будет признаком этой готовности. Вот задать себе вопрос. А когда я пойму, что мой ребенок готов вот к этой сепарации? Это очень интересно.
4: Когда он шнурки завязывать научится. Вы будете смеяться, но 20-летние до сих пор шнурки завязывать не умеют.
5: Да, конечно, конечно. Вот эти критерии записать себе куда-нибудь и посмотреть. Возможно, я разочарую, наверное, многих родителей сейчас. Родители, увидев этот список, поймут, что их ребенок никогда не будет готов к сепарации.
4: Вот как.
5: Потому что он чего-то не умеет, да. Но навыки, любые навыки, будь то завязывание шнурков или пожарить себе яичницу, или, я не знаю, вынести мусор, это навык. Любой навык можно сформировать. Это во-первых. Во-вторых, что касается опыта. Это опыт родителей, это их личный жизненный опыт. Мы не можем этот опыт перекладывать на жизнь детей, потому что жизнь сейчас очень сильно изменилась, сейчас больше возможностей. Ну вот, я не знаю, взять там, например, аренду жилья. Ну вот вспомните, там, лет 20 или 30 назад арендовать квартиру, ну, в общем-то, это был целый квест, да, не было такого количества ресурсов, которые сейчас есть, которые предлагают помощь, я не знаю, риэлторов в аренде квартиры.
4: Да, вы правы, да.
5: Да, да, это первое. То есть сейчас огромное количество сервисов есть, которые помогут ребенку сепарироваться. Это аренда жилья, готовить еду сейчас. Ну, тоже не обязательно, давайте честно уже так, да, сервисы доставки еды, ребенок с голоду не помрет, поэтому в бытовом плане, на мой взгляд, сепарация сейчас, она более цивилизованная, наверное, она более цивилизованно может пройти.
4: Хорошо, с бытом разобрались, давайте разбираться с более важными вещами. Как-то устойчивость психики, что за друзья, куда тянет уже? С этим как быть?
5: Я понимаю тревоги родителей, да, я понимаю хорошо и как психолог, и как родитель сама. Про мозг вы правильно говорите, то есть сформированность психики, она зависит от возраста. И сейчас есть масса исследований, которые говорят о том, что мозг окончательно, в частности, лобные доли мозга, которые отвечают за принятие решений, они формируются по разным оценкам. Ну, сейчас говорят исследователи где-то, кто-то говорит к 21 году, а вот по последним исследованиям к 25 годам. И тут уж извините, к 25 годам мозг сформировался. Ребенка он готов принимать, с точки зрения физиологии, он готов принимать решения. Поэтому ребенок уже вряд ли будет более каким-то продвинутым. Там. Он уже сам, если он захочет, он прокачает какие-то навыки приготовления еды или, я не знаю, там уборки в квартире, например. Да?
4: А все же вот. Я говорю о другом. Я не говорю о возрасте, я не говорю о мозге. Я говорю о тех, вот, что называется, пристрастиях, которые, на взгляд родителя, могут сгубить чадо. Вот такие риски, с этими рисками как быть? 25 лет это вообще обсуждать не приходится. В 25 лет вообще нечего делать в доме, на мой взгляд. Но мы говорим все-таки о 19-20, да, вот когда еще вот. В чем-то родитель может сомневаться. Тут что делать? Родительский контроль до какой степени простираться должен в этой ситуации?
5: Но ведь эти риски, они могут проявиться и когда ребенок живет с родителями. И если ребенок, не знаю, со мной согласится или нет, если ребенок хочет попробовать, он попробует, живет ли он с родителями или живет он самостоятельно. Наоборот, я бы сказала, что когда он живет самостоятельно, он понимает риски, связанные с той же игроманией, например, да, а на что он будет жить. Когда он живет с родителями, из-за того, что, ну, с голоду я, извините, не помру, я приду к холодильнику, там что-то поем, ребенок понимает, что помощь окажут, да? А вот когда он самостоятельно уже, тут уже вопрос, да, родители скажут: дорогой, ты принял такое решение жить отдельно. Есть разные родители, есть мамы, которые прибегут с сумкой еды, конечно, бедные, несчастные, заполнят холодильник там и так далее, да, и будут контролировать постоянно. Мне, кстати, слово «контроль», я его не очень жалую, да, мне бы хотелось бы все-таки говорить не про контроль, а про поддержку, про взаимопонимание, да, что родитель обозначает: я рядом, если тебе нужна будет помощь, вот, вот это озвучить.
4: Мне очень приятно ваша позиция, вы стоите на позиции молодости, и это действительно молодость должна быть более самостоятельной. Недаром мы сейчас часто говорим, у нас столько инфантилизма, что не знаем, что с этим делать.
5: Да.
4: Но здесь вот какая история, вы говорите, склонность к игромании, да, с родителем он знает, что родители не оставят голодным. Видите ли, даже в тот момент, когда он будет жить отдельно, он будет знать, что родительская поддержка все равно в нужный момент придет. Вот в чем дело. Понимаете?
5: Я понимаю.
4: Тогда, наверное, опираться нужно на ту идею, что «маму, папа, отпустите меня, вы все равно будете рядом, равно как и я с вами. Давайте жить, что называется, в мире любви и согласии».
5: Да, да, согласна. Здесь зависит от позиции родителей. То есть, если родители сказали, что мы принимаем твое решение жить самостоятельно, ты понимаешь все риски, как бы, да, мы его уважаем, пожалуйста, живи самостоятельно. Но... и озвучить свою позицию, да, что если ты попадешь в какие-то передряги, в какие-то переделы, это будет твое решение. Ровно так же, как мне кажется, важна позиция родителей и последовательность
4: и ее. И определенного рода строгость. Совершенно вот здесь точно. Вот как-то вот замечательно, когда у родителей с детьми такой славный контакт, когда они понимают друг друга, когда родители доверяют своим детям, а дети чтят и высказанные вами мысли и идеи, они действительно свежи, новы, и это я, Дмитрий Таиров, вашу точку зрения разделяю совершенно. Возражения необходимы, понимаете, в противном случае у нас будет лекция Натальи Леонидовны Минаевой, что очень приятно, конечно, но тогда моя работа ассистента сводится на нет. Кандидат психологических наук, преподаватель психологии МГУ и Президентской академии, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Леонидовна Минаева. Вместе со мной Дмитрием Таировым говорите спасибо, вы все слышали, наматывайте на все, что можно намотать, и до новых встреч. Наталье Леонидовне огромное спасибо.
5: Спасибо вам, Дмитрий.
1: Психология. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
3: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
1: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Бойцы группировки войск «Восток» поразили формирование механизированной двух штурмовых и двух десантно-штурмовых бригад, а также трех штурмовых полков ВСУ. Московские медики оказали помощь пострадавшим в серьезном ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Парламент Японии готовится пересмотреть закон о престолонаследии, согласно которому в стране разрешается наследовать трон исключительно по мужской линии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Ну а начну с главного. Заседания Совбеза ООН по Украине по инициативе Киева и Европы стали элементом кампании против России. Об этом заявил постпред нашей страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензи. По его словам, эти обсуждения никак не приближают урегулирование конфликта. Между тем, подчеркнул дипломат, украинские военные ежедневно бьют по гражданским объектам приграничья.
2: Гибель людей в Старобельске и Инакиеве – это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями. Естественно, страны Запада и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти. Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Инакиеве. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц.
1: Небензи также назвал открытое письмо Зеленского президенту России немирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать попытки Киева сорвать переговоры. По его словам, Москва стремится к долгосрочному разрешению кризиса, а не к спектаклям на публику. Напомню, на прошлой неделе Зеленский опубликовал письмо с резкой критикой, а также в тексте предложил провести диалог на нейтральной территории, например, Швейцарии или Турции. Бойцы группировки войск «Восток» поразили формирование механизированной двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Подробнее о действиях группировки доложил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Неженки, Любицкого, Общего, Копани, Гавриловки, Великомихайловки, Коломийцев, Трудового. ВСУ потеряли более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.
1: В военном ведомстве добавили, что подразделения группировки «Днепр» атаковали живую силу и технику механизированной горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Кушугума, Балабина, Кирова, Григоровки и Орехова Запорожской области. Уничтожены 35 боевиков, также ликвидированы две бронемашины, 20 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Минобороны добавили, что танковое подразделение лейтенанта Вадима Ударцева уничтожила пулеметный расчет и два танка противника. Несмотря на плохую погоду, офицер вывел подразделение на заранее подготовленные позиции. И первым же залпом наши танкисты ликвидировали пулеметчиков ВСУ, которые мешали продвижению штурмовой группы. Также был обнаружен и уничтожен противотанковый ракетный комплекс. Под грамотным управлением лейтенанта российские бойцы первыми заметили противника и поразили два украинских танка, отметили в военном ведомстве. Московские медики оказали помощь пострадавшим в серьезном ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском районе Ярославской области. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, 12 пострадавших были доставлены в московские больницы для дальнейшего лечения, в том числе в НИИ Склифосовского, в Боткино, в больницу имени Ермишанцева. Двое пациентов были доставлены на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады. Всем оказывается медицинская помощь в полном объеме, говорится в сообщении департамента в МАКСе. Авария произошла 7 июня в районе деревни Сверчково, где перевернулся экскурсионный автобус. В салоне находились 33 человека, включая водителей и четверых детей. Медпомощь после ДТП потребовалась 31 человеку, 12 были госпитализированы. По данным оперативных служб, автобус перевозил группу туристов из Москвы. Причиной аварии могла стать техническая неисправность. Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран заключат сделку в ближайшие 2 недели. Американский лидер заявил, что сейчас идут переговоры, и Иран хочет заключить очень хорошую сделку, дать Соединенным Штатам все и готов отказаться от ядерного оружия. Глава Белого дома подчеркнул, что нужно победить в ближайшие 2 недели, и тогда цены на нефть сразу упадут. Как отмечает ТАСС, ранее Трамп уже неоднократно заявлял, что США и Иран близки к договоренностям об урегулировании конфликта. Парламент Японии готовится пересмотреть закон о престолонаследии. Как сообщает агентство Киода, с 1947 года в стране разрешается наследовать трон исключительно по мужской линии. При этом у императора Нарухито есть лишь 3 наследника. Его младший брат, 60-летний принц Фумихито, 19-летний племянник и 90-летний дядя. Депутаты предлагают сохранить право на престол за женщинами и девушками из императорской семьи даже после их замужества с простолюдинами, а также разрешить принимать в императорскую семью мужчин из 11 так называемых младших боковых ветвей. Королевская почта Великобритании доставила жителю страны журнал с опозданием в 19 лет. Как сообщает BBC, автор книг в жанре научной фантастики Пол Эдвардс из Честера рассказал, что 5 июня ему в почтовый ящик положили журнал «Мать и дитя» с советами по воспитанию детей. Он заказал его в 2007, когда его дочери было 1,5 года, а супруга ожидала сына. Теперь его детям 18 и 20 лет, они учатся в университете. Вместе с копией журнала Royal Mail оставила записку с извинениями за доставленные неудобства. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калуги. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Отмечены наиболее интересные результаты понедельника. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он показал результат 21-12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем с результатом 24-66 лучше была Арина Суркова. Дарья Клепикова выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляй. Кирилл Мартынычев был лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем. Футбол. Голкипер Крыльев Советов Сергей Писяков не перейдет в «Зенит». По данным LegalBet, сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке. Однако

0: Чев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последние два сезона 39-летний форвард выступал за Минское «Динамо». В завершении тенниса на этой неделе стартовали турниры на травяном покрытии. 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей. На турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе россиянка в первом раунде уступила Пане Удварди 4-6-6-7. Для Александрова это 11-е поражение в последних 13 матчах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 8 градусов, небольшие дожди. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 20, временами дождь. В Новосибирске без осадков и 30-32 градуса. Жара. В Калининграде плюс 25-27, дожди и грозы. В Оренбурге до 26 градусов, в Казани до 27, везде дожди. В Волгограде без осадков до плюс 30, в Сочи 23-25 тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге тоже не обойдется без дождей. Ночью плюс 15, днем 25-27 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. И в столице пройдет кратковременный дождь во второй половине дня, возможно, гроза. В течение дня переменная облачность. Ночью плюс 15, днем до 30 градусов. Тепла, атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 20 и без осадков.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
4: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминаю, что это мост императора Николая II.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова здесь и хотим подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров напоминают вам, что у нас есть мессенджеры, и сюда можно писать, если возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в нашем эфире. 8-925-222-9992. Мы приветствуем всех, кто с нами, и расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
8: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, мы поговорим о финской позиции, которая вроде бы изменилась по отношению к России. По крайней мере, президент Стуб говорит, что Евросоюз должен сделать шаг навстречу и начать диалог с Россией. Странно вообще, Финляндия в последнее время показывала себя как конкурирующий с прибалтами

0: за первый приз в русофобской гонке страной. Вдруг такие заявления. Что случилось в Финляндии? Узнаем у нашего эксперта, что произошло, почему так изменилась на 180 градусов позиция. Переезд компании в другие города, эта тема, в другие регионы, эта тема обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме, и президент на ней сакцентировал внимание. Будем разбираться, как происходит этот процесс, зачем он вообще нужен, почему неспешно он так идет, почему компании противятся этому, ну и вообще на данный момент, кто уже переехал, а кто собирается переехать. И как изменились города, у нас будет включение из одного из городов, куда некоторое время назад переехала одна крупная компания. Ну, последние события в Армении мы не можем не обсудить, конечно, состоялись выборы, такой интересный, странный результат, ну, не странный, конечно, не получил Никол Пашинян большинства конституционного в парламенте, но получил простое большинство, его партия без малого 50% набрала и будет формировать теперь правительство. И, в общем, видимо, все какие-то планы, о которых он говорил, будут осуществляться. Как Россия на это реагировать? И вообще, зачем нам Армения? Надо ли нам в этот процесс вмешиваться? Или ушла так ушла? Об этом поговорим подробнее. Ну, а начнем с итогов Петербургского международного экономического форума, который назван успешно. Будем разбираться, в чем его успешность, с экспертом из Санкт-Петербурга. Начинаем.
1: Наше время.
0: В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. Посетили его делегации из более чем 140 стран, состоялись более 150 сессий. Главная тема этого года – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Ну, слова ни о чем не говорят, если не вслушиваться и не всматриваться в сессии, в участников. Мы их, конечно, наблюдали, вы, наверное, тоже. Форум назвали по итогам успешным. Почему? Вот у нас есть такой вопрос, самый главный, к нашему эксперту. С нами политолог Наталья Елисеева. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Давайте с самого главного вопроса начнем, а потом уже будем разбираться в деталях. Форум успешный. А почему он успешный? Что там такого случилось, знакового, какого-то особенного, что можно назвать его успешным? В чем успешность измеряется? В количестве гостей, в числе стран-участников, в объеме заключенных контрактов, в интересе иностранной прессы? В чем?
3: Да, то есть, во-первых, посетили более 25 тысяч человек, то есть это рекорд. Из 142 стран мира, тоже рекорд. Подписано более 1000 соглашений, тоже рекорд. Причем, если не ошибаюсь, подписано на сумму более чем 6 триллионов рублей. Вот, то есть цифры довольно масштабные и говорят сами за себя, да, то есть действительно подготовка форума была проведена хорошо, и форум сам по себе прошел успешно. Безусловно, конечно же, центральной темой, как и всегда, на подобном мероприятии является выступление Владимира Владимировича Путина, да, то есть который озвучивает контуры вообще в целом нашего, как говорится, системы мировоззрения, да, то есть как мы живем и в какую сторону, условно, мы живем, да, причем, ну, и, конечно же, в экономическом плане, да, то есть был сделан акцент на развитие стран БРИКС, да, то есть был сделан акцент на падение ВВП, на катастрофическом, да, госдолге европейских государств, да, то есть был сделан акцент на, опять же, на обязательном суверенном развитии, да, то есть причем именно технологическом суверенном развитии, да, все необходимости, опять же. То есть в целом, как бы Владимир Владимирович также с выступления, скажем так, она была действительно не только таким экономическим отчетом, да, сколько, опять же, таким описанием новой картины мира, да, вот, причем опять же, Путин показал, во-первых, Россию как государство, которое прошло через такой санкционный шок, а при этом сохранило такую экономическую устойчивость и встроилось в новую глобальную конфигурацию, в новую глобальную реальность.
0: А вот как раз о новой, Наталья, о новой реальности. Вот вы правы совершенно. Мне показалось тоже, или не показалось, когда раньше На форуме участвовали европейцы, это было одно, когда они перестали участвовать, казалось, в форуме, точнее, участвовали, когда они перестали участвовать, казалось, что ну, мы что-то потеряли, и это какая-то маргинальная тусовка. И вдруг оказывается, вот совершенно нет европейцев, какие-то, ну, американцы, то неизвестно какого...
2: Вот как раз да. У меня вопрос был, я хотела Наталью, может быть, нам прокомментировать, да. Небольшую ставку сделаю. Присутствие делегации стран, которые ранее не отмечались на форуме, это что-то вообще означает? И вот Игорь еще хотел бы закончить.
0: Ну да, я закончу мысль в том плане, что что-то действительно изменилось, да, вот уже не особо, вот если продолжить вопрос Ольги, их-то вообще ждали или не ждали, или без них можем спокойно с остальным миром решать наши вопросы. Вот давайте об этом поговорим.
3: Россия неоднократно подчеркивала, что она готова работать, сотрудничать со всеми. Да, то есть если есть такая, ну, если есть взаимная готовность, да, то есть на принципах, опять же, уважения. То есть Владимир Владимирович как раз в своем выступлении это неоднократно подчеркивал. Вот. Поэтому в данном случае были те, кто, опять же, уважает Россию, и те, кого Россия уважает как равных себе партнеров. То есть это нужно понимать. То есть основа данного форума – это вот основа именно вот принципы, да, вот данного форума, да, это принципы честного бизнеса, да, то есть уважительного бизнеса, да, то есть на принципах равенства. То есть вот это вот основное, что стоит подчеркнуть.
0: Что касается европейцев,
3: как бы, ну, опять же, поначалу, да, то есть, знаете, это было как больше привычкой, хорошо отстроенная система, много лет работали вместе, то есть, да, это, но, и тут как бы перестраивать, опять же, все, но смогли, перестроились, то есть, в этом плане Путин также сделал акцент на нашего стратегического партнера, да, Китай, который тоже, как, ну, показал себя там, сквозь года, да, то есть как проверенный партнер, с которым можно иметь дела, пожалуйста, да. Также представители Индии тоже как, ну, тоже крупные партнеры. Ну, а теперь давайте суммарно посмотрим на их ВВП и на их экономические показатели, да. Ну, и кто по итогу больше что потерял, и кто по итогу больше что выиграл. Простая математика, ничего более.
0: Ну, то есть американцам и европейцам самим это нужнее, просто они сейчас, видимо, стесняются. Наталья, большое спасибо. Наталья Елисеева, политолог, была с нами и говорили о том, как прошел в Петербурге очередной, уже 29-й, в следующем году юбилей, Петербургский международный экономический форум. 30 без малого лет уже это проходит событие. Ну что ж, к следующей теме.
1: Наше время.
0: Она такая вроде про заграничные дела, но так много сейчас этой темы в медиапространстве, что мы не могли не уделить ей достаточное количество времени и не просто, наверное, результаты выборов в Армении обсудить вообще, а что происходит, что это такое, что случилось. Итак, вчера прошли парламентские выборы, по итогам которых в республике будет сформировано правительство, которое будет делать выбор в пользу ЕАЭС и России или Евросоюза. Партия Никола Пашиняна, гражданский договор, набрала 49,81% голосового блока «Сильная Армения» Самвела Карапетян 23,29%. На третьем месте Альянс Армения, экс-президент Роберта Кочеряна 9,94%. Самое интересное, что Пашинян ранее говорил, что страна пока не готова даже к статусу кандидата, но вступление в Евросоюз под самый фактически занавес избирательной кампании вдруг это сказал, и мне так показалось, что это повлияло на некоторые цифры. При этом он заявил, что Армению не могут лишить членства в ЕАЭС, вообще там нет, у нее есть право вето, а права выхода вообще ни у кого нет. То же самое он про ДКБ, кстати, говорил. А ночью после выборов он выступил после подсчета голосов перед прессой и заявил, что после выборов Армения продолжит курс сближения с Западом, но при этом сохранит членство в ЕАЭС. Вот так и хочется что-то грубое сказать. Кроме того, премьер-министр добавил, что надеется на установление дипломатических отношений с Турцией и открытие совместной сухопутной границы.
2: Вот ты сейчас говоришь, что случилось, а на самом деле случилось-то давно. лет 20, наверное, назад уже, как случилось. И, наверное, лет 20 назад нам нужно было начинать задаваться вопросом, а нужен ли нам такой хороший сосед, отношения соседские хорошие с Арменией, и как нам, и что можно сделать для того, чтобы не произошло того, что сегодня мы уже видим как явный результат.
0: Да, это, конечно, действительно тема для разобраться и в самих себе нам придется сейчас, наверное. Давайте попробуем с Николаем Силаевым, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО, поговорим об этом. Николай Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ну, Николай Юрьевич, может быть, действительно начнем вот с того, о чем сказала все-таки Ольга. Удивляться-то не приходится, да? Но тогда вопрос, а почему не приходится удивляться? Чем мы так это, проворонили-то Армению или не проворонили, или мы зря тут паникуем, сидим? Все прекрасно, все хорошо.
2: Может, она нам вообще
0: да,
2: не сдалась?
0: Все хорошо, прекрасная маркиза сгорела там, сарай, гори и хата, как говорится.
4: Армения нам, конечно, нужна. Армения наш важный сосед, наш союзник. У нас исторически особые отношения с Арменией, с армянским народом. И никто в России не хочет от этого отказываться. Позиция властей Армении может вызывать вопросы и вызывает вопросы. Но отчасти на эту позицию ответили граждане Армении, потому что результат, который набрал Никол Пашинян на этих выборах, несмотря на все их, скажем так, аномалии и несмотря на масштабное применение административного ресурса, это явно не тот результат, на который он рассчитывал и на который работал.
0: Да, это понятно, что он, конечно, хотел конституционного большинства, и все, что решение одним росчерком пера принимали, сейчас придется договариваться с оппозицией. Но вы знаете, без каких-то личных обид я сейчас скажу, ну вот не принимаю я, и мы с Ольгой не особо принимаем такие объяснения, что а с народом-то у нас все, мы дружим с этим любимым армянским народом, но их обманули, одурачили. Ну, слушайте, ну это вот, мне кажется, в пользу бедных разговора нет. На ваш взгляд, это действительно так, их обманули, одурачили, что они, ну, совсем не понимают, куда их тянет Пашинян.
4: Ну, я же сказал не это. Я сказал, что у нас всегда были такие отношения, они для нас ценны.
0: Да.
4: Вот. Что люди выбрали то, что они выбрали, да, и это неприятно, и это вещь, которую нужно осмыслить и нужно объяснить причины этого. Понимаете, один из парадоксов того, что произошло вчера, состоит в том, что популярность Пашинян приобрел в том числе за счет, и в первую очередь за счет тех экономических благ, которые приносят Армении членство в Евразийском экономическом союзе.
0: Вот-вот. И даже за счет того, что туда после 22 года еще сбежала определенная группа наших там понауехавших, которые все-таки занимали определенные позиции в экономике, в среднем классе. Вот это тоже ведь существенное.
4: Ну да, им родители что-то переводили. Там есть какое-то количество программистов, которые работают. Но это небольшой вклад.
0: Но тем не менее, он поживилась Армения на всем, что только можно, и даже на проблемах Российской Федерации. Ну, а вот дальше, ну, хорошо, блага получили. Мы-то видели, вот давайте все-таки о нас, давайте, ладно, армянский народ сделал какой-то выбор, потом будет сам расхлебывать. А нам какие выводы сделать? Нам что, теперь уже все? То есть нам надо, понимаете, он же ведь прямо сказал, я такой хитрый, значит, мы ниоткуда не выйдем, будем до последнего, а потом однажды перейдем в Евросоюз. Вот просто когда у нас будет вообще все отлично, мы благодаря вам нарастим тут потенциал. И что нам вот это, ну это плюнули, слушайте, ну это плюнули в лицо фактически, нет?
4: Ну, этого, конечно, не будет. Этого, конечно, не будет, потому что, да, исключить Армению из Евразийского экономического союза юридически нельзя. Но есть масса мер, которые, не нарушая условия торговли в Евразийском экономическом союзе, ну, дадут Армении, так скажем, аккуратно, сильный сигнал в отношении той политики, которую она проводит. И, кстати, вопрос о ценах на газ не привязан к Евразийскому экономическому союзу. Есть такие вещи, как нетарифные ограничения, которые применяются в последнее время. Так что Николу Пашиняну будет, конечно, сложнее. И, к сожалению, дело дошло до того, что Армения почувствует, что такое демоверсия выхода из Евразийского экономического союза. Кроме того, в совместном заявлении президентов стран ЕАЭС, которое было принято на саммите в Астане, употреблено слово «приостановка членства Армении в ЕАЭС». И этот вопрос будет, планируется рассматривать в декабре на очередном саммите организации. И тоже, конечно, такая несколько неопределенная с юридической точки зрения формулировка, но зато есть понятная аналогия. Если Армения тоже вне юридических процедур может заморозить, как это называет Никол Пашинян, свое участие в ОДКБ, то почему же страны Евразийского экономического союза не могут приостановить членство Армении в этом союзе?
0: Ну да, но это уже такая юридическая, юридические казусы, да, или наоборот, не казусы, а методы воздействия. Хотелось бы, конечно, увидеть, как это все будет развиваться в дальнейшем, но что же делать? Посмотрим, действительно, сделали ли мы выводы из этого, из этой истории. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, был с нами, говорили о ситуации после выборов в Армении. Спасибо большое, Николай Юрьевич.
2: Ну, а далее в нашей программе мы поговорим про переезд компаний в другие города. Ну, хотя список этих городов не так уж велик, по большому счету. В основном что-то переезд в другие города, типа Санкт-Петербурга, да? Но, тем не менее, в общем-то, есть там и Ярославль, например. Но об этом уже мы поподробнее поговорим чуть позже. Какой эффект от всего этого? Тем более, что разговоры об этом ведутся аж с 2013 года, если мы ничего не путаем. Вот об этом мы поговорим сразу после небольшой рекламной паузы.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
5: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров отдадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Наше время.
2: Ну что, давайте продолжать. Для начала поподробнее поговорим о том, что к данному моменту происходит с приездом компаний в другие города, как мы и обещали. Речь о такой релокации заходила в 2013 еще году, но не наблюдалось какой-то уж большой активности. Также об этом заговорили в 2021. И вот на экономическом форуме президент рассказал о готовящемся переезде из Москвы в регионы ряда других крупных компаний.
0: Ну да, и это уже как бы факт. То есть процесс действительно начался, процесс идет. Это уже не разговоры. Но нам, судя вот по тому, какие компании назывались, показалось, что это идет как-то очень медленно и не спеша. И мы сегодня решили разобраться, во-первых, что это за такая история. Вот это первое, что зачем это надо. Во-вторых, какие компании уже переехали, какие компании собираются, что это дает региону. То есть здесь чувствуется, что здесь несколько слоев, да, каких-то. А вот каких? Давайте об этом поговорим с директором Центра региональной политики РАНХИКС Владимиром Клебановым. Владимир Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Владимир Викторович, действительно, что это за такая идея, перевод крупных компаний в регионы? казалось, когда это все начиналось, это попытка разгрузить Москву, вот, убрать бизнесы куда-то подальше для того, чтобы они бюджеты обеспечивали этих регионов.
2: Но кому-то казалось, для того, чтобы укрепить регионы таким образом.
0: Да, но вот что на самом деле, там ведь на самом деле больше слоев, чем просто экономика, вот укрепить регионы, повысить там наполняемость бюджетов. Давайте вот ваше мнение.
6: Ну, смотрите, действительно, идея переноса компаний в регионы заключается именно в том, чтобы провести децентрализацию управленческих функций и в связи с этим изменить доходный потенциал региональных бюджетов, во-первых. Во-вторых, создать новые рабочие места в регионах, выровнять уровень жизни. Ну, не выровнять, а приблизиться к выравниванию уровня жизни в Москве и в провинции, если можно так сказать. И, в общем, эта идея для нашей страны, она имеет на то основание. И нужно сказать, что вот такая децентрализация управленческих функций на государственном уровне обычно была связана с переносом столицы как таковой. И опыт в мировой истории самый разнообразный на этот счет. Ну, даже можно и наш отечественный вспомнить, что мы все-таки переносили столицу в Петербург, потом возвращались в Москву, а вместе с этим и целый ряд вот управленческих функций он также переезжал, если можно так сказать.
0: Но здесь тогда... Владимир Викторович, здесь ведь речь не только, наверное, о финансовой составляющей, не только, наверное, о кадровой составляющей, хотя это тоже важно. Кто-то не уедет из Москвы и останется, а значит, там будут искать новые кадры, и они будут расти. Но, наверное, еще и о культуре. Вот имеется в виду образе жизни, нет?
6: Абсолютно вы верно говорите, потому что когда появляется ну, такой новый крупный игрок на трудовом рынке, то здесь возникает запрос и к сектору услуг самому разнообразному, ну буквально вот там салонов красоты до центров досуга, которые ну, типичны вот этой прослойке населения и работников, которые связаны как раз со штаб-квартирами крупных каких-то компаний. Здесь возникает спрос на недвижимость новую и на жилую, и на деловую. Здесь возникают новые требования к качеству городской среды. И с этими, собственно, вот такими задачами сложными часто и не справляются в случаях просто какой-то релокации каких-то бизнесов или каких-то даже отдельных подразделений в другие города. Ну, сложно объяснить людям, которые не готовы переехать в такую некомфортную для них среду, где они понимают, что их дети будут учиться в тех школах, где там качество образования ниже, чем оно есть здесь, где они не смогут найти какой-то досуг для себя в нужном объеме, если можно так сказать, ну и ряд других каких-то вот таких вещей, спрос на которые как раз такого рода людьми может сформировать.
0: Получается, это и тормозит. Поэтому это и тормозит процесс.
6: Но идея-то в этом и есть, чтобы с релокацией вот у компаний произошло изменение и на рынке труда, и на рынке недвижимости, и в секторе услуг, и во многих других каких-то отношениях.
0: Ну вот смотрите.
6: Но сделать это непросто.
0: Непросто, да, Владимир Викторович. Смотрите, что произошло за это время. «Газпром», «Совкомфлот» и «ВТБ» переехали в Петербург. «Промстройбанк» переехал в Ярославль. «Росгидро» переехала в Красноярск. «Башнефть», что, мне кажется, вообще логично, переехала в Уфу. А где же ей быть, если это «Башнефть»? Но вот непонятно, ну, известно, что скоро переедут, или не скоро, «РЖД», «Роснефть», «ОСК», Объединенная строительная корпорация, но она, по-моему, переезжает уже лет 5, и что-то вот опять они сказали. Похоже, что что-то тормозит эти процессы. И переезды тоже такие, вот, ну, правильно Ольга сказала, ну, каждая вторая в Петербург переезжает. Не великое перемещение, я думаю, Питер и так достаточно культурная столица, чтобы там менять культурный код на московский.
6: Я согласен, что опыт небольшой. Более того, вот попытка такого принудительного запуска этого проекта, если это можно рассматривать как проект, она уже предпринималась не раз. Она была и в конце нулевых годов, и в начале десятых. И вот в 24-м году после Петербургского международного экономического форума президент дал непосредственное поручение правительству разработать предложение по переносу компаний из Москвы в регионы, причем было сказано преимущественно в города Урала, Сибири и Дальнего Востока.
0: Вот.
6: И за эти два года отчитаться, правда, практически нечем.
0: Нечем, как, да.
6: Компании «Русгидро» с Красноярском или ПСБ в Ярославле.
0: И все. И все.
6: Из тех, причем примеров, которые вы назвали, я бы добавил, что, ну, например, ВТБ, это была такая преимущественно юридическая релокация, потому что основные управленческие функции все равно остались у
0: Москвы,
6: данной финансовой структуры в Москве.
0: Они там просто зарегистрировались.
6: Отчасти такая же ситуация и с «Газпромом», а вот с «Русгидрой» и с ПСБ действительно ситуация лучше. В ПСБ там такой смешанный все-таки, наверное, какой-то формат этих функций. А в «Росгидро» он уже близок к функциональной
0: релокации, которая
6: связана с бизнесом.
0: А давайте послушаем про ПСБ прямо с места событий из Ярославля. И потом вы тоже прокомментируете, что расскажет наш корреспондент. С нами Ольга Шалаева, наш корреспондент в Ярославле. Вот она обещала подготовить нам небольшую информацию о том, как ПСБ поживает в Ярославле и что он дал этому городу. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Да, добрый вечер. Ну, я, наверное,

0: повышает туристическую привлекательность региона, он тоже принимает участие регулярно. Вот. Ну и хотелось бы сказать, что уже сейчас планируется, что у нас к нам приедет более 5000 сотрудников банка и их семей. Но это, в свою очередь, вот, как и говорил эксперт, да, влечет за собой изменение инфраструктуры. То есть нам нужно будет, здесь нужно будет строить, и офис, главной офис ПСБ, и нужно будет также построить социальную инфраструктуру, потому что в семьях есть дети, они должны ходить учиться, они должны ходить в детский сад. Ну и, конечно, вот у нас наша боль, наверное, это медицинское обеспечение, да, здесь планируется, что будет построен большой, серьезный медицинский центр многопрофильный. И он будет, в общем-то, доступен не только сотрудникам банка, но и ярославцам, жителям города, также гостям нашего региона. Здание большое, более 4000 квадратных метров, площадью рассчитано будет на обслуживание 28 тысяч пациентов. Ну, для нас это круто. Вот. И различные виды помощи могут быть оказаны. То есть здесь для, в общем-то, зеленый свет и для сотрудников, и для развития, и для наших жителей. Конечно же, кто-то не захочет приезжать из Москвы сюда к нам перебираться, но Ярославль не так далеко находится от Москвы. И я так думаю, что сотрудники ПСБ, когда они получили вот наказ этот, да, они все просчитали и, наверное, таким образом, в общем-то, сделали. Мы ведь совсем рядом. До нас нужно доехать на машине, ну, за 4 часа. На авто, на поезде за 3 часа. Если вы воздушным сообщением, это и в разы сокращает путь. То есть здесь, ну, как говорят, Ярославль – городок, Москва – уголок, мы рядышком совсем находимся. По поводу проектов, которые нам очень нравятся, это, в общем-то, вот спортивные, в частности, проекты. У нас уже был открыт в прошлом году центр уличного баскетбола. Вот они в 25-м году пришли и сразу же открыли. Сейчас у нас идет разговор о том, что осенью откроют бесплатный беговой центр, который будет, ну, в общем-то, на должном уровне, с современным оборудованием. Здесь можно будет не просто побегать, здесь можно будет также и пообщаться и с такими же любителями бега, и со специалистами отдохнуть. Кроме того, планируется запуск специального мобильного приложения, где также могут общаться любители здорового образа жизни, легкой атлетики. Вот это у нас хорошо все продвигается. Один из крупных, крутых проектов для нас – это реорганизация стадиона «Шинник». Наша тоже боль, с одной стороны, но с другой стороны большая надежда. Дело в том, что «Шинник», он был образован здесь, на месте этого стадиона, практически 70 лет назад. Ну, точнее, название он все получил. И вот сейчас шли разговоры о том, куда же его перенести в другой какой-то район или же оставить в центре города. Но сам стадион имеет практически столетнюю историю. Было решено оставить его здесь и сделать все это пространство. Оно должно быть спортивным, офисно-деловым.
1: Прекрасно, Ольга.
0: И вроде как я...
2: Давайте послушаем Владимира Викторовича Климанова. У нас осталось меньше минуты. И вот что вы можете прокомментировать в ответ на Ольгин отчет?
3: Слушайте, для региона преимущество переезда компании безусловное. То есть это и создание новых рабочих мест, и сокращение безработицы, повышение средней зарплаты, строительство жилья, вот, повышение качества городской среды, о котором говорилось. Для компаний вопрос пока открыт. В условиях такой, ну, централизованной модели принятия решений, конечно, это может на первых порах привести даже к снижению эффективности ее работы, но в то же время могут снизиться и издержки, связанные как раз с тем, что все-таки в регионах и заработные платы ниже, и аренда ниже, и в связи с этим выгоды определенные могут быть.
1: В общем, жизнь дешевле. Спасибо. Спасибо, Владимир Климанов, директор Центра региональной политики «Ранхикс», и наш корреспондент Ярославля Ольга Шалаева говорили о переезде компании в регионы.
2: Ну, а ровно через минуту мы к вам вернемся и поговорим о новой ритуале.

0: Историки наших финских соседей, что изменилось и почему. Есть что обсудить, дождитесь.
1: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
2: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
3: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
2: Кристина Асмус.
4: Какой век на дворе?
5: 17-й от Рождества Христова.
2: Александр Самойленко.
6: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
2: Мария Миронова.
7: 3, 2, 1.
2: И Милош Бикович.
8: Мы отправляемся в поход.
2: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
9: Лунин, откуда ты знаешь? Ты его сейчас даже не видишь.
10: Я его помню. У меня здесь, в голове.
11: Это раздвоение личности, да?
2: Загляни ему в голову. Премьера сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
12: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Итак, давайте переместимся в Финляндию.
14: Да, из Ярославля. Не, кстати, не очень далеко, в общем-то. Вообще 1300 километров, как протяженность российско-финской границы. Как вдруг неожиданно вспомнил президент Финляндии, говоря о том, что я вот как глава государства, которое граничит с Россией на протяжении более 1300 километров, говорю, что эта граница останется, неожиданное открытие, да, и что в какой-то момент нам придется поддерживать политические отношения. Вот ты просто кэп очевидность, а. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Евросоюз должен начать диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Стубба, инициатором переговоров должен выступить Евросоюз. В идеале первый шаг должен сделать Евросоюз. Если это не удастся, то Евротройка, то есть Франция, Германия и Великобритания. А если тоже не удастся, нам нужно будет найти другой формат. Ну, то есть он предлагает стучаться в наши двери, которые сам закрыл. Но Финляндия какого рожна, извините, вдруг однажды отказаться решила от своей нейтральности, да, вступила в НАТО в какие-то там 3 секунды, да, как-то они это просто переворот в воздухе сделали, и вдруг они члены НАТО. И вдруг нас врагами стали считать. Дружили, жили душа в душу. Вот я сколько бывал в Финляндии, мне что нравилось? Ну, никто там, например, памятники нашим императорам не сносит, да?
0: Помнят. Для жителей Санкт-Петербурга, Финляндии, это, в общем-то, была такая поездка, супермаркет для многих.
14: Да, и надо, или на дачу.
0: Поехать
14: даже.
0: Купить шины, например, себе, да? Новые, да? Или поехать купить какого-то финского сыра,
14: да?
0: Или масла.
14: Да.
0: И вот это
14: маршрутки,
0: всегда,
14: Оля,
0: всегда
14: маршрутки.
0: У нас вот, жители столичного мегаполиса, нас это даже сильно как-то удивляло, может быть, даже мы и завидовали в чем-то. Ну и действительно, сколько там финских названий в окрестностях Санкт-Петербурга, и действительно многие имели в Финляндии дачи.
14: Да, которые решили потом отнять, такие вот Стуббы. А теперь говорят, надо поговорить с Россией. Ну, в общем, не знаю. Я даже не знаю, как реагировать на это.
0: А ведь самое интересное, что население, финны сами, они от этого страдают. Может быть, они там и не плачут, но у них экономическая ситуация в их домохозяйствах изменилось, потому что многие имели бизнес от вот этого русского туризма.
14: Это первое, в первую очередь, да. Во-вторых, все-таки и промышленность тоже была завязана на Россию. Строили суда для России. Чего только не делали для России. Просто были мостом. Вот просто ты попадал в Евросоюз, спокойно проехав в поезде, пересечение границы, ты даже не замечаешь, практически как сейчас мы не замечаем пересечение белорусской границы. Тут там хотели пограничники, но они, знаете, так проходили, и даже удивительно было, что а что они тут вообще ходят-то, да? Вот. Ну, давайте мы поговорим с Дмитрием Солонниковым, политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга, тоже человеком, который явно не раз бывал в Финляндии в прежние годы. А вот что он по этому поводу думает. Что произошло? Что случилось? Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Да, ну и, конечно, большинство жителей Петербурга и Финляндии были и не раз, так что это правда. Произошло много что. Если мы посмотрим на нынешнее состояние там Финляндии, Евросоюза, не изменились, конечно, глобальные тренды на то, что России нужно нанести военное поражение, но идея в том, что военное поражение, как считают в Европе, они уже почти нанесли. И вот сейчас самый выгодный момент для того, чтобы склонить Россию подписать те условия, которые Евросоюз будет диктовать. Ну вот, когда там вчера было заседание, упомянутое Стубом Евротройки в Лондоне, где они выкатили 5 пунктов капитуляции России, которую Россия обязана подписать. Ну, собственно, идея, что сейчас лучший момент, чтобы дожать Москву на этот лондонский меморандум. Собственно, идея, что нужно начинать переговоры с Москвой, звучала давно. Еще и Шольц говорил, что все там, Москве нужно согласиться на наши условия, и все, и договорились. Макрон об этом говорил, то есть... Мерц об этом говорит. Ну, собственно, теперь об этом говорит Стуб. Нужно договариваться с Россией, как она примет наши условия ее капитуляции.
14: То есть вы без эйфории об этом говорите, вы считаете, что они еще ничего не осознали, а наоборот, считаю, что они уже нас победили и решили говорить. А что, Стуб не чувствует вот тех экономических проблем, которые возникли в Финляндии? Что он не знает, что у него закрываются аэропорты, в которые прилетали только российские туристы? Что он не знает, что у него магазины вдоль границы закрылись и закрываются, что там, эти дачи, опять же, лишившись русских владельцев, они, стоят на продаже, видимо, да, но вряд ли кто-то сейчас покупает. Неужели вот настолько наплевать на собственную экономику? Может быть, он все-таки задумался и об этом?
4: Не, смотрите, экономический кризис сейчас по всей Европе. Финляндия там входит в тройку стран, где максимальная проблема с точки зрения там закрытия бизнеса, это да. Но разрешать эти экономические проблемы предполагает не за счет улучшения отношений с Россией, а за счет выплаты России репараций после своей капитуляции. Там идея такая. Мы сейчас живем плохо, потому что мы победим Россию и после этого заживем хорошо, так как Россия нам заплатит несколько сот миллиардов долларов. Так что сейчас плохо, да, но это преднамеренное и осознаваемое ухудшение впереди, перед там светлой дорогой в Царство Небесное.
14: Хочется за Лаврова повторить, как он кое-ком говорил в свое время, почти что цензурно, но не очень прилично. А вот, Дмитрий Владимирович, и все-таки, есть ли какие-то здравые, не то что мотивы, какие уже, может быть, звучать начинают, или нам, инерция большая, и нам не стоит обольщаться, никогда мы с Финляндией не восстановим те странные специфические отношения социалистической страны с капиталистической, как было-то в Советском Союзе, а сейчас нам вроде бы, мы же даже один строй имеем, не восстановим больше, нет?
4: Во-первых, обольщаться вообще никогда не надо, в отношении Финляндии тем более. Конечно, никаких отношений прежних не будет, как не будет вообще прежних отношений ни у кого, ни с кем в мире. Все, мир там перешел в новую фазу развития, и то, что было там 10-15 лет назад, осталось в истории. Мир будет совсем другим. Отношения с Финляндией прежними не будут никогда. Финляндия член НАТО, в Финляндии расположены базы НАТО, нацеленные на Российскую Федерацию. Финляндия рассматривает Россию как главного врага, именно врага. И концепция внешней политики Финляндии строится из этого. Оттуда НАТО готовится к войне с Россией. Какая дружба? Какое сотрудничество?
14: Просто 1300 километров, такая большая граница. Неужели они не боятся? Неужели они могут закрыть эту границу со своими несколькими ротами? У них там несколько рот, конечно, но тем не менее.
4: Они не закроют, конечно, никогда. Об этом идет речь, что там будут войска Германии, войска Соединенных Штатов, может быть, Британии, может, еще кого-то. Сами, конечно, не закроют, они это понимают, поэтому базы НАТО.
14: Да, ну очень печальная какая-то картина. Все, мечтал, что все-таки удастся съездить еще раз, хотя бы один раз в Финляндию и посмотреть, что же с ней после вот ее таких странных поступков. Но надеюсь, что хотя бы памятники пока наши не будут трогать. Хотя нет, и до этого, наверное, дойдет. Они потом будут говорить о колониальном прошлом, как другие страны. Ведь они же умудрялись об этом не говорить. И до сих пор, извините, да, за такой вот. Ну, они умудряются пока еще не вспоминать, как мы третировали финский народ. Вроде мы его, наоборот, спасали-то от шведов, да? А вот ну, рано или поздно в истории появятся и такие страницы, да? Как злые
4: да нет, но они уже тоже есть. Да? И на самом деле все время в Финляндии продавалось огромное количество фильмов. Фильмы показывали, книги продавались про Северную войну, про советскую и российскую оккупацию.
14: Это была маргинальная история,
4: Советский мне Союз
14: кажется.
4: И Россия враг, который захватывает маленькую Финляндию, там всегда говорили.
14: Да, но мне казалось раньше, что это была такая маргинальная история, в массах не особо приемлемая. Ну что ж, вот все маргинальное, оно же активное, вот как на Украине, и в итоге эти маргиналы потом приходят к власти. Спасибо огромное, Дмитрий Солонников, политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, был с нами, говорили о Финляндии.
0: Ольга Максимова и Гриша Атров вернутся к вам теперь после новостей с интересным рассказом, потому что наш коллега Игорь Шатров побывал в Мариэл и расскажет об удивительной истории, которая там не то что происходит, она продолжается. Такая вяло, хотя и не очень-то вяло текущая история, но все подробности после новостей.
13: Наше время. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
15: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
13: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
15: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
13: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
16: Подвиг этот очень опасен.
15: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
13: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
17: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
13: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Премьера на Радио России.
18: Знакома ли вам сила отлива?
19: Нет.
18: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
13: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
20: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
13: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
21: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
22: Это нечто вроде морской болезни.
13: Но главное испытание здесь – капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
22: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
13: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
1: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что пока Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам на приграничных территориях, с режимом Зеленского разговаривать не о чем. Московские медики оказали помощь пострадавшим в серьезном ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Центризбирком Армении заявил, что официально представит итоги парламентских выборов в нынешнее воскресенье. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что за последнее время российские военные поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Россия будет и дальше добиваться своих целей военными средствами, пока Зеленский не изменит курс, сказал он. Пока же Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам на приграничных территориях, охотится за мирными жителями, и с режимом Зеленского разговаривать не о чем.
2: Гибель людей в Старобельске и Инакиеве – это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями. Естественно, страны Запада и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти. Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского, против мирных граждан в Старобельске и Инакиеве. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц.
1: Небензя заявил, что Россия стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации спектаклем на публику, как это сделал Зеленский, опубликовав письмо, в котором выразил желание о переговорах с Москвой. Пока Киев говорит на языке хамства, ни о каких переговорах не может быть и речи, добавил дипломат, напомнив, что сначала Зеленскому надо отменить свой же указ о запрете на переговоры с президентом России, уже потом писать открытые письма. Московские медики оказали помощь пострадавшим в серьезном ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском районе Ярославской области. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, 12 пострадавших были доставлены в московские больницы, двое из них на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады. Всем оказывается необходимая помощь в полном объеме, говорится в сообщении департамента здравоохранения. Авария произошла 7 июня в районе деревни Сверчково, где перевернулся экскурсионный автобус. В салоне находились 33 человека, включая водителей и четверых детей. Медицинская помощь понадобилась 31, 12 были госпитализированы. По данным оперативных служб, автобус перевозил группу туристов из Москвы. Причиной аварии могли стать технические неисправности. Предположительно, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Минобороны России сообщила о продвижении десантников в Запорожской области. Артиллеристы вооруженных сил России уничтожили опорник ВСУ с позиции в Красноармейске. ВСУ от действий южной группировки войск потеряли за сутки 9 терминалов Starlink, а от действий группировки войск «Восток» 8 станций спутниковой связи. Starlink и ВСУ потеряли за сутки от действий Запада 80 тяжелых гексокоптеров. Ударами в глубокий тыл силы вооруженных сил России ослабляют оборону ВСУ у Славянска, сообщают военные. Центризбирком Армении заявил, что официально предоставит итоги парламентских выборов в это воскресенье, тогда как премьер Пашинян уже объявил о победе своей партии. Тем временем первые зампредседателя Комитета по делам СНГ Госдумы России Казбек Тайсаев отметил, что в ходе избирательной кампании было множество нарушений, включая оскорбления, подстрекательства и угрозы.
3: Я не первый раз участвую в качестве международного наблюдателя на выборах. Практически во всех странах СНГ по много раз мы побывали, смотрели, то есть есть чем сравнить. И то, что происходило здесь, конечно, ничего общего с выборами не имеет, на мой взгляд. Потому что такого беспрецедентного политического давления на оппозицию не было нигде, никогда.
1: Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна по предварительным данным Центра избиркома набирает почти 50% голосов. Тем временем оппозиционный блок «Армения», который возглавляет бывший президент Роберт Кочарян, заявил, что оспорит итоги выборов. Кочарян сообщил, что сейчас они обсуждают дальнейшие шаги с партнерами по оппозиционному полю. Он также подтвердил, что кампания проходила в условиях давления со стороны властей, арестов оппозиционеров и применения административного ресурса. Глава Рособорнадзора заявил, что увеличить количество предметов для пересдачи ЕГЭ в основной период невозможно из-за сроков экзаменационной кампании. Основной период сдачи начался 1 июня и завершится 9 июля, а приемная кампания вуза стартует уже 20 июля, напомнил Анзор Музаев. Между тем, между экзаменами должны соблюдаться установленные перерывы, поэтому дополнительные дни для пересдач можно вносить только в сентябре, но тогда это теряет смысл. Так называемые президентские дни для пересдачи одного предмета по выбору пройдут 8 и 9 июля, и выпускники смогут использовать новый результат для поступления в тот же год, отметил руководитель ведомства. Кратковременный дождь ожидается сегодня в столичном регионе на фоне сильной жары, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Он пройдет местами. По данным синоптиков, во вторник столбики термометра в Москве и Подмосковье могут подняться до плюс 31. В гидрометцентре рассказали, что к середине недели температурные показатели в столичном регионе будут близки к абсолютным максимумам, но при этом также возможны локальные кратковременные дожди. Из-за жары в Москве введен оранжевый уровень погодной опасности. Между тем, вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов. По температуре она сравнялась с водой в Сочи. В связи с жарой усилено патрулирование спасателями акватории Москвы-реки и внутренних водоемов столицы, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. На товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго реализовано около 30 тысяч билетов. Напомню, игра пройдет в Калининграде 9 июня, начало в 19:00 по московскому времени. Отмечу, что нападающий Спартака и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в матче против сборной России из-за семейных проблем. Футбольный клуб «Крылья Советов» рассчитывает подписать 37-летнего форварда Артема Дзюбу, сообщает Мэш. В «Крыльях» считают, что Дзюба может согласиться на переход, у него будет шанс выиграть конкуренцию за место в составе, а Самарская область, как отмечает ее руководство, стала для футболиста родной. Последние два года Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон». Контракт полузащитника московского «Локомотива» Артема Карпукаса с «Зенитом» согласован, сообщает РБ «Спорт». Он будет рассчитан на 5 лет. По информации источника, вероятность перехода велика и будет зависеть от суммы трансфера, которую устроит «Локомотив». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в интервью «Спортэкспрессу» прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к нападающему Георгию Мелкадзе. «Его нахождение в шорт-листах уже хорошо. Человек себя проявляет. К нам пока никто не обращался. Мы готовы разговаривать по каждому футболисту, если предложение устроит клуб и самого футболиста», отмечает Айдамиров. По информации «Метарейтингс», «Спартак» рассматривает Мелкадзе как альтернативу в случае неудачи с трансфером нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. В завершении плавания в Казани продолжается чемпионат России. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он преодолел дистанцию за 21:12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем с результатом 24:66 победила Арина Суркова. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 13 градусов, без осадков, в Южно-Сахалинске дожди, временами сильные, плюс 10, в Омске 30-32 градуса жара, в Красноярске до плюс 27, в Петрозаводске 24-26 градусов тепла, в Нижнем Новгороде до плюс 27, кратковременные дожди, в Пензе до 29 дожди и грозы, в Ставрополе без осадков плюс 25-27, в Севастополе до 24 градусов тепла, в Санкт-Петербурге и Москве кратковременные дожди, грозы. В городе на Неве плюс 25-27 градусов тепла. В столице до 30 выше 0. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в Москве уже плюс 20.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Премьера на Радио России.
3: Знакома ли вам сила отлива?
4: Нет.
3: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
0: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
5: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
0: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
6: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
7: Это нечто вроде морской болезни.
0: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
7: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
0: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
8: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире. Игорь Шатров и Ольга Максимова.
10: Мы снова здесь и готовы продолжать. И напоминаем о том, что у нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Сюда можно писать и комментировать то, что вы слышите в эфире программы «Наше время» на Радио России. Давайте расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
11: Я быстренько пройдусь, потому что очень большая тема впереди, и я буду, конечно, очень занят. Да. О московских купаниях поговорим. В Москве страшная жара, но в воду лезть везде нельзя, в первую попавшуюся воду. Почему? Что можно подцепить в московских водоемах? Об этом поговорим. Поговорим с Виталием Павловым о спорте, в частности, о победе Миры Андреевой на Ролан-Гаррос. Мира, конечно, красивая девушка, но, в общем, не моя, не мой идеал. А почему? Я объясню. Дело не во внешней красоте. Об этом будем, наверное, спорить с Виталием Павловым. А большую часть программы, большую часть этого часа мы посвятим истории, которую я привез с собой из Республики Мариэл. Недавно побывал в Йошкар-Оле, и вот что там узнал. Назвал я свой рассказ. Давайте, наверное, отбивочку пустим.
9: «Наше время».
11: Назвал свой рассказ «Когда Мариэл превратится в новый Дагестан». Что я имею в виду? Удивительные дела происходят в республике Мариэл. Казалось бы, продвинутый, развивающийся регион, давно уже не глухая провинция. В прошлом году, по итогам года предыдущего, республика даже пробилась в топ-10 регионов по туристической привлекательности, заняв 7-е место. Если учесть, что выше такие признанные лидеры, как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край, то а Крым значительно ниже, то это даже не знающих регион может удивить. А вот проверьте, кстати, побывайте в Йошкар-Оле и окрестностях и убедитесь. Я только что оттуда, как я уже сказал. И тоже с удивлениями. В таком, казалось бы, передовом регионе, столицу которого еще называют IT-столицей России, происходят чудные дела. Власть не слышит рядовых жителей. Да и не рядовых тоже. На прошлой неделе наши коллеги в утренней программе рассказывали о процессе над Юрием Усковым. Это крупнейший IT-предприниматель региона и всей России, на налоги которого можно содержать небольшой город. Живет и зарабатывает в России, благоустраивая мир вокруг себя. Благотворитель, помогает СВО. Открыл Йошкар-Оле частный институт, школу. школу, детский сад. Судили за якобы много лет назад с нарушениями приобретенную землю, которую он обиходил и построил IT-деревню для своих сотрудников. В Йошкар-Алу едут теперь учиться и работать люди со всей страны. Дело закончилось условным сроком, хотя прокурор просил 4 года колонии. Адвокаты рассчитывают, что Верховный суд отменит и такой приговор. За Юрия поручаются все его знающие, а это полстраны. Как говорят, все началось с того, что однажды Усков перешел дорогу местным девелоперам, которые решили с одобрения властей застроить пойменные заливные луга человейниками. Это в городе, где мест для застройки хоть отбавляй. Усков поддержал общественников, которые выступили против этого беспредела. В итоге Усков на свободе, но с условным сроком. Общественники продолжают негодовать, строители продолжают строить. Вот представьте себе такую картину, я это все видел своими глазами. Небольшая речка, малая как шага, излучена. Внутри, в речной петле, пойменные заливные луга. И луга потому и заливные, что их заливает раз в год в половодье. На другом высоком берегу издревле селились люди, и сейчас там живут. Берег высокий, люди, поэтому ничего не боятся. По-прежнему генплану территория пойма была рекреационной зоной, которой хотели придать вид, пригодный для использования, ну, в качестве пространства для спорта и отдыха. Ну, например, собирались понад землей деревянные мосточки сделать, может быть, скамейки, спортивные снаряды разместить, может, по-другому обустроили бы, ну, чтобы в период, когда вода спадет, можно было бы отдыхать на берегу реки. Но нет. Пришла в регион новая власть со своими новыми идеями. Генплан изменили, как говорят местные жители, под интересы девелопера, специализированного застройщика «Казанский Посад», директор которого депутат Государственного собрания Республики Мариэл Руслан Муталиев. На луга пару лет завозили землю, строительный мусор, насыпь несколько метров в высоту получилась, а тут случился нынешней весной паводок. После обильных снегопадов и вода, не найдя своего традиционного места отстоя вот этих заливных лугов, хлынула на высокий берег, затопив несколько улиц частного сектора, расположенных на некогда высоком берегу реки, который скоро станет ниже противоположного. Пришла вода, конечно, и на стройку. Хоть за пару дней до того девелопер говорил журналистам примерно следующее. Это из области фантастики, что мою стройку затопит. Вот и вся история. Природа сказала свое категорическое «нет» планам безграмотных строителей, но те не послушали ее, продолжают строить. Власть тоже не обращает внимания на проблемы жителей. Наверное, хочет повторить Дагестан, паводок в котором, как вы помните, закончился добровольной отставкой главы региона. Кстати, человек очень положительного и привыкшего за свои ошибки отвечать. В Йошкар-Оле таких руководителей не нашлось. Я поговорил с большим количеством местных жителей. Одна из них, вот сейчас жительница города, но будет в эфире, и несколько записей разговора вы услышите. Поговорим еще и с юристом. Давайте уже подробно разбираться в ситуации, что происходит в Йошкар-Оле. С нами Наталья Черемисова, горожанка, пережившая паводок. Наталья, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь. Здравствуй, прекрасная страна моя Россия, которая
11: прекрасно. Прекрасно. Наталья, вот расскажите, что вы ощутили, когда это все случилось, и почему, на ваш взгляд, ваши улицы оказались под водой, ведь этого раньше не бывало?
4: Ну, тут, знаете, на несколько часов пересказа будет, если рассказывать все, что мы пережили, находясь внутри зоны паводка. То есть это был реальный потоп, реальное стихийное бедствие. Я попытаюсь коротенько. Первый паводок, у нас было две волны паводка в этом году, что вообще для Йошкар-Олы не характерно, пришел к нам 6 апреля. Я приехала к маме. Мама моя живет в частном секторе за улицей Водопроводной. Это аккурат вот тот самый берег правый, про который вы говорили, который ниже, выше застраиваемого. Вот. Приехала утром в 11 часов утра, вышла из такси, было сухо. То есть вообще, в принципе, вот частный сектор за Водопроводной – это место, которое затапливает паводковыми водами, мы умеем с этим жить. То есть не одно десятилетие мои родители, собственно, живут в этом доме, но речь не об этом. Я вышла из машины, посмотрела, сухо. То есть вообще ни намека на воду. 11 часов утра. Ну, пасхальная уборка. Все девочки прекрасно знают, как все это трогательно и красиво. Я бегаю по дому с тряпкой, и вдруг мне мама говорит в районе. Я еще ковры выхлапывала в огороде, там у нас снег лежал. Мама мне говорит: Наташенька, смотри, вода какая идет. Я так шторку отодвигаю, и реально у нас в горку идет вода, причем идет вода толчками. Такое ощущение, что ее подают из бронзбойта. Подъезжает наш сосед, который живет через дом от нас. У него такая хорошая высокая посадка машины. Он у кромки этой движущейся воды постоял. То есть это было 4 часа с небольшим. И, собственно, поехал обратно. В 9 часам наш дом затопило по периметру полностью. То есть это без возможности выйти из дома от слова совсем. То есть болотных сапог у нас, естественно, в доме. Где-то они, может, есть, но под рукой не оказалось.
11: Наталья, да. Вот если побольше уже не деталей, а, наверное, каких-то выводов, да? Потому что, ну, понятно, наводнение было настоящим. Это не было впервые и мощно. Ваши выводы, почему? И вы, я насколько знаю, боретесь просто с
10: и
11: тем...
10: И кто виноват?
11: Да, и кто виноват? Вы, насколько я знаю, боретесь там с теми, кто природе местной вредит?
4: Ну, есть такая история, не я одна. И, в общем, как это к вопросу о том, почему я тут на сапогах заострилась. Паводки были, но такого не было никогда, чтобы вот так приходила вода. Пришла она по дороге, пришла мгновенно. Через огороды она перешла, в смысле, через дорогу она перешла в огороды, затопила дома очень высоко. Люди были вынуждены передвигаться на лодках, кто-то эвакуировался самостоятельно. Мы на ночь остались без света, такого не было никогда, без возможности связаться. МЧС появилось только на следующее утро. У нас имеется в виду в нашем районе.
11: Наталья, давайте все-таки к выводам. Кто виноват, да. Почему?
4: Ну, собственно, все люди, которые живут в нашем частном секторе, увязывают вот произошедшее, такую вообще волну паводка невиданную, с тем, что у нас отсыпали заливные луга, которые напротив находились нашего частного сектора. Это 30 гектаров территории, которая существенно ниже берега, на котором мы живем, были ниже. 2 года застройщик навозил сюда огромное количество земли. Собственно, они занимались возведением берега укрепления, существенно сузили берег, в смысле русло реки как шаги, укрепили берег как шаги, река стала уже.
11: Река в итоге пошла туда, на эту стройку.
4: Река пошла туда, куда она вынуждена была пойти. То есть высокая вода пришла, ее этих привычных заливных лугов нет, и она пошла к нам в частный
11: прекрасно.
4: Сектор.
11: Наталья, ну, мы узнали, да, узнали.
10: В воде, в своей привычной среде она не могла уже в тех границах оставаться.
11: Давайте, во-первых, послушаем еще мнение нескольких человек, и заодно мы показываем для тех, кто смотрит нас в социальных сетях, фотографии и видео, которые просто прекрасно иллюстрируют эту ситуацию. Давайте послушаем первого нашего собеседника. Мы там не называем имен и фамилий, потому что некоторые просто опасались даже преследований каких-то. Поэтому вот что рассказывают местные жители.
12: Мы столько лет здесь прожили и такого не видали. У меня затопило там все, там 2 стиральные машины, 3 кинокамеры, холодильный ларь, газонокосилка, триммер, баня, сауна, там эта печка, все на выброс. Реальный ущерб, столько лет прожили и ничего.
13: А почему в этом году, на ваш взгляд, так случилось?
12: Почему? Ну, тут, наверное, много всего причин, как бы. Ну, и большие осадки были в этом году, да, снегом. Ну и вот это вот, то, что тут отсыпалось, вот по прошлый год это началось, да, и они очень прилично тут насыпали. Ну вот эта вся поляна, как бы, она должна была быть под водой, то есть вот этот объем воды, он должен был как бы компенсироваться, да, чтобы он не сюда вот шло, и где-то там бы она отстаивалась. Но получилось, что ей некуда деваться. И как только в природу лезешь, то, что годами русло себе дорогу, вода нашла, это все как бы сбалансировано. Как только что-то там начинаешь менять, последствий жди, однозначно, не в этом году, так на следующий год что-то оно приедет.
13: Ну, слушайте, ну, пройдет 1-2-3, ведь может повториться это.
12: Ну, однозначно, наверное, скорее всего.
11: Да, вот такое мнение, причем вы услышали довольно бодрый голос, да, человек пытается шутить, но это уже такие эмоции, можно сказать, стресс. Ну, еще одно мнение, давайте послушаем.
13: Вот наводнение, вернее, паводок, который был этой весной, ведь для вас он не первый?
14: Это был первый, да, паводок.
13: Нет, такой.
14: Такой именно. Ага. До этого не было. Все было в пределах нормы, в пределах русла реки, все было хорошо.
13: А куда же уходила вода?
14: Ну, она сама, как говорится, уходила, как говорится, по течению реки. Все это было туда, уходила она.
13: А тот берег пойменный?
14: Тот берег, он... Когда его подняли, соответственно, вода куда должна идти? Где меньше, как говорится, ниже уровень земли, туда и вода идет.
13: И получилось, что ваш когда-то высокий берег, он стал ниже того берега?
14: Ну, соответственно, там и насыпан, а тот берег, он поднялся, а мы здесь не поднимали, как он есть, природа такая осталась.
10: Ну, вот такая вот история.
11: Да, да, ну и это мнение обывателей, да, конечно, пострадавших. А что думают об этом юристы? Мы поговорили с Марией Шикаевой. Мария, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
11: Ну вот мы видим, что здесь не так с точки зрения здравого смысла, а с юридической точки зрения, что, кто здесь что нарушил?
15: Ну, с юридической точки зрения, во-первых, строительство у нас началось еще в тот период, когда территория находилась в функционально-рекреационной зоне. То есть не предполагало размещение жилого микрорайона. После того, как жители многочисленные жалобы направили на такие нарушения, у нас вместо того, чтобы отменить вот принятую в противоречие с генпланом документацию по планировке территории, напротив, решили поменять генплан. И на сегодняшний день функциональная зона изменена у нас с рекреационной, на которой должны были быть размещены спортивные объекты и объекты для отдыха, на общественно-жилую, которая как будто бы допускает размещение многоквартирных жилых домов. Но тем не менее, при разработке генерального плана у нас местные органы не могут действовать произвольно. Они должны были принимать во внимание в том числе требования федерального законодательства, требования, связанные с защитой водных объектов от водных объектов и защитой территории от негативного воздействия вод. В частности, они должны были предусмотреть мероприятия по инженерной защите территорий. И если в отношении строящегося микрорайона такие мероприятия предусмотрены документацией, то в отношении противоположного берега таких мероприятий нет. Соответственно, не допускает у нас законодательство возможности возводить инженерную защиту таким образом, чтобы ухудшалось положение других территорий. Кроме того, нами были обнаружены определенные нарушения при строительстве набережной. То есть это тот объект, который был призван защищать противоположный берег вот, заливных лугов от затопления, будущий микрорайон от затопления. Нам упорно объясняют, что набережная – это не гидротехническое сооружение, не берегоукрепление, а некий объект для проживания, для пешеходов, на котором будут размещены там скамейки, фонари и так далее. И поэтому, в отличие от гидротехнических сооружений, которым у нас предъявляются повышенные требования и предусмотрена необходимость составления декларации безопасности гидротехнического сооружения, необходимость определения расчета возможного вреда, что позволяет установить правильный государственный орган, который выдает разрешение на строительство такого сооружения, а также позволяет установить, возможно ли проведение негосударственной экспертизы или требуется обязательно государственная экспертиза. Вот такая декларация в отношении этого объекта отсутствует. Мы полагаем, что это противоречит действующему законодательству и вот, собственно, в том числе является одной из причин того, что на сегодняшний день происходит.
11: Вообще понятно, понятно, и мы желаем вам, во-первых, успеха в вашей борьбе, будем держать руку на пульсе, я сам видел это, эти безумно загаженные бывшие луга заливные, сейчас наши вот, слушатели и зрители, кто смотрел нас в социальных сетях, они тоже видели картинки, как это было и как стало. Ну, мне кажется, Йошкар-Ола достойна лучшего. Успеха вам в вашей борьбе, будем держать руку на пульсе. С нами были Наталья Черемисова, местная жительница из города Йошкар-Ола, и юрист Мария Шикаева, ну и еще ряд местных жителей, с которыми мы беседовали о странной ситуации, которая сложилась в красивом городе, в общем, в очень приятном городе. Я советую всем там побывать, но только вот не в этом месте, где природе гадят и, в общем-то, о людях не думают. Вот такая ситуация.
10: Ну что ж, будем с твоей помощью следить за развитием дальнейших событий. Ну, а далее мы будем говорить уже о спорте с нашим коллегой Виталием Павловым. И сегодня есть что обсудить. Во-первых, победа Миры Андреевой на Ролан-Гаросе. И, во-вторых, еще очень удивительный факт. Почти 24 тысячи зрителей посетили на РЖД-арене матч блогеров против стримеров. Вот это что это вообще происходит? Это рекорд стадиона за последние 7 лет. То есть что получается? Какой вывод можно сделать? Что нам не нужен спорт, а нам нужно шоу, В чем иначе причина? Почему на ледовые шоу, на матчи медиалиги порой ходят больше болельщиков, чем на матчи чемпионата России? Как обычно, много вопросов и не очень много пока ответов. Ждем Виталия Павлова, он уже на пороге нашей студии, а через минуту мы вместе вернемся.
8: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Встречаем утро бодро и легко.
16: А это не вредно?
17: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
18: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
19: Да, да, что мы выяснили.
20: Прекрасное сочетание.
8: «Хорошее начало» – информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
21: Ух, не соли она нас, не получится.
19: Да.
8: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
22: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
19: Какая вы хитрая.
8: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. «Наше время».
10: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. К нам пришел Виталий Павлов. И за минуту
12: привет,
10: мы уже
12: привет.
10: Успели обсудить между собой многое.
12: Женщин, в первую
11: привет,
12: очередь, да, Ольга?
11: Привет, женщин, Виталий. А что еще?
10: Из большого тенниса.
11: А что еще? Да, женщины, девушки.
10: Больших женщин из большого тенниса.
11: Какая она большая, ей 19 лет.
12: Вот,
10: речь не о возрасте.
12: Не, на самом деле, миру только поздравить хочется и порадоваться за нее, потому что, ну, действительно, большущая, огромная победа для нее в 19 лет выиграть турнир серии «Большого шлема» мало кому удается. Она, насколько я помню, там чуть ли не вторая из тинейджеров в 21 веке, кто достиг вот этого результата, плюс ко всему седьмая в истории России, кто выиграл Ролан-Гаррос. Мне кажется, ну, и для всего российского спорта это
11: России,
12: важно.
11: В истории России, России,
12: конечно.
11: Что вы вот... Вот, слушайте, они все люди мира. Не какой-то
10: нацист, да. Человек мира.
11: Мира,
12: нет,
11: да, тоже.
12: Ну,
11: но они вообще к какой стране имеют отношение?
10: Вот слушай, живут можно еще кости? Тогда сразу
12: объясни
10: еще дополнительный
12: мне.
10: Вопрос?
12: Да.
10: Ко всем
12: давай.
10: Присутствующим. Давайте возьмем Марину Соболенко. Вот когда мы говорили про больших женщин, мы имели в виду, что это настоящие машины.
12: Ну,
10: такие.
12: Она тоже человек мира.
10: Вот она белорусская, и вот судя по тому, как она себя проявляет во внешний мир, она тоже не особо там как-то топит за Батьку Лукашенко
12: и
10: за Беларусь.
12: И нет, я объясню всю эту ситуацию, да, если вот придираться, ну, вот мы же считаем победы, я не знаю, Евгения Кафельникова победами российского спорта, победы Марата Сафина,
11: Николая почему Давиденко. Я до нее докопался, извините.
12: Давай.
11: Потому что на пресс-конференции, когда ее спросили, как ты относишься там к тому, что вот российские спортсмены не могут выступать со своим, ну и так далее, флаги и так далее.
12: Да.
11: Она сказала, я об этом вообще не думаю, у меня другим голова забита,
12: что она сейчас
11: идите
12: может сказать,
11: нафиг.
12: Игорь,
10: ты в 19 лет о многом
12: вот,
10: думал?
12: В 19 лет я,
10: вот
12: например, вообще о политике не думал.
11: Она уже заслуженный мастер спорта вообще-то в 19 лет.
12: Но
10: она
12: уже
10: не заслуженный мастер политики и политологии.
11: Слушай,
12: она играет в теннис всю свою жизнь.
11: Ребята, она должна гордиться своей страной, любить свою страну в 19 лет. Причем здесь политика?
10: Но почему она... Ты так говоришь, должна, как будто в 19 лет уже
12: во-первых,
10: люди полностью завозят комплект мозгов.
12: Никто никому ничего не должен, это
11: так,
12: первое,
11: это
12: мне
11: вот
12: кажется.
11: Виталий, давай.
12: А второе, давай так.
11: Держите себя в руках.
12: Давай так, ситуация же не в том, что она сказала, я там не люблю свою страну или не переживаю за нее, и мне вот вообще индифферентно, что происходит. Она не может об этом думать, когда она играет в теннис. Вот на это
11: а ее не об этом спрашивали, слушай. И они не спрашивали, о чем ты думаешь, когда играешь в теннис? Ее спросили, как ты относишься?
12: Давай будем честны,
10: Игорь. Если ты пойдешь по улице...
12: Ты уверен, что если она скажет то, что она считает, она сможет продолжать выступать
11: Не уверен. А зачем тогда мне такая теннисистка, которая то считает...
10: Что она побеждает.
12: Затем, что она побеждает, и везде российский флаг во всех информационных изданиях.
10: Я тебя просто уверяю, что если ты на улице остановишь любого ее ровесника...
12: Все прекрасно знают, кто такая Мира Андреева.
10: Они, может быть, и не знают, кто такая Мира Андреева. Они вообще с трудом что-либо знают.
12: Это правда.
10: И
12: это
10: про геополитическую обстановку,
12: они,
10: и про то, что происходит сейчас.
12: Они, скорее всего, не скажут даже, что наши спортсмены не выступают под флагом и гимном. Они просто не знают этого.
10: Потому что нужно послушать МС Антоху.
11: Должна знать.
12: Но она спортсменка, Игорь. Ее дело играть в теннис, а не задумываться о том, кого там допускают, кого не
11: допускают. Что ты дебилами спортсменов нам представляешь? Ну, Виталий,
12: да дело не в дебилах. Дело в том, что они просто занимаются своим любимым видом спорта. Она постоянно играет в теннис. Ты посмотри на календарь соревнований. Она не отдыхает ни недели вообще. Она говорит о том, что у нее постоянно теннис. У нее теннис не выходит из ее образа жизни ни на секунду примерно. Она собаку завела только в 18 лет. Ей удалось этого добиться от родителей, потому что до этого только теннис, теннис и теннис. Я не знаю, ты поинтересуйся, как теннисисты живут. Они ничего, кроме корта, ракетки и мячика, не видят в целом. Те, кто выходит на профессиональный уровень. Им, естественно, сложно говорить о чем-то еще, потому что они в остальное время пытаются как-то отдохнуть.
10: Слушай,
12: как-то прийти в себя вообще физически.
10: Наши фигуристки.
12: А это еще и психологически очень тяжело.
10: Какую ни возьми, мать русской демократии. Ну, как будто ты ждешь от спортсменов, что они будут выдавать тебе какие-то глубокие аналитические сентенции.
12: Ну, так
10: сентенции.
12: А фигуристкам-то тоже. Слушай, давайте я вспомним, сколько
11: слышу.
12: Им лет.
10: Я, Игорь, говорю о том, что ты чего ждешь от людей, которые себя пустили
12: они
10: на
12: они посвятили себя
10: мышц.
12: Спорту.
10: Да.
12: Девушка
11: в 20... Семья девушки в 22-м году уехала во Францию, между прочим, из Сочи. Могла бы в Сочи дальше продолжать тренироваться.
10: Ну, говорят, что у нас как-то не очень хорошо с этим обстоят дела.
12: Я подозреваю, что дело исключительно в тренере, например, потому что, ну, зачастую так бывает, что нужно тренироваться у определенного тренера, которого выбрали, да, который там подходит и по психологическим факторам, и по теннисным, и заниматься нужно, ну, приходится вот
11: я
12: таким образом жить.
11: Не хочу болеть за спортсменку, которая специально, видишь, что вы наоборот
12: Игорь, мы
11: сказали...
12: тебя разрешаем не болеть.
11: Спасибо за то, что вы при этом наоборот ей присвоили там, я не знаю, оценили ее как высококачественную...
10: Я вообще ничего не присвоил. Я просто предлагаю тебе трезво смотреть на вещи.
11: Я трезвый человек.
10: Сегодня?
11: Да, сегодня. И слушайте, вот понимаете, если лучше молчать, надо было промолчать, а если она, как ты говоришь, специально не сказала то, что могла бы сказать, то она слишком умна тогда. Мы только что говорили, что они не такие умные, на самом деле, особенно в 19 лет. Так вот, мне не нужны спортсмены, не хочу болеть.
12: Я про ум ничего не говорил. Я говорил про то, что мысли... она исключительно на теннисе думает. Вот и все.
11: Мне не нужны спортсмены, я не хочу болеть за спортсменов, которые специально не говорят такие слова, которые будут словами, не знаю, там, поддержки, любви к своей родине. Для того, чтобы лишний раз в любви к России ее не уличили.
10: Тебе нужны тогда какие спортсмены, которые будут красиво говорить про это, но при этом после одного удара по мячу их будут растирать змеиным
12: вылетать просто
10: мазью.
12: В первом круге, но
11: я
12: зато
11: свое мнение сказал, продолжайте радоваться победе Миры Андреевой вдвоем.
12: Давайте. Хорошо. Я не думаю, что нас всего двое в России, кто продолжает радоваться ее победе. Мне кажется, что обращать внимание на слова 19-летней девочки, которая, ну, может быть, не всегда умеет сформулировать мысли правильно и донести их.
10: Да там,
12: их,
10: может быть, нет
12: это
10: мысли,
12: тоже странно.
10: В принципе.
12: Лучше смотреть, как она в теннис играет. А в теннис она играет прекрасно, лучше всех в мире на данный момент.
11: Ну, хорошо, я все.
10: То есть, подожди,
11: я за мир.
10: Она теперь первая ракетка.
12: Нет, она сейчас не первая ракетка мира, она на шестом месте.
10: Ну, Соболенко,
12: учитывая...
10: да, первая ракетка?
12: Да, Соболенко сохраняет первое место там, но мы же понимаем, что когда человек выигрывает турнир серии «Большого шлема», это значит, что вот на данный момент времени, вот на этот момент в сезоне, да, грунтовый, вот это лучшая теннисистка грунтового сезона в этом году. Так что Миру Андрееву, я считаю, с этим поздравить уж точно можно.
11: Ура!
12: Давайте, да, к следующей теме. Оль, ты поражалась, как собирают количество зрителей такое на стадионе. Ну, давайте от другого вообще начну, потому что, ну, футбол теряет в популярности.
1: Давайте
10: почему?
1: Так. Потому что время, мы же все прекрасно понимаем, я думаю, что вот здесь Игорь как раз со мной согласится, что на футбол в свое время люди начинали ходить для чего? Для того, чтобы социум, общаться, в конце концов. Когда не было такого количества гаджетов, приходили мужчины пообщаться о жизни на футболе. Я бы даже сказал,
10: мужики.
1: Мужики, да. Вот. А сейчас огромное количество гаджетов, которые позволяют тебе общаться в целом и вне футбола. Ну и зачем тогда на футбол, собственно, идти? Другое поколение совсем. У нас сейчас поколение шортсов, рилсов, клипов и вот этого всего клипового мышления.

0: Да,
1: сгребают
0: там
1: этот снег.
0: Есть нужное количество пауз. В футболе все-таки 45 минут должны играть в футбол. Уж чем они занимаются, это другой вопрос, потому что сейчас огромное количество вариантов симуляций, затяжки времени. Это все тоже влияет, естественно, на зрелищность и на то, что молодое поколение все больше отворачивается от футбола. Они, опа, переключились на телефон, и все, ты его внимание уже назад не заберешь ничем.
1: Ну,
0: даже голом
1: бы,
0: в девятку,
1: слушай,
0: через себя.
1: Ведь футбол в нашей... Ну, я никогда не понимал. Вы знаете, да, ну, могут у меня быть свои недостатки. У меня вот... Я смотрю, как играют в футбол, как кот, знаешь, вот он... Я точно так же, как кот, смотрю. Что-то там шебуршится, двигается по полю. И я не понимаю...
0: Ну, вот многим скучно.
1: Да.
0: Скучно.
1: Ну, всегда ведь считалось, что...
2: Наш футбол скучный.
1: Что мужчины обожают футбол.
0: Да нет, в целом футбол, он становится скучнее, в том числе там из-за определенного...
1: Вопреки всему, вот мне так казалось.
0: Ну, не то чтобы вопреки всему, это как-то дань моде в определенный момент. Была мода, в общем-то, любить футбол.
2: Вот нет, ты... но она же ведь и остается пока, наверное, ведущей мировой игрой.
0: Остается игра. Ведущей мировой игрой, но если брать новое поколение, да, скажем, людей, которые там рождены
1: вот я
0: после,
1: не видел молодежи,
0: после 2000
1: года. Ровесников Мира Андреевой,
0: да,
1: которые
0: сложно,
1: увлекались
0: сложно
1: бы футболом.
0: Уже сложно с этим. Но только если их родители не отдают футбольные секции или не пытаются искусственно заинтересовать. Самим им заинтересоваться футболом стало сложнее гораздо, потому что огромное количество контента вокруг. Просто колоссальное количество, в том числе и направленного на детские умы. И, естественно, это все влияет.
2: Ну, нифига у вас себе, у вас подводочка к тому, что про матч медиалиги там какой-то.
0: Так, а это как раз блогеры-стримеры. Понимаешь, блогеры-стримеры и все, вся эта движуха.
2: То есть попытка заинтересовать.
0: Конечно, это шоу, это исключительно шоу. Там было огромное представление вокруг этого матча. Туда пришли вот эти известные люди, которые стримят, делают блоги, да, ну, в общем-то, двигатели прогресса среди
1: слушай,
0: детей,
1: ну,
0: как это кажется.
1: Слушай, вспомним, у нас же была сборная Старко.
0: Да.
1: Там играл мой дружбан Ирак Липерц Халав.
0: Слушай, так это вообще другая история. Это все-таки, это действительно
1: тоже ведь шоу.
0: Медийные люди, которые играют в футбол. Но это медийные люди другого поколения, понимаешь? Это на другую аудиторию рассчитано. А стримеры и блогеры, это уже рассчитано на вот это совсем молодое поколение, которое,
1: мне
0: может быть, не
1: трудно
0: такое...
1: трудно себе представить, что они могут собрать такое количество зрителей.
0: Так у них 6 миллионов подписчиков у многих.
1: Ну да.
0: Поэтому, ну, конечно, аудиторию в 24 тысячи собрать на стадионе не так сложно, когда у тебя
1: так
0: 6 миллионов.
1: Так можно просто потом рилсы посмотреть и не ходить никуда?
0: Можно, так наверняка многие и сделали.
1: С шортами.
0: Из 6 миллионов, как да. бы, я думаю, что большинство так и сделали. Но то, что на стадион, они собирают стадионы, это разовая история. Это же такой первый матч, по большому счету. Медийная лига тоже собирала там больше 30 тысяч. Но это все-таки один матч какой-то может собрать. А вот так, чтобы на протяжении сезона, как российская премьер-лига, да, у нас там огромное количество матчей, по 30 матчей играют команды. Ну, вот так, чтобы 30 матчей собирали блогеры и стримеры, я сомневаюсь, что они будут собирать вот такую же аудиторию всегда. Это шоу, оно тоже имеет свойство надоедать. Это нужно все время что-то изобретать, придумывать. Они, конечно, очень креативные ребята, но рано или поздно это тоже надоест, мне кажется. Если футболу не будет.
2: Если новое поколение вообще не придет в зрительскую среду, да, то вообще непонятно, что будет с футболом.
0: Это правда,
2: вот.
0: Да.
2: Ну, просто если они просто не придут. Вот однажды все мы постареем настолько, что уже не до футбола будет, а там никого нет больше на трибунах.
0: Нет, тут я могу сказать большое спасибо, что блогеры и стримеры популяризируют мою любимую игру. Потому что, ну, за это им спасибо. Люди хотя бы узнают футбол через них. Да, через достаточно посредственных футболистов, но зато очень медийных, известных,
1: хоть
0: веселых людей.
1: Хоть кто-то в нашей компании не смотрит как кот в экран телевизора, когда играют в футбол.
2: Ну, вот футбол, мы, кстати, в детстве же любили все футбол при этом.
0: Абсолютно. Да и сейчас, на самом деле, многие играют, просто это, может быть, как-то не так распространено и не бросается в глаза.
1: С нами был Виталий Павлов. Спасибо большое. Вернемся через минуту.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир. История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
6: Я
3: необычные экспонаты, интересные.

0: Интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. В эфире программа «Люди и песни».
4: Песня «Go Down Moses» родилась в 19 веке, в те неполиткорректные времена, когда афроамериканцев еще называли неграми, а в Америке процветало рабство. Одним из его проявлений стал запрет черным рабам посещать богослужения для белых. В результате возникли церкви только для черных, где и появился музыкальный стиль под названием «spirituals». То были песни, в которых сплетались воедино церковные хоралы, африканские ритмы и библейские сюжеты. Одним из них и стала история Моисея, освободившего евреев из египетского рабства.

0: Люди и песни.
1: Говорят, что песня эта появилась в штате Виргиния и стала широко известной в 60-х годах 19 века во времена гражданской войны в США между промышленным севером и рабовладельческим югом. Она стала гимном контрабандистов. Именно так тогда называли беглых рабов, переходящих на сторону северян. В те времена название этого спиричуэла звучало как «Oh, let my people go», и длился он около получаса. В 30-х годах прошлого века известный чернокожий певец Поль Робсон переименовал песню в «Go down, Moses», «Ступай, Моисей», и сократил ее до трех минут.

0: Люди и песни.
1: В нашу страну песню «Go Down Moses» привез Поль Робсон. Он гастролировал в Советском Союзе в 1934 году. Кстати, впоследствии классик американской литературы Уильям Фолкнер взял ее название «Ступай, Моисей» для своего романа. Ну а хитом эту песню сделал Луи Армстронг, записавший ее в 1958 году и снабдивший своим знаменитым соло на трубе. К сожалению, в те времена фирма «Мелодия» эту песню не издала. Она вернулась в нашу страну в 90-х годах в странноватой мафиозной рекламе некого банка, которую часто крутили в те времена по телевидению. А еще она звучит в фильме «Кавказский пленник». В одной из сцен под нее лихо отплясывают герои Олега Меньшикова и Сергея Бодрова.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Мошенники используют государственную фельдъегерскую службу России для обмана. Казалось бы, как? Ведь обычно люди никак не контактируют с этой службой. Фельдъегеры занимаются специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. И как и Центробанк России, не работают с физическими лицами. Но именно на это и делают ставку обманщики. На уникальность. Злоумышленники рассказывают о спецкурьерах, о декларации наличных, о проверке средств и о других вымышленных процедурах. Иногда пытаются вовлечь в свои якобы спецоперации под видом стажировки или внештатной работы в несуществующих подразделениях службы фельдъегерей. Государственная фельдъегерская служба напоминает, что ее сотрудники не приезжают к людям за деньгами, за банковскими картами, ценностями или документами для проверки. Любые подобные истории – признак мошеннической схемы, говорят в полиции. Понимаем, что аферисты используют сложные термины и мимикрируют под госструктуры, с которыми редко или совсем не соприкасаются люди, чтобы запугать, убедить, удивить, заставить поверить себе и заставить делать то, что нужно им. С псевдоинвестициями точно так же, поэтому так часто мошенники говорят о криптоинвестициях, в которых большинство не разбирается. Но именно в обратном процессе ваша защита от мошенников и защита ваших накоплений. Вкладывать деньги нужно только в то, во что понимаешь. А доверять в принципе никому не надо. Все перепроверяйте. Любую информацию, если вам звонит в мессенджере чиновник или представитель официального ведомства, это обман на 99%, говорят киберполицейские. По статистике, больше чем в половине всех случаев телефонного и интернет-мошенничества преступники используют образ сотрудников государственных органов и силовых структур. А если во время телефонного разговора с незнакомцем, который назвался сотрудником силовых органов, вы слышите словосочетание «секретная операция», «подписка о неразглашении», «дистанционный обыск» или вас просят включить видеокамеру для демонстрации денег, это 100% мошенники. В этом году самая часто используемая схема обмана, по данным экспертов, это использование чужих данных для входа в банковское приложение, это взлом аккаунта в маркетплейсе, фишинговые ссылки, поддельные сайты, фальшивые QR-коды, вредоносные программы под видом VPN. Остались популярными у мошенников и поддельные службы доставки шпионские приложения, которые они предлагают скачать, звонок от якобы родственников, которые попали в беду, лжеинвестиции и взлом личной страницы на сайте госуслуги. А система защиты от аферистов не меняется из года в год. В ее основе недоверие к любой информации, игнорирование халявы и молчание. Ни одной цифры от вас не должен услышать собеседник. Пугают, торопят, настаивают, хотят денег. Прерывайте такие разговоры. Не доверяйте звонкам с неизвестных номеров. Проверяйте названия сайтов. Не переходите по подозрительным ссылкам. Не скачивайте неизвестные приложения. Не сообщайте коды и пароли. Не переводите деньги на безопасные счета. Таких не существует. Берегите свои деньги и данные. Не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России поразили 10 предприятий в Киеве, выпускавших БПЛА. В Роспотребнадзоре заявили, что все места отдыха в России готовы к сезону. Минтруд планирует легализовать 1 300 000 работников в 2026 году. Далее подробности. Постпред России при ООН заявил, что заседания Совбеза организации по Украине, которые созываются по инициативе Киева и Европы, стали элементом кампании против Москвы. По словам Василия Небензи, эти обсуждения не приближают урегулирование конфликта, и украинские военные ежедневно бьют по гражданским объектам приграничья.
2: Гибель людей в Старобельске и Инакиеве – это только малая доля злодеяний боевиков киевского режима, который ежедневно бьет по гражданским объектам приграничья, наносит прицельные удары по жилым домам, образовательным и медицинским учреждениям, охотится за мирными жителями. Естественно, страны Запада и секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти. Требуем от Генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского, против мирных граждан Старобельске и Инакиеве. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц.
1: Василий Небензи добавил, что Зеленский превратил Украину в инструмент в руках русофобских элит Запада, а ситуация в стране становится все хуже. За последние 12 лет, отметил полпред, с приходом к власти поддерживаемых Западом политиков фактически идет уничтожение украинского народа. Миллионы выехали из страны, а сотни тысяч погубили, загнав на войну с Россией. Российские военные продолжают наносить удары по позициям противника. В зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки уничтожены 8 станций спутниковой связи «Старлинк», 28 беспилотников самолетного типа и 30 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов. В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев доложил, что на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 9 терминалов «Старлинк», 13 наземных робототехнических комплексов, 14 пунктов управления БПЛА, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена буксируемая гаубица противника. Силами противовоздушной обороны Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Тем временем, как сообщает Росавиация, аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство. Минтруд России планирует вывести из нелегального сектора занятости 1 300 000 человек в этом году, как заявил глава ведомства Антон Котяков. Целевой показатель на 2025 год составлял 775 тысяч работников, но комиссии смогли легализовать около 1 000 000. Котяков добавил, что показатели для каждого региона устанавливаются индивидуально. Всего по России, как отметил министр, в тени остаются почти 5,5 миллионов человек. Все организованные места для отдыха в России готовы к летнему сезону, сообщил в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, 98% летних оздоровительных учреждений для детей и всех пляжей, включая Черноморское побережье, уже проверены и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, а проблемных зон нет. Санитарно-эпидемиологические мероприятия включают контроль качества воды, пляжей и обработку от клещей, добавила руководитель ведомства. Россия в 2026 году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией, а также нарастить число рейсов в Индонезию. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Кроме того, он отметил, что среди целей значится увеличение числа рейсов со странами Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе, а также с Китаем и Индией. В двух приграничных с Россией и Китаем монгольских регионах уничтожили более 1000 животных из-за быстрого распространения нового вида ящера СЭТ-1, как сообщило главное ветеринарное управление в Аймаке Баян-Улги. Ликвидировали 700 зараженных животных. Регион переведен на уровень высокой готовности к чрезвычайным ситуациям. Ранее министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии сообщил, что ускоряется закупка российской вакцины против этого штамма. Ящур – острое вирусное заболевание парнокопытных, быстро распространяется, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут заразиться через сырое мясо больных животных. Вакцинация от типов ящура А и О проводится дважды в год. В Китае сейчас более 185 высших учебных заведений имеют программы по изучению русского языка, на которых обучаются свыше 26 тысяч студентов. Об этом заявил председатель китайской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Ли Хунчжун. Выступая на форуме «Языки дружбы» в Пекине, он подчеркнул, что язык – это мост взаимопонимания между государствами, и призвал использовать перекрестные годы образования России и Китая для укрепления связи через язык и культуру, обмена научными идеями и дружбы между молодежью двух стран. Сильная жара ожидается в московском регионе всю неделю. Воздух может прогреться до 32 градусов. Практически вся неделя будет такой. Об этом заявил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Во вторник прогнозируется переменная облачность, днем местами кратковременный дождь и до 31 градуса тепла. В среду днем также возможен кратковременный дождь, по области местами гроза от 29 до 31 градуса со знаком «плюс». В четверг и пятницу станет еще на градус теплее и возможны кратковременные осадки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с плавания. В Казани продолжается чемпионат России. Отмечены наиболее интересные результаты понедельника. Егор Корнев установил рекорд страны на дистанции 50 метров вольным стилем. В полуфинале он показал результат 21-12. Илья Бородин одержал победу на дистанции 200 метров комплексом. У женщин на 50-метровке вольным стилем с результатом 24-66 лучше была Арина Суркова. Дарья Клепикова выиграла золото на дистанции 100 метров баттерфляй. Кирилл Мартынычев был лучшим на дистанции 1500 метров вольным стилем. Футбол. Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Писяков не перейдет в «Зенит». По данным LegalBet, сине-бело-голубые рассматривали экс-футболиста «Спартака» на роль опытного третьего вратаря в заявке. Однако 37-летний Писяков решил остаться в «Крыльях». «Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого. Стороны приняли решение не продлевать истекающий контракт. Отмечу, что «Урал» не смог пробиться в российскую премьер-лигу по итогам стыковых матчей. Инсайдеры сообщают о том, что Березуцкого может сменить Ролан Гусев или Сергей Юран. Новости хоккея. Нападающий Вадим Шипачев подписал однолетний контракт с Салаватом Юлаевым. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последние два сезона 39-летний форвард выступал за «Минское Динамо». В завершении тенниса на этой неделе стартовали турниры на травяном покрытии. 17-я ракетка мира Екатерина Александрова продолжает свою неудачную серию матчей. На турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе россиянка в первом раунде уступила Пане Удварди 4-6-6-7. Для Александрова это 11-е поражение в последних 13 матчах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Во вторник, 9 июня, в Мурманске +22, +24, кратковременные дожди, в Вологде +27, +29, кратковременные дожди, гроза, в Калининграде кратковременные дожди, гроза, +25, +27, в Кирове +23, +25, небольшие дожди, в Казани +25, +27, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза, температура +25, +27. В Москве переменная облачность во второй половине дня, местами кратковременные дожди, гроза, днем +27, +29, сейчас в Москве +19.

Джек Лондон. Морской волк. Часть 7.

0: Остаток дня прошел без происшествий. Легкий шквал, налетевший на нас, начал стихать. Механик и трое смазчиков после горячего объяснения с Волком Ларсоном получили экипировку из судового склада и были распределены между охотниками по разным шлюпкам. Помещением было отведено в кубрике. Они ушли туда, протестуя, однако не очень громко. Они уже успели понять характер Волка Ларсона. Рассказы о капитане, которые они успели услышать, окончательно отбили у них желание бунтовать. Мисс Мод Брустер все еще спала. Она вышла из каюты только на следующее утро. «Мистер Ларсон, я думаю, будет лучше, если мисс Брустер принесут обед в каюту».
1: «Кто она такая, чтобы гнушаться в нашей компании?»
0: Однако ее выход к обеду вызвал некоторое смущение. Охотники молчали, точно набрали в рот воды. Волк Ларсон вначале был неразговорчив и только отвечал на вопросы, которые ему задавали. И не потому, что он чувствовал смущение, совсем нет. Эта женщина была для него новым типом. Она не была похожа на женщин, которых он знал, и потому он был заинтересован. Он изучал ее, и его глаза отрывались от ее лица только тогда, когда он следил за движениями ее рук или плеч.
2: Когда же мы приедем в Йокогаму?
1: Месяца через 4, а может быть, через 3, если сезон закончится рано.
2: А мне сказали. Я думала, до Йокогамы всего один день пути. Вы не имеете права.
1: Этот вопрос вы должны обсудить с мистером Ван Вейденом. Мистер Ван Вейден, у нас авторитет в вопросах права. А я простой моряк и смотрю на дело несколько иначе, чем он. Возможно, что для вас несчастье оставаться с нами, но для нас это, конечно, большое счастье.
2: Что вы скажете, мистер Ван Вейден?
0: Сожалею, если вас ждут неотложные дела, но вы сказали, что едете в Японию для поправления здоровья. В таком случае я должен вас уверить, что нигде вы не поправитесь, так как на борту призрака.
2: Значит, вот как...
1: Мистер Ван Вейден имеет право так говорить. Он и теперь не очень-то крепок, но все же он удивительно поправился. Посмотрели бы вы на него, когда он появился у меня на борту. Более жалкого образчика человеческой породы с трудом можно было бы представить. Но посмотрите-ка на него теперь. Правда, его еще нельзя назвать силачом, но все-таки его мускулы развились с тех пор, как он попал на судно. По крайней мере, на своих ногах он научился стоять.
0: Возможно, я научился стоять на своих ногах, но вот попирать других ногами еще не привык.
1: Значит, ваше воспитание проделано только наполовину. Мы очень гостеприимны на призраке. Мистер Ван Вейден знает это. Мы делаем все, чтобы наши гости чувствовали себя здесь как дома. Не правда ли, мистер Ван Вейден?
0: Даже предоставляем им чистить картошку и мыть посуду.
1: Я попросил бы вас не составлять себе ложного представления о нас, по словам мистера Ван Вейдена. Заметьте, мисс Брустер, что у него на поясе висит кортик. Вещь довольно необычная для служащего на шхуне. Хотя Ван Вейден очень почтенная личность, однако, как бы это сказать... Бывает склонен к ссорам, и строгие меры иной раз необходимы по отношению к нему. Он не станет отрицать, что лишь вчера грозил убить меня. Посмотрите на него. Даже в вашем присутствии он с трудом сдерживает себя. Он не привык к обществу дам. Надо будет и мне вооружиться, прежде чем выйти с ним на палубу.
2: Может быть, меня возьмет с собой какой-нибудь встречный пароход?
1: Здесь не проходят никакие суда, за исключением таких же охотничьих шхун, как наша.
2: У меня нет одежды, нет ничего. По-видимому, вы забываете, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той бродячей жизни, какую ведете вы и ваши спутники.
1: Чем скорее вы привыкнете к ней, тем будет лучше. Я дам вам материю, иголки и нитки. Надеюсь, для вас не составит особого труда сшить себе одно или два платья. По примеру мистера Ван Вейдена, вы скоро привыкнете делать для себя все сами. Это будет вам на пользу. Кстати, чем вы зарабатываете на жизнь?
2: Простите?
1: Я не желаю оскорбить вас, поверьте мне. Люди хотят есть и поэтому должны добывать себе пищу. Вот эти люди бьют котиков, чтобы жить. Я управляю шхуной. Мистер Ван Вейден, по крайней мере, в настоящее время зарабатывает свой хлеб, помогая мне. А что делаете вы? Вы сами себя кормите или это делает кто-то другой?
2: Боюсь, что большую часть моей жизни меня кормили другие.
1: Может быть, и постель для вас стлал кто-нибудь другой?
2: Случалось делать это и самой.
1: И часто?
2: Я бы так не сказала.
1: А вы знаете, как поступают в Штатах с бедняками, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на жизнь?
2: Я очень невежественна. Просветите меня.
1: Сажают в тюрьму. Их преступление в том, что они не зарабатывают себе на хлеб, и это называется бродяжничеством. Если бы я был мистером Ван Вейденом, который вечно возится с вопросами о справедливости и несправедливости, о праве и бесправии, я спросил бы вас, какое право вы имеете жить, не зарабатывая на свою жизнь.
2: Но так как вы не мистер Ван Вейден, то я не обязана отвечать вам, не так ли?
1: Заработали ли вы хоть один доллар своим трудом?
2: Да, заработала. Я помню, однажды в детстве, когда мне было 9 лет, папа подарил мне $1 за то, что я просидела спокойно 5 минут. Но это было давно, и вы едва ли стали бы требовать от девочки 9 лет, чтобы она сама зарабатывала себе на хлеб. Сейчас я зарабатываю около $1800 в год.
1: Жалование или сдельная работа?
2: Сдельная.
1: 1800. Это значит $1500 в месяц. Ну что ж, мисс Брустер, считайте себя на жалование все время, пока вы остаетесь с нами. Кстати, забыл спросить, какие предметы вы изготавливаете? Какие материалы и инструменты вам понадобятся?
2: Бумага и чернила. Ах, да, еще пишущая машинка.
0: Так вы та самая Мод Брустер? Я помню, что писал рецензию на ваш небольшой томик.
2: А вы? Значит, Хэмфри Ван Вейден?
0: Да.
2: Ну, надо же. Я помню вашу статью. Даже, пожалуй, слишком лестную.
0: Нисколько. Этим вы отрицаете мое независимое суждение. Впрочем, все мои собратья-критики были одного со мной мнения. Разве Лэнг не включил ваш вынужденный поцелуй в число 4 самых знаменитых женских сонетов, написанных на английском языке?
2: Да, да, да.
0: 7 тоненьких томов ваших стихов стоят у меня на полке, а рядом 2 потолще. Это статьи, которые не уступают стихам. Мы оба позабыли, где находимся. Забыли о волке Ларсене, молчаливо слушавшем нашу болтовню. Охотники встали из-за стола и ушли на палубу, а мы все еще болтали. Вдруг я вспомнил о волке Ларсене и увидел, что он, откинувшись на спинку стула, с любопытством прислушивается к языку чуждого для него мира.
1: Не обращайте на меня внимания. Не считайтесь со мной. Беседуйте, пожалуйста. Продолжайте.
2: Простите, мистер Ларсен, мы совсем заговорились. Благодарю за обед, но если не возражаете, я хотела бы вернуться к себе в каюту.
0: Досада волка Ларсена на то, что мы с мисс Брустер игнорировали его во время нашего разговора, искала себе выхода. И жертвой ее оказался Томас Магридж. Кок не переменил ни своего поведения, ни рубашки. Правда, он утверждал, что рубашку он сменил. Однако вид ее опровергал его слова, а слой жирной грязи на плите, кастрюлях и сковородах вообще не говорил о его опрятности.
3: Я предупреждал тебя, Кок! Теперь пеняй на себя! Гаррисон! Блэк! Хватайте Кока! Сейчас мы ему устроим баню!
4: А! Не трогайте меня! Я боюсь воды!
0: Бедный Магридж! С ужасом заметался по палубе, спасаясь от преследовавших его матросов. Трудно было доставить им больше удовольствия, ведь именно им Кок посылал в кубрик самую отвратительную стряпню. Магрич безумно боялся воды и выказывал такую ловкость и проворство, каких мы в нем и не подозревали. Матросы с гиканьем бегали за ним, охотники хохотали и подбадривали беглеца. На Магриджа насели сразу три матроса, но он выскользнул из-под них, словно угорь, и с разбитой губой в разорванной рубашке стал взбираться по вантам. Он карабкался все выше и выше на верхушку мачты. Несколько матросов стали взбираться вслед за ним. Они засели на реях и стали выжидать, пока двое из них, Уфти, Уфти и Блэк, не забрались на самый верх. Это было опасное предприятие, потому что на высоте около 100 футов над палубой, держась только на одних руках, им трудно было защищаться от пинков Магриджа, который бешено размахивал ногами, пока, наконец, Уфти-Уфти, повиснув на одной руке, не схватил его за ногу. В следующее мгновение Блэк схватил Кока за другую ногу. Затем они все трое сцепились вместе на веревочной лестнице, борясь и скользя по ней вниз, пока, наконец, не упали прямо на руки своих товарищей, поджидавших их внизу. Борьба была окончена, и Томас Магридж со стонами с кровавой пеной у рта был доставлен к капитану. Волк Ларсон завязал петлю на конце троса и обвязал ею Магриджа подмышками. Затем Кока потащили на корму и выбросили в море.
3: Довольно!
0: Уфти-Уфти намотал трос на якорный ворот, и призрак в своем движении вперед натянул его и вытащил Кока на поверхность океана. Это было жалкое зрелище. Кок не мог утонуть, но он испытывал муки утопающего. Призрак шел очень медленно, и только когда волна поднимала корму, он вытаскивал несчастного на поверхность и давал ему возможность дышать. Затем корма опускалась, трос ослабевал, и Кок снова тонул.
2: Что здесь за веселье? Вы ловите рыбу?
5: Мисс Брустер, вам лучше вернуться в каюту.
4: Акула, сэр!
3: Тащи скорее! Живо! Все за дело!
4: Да! Скорее! Скорее вытаскивайте меня!
0: Волк Ларсон сам подбежал к тросу, чтобы ускорить работу. Я увидел черный плавник акулы, разрезавший воду и приближавшийся к несчастному. У нас и у акулы были равные шансы. Вопрос был в секундах. Когда Магридж был уже под самой кормой, вдруг набежала волна, корма опустилась, и преимущество получила акула. Черный плавник исчез под водой, и мелькнуло белое гладкое брюхо. Волк Ларсон напряг все свои силы и рванул веревку. Тело Кока показалось над водою, а за ним акула. Кок поджал ноги. Страшное чудовище, казалось, успело только коснуться одной из них и тотчас же с плеском погрузилось в воду. Еще через мгновение Кок упал на палубу, как пойманная на удочку рыба, освобожденная от крючка. Брызнул фонтан крови. Правая ступня была откушена по самую щиколотку. Я взглянул на Мод Брустер. Она была бледна, в глазах ее застыл ужас. Она смотрела не на Томаса Магриджа, а на волка Ларсона. И он почувствовал это.
3: У мужчин свои развлечения, мисс Брустер. Согласен, что они несколько грубее тех, к которым вы привыкли, но все-таки это развлечение. Акула не входила в наши расчеты. Это было, может быть, само провидение. Мистер Ван Вейден, достаньте турникет.
0: Я уже настолько напрактиковался в хирургии, что волк Ларсон, ограничившись несколькими указаниями и дав помощь двух матросов, предоставил мне справляться с моей задачей. А сам решил отомстить акуле. За борт был выброшен огромный крючок с насаженным на него жирным куском свинины. И к тому времени, как я зажал все вены и артерии на ноге Магриджа, матросы уже вытаскивались веселыми криками провинившееся чудовище. 16-футовая акула была подвешена к снастям. Челюсти ее раздвинули рычагами, и в пасть ей вставили крепкий кол, заостренный с обоих концов, так что она уже не могла закрыть рта. После этого крюк с приманкой был вытащен, и акулу выбросили в море. Она, полная сил, была теперь обречена на медленную голодную смерть, которую заслуживала меньше, чем тот человек, который придумал для нее это наказание.
2: Я могу допустить, что это утреннее происшествие было несчастным случаем. Но я говорила с мистером Хескинсом, и он сообщил мне, что в тот день, когда мы были подобраны, и когда я спала в каюте, двоих человек утопили. Умышленно утопили, то есть попросту убили.
0: Вам сообщили правду. Два человека действительно были убиты.
2: И вы допустили это?
5: Вернее было бы сказать, что я не в состоянии был помешать этому.
2: Но вы пытались помешать? О, я вижу, вы и не пытались. Но почему же?
5: Мисс Брустер, вы здесь недавно и не знаете законов, которые руководят жизнью на этой шхуне. Вы явились сюда с определенным запасом понятия гуманности, мужестве, благородстве. Но здесь вы сочтете их неуместными. Я уже убедился в этом.
2: Но ведь так нельзя. Нужно что-то предпринять.
5: Что вы предлагаете? Схватить нож или ружье? Или топор? И убить этого человека?
2: Нет, нет, только не это.
5: Тогда что же я должен сделать? Убить себя?
2: Вы говорите, как материалист. Но есть же на свете нравственное мужество. Разве оно бессильно?
5: Ах, так вы советуете не убивать ни его, ни себя, а позволить ему убить меня?
2: Нет, я вовсе не...
5: Нравственное мужество в этом маленьком плавучем мирке не имеет никакой цены. Лич, один из убитых, обладал этим мужеством в высокой степени. Тоже можно сказать и о втором, о Джонсоне. Но это мужество их и погубило. Вы должны понять, мисс Брустер, что волк Ларсон – это не человек, а чудовище. В нем нет совести. Для него нет ничего святого, он способен на все. По его капризу я был задержан на этом судне, и только благодаря тому же капризу я еще жив. Я ничего не могу предпринять, потому что я раб этого чудовища. Как и вы теперь его рабыня. Потому что я еще хочу жить, так же, как и вы хотите жить. Потому что я не могу бороться с ним и победить его. Так же, как и вы не можете бороться и победить.
2: Что же тогда остается?
5: Я молчу и переношу унижение. Как будете молчать и переносить их, и вы. Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы сохранить жизнь. У нас нет сил, чтобы вступить в открытую борьбу с этим человеком, и мы должны притворяться и хитрить, чтобы выиграть. Если вы хотите моего совета, то вам следует поступить именно так. Я знаю, мое положение опасно, но не скрою от вас. Ваше еще опаснее. Мы должны действовать сообща, не показывая этого. Мы должны заключить тайный союз. Оставьте мысли о нравственном мужестве. Не возбуждайте гнева в этом человеке. Обращайтесь с ним по-дружески. Разговаривайте с ним о литературе и искусстве. Он любит это. Вы найдете в нем внимательного и неглупого слушателя.
2: Значит, мне придется лгать. Лгать и поступками, и словами.
5: Прошу вас, поймите же меня. Весь ваш опыт здесь ничего не стоит. Вам нужно начинать сначала. Я знаю, вы привыкли покорять людей взглядом, побеждать их нравственным мужеством. Вы покорили меня. Но не пробуйте этого с волком Ларсоном. Скорее, вы покорите льва. Он же только посмеется над вами. Вот он идет.
6: Я всегда гордился тем, что открыл Гаррисон. Издатели боялись его. Но я оценил его сразу. Его гений и моя критика получили должное. Да, когда он выступил со своей кузницей.
2: Подумать только. И это газетные стихи.
3: Я, кажется, читал эти стихи. Всякие красивые чувства и вера в иллюзии. Мистер Ван Вейден, вы бы навестили нашего кока? Он стонет и не может успокоиться.
0: Таким образом, меня выпроводили с палубы. Магридж крепко спал после хорошей дозы морфия, которую я ему дал. Когда же я снова вышел на палубу, то увидел, что мисс Брустер вела с волком Ларсоном оживленный разговор. Я был доволен, что она последовала моему совету. И все-таки мне было грустно и досадно, что она оказалась способна на то, о чем я ее просил. Хотя это и претило ей.

Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри – Александр Арсентьев. Волк Ларсон – Артур Иванов. Мод – Ольга Красько. Магридж – Сергей Фролов. В спектакле также заняты артисты. Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Доброе утро, друзья! Это Лена Симонова. Прямо сейчас мы продолжим разучивать гимнастику, специально разработанную с учетом физиологии мужского организма. Понятное дело, адресована эта гимнастика мужчинам. Автор комплекса – специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Спортивный привет, друзья! Это Влад Спицын. Мужская зарядка, которую мы сейчас будем разучивать, рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Вчера мы сделали первую часть комплекса, а сегодня выполним вторую, в которой 7 упражнений. Первую часть комплекса можно найти на сайте Радио России в архиве нашей передачи. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Приготовьтесь! Начинаем! Лягте на живот. Ноги согните в коленях, а руки в локтях. Подбородок на тыльной стороне ладоней, положенных друг на друга. На счет раз поднимите правую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите левую ногу, согнутую в колене. Вдох. На счет 4 вернитесь в исходное положение. Выдох. Сейчас повторим упражнение 3 раза, а дома делайте по 6-8 повторов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лежим на животе. Руки сцеплены в замок на затылке. На счет раз поднимите туловище с поворотом в правую сторону. Локти не сводить. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. На счет три поднимите туловище с поворотом в левую сторону. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 3 раза. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лягте на спину, кисти у плеч, ноги согнуты в коленях в опоре на пол. На счет раз поднимите туловище, стараясь локтями коснуться одноименных бедер. Стопы от пола не отрывать. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите. Держите их вместе. На счет раз поднимите прямые ноги. Носки от себя. Вдох. На счет два разведите ноги. Выдох. На счет три сведите ноги. Вдох. На счет четыре вернитесь в исходное положение. Сделаем 4 раза. После выполнения упражнения встряхните ногами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встряхните ногами. Сядьте на пол. Руки в упоре сзади. Ноги выпрямите, широко их разведите. На счет раз поднимите разведенные ноги вверх. Вдох. На счет два согните их в коленях. Стопы держите на весу. Выдох. На счет три на весу выпрямите ноги. Вдох. На счет 4 вернитесь в исходное положение. Выдох. Сделаем 4 раза. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4.

Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. На первые два шага ссутультесь с наклоном головы вперед. Вдох. На следующие два шага прогнитесь. Сведите лопатки. Голову поднимите. Выдох. Ходите так в течение минуты.

0: Мы отлично позанимались. Если после гимнастики вы принимаете душ, имейте в виду, что вода не должна быть холодной. А если душ контрастный, не завершайте его холодным обливанием. Это замедляет обменные процессы и выведение жидкости из организма. Занятие провел Влад Спицын. Передаю микрофон моей коллеге Лене Симоновой. Пока вы пьете кофе перед работой, вполне можно расслабиться и послушать совет дня.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Представьте препарат, который не работает постоянно, а включается только в нужный момент, именно там, куда врач подал сигнал. В основу фоточувствительной терапии легла именно такая концепция. Суть технологии проста. Лекарства делают спящим. Пока на него не воздействуют светом определенной длины волны, оно почти неактивно и не повреждает здоровые ткани. Но стоит направить луч в нужную зону, молекула меняет форму и превращается в мощный лечебный агент. Самый известный пример – фотодинамическая терапия опухолей. Пациенту вводят вещество, которое накапливается в раковых клетках сильнее, чем в нормальных. Затем на эту область направляют свет через тонкое оптоволокно. В ответ препарат запускает каскад реакций и разрушает опухоль изнутри, почти не трогая соседние ткани. Метод уже применяют при раке кожи, опухолях легких, пищевода и мочевого пузыря. Процедура часто проходит амбулаторно, без тяжелой интоксикации, в отличие от классической химиотерапии. Но светом можно не только убивать клетки. Появляются препараты, которые под действием излучения выделяют противовоспалительные молекулы, активируют регенерацию сосудов или временно блокируют болевой сигнал. Главное преимущество такой технологии – пространственная точность. Врач буквально рисует на теле зону действия лекарства. Все остальное остается нетронутым, а значит, меньше побочных эффектов и меньше нагрузки на организм. Но есть и ограничения. Свет пока плохо проникает в глубокие ткани, поэтому для внутренних органов используют лазерные проводники и эндоскопы. Кроме того, важно точно рассчитать дозу и время активации, иначе эффект будет слабым или избыточным. Тем не менее, сама логика уже меняет фармакологию. Лекарство перестает быть химической бомбой замедленного действия и превращается в инструмент по требованию, который можно включить и выключить в нужный момент. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
3: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: на правах рекламы.
1: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
2: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
1: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
2: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
1: Звучит как идеальная система очищения.
2: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
1: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
2: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
1: Знакомая картина. А это может быть не соль?
2: Это может быть сигнал от почек.
1: Никогда об этом не задумывалась.
2: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
1: Звучит как-то очень пугающе.
2: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
1: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
2: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
1: Это вы о чем?
2: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
2: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
2: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
2: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
2: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
2: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
2: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции, очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «Филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
2: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
2: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
2: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
2: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
2: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
2: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
2: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 0133 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
2: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03.
2: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного. *22*03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
2: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
2: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. История участников поезда. Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
0: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские военные уничтожили более 130 украинских пунктов управления БПЛА за сутки. Россия будет добиваться своих целей военными средствами, пока Зеленский не изменит курса, заявил Небензя. Трамп пообещал, что заключит сделку с Ираном в течение 2 недель. Далее подробности. Подразделения группировок войск «Южное», «Северо-Запад» и «Восток» уничтожили 135 украинских пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщает Минобороны. Как заявил начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых, группировкой уничтожены 60 БПЛА самолетного типа.
7: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Петрушевка, Иволжанская, Новая Сечь и Хотинь-Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Рясная, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 235 военнослужащих. Бронетранспортер М-113 производства США, 14 автомобилей и 8 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыто уничтожен 38 пунктов управления БПЛА, 60 БПЛА самолетного типа, 58 тяжелых боевых автокоптеров Р-18, 2 единицы инженерной техники, 4 мотоцикла и 9 наземных роботехнических комплексов противника.
6: Кроме того, как отметили в оборонном ведомстве, расчет самоходной артиллерийской установки МСТС группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении, находясь на позиции в городе Красноармейске в ДНР. Уточняется, что дистанция до цели составляла порядка 20 километров. Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбит силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее он заявлял об одном уничтоженном БПЛА на подлете к Москве. И отмечается, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. За последнее время российские военные поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензи. Он подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику, как это сделал Зеленский, опубликовав открытое письмо Путину. Пока Киев говорит на языке хамства, ни о каких переговорах не может быть и речи, добавил Небензя. Он напомнил, что сначала Зеленскому нужно отменить свой же указ о запрете на переговоры с президентом России и только потом писать открытые письма. Постпред отметил, что Киев ежедневно наносит удары по гражданским объектам на приграничных территориях и охотится за мирными жителями, поэтому с нынешними властями Украины разговаривать не о чем. По словам Небензи, Россия будет добиваться своих целей военными средствами, пока Зеленский не изменит курс. Признание президентом Финляндии Александром Стубом того, что Россия не угрожает прибалтийским странам, стало худшей катастрофой для сторонников эскалации в Европе. Такое мнение высказали журналисты немецкого издания «Юнге Вельт». Как говорится в материале заявления, Стуба противоречит позиции ястребов, которые следуют антироссийской политике и требуют разрешать Украине вступить в НАТО, не учитывая высказанные России опасения в сфере безопасности. В статье также отмечается, что финский лидер может стать одним из немногих европейских политиков, способных вести диалог с Москвой. Автор считает, что европейские политики, которые выйдут на переговоры с максималистскими требованиями, рискуют быстро оказаться в проигрышном положении и превратиться в посмешище. Армянский центр избирком заявил, что официально представит итоги парламентских выборов в это воскресенье. При этом премьер Пашинян уже объявил о победе своей партии. Тем временем первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Госдумы России Казбек Тайсаев отметил, что в ходе избирательной кампании было множество нарушений, включая оскорбления, подстрекательства и угрозы.
8: Я не первый раз участвую в качестве международного наблюдателя на выборах. Практически во всех странах СНГ по много раз мы побывали, смотрели, то есть есть с чем сравнить. И то, что происходило здесь, конечно, ничего общего с выборами не имеет, на мой взгляд. Потому что такого беспрецедентного политического давления на оппозицию не было нигде, никогда.
6: Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна. По предварительным данным, Центризбирком страны набирает почти 50% голосов. Второе место занял блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения», за который проголосовали чуть более 23% избирателей. Явка на выборы составила 59%. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие 2 недели заключат сделку с Ираном. По словам господина Трампа, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская сторона готова к компромиссу. Как отметил телеканал CNN, американский лидер, это будет полная победа США, и цены на нефть рухнут. 7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам Хизбаллы в Ливане. Тогда Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую отказаться от ответной атаки. Позже армия Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам. Получение разрешения на применение пептидной и мРНК-вакцин от глиобластомы планируется в 2026 году. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Ранее глава агентства заявила, что первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок в 2026 году. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
9: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Российская сборная в преддверии этого поединка провела тренировку в полном составе. Встреча состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19:30 по московскому времени. Эпопея с переходом бразильского нападающего Филиппе Аугусто из Трабзонспора в «Зенит» близка к завершению. Об этом сообщают турецкие СМИ. Трансфер форварда обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. ЦСКА обыграл «Уникс» 86-74 в третьем матче финала баскетбольной единой лиги ВТБ. У москвичей 18 очков набрал Ливио Жан-Шарль, у казанцев 23 очка на счету Маркуса Бингема. Счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча пройдет в среду в Казани. Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Лондоне. В стартовом раунде она в 3 сетах уступила британке Хэриет Дарт. Хоккейный «Авангард» продлил контракт с защитником Джозефом Чикони. Срок нового соглашения рассчитан на 1 сезон. Новым главным тренером хоккейной «Лады» стал Павел Зубов. В прошлом сезоне он возглавлял клуб Всероссийской хоккейной лиги «Рязань-ВДВ». Егор Корнев установил новый рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. На чемпионате страны в Казани он в полуфинале показал результат 21,12 секунды. Предыдущее достижение Владимира Морозова, которое продержалось почти 7 лет, Корнев превзошел на 0,15 секунды. Это были новости спорта.
6: Погода. Во вторник, 9 июня, в Архангельске +20, +22 без осадков, в Великом Новгороде +24, +26 без осадков, в Перми +20, +22 кратковременные дожди, в Нижнем Новгороде +25, +27 кратковременные дожди, во Владимире +25, +27 кратковременные дожди, гроза. В Воронеже без осадков +29, +31, в Нальчике +25, +27, кратковременные дожди, гроза. В Ялте кратковременные дожди, +23, +25. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, гроза, температура +25, +27. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, днем в столице +27, +29. Сейчас в Москве 19 градусов тепла.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске. В Орловской области снизилась стоимость продуктов первой необходимости. Орловские выпускники сдали второй обязательный экзамен по математике. И на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов организовано реверсивное движение. Подробности прямо сейчас. Более 15 миллиардов рублей поступило в казну Орловской области за 5 месяцев текущего года. Это на 430 миллионов больше аналогичного периода 2025-го. Налоговые доходы составили 14,7 миллиардов рублей, неналоговые – 615 миллионов. Из общей суммы налоговых доходов почти 57% – это поступление от двух бюджетообразующих налогов – на прибыль организаций и на доходы физических лиц. Объем платежей по налогу на имущество организаций в региональный бюджет составил 1,5 миллиарда рублей. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило 1,9 миллиарда. Поступления территориального дорожного фонда сложились в сумме 2,6 миллиарда рублей. Транспортный налог составил чуть более 132 миллионов. По налогу на профессиональный доход поступило 105,5 миллионов рублей. В Орловской области снизилась стоимость продуктов первой необходимости. Об этом на аппаратном совещании в администрации области сообщил губернатор Андрей Клычков.
2: На потребительском рынке региона мониторинг идет постоянно. В целом ситуация на потребительском рынке остается стабильной. За два месяца общая стоимость набора 24 социально значимых продовольственных товаров снизилась на 0,2%. Продолжена работа с хозяйственными субъектами, осуществляющими поставку или продажу товаров на территории региона, в том числе в целях установления минимальных торговых наценок на товары первой необходимости. На ярмарках резервируются торговые места для орловских товаропроизводителей. Также мы пошли через предоставление информации на портале Орловской области в мессенджере «Макс».
1: Также было отмечено, что региональный потребительский рынок характеризуется товарной насыщенностью в объемах и ассортименте, соответствующих покупательскому спросу населения. Товарные запасы в организациях торговли имеются в достаточном количестве. Орловские выпускники сдали второй обязательный госэкзамен по математике. Об этом сообщают в Департаменте образования Орловской области. На ЕГЭ было зарегистрировано 2889 человек. Для его проведения в регионе были организованы 19 пунктов на базе школ, 4 пункта в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и 14 пунктов на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. Для профильного уровня минимальный тестовый балл для получения аттестата – 27 баллов. Для подачи документов в ВУЗы, подведомственные Миноборнауки, требуется минимум 40 тестовых баллов. Результаты будут известны не позднее 23 июня. Тем временем сотрудники МЧС России проводят занятия с детьми в пришкольных лагерях. Подробности расскажет сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: Летние каникулы – это время, когда безопасность детей требует особого внимания со стороны взрослых. Чтобы отдых детей в летних лагерях пришел с пользой, сотрудники МЧС России постоянно посещают такие учреждения, рассказывают детям о том, как не допустить возникновения пожаров, как правильно себя вести, если беда все-таки случилась, и как обезопасить себя во время отдыха на воде и оказать помощь терпящим бедствия. Одно из таких занятий прошло в лагере Фатневской школы Болховского района. Инспектор государственного пожарного надзора напомнил ребятам о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Он объяснил, что при возникновении пожара никогда не нужно поддаваться панике, необходимо сохранить спокойствие, постараться покинуть помещение. Зашел также разговор о том, как можно справиться с огнем подручными средствами пожаротушения. Сотрудники МЧС России объяснили ребятам, что ни в коем случае нельзя прятаться, что ни в коем случае нельзя пытаться тушить бытовые электроприборы водой. Всегда при выходе из дома необходимо проверять проверять, выключены ли газовые, электрические плиты, утюги, другие приборы, а также напомнил, что при любом возгорании и возникновении чрезвычайной ситуации не стоит рассчитывать только на собственные силы. Необходимо вызывать пожарную охрану по телефонам 101 или 112. После этого ребята участвовали в учебной эвакуации.
1: Как отметил инспектор Госпожнадзора, все действовали четко и грамотно. Особое внимание было уделено также правилам поведения на воде. И, к сожалению, в Орловской области произошла первая в этом году трагедия на воде. В минувшее воскресенье на телефон 112 поступило сообщение о том, что в городе Орле на силикатном пруду утонул мужчина. Тело погибшего 61-летнего мужчины было извлечено из воды очевидцем и передано сотрудникам полиции. Напоминаем, это место не оборудовано для купания. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Вниманию водителей! В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе для всех видов транспортных средств организовано реверсивное движение посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает Федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водителей просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 75-07-69, код города Орла 48-62. Далее новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловские дзюдоистки отличились на чемпионате Центрального федерального округа. На прошедших в Орехово-Зуево окружных соревнованиях, собравших представительниц дзюдо из 15 регионов, наши спортсменки завоевали 3 медали. Чемпионкой Центрального федерального округа в категории 78 килограммов стала Антонина Шмелева, в финале одолевшая оппонентку из Липецкой области. Бронзовыми призерами в категориях 63 килограмма и 70 килограмм стали Арина Мкртчан и Елизавета Петрушина, соответственно. В Орле завершилась всероссийская летняя спартакиада среди студентов техникумов и колледжей. В 9 видах спорта за победу боролись более 800 спортсменов из 28 субъектов Российской Федерации. По итогам всех соревнований первое место в командных соревнованиях заняли студенты Санкт-Петербурга. Второе место – сборная Республики Удмуртия. Бронза в активе спортсменов Челябинской области. Команда Орловской области в итоговом зачете заняла 12 место. При этом у нас в активе серебряные медали в роупскипинге. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле и по области малооблачно. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Ветер южного направления 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 746-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Реклама. Не нравится грязный город. Плохо убирают. И пахнет не розами. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ни на улицах, ни на природе, ни в своем организме, ни в душе. Не сорите. Имейте совесть. Реклама. Вести. Актуальное интервью.
1: Здравствуйте. У микрофона Григорий Николаев. Накануне Россия отметила День социального работника. Это не просто труд, это настоящее служение людям и стране. Мы встретились и поговорили с руководителем Департамента соцзащиты, опеки и попечительства труда и занятости Ириной Гаврилиной. В интервью она рассказала о работе с многодетными семьями и старшим поколением. Конечно, в зоне особого внимания участники специальной военной операции. Мы записывали это интервью накануне праздника и, тем не менее, не забыли поздравить всех причастных к социальной сфере.
2: Ирина Александровна, мы записываем наш с вами разговор в преддверии Дня социального работника, но слушатели познакомятся с программой уже после. К социальной работе можно применить термин не сколько работа, сколько служение. И вы неоднократно подчеркивали в своих интервью об этом. Скажите, на чем в основном сосредоточено сейчас внимание ваше и всех, кто с вами работает?
3: Безусловно, наша сфера настолько всеобъемлющая, что, наверное, нет ни одной категории граждан, с которой мы бы не работали. Но сейчас, в это непростое время, безусловный для нас приоритет – это, конечно же, семьи с детьми, потому что демография президентом Российской Федерации и работа по ее улучшению, повышению поставлена на первый план. И, конечно, еще одна категория, которая также находится в зоне нашего особого постоянного внимания, очень пристального, очень такого трепетного. Это, конечно, участники специальной военной операции. Тут тоже категория большая, то есть это те, кто возвращаются. Конечно, безусловно, семьи тех ребят, которые находятся на передовой сегодня. Особая забота о семьях погибших героев. То есть это та категория, которой мы посвящаем очень много времени и уделяем много внимания, много направлений новых для этой категории сейчас в нашей активной ежедневной повестке. Ну и, безусловно, конечно, и все остальные люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Также, конечно же, это пожилые граждане, люди старшего поколения. Для каждого есть отдельное направление, отдельная программа и отдельные сервисы. И очень много всего интересного на сегодняшний день работает.
2: Давайте по каждой категории тогда отдельно пройдемся. Начнем с того, что многодетные – один из приоритетов, старшее поколение. Какие социальные опции сейчас предусмотрены для них?
3: Работа с семьями для меня – это как бы основное вдохновляющее такое направление с положительными эмоциями, потому что то, что мы делаем в этом направлении, действительно очень такого передового уровня, много нововведений. Это, конечно, не может не радовать, потому что все вот эти направления, которые мы сейчас реализуем, отвечают современным тенденциям, современным вызовам. И мы постоянно рассказываем о наших семейных МФЦ. Это уже как бы не новинка, а скорее традиция. Ежегодно мы открываем 2 семейных МФЦ. Это есть поручение губернатора на этот счет. На сегодняшний день у нас их функционирует 9 в наших муниципальных образованиях в городе Орле. И в этом году традиционно мы откроем еще 2. Это Глазуновский и Урицкий районы. Сейчас ведется активная уже работа по ремонту, по подготовке, по подбору необходимой мебели, оборудования и так далее. То есть это для нас и интересно, и перспективно, и действительно востребовано, потому что вот этот лозунг, который в связи с семейным МФЦ всегда произносим, что это единая точка входа для любой семьи, это уже даже не лозунг, а действительно реальность. И я радуюсь тому, что когда приезжаю в семейный МФЦ или просто заезжаю в городе Орле, я вижу, что туда приходят семьи, которые действительно вот являются целевой аудиторией, хотя может любая семья прийти. Но сейчас как бы наши семейные МФЦ востребованы очень активно еще в связи с тем, что на их базе, практически на всех базах семейных МФЦ, развернуты точки пунктов проката для новорожденных детей. Это все необходимое, что вы можете совершенно бесплатно новое оборудование взять, не тратя свои деньги на то, чтобы не отвлекать их от семьи семейного бюджета в этот непростой период. И даже иногда, прогуливаясь вечером по площади или в парке, я подхожу к молодым семьям, даже к беременным девушкам, и рассказываю им о том, что вы можете воспользоваться вот этой опцией. Хочу отметить, что многие уже об этом знают самостоятельно, даже кто-то пользуется вот из тех, с кем я разговариваю. Ну, а в целом, действительно, эта услуга оказалась очень востребована. Она работает в рамках национального проекта «Семья». И уже за первый квартал и прошедший период вот этого года 1177 семей воспользовались услугами пунктов проката. Напомню, что было закуплено почти 7000 единиц товаров первой необходимости, и у нас есть 21 наименование, начиная с каких-то базовых вещей, колясок, кроваток, заканчивая видеонянями, развивающими игрушками, и много-много чего интересного у нас там есть. А также хотела бы отметить, что основной приоритет и задача, которую мы сейчас ставим перед собой, это удобство пользования нашими сервисами. Потому что не секрет, что самая главная нехватка в нашей современной очень стремительной жизни – это нехватка времени. Поэтому именно для этого мы сели, подумали, как оптимизировать, да, вот этот процесс заявки на эти предметы, чтобы сократить максимально клиентский путь. И мы пришли к тому, что необходимо было сделать какой-то единый ресурс в одной точке, электронный ресурс. Да. Если семейный МФЦ – единая точка входа, то есть электронный ресурс, через который можно на любую услугу заявиться, в пункт проката в том числе, и социальную няню тоже себе заказать. А напомню, что они у нас в трех районах на сегодня действуют – Мценск, Орел и Долгая. И уже 100 семей являются постоянными пользователями нашей социальной няни. То есть вот этот ресурс – область заботы. QR-код есть на нашей страничке ВКонтакте, и мы оставляли эти QR-коды во всех наших партнерских офисах. Это и женские консультации, и перинатальный центр. Ну, естественно, во всех наших учреждениях вы можете этот QR-код увидеть. Ну, и просто задать через поисковик область заботы, погрузиться. Сразу выдаются муниципальные образования. Вы выбираете там, где вы проживаете, и смотрите, где, например, вы можете в ближайший пункт проката записаться, выбрать 5 наименований тех необходимых вещей, которые вам нужны, и даже определиться со временем. Также можно записаться на консультации, мероприятия, посмотреть все меры соцподдержки. То есть это ресурс, который постоянно пополняется новыми данными. И мы, конечно, будем его расширять в плане информации, наполнять для того, чтобы как можно больше всего необходимого для семей с детьми было сосредоточено именно на этом ресурсе. Кроме этого, конечно, есть традиционные меры социальной поддержки для семей с детьми. Но особое у нас внимание, как вы правильно отметили, это многодетные семьи. Я не буду сосредотачиваться на всех мерах поддержки. Я думаю, что большая часть получателей о них знают. Но хотела бы отметить, что на самом деле вот из того, что новое мы ввели в прошлом году, это новая выплата на третьего и последующего ребенка, рожденного с 1 января 2025 года в сумме 300 тысяч рублей. За уже период этого года 135 семей 300 тысяч получили. Также единовременная денежная выплата обучающимся по очной форме обучения беременным женщинам 100 тысяч рублей, 79 человек к нам обратилось и тоже получили. Из таких вот, знаете, концептуальных как бы выплат хотела бы обратить на ту выплату, которую мы ввели достаточно давно, но право на нее не так давно приобрели женщины. Это женщины, которые вышли на пенсию и могут получать доплату к пенсии, как многодетные матери. Доплата не очень большая, 4500 рублей, но уже 3000 человек ее получают и, ну, радуются тому, что у них есть дополнительные меры соцподдержки от региона и благодарность как бы за то, что они действительно повлияли на численность региона тем, что у них родилось 3 и более ребенка. Материнский региональный капитал 141 тысячи и уже 284 человека в этом году ею воспользовались. Но в целом всегда, знаете, такой некий звучит оценочный момент, что да, это не так много, да, от государства. Но я всегда считаю, что все-таки, да, решение о рождении ребенка осознанно принимается родителями. И мне кажется, что все-таки в большей степени это не про деньги. Но государство сейчас предпринимает очень много усилий для того, чтобы все-таки рождений в российских семьях было больше. И мы тоже очень рассчитываем, что в Орловской области эта ситуация будет улучшаться. 10 тысяч многодетных семей на сегодняшний день, более 35 тысяч детей в них воспитываются. И ежегодно количество многодетных, к счастью, в Орловской области увеличивается. Вот мы рассчитываем на то, что тенденция эта будет набирать обороты. Ну и первые и вторые дети тоже будут появляться в орловских семьях. И будем мы этому очень рады, конечно же, и всячески будем оказывать необходимую помощь.
2: Одновременно с этим государство постоянно работает над расширением мер поддержки для участников специальной военной операции. Мы эту категорию тоже с вами упомянули. Какие сейчас сервисы существуют для них? Куда прийти нашим защитникам?
3: Да, сегодня у нас эта работа постоянно в ежедневном режиме ведется. И в целом 98 мер поддержки разного уровня, это федеральные, региональные, муниципальные, сегодня действуют. Также мы отдельно выделяем 3 меры поддержки через центр «Мой бизнес» и через фонд защитников Отечества. Хотела бы отметить, что ведется работа именно с точки зрения клиентоцентричности и максимально короткого пути клиентского, да, скажем так. Сегодня 16 мер социальной поддержки можно получить посредством единого запроса через многофункциональные центры. Всего на именно многофункциональные центры через МФЦ предоставляются 67 мер соцподдержки. Вот что такое единый запрос, комплексный запрос? Единый комплексный запрос – это когда человек пишет одно заявление, и уже сотрудник МФЦ посредством своих средств подручных уже может включить в этот единый запрос все меры, которые предоставляются тому или иному человеку. То есть ему не нужно писать на каждый вид услуги отдельное заявление, предоставлять какие-то отдельные документы. Комплексный запрос включает в себя на сегодняшний день меры поддержки по компенсации расходов коммунальных услуг, социальный контракт для демобилизованных, если он хочет его получить, налоговые льготы и многое другое. Здесь, опять же, мы поработали над тем, чтобы сделать это максимально удобным, и у нас тоже через QR-код действует портал «Поддержка героев», в котором содержится весь комплекс, не только меры социальной поддержки, весь комплекс информации о том, каким категориям участников СВО, семей участников СВО, вернувшимся демобилизованным нашим военнослужащим, можно не только получить меры социальной поддержки, но и получить профориентацию, психологическую помощь, куда обратиться для того, чтобы получить различные уровни образования и так далее и тому подобное. Для того, чтобы понять, поскольку мы же понимаем, да, что каждой категории, в зависимости от тех категорий, о которых мы говорим, либо это член семьи, либо сам участник СВО, положен разный комплекс мер. Соответственно, там у нас есть анкета, это так называемое профилирование, которое сразу позволяет выдать на выходе именно тот набор услуг, которые положены каждому конкретному человеку. И это тоже очень удобно. Хотела бы сказать о том, что портал «Поддержка героев» разрабатывался нами в тесном сотрудничестве с участниками СВО, которые принимали участие в региональной программе «Поддержка героев». Это программа, которая проводилась под поддержкой Андрея Евгеньевича Клочкова, губернатора региона. И ребята давали нам такие точечные замечания, что хотелось бы улучшить, где им кажется, вот какие-то есть неудобства, непонимания. Они, ну, как бы помогали нам сориентироваться, что с точки зрения пользователя наиболее удобно и эффективно. И в конечном итоге вот на конкурсе лучших проектов, который проводился в регионе в рамках проекта в области бережливого производства, как раз победил проект «Поддержка героев». QR-коды тоже размещены на наших страничках ВКонтакте и на сайте, и много где есть тоже. Но и в том числе мы делали этот портал именно для того, чтобы не только самим ребятам было удобно и членам их семей, но и для того, чтобы сотрудники различных ведомств пользовались этим порталом, для того, чтобы приходящий к ним участник СВО мог получить ответ на любой вопрос, даже если он не относится к компетенции вот этого конкретного ведомства. То есть мы всегда хотим, чтобы человек от нас уходил удовлетворенным, да, чтобы мы ему не говорили «нет, не знаем, не можем», и вообще эта информация – это не наше направление. Вот такого вот быть не должно, мы это точно понимаем. И поэтому вот этот портал позволяет специалистам государственных структур тоже очень хорошо ориентироваться. И, кстати говоря, мы вот обменивались мнением с Фондом защитников Отечества, и они тоже сказали, что они очень активно этим порталом пользуются и считают его достаточно удобным и таким насыщенным необходимой информацией.
2: Переходим. Расскажите, пожалуйста, о грантовой деятельности. В каких проектах вы сейчас участвуете? Какие находятся в работе у ваших коллег?
3: Грантовая деятельность в последние годы стала для нас такой интересной платформой, благодаря которой мы можем реализовывать большие, насыщенные мероприятиями проекты, получать как бы дополнительные денежные средства для развития наших учреждений. И одним из основных партнеров этой деятельности для нас является Федеральный фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это государственный фонд, который постоянно проводит вот эти конкурсные отборы. И мы на протяжении уже, наверное, лет 5 являемся постоянно победителями разных грантовых направлений. В прошлом году мы были победителем в конкурсе по проекту «Комплекс мер безопасного детства». И в этом году буквально совсем недавно мы узнали о том, что мы набрали самый высокий балл среди всех регионов, а их было порядка 80, которые участвовали в конкурсе на грант, который направлен на реализацию поддержки как раз семей участников СВО. Ну, в основном тех ребят, которые возвращаются, потому что вопрос, который у них сразу возникает, как интегрироваться в эту мирную жизнь. Это бывает очень достаточно сложно. Ну, а поскольку это фонд поддержки детей, то, соответственно, все меры, которые и мероприятия, которые будут реализовываться в рамках этого гранта, а грант составляет 13,4 миллиона рублей, вот на текущий период 26-го года, 27-го года, он направлен именно на то, чтобы дать возможность совместную деятельность организовывать и поддерживать в этой части отцов, которые возвращаются, да, и помогать им восстановить вот эти детско-родительские связи, которые, может быть, за время отсутствия папы дома немножко, ну, скажем так, видоизменились, и поэтому вот мы разработали комплекс мер в этой части. Более 5000 человек примет участие в реализации проекта. Самые разные направления. 51 социальный сервис, начиная с кабинетов диагностирования, консультирования, психоэмоциональной коррекции, юридической помощи, семейных коворкингов. Кроме этого, на базе кризисного центра будет создан мобильный комплекс выездной, который для этого закупится автомобиль, конечно же, который будет выезжать самые отдаленные наши населенные пункты для того, чтобы приблизить услугу к месту проживания. Ну и, безусловно, мы здесь не обойдем вниманием цифровые сервисы. Будет чат-бот создан тоже для помощи и ответа на самые разные вопросы. И такая будет онлайн-приемная, которая тоже позволит задавать вопросы в онлайн-режиме. Мы в разных районах области планируем реализовывать, например, в Дмитровске будет совместная творческая и прикладная деятельность. Это там уже есть швейные мастерские, есть уже мастерские фотохудожественные для того, чтобы опять папа мог вести совместную деятельность с ребенком. На базе кризисного центра будет создан клуб, который будет обучать детей в игровой форме работе с беспилотными летательными аппаратами. И там уже есть понимание, что это вот такой специальный аппарат, который называется «Чижик». И потом будет конкурс такой вот технического творчества вместе с папой. В Ливнах это будет гончарная мастерская, и тоже здесь различные виды прикладного творчества. И в Долгом это будет агронаправление, да, выращивание каких-то растений, может быть, там, не знаю, плодовых культур. То есть в зависимости от специфики каждого района вот это будет направление совместной деятельности родителей и детей выстраиваться на то, чтобы объединить их, сделать их общение более таким теплым, дружеским, восстановить какие-то утраченные связи. Потому что все, к сожалению, происходит непросто. И психоэмоциональные травмы как у детей, так и у родителей имеют место быть. И связаны они, конечно, с этой непростой жизненной ситуацией. Большой пласт работы – это, конечно, работа с пожилыми гражданами. У нас есть региональная программа «Активное долголетие». Мы сейчас понимаем, что пожилые граждане – это люди, которые находятся в ресурсе, да, и возраст – это совершенно не помеха для того, чтобы вести активную волонтерскую деятельность, заниматься физической культурой, культурно-досуговые мероприятия посещать, образовательные проекты реализовывать. И хочу отметить, что 56 тысяч граждан региона как раз-таки вовлечены во все эти мероприятия по данным направлениям, которые я назвала. Конечно, для тех пожилых людей, которые находятся в тяжелом состоянии по здоровью, тоже предусмотрены формы поддержки. И уже не первый год мы реализуем на базе 4 пилотных регионов систему долговременного ухода. Это для людей, которые утратили способность к самообслуживанию. Федеральный проект. И сегодня у нас 307 человек, тоже охваченные долговременным уходом. Здесь мы понимаем, что продолжительность жизни будет увеличиваться, она уже увеличивается. К сожалению, мы понимаем также, что родственники иногда не могут осуществлять полноценный уход. Мы приходим здесь на помощь, потому что понимаем, что молодая часть семьи работает. Приходим на помощь, помогаем нашим пожилым гражданам. И в рамках системы долговременного ухода есть разные уровни обслуживания, и вплоть до того, что наш помощник по уходу находится с человеком практически каждый день в течение всех 7 дней. И помогают не только какой-то уход осуществлять, да, но и развивать когнитивные функции, обученные на базе медицинского колледжа обязательно наши помощники, и они могут даже какие-то простейшие медицинские

0: последнее время?
1: Конечно, но я всегда выражаю огромную благодарность всей нашей огромной армии всех специалистов, потому что понятно, что социальные работники – это узкая категория, и у нас их всего 800. Но в целом в отрасли работают почти 5000 человек. И, конечно, это целая армия. Мы по численности всегда сравнивали себя, ну, пожалуй, с полицейскими. Да? Ну, сейчас не знаю, сколько в их кадровом составе людей. Но, тем не менее, мы закрываем очень важные и нужные направления, о которых я сейчас уже рассказала. Мы постоянно меняемся, мы постоянно оптимизируемся, мы смотрим, где уже есть необходимость каких-то серьезных изменений, но стараемся по возможности просто качественно менять направление нашей работы. И вот, ну, вы видели, что на смену каким-то устаревшим структурам, а мы понимали, что, допустим, социально-реабилитационные центры, которые раньше были у нас практически в каждом районе, они в таком количестве уже, может быть, не востребованы. И мы переходим к системе семейных МФЦ. А вот мы это все отслеживаем и реально подстраиваемся под ту ситуацию, которая диктует нам время. Вот. В целом, хочу, конечно, еще раз поблагодарить своих коллег за такой вот очень нужный и вдохновенный труд. Они действительно большая часть всегда отдают все свои душевные силы на благо тех, кого они обслуживают, кого они поддерживают. Пожелать им самим здоровья и долгих лет, пожелать им семейного благополучия. Ну и, конечно, мы все сейчас желаем только одного в глобальном смысле. Это, конечно, мирного неба и нашей скорейшей победы, потому что понимаем, насколько сложно всем тем, кто находится там, на фронте, и тем, кто ждет, еще сложнее. Поэтому, а мы рядом с ними, поэтому вовлечены тоже в эту эмоциональную ситуацию. Поэтому всем терпения, сил и, конечно же, мирного неба.
2: На этом программа подошла к концу. Над передачей работали автор и ведущий Григорий Николаев, а также звукорежиссер Наталья Филиппова. Берегите себя. Всего доброго.
3: Вести. Актуальное интервью.
4: Музыкальная пауза. Радио России.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
2: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. В Орловской филармонии закрылся концертный сезон. Проголосовать за объекты благоустройства орловцы могут до 12 июня. И орловские рыбаки наловили более 300 килограммов карпа. Подробности далее. Делегация Орловской области приняла участие в 10-м съезде Союза промышленников. Ключевой темой стало трудоустройство участников СВО на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об итогах всероссийской встречи расскажет наш корреспондент Ольга Прилепская.
2: Трудоустройство участников СВО на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Эта тема стала ключевой на 10-м съезде Союза машиностроителей. Важным итогом для нашего региона стала кадровая смена. Вадим Максимов избран в состав Центрального совета Союза машиностроителей. Уже определились и с главным направлением работы – поддержка инженерных кадров.
3: Изменение денежно-кредитной политики, которое мы видим сейчас, плавное ослабление, оно позволяет надеяться на то, что действительно в ближайшее время мы сможем активно развивать наши промышленные предприятия и, самое главное, делать, модернизировать и современное производство.
2: В этом направлении уже 15 лет движется Дора Громаш. Большое внимание уделяет импортозамещению, выпускают запчасти. Производство наладили не менее 250 единиц в год. А сельскохозяйственную технику не только изготавливают, но и дают ей вторую жизнь. Восстанавливают. На счету 35 видов агрегатов для обработки почвы. Но строительство большой машины начинается с маленькой детали. Их производят на заводе. Пусть все уже автоматизировано, без человеческого контроля не обойтись. Каждый сотрудник четко знает, за что он отвечает. Николай Карташов занимается выпуском сельхозтехники более 2 лет. Подобного опыта работы не было, но всему обучили.
4: Сложностей никаких нет, работа нравится. Большое конструкторское бюро, с ним хорошо взаимодействуем. Они нам очень хорошо помогают, никаких сложностей не возникает.
2: Помогает в этом техника, станки и аппараты. Посмотреть на производство изнутри могут не только работники. Например, для студентов двери предприятия всегда открыты. В прошлом году акция «День без турникета» собрала около 3000 ребят.
5: Мы пришли на практику. Нам показывают процесс контроля и, в общем, производство завода.
2: И уже после первого визита Александр Свиридов понял, будет здесь работать. Он будущий контролер качества автомашинных строений. В своей профессии видит лишь перспективы. Сегодня предприятие не стоит на месте, а завтра он может стать одним из тех, кто будет выводить его на новый уровень развития.
1: Почти 80 тысяч орловцев приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Активнее всего выбирают территории жители Орла, Ливен, Мценска, Орловского муниципального округа, Крамского и Болховского районов. Голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять участие можно с 14 лет на сайте загородсреда.госуслуги.ру до 12 июня включительно. На голосование вынесены общественные территории, которые в случае победы будут благоустроены в следующем году. Их перечень формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей, отметили в региональном правительстве. В областной столице можно выбрать сквер Лескова, бульвар генерала Мартынова или сквер Орловских партизан. Мценск, Сосковский и Новодеревеньковский районы голосуют за дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны ранее. На Орловщине в рамках весеннего этапа лесовосстановление провели на площади 23 гектара. Весь посадочный материал, используемый в весенней лесокультурной кампании текущего года, выращен в местных питомниках. Об этом на аппаратном совещании в администрации области рассказал начальник регионального управления лесами Александр Насонов.
6: На первом этапе была проведена подготовка почвы под создание лесных культур. Работы охватили сразу несколько лесничеств. Это Глазуновская, Ломенская, Дмитровская, Новосильская, Шаблыкинская. Весенние посадки также проведены в других районах области. Это в Ломенском лесничестве Залегощинского района на площади 2 гектара вручную высадили сеянцы ели обыкновенные и дуба черешетого. В Лозуновском лесничестве провели искусственное лесовосстановление сеянцами сосны обыкновенной на площади 4 гектара. На 4 участках Дмитровского лесничества с помощью проверенного временем инструмента меча Колесова, который позволяет бережно размещать сеянцы в почве, высажено 30 тысяч штук сеянцев дуба на площади 7 гектар. В Шаблыкинском лесничестве созданы лесные культуры сосны на площади 4 гектара. В Верховском и в Новосильском районе Новосильского лесничества проведено комбинированное искусственное лесовосстановление на площади 6 гектар.
1: Помимо создания новых лесных культур, проведено и дополнение посадок прошлых лет. В Орловской филармонии закрыли 86-й концертный сезон. Он был насыщен разными событиями, удивительным многоголосием наших и приглашенных артистов. О том, чем он запомнился артистам и зрителям, расскажет Эва Стасюлевич.
7: Любите ли вы Брамса? Исполнение его концерта для фортепиано с оркестром стало настоящим подарком для орловцев. За роялем лауреат международных конкурсов, когда-то орловчанка, наша землячка, а теперь минчанка Светлана Кудина. Она при любой возможности с удовольствием выступает в родном городе. Светлана окончила наш музыкальный колледж, где до сих пор преподает ее мама, затем Гнесинку, а сейчас работает в Белорусской государственной академии музыки в Минске.
8: Прекрасный дирижер Василий Шкапцов. Очень большая ответственность с ним играть и в то же время удовольствие. Замечательный оркестр, очень теплая, гостеприимная публика. Поэтому я с большим удовольствием приезжаю.
7: Аншлаги на выступлениях губернаторского оркестра на протяжении всего сезона. Он запомнился музыкантам и зрителям самыми разными событиями и впечатлениями.
9: На мой взгляд, самым ярким событием этого сезона, и не только этого сезона, был проект «Молодые дарования Орловщины 2026». Здесь собрались в одном концерте уникальные наши дети орловские, которые учатся в престижных вузах России и обладают феноменальными способностями. Это было очень яркое впечатление от исполнения, от игры с ними.
10: Нельзя не отметить открытие этого сезона. Александр Полковников, солист Большого театра. Это было знаменательное событие для всей Орловской области.
11: На мой взгляд, самым ярким и запоминающимся стал концерт в честь юбилея нашего замечательного оркестра. Это было событие грандиозное.
7: Каждый сезон неповторимый, всегда предлагает новые лица и имена, знакомит с лучшими произведениями мировой музыкальной культуры. Под музыку Брамса и Глазунова артисты прощаются со зрителем до осени. Но в июне мы еще сможем попасть на концерт «Легенды русского рока 2» и «Джазовую лабораторию». Музыка остается с нами и летом.
1: Орловские рыбаки стали призерами этапа Кубка России по ловле карпа. Соревнования прошли в Адыгее. В турнире приняли участие 56 пар из 26 регионов страны. Орловские спортсмены Игорь Музалев и Виталий Новиков поймали 72 карпа общим весом чуть более 315 килограммов. Помимо крупного улова, наши спортсмены выполнили норматив мастеров спорта России. Наш выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
0: Радио России «Орел». Спорт.
12: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» ушел от поражения в домашнем матче второй лиги. Накануне наша команда принимала на своей площадке коллектив «СКА Хабаровск-2». Счет матча 1-1. В начале первого тайма полузащитник хабаровчан Григорий Аванесян вывел команду вперед. Во втором тайме на 52-й минуте игрок «Орла» Даниил Арсентьев сравнял счет. Сейчас наша команда находится на 8-м месте в турнирной таблице. Орловчанка Анна Чурсина завоевала бронзу чемпионата России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборья классическая. На фоне борьбы за медали спортсменка испытывала серьезные проблемы со спиной, что особенно сказалось на становой тяге. Анна стала бронзовым призером, уступив всего лишь 7,5 килограммов второму месту чемпионата России, а также установила новый рекорд страны в жиме. Нашей спортсменке покорилась штанга весом 117 килограммов. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в Орле по области малооблачно. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Ветер южного направления 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 746-745 миллиметров ртутного столба. С вами была Татьяна Курбатова. Берегите себя и своих близких.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российское ПВО ликвидировало 140 украинских БПЛА за ночь. За последнюю неделю мая от обстрелов ВСУ погибли 35 человек, заявил Небензя. Итоги парламентских выборов в Армении могут оспорить в Конституционном суде. Далее подробности. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 80 тяжелых боевых гексокоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиации. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Моначиновка, Червоный Оскол, Харьковской области, Сидорово, Краснолиман, Светогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 80 тяжелых боевых гексокоптеров и 3 барражающих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 220 военнослужащих, бронетранспортер ВАП, бронированные машины «Казак» и «Гюрза», 23 автомобиля, артиллерийское орудие «Богдана-Б», миномет и станция радиоэлектронной разведки. Кроме того, скрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 18 наземных роботехнических комплексов и 6 полевых складов боеприпасов.
1: Тем временем группировка войск «Восток» уничтожила 8 станций спутниковой связи «Старлинг» ВСУ и 30 пунктов управления беспилотной авиации. Об этом сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов. По его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника. Российскими средствами ПВО в течение минувшей ночи перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что дроны, нейтрализованные над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. Россия потребовала от генерального секретаря ООН решительно осудить преступления боевиков киевского режима против мирных граждан России. На заседании Совбеза Всемирной организации наш постпред Василий Небензя сообщил, что только за последнюю неделю мая от обстрелов ВСУ погибли 35 человек, пострадали 217. Дипломат заявил, что ответственность за происходящее несут и страны Запада, заинтересованные в том, чтобы конфликт не прекращался. Последние попытки якобы мирных инициатив со стороны Киева рассчитаны лишь на медийный эффект, уверен Небензя.
3: Имитация переговоров и разыгрываемые на публику спектакли нам чужды. Мы стремимся к устойчивому и долгосрочному урегулированию конфликта. До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится.
1: Дипломат подчеркнул, что за последнее время российская армия поразила 10 украинских военных предприятий, в том числе производящих ударные БПЛА. Политические силы Армении, недовольные итогами парламентских выборов 7 июня, могут оспорить их в Конституционном суде 19 июня. Об этом заявил глава Центра избирком Республики Вагна Вагимян. Он также напомнил, что окончательные итоги голосования, согласно избирательному законодательству, будут подведены через неделю после выборов 14 июня. Авакимян отметил, что до этого ЦИК займется пересчетами, уточнениями голосов, рассмотрением жалоб. Он добавил, что новый парламент будет созван независимо от того, возьмут ли оппозиционеры мандаты. Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Оппозиция неоднократно обвиняла действующие власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. Партия премьера Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов непрошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы. Блок «Сильная Армения», предпринимателя Самвела Карапетяна с 23% и Альянс Армении экс-президента Роберта Кочеряна с почти 10%. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами. Воздух в Москве сегодня днем прогреется до плюс 29 градусов. Это на 6-7 градусов выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Пройдут ливни с грозами, однако они будут носить мозаичный характер.
4: В течение сегодняшнего дня характер метеоусловий будет определяться таким рыхлым барическим полем, поэтому в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, причем на каждый квадратный метр московских улиц может пролиться до 5-7 литров дождевой воды. А значит, по таким дождем можно будет капитально намокнуть, но, повторюсь еще раз, это очень будет мозаично, локально, где-то и не выпадет ни капли, а где-то можно попасть под проливной дождь. Ветер при этом юго-западных румбов по силе 3-8 метров в секунду, естественно, при грозе и шкваловом вороте порывы могут усиливаться до штормовых показателей 15 метров в секунду и более. Ну и температура после вчерашних плюс 27,1 на опорной метеостанции ВДНХ вновь повысится до таких же показателей 26-29, даже может быть чуть повыше на градус сегодня будет. Ну, соответственно, это, конечно, намного жарче, чем положено в это время года. Это как минимум где-то на 6-7 градусов теплее многолетней климатической нормы июня месяца. Но атмосферное давление будет падать, составит 746 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Тишковца, аномально жаркая погода сохранится в московском регионе до пятницы. В выходные в столицу и Подмосковье придут ливни с грозами, а температура понизится до плюс 20-25. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер, островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Российская сборная в преддверии этого поединка провела тренировку в полном составе. Встреча состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19:30 по московскому времени. Главный тренер футбольной сборной Узбекистана Фабио Каннаваро сомневается, что его команда станет чемпионом мира. По словам итальянского специалиста, поездка на Мундиаль с давлением «нужно обязательно выиграть» не поможет игрокам получить удовольствие от турнира. На групповом этапе чемпионата мира по футболу Узбекистан сразится с Колумбией, Португалией и Демократической Республикой Конго. ЦСКА обыграл «Уникс» 86-74 в третьем матче финала баскетбольной единой лиги ВТБ. У москвичей 18 очков набрал Ливио Жан-Шарль, у казанцев 23 очка на счету Маркуса Бингема. Счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча пройдет в эту среду в Казани. Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг теннисного турнира в Лондоне. В стартовом раунде она в трех сетах уступила британке Хэриет Дарт. Хоккейный «Авангард» продлил контракт с защитником Джозефом Чикони. Срок нового соглашения рассчитан на один сезон. И таковы основные новости спорта. К этой минуте Егор Новиков. До встречи.
1: Во вторник, 9 июня, в Петрозаводске плюс 24, плюс 26, без осадков. В Уфе плюс 23, плюс 25, кратковременные дожди. В Пензе плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди. Гроза. В Туле без осадков плюс 28, плюс 30. В Волгограде плюс 28, плюс 30, без осадков. В Севастополе плюс 23, плюс 25, без осадков. В Сочи плюс 23, плюс 25, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами ливни с грозой, возможен град, днем в городе на Неве плюс 26, плюс 28. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, днем в столице плюс 27, плюс 29. Сейчас в Москве 20 градусов тепла.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
3: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход». По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
4: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире. 8 часов 12 минут и 22 секунды. Точное московское время. Вторник, 9 июня на календаре. А в студии все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
7: Доброе утро всем. 8-925-222-99-92. Напишите нам, какого мнения вы о совместном проектировании тоннеля через Берингов пролив. Россия и США подписали соответствующее соглашение, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестсотрудничеству Кирилл Дмитриев. Напишите нам, сообщите, нужен ли России этот тоннель, на каких условиях и вообще, напишите нам.
6: Предполагается, кстати, что соединить два континента путепроводом под Беринговым проливом можно за 8 лет. И еще раз подчеркну, мы просто привыкли к карте, вот как мы ее видим в учебнике географии, да, и на школьной доске, над школьной доской, точнее, карта мира, где Соединенные Штаты находятся в совершенно другом конце России, Но, тем не менее, в общем, в конце мира, на самом деле, если вспомнить, что земной шар, он не плоский, и, в общем, Россия и США гораздо ближе, чем кажется, территории государств разделяют всего 4 километра в Беринговом проливе, то есть, по сути, у нас должны когда-нибудь, может быть, образоваться добрососедские отношения. То есть Соединенные Штаты — это наш сосед.
7: Сосед, да. Ну, а, собственно, что касается проекта, то это не просто подводная часть 86 километров. 4 километра — это граница между государствами, да, а все-таки...
6: Между островом Ротманово и американским островом Крузенштерн.
7: Между двумя островами. Ну, и, в общем, это некий симбиоз двух государств, которые, несмотря на политические разногласия, скажем так, да, деликатно имеющиеся политические разногласия, готовы работать над совместными технологическими инфраструктурными задачами.
6: Вот, кстати, идея соединить Евразию и Северную Америку наземным путем обсуждается-то уже больше полувека. Планы строительства моста на этом участке появились еще во времена царской России. И мы, кстати, тогда сотрудничали с Соединенными Штатами и были очень даже дружны, особенно в экономическом плане. Но тогда помешала Первая мировая война, к идее возвращались и при Сталине. А в 60-е годы американский активист даже предлагал назвать мост проект в честь Хрущева и Кеннеди. А теперь проектом занялись в современных реалиях. И как назовут тоннель, да, может быть, тоннель Путина-Трампа, например.
7: Угу. Самая интересная стоимость, да, 65 миллиардов долларов, примерно полгода, год назад оценивали, обсчитывали, да, проект по сообщению Кирилла Дмитриева. Но сейчас он пишет о том, что стоимость с учетом технологий компании Илона Маска может уменьшиться до 8 миллиардов долларов. Давайте строить будущее вместе, пишет Дмитриев в одной из запрещенных в России социальных сетей.
6: А давайте поймем, какое будущее мы хотим построить и вообще зачем нам в нынешних реалиях тоннель. Мы все-таки Соединенными Штатами уже очень много десятилетий являемся политическими, в кавычках, партнерами.
7: Да, да, оппонентами.
6: Оппонентами, конечно. Алексей Черняев, политолог, американист, кандидат политических наук, с нами на связи. Алексей Вячеславович, доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Доброе утро. Скажите, зачем нам этот тоннель? Давайте вот так, знаете, по-народному сформулируем.
6: Символ духа Анкориджа, может быть.
8: Ну, вы знаете, этот тоннель на самом деле нужен прежде всего, потому что Трамп, как сорока, любит все блестящее, большое, красивое. Понятно, что очередной раз возврат к теме тоннеля – это, прежде всего, попытка сделать что-то приятное Трампу, попытка его зацепить гигантской мегастройкой, которую он мог бы показывать как там, своего рода свое достижение.
7: Неплохо, но, может быть, если ему нужен тоннель, тогда просто из Лос-Анджелеса в Бостон, подземный, и все прекрасно.
8: Ну, ему же нужно что-то еще показать международное, что его уважают во всем мире.
7: Ну, тогда до Мехико. Ну, тогда мигранты рванут из Мексики.
8: Ну, вот. Да, поэтому он безопаснее. Через Берингов пролив безопаснее.
6: Хорошо. Ну, слишком дорогой символизм получается. В чем экономическая подоплека этого проекта? Изначально говорили, что 65 миллиардов. Многие эксперты говорят, что можно уложиться в 35, а подписано соглашение на 8 миллиардов.
8: Мы же понимаем, что это пока предварительные оценки. Реально же никто еще не начинал строить. Все находится на стадии планирования. Как любят говорить в народе, плюс-минус километр. Экономическое значение тоннеля вообще непонятно, потому что у России на Чукотке мало кто живет. С американской стороны живет еще меньше людей на Аляске. Кто, что и кому там возить, ездить, это большой интересный вопрос.
7: Получится как монорельс времен Юрия Михайловича Лужкова.
8: Ну, в каком смысле, да. Монорельс хотя бы стал туристическим объектом.
7: Ну, хотя, кстати это говоря, затраты сопоставимы. Если 8 миллиардов долларов, то монорельс-то, по-моему, в 50 миллиардов вышел тогда еще.
8: Ну, я не помню, но, в общем, я говорю, похоже на такой же туристический объект. В каком смысле?
6: Ну, а можно ли товары возить из Евразии в Соединенные Штаты или, наоборот, Соединенных Штатов через нашу территорию в страны, например, Евразийского экономического союза?
8: Все можно, но по морю обычными кораблями будет дешевле.
7: Скажите, Алексей Вячеславович, ну раз уж мы говорим о том, что это такая политическая заголовочная история, тогда как к ней относиться? Ну, мы понимаем, что это новый, возможно, проект, который позволит как-то встречаться, общаться, некое поле для политических маневров, переговоров. Будьте здоровы.
8: Безусловно. Безусловно. Да. Не так. Это попытка добавить в российско-американские отношения позитивную повестку. Потому что позитивной повестки сильно не хватает.
7: Вот смотрите, нам Светлана пишет на номер 8-925-222-99-92. Пришло сообщение. Проект тоннеля через Берингов пролив почему-то интересует США. Понятно, им нужны наши недры, влияние на народ. А вот для чего это России, непонятно. Мы стараемся как можно быстрее разбазарить свои запасы, спрашивает наша слушательница.
8: Знаете, просто на самом деле Чукотка настолько тяжелый в освоении край, как и находящаяся с той стороны Аляска. Что там, кусок Аляски, что там, конечно, очень трудно чего-то разбазарить, там как бы осваивать это, а еще и осваивать. Потому что просто очень тяжелая территория с очень плохим климатом и очень плохой транспортной доступностью.
7: Скажите, а нужно ли вообще каким-то образом прокладывать партнерство со структурами одиозного миллиардера Илона Маска? Ну вот указывается одна из его компаний, но мы понимаем, что Илон Маск, мягко говоря, причастен к инфраструктурному обеспечению интересов НАТО в конфликте СВО мы про Starlink говорим. Нужно ли это вообще? И вообще имеет ли это смысл, или доллар не пахнет?
8: Ну, вы знаете,
7: в таких проектах
8: политическому руководству нужно ли это? Я, честно говоря, к этой истории отношусь с определенным скепсисом, именно потому, что она чисто повесточно-заголовочная. Экономической целесообразности особо в этом нет. Ну, а что касается технологии Илона Маска, ну, мы первый раз слышим, что он имеет какое-то отношение к прокладке туннелей. Все-таки до сих пор считал, что занимается его компания несколько другими вещами, чем прокладка межконтинентальных.
7: Да он чем только не занимается. Ну,
6: подождите, Hyperloop, я
7: помню. Hyperloop, да.
8: Ну вот. Это же тоже, как бы, его, по большому счету, пока нет.
6: Да, его пока нет, но ждем, может быть, появится. Спасибо, Алексей Вячеславович. Алексей Черняев, политолог, американист, кандидат политических наук, был с нами в эфире. Действительно, хочется разобраться по поводу экономики. Но мы тоже не готовы просто так тратить деньги на строительство непонятно чего в угоду Трампа. Но давайте откровенно. Если мы хотим и решились этот проект реализовывать или хотя бы планировать его реализацию, это значит, что мы видим для себя в этом какие-то плюса. Ну, нет, у нас только много миллиардов, знаете, чтобы на пиар-компании тратить для Трампа. Ну, кто деньги-то выдаст?
7: Похоже, действительно, российская сторона будет исповедовать такой здравый прагматизм. По крайней мере, хочется в это верить. С нами на связи эксперт, доктор экономических наук, председатель экспертного совета по вопросам развития арктической зоны России при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Алексей Фадеев. Алексей Михайлович, доброе утро.
9: Доброе утро, уважаемые коллеги. Здравствуйте.
6: Доброе утро. Алексей Михайлович, подскажите, вот по вашему мнению, какое экономическое обоснование вообще можно найти в проекте? Для чего он России? Поможет ли это развивать наши, в том числе, северные территории?
9: Да, совершенно верно. Здесь экономическая выгода, на мой взгляд, очевидна.
7: Но прошу прощения, поправьте, пожалуйста, трубочку чуточку ближе.
9: Да-да, вот так лучше стало?
7: Да.
9: На мой взгляд, экономические выгоды очевидны от такого проекта, но при этом надо понимать, как и все долгосрочные проекты в Арктике, отдача на вложенный капитал будет не сразу, спустя 15-20 лет. Вместе с тем, речь идет не только о логистике, речь идет в глобальном смысле о связанности северной территории между собой. Надо понимать, что сам по себе тоннель, который соединяет и Аляску, и Чукотку, является во многом таким политическим символом, но для нас это очень важная история с точки зрения именно развития арктических территорий. О чем идет речь? До входа в этот тоннель нет близлежащих дорог в радиусе 2500 километров. Для того, чтобы действительно грузы эффективно стали перемещаться из, скажем так, там, центральной части России, из Сибири, необходимо продлить железную дорогу, Амуро-Якутскую магистраль, до Чукотского автономного округа. Необходимо соединить все автомобильной сетью дорог. Это огромные инвестиции, это огромные вложения, это создание рабочих мест, это работа для крупной промышленности, которая во многом определяет валовый внутренний продукт. Поэтому выгоды очевидны. Надо сказать, что вот сегодня стоимость продуктов на Чукотке, она очень высока. Об этом недавно говорил и вице-премьер правительства Трутнев, который возмущался стоимостью цен. И это надо сказать, что цены, которые уже являются сниженными в результате работы закона о северном завозе, и тем не менее остаются высокими. Например, создание такой магистрали значительным образом позволит снизить стоимость продуктов питания, и это не единственный плюс, который появится. Речь идет о развитии туризма, научного сотрудничества, поэтому выгоды, как говорится, на мой взгляд, они весьма-весьма очевидны. Надо понимать, конечно, принимать во внимание стоимость строительства, потому что речь идет о строительстве на так называемых многолетних мерзлых грунтах. Но здесь, с одной стороны, те самые технологии Илона Маска, его компания Boring Company, которая обладает значительными технологиями, позволяющими сокращать и время, и стоимость строительства.
6: Но есть наши технологии строительства на вечной мерзлоте.
9: Совершенно верно, совершенно верно. Вот как раз это, об этом хотел сказать, что как раз наши российские технологии, мы строим города на вечной мерзлоте, и в этом плане преуспели больше, чем любая другая страна в мире. Поэтому здесь как раз с точки зрения применения наших компетенций, это будет подтверждение эффективности такой работы и проецирование в дальнейшем подобных сооружений на другие страны. Вот до сих пор обсуждается проект соединения Российской Федерации и Японии как один из вариантов. Поэтому, собственно говоря, это может стать таким...
7: После подписания мирного договора по итогам войны только, да, заметьте. А плюс, опять же, смотрите, я, готовясь к эфиру, начал понимать, что у Boring Company ничего не сделано. Есть только проекты. Hyperloop свернули, Hyperloop, Loop тоже свернули. Ничего ведь нет. Получается, Илон, прости его, господи, Маск будет экспериментировать на этом проекте. Но пусть он хотя бы, я не знаю, там до Мехико проложит тоннель или каким-то образом что-то сделает. Тогда уже допускать.
9: А вы знаете... Вы знаете, я с вами согласен, я бы здесь не уповал бы как раз на американские технологии, я рассматривал бы американские компании в качестве инвесторов в такие проекты. Здесь я больше доверяю нашим научным организациям, производственным, строительным компаниям, которые, как я уже отметил выше, имеют значительный опыт подобного строительства. Сегодня мы говорим о развитии трассы трансарктического транспортного коридора, которая как раз и предполагает, по сути дела, модернизацию, а то и создание портов современных с соответствующей инфраструктурой, проведение дноуглубительных работ и так далее, и так далее. Конечно, вот эти технологии, они потенциально могут быть использованы для строительства вот этого тоннеля. Но то, что это потенциально в том числе может оттянуть на себя, скажем так, порядка 3-5% мировой логистики, это существенные деньги, которые могут пойти с точки зрения вот именно окупаемости такого проекта. Кроме того, под землей могут перемещаться редкоземельные металлы, которые мы добываем. В этом плане это хороший и безопасный способ транспортировки, потому что сегодня в заявленной схеме строительства этого маршрута, скажем так, тоннеля, по сути дела, три ветки. Это автомобильная дорога, это железнодорожная дорога и это так называемый сервисный тоннель. Очевидно, что использование как раз, например, железнодорожной ветки для грузовых целей как раз позволит решить нам наши задачи экспорта. Это в значительной степени шаг в укреплении транзитного потенциала нашей страны. Сегодня мы развиваем трансарктический транспортный коридор, мы говорим о развитии проекта «Север-Юг» и его продление от Санкт-Петербурга до Мурманска с фреской «Северный морской путь». И если мы реализуем еще и этот, собственно говоря, проект, это будет означать только лишь факт того, что мы, как транзитное государство, сможем получать значительную часть доходов от логистики в глобальном плане. Мы станем по-настоящему связующим звеном между Западом и Востоком. Поэтому
6: да, но здесь же есть очень высокие политические риски. Вы знаете, у нас мы по опыту санкций убеждаемся, что малейшая политика, которая не понравится Вашингтону, тут же оборачивается санкциями. Этот тоннель будет перекрыт, ну, большую часть времени, понимаете? Придет новая администрация, которая настроена против России, русофобская какая-то тусовочка, понимаете? А эта тусовочка тут же перекроет тоннель.
9: Вы знаете, безусловно, политические риски, они существовали и ранее. Вот сама идея строительства туннеля обсуждается с конца 19 века. И, кстати говоря, как раз не была реализована по решению правительства России на тот момент. Вот, поэтому в любом случае риски есть. Здесь очень важно все продумывать, выверять шаги. Но в любом случае, скажем так, налаживать экономическое сотрудничество – это лучше, чем вкладываться в военное противостояние, на мой взгляд. Поэтому это тема для дискуссии. Это одна из точек переговорных позиций наших между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это одна из точек нашего роста. Я все-таки остаюсь оптимистом, верю, скажем так, в налаживание наших экономических связей, которые должны основываться не на эмоциях, а на таком реальном экономическом...
6: На добрососедстве, подождите. Давайте еще раз напомним, что США наши соседи.
9: Конечно, конечно. И, безусловно, это наши соседи, поэтому обеспечение связанности северных территорий – одна из таких глобальных задач, которые важны и для Соединенных Штатов, и
6: для нас в том числе. Спасибо большое, Алексей Михайлович. Алексей Фадеев, доктор экономических наук, председатель экспертного совета по вопросам развития Арктики при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга. Профессор Высшей школы производственного менеджмента Петра Великого.
4: Мы звучим на всю страну, говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
4: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
12: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
11: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
7: 8:31, 8 секунд. Точная московская. Татьяна Голованова, Кирилл Гришин. Этим утром вместе с вами. Здравствуйте.
6: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Видим ваши сообщения. Пишите нам также в мессенджеры Макс, в телеграм-канал и читайте последние новости на вести.ру.
7: Ну и давай прочитаем несколько сообщений, действительно, потому что по предыдущей теме немалый отклик у нас такой довольно заметный. Зачем нам приближать НАТО к нашим границам и упрощать им доступ, интересуется Елена. Действительно, зачем? Но это геополитика, вы же понимаете, что... И мы понимаем, что моментально такие стройки не реализуются. Это долгий переговорный процесс, экспертная работа, неторопливая. А если и проект когда-либо выйдет на... реальную, значит, проектировку, то тогда мы и вновь поговорим об этом. Ну и, собственно, как уже сказано было в нашем эфире, это одна из точек роста, да, одна из переговорных площадок, как минимум.
6: Дмитрий пишет, раз мы такие преуспевающие в Арктике, то помогите развиваться в Иркуте, которая воистину угольная столица российской Арктики. Так вот, для того, чтобы развивать Арктику, нужны экономические крупные инфраструктурные проекты. У нас они есть, они пока на ранней стадии развития. Почему-то Арктике мы должного внимания не уделяли и стали обращать внимание последние только лет 10. Все это очень небыстро. Нам нужны новые рынки, нам нужно где-то рядом рынки сбыта, в том числе, для того, чтобы Арктику развивать. И такие проекты, если они вдруг осуществятся, вы понимаете, это пока на стадии договоренности. До этого еще, до живого туннеля еще очень-очень долго идти пешком, понимаете? И если такие проекты будут, они подтянут, как говорят наши эксперты, за собой крупные инфраструктурные проекты. Строительство дорог, доступность, падение цен на продукты питания. Для севера, понимаете, это очень-очень важно, где хлеб стоит 100 рублей булка. Самый дешевый хлеб, не самого лучшего качества. А молоко 200 рублей литр стоит. Как вам такие цены? А зарплаты и пенсии, знаете, особенно у бюджетников, они чуть-чуть выше, чем везде.
7: Ну и действительно, правительство российское возвращается в Арктику. Огромное количество проектов. Национальный проект, насколько я понимаю, по возвращению России в Арктику, будут воссозданы опорные ключевые пункты в Арктике.
6: Ну и в Воркуту приехали зумеры, помнишь, Воркуту, мы делали, да, даже материал.
7: Конечно,
6: на эту тему.
7: В Воркуту приехали зумеры, они там осваиваются, да, Воркута немного сжалась в объемах, но тем не менее теперь новое прочтение северных городов и северных локаций. Ну а если, когда, если и когда будет реализован тоннель между Россией и США, то, как уже было сказано в нашем эфире экспертами, даже не нами, то всему этому должна предшествовать проложенная, четко выверенная инфраструктура с логичным продлением тех или иных транспортных артерий. Да,
6: то есть тоннель как повод.
7: Магистралей. А тоннель, конечно, это будет такая, знаете, большая вкусная вишенка на арктическом тортике. Ну что ж, идем далее.
4: Сигналы точного времени.
7: Ну и к теме обсуждения про пятивалентную вакцину от менингококковой инфекции мы условились поговорить с вами. И эта вакцина получит регистрацию и выйдет на рынок уже в этом году, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
6: Да, Вероника Скворцова. Скворцова, бывшая глава Минздрава, работает, возглавляет. Менговакс-В называется. Эта вакцина, она действительно уникальная, аналогов в мире попросту не существует, разработана она в России. Вакцина защищает от серотипа В, который вызывает тяжелые формы менингококковой инфекции. А в 26-м году как раз зарегистрируют две вакцины, одна из них уникальная, пятивалентная. И, собственно, очень много разных препаратов разрабатывается в этом институте, и сразу после регистрации вакцин начинается выпуск следующих лекарств, то есть он работает действительно как конвейер. Работает хорошо. Вакцины у нас действительно в последнее время появляются все чаще, и самое приятное, что все чаще мы слышим о том, что аналогов в мире не существует. То есть это какие-то инновационные препараты, которые должны спасти нас от самых страшных заболеваний.
7: Ну, а если они действительно успешны, то тогда открываются, наверное, экспортные возможности. Это я так предполагаю. Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов присоединяется к обсуждению. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
7: Расскажите нам, во-первых, для начала, что это за заболевание, менингококковая инфекция, как оно проникает в наш организм. А далее мы уже к вакцине.
13: Значит, менингококк – это такой, как говорят, диплоидный микроб, они такие, как вот две почки рядом. Вот так рисуют, вот такой он выглядит под микроскопом. И, значит, ну, вызывает менингит. Значит, менингит – это воспаление твердой мозговой оболочки, которая называется менингиомедия. И это воспаление сопровождается тяжелейшими симптомами, во-первых, жуткой головной болью, потерей сознания, но воспаляется и весь мозг, в том числе и человек умирает. Бывает еще одна жуткая форма, это называется менингококковый сепсис, когда вот весь наш адреналин, который предназначен, собственно, для борьбы со средствами, на ситуациями, в том числе с инфекции, он заканчивается. Надпочечники больше не справляются, и они погибают вот таких вот в усилиях страшных. И тогда человек буквально там за часы погибает.
6: Значит, распространяется, а как распространяется? Насколько это страшное заболевание, риск инфицирования?
13: Воздушно-капельным путем самое неприятное, что вот видимо клинически это такие, легкая простуда, и все. А у некоторых вот людей вот такая вот тяжелейшая форма. Еще в 10 раз больше, кто вообще ничего не чувствует, но переносит. А вот обычно набывает в таких коллективах. Значит, какие коллективы? От школы, техникум, общежития и что-то неприятное, армия. Вот в казармах очень часто, это не только в России, это во всем мире такое бывает, что вот солдаты болеют, ну, там, где есть вот тесный контакт, там вот долгий. Вот, собственно, инфекция. Она во внешней, на среде эти микробы, они очень хилые, чахлые, не живут. А вот в людях могут годами жить, не принося никакого вреда, но человек вот является источником для других. Ну, как бы микроб выбирает, где ему вот легче пробиться, в том числе это люди с пониженным иммунитетом. Вот, ну, дальше, наверное, про вакцины, да?
7: Да, конечно, но глава ФМБА, госпожа Скворцова, представила это заявление на форуме. Но мы понимаем, что экспертная работа шла и раньше, и разработки тоже велись. Просто на питерской площадке это было громко анонсировано.
13: В мире вакцин таких есть несколько, и, в общем-то, немало. Но все специалисты считают, что по поводу борьбы с инфекциями должен быть вообще очень мощный суверенитет. Это касается антибиотиков, различных средств от тяжелых инфекций, вакцины. То есть мы должны быть сами за своим, как говорится, забором способны справиться с любой инфекцией. Что, собственно, у нас есть и продвигается еще с противочумной вот системой, которая там создана в 1918 году. Даже раньше, до революции, на питерских фортах боролись с чумой. Так что традиции хорошие. Вакцинные традиции у нас мощные, мы даже делились с американцами, например, тулеременной вакциной, полиомиелитной вакциной. Все детские вакцины – это наши собственные, Тем не менее, вот менингит у нас вот на это так не было, хотя мы много лет работали на этой почве с кубинцами. На Кубе очень мощная медицина, это невзирая на все трудности. Они тоже хотят быть суверенными в плане борьбы с инфекциями. Вот. И тут у них очень хорошие специалисты в плане борьбы вот, с консервированной вакциной. Сейчас эта вакцина, я не видел патента, поэтому не могу сказать, кто там автор и чья. Наверное, раз Корсова заявил, то решающее на слово за нашими, хотя, и у наших есть традиция. Что такое 5-пятивалентное, значит? Значит, менингококк имеет немного разновидностей, у многих там микробов такие есть, так сказать, виды, штаммы. Это разные, чуть-чуть отличающиеся, хотя один вид. Вот, и поэтому 5 самых распространенных вот взяли в эту вакцину. Полисахаридная, это оболочка. Значит, из оболочки вот выделены кусочки. То есть это не живой микроб, что очень здорово. А это так называемая химическая инвалидная вакцина. Вот та, которая не живая. Ввели, она подействовала какое-то время, обычно не больше года. Этого достаточно, чтобы вспышку погасить. Это радостно.
6: Да, это безусловно радостно. Спасибо, Владислав Евгеньевич. Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, был с нами в эфире. Кстати, напомню, что ранее в России зарегистрировали еще одну отечественную вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка. И клинические исследования провели на базе 10 отечественных научных центров с участием 500 добровольцев. И через месяц после вакцинации у большинства участников появились антитела. И одна доза вакцины защищает от 3 инфекций на 10 лет. И ее хотят добавить уже как раз в календарь прививок.
7: Возвращаясь к вакцине против менингококка, мощности российские позволяют выпускать 4 миллиона вакцин в год. К концу года будет выпущено 1 000 000 доз. Достаточно, чтобы начать кампанию по прививке детей. И показания будут прививать детей, начиная с 3 месяцев. Вот такие вот новости.
6: 8-925-222-99-92 это контакты наши.

0: только в нужный момент, именно там, куда врач подал сигнал. В основу фоточувствительной терапии легла именно такая концепция. Суть технологии проста. Лекарства делают спящим. Пока на него не воздействуют светом определенной длины волны, оно почти неактивно и не повреждает здоровые ткани. Но стоит направить луч в нужную зону, молекула меняет форму и превращается в мощный лечебный агент. Самый известный пример – фотодинамическая терапия опухолей. Пациенту вводят вещество, которое накапливается в раковых клетках сильнее, чем в нормальных. Затем на эту область направляют свет через тонкое оптоволокно. В ответ препарат запускает каскад реакций и разрушает опухоль изнутри, почти не трогая соседние ткани. Метод уже применяют при раке кожи, опухолях легких, пищевода и мочевого пузыря. Процедура часто проходит амбулаторно, без тяжелой интоксикации, в отличие от классической химиотерапии. Но светом можно не только убивать клетки. Появляются препараты, которые под действием излучения выделяют противовоспалительные молекулы, активируют регенерацию сосудов или временно блокируют болевой сигнал. Главное преимущество такой технологии – пространственная точность. Врач буквально рисует на теле зону действия лекарства. Все остальное остается нетронутым, а значит, меньше побочных эффектов и меньше нагрузки на организм. Но есть и ограничения. Свет пока плохо проникает в глубокие ткани, поэтому для внутренних органов используют лазерные проводники и эндоскопы. Кроме того, важно точно рассчитать дозу и время активации, иначе эффект будет слабым или избыточным. Тем не менее, сама логика уже меняет фармакологию. Лекарство перестает быть химической бомбой замедленного действия и превращается в инструмент по требованию, который можно включить и выключить в нужный момент. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Совет дня. Сигналы точного времени. Радио России. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
4: Не зачем? Обижай.
3: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
1: Yes, yes, track 29. Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
8: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
7: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения, может, он и мне подойдет?
8: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб? Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь

0: по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно неважно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
1: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
0: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
1: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться? Ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
0: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-4. 10 мм. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: «Все». Больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
1: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
0: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков, диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
1: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
0: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем предлежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
1: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
0: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
1: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем и пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама. Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
3: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь – полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
4: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
5: Банк России напоминает: не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Реклама. Московское время. 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российское ПВО ликвидировало 140 украинских БПЛА на территории страны. За ночь Небензи назвал письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину неумелой провокацией. В Ульяновской области ФСБ предотвратило теракт в исправительной колонии. Далее подробности. Потери ВСУ в результате действий южной группировки войск за сутки составили 9 терминалов Starlink, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
7: В результате активных и решительных действий подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Химик Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием 4 механизированных мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дмитровки, Малиновки, Пескуновки, Краматорска, Артема, Рая, Александровки, Дружковки и Константиновки. За сутки противник потерял более 180 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 5 артиллерийских орудий и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 9 антенн связи и БПЛА, 9 терминалов Starlink, 13 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 34 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбито 6 беспилотников противника.
6: Тем временем расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил замаскированный опорный пункт противника и скопление живой силы в нем. Координаты целей передали артиллеристам. Расчет САУ выдвинулся на огневую позицию, нанес удары осколочно-фугасными снарядами по выявленному квадрату. Огонь корректировали дроны. По данным военного ведомства, опорный пункт неприятеля был разрушен, живая сила уничтожена. Выполнение огневой задачи позволило пресечь активность ВСУ на этом участке фронта. Кроме того, как отметили в оборонном ведомстве, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Федеральная служба безопасности и Федеральная служба исполнения наказаний предотвратили теракт в исправительной колонии в Ульяновской области. Его готовил осужденный сторонник террористической организации в период празднования Курбан-Байрама, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что гражданин 1985 года рождения, отбывая наказание в пенитенциарном учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника убить сотрудников колонии. Его действия пресекли сотрудники ФСБ и ФСИН на стадии приготовления к совершению теракта. Как отметили в спецслужбе, пострадавших нет, нанесение имущественного ущерба не допущено. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину неумелой провокацией. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза организации. Постпред отметил, что обращение Зеленского призвано закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по урегулированию конфликта. И прежде чем писать подобные так называемые открытые письма, ему нужно отменить собственный указ, запретивший переговоры с президентом России. Небензи объяснил невозможность переговоров с Украиной хамством Киева. Дипломат подчеркнул, что Москва стремится к долгосрочному регулированию конфликта на Украине, а не к имитации переговоров и спектаклям на публику. Постпред России при ООН также заявил, что Зеленский превратил страну в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада. По его словам, финансирующий Киев коллективный Запад несет не меньшую, а возможно даже большую ответственность за происходящее. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан временно отстранен от должности. Такое решение приняло Бюро Ассамблеи государств-участников римского статуса МУС. Как Хан известен выдачей в 2023 году ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой Беловой. Решение о его отстранении принято на основании материалов расследования, проведенного Управлением служб внутреннего надзора ООН. Поводом для отстранения могли стать выдвинутые против Хана обвинения в сексуальных домогательствах. В мае прошлого года стало известно, что юрист ушел в административный отпуск и временно прекратил исполнение обязанностей на время расследования. Соединенные Штаты продолжат добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, президент Дональд Трамп верит, что в нынешних условиях добиться долгосрочного урегулирования ядерной проблемы Ирана реально. Напомню, накануне Израиль заявил о прекращении ударов по Ирану по просьбе Трампа. Американский лидер также пригрозил премьеру еврейского государства Беньямину Нетаньяху, что оставит его один на один с Ираном, если тот продолжит атаковать Исламскую республику. Во всяком случае, с таким утверждением выступил журналист портала Axios Барак Равид. Оранжевый уровень погодной опасности, связанный с сильной жарой, продлили на территории Москвы на сутки до 18.00 четверга. Об этом заявили в Гидрометцентре России. Тем временем ведущий сотрудник организации Марина Макарова сообщила, что в московском регионе в День России прогнозируется аномальная жара. По ее словам, 12 июня будет самым теплым днем недели. Температура воздуха может достичь 32 градусов тепла.
8: Это на 6-7 градусов выше климатической нормы. Ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Макарова добавила, что дневная температура будет близкой к рекордной. Абсолютный максимум для этого дня составляет 30,8 градусов и принадлежит 1998 году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
2: Спорт.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет сегодня в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. А российская сборная в преддверии этого поединка провела тренировку в полном составе. Встреча состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19 часов 30 минут по московскому времени. Эпопея с переходом бразильского нападающего Фелипе Аугусто из Трабзонспора в «Зенит» близка к завершению. Об этом сообщают турецкие СМИ. Трансфер форварда обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. Егор Корнев установил новый рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. На чемпионате страны в Казани он в полуфинале показал результат 21,12 секунды. Предыдущее достижение Владимира Морозова, которое продержалось почти 7 лет, Корнев превзошел на 0,15 секунды. Хоккейный «Авангард» продлил контракт с защитником Джозефом Чикони. Срок нового соглашения с американцем рассчитан на один сезон. Новым главным тренером хоккейной «Лады» стал Павел Зубов. В прошлом сезоне он возглавлял клуб Всероссийской хоккейной лиги «Рязань-ВДВ». ЦСКА обыграл «Уникс» 86-74 в третьем матче финала баскетбольной единой лиги ВТБ. У москвичей 18 очков набрал Ливио Жан-Шарль, у казанцев 23 очка на счету Маркуса Бингема. Счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча пройдет в среду в Казани. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода. Во вторник, 9 июня, в Сыктывкаре плюс 19, плюс 21, без осадков. В Оренбурге кратковременные дожди, плюс 24, плюс 26. В Самаре плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди. В Ярославле плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Ростове-на-Дону плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди, гроза. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди, гроза. В Симферополе плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами ливни с грозой, возможен град, днем плюс 26, плюс 28. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, днем плюс 27, плюс 29. Сейчас в Москве 23 градуса тепла.

0: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
0: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
2: Радио России. Архангельск. Слушайте на частоте 102.0 FM. Радио России. Главное радио страны.
3: Прямо сейчас.
4: Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.
5: Передаем сигналы.
6: Сигналы точного времени.
7: 9 часов 12 минут, 19 секунд точное московское. Сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром.
8: Доброе утро. Заходите на вести.ру, читайте самые последние новости, комментарии, интервью. Также подписывайтесь на нас, наши каналы в Максе, в Телеграме. И пишите нам в мессенджер 8-925-222-99-92. Мы видим ваши сообщения.
7: Теперь поговорим о строительстве, об инфраструктурном строительстве. Дело в том, что инфраструктурный кредит позволит достроить более 2500 объектов в России, сообщил глава Минстроя Ирек Файзулин. Об этом он высказался на полях Петербургского международного экономического форума.
8: Да, 2500 объектов, из них сегодня почти 600 находятся на стадии или завершения строительства, или ввода в эксплуатацию. Поэтому сегодня в условиях, ну, дорогой ключевой ставки, да, собственно, этот механизм именно то, на что рассчитывают наши жители, да, россияне, чтобы получить какой-то эффект. По словам министра, для улучшения жизненных условий в регионах задействовано 61 миллион человек по инфраструктурным бюджетным, специальным казначейским и казначейским инфраструктурным кредитам. И, собственно, они нужны, и без них развитие регионов просто невозможно.
7: Да, действительно. Небольшое пояснение сделаем. Инфраструктурный бюджетный кредит чаще всего имеет срок до 15 лет и всего 3% годовых. Такое льготное финансирование получают российские регионы, где создаются проекты, которые помогли бы развивать образование, науку, экономику, ну и, соответственно, сделали бы более привлекательными эти самые регионы для инвесторов.
8: Кстати, про инвесторов. Например, в жилье на сегодняшний день главный инвестор – это мы с вами, население. 7, а то и 8 триллионов рублей вкладывается в жилье. И если мы готовы сами платить, да, за свое жилье и такие большие деньги вкладываем, то нужно, чтобы государство тоже выполняло свои обязанности, строило дороги, общественный транспорт, социальные объекты, я имею в виду садики, школы, поликлиники, доступны для людей, потому что без этого никакого экономического роста в этом районе в конкретном невозможно. И это научно доказано, это простые законы экономики. И вот эти дома в картофельных полях мы видим, да, и часто обсуждаем, где нет ничего, они ничего не приносит. А там, где мы действительно развиваем инфраструктуру, ну, возьмем для примера Новую Москву, куда проложили метро, где хорошая транспортная инфраструктура, где построили новые поликлиники, новые школы, новые детские сады, эти районы как раз-таки более самостоятельны в экономическом плане, и они хорошо развиваются.
7: Или же взять, например, вот инфраструктурные кредиты, выданные в частности вот Республике Марий-Эл, 1,5 миллиарда рублей для улучшения состояния общественного пространства, инженерии. Все это призвано улучшить состояние инфраструктуры, создать большее количество жилых домов, детсадов, школ, больниц.
8: Ну, и рабочих, кстати, мест.
7: Рабочих мест. Это очень важно.
8: Завкафедра ипотечного жилищного кредитования финансовых инструментов недвижимости финансового университета при правительстве России Александр Цыганов присоединяется к нашему эфиру. Александр Андреевич, доброе утро.
3: Здравствуйте.
7: Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, что же за инструмент такой, инфраструктурные кредиты? Мы вот циферку увидели в выступлении господина Файзулина. Он сказал, что по этой программе, цитата, списывается примерно 1,1
8: больше триллиона рублей.
7: Да, больше триллиона рублей. Что значит списывается? Ну, то есть уходит, да, наверное? И вообще, насколько объемно выглядят вот эти вот проекты?
3: Ну, объекты действительно имеют место быть, они необходимы, они объемны. Наверное, термин «списывается» выбран не вполне верно, правильно сказать? Ассигнуется, финансируется, используется. И мало того, зачастую мы эти варианты, как используются, видим. Это могут быть мосты, это могут быть дороги, это могут быть новые развязки, строительство метро, все что угодно это может быть. И почему это называется кредит? Потому что действительно это кредит под низкую ставку. Кредитует федеральный бюджет региональные проекты, то есть кредитует сам регион. Это длинный срок, низкая ставка. И при этом выигрыши в конечном итоге останутся все, в первую очередь жители. Но не забываем, что это новые рабочие места, это возможности для развития бизнеса и так далее. А это в конечном итоге налоги. И региональные, и федеральные. Это необходимая для развития страны технология, которая бесспорно не дает отдачу за один месяц. Ну, не нужно сказать, что за один месяц у нас все по мановению волшебной палочки получится. Но, тем не менее, в долгосрочной перспективе, да, и можно заметить, как развивается инфраструктура, ну, например, вдоль скоростной трассы Москва-Нижний Новгород и далее на Казань. Действительно придало определенную развитию данная скоростная дорога. То же самое касается и проектов, связанных с железнодорожным транспортом, когда скорость и комфорт общественного транспорта, электрички, приводит к тому, что начинают развиваться прежде отдаленные и неперспективные районы, города вокруг мегаполисов. И хочу оговориться еще, что помимо инфраструктурных кредитов, которые важны и действительно более триллиона рублей выделяются, есть еще различные другие проекты. Это и непосредственно государственные программы, когда сама Российская Федерация финансирует. Но и не будем забывать очень важную вещь, как проектное финансирование и государственно-частное партнерство, которое в конечном итоге приводит к концессиям, когда построенное эксплуатируется самой же этой компанией, и в конечном итоге она получает отдачу от этой эксплуатации. И немаловажный инструмент инфраструктурной облигации, когда бизнес как таковой и граждане даже могут участвовать в долгосрочных проектах, улучшая качество собственной жизни. То есть вариантов финансирования много, проектов много. Другое дело, что давайте опять же не забывать, насколько велика наша Россия, насколько много проектов требуется еще построить, и нам иногда кажется, о, вроде как ничего не делается. Делается. Просто когда мы все эти многочисленные и очень важные проекты начинаем делать на территории нашей страны, то из одного уголка кажется, что в другом ничего и нету.
7: Правильно ли я понимаю, что есть все-таки, да, извините, что перебиваю, и среди инфраструктурных проектов долгострой? Ну, то есть, смотрите, это не те, которые вот сейчас финансируют, например, правительство и Минстрой, но такие знаковые, как, например, метро в Омске или что-то еще, из этой серии. То есть есть те проекты, которые тоже требуют определенного импульса, но сейчас правительство им помочь не может, потому что есть и приоритеты, и что-то другое, правда?
3: Во-первых, все инфраструктурные проекты, они длинные. Специально даже подчеркну, это проекты не на один год, и десятилетия. Поэтому здесь зачастую нам кажется, что это долгострой, но если работа ведется, а в большинстве случаев это так, то это развитие самого проекта. Но, к сожалению, да, соглашусь с вами, что есть варианты проектов, которые начинались при советской власти еще в 80-е годы и ранее, не были завершены. Мы их помним, ну, не только это метро в Омске, которое, я думаю, в конечном итоге будет достроено, но и неудачные проекты, железная дорога на крайнем севере, попытка построить ее вдоль Северного Ледовитого океана или переброска рек в Среднюю Азию.
7: Теперь это уже Северный морской путь, это уже по морю, по морю, океану.
3: По морю это действительно нужный проект, и он реализуемый, в отличие от печально известной железной дороги. Вот. Но, тем не менее, да, бывают такие случаи, когда проект на какое-то время примораживается, но достраивается проект.
8: А знаете, сколько таких проектов?
3: Я вам приведу это. Бам.
8: Знаете, сколько? Счетная палата прокомментировала заявление как раз-таки Файзулина и сообщила о том, что 21% объектов по инфраструктурным кредитам строится с задержкой от года до 4 лет.
3: Ну, с одной стороны, 21% звучит жестко, по сути дела, каждый пятый. Вот, но задержка от года до 4 чаще всего не критична, хотя и требует обязательного внимания и обязательного разбирательства, почему такая задержка случилась. Это бесспорно неправильно, но тем не менее в условиях сложные проекты, когда нужно строить с учетом особенностей местности, грунтов и так далее и тому подобное, какие-то вещи и вызывать задержку.
8: Да, не всегда получается, но, кстати, в счетной палате отмечают, что оперативно Минфин, Минстрой реагируют на все замечания, и они совместно работают над исправлением этих задержек. Спасибо, Александр Андреевич. Александр Цыганов, завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости, финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Двигаемся дальше. Действительно, звучит каждый пятый, да, при этом мы прекрасно понимаем, что не везде из изначально на старте была хорошо продумана смета, хорошо продуман план строительства, инженерные изыскания. Иногда у нас, например, северные территории – это вечная мерзлота, да, и не всегда получается с первого раза точно рассчитать, как это строить.
7: Именно так, но и немало заявлений также звучало, в том числе в Петербурге, по поводу рынка жилья. И вот глава Дом РФ Виталий Мутко сообщил, что критический период для российского рынка первички, связанный с высокими ставками, уже пройден. И несколько цифр привел. За 4 месяца этого года поступления в строительство от продаж новостроек составили 1,5 триллиона рублей. На 11% больше показателей предыдущего года. При всем при этом по поводу рынка ИЖС высказался господин Мутко, сказав, что не менее 3 лет потребуется в России для создания цивилизованного рынка ИЖС. А что же он сейчас функционирует? Нецивилизованный? Что ему мешает?
8: Нецивилизованный. Известно, что ему мешает. Очень многие компании, которые получают первый платеж по эскроу, да, первый платеж, точнее, за возведение фундамента, потом испаряются в небытие, и, в общем, достраивать дом некому, а ипотека у людей остается на ИЖС, а что с этим делать, непонятно. Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков присоединяется к нашему эфиру. Константин, доброе утро.
5: Доброе.
7: Доброе утро. Как вам заявление господина Мутко? Ну, прежде всего, давайте с ИЖС начнем, коль скоро мы чуть коснулись этой истории. Понятно, что есть в списке, как это правильно сказать-то, адекватных игроков ИЖС, да, а есть и нецивилизованный рынок. Так как же государство может влиять на эту ситуацию, и мы, как потребители?
5: Ну, государство уже повлияло, то есть, когда первые случаи вот эти пошли, о которых рассказывали вы сейчас, законодатели изменили нормы, теперь для раскрытия эскроу требуется не просто предъявить там документ, да, дом, по сути, должен на учете стоять, то есть он уже должен быть построен, плюс они сейчас внедрили в ДМРФ систему видеоверификации этой постройки. То есть такого рода вещи, они, конечно, сейчас уже не получится сделать. Но то, что вначале было такое, да, и причем самое ужасное, что банки, которые, по сути, аккредитовали эти компании, они такие ручки подняли, мы тут ни при чем, да, это не наша проблема, вот пусть заемщик платит. ЦБ, правда, порекомендовал банкам в этой ситуации лояльно отнестись к заемщикам и рассмотреть вопрос закрытия этих кредитов вообще полностью, но при этом обратить внимание на, соответственно, там, что у человека, есть у него другое жилье или нет. То есть, если единственное жилье, то, может быть, списать долги. Ну, вот так вот. Но, на мой взгляд, это рекомендация. Ну, во-первых, ЦБ, а не жесткое указание. И все-таки не очень хорошо, потому что у нас получается, что банки, которые вроде как рассказывают о том, что у нас вот аккредитованные компании, а это дороже, на самом деле, для стройки, да, вы должны только через них идти, ну, под это все законодательство заточено, они в итоге никакой ответственности не несут. Ну, не очень хорошо. Если вы аккредитовали, то, на мой взгляд, должны нести ответственность. Аккредитация должна быть ответственной. Ну, вот это
8: да, так вся вопрос. Ответственность только на человека, который хотел построить свой дом.
5: Да, все правильно. Ну и для того, чтобы она 3 года стала цивилизованным, извините меня, ни один крупный застройщик так это нормально в этот рынок так и не зашел. То есть все эти разговоры, что сейчас законодательство уже, по сути, поменяли по 214, похоже, очень сделали, как 214 ФЗ для новостроек, да, вот уже вся инфраструктура вот такая законодательная, на мой взгляд, готова. Но крупные застройщики, они не очень хотят заходить на рынок загородной недвижимости, более того, те, кто заходили, на самом деле единицы из них, кто реально нормальные проекты делали, потому что остальное это какой-то это бред в виде, как это, квартиры, у которой добавили пару комнат. Ну, там. То есть у них нет понимания того, что такое загородная недвижимость, удобная для проживания. И не факт, что они хотят даже понимать это. Поэтому тут вопрос, скорее всего, роста тех людей, которые сейчас на загородке работают, и которые из мелких компаний превращаются в средние, а из средних превращаются в крупные. Вот естественный рост. Поэтому хватит ли 3 года? Ну, не знаю. 5-летний горизонт, мне кажется, более логичен в этой ситуации.
8: Да, еще одно заявление хотим с вами обсудить о том, что критический период для российского рынка первичного жилья, который связан с высокими ставками, на данный момент пройден. Вот в этой связи действительно мы прошли этот этап, застройщикам станет проще?
5: Ну, тут вопрос, что смотреть, называть этим критическим уровнем, да, то есть как господин Мутко, он как-то не соврал, но сгладил углы. То есть в целом, да, ситуация позитивнее становится, чем была, особенно учитывая, что ЦБ ставки снижает. Но с другой стороны, снижение ключевой ставки для застройщиков – это выбивание у них спроса, потому что они начинают конкурировать с вторичкой, которая, хотя и находится в фазе роста, но пока в ценах не растет. То есть это фактор сдерживания роста цены на первичку, что тоже хорошо. У нас же баланс получается, да, соответственно, если ключевая ставка низкая и ипотека дешевле становится, ну, тут доступность – 10-й вопрос, но дешевле, да, разрыв между льготной ставкой по ипотеке семейной, например, да, и рыночной уменьшается, и, соответственно, привлекательность новостройки падает, учитывая разрыв цен между первичкой и вторичкой. Вот, поэтому это, знаете, снижение ставки, ну, как у любой медали, две стороны. Но то, что у застройщиков преувеличены вот эти все стоны, да, и плюс сейчас у нас вице-премьер объявил, что будут менять программу на семейной ипотеке, соответственно, сейчас опять ажиотаж небольшой организует и поддержит застройщиков. Ну вот на этих ажиотажах они немножечко так это и выживают в том виде, в каком есть. Пока у них ситуация, я бы так характеризовал, она не очень хорошая, но не ужас-ужас-ужас, как мы иногда слышим, потому что вот этот весь ужас-ужас-ужас – это политические заявления в борьбе с Центробанком, который очень сильно захватывает стройотрасль под свой контроль. Вот. А
8: что ей не особо нравится, конечно же.
5: Как сейчас сказали?
8: Ей не особо нравятся строительные отрасли, когда кто-то пытается получить над ней контроль.
5: Очень не нравится, потому что их лишают все этой уволницы, которая была, включая рассрочку, которая им очень нравится. Ну, вот, Центробанк.
8: Да, рассрочка – очень известный механизм за последние годы. Спасибо, Константин. Константин Барсуков, эксперт рынка недвижимости, был с нами на связи. Не нравится им действительно то, что их пытаются привести в порядок, задержать рост цен и сделать квартиры чуть доступнее.
7: Тем временем смотрим на на предложение банков по первичке. Предельная стоимость кредита по новостройке 18,8-25,8%.
0: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом – лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
9: Главная комедия страны.
10: Разводитесь? А как же мы?
11: Мы исправим папу и маму.
9: Исправительный лагерь для родителей.
12: Мы перевоспитываем мажоров.
13: Папа у нас точно мажор.
14: А мама?
13: А мама у нас форс-мажор.
9: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
15: Вас сейчас казнят. Опускай!
16: Мы не готовы!
9: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
2: Сигналы точного времени.
8: 9:31:10 точное московское время, вторник, 9 июня на календаре. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные темы этого утра, этой недели, короткой недели, четырехдневной, нам тут коллеги напоминают, радостно напоминают. И сейчас поговорим о введении в школах гипоаллергенного меню для детей.
7: Да. Да, каким оно может быть? Ну, во-первых, прежде всего нужно убрать аллергены и продукты, которые чаще всего провоцируют аллергическую реакцию. Читаю я официальные и заслуживающие доверия источники. А там ведь, смотри, молоко, куриные яйца, рыба, морепродукты и все то, что, в общем-то, тоже составляет часть значимую всего школьного меню. Все это уберут?
8: Ну, по крайней мере, об этом говорит руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что в ближайшее время уже могут внедрить подобное меню, и над созданием такого рациона идет активная работа к старту учебного года, то есть уже в сентябре в некоторых школах могут ввести подобное меню. Кстати, в Роспотребнадзоре прокомментировали еще и распространение в образовательных учреждениях шведских столов. И, собственно, там отмечают, что никто не запрещал эту практику. Пожалуйста, если грамотно организовано питание в формате шведского стола позволяет детям получать сбалансированный набор полезных продуктов и с удовольствием завтракать в школе, пожалуйста, сделайте это грамотно.
7: С удовольствием и пользой.
8: Да, с удовольствием и пользой.
7: Именно так. Вот об этом мы будем говорить с экспертом, руководителем Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев присоединяется к разговору. Валерий, доброе утро.
17: Доброе утро.
7: Как вам намерение Роспотребнадзора? Мы тут частично перечислили некоторые виды продуктов, но и тем не менее, все-таки остается не так мало тех продуктов, которые будут составлять меню гипоаллергенное.
8: А можно ли его составить вообще? Ведь аллергии и заболевания у всех разные.
17: Ну, смотрите, безусловно, речь идет о том, что это будет дополнение к основному меню, да, по заявлению родителей, потому что, ну, в иной конструкции, конечно, это слабо реализуемая мера, потому что придется перестраивать не только состав продуктов, но и технологические процессы с этим связаны, да, то есть если, условно говоря, завтра мы отменяем все яйца во всех школах, да, у нас те школы, которые правильно организовали процессы хранения яиц, а это определенные, в том числе, технологические меры, да, где они хранятся, как осуществляется проход по этой зоне, как расположены относительно этой зоны другие. То есть там куча процессов нарушится, поэтому, конечно, в первую очередь речь идет о том, и мы в Народном фронте давно на это настаивали, о том, чтобы дети с особенностями питания в связи с различными видами заболеваний получали то питание, которое, соответственно, им можно давать. То есть здесь не вопрос, что там хочется, не хочется, да, а, соответственно, детям с аллергией можно давать такие-то продукты. Детям с фенилкетонурией такие-то продукты. Но это уже не про аллергены, да, это более серьезно. Детям с болезнью Гошей, муковисцидозом и так далее, да, там прям целая категория детей, которым нужно специализированное питание выдавать, причем иногда очень высокоспециализированное питание. К сожалению, то, что мы видим на протяжении всех лет, сколько введен закон о бесплатном питании, дети, как правило, не обеспечиваются специализированным питанием. Отдельные там проблески в этом плане бывают, но глобально на всю страну, конечно, это не работает.
7: Слушайте, а что делать тогда? Ну вот мы так понимаем, что аллергии много, дети, заболеваний тоже много. То есть, получается, мы уйдем тогда в целую палитру гипоаллергенного меню. И вообще, в принципе, изначально можно это сделать основой вообще питания. Так ведь?
17: Я вам скажу, что это гораздо более сложный вопрос, потому что аллергия – это первый уровень. А следующий уровень – это даже не аллергия, а это дети с ожирением. Да, потому что дети, ну, ожирение – это заболевание. Им страдает значительный процент населения. Здесь прям, то, что называется, мы говорим не о 1-2%, да, а ну, 10, 16, 20, 30%. То есть, ну, разные цифры называются. Сейчас не буду в статистику уходить. Но, в общем, это серьезное количество детей, которым нужно не просто там гипоаллергенное, а нужно вообще менять рацион. И в этом плане вот то, что там сделала Москва, да, подход в форме шведского стола, да, и почему шведский стол-то и прозвучал, это одно из нормальных решений, в котором, ну, прям есть несколько бонусов у этого решения. Первый бонус – это то, что дети, у них то, что называется, куда я отверженный, да, одному ребенку дают кашу на воде. Ну, потому что гипоаллергенное меню на самом деле достаточно простое. Вы берете меню любого детского лечебного учреждения, там 5 диет-столов, и, как правило, там один из этих диет-столов 100% подойдет ребенку. То есть там все разработано, вопрос в адаптации – это на школьный пищеблок. Вот. Соответственно, при шведском столе такой подход, да, когда у тебя есть и каша на воде, вот, пожалуйста, хочешь кашу на молоке, хочешь там блинчики со сметаной, а хочешь блинчики с вареньем. Ну, сейчас условно говорю. Вот. Соответственно...
8: Я догадываюсь, что выберут дети, вы знаете, Валерий.
17: Самостоятельно. Да.
8: Я догадываюсь, что дети выберут обязательно что-нибудь сладкое, более калорийное и так далее. А вообще вот, введение шведских столов в школах, насколько это эффективно, эффективная мера и насколько это позитивно влияет на как раз-таки питание детей?
17: Это абсолютно эффективная мера, потому что это единственный способ вообще, в принципе, накормить детей в школу. Объясню почему-то, ну, то, что называется полноценный каждый день. А у нас, ну, вкусы у всех разные, да, и мы, давайте так, давайте мерить по себе. Вы, когда приходите в столовую, вы рассчитываете на то, что будет выбор. Вот когда вы на обеденный перерыв приходите в свою столовую, вы рассчитываете на то, что есть выбор, а не то, что вам жестко дадут одно блюдо, которое вам нравится, не нравится, ешь, моя красавица, да. А почему-то взрослые решили, что дети, они другие, и их можно вот жестко. Мы решили, что здесь печень. Значит, печень. А вот по средам у нас будет рыба с костями. Значит, рыба с костями. Нет, конечно же, это так не работает. Если это не работает у взрослых, у детей это, ну, точно не будет работать. Вот, соответственно, меню свободного выбора, как мы его называем, да, это возможность реально посмотреть, как устроены пищевые привычки. И в том числе что-то корректировать. Объясню. Эту историю придумали там наши коллеги, которые занимались во время в 90-х годах изучением питания в армии. Так вот, выяснилось, что чтобы научить солдата есть то, что ему не нравится, да, например, рыбу, вот, с брокколи, нужно делать такой обмен. Например, картошка, любимое блюдо, подается с рыбой, а котлета, второе любимое блюдо, подается с брокколи. Человек берет тарелку либо того, либо другого, пробует, в любом случае, через какое-то время, как показал тут практический опыт, да, человек приучается к тому, что есть разнообразие. Он уже спокойно относится и к брокколи, и к рыбе, и к котлете, и к картошке. Да. То есть за счет вот таких миксов можно развивать вкус. Можно давать какие-то там национальные блюда, да, региональные блюда. Здесь в этом плане развитие вкуса – это не менее важная задача для подрастающего поколения, потому что если с детства приучен пробовать разное, есть разное, значит, скорее всего, те продукты, которые, к сожалению, часто становятся невостребованными, та же самая рыба, да, которая максимально полезная, которая, ну, у нас есть проблема с ее поеданием, вот, они в какой-то момент станут очень даже востребованными. Я своими глазами наблюдал картину, как дети приходят в школу, сидят перед тарелкой с вкусным омлетом, но у них вот нет выбора, у них вот этот омлет. И половина не ест, и когда я спрашиваю, ребята, а почему не едите, они говорят, а мы не знаем, что это такое, нас никогда в детстве этим не кормили.
7: Или, например, вот у меня вот ситуация тоже известная есть. Творожная запеканка, а они не знают, как ее поедать. Я говорю, так с вкусной сметанкой, пару ложечек сметанки, и нормально идет.
8: С аппетитом.
7: Идет. С аппетитом.
17: Абсолютно, абсолютно. То есть шведский стол – это про развитие вкуса и про то, чтобы реально накормить даже в тех условиях, когда там, условно говоря, в понедельник что-то не нравится, но у тебя есть выбор, соответственно, ты что-то поел, и в этом плане там не накинулся дополнительно на обед, да, там не съел две порции в обед, потому что вот пропустил важное там питание посередине, да, вот второй завтрак пропустил, соответственно, накинулся на обед, натрескался, потом еще побежал на улицу и, в общем, схватил себе дополнительное осложнение.
8: Да, ну и перекусы многие берут и забывают о том, что это тоже еда, и в таком одном мини-приеме пищи может быть до четверти калорий от дневной нормы ребенка.
17: Может быть такое, но вот здесь, опять же, здесь важно вообще начать эту дискуссию, к сожалению, она пока в зачаточном состоянии, да, пока...
8: Да, и впереди очень много работы. Спасибо, Валерий. Валерий Алексеев, руководитель бюро расследований Народного фронта, был с нами в эфире.
7: Спасибо за внимание. На этом мы прощаемся. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Отдыхайте правильно. Не забудьте про водный баланс в столице. В столичном регионе сегодня очень жарко.
8: Во многих российских регионах сегодня жарко. Так что берегите себя. Всем всего доброго и хорошего дня.
7: До встречи.
14: Андрей Светенко. Хранитель времени.
16: В 1897 году на судостроительной верфи «Новое Адмиралтейство» в Санкт-Петербурге был заложен легендарный крейсер «Аврора». Тогда никто не мог предположить, что корабль сыграет одну из важнейших ролей в российской истории, дав сигнал в октябре 1917 года началу штурма Зимнего дворца, а также примет участие в трех войнах.

0: Два варианта – боги и богини древнегреческой мифологии или славянизм и старорусской традиции. Итак, корабль, названный в честь богини утренней зари, был спущен на воду в мае 1900 года, то есть строили его менее 3 лет, а в июле того же года он уже вступил в строй боевых кораблей императорского флота. Во время русско-японской войны корабль принял боевое крещение в Цусимском сражении, оказался одним из немногих, кому удалось уцелеть, прорваться на Филиппины. Вернувшись в Балтийское море, крейсер долго плавал как учебный корабль, на котором проходили практику гардемарины морского корпуса. В период Первой мировой войны принимал активное участие в боевых действиях в Балтийском море. В 1917 году экипаж «Авроры» участвовал в февральских и октябрьских революционных событиях и последовавших за ними гражданской войне и отражении иностранной интервенции. В 20-е годы прошлого века крейсер вновь стал учебным кораблем, на котором до 1940 года проходили корабельную практику курсанты военно-морских училищ. А в ходе Великой Отечественной, во время блокады Ленинграда, «Аврора» стояла у стены в порту Ораниенбаума, постоянно подвергаясь вражеским обстрелам и бомбардировкам. В 1948 году крейсер был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался в качестве учебной базы Ленинградского Нахимовского училища. Впоследствии его превратили в корабль-музей, и по сегодняшний день крейсер является филиалом Центрального военно-морского музея. С вами был Андрей Светенко.
1: Радио России.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. 6-й сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: На правах рекламы.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
4: Ну а к чему может привести развитие артроза?
5: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
4: Но вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают

0: это мгновенное избавление от самой болезни.
1: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до амазий, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
0: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
1: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
0: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
1: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Ну, давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
1: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой, и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
0: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
1: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
0: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
1: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
0: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
1: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
0: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Радио России.
3: 9 июня. Москва.
2: Радио России «Орел». Реклама.
4: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
5: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара, соблюдайте элементарные правила безопасности, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
7: Московское время – 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске СКР сообщил о подрыве автомобиля в Балашихе. Есть погибший. Группировка российских войск «Восток» за сутки уничтожила 30 пунктов управления БПЛА. Правительство направит более 1 000 000 000 рублей на бесплатные лекарства для льготников. Далее подробности. В подмосковной Балашихе подорвали автомобиль, как сообщили в следственном управлении СКР по Московской области. Сегодня около 5 часов 30 минут при движении машины БМВ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Московской области. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 8 станций спутниковой связи «Старлинк» и 30 пунктов управления беспилотной авиации. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов.
9: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Неженки, Любицкого, Общего, Копани, Гавриловки, Великомихайловки, Коломийцев и Трудового. В течение суток противник потерял, в том числе, о действии подразделений беспилотных систем, более 450 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, 8 станций спутниковой связи «Старлинк», 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 30 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица противника.
8: Тем временем, как отметил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма, потери ВСУ на этом направлении за сутки составили 80 тяжелых боевых гексокоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиацией. Пока Киев разговаривает на языке хамства и ультиматумов, говорить о переговорах с Украиной бессмысленно. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации. Дипломат уверен, что ответственность за происходящее несут и страны Запада, заинтересованные в том, чтобы конфликт не прекращался. Последние попытки якобы мирных инициатив со стороны Киева рассчитаны лишь на медийный эффект, уверен Небензя.
10: Имитация переговоров и разыгрываемые на публику спектакли нам чужды. Мы стремимся к устойчивому и долгосрочному урегулированию конфликта. До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне, не приходится.
8: По словам Небензя, Россия требует от генсека ООН Антонио Гутерреша решительного осудить преступления Киева против мирных граждан России. Дипломат сообщил, что только за последнюю неделю мая от обстрелов ВСУ погибли 35 россиян, пострадали 217. Осужденный, готовивший теракт в колонии в Ульяновской области в период празднования Курбан-Байрама, признался в преступлении. Следует из распространенного ФСБ видео. Мужчина рассказал, что планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководство и инспекторов для их захвата и убийства. Для этого он искал пособников. По его словам, у него уже были заготовлены заточки и арматура. Он изучил схему передвижения действий сотрудников. Осужденный рассказал, что хотел устроить захват во время мусульманского праздника, чтобы произвести впечатление. Он подчеркнул, что сожалеет о своих действиях и осознал, что они могли нанести непоправимый ущерб. Осужденный призвал не совершать его ошибок. Ранее сегодня в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Его планировал мужчина 1985 года рождения, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Его деятельность пресекли на стадии приготовления к совершению теракта. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, готовивший теракт изолирован в другом исправительном учреждении. Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. Согласно данным пресс-службы, всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. Тем временем в 6 регионах России начали тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Об этом заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пояснил, что доставка препаратов осуществляется между медицинскими организациями. Ранее сообщалось, что медорганизации в России получили возможность при необходимости применять дроны для доставки лекарств и биоматериалов. Такую опцию предусматривает программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2026 год. Аномально жаркая погода продлится в Москве до пятницы. На выходные придут ливни с грозами, и температура понизится до плюс 20, плюс 25, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
11: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
8: Как отметила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года. Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 17,5 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
12: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Эпопея с переходом бразильского нападающего Филиппе Аугусто из Трабзонспора в «Зенит» близка к завершению. Об этом сообщают турецкие СМИ. Трансфер форварда обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. Греческий Панатинаикос заинтересован в голкипере Балтики Максиме Бориско. Кандидатуру россиянина рулевому афинского футбольного клуба якобы не из трупу предложил тренер вратарей ПАО. Также интерес к Бориско проявляет турецкий Трабзонспор. Клуб первой футбольной лиги «Урал» подписал контракт с Ильей Скоропоповым. С февраля полузащитник выступал за вторую команду клуба из Екатеринбурга, а до этого несколько лет играл в медиалиге. Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19 часов 30 минут по московскому времени. ЦСКА обыграл «Уникс» 86-74 в третьем матче финала баскетбольной единой лиги ВТБ. У москвичей 18 очков набрал Ливио Жан-Шарль, у казанцев 23 очка на счету Маркуса Бингема. Счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая встреча пройдет в эту среду в Казани. Егор Корнев установил новый рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. На чемпионате страны в Казани он в полуфинале показал результат 21,12 секунды. Предыдущее достижение Владимира Морозова Корнев превзошел на 0,15 секунды. Это были новости спорта.
8: Погода. Во вторник, 9 июня, в Мурманске плюс 22, плюс 24 кратковременные дожди, в Вологде плюс 27, плюс 29 кратковременные дожди, гроза, в Калининграде кратковременные дожди, гроза, плюс 25, плюс 27, в Кирове плюс 23, плюс 25 небольшие дожди, в Казани небольшие дожди, плюс 25, плюс 27. В Ставрополе плюс 25, плюс 27 без осадков. А во Владикавказе плюс 24, плюс 26 кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременные дожди, местами ливни с грозой, возможен град, днем в городе на Неве плюс 26, плюс 28. В Москве переменная облачность во второй половине дня, местами кратковременный дождь, гроза, днем плюс 27, плюс 29. Сейчас в Москве 24 градуса тепла.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
2: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
1: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
3: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
1: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культпоход» на радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя Великая Россия»
1: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
0: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
2: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
0: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя Великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.
3: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
4: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного информационно-развлекательного дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Цухинин и Юра Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про наши чудесные социальные сети, там много уникального контента, который дополняет наши эфиры, а еще там нас можно не только слушать в прямом эфире, но и смотреть. По традиции, машем ручками, передаем привет всем, кто это сейчас делают, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени, прямо у вас на глазах, с настоящими людьми, никакого искусственного интеллекта, никакого подлога, ловкость рук, языков болтливых и никакого мошенничества, да, Дим?
5: Да, ну, на самом деле, ты со своим языком мог бы легко.
4: Давай без шуток. Давай,
5: быть мошенником.
4: Мошенником?
5: Ну, конечно.
4: Так меня еще никто не оскорблял.
5: Комплимент.
4: Я тоже тебе делаю комплимент, потому что так меня еще никто не оскорблял. Проявил ты, Дима, фантазию. Мы сегодня поговорим про футбол, про фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры 2026» и про то, как под Петербургом, во Всеволожске, на базе кластера комплексного сопровождения ветеранов СВО объединяют ветеранов СВО, помогают им через адаптивные виды спорта освоить новые профессии. Ну, а начнем мы с молодежной сборной России по футболу.
3: Наша трибуна. Футбол.
5: При этом, при том, что сегодня играет еще и главная сборная против
4: Тринидад-Тобаго.
5: А ты вот понял, что тебе
4: матч
5: в Калининграде просто неинтересен, потому
4: Нет,
5: что...
4: мне интересен матч в Калининграде. Кстати, мы сегодня в Калининграде играем с Тринидадом и Тобаго.
5: Да.
4: Который на 103-м месте в рейтинге сборных мира.
5: Не худшая сборная из числа соперников в последнее время у нашей национальной команды.
4: Да, учитывая, что у нас недавно был Египет, который участник чемпионата мира. Ну, ладно. Молодежная сборная сегодня играет. Уже один матч сыграли 5 июня. Обыграли олимпийскую команду Ирака. Молодежная сборная, для тех, кто не в курсе, это до 21 года. Олимпийская — это до 23 лет. В общем, наши молодые игроки обыграли чуть постарше игроков из Ирака. Причем не просто обыграли, а разгромили их со счетом 5-1. И если вы следите за нашими эфирами, помните, что как-то мы обсуждали как раз дела основной нашей сборной вместе с Максимом Малоназаровым, заместителем главного редактора газеты «Спортэкспресс». Он сказал, давайте поговорим как-нибудь и про молодежку.
5: Да, ну давай просто не будем забывать, что он является работником пресс-службы Российского футбольного союза и при этом отвечает как раз за дела юношеских и молодежных сборных России. Поэтому предложил поговорить, надеюсь, дозвонимся до него, потому что он вместе с молодежкой находится сейчас в Турецке, Анталии, где состоится этот второй матч. И я, наверное, на самом деле напомню, что Максим, когда мы говорили про первую сборную, отмечал о том, что многие футболисты, приезжая в национальную команду, так чуть-чуть бурчали, да, так вот недовольны были.
4: Напомню, мы несколько раз за эфир использовали термин неологизм Валерия Карпина — поднывание.
5: Ну, поднывание.
4: Использовали.
5: Я нашел новый синоним, слово поднывание, бурчали. Так.
4: Ну, слушай, ну нет, поднывание-то... Дим, ты всю свою фантазию израсходовал на оскорбление меня в начале эфира.
5: Это не оскорбление было.
4: Ладно, хорошо. Вот, Максим предложил поговорить по поводу молодежной сборной России. Мы поймали его на слове, и Максим свое слово сдержал. И сейчас у нас в эфире мы его приветствуем. Максим, доброе утро.
6: Да, друзья, всем здравствуйте, доброе утро.
5: Я бы на месте футболистов молодежной сборной сейчас поднывал бы по поводу того, что приходится играть в Анталии. Ну, в Москве сейчас 28, ну, сегодня 28.
4: Так, а в Анталии сколько? Ты проверял?
5: Да там тридцатник не меньше, да, Максим?
6: Да, в Анталии тридцатник не меньше, это правда. Но уже никто не поднывает. Если кто-то вначале и поднывал, то была проведена политработа. И все поднывания остались в Москве, все готовы поиграть, все играли первый матч с желанием, и, собственно, ну, на табло это видно, 5-1, Ирак обыграли. Сегодня, надеюсь, обыграем тоже крупно.
4: Так, ну, на какой счет после первого матча рассчитывают в команде?
6: Ну, я думаю, что и тренер вчера говорил на теории, и ребята согласились, и я думаю, что, конечно, Ирак какие-то выводы сделает, и 5-1 уже не будет, но я думаю, что 2-3 точно нужно забивать, спокойно побеждать, выходить играть в свой футбол и, собственно, доказывать, что мы сильнее Ирака уж точно.
4: Хорошо.
5: Не, мне просто вот сейчас очень и очень интересно. Вот наша молодежная сборная, вот ты смотришь сейчас на них, Максим, и вот наверняка же задаешься вопросом, а чего, собственно говоря, вот эта бы команда могла бы добиться, ну, условно говоря, на каком-нибудь молодежном чемпионате Европы уж как минимум, да? Давай пока на мир не будем замахиваться, но вот на Евро, который мы в свое время юношеские у нас сборные выигрывали, да, ну, все равно... Шуметь-то как бы, она смогла, эта сборная, по поводу талантливости?
6: Сложно, неблагодарная, вот это вот ты мне вопрос задал, чтобы я что-то фантазировал в своей голове. Я бы, конечно, хотел, чтобы все эти ребята добились больших успехов на условном Евро, который бы проходил, и обыгрывали бы Испанию, Францию, Германию и всех остальных, но думаю, что если трезво шансы оценивать, наверное, мы бы там... смогли бы побороться за выход из группы, какая бы она ни была, эта группа. Ну, если бы там не было только там какой-то супергруппы смерти, да. Давайте тоже не будем никого переоценивать, ну и в целом не будем никого недооценивать. Поэтому, если фантазируем, то вот фантазируем в пределах разумного.
4: Так, хорошо, а по поводу...
6: Ну, будет странно, если я сейчас скажу, что мы бы вышли и всех порвали, и взяли бы Евро, и подняли бы кубок, а я был бы сам счастливый и бегал там по полю колесом.
4: Но ты за.
6: Вряд ли такое бы случилось. Я, конечно, за.
4: Ну, я тоже. Мне кажется, учитывая, что у нас не так много матчей, на которые мы можем посмотреть, хотя в этом году уже 4 было, 2 было в марте с Узбекистаном, с Иорданией, и вот с Ираком один сыграли, один еще только сыграют. Иорданцам, кстати, проиграли со счетом 1-2. Максим, как часто сборная может... наша молодежная играть. Взрослая играет довольно регулярно, использует все паузы на сборных, даже товарищеские матчи перед чемпионатом мира с ней некоторые команды играют. А как часто может позволить себе играть молодежная сборная?
6: Ну, РФС делает все возможное, чтобы и молодежные сборные во время окон, которые позволяют проводить матчи, играли все свои матчи, поэтому так было в прошлое окно, так случилось в это окно. Надеюсь, в осеннее окно, которое будет большое, впервые объединенное, да, окна ФИФА объединили, мы знаем, теперь сентябрьский, октябрьский будет большой сбор. Надеюсь, что там будет какой-то хороший соперник. Есть наметки, были даже вроде как мысли о том, что можно полететь в Южную Америку и там с кем-то сыграть. Ну, не знаю, насколько удастся РФС все это дело организовать, но надеюсь и практически уверен на 99%, что осенью тоже будет 2-3 матча.
4: Ну вот когда играет наша основная сборная, мне кажется, игры и соперники подсвечивают то, что наши болельщики часто не очень следят за футболом. Вот когда играли с Ираном, все говорили, так Иран, это что за сборная вообще такая футбольная? Оказалось, что Иран это самая высокорейтинговая сборная, с которой мы играли за последние 4 года, наверное. Они на 21-м месте аж. Вот для тех, кто не следит за футболом...
6: Сербии, да? Иран сейчас выше Сербии.
4: Да, да. Вот вы можете рассказать про соперников молодежной сборной? Как они подбираются? Как подбираются?
5: С кем договорились, так и подобрались.
4: Нет, ну слушай, мы с Египтом тоже договорились. С Сербией мы тоже договорились.
5: Вот говорю, с кем договорились, так и подобрались.
4: Хорошо.
6: Да, с кем договорились и кто в... на данный момент не решает какие-то свои турнирные задачи и цели, те с нами играют. Тут, мы, к сожалению, времена такие, что выбираем не мы, и мы вынуждены только подстраиваться под какие-то команды, которые готовы либо приехать к нам, либо принять нас у себя. Говорят, что, возможно, опять-таки про молодежную сборную, возможно, осенью могут сыграть и с Сербией, можем сыграть и с Сербией. Уже на выезде. Посмотрим, было бы круто. У Сербии хорошая команда. Всегда у них была хорошая молодежь.
5: Да, у сербов вот эта традиционная молодежная сборная, она всегда чертовски сильная. Правда, там великое влияние агентов, но они все-таки не проходной товар проталкивают в молодежку, но это там как элемент раскрутки у них присутствует. Ладно, Максим, давай все-таки про нашу сборную поговорим. Давай как-то по фамилиям.
4: А вот. До этого мы про какую говорим?
5: Нет, я вот и персонально про то, что какие у нас футболисты. Вот ты там в своем телеграм-канале там особо восторгался по Политовым, допустим, да? Я просто сейчас знаю, Ладоха же сейчас вызван в национальную, в молодежку, да?
4: Да, он более того,
6: конечно, он в стартовом составе.
5: А он сейчас самый сладкий пирожок на трансферном рынке, потому что в составе «Родины-2» он себя достаточно ярко проявил, и за ним сейчас просто бегают. А он лимитчик, мы не забываем, что лимитчик в первой лиге — это самый дефицитный и самый востребованный и очень дорогостоящий товар.
6: Ну да, ну я тут не согласен, что из всего состава «Ладоха» именно лот номер один для клубов. Тот же Глеб Пополитов уже поиграл и в РПЛ, и сейчас будет играть в команде, там раскрою, наверное, небольшой секрет, в Нижний Новгород должен перейти Глеб, который будет решать задачу, опять-таки, возвращения в РПЛ. Ладоха крут, Ладоха очень классно сыграл в первом матче. Если бы не Ладоха, наверное, мы бы там начинали с 0-1, на первых минутах мог и рак забить, и, возможно, даже два. И черт его знает, как тогда бы матч повернулся. Вот, поэтому про Глеба мы уже сказали. Димы нет, Пестрякова, который уже себя вообще зарекомендовал, основной игрок «Акрона», и готовится переходить в какой-то большой клуб, да. Все мы знаем, что Витя Акишор, светлая голова, парень с большим будущим, большого таланта, который сейчас будет в «Динамо» при Шварце. Тоже надеюсь, что Шварц умеет, мы знаем, что Шварц умеет с молодыми работать, и надеюсь, что Витя будет прогрессировать. Поэтому тут ребят-то достаточно, тех, которых мы в ближайшие 2-3 года будем наблюдать и в РПЛ, и в ФНЛ.
4: А вот по поводу настроений в команде. Как ребята реагируют на то, что в основной команде заигран у нас Амир Ибрагимов, которому 18 лет, который сразу, минуя все этапы...
5: Его нужно было вытаскивать из-под английского подданства.
4: Да, но все равно, как чувствуют себя ребята, которые, может, даже и постарше, а все равно пробиваются наверх через молодежку?
6: Да нормально себя чувствуют. Ребята вообще не думают об Амире Ибрагимове, о том, что он в основной, они в мае, они в молодежи. Я думаю, что всем плюс-минус все равно. Конечно, мы все интересовались и смотрели матч сборной, насколько могли, потому что в этот же день играли. И видели, что Амир выходит, и все радовались. Тут нет ничего, никакой зависти ни у кого нет и быть не может, потому что все понимают, что история могла случиться с Амиром, такая, которая случилась и с Персяном, и она непростительная, да, как, потому что мы Эдуарда в свое время не заиграли за сборную России, теперь он играет за сборную Армении, вот, поэтому все прекрасно понимают, и никакой зависти быть не может, повторюсь.
5: Мне, кстати, вот вопрос такой. Второй день, по-моему, второй раз подряд, да, молодежка играет в один и тот же день с главной командой. Угу. И мы прекрасно понимаем, что...
6: К сожалению,
5: что вообще просто сейчас в последнее время интерес к матчам национальной команды в силу там соперников и отсутствия официального статуса игр и так падает. И, соответственно...
4: Это ты с чего взял? Что падает
6: ну,
4: интерес.
6: Ну, тогда вот тоже спорное утверждение.
4: Да, потому что у нас аншлаги на всех матчах.
5: Мы в городах, да, но и... это мы говорим, наверное, все-таки про живой просмотр футбола, да, когда сборная приезжает в регион, это, по-моему, сейчас ее единственная цель, это просто поездить по регионам и порадовать в регионах болельщиков национальной команды.
4: Да, мне кажется, телевизионные
5: рейтинги и отношения специалистов тебе сейчас скажут именно о том, о чем сказал я. И еще вот на этом фоне и заслоняется...
4: Сейчас залезу на телевизионные рейтинги, Дим.
5: Залезай. Ты сейчас не найдешь, наверное, ни одного хорошего матча сборной России с хорошим рейтингом. Максим, тебе пока отвечать. Не обидно то, что вот в сборной главное, ну, заслоняет вас, ну, по крайней мере, ставя вас на один день в матч с главной командой?
6: Ну, обидно немножко, конечно. Мне лично обидно. Там пацанам, наверное, не так обидно, но мне, понятное дело, отвечать за работу с прессой. И, конечно, немножко размывается интерес к молодежной сборной. Но тут роптать нет смысла, потому что как может РФС так и организовывать сейчас, сегодня. Давайте все помнить, что в каких условиях мы живем, в какие времена мы существуем. Поэтому, ну, вот так сейчас. По-другому, видимо, было нельзя. Ну, обидно, ничего страшного. Поживем с этой обидой немножко и забудем на следующий день.
5: Ну что, Юр, ты нашел?
4: Нет, пока не нашел. По крайней мере, я не нашел того ответа, который меня... который бы меня удовлетворил.
5: В таком случае ты будешь молчать.
6: Да нет, на самом деле это нормально, что люди, когда сборная приезжает в какие-то регионы, там набиваются полные стадионы, потому что ты знаешь, что можешь классно провести вечер, сходить на стадион, посмотреть сборную России, а когда ты сидишь дома в другом городе и понимаешь, что сборная играет там, ну, с Буркина-Фасо, при всем к ней уважении, ты, наверное, можешь провести летний вечер как-то по-другому, с семьей куда-то сходить и пропустить футбол. Футбол, и это нормально.
5: Да, самому пойти поиграть в футбол.
6: Самому пойти поиграть в футбол всегда приятно. Согласен.
5: Кстати, Максим, вот там, я же знаю, там всякие между собойчики, там тренерский штаб начинает организовывать с административным штабом футбол. Вы там в футбол-то хоть поиграли или вы только мячи собираете?
6: Не, мы только мячи собираем, можем попинать чуть-чуть, пока тренер не видит. Нет, пока ничего такого не организовывали, между собой не играли. Но вот, пользуясь случаем, если у нас много слушателей из Москвы, хочу пригласить всех на 50 лет празднования, 50 лет в школе Чертанова будет у нас послезавтра. И там будут очень много звезд РПЛ, включая Максима Глушенкова и Сергея Пеняева, и Солдатенкова, и всех остальных. И даже я буду там играть. Но не на меня нужно приходить смотреть, как я играю, мучаюсь, а на Глушенкова, который будет магию выдавать.
5: Да, ну с учетом того, что ты у нас большой поклонник Спартака, ты там еще аккуратнее с Глушенковым, иди под него в подкат.
6: Не-не-не, все будет аккуратно.
5: Так, а то тебе... придет счет из Санкт-Петербурга.
4: Максим, у нас как раз есть минутка, чтобы подробнее про это сказать. 11 июня, значит, юбилей школы Чертанова, где будут играть. Во сколько начало, что можно было прийти?
6: Начало, по-моему, в 16.00. Можно посмотреть в телеграм-канале Чертанова, уточнить, или в 16.30. Я не знаю, нас собирают в 14.30 чуть пораньше, чтобы мы успели подготовиться. Это будет на арене Чертанова, собственно, в районе Чертанова, на стадионе. Классном, комфортном, при хорошей погоде. Можно будет гала-матч посмотреть. Очень много будет звезд футбола. Будут блогеры, будут руководители разных лет Чертанова. И если кто-то на районе или рядом, приходите, будем рады провести время с хорошим футболом. Я думаю, что это прикольно.
5: Да, да, и будет главный человек, который работает с Чертановым, Павел Андреев.
4: Сегодня, напомню, еще молодежная сборная России играет второй матч с Ираком на сборах. Первый матч выиграли со счетом 5-1. Что будет сегодня? Ну, надеюсь, уверенная победа в первом матче придаст еще куража нашей молодежной сборной, и все так же хорошо сложится. Ну, а Максиму спасибо большое, что нашел время для нашей программы. Напомним, гостем нашей трибуны был Максим Аланазаров, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс» и пресс-атташе молодежной сборной.
5: Покороче так назовем.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Наша трибуна.
4: Ну что ж, с футболом разобрались. Возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Схинин и Юрий Геворкян. И, конечно же, ваши. Поэтому пишите нам 8-925-222-9992. И не забывайте про чудесные социальные сети Радио России. Поговорили про то, как дела у молодежной сборной России. Все хорошо, но зрительское внимание не помешает. А еще не помешает зрительское внимание такому прекрасному виду спорта, всегда популярному у нас в стране. Это шахматы. Дима, да? Давненько ты играл в шахматы?
5: Прошлым летом.
4: Летом, год назад?
5: Да, как раз с другом куда-то мы бежали.
4: И на ходу играли в шахматы? Нет.
5: Смотрим напротив, у памятника Энгельса развернули площадку московского спорта, и там был свободен шахматный стол. Быстренько сели, минут так за 20 раскатали партейку.
4: Ну, молодцы, ребята. Ну, кстати, в Москве в эти выходные в парках тоже можно будет бесплатно поиграть и в шахматы, и в шашки, но не Москвой единой. Популяризация шахмат ограничивается. Фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры-2026» стартовал во Владимире, причем Владимирская область уже в третий раз стала центром притяжения шахматистов со всей страны. 5 июня более 100 спортсменов со всей России вот на первом этапе фестиваля «Сильные фигуры» соревновались за победу. И подробнее про то, как это происходило, расскажет наш гость. Это Станислав Викторович Чесноков, заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области. Станислав Викторович, доброе утро, очень рады вас слышать.
7: Доброе утро.
5: Доброе утро
7: всем слушателям, и вам тоже доброе утро.
5: Ну да, расскажите там, как прошел первый этап в Владимире. Я понимаю, почему Юра взял вообще эту тему, потому что он сам родом из Владимира.
4: Я из Владимирской области, самого Владимира.
5: Я понимаю, что он очень гордится этим, что он не самого Владимира. Это у нас в Москве принято гордиться тем, что в пределах МХАТ родился.
4: Так, хорошо, Дима, мы поняли твое чувство юмора. Станислав Викторович, почему Владимир уже становится такой небольшой пока, но, надеюсь, в конце концов, большой и полновесный, столицей шахмат? Третий раз подряд там проходит такой мощный фестиваль.
7: Ну, наверное, надо сказать спасибо за поддержку правительства Владимирской области, которое интересны шахматы, которое старается развивать этот вид спорта. Естественно, что вот сам фестиваль, он проходит уже в третий раз во Владимирской области. Он проходит благодаря государственной программе «Спорт России», включен в эту программу. И там очень достаточное количество различных этапов. Вот первый этап открывали этот фестиваль мы во Владимирской области, в городе Владимире. Ну и, естественно, наверное, благодаря спортивной школе «Шахмат», которая у нас есть во Владимирской области, в детской спортивной школе, которая развивает этот вид, которая набирает ежегодно детишек в этот интереснейший вид спорта. Ну, наверное, благодаря этому тоже решение организаторы приняли, что будет проводиться этот этап в городе Владимире.
4: Так, а шахматы, сильные фигуры и Владимир друг на друга влияют? То есть понятно, что во Владимире развиваются шахматы, поэтому там проходит уже третий раз подряд сильные фигуры. Но вот такие фестивали, они еще больше привлекают внимание среди владимирцев к этому виду спорта?
7: Безусловно, потому что есть информационная поддержка, в том числе вот ваша. Это способствует родителям. Видят молодые таланты, видят по телевидению, слышат по радио. Мы оказываем в своих социальных сетях поддержку информационную этому турниру. Естественно, это привлекает родителей, привлекает молодых юных спортсменов, которые приходят обучаться и тренироваться этому виду спорта, в шахматы, в нашу спортивную школу. Это непосредственно развитие вида.
5: Так, а если... А сколько вообще вот во Владимире в школу ходит детей заниматься шахматами? Просто даже вот интересно. Я знаю, что в Москве очень активно, да, уж Московская городская федерация, она прям вот взялась за привлечение очень по-серьезному всякие вот эти вот как раз московский спорт, все вот эти шахматные скверы. Прошу прощения, я тут наврал, играл не у памятника Энгельса, который на Кропоткинской площади, а у памятника Маркса.
4: Прощаем, Дим.
5: Я их просто путаю.
4: Прощаем, Дим.
7: Да. Ну, в школе занимается больше 200 человек именно этим видом. Есть там еще и шашки у нас, но шахматами больше 200 человек занимается ежегодно, доходит до достаточно серьезных турниров. Есть и победители всероссийских турниров, и выполняют кандидаты в мастера спорта звания в спортивный разряд.
4: А не привлекает школа из близлежащих регионов, учитывая ее успехи, молодых шахматистов? Не приезжают там родители или сами игроки, говорят, хотим тренироваться у вас заниматься?
7: Да, и такое тоже случается. Но, в принципе, в муниципалитетах же тоже есть дисциплина шахматы, вид спорта, как в спортивных школах, муниципальных, в районах, в городах. Она тоже присутствует и в Коврове, и в Муроме, и в Гусь-Хрустальном, и так далее. То есть это, она не только в городе Владимире эти дисциплины развиваются, но и в муниципалитетах тоже, на уровне муниципальных школ.
4: А хватает тренерских кадров, учитывая бурный рост популярности?
7: Да, конечно, нет.
5: Что, во Владимире не хватает гроссмейстеров? Потому что, мне кажется, любой гроссмейстер, знаете, может преподавать шахматы.
4: Но гроссмейстер, Дим, это очень высокий уровень.
5: От рейтинга зависит.
7: Да, да, но это не совсем так на самом деле, потому что все-таки есть требования. Это мы сейчас все это, весь тренерский состав у нас это педагогический состав, мы же являемся учреждением дополнительного образования, поэтому как ко всем учреждениям дополнительного образования есть требования высшее педагогическое или специальное физкультурное образование. По-другому мы тренера на работу не возьмем, будь он хоть трижды гроссмейстер.
5: А где, кстати, тренеры по шахматам предпочитают получить образование, в спортивном вузе или в педагогическом? Мне просто кажется, что абсолютно логично им пойти учиться куда-нибудь все-таки в педвуз, нежели к Цалывк куда-нибудь или в Лесгафт.
7: Ой, слушайте, да, мне кажется, вот сказать, как где больше, очень сложно. И там получают образование, и приходят на работу спортивные школы, но в большинстве, конечно, выпускники физкультурных вузов специализированных.
5: Да, все-таки спортсмены идут в спортивные вузы. Было бы нормально учитель математики, еще и бывший шахматист и тренер по шахматам. Ну, вообще,
7: да, и такое тоже есть. Вы правы, абсолютно.
5: Это абсолютно, по-моему, коррелируемые вещи, Юр. Что ты на меня так смотришь? Я понимаю, с математикой ты никогда не дружил.
4: Да, Станислав Викторович, спасибо большое. Я надеюсь, не в последний раз мы с вами общаемся по поводу шахмат и других спортивных соревнований во Владимирской области. Спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомним про то, как сильные фигуры 2026 стартовали во Владимире. Нам рассказывал заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области Станислав Виктор Чесноков. Спасибо ему еще раз большое. Ну, а мы двигаемся дальше.
0: Наша трибуна. Наш спорт.
5: Во Всеволжске на базе кластера комплексного сопровождения ветеранов СВО продолжается работа по созданию условий для всестороннего восстановления участников специальной военной операции. Ветераны тут получают медицинскую помощь, психологическую поддержку, возможность освоить новые профессии. Ну и, естественно, особое внимание уделяется спортивным программам и развитию адаптивного спорта. Алексей Русанов, наш корреспондент из Санкт-Петербурга, готов нам рассказать о том, какими адаптивными видами спорта вот на Всеволожском кластере занимаются и собираются развивать.
4: Алексей, доброе утро, очень рада вас слышать.
8: Юрий, Дмитрий, здравствуйте, приветствую слушателей Радио России. Действительно так, вообще Ленинградская область, физическая культура — это такой важный инструмент в комплексной реабилитации ветеранов специальной военной операции. И как раз-таки вот во Всеволожске на базе кластера комплексного сопровождения ветеранов СВО продолжается работа. Работа эта началась уже очень давно, и вообще вот этот кластер комплексного сопровождения ветеранов СВО — это уникальное место в Ленинградской области, потому что уже большинство регионов приезжали, перенимали себе эти практики. Это, знаете, такая помощь в режиме одного окна для участников СВО. Здесь и психологическая помощь, и юридические вопросы решаются, и вопросы протезирования, ну и, конечно же, развитие адаптивного спорта. Медицинскую помощь также получают ветераны. И вот как раз-таки перспективы развития адаптивного спорта, спортивных программ во Всеволожске и не только, в том числе и в районах Ленинградской области, перспективы этого направления обсуждали директор этого кластера Ирина Дрозденко и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Одной из ключевых тем встречи, конечно же, стало развитие адаптивного хоккея для ветеранов, потому что многие виды спорта во Всеволожске, которые уже развиты достаточно хорошо, ветераны, участники специальной военной операции приезжают в соревнования, занимают первые места. Хочу сказать, что Роман Ротенберг отметил и работу кластера, и как раз-таки сказал, что, в принципе, Федерация хоккея России поможет осуществить все задуманные планы. Давайте посмотрим.
9: Здесь видно, что все так на высоком уровне организовано для тех, кто возвращается с фронта, и мы видели новые технологии. Это поддержка, источники проживания и реабилитации. С нашей стороны мы хотим организовать занятия адаптивным спортом. Главное, что есть уже инфраструктура, дальше мы должны все это организовать в рамках нашей программы «Красная машина». Обсуждаем возможность создания команды слэдж-хоккея, да, чтобы все могли заниматься спортом. Мы, с своей стороны, готовы и кадрами обеспечить, и помогать с точки зрения современных подходов. И вот создание команды слэдж-хоккея, это, думаю, такой важный шаг. Многие готовы заняться хоккеем, хотят, и есть желание. И мы, с своей стороны, готовы оказать всестороннюю поддержку.
4: Ну, «Красная машина» набирает обороты в последние сезоны. И детский хоккей развивают теперь вот еще, и берутся там развивать адаптивный хоккей.
5: Во-первых, это достаточно большая развитая школа, да, детского хоккея, которую, в принципе, создал Роман Борисович Ротенберг.
4: Да.
8: Который сейчас... эта программа набирает обороты, вы действительно так правильно отметили. И вообще инициатива эта соответствует и стратегии развития адаптивного спорта в нашей стране, которая лежит по поручению президента Владимира Путина. И вот в Ленинградской области сейчас и рассматривают возможность запуска пилотной программы, которая позволит как раз-таки вовлекать ветеранов в эту спортивную деятельность через обучение, конечно же, регулярные тренировки в том числе. Хочу отметить также, что кластер вот этого комплексного сопровождения, реабилитации участников СВО во Всеволожске, он масштабируется, открываются постепенно центры адаптивной физкультуры в районах Ленобласти. То есть принимает этот кластер, что важно отметить, не только жители Петербурга и Ленинградской области, в этот кластер едут со всей страны. И не только там перенимать опыт, то есть здесь можно, существует специальный центр на

0: кластер и вот пройти все то, о чем мы говорили.
1: Да, то, пройти то, о чем мы говорили, потому что здесь и медицинская реабилитация, то есть это направляется по медицинским показаниям ветерана специальной военной операции в этот кластер. Здесь же у нас и вопросы протезирования, то есть решаются тоже на базе этого кластера. Подбирается протез, в том числе и для спортсменов, которые и потом принимают участие и показывают достойные результаты в соревнованиях. И обслуживаются вот эти протезы ветеранов специальной военной операции. Все на базе этого кластера, я говорю, поэтому это уникально. Уникальное место, которое вот, работает во Всеволожской Ленинградской области. И вот эта практика, что самое главное, она масштабируется и перенимается другими регионами нашей страны постепенно, медленно, но верно, можно сказать так.
0: Ну что ж, отрадно, что Петербург и Ленинградская область задают такие стандарты, в том числе и при помощи красной машины. Алексей, спасибо вам большое, что рассказали про это начинание. Мы сегодня обсуждали вместе с Алексеем Русановым, нашим коллегой, кластер комплексного сопровождения ветеранов СВО. Спасибо, Алексей, еще раз. Ну а мы прощаемся с вами до следующей недели. В пятницу, праздничный день, программы нашей не будет. Пока.
2: До свидания.
3: Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-лаборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
11: Радио России. Челябинск. Слушайте на частоте 97.8 FM. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
12: На правах рекламы.
13: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
14: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
15: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
13: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
15: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам. И в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
13: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
15: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело.

0: Тяжело качать густую кровь, она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
0: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
0: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
1: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга лобазник, для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги. Травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупают. Покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, «Пей масло». Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. «Сил мало, пей масло».
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
3: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
4: Не ходите в большие торговые центры с детьми в предпраздничные и праздничные дни. Там всегда много людей и легко потерять ребенка. Если пошли, одевайте ребенка ярко. Так его будет проще заметить и труднее потерять. Хорошо видна одежду ярко-зеленого, голубого и красного цветов. Плохо – черного, серого и темно-синего. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок поскорее нашелся. Пусть у него будет план действий и вся нужная информация. Телефоны родных, имена и фамилии, домашний адрес. Эту информацию можно распечатать заранее и положить в карманы ребенку. Объясните ребенку, если ты потерялся, оставайся там, где находишься. Родители ищут детей, а не наоборот.
5: «21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества». Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами. Реклама.
6: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске прокуратура Подмосковья контролирует расследование подрыва автомобиля в Балашихе. Российские военные группировки «Север» поразили за сутки 58 тяжелых боевых октокоптеров. ФСБ показало видеопризнание готовившего теракта в российской колонии. Далее подробности. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области. Там не уточнили данных погибшего и квалификации произошедшего. Ранее в следкоме рассказали, что около 5:30 утра при движении машины BMW возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель автомобиля получил множественное ранение и скончался на месте. Машина полностью выгорела, следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Московской области. Группировка российских войск «Север» поразила за сутки 58 тяжелых боевых октокоптеров ВСУ Ар-18, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых. Среди военной техники, уничтоженные в Сумской и Харьковской областях, также бронетранспортер М-113 производства США.
8: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Великая Рыбица, Петрушевка и Волжанская, Новая Сечь и Хотинь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Казачья Лопань, Рясная, Лосевка, Охримовка, Уды и Липцы Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 235 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, 14 автомобилей и 8 минометов ВСУ. Кроме того, вскрыто уничтожен 38 пунктов управления БПЛА, 60 БПЛА самолетного типа, 58 тяжелых боевых октокоптеров Р-18, 2 единицы инженерной техники, 4 мотоцикла и 9 наземных роботехнических комплексов противника.
7: Кроме того, как отметили в Минобороны, расчет самоходной артиллерийской установки МСТС группировки «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении, находясь на позиции в городе Красноармейске в ДНР. Осужденный, готовивший теракт в колонии в Ульяновской области в период празднования Курбан-Байрама, признался в преступлении, следует из распространенного ФСБ видео. Мужчина рассказал, что планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководство и инспекторов для захвата и убийства. Для этого он искал пособников.
9: Я планировал организовать нападение на сотрудников тюрьмы, руководство и инспекторов с целью их захвата и последующее убийство. Для этого я искал пособников. У меня уже были заготовлены заточки и арматура, изучены схемы передвижения тюрьмы и действия сотрудников. По своим религиозным убеждениям я хотел осуществить этот захват во время празднования Куран-Байрама, чтобы произвести большое впечатление. Я, к сожалению, о своих действиях, я признаю, что был неправ. Я осознал, что эти действия могли бы нанести неоправимый ущерб. И призываю всех братьев, мусульман, не совершать моих ошибок, не повторять их, этих ошибок вообще, ни в коем случае.
7: Ранее сегодня в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Его планировал мужчина 1985 года рождения, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Теракт пресекли на стадии приготовления, возбуждено уголовное дело. Государственные областные награды получили подмосковные социальные работники в свой профессиональный праздник. Сегодня в этой сфере заняты более 14 тысяч человек, это только в регионе. Они помогают тем, кто особенно нуждается, пенсионерам, инвалидам, детям-сиротам. Правительство Московской области постоянно расширяет меры поддержки для таких специалистов. Благодарность соцработникам выразил заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
10: Именно социальный работник дает человеку самое важное – это надежду, дарит заботу, внимание. Конечно же, большинство этих людей пришли из социальной сферы. Поэтому, конечно же, наверное, это больше не работа, а служение. Служение во имя человека.
7: День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня. Ветеран Великой Отечественной войны Магомед Хачуев из Кабардино-Балкарии скончался на 103-м году жизни. Об этом сообщили в администрации Чегемского района республики. В июне 1942 года Хачуев был призван в Красную армию в воздушно-десантные войска. На Орловско-Курской дуге командовал отделением, под Орлом был ранен. После восстановления направлен на Карельский фронт, где командовал саперным отделением. Боевой путь закончил в Северной Норвегии, а День Победы встретил в Москве. Хачуев награжден орденом славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за победу над Германией и за доблестный труд. Московский регион сегодня будет находиться под влиянием теплого сектора циклона. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. При этом температура останется выше климатической нормы на 5-6 градусов. В столице ожидается 27-29 тепла, ветер юго-западный, атмосферное давление будет падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Завтра, по словам Леуса, местами кратковременный дождь, гроза, ночью в Москве плюс 16-18 градусов, днем близкий к суточному рекорду 29-31. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский футбольный «Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева. Как сообщает издание «Чемпионат», красно-белые оценивают сделку в 4 миллиона евро. «Локомотив» готов продать Воробьева за 6 миллионов. Греческий Панатинаикос заинтересован в голкипере Балтики Максиме Бориско. Кандидатуру россиянина рулевому афинского футбольного клуба Якубу Неструпу предложил тренер вратарей ПАО. Также интерес к Бориско проявляет турецкий Трабзонспор. Эпопея с переходом бразильского нападающего Филиппе Аугусто из Трабзонспора в «Зенит» близка к завершению. Об этом сообщают турецкие СМИ. Трансфер форварда обойдется клубу из Санкт-Петербурга в 20 миллионов евро. Клуб первой футбольной лиги «Урал» подписал контракт с Ильей Скрапуповым. С февраля полузащитник выступал за вторую команду клуба из Екатеринбурга, а до этого несколько лет играл в «Медиалиге». Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго Левай Гарсия не сыграет в товарищеском матче с Россией. Как сообщил главный тренер островитян Дерек Кинг, у форварда возникли семейные проблемы. Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго состоится сегодня в Калининграде и начнется в 19:30 по московскому времени. Нападающий Крис Тирни подписал контракт с минским хоккейным «Динамо». Срок соглашения рассчитан на 2 сезона. Канадец уже выступал за белорусский клуб в сезоне 2024-2025. Егор Корнев установил новый рекорд России в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. На чемпионате страны в Казани он в полуфинале показал результат 21,12 секунды. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
7: Погода. Во вторник, 9 июня, в Архангельске плюс 20, плюс 22, без осадков. В Великом Новгороде без осадков плюс 24, плюс 26. В Перми кратковременные дожди плюс 20, плюс 22. В Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27. Кратковременные дожди. Во Владимире плюс 25, плюс 27. Кратковременные дожди. Гроза. В Воронеже без осадков плюс 29, плюс 31. В Нальчике плюс 25, плюс 27. Кратковременные дожди. Гроза. В Ялте плюс 23, плюс 25. Кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами ливни с грозой, возможен град, температура плюс 26, плюс 28. В Москве переменная облачность во второй половине дня, местами кратковременный дождь, гроза, днем плюс 27, плюс 29, сейчас в Москве плюс 25.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. В Орловской области 64 тысячи человек перешли на электронную трудовую книжку. Орловцев приглашают на ежегодный Тургеневский литературный праздник. И орловчанка стала чемпионкой ЦФО по дзюдо. Подробности прямо сейчас. Орловцы отказываются от бумажных документов в пользу современных решений. В Орловской области 64 тысячи работающих граждан пользуются электронной трудовой книжкой. За последний год к цифровому формату подключились еще почти 7 тысяч человек. Тему продолжит руководитель пресс-службы отделения Социального фонда России по Орловской области Виктория Юркова.
2: Электронная трудовая книжка представляет собой цифровой аналог традиционной бумажной книжки. Все сведения о трудовой деятельности работника хранятся в информационной системе Социального фонда России. Работники, выбравшие ЭТК, получают ряд существенных преимуществ. Удобство доступа. Сведения о трудовой деятельности можно запросить в любое время через портал госуслуг. Сохранность данных. Информация хранится в защищенной цифровой среде, что исключает риск утери или порчи документа. Быстрота оформления. При трудоустройстве не нужно передавать бумажный документ. Работодатель получает данные напрямую из системы СФР. Прозрачность истории. Работник всегда может проверить внесенные записи и оперативно выявить возможные неточности. Упрощенное оформление пенсии. Автоматизированный сбор данных сокращает сроки назначения пенсии и минимизирует ошибки при подсчете стажа. Электронная трудовая книжка ведется с 2020 года. Переход на ЭТК – это добровольный процесс. Для этого необходимо подать работодателю письменное заявление, после чего бумажный документ выдается на руки, а данные о стаже начинают фиксироваться в цифровом формате.
1: Тем, кто начал свой трудовой путь после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки не оформляются. Все сведения о трудовой деятельности ведутся исключительно в электронном виде. Это же касается и подростков, устраивающихся на работу на летних каникулах. При первом трудоустройстве у них сразу формируется электронная трудовая книжка, отметили в Социальном фонде. В течение понедельника над Орловской областью было сбито 14 БПЛА. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Пострадавших и повреждений нет. На местах происшествий работали сотрудники МЧС и правоохранительных органов. В минувшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 29 раз. 18 выездов на ликвидацию возгораний и 11 на различные происшествия и помощь населению. Подробности по телефону сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: В 12 часов 22 минуты поступило сообщение о возгорании автомобиля АК, припаркованного на улице Октябрьской в селе Тросна. На момент прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем. До прибытия огнеборцев родственники спасли из машины 2-летнего мальчика, которого госпитализировали в детскую областную больницу с ожогами. В результате пожара автомобиль выгорел. Причину пожара предстоит установить экспертам. В 14 часов 19 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Губкино Малоархангельского района. В результате пожара обрушилась кровля жилого дома. Дом выгорел изнутри. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают специалисты. В 19 часов 49 минут поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на 66-м километре автодороги Орел-Болхов-Витебск в Хотынецком районе. В результате пожара автомобиль выгорел. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. И в 20 часов 10 минут поступило сообщение о возгорании неиспользуемого здания на улице Коммунаров в городе Новосиль. В результате пожара частично обрушилась кровля, здание выгорело частично изнутри. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – занос открытого источника огня неустановленным лицом. Обстоятельства пожара расследуются специалистами.
1: По данным орловских синоптиков, на всей территории Орловской области зарегистрирован третий класс пожарной опасности. За сутки сотрудники пожарно-спасательных подразделений 5 раз тушили мусор и 1 раз сухую траву. Мценские пожарные только к вечеру ликвидировали возгорание на свалке на улице Болховской. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе организовано реверсивное движение для всех видов транспортных средств посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение «Упрдор Москва-Харьков». Водители просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщений о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 750769, код города Орла 4862. В Орле состоится ежегодный Тургеневский литературный праздник «На тысячу верст кругом Россия». Он намечен на 11 июня. Об этом сообщил в соцсетях председатель попечительского совета по возрождению дворянского гнезда, вице-спикер областного совета народных депутатов Михаил Вдовин. С 18 часов в сквере «Дворянское гнездо» начнутся выступления творческих студенческих коллективов Орловского государственного института культуры и народные игры. Торжественное открытие запланировано на 18:30. На балюстраде Верхнего парка выступят почетные гости, эстрадно-джазовый бенд «Джем», коллектив «Держава» Федерации танцевального спорта Орловской области и студия исторических танцев «Династия». Также зрители увидят инсценировки произведений «Ася» и «Накануне» и услышат Тургеневский вальс в исполнении заслуженного деятеля искусств России, члена Союза композиторов, почетного гражданина города Орла Евгения Дербенко. Завершится вечер ярким концертом «Модно-народно». Приглашаются все желающие, возрастных ограничений нет. В подмосковном Орехово-Зуево завершились окружные соревнования по дзюдо. За медали боролись представительницы 15 регионов страны. Чемпионкой Центрального федерального округа в категории 78 килограммов стала орловчанка Антонина Шмелева. Бронзовыми призерами в категориях 63 и 70 килограммов стали также орловские дзюдоистки Арина Макарчан и Елизавета Петрушина. О других новостях спорта далее.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловская лучница стала двукратным призером первенства Европы. Соревнования среди спортсменов не старше 21 года завершились в Болгарии. Орловчанка Анастасия Чучина выиграла серебро в личном зачете и бронзу в команде в дисциплине «Блочный лук». Орловские легкоатлеты завоевали медали на первенстве Центрального федерального округа. Золотой дубль в Смоленске оформил Федор Пантелеев. Он стал первым на дистанции 100 метров с результатом 10,78 секунды. Кроме того, финишировал первым и на 200-метровке, установив новый личный рекорд – 21,52 секунды. Легкоатлет из Ливенской спортивной школы Марк Магонов также принес медали в копилку сборной области. В первый день соревнований он выиграл на дистанции 300 метров с барьерами с результатом 42,51 секунды. Вслед за этим ливенец повторил успех и на 110 метрах с барьерами. Результат 15,81 секунды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, днем плюс 25-27 градусов, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду, атмосферное давление 746-745 миллиметров ртутного столба. Прямо сейчас за окном ясная погода, плюс 25 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Встречаемся с вами снова в 13:45, ну а наш эфир продолжит Григорий Николаев.

0: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
1: 11:21 на наших студийных. Всем здравствуйте. Тема дня на волнах главной станции страны. Григорий Николаев у микрофона, Наталья Филиппова, звукорежиссер. Сегодня у нас вторник, 9 июня, и лето – это не только каникулы и долгожданные отпуска, это прежде всего время особого внимания к детской безопасности. Сейчас уже вовсю начали работы детские оздоровительные лагеря, школьные лагеря с дневным пребыванием. Детей на улице много, очень много детей в окружении учителей, это правильно. Воспитатели переходят дорогу, у нас тут на районе всегда вижу, кто в столовую, кто на всякие активности идет. Но есть еще один повод, и очень печальный, по которому мы решили поговорить на эту тему. Наталья Акулова сегодня у нас в гостях, расскажет о всех подробностях. Глава пресс-центра МЧС по Орловской области, подполковник внутренней службы, а также Дмитрий Сергеевич Шашков, главный специалист управления надзорной деятельности и профработы регионального главка МЧС, майор внутренней службы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Насколько я знаю, очень ужасная история, трагичная, произошла в Тросне.
2: Да.
1: Наталья, расскажите, что случилось, и, ну, там слов нет, там одни эмоции.
2: Скажем так, когда мы подводим какие-то итоги за определенные периоды, оперативную нашу обстановку, мы, конечно, в первую очередь всегда смотрим, есть ли среди травмированных или погибших дети несовершеннолетние. Купальный сезон начался, особое внимание в воде и безопасности на ней, и то, что касается пожарной безопасности. И, в принципе, достаточно неплохо этот год шел вот без участия несовершеннолетних, и мы радовались этому. А вот вчерашние сутки, к сожалению, нас всех привели в ужас, потому что у нас есть травмированный ребенок, малолетний, ему еще не исполнилось даже 3 лет, мальчик находился в автомобиле, автомобиль загорелся, и родственники сами этот момент заметили, вытащили ребенка из автомобиля горящего, но он уже успел получить достаточно серьезные ожоги, вызваны были медики, и доставлен ребенок в реанимацию областной детской больницы. Вот, что я хочу сказать. Подробности можно сколько угодно смаковать, из-за чего, что, почему, зачем. Но, на мой взгляд, вообще самое важное, на что нужно каждому из нас, на что нужно обратить внимание, то, что детская безопасность, особенно детей дошкольного возраста, это прямая ответственность взрослых. Взрослых, которые находятся рядом с ними. Во время того, когда ребенок дома, это родители, хотя вообще родители в первоочередную, как бы, момент, да, и педагоги, пока дети находятся в школе или в дошкольном образовательном учреждении. Понятно, когда детей рядом очень много, невозможно за каждым следить и уделять максимальное количество времени на то, чтобы объяснять и так далее, но если это твой ребенок, тут, конечно, без разговоров, только ответственность взрослых. Поэтому нужно делать все для того, чтобы даже гипотетически возможная ситуация не могла произойти. Вот я, может быть, в этом смысле параноик, но у меня у самой ребенок, и я понимаю, что у меня когда-то была даже такая мысль, наверное, нужно придумать какую-то веревочку, чтобы ее далеко от себя не отпускать. Знаете, как козочки пасутся на лугу. Ну, это в качестве шутки. Но вот смотрите, на данный момент у нас по оперативной обстановке, я тут опережу Дмитрия Сергеевича, 926 техногенных пожаров, несмотря на то, что это на 52% меньше, чем в прошлом году. Но, опять же, это связано с тем, что погодные условия немножко другие. В прошлом году у нас активно горела сухая трава, и как бы большая часть пожаров, зафиксированных на данный момент, это почти 2000, были именно с этим связаны. Погибли 12 человек, в прошлом году 15 на данное число, и травмированы 12, из них один ребенок. Ну вот речь идет сейчас вот об этом мальчике 2023 года рождения. Поэтому детская безопасность, она в принципе должна быть приоритетом вообще для любого взрослого, неважно, в какой профессии он себя нашел. и не только в летний период, а всегда. И мы, наверное, должны наконец-то повернуться лицом к этой проблеме в том плане, что долгое время многие из нас самоустранялись. Ну, не мой ребенок, ну что хоть я буду тратить время, там, какие-то замечания делать и так далее. А произойти-то может где угодно, рядом с нами, в общественном транспорте, рядом с дорогой, на берегу реки и так далее. И так, ну, множество, на стройке, где-то во дворе, да что угодно. Ребенка там кинулись собаки, если рядом не оказалось взрослого, они не отобьют. Много вариантов, когда нашим детям может угрожать опасность. И я считаю, что эту тему надо периодически поднимать и не только говорить, а, как это сказать, конструктивно давать советы, мастер-классы проводить и со взрослыми. Вот сегодня я буквально перед эфиром была во второй школе, в пришкольном лагере. Это порядка 80 детей разного возраста, начальная школа в основном. Детки очень любознательные, активные, эмоциональные. Мы их познакомили с профессией кинолога, спасателя, поговорили о том, как спасать людей из воды, если кто-то тонет, как себя вести, по каким телефонам звонить, чтобы вызвать экстренные службы, как не допустить пожар. Ну, как бы прошлись по всем летним рискам, если можно так сказать. Но только к финалу нашей встречи детки включились. То есть, значит, для них эта тема, ну, скажем так, новая, не часто поднимаемая. В семье, в первую очередь, это должно обсуждаться. Но не в качестве запретов, да? Вот это нельзя, вот это нельзя. Естественно, ребенок все, что нельзя, все очень интересно. Поэтому, ну, как-то своим собственным примером, может быть, на каких-то примерах. Я сегодня детям рассказала об этой ситуации, которая была в Тростне, чтобы они понимали, что это не где-то далеко. Оно вот оно рядом с нами, в любой момент может случиться. И от каждого человека зависит, как будут развиваться события. Если ребенок, ну, уже в школьном возрасте окажется свидетелем какого-то происшествия, единственным свидетелем, ну, так сложились обстоятельства, там, не знаю, плохо стало на улице пожилому человеку, и мимо проходил просто школьник из начальной школы. И если он не будет научен тому, что надо взять телефон и позвонить 112, то, к сожалению, у человека, которому стало плохо, не будет шансов вообще выжить. То есть каждый маленький, ну, каждый человек должен вот этот маленький свой вклад внести в воспитание культуры безопасности. Здесь же, ну, начинается все от доброго отношения к друг другу, от неравнодушия, и пошло-поехало. А люди-то русские, на самом деле, менталитет-то русского человека, мы сопереживательные, мы сочувствующие,
1: ну, да,
2: мы нормальные. Люди-то на самом
1: здесь
2: деле.
1: Никак в русской литературе каждый за всех и за каждого виноват, да, а про то, что это про гуманизм история.
2: Конечно.
1: Просто не быть равнодушным, а не то, что каждый за другого несет ответственность. Каждый несет ответственность прежде всего за себя.
2: За себя, конечно.
1: Да, если мы говорим о маленьких детях, это, конечно, прежде всего родители. Я только хотел затронуть тему профилактической работы, которая никогда не заканчивается. Сейчас у вас особенная пора, это пришкольные лагеря. Вы только что рассказали, что уже посетили одно из мероприятий, но я думаю, что вот в ближайшие несколько смен у вас они будут каждую неделю, если не каждый день.
2: Загородные лагеря у нас полностью охвачены. Там мы стараемся, чтобы с приездом пожарно-спасательной техники это происходило два раза за смену. Обязательно сотрудники МЧС, областная поисково-спасательная служба, в том числе с кинологом, инспектор ГИМС, пожарные, спасатели, добровольные пожарные. Мы зовем еще наших друзей, студентов-добровольцев. Там они могут немножко провести мастер-класс по реанимации человека и оказанию вообще, в принципе, первой помощи, потому что она не только реанимацией ограничивается. Много всего. Люди не умеют кровь останавливать. И они не понимают, что это на самом деле опасно, и что кровопотери — это одна из причин гибели человека, если ему не оказать помощь там не только при ДТП, а это любое травмирование, а в том числе при отдыхе на природе. Вот. Поэтому такие мероприятия традиционно будут проводиться. А то, что касается пришкольных лагерей, безусловно, вот у меня эта неделя, она переполнена просто, и мне иногда просто стыдно людям отказывать, потому что звонят разные школы, но физически невозможно, как бы, за день. Вот у нас вчера было 3 образовательных учреждения, и я с удовольствием, но очень хочется, чтобы это была обоюдная такая затея, да, чтобы и педагоги были смотивированы, и родители, потому что я всегда, вот когда иду на урок, на мастер-класс какой-то, моя главная главная задача, чтобы ребеночка положить вот это зерно мысли о безопасности. Неважно, все он запомнит, что я рассказала. Главное, телефон он запомнил. У нас даже считалочка специальная есть. 112. И мы пальчиками показываем в зависимости от того, что это за возрастная категория, рисуем и так далее. То есть, ну, несколько есть методик, чтобы ребенок просто на подсознательном уровне хотя бы даже запомнил. И плюс алгоритм, как действовать в самых страшных ситуациях, чтобы свою жизнь спасти. Ну, а дальше, если ребенок идет на контакт, уже идет рассуждение на тему помощи другому человеку. И моя задача главная, чтобы вот у него вот эта вот мысль о том, что это важно, и о том, что он может стать настоящим спасателем, чтобы он пришел и с родителями это обсудил. Тогда урок состоялся.
1: Дмитрий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее, какую вы работу проводите, в чем она заключается?
3: Ну, Наталья Валентиновна уже больше половины, можно сказать, рассказала.
2: Вторую. Нет, самое важное, давай надзорное, важное, ну, да, которое.
3: А надзорное, ну, у нас управление надзора деятельности сформирован план свой на 2026 год. Это план проведения профилактических визитов. В отношении загородных учреждений у нас в этом году спланировано 53 профилактических визита. На сегодняшний день проведено у нас уже порядка 28.
2: Больше половины получается.
3: Да, это, ну, как правило, мы планируем их до начала летней оздоровительной кампании, но, к сожалению, особенность проведения наших мероприятий, есть своя периодичность установлена, то есть какие учреждения у нас попали, чтобы мы их могли провести до начала, мы провели, а остальные у нас будут проходить в течение летней оздоровительной кампании, то есть и в августе будут, и, к сожалению, даже в сентябре после завершения, ну, тут мы, так сказать, ничего уже поделать не можем.
2: Ну, это законодательство, да. То есть там есть определенные сроки. Невозможно же их проверять по 10 раз в год.
3: Да, и в ходе, как уже кроме наших мероприятий и профилактических визитов, проходила приемка всех лагерей. Загородные лагеря у нас, работа межведомственной комиссии началась 21 мая. В настоящее время только один учреждение у нас еще не принималось. Это он просто работает, загородный лагерь «Ветерок». Он будет осуществлять заезд детей 20 июня. И работа комиссии спланирована на 15 июня. Остальные все у нас загородные приняты. Были, конечно, незначительные замечания, которые у нас устранялись либо в ходе работы межведомственной комиссии, либо чуть позже, но главное условие было закончить данную работу до начала первой смены, то есть до заезда детей. Из всех, что были предъявлены учреждения в этом году, все приняты, наши инспектора акты подписали готовности, и теперь в соответствии с нашими распорядительными документами Главного управления у нас будет, как уже Наталья Валентиновна сказала, в день заезда инструктажи с персоналом, с детьми, обязательная практическая отработка действий
2: по эвакуации,
3: по эвакуации с привлечением и пожарно-спасательных подразделений наших, и обязательное условие привлекать созданные на базе данных учреждений добровольные пожарные формирования и проверка знаний их в области пожарной безопасности. Также дни безопасности жизнедеятельности, вот как Наталья Валентиновна говорила, где будут у нас же и кинологи, и спасатели, то есть так по согласованию с руководителями учреждения выбирают дату в каждой смене.
2: График уже есть. То есть мы даже, я-то еще с точки зрения медиа на это смотрю, то есть когда собирается большая компания, то есть это будет масштабный какой-то, я его называю праздником безопасности, мы обязательно об этом расскажем и на страницах своих соцсетей, в госпабликах и так далее, и в СМИ в том числе. Вот, я еще, Дмитрий Сергеевич, просто для вас это обычная работа. Вы людям объясните, на что обращали внимание при проведение профвизитов и приемки. То есть основное, вот какие нарушения, которые потом устранялись?
3: В первую очередь, это, может, даже касается не только лагерей, а вообще всех объектов, это наличие исправной системы оповещения пожарной безопасности, это у нас автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре.
2: То есть, чтобы человеческий фактор был исключен в первый момент, то есть, чтобы шанс был у людей обнаружить вовремя какую-то чрезвычайную ситуацию, в данном случае пожар имеется в виду, конечно, потому что он самый губительный, скажем так, большое количество людей находится, детей, и надо их быстро эвакуировать, успеть спасти их жизни. Поэтому от этой системы, от ее работоспособности очень много зависит.
3: Не только их наличие, и то, чтобы заключены были договора на их обслуживание. То есть это организация, имеющая лицензию, этим только занимается. Причем еще, если учесть лагеря, они по своей специфике должны быть оборудованы выводом сигнала о срабатывании сигнализации автоматически в подразделение пожарной охраны без участия персонала. Это тоже момент, на который вот даже я лично принимал участие в приемке нескольких лагерей. В первую очередь мы сделали сработку системы. Затем я сразу отзванивался в подразделение пожарной охраны, уточнял, проходил ли сигнал. Да, там подтверждали, сигнал прошел. Подразделение, ну, конечно, мы говорили, чтобы не высылали, заранее согласовывали это, чтобы не получилось так, что подразделения выехали, а это мы там просто, так сказать, лагерь принимаем.
2: Ну, также, плюс у нас несколько же лагерей в лесу, ну, в такой...
3: Да, три лагеря у нас подвержены угрозе распространения природных пожаров. По ним у нас, так сказать, отдельный план и в период детской заразительной кампании, то есть это своевременное обновление минерализованных полос, очистка территорий от мусора,
2: сухой
3: растительности и любых сгораемых, так сказать, материалов. Дежурство персонала, который, ну, будет осуществлять мониторинг лесопожарной обстановки. Также я еще, наверное, забыл сказать, что наше управление будет своевременно оповещать все лагеря о складывающейся обстановке на территории лесопожарной обстановки и прогнозируемых неблагоприятных метеорологических явлениях.
2: То есть это напрямую чтобы, в лагерь будет,
3: да,
2: приходить
3: информация, прогноз, чтобы своевременно организовать там, если будет необходима эвакуация, и тем самым обеспечить безопасность детей.
1: Еще один вопрос важный. Уже сколько, ну, больше недели длится купальный сезон.
2: Да.
1: Пляжи в том числе есть и в летних лагерях. Как сейчас с ними состояние? Насколько дети успешно проходят этот купальный сезон? И не было ли происшествий на воде за первую неделю, как он был объявлен, с 1 июня?
2: Начну с происшествия. К сожалению, происшествие зафиксировано 7 июня. Это в воскресенье, Силикатный пруд. Мужчина 1961 года рождения. К сожалению, погиб, утонул. Его вытащили очевидцы. Когда приехали на место уже экстренные службы, а там работали и сотрудники ближайшей пожарно-спасательной части 2 северного района, полиция, ближайшие РУВД и медики. Они уже констатировали, к сожалению, гибель человека. Человек отдыхал с другом.
1: Опять силикатный пруд.
2: Да, опять силикатный пруд. И я даже в самом релизе провела аналогию, потому что в прошлом году, 6 июня, практически день в день трагедии. Вот такое ощущение. Ну, я человек не суеверный, но все-таки 6 июня в прошлом году у нас там 16-летний подросток погиб. И я сама была на этом происшествии. Работали психологи на месте. И в этот раз работали психологи. Потому что, на мой взгляд, вообще в принципе сейчас поддержка людей, а уж если это профессионал, она очень нужна. Потому что, ну, представьте, рядом с вами находился человек, вы с ним планировали что-то, общались, говорили раз, а человека уже нет. И мало кто может самостоятельно с подобной ситуацией справиться. Это не первый случай гибели людей вообще в этом году, но в купальном сезоне первый случай. Звучит страшно, первый. Хочется сказать, что единственный, но будем реалистами, да, потому что всего два пляжа в городе Орле, этого недостаточно. Понятно, что большая часть людей, им удобно недалеко от дома, от дачи, где-то организовывать свой отдых, проконтролировать, скажем так, в каком состоянии отдыхают они на воде, смотрят они за детьми. Дети, подростки очень часто сами бегают просто на речку. Это все понятно, мы эти места все знаем, и Козий парк, и Затон так называемый. И, естественно, вот на завтра мы запланировали, причем это, ну, как бы официальная информация, контрольно-надзорные мероприятия вместе с инспекторами ГИМС по двум пляжам города. Сначала городской пляж посмотрим, потом светлую жизнь. Что это значит? Это не просто рейд, когда мы раздаем памятки и напоминаем отдыхающим о том, что нужно соблюдать правила безопасности. Периодически мы проводим мастер-классы по использованию спасательного круга или спасательной веревки с детками особенно, ну, хотя взрослые иногда тоже интересуются, пробуют и так далее. Мы здесь, смотрите, алгоритм какой? До начала купального сезона в адрес центра ГИМС Главного управления МЧС России по Орловской области приходят декларации о пляжах. Ну, мы это уже обсуждали в предыдущих программах, в которых четко прописываются все критерии соблюдения, которые должны быть соблюдены до начала купального сезона, в том числе водолазное обследование. Вот 35 пляжей были заявлены, 35 деклараций пришли в центр ГИМС, и таким образом мы не имеем права не поверить им. Но в течение купального сезона будут проведены на всех пляжах контрольно-надзорные мероприятия. Что это значит? Инспектор выйдет, и в момент функционирования пляжа он должен проверить, все ли содержание декларации, в декларации подтверждено, в реальности оно осуществлено, как бы инфраструктура, спасательные средства, дежурят ли там спасатели, что с водой. Причем люди очень часто связывают, скажем так, чистоту воды и приемку пляжа. Это сейчас вообще не взаимосвязанные понятия. Сотрудники Роспотребнадзора берут уже по своим каким-то временным периодом пробы воды. Вот в конце мая они были взяты, и только на первой неделе июня были озвучены. Именно поэтому, но если я правильно помню, в районе городского парка на реке Ака непригодна вода для купания, а на светлой жизни все нормально. Но опять же, они с определенной периодичностью будут это повторять. От погодных условий будет, в том числе, зависит качество воды. Но это не значит, что на пляже нельзя отдыхать. То есть это все равно рекомендательная мера. Сотрудник Роспотребнадзора взял пробу воды. Ну, они сделали вывод, что там находятся микроорганизмы, которые могут негативно воздействовать на ваше здоровье. Ну, и они должны предупредить. Там, да. Это не значит, что здесь запрещено купаться. Запрещено для вашего здоровья. Это нехорошо, негативно может сказаться. А, скажем так, остановить, там, бить вас палками никто, естественно, не будет. Но вы сами должны все-таки трезво оценить, стоит ли рисковать своим здоровьем и так далее. Их задача проинформировать. А собственник пляжа должен обязательно разместить об этом информацию. Информация о пригодности воды, не о работе пляжа, а о пригодности воды – это флаг. Черный флаг – значит, вода непригодна. Купание не разрешено, нежелательно. Если желтый, то значит, уже все хорошо. На пляже можно отдыхать, но не распивать при этом спиртные напитки, потому что место с массовым отдыхом – это уже будет административное наказание. Здесь подключаются сотрудники полиции. То есть, ну, понятно, что в каждом ведомстве есть свои направления деятельности, но мы все вместе обычно проводим рейды профилактические. Вот, например, не буду говорить, на какое число мы со Следственным комитетом запланировали профилактический рейд, а то никто не придет на пляж.
1: Сохранить интригу. Да.
2: Да, сохраним интригу, но это будет в ближайшее время. Спасибо огромное, что они вот так ответственно относятся тоже к вопросам безопасности. И мы ежегодно проводим подобные рейды, как многие говорят, вот, вышли с видеокамерами. Ну, ребята, видеокамера – это всего лишь подтверждение того, что данное событие произошло. А дальше, естественно, только от вас зависит, прислушаетесь вы к советам и следователей, и сотрудников МЧС или нет. А оценивать, как прошел рейд, это уже, наверное, должен немножко другой человек, а не тот, кто отдыхает. Правильно? Вот. А по поводу отдыхающих есть и административное наказание за нарушение правил пользования водным объектом и купания.

0: Наши коллеги из полиции тоже в шоке бывают о том, какие чудесные люди отдыхают в необорудованных местах. И вместо того, чтобы просто прислушаться к советам, мы же их не прогоняем, мы их предупреждаем о том, что это место не оборудовано для купания, здесь купаться опасно. Водолазные работы здесь не проведены, не обследовано дно. Вы можете пораниться. Вода, соответственно, не проверялась сотрудниками Роспотребнадзора. А инфраструктуры нет, спасателей нет, спасательных средств нет. Ну, то есть по максимуму все условия для того, чтобы случилась беда.
1: А с точки зрения обывателя, например, тот же силикатный пруд злосчастный,
0: Да.
1: сказать, вот обыватель может заявить, что
0: А где мне отдыхать?
1: да, и в
0: И
1: том
0: они так
1: смысле,
0: и
1: что,
0: делают.
1: а что вам сложно, значит, причем это сотрудникам
0: Да,
1: МЧС говорят, вам что, сложно оборудовать?
0: часто нам это
1: Да, чтобы
0: говорят.
1: здесь тоже
0: Людям вообще,
1: дежурили.
0: они даже не смотрят, кто с ними разговаривает. Они не отличают сотрудника полиции от сотрудника МЧС очень часто, потому что, ну, солнышко припекает, понятное дело, человек пришел отдохнуть, вероятно, расслабляется во всех смыслах этого слова. Очень часто мы делаем замечания и говорим, ну, посмотрите, вот он информационный стенд, здесь написано, нельзя купаться. Где? Я говорю, голову поднимите, вы под ним сейчас отдыхаете. То есть вот до такой степени невнимательность бывает часто. И люди, да, агрессивно реагируют, говоря о том, что «А где мне отдыхать? Я тут живу, мне тут вот близко, я сейчас пришел, я всю жизнь здесь отдыхаю, идите, не мешайте мне». Разные бывают перепалки. Наша задача сохранять, скажем так, хладнокровие и продолжать в каком-то смысле насильно людей убеждать быть здоровыми и живыми. Вот, и не нарушать правила безопасности. Но, к сожалению, многие принимают только силу и понимают. Но есть и очень адекватные отдыхающие, которые говорят, нет, нет, нет, мы здесь просто отдыхаем, просто загораем, мы не купаемся, мы знаем, что водичка не очень, хотя достаточно хорошее, удобное место. Почему бы здесь не сделать пляж? Ну, все зависит от того, как преподнести информацию. Конечно, все, многие возмущены, что хотелось бы побольше места отдыха. Но этот вопрос все-таки к администрации муниципалитетов, к власти, к собственникам пляжей, которые уже функционируют.
1: Это не про вас, да, то
0: Ну,
1: есть,
0: конечно, мы пляжи не открываем, мы их не
1: если бы
0: оборудуем.
1: их оборудовали, вы бы пришли, вы бы дежурили, и
0: Конечно,
1: спасательная команда там была бы.
0: конечно.
1: Поэтому все вопросы, если у вас есть такие пожелания, пожалуйста, можно обратиться в мэрию, в конце концов.
0: Конечно, конечно. Обращайтесь.
1: Да. Так, поговорили мы и о безопасности на водных объектах и о детской безопасности. Ну, в ближайшее время у вас все мероприятия будут с ней в основном связаны,
0: Да,
1: да?
0: обязательно.
1: Вот. Что еще важно? Сухая трава, мне кажется.
0: Продолжается это все безумие, да.
1: Продолжается, да.
0: Несмотря на то, что зеленой травы очень много. Но вот смотрите, когда немножечко поработали триммером, правильно это называется, да? Когда травушку, муравушку немножко убирают. Вот, она же потом высыхает, и вот она тебе, пожалуйста. А
1: Да.
0: тополиный пух, чудесная
2: С
0: наша
2: одной
0: страна.
2: стороны,
1: ой, это
2: убрали,
1: кошмар.
2: покосили,
0: Да.
2: да, а с другой стороны, за собой-то сухая
1: Тополиный пух сейчас,
2: осталась.
1: да, это
0: Да.
1: просто, это катастрофа.
0: И вы знаете, какой еще момент, если говорить о пожарной безопасности в целом? У нас увеличилось, участилось количество выездов на загорание автомобилей. Вот только прошлые сутки это два автомобиля горящих. Ну вот АК с травмированием ребенка и легковой автомобиль в Хотынецком районе. И это было уже, скажем так, на дороге. И часто, ну как часто, на слуху моменты, ну это где-то порядка 26, наверное, случаев только зафиксированных. Ну то есть куда выезжали пожарно-спасательные подразделения, наверняка еще масса было случаев, когда человек сам справлялся на начальной стадии, а это самое главное, чтобы в вашем автомобиле всегда был заряженный, хотел сказать, мобильный телефон, но это тоже хорошо, чтобы позвать на помощь профессионалов этот огнетушитель. Но вы знаете, что при тушении автомобиля одного огнетушителя будет недостаточно, особенно если уже полностью загорелась там какая-то часть автомобиля. Это только на начальной стадии. Вот люди не понимают, многие детки даже говорят, вот пожарные тушат огнетушителями. Разграничивайте. Огнетушитель для обывателей, то есть для каждого из нас, для слушателей, для нас. Вот я не пожарный, вот огнетушитель, он для меня, Григорий, для тебя, для Дмитрия Сергеевича, для нас, для всех тех людей, которые окажутся рядом с очагом и могут его устранить до прибытия пожарно-спасательных подразделений, если их вызвали, и они действительно необходимы. Потому что, ну, не знаю, процентов 80 пожаров начинающихся можно самостоятельно затушить или стаканом воды. Если что, у нас тут два стакана есть, то это, не дай бог, студия чудесная. Вот. Или же с помощью первичных средств тушения. А это огнетушители.

0: как раз при приемке лагерей, о чем говорил, знания не только по организации эвакуации детей, но и по использованию первичных средств пожаротушения, потому что есть специальные пожарные щиты, на которых эти огнетушители, ведра, лопаты, песок, все это размещено для того, чтобы... А то, знаете, вот как, ой, посмотрите, мы покрасили это все. А песок-то там есть? А что, да. Песок надо было, да? Ну, то есть, вот какие-то такие моменты. То есть, визуально-то, смотрите, какая красота, да? А то, что это те предметы, которыми, ну, нужно будет воспользоваться в случае экстремальной ситуации, которая бог его знает, когда может случиться. Да,
1: фасад-то красивый.
0: К сожалению, вот. Все через... Вы знаете, у меня есть несколько коллег в сфере медиа, да, которые говорят, ну, Наташ, ну, что вы нас не зовете там на низкую... Ну, вот пожар, там был, там пожар. Пожары бывают в самое неудобное время, не во время рабочего времени, а это или поздний вечер, или пятница, когда все спланировали свой досуг, или там глубокая ночь между субботой и воскресеньем. К сожалению, такие вещи не запланируешь. Да и к счастью, наверное, не надо ничего планировать. Спланируйте только свой замечательный отдых вместе с детьми. Если это бабушка и деревня, то пусть у бабушки хватает сил на то, чтобы присматривать за детьми, но ответственность несет все равно родитель. И да. То же самое касается и загородных лагерей. Если вы туда отдали ребенка на какое-то время, это не значит, что вы сняли ответственность за безопасность ребенка.
1: И переложили ее на
0: воспитателей, вожатых и так далее. Сама в юности была вожатой в лагере.
1: Да.
0: Причем у меня были всегда старшие дети. И я даже не знаю, что лучше. Взрослый возраст, когда им по 15, по 16, или малышня.
1: Ну да, это вопрос дискуссионный.
0: Тут все зависит от того, да, какие детки.
1: У нас звоночек есть. Здравствуйте, как зовут вас?
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
1: здравствуйте, как зовут вас?
2: Здравствуйте, меня зовут Виктор Степанович. Я хотел бы поблагодарить вас, Николай Григорий, за то, что приглашаете таких гостей. Вот. Знаете, у вас, Наталья Валентиновна, всегда в любое время года очень много работы. Зиму, будь то зима, будь то лето.
1: Спасибо.
0: Согласна.
1: Спасибо вам за добрые слова.
2: Спасибо за профилактическую работу вам. Что вы делаете для нас? Порой мы забываем даже вызвать номер, как пожарных, номер в суете особенно приходится людям. Лишний раз напоминаете, в школы ходите, в детские сады. Вот. А вы знаете, как еще раз расшифровывается ваша служба МЧС?
0: Конечно. Мелодии чутких сердец.
1: Да. Спасибо, спасибо за звонок.
0: Приятно, да. Очень, спасибо огромное,
1: да.
0: Правда.
1: Значит, первичные средства пожаротушения мы еще не закончили, да?
0: Конечно. Есть... Ну, вот у меня встречный вопрос. Вот вы хоть раз в жизни пользовались первичным средством пожаротушения, хоть каким? Потому что песок, земля, вода, лопата, я не знаю, захлёстом, например, тушат с помощью специальных хлопушек сухую траву. Ну и, соответственно, огнетушителем. Вот, Гриш, ты хоть раз.
1: Я с пожаром или бог миловал. Сталкивался единственный раз в жизни. Вот, загорелись обои в доме, уже не помню, что там было, но там водой пришлось действовать.
0: Ну, коротнуло, вероятнее всего.
1: Там что-то с котлом было связано с газом. А, нет, да, действительно, коротнуло.
0: Коротнуло, скорее всего, да. Потому что обои, под обоями находятся вот, провода.
1: Потом сразу открыли окна, соответственно, чтобы, потому что, ну, запах был уже невыносимый. Угу. Там горели стены, водой пользовались, да.
0: А окна открыли после того, как затушили, правда?
1: Да.
0: Молодцы, потому что открывать окна во время пожара нельзя. Начинаю иногда свой урок и мастер-класс с детьми, я говорю, так, не дай бог, в вашей комнате возник пожар, что вы будете делать? И начинаются варианты ответов. Будем фотографировать, есть варианты.
1: Ну,
0: обязательно
1: святое дело.
0: Там стрим какой-нибудь, что-то еще. Кто-то прячется под кровати, кто-то начинает открывать окна. К сожалению, такие варианты есть. Четко запоминаем. Ни в коем случае не открываем окна, потому что новый приток воздуха наш огонь накормит, и он станет еще больше. Первое, что нужно сделать, определить очаг. Если мы понимаем, мы можем до него дойти, да, и понимаем, что дыма еще не так много, что нужно эвакуироваться срочно-срочно, то если это электрические приборы, обесточить желательно, чтобы, ну, не продолжился процесс дальше. Если мы видим огонь там, я не знаю, посередине комнаты, ну, я не знаю, тлеющее табачное изделия, что угодно, всякий бывает вариант. Свечка. У нас были, бывали случаи, когда бабушка поставила свечку около иконочки и решила сходить в магазин. А из форточки немножко подуло. Свечечка упала. Ну и, соответственно, рядом занавески, на столе что-то там было.
1: С лампадами надо быть осторожным.
0: Да, и потихонечку, да, вот этот открытый огонь, это всегда опасно. И ни в коем случае без присмотра его не оставляем. Ну и таким образом, самое главное, что я детям объясняю, вам надо покинуть опасную зону. А опасная зона и на пожаре, это самое опасное, это дым. Не огонь, а дым. Огонь вторичен все равно в любом случае по уровню опасности. Потому что если вы не сможете дышать, вы не сможете двигаться и соображать. Ваша задача как можно быстрее выбраться. Потому что многие люди в панике, действительно, как сказал наш замечательный житель области, о том, что забывают даже телефон, какому позвонить. В экстремальной ситуации это возможно. Поэтому сначала выбегаем, даже если телефон в другой комнате, не надо за ним бегать, там ценные вещи собирать и так далее. Но если вы понимаете, что уже все наполнено дымом. Иногда же бывает такое, что ты просыпаешься в момент. И я могу сказать, что в моей жизни такое было, в глубоком детстве. И я проснулась в дыму. И для того, чтобы сообразить, что происходит, ну, это какое-то время. А дымом-то все начинает наполняться. А у нас загорелось, у нас было печное отопление, печка была переделана, в печку была, как это правильно, газовая горелка, переделано под газовое оборудование, и в результате что-то там неправильно было при монтаже, и загорелась, долго тлела балка вверху, и вот она в результате задымилась так, что вот я, а я дома была одна, и вот ребенок, школьница. И вместо того, чтобы выбежать, я сначала долго соображала, бегала, думала, что схватить. Потом побежала к телефону, благо у нас был стационарный телефон, и позвонила маме на работу, потому что самый главный человек в семье у нас мама была. И она могла что-то... Ну, она, видимо, вызвала пожарных, приехали какие-то, тогда мне казалось, какие-то страшные дядьки, которые натоптали, все залили водой. Впечатление было у меня не очень, потому что было страшно. Ну, а сейчас я понимаю, что, слава богу, все так произошло. Будьте, пожалуйста, осторожны, внимательны, пожарным извещателем оборудуйте свои квартиры. Он вот в такой ситуации разбудит. Сильное задымление, и вы хотя бы успеете эвакуироваться. И вот эти 12 человек погибшие, чаще всего это происходило или в вечернее время, или в ночное. Ну а дети... Боже мой, это выдумщики, это люди, у которых нет еще вот этого чувства самосохранения ярко выраженного.
1: Это правда.
0: Они не понимают, насколько опасна может быть вода, насколько опасен может быть открытый огонь, насколько опасна может быть перегрузка электросетей, собаки, чужие люди, машины, да и так далее. Будь рядом всегда с ними.
1: Один из самых популярных роликов, вот что касается пожаров в сети, это парень взял, раскалил масло на сковородке, и бахнул туда холодной воды. Естественно, потолку конец, шторам конец.
0: Да?
1: Слава богу, что еще
0: все
1: ничего
0: живы.
1: Не загорелось. Да, там это самая мама-мамочка, вот это все. Поэтому обращайте еще внимание на то, что смотрят дети в сети. Гораздо интереснее, поверьте, смотреть короткие ролики, шорт-видео, которые выкладывают управление МЧС разных регионов. Когда там пожарный прям приходит и буквально на сковородке показывают, что нужно делать.
0: А можно я еще похвалюсь? И, может быть, вы когда-нибудь в эфире запустите наш ролик совместно с Центром управления регионом Орловской области. Мы придумали, ну, мы придумали, ладно, хорошо, мы посодействовали придумыванию, вот так выкручусь. Классный молодежный ролик получился. 112-112, звони, когда приходит, да, такой в рэповском стиле. И после, вместе со студентами Института культуры, мы сделали видеоролик, он зашел в соцсети, и спасибо огромное тем ребятам, которые принимали участие в съемках и так далее. Стараемся искать массу вариантов, как привлечь внимание людей, чтобы не казалось, а то многие взрослые, знаете, так снисходительно, ну, заняться нечем, прыгающие подполковники, там, песни поют, заняться... Они не понимают, что проблемы безопасности, вопросы безопасности, они тихонечко, незаметно для самой молодежи, для деток, они в их жизни находятся и в их подсознании. И самое главное, помогают вам, родителям, деток ваших воспитывать. Дай Бог, чтобы в ваших семьях никогда дети не... страдали и не травмировались. И как, особенно летом.
1: Как я всегда говорю, после каждой сводки МЧС 01, 101 или 112. Наталья Акулова и Дмитрий Шашков были у нас в гостях. Берегите себя. Хорошего вам продолжения дня. Пока.
0: Безопасного лета. До свидания.
3: До свидания.
4: Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят.
3: то, о чем пишут. Актуальные проблемы, острые вопросы, горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
4: Вы слушали «Радио России Орел».

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске СКР расследует дело о подрыве автомобиля в Подмосковье, в результате которого погиб человек. В Петербурге задержали мужчину за помощь украинской военной разведки. ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Далее подробности. Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осмотрели место подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая, сообщили в Следственном управлении СКР по Московской области. Там не уточнили данных о погибшем и квалификации произошедшего. Ранее в следкоме рассказали, что около 5:30 утра при движении машины БМВ возле жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов было приведено в действие взрывное устройство. Водитель автомобиля получил множественные ранения и скончался на месте. Машина полностью выгорела, следственные органы возбудили уголовное дело. Ход его расследования контролирует прокуратура Московской области. Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который, по оперативным данным, связался с представителем военной разведки Украины и помогал ему готовить диверсионно-террористический акт. Об этом сообщили в ФСБ России. Задержанный дал признательные показания.
2: Он попросил установить видеокамеру. Прошел, я фотографировал, сел в машину и все.
3: Что я обещал тебе после проведения разведки?
2: Ну, он мне обещал, говорит, вернуть долг и денег.
3: Какие суммы обещал вернуть и какие деньги ну, обещал
2: заплатить? 3,5 мне должен и, говорит, 5 тысяч.
3: 3,5 чего?
2: Долларов.
3: Должен?
2: Да, да.
3: За разведку что обещал?
2: 5 тысяч.
3: Долларов?
2: Да.
3: Он переводил деньги?
2: Нет, ничего не переводил.
3: Получается, он пообещал, но не выплатил?
2: Да.
1: Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ранее сегодня в ФСБ сообщили о предотвращении теракта в исправительном учреждении Ульяновской области. Его планировал мужчина 1985 года рождения, сторонник запрещенной в России международной террористической организации. Теракт пресекли на стадии приготовления. Возбуждено уголовное дело, как сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, готовивший теракт изолирован в другом исправительном учреждении. Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Восток» уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем выявил замаскированный опорный пункт противника и скопление живой силы в нем. Координаты цели передали артиллеристам. Расчет САУ выдвинулся на огневую позицию, нанес удары осколочно-фугасными снарядами по выявленному квадрату. Огонь корректировали дроны. По данным военного ведомства, опорный пункт неприятеля был разрушен, живая сила уничтожена. Слухи о том, что власти США планировали использовать комаров в качестве биологического оружия, похоже, перестали быть конспирологической теорией. Рассекреченные документы Пентагона подтвердили, что американское командование действительно планировало создать боевых насекомых и даже проводило на них опыты. На отчеты Минобороны США обратило внимание издание Daily Mail. Оно ссылается на доклад Пентагона, размещенный на сайте Центра технической информации ведомства. Из документа следует, что американские ученые по заказу Минобороны проводили опыты, чтобы понять, насколько активно комары кусают людей на открытом воздухе в жарких условиях пустыни. Авторы программы под названием «Проект Белвезер» утверждали, что использование зараженных насекомых-переносчиков против вражеских целей обладает большим стратегическим потенциалом. Отчет гласит, что испытания проводились с сентября по октябрь 1959 года для сбора данных о комарах, как и потенциальном биооружии, которое можно было бы применить против вражеских войск или даже целых населенных пунктов. Ространснадзор внедряет в свою работу беспилотные системы. Об этом сообщил руководитель службы Виктор Гулин на встрече с премьером Михаилом Мишустином. В 2025 году были разработаны методики применения беспилотных летательных средств, отметила глава Ространснадзора. По его оценке, это позволило осматривать объекты критически важной транспортной инфраструктуры более оперативно и качественно.
4: Также мы применяем сегодня современные методы контроля и надзора, внедряем в свою работу беспилотные системы в прошлом году мы начали уже проводить такие мероприятия, разработали методики применения беспилотных летательных средств, внесли изменения в соответствующие виды надзора. В этом году мы уже закупили беспилотные летательные средства, обучили инспекторский состав, и это нам сегодня позволяет осматривать объекты критически важной транспортной инфраструктуры более оперативно и более качественно. С 2018 года службой осуществляется администрирование штрафов на автомобильном транспорте с помощью средств фото-видеофиксации. До этого у нас с 2018 года у нас функционировал один центр фото-видеофиксации в Твери. Не было нормального взаимодействия с судами, с Федеральной службой судебных приставов. Поступало очень много жалоб от граждан и юридических лиц на качество подготовленных материалов. Уже в этом году у нас заработали центры фото-видеофиксации в остальных 7 федеральных округах. Мы сразу почувствовали улучшение работы, уменьшилось время рассмотрения жалоб граждан, уменьшилось время рассмотрения материалов. То есть это дало большой положительный эффект.
1: Гулин добавил, что количество происшествий на транспорте в прошлом году снизилось на 4,8%. Эта тенденция продолжается в первом квартале 2026 года. Вместе с тем, с каждым годом становится все меньше плановых проверок. За последние 5 лет их число уменьшилось на 63%. В России сотрудники имеют право отказаться от работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов. Это максимально допустимое показание для людей с преимущественно сидячей малоподвижной работой. Более высокая температура в помещении может навредить здоровью, напомнила РИА Новости доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова. Чтобы приостановить работу, нужно письменно уведомить начальника. В заявлении надо указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег. При этом самовольный уход без оформления простоя может быть расценен как прогул, уточнил эксперт. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
5: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в Салават Юлаев. Контракт с ним оформлен на 1 год, рассказал гендиректор уфимского клуба Ренат Баширов. Ранее сообщалось, что Шипачев хочет поработать с главным тренером Салавата Виктором Козловым. Зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей плюс 5 миллионов бонусов в размере бонуса за очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. Чешский хоккейный союз обсудит возможный допуск хоккеисток из России на юниорский чемпионат мира. При этом организации необходимо разработать регламент по возможному участию женской сборной в юниорском чемпионате мира среди игроков до 18 лет. Об этом сообщил первый вице-президент Международной федерации хоккея, вице-президент Чешского хоккейного союза Петр Бржиза. Московский «Спартак» намерен этим летом подписать нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Красно-белые готовы предложить за игрока 4 миллиона евро, но «Лока» оценивает Воробьева в 6 миллионов. Ранее стало известно, что на нападающего также претендует «Зенит». «Акрон» ведет переговоры по трансферу нападающего Слободана Тедича. В минувшем сезоне сербский форвард играл на родине в клубе «Чукарички», за который забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 36 играх. Стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро. Напомним, что накануне главным тренером «Акрона» был назначен серб Сарджан Благоевич. Сборные Тринидада и Тобаго тщательно изучали команду России перед товарищеским матчем. Посмотрели около 5 последних игр, знаем группу атаки и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимы для нас, признался капитан сборной Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад. Сборная России сегодня сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Игра начнется в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Во вторник, 9 июня, в Петрозаводске плюс 24, плюс 26, без осадков. В Сыктывкаре без осадков плюс 19, плюс 21. В Уфе плюс 23, плюс 25, кратковременные дожди. В Оренбурге также кратковременные дожди, плюс 24, плюс 26. В Самаре плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди. В Ярославле плюс 26, плюс 28, кратковременные дожди, гроза. В Сочи плюс 23, плюс 25, небольшие дожди. В Ялте кратковременные дожди, плюс 23, плюс 25. В Санкт-Петербурге облачно, с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами ливни с грозой, возможен град, температура плюс 26, плюс 28. В Москве переменная облачность во второй половине дня, местами кратковременный дождь, гроза, днем в столице плюс 27, плюс 29. Сейчас в Москве 26 градусов.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
7: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Слушаем.
8: И начну я с напоминания номера для ваших сообщений, друзья, 8-925-222-99-92. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это канал «Слушаем». Продолжаем мы обсуждать темы важные и инициативы, в общем, во многом необходимые и нужные, но, как правило, почему-то возникают и ситуации, когда есть и противники у хороших инициатив. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что предлагает замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он предложил проводить в школах уроки этикета. На таких уроках могут присутствовать и родители, отметил господин Гриб. Вообще, если цитировать все, что сказал заместитель секретаря Общественной палаты в интервью в рамках Петербургского международного экономического форума, я думаю, что нам надо просто записать рекомендации каждой школе, чтобы с каждым классом провели несколько факультативных уроков по обучению детей личному, деловому, семейному этикету. Это несложно, но, к сожалению, даже не все родители это знают и умеют. По его словам, на таких уроках могут присутствовать и родители. А кроме того, в школах должна быть наглядная агитация с правилами этикета. Как вести себя в школе с одноклассниками, с учителями, со взрослыми, с пожилыми, с людьми с ограниченными возможностями. Как вести себя в классах, коридорах, в столовой, как общаться особенно. Сейчас же мы общаемся друг с другом, смотря мобильные телефоны, гаджеты, а это недопустимо. И еще одна инициатива замсекретаря Общественной палаты касалась перехода детских садов на 12-часовой рабочий день. Об этом чуть попозже. Давайте все-таки начнем с этикета, с уроков этикета в школах. На мой взгляд, инициатива весьма важная, учитывая, что сегодняшние молодые люди, в общем, довольно пространно себе представляют, что такое вообще этикет, что такое вежливость, что такое воспитание, как себя нужно правильно вести в присутствии старших людей, почему старшие люди, люди должны быть авторитетные для мелковозрастных, так сказать, подростков. Обо всем об этом побеседуем с председателем комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергеем Рыбальченко. Сергей Игоревич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Дмитрий.
8: На ваш взгляд, вот действительно, не пришло ли время, наконец-то, детям начать объяснять простые вещи, да? Вот как пишет нам Татьяна, слушательница наша, в советской школе был факультатив «Этика и психология». Рассказывали о том, как себя вести с учителями, со взрослыми людьми разных поколений. Да? Как считаете, хорошая инициатива, нужная?
9: Конечно.
10: Но это важно, чтобы не только как обучение было, чтобы это было в правилах школы, в определенном кодексе этики, который может приниматься в любой образовательной организации. И здесь очень важно, прежде всего, обращать внимание на уважение к старшим, на почитание родителей. И те ценности, которые общие для нас, для наших народов, культур России, уважение к старшим, почитание родителей. Я уже не говорю о таких вещах, которых мы постоянно о памяти предков, преемственности поколений. То есть вот эти ценности должны быть на первом месте. Конечно, у нас многие годы проводится политика детоцентричности, когда и права ребенка очень важны и на первом месте, и мы с уважением относимся к мнению ребенка, к личности ребенка. Но важно все-таки учить взаимоотношениям и уважению. А это основа стабильности любого общества. Недавно я видел передачу об одном из городов, который сейчас в Китайской Народной Республике, Макао, в дошкольном, так вот, там в дошкольной организации весь процесс основан только на том, что дети коммуницируют друг с другом, учатся взаимодействовать, учатся играть, учатся дружить и делать совместные дела. Вот такое коллективное воспитание. Ну, у них свои традиции, но я думаю, что нам многие из этих традиций стоило бы вернуть. Не то, что мы их там, ну, скажем, их у нас никогда не было, да, но, допустим, уважение к старшим, я, насколько себя помню, наше поколение всегда в этом воспитывалось. Всегда мы должны были уступать старшим место, дорогу, и относиться, да, называть по имени, отчеству, и не было пренебрежительного отношения ни к старшим, ни к педагогам, ни тем более, так сказать, к своим родителям. Вот. Я думаю, что это нужно возвращать. Вот. Но вернуть просто за счет уроков будет сложно.
8: Да.
10: Нужно говорить, но нужно все-таки это выводить в определенный кодекс этики, кодекс поведения.
8: Сергей Ильич, ну у нас вот в школах в 80-х годах тоже ведь особо не было таких уроков специальных. И никто нас специально этому не учил. Что сегодня, на ваш взгляд, с молодыми людьми происходит? Такое ли это сильное влияние интернет-пространства, да, и всего того, что они предоставлены сами себе? Я говорю, конечно, в первую очередь о детях крупных городов, потому что то, что вот я наблюдаю в малых, так сказать, масштабах, да, в поселках и городах поменьше, там вроде бы незаметно, там вроде бы что-то есть такое, да, уважение какое-то, ну, по крайней мере, не хамят там так взрослым, как вот в Москве, например.
10: Я думаю, что очень многое идет из семьи, от родителей. Прежде всего, я бы поставил какие-то задачи минимум, которые мы должны сделать в нашей жизни. Первое – убрать мат из общения. Это просто становится, ну, можно сказать, уже каким-то таким разъедающим нашу, так сказать, среду общения, культуру, явлением. Убрать грубость, убрать агрессию. Потому что то, что мы дети, они же не воспитаны, не сами по себе живут. Да, они, конечно, в своей среде существуют. Да? То есть там среда тоже в достаточной степени, если возьмем там интернет, возьмем коммуникацию, она достаточно агрессивная. И, скажем, если не воспитывать, если не учить детей с этой средой правильно коммуницировать, выстраивать и знать, где общаться, где не общаться, то, конечно, мы получим на выходе вот то, что имеем, как вы говорили, да, вот это грубое общение. Я считаю, что это, в общем-то, в целом такое падение. Мы говорим про массовую культуру, если мы говорим про массовую культуру, то это, в общем-то, падение общего такого культурных нравов и общего состояния культуры. И еще раз привел, с чего мы должны начинать. Но, конечно, как задачи максимум мы должны возвращать то, что те ценности общие для наших народов, основных религий, которые я перечислил, почитание родителей, уважение старшим, память предков, преемственность поколения, они должны быть в основе. Если вы поедете в Республику Северного Кавказа, то вы все это встретите в самом лучшем виде. И уважение к старшим, и...
8: Это правда.
10: Да, и почитание родителей.
8: Последний, да, Сергей Ильич, последний вопрос, у нас полминутки. Смотрите, полминутки, да, вот сейчас у нас есть разговоры о важном, вот эти вот уроки. Вот можно в рамках этих уроков какие-то такие вещи доносить, или это уже происходит?
10: Это происходит, конечно. Но дело в том, что нельзя говорить об одной какой-то вещи отдельно. Угу. Нужно, чтобы, в общем-то, это было все вместе. И, конечно, носителем этого всего является учитель, уважение к которому должно быть на самом высоком уровне.
8: Спасибо. Сергей Рыбальченко, председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Алексей Гвоздев у нас. Далее слушаем.
0: Вас не обманут.
11: Здравствуйте. Законодатели говорят, что этим летом у мошенников среди наиболее распространенных уловок – махинации с арендой дач, поддельные предложения о подработках, фальшивые путевки и продажи фейковых саженцев. С дачами все понятно. Аферисты заманивают фальшивыми объявлениями об аренде, публикуют привлекательные фотографии, предлагают низкую цену и уверяют тех, кто заинтересовался, что спрос такой высокий, что обязательно нужна предоплата для бронирования. Как вы понимаете, после перевода денег, той самой предоплаты, объявление исчезает, а якобы владелец дачи перестает выходить на связь. При покупке дачи риски еще выше, говорит глава Думского комитета по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов. Мошенники могут торопить с авансом, предъявлять устаревшие документы, скрывать наличие споров о границах участка, запреты на регистрационные действия или умалчивать о доле других собственников. Еще одна популярная летняя схема – это вымогательство денег под видом фальшивых штрафов. В чаты СНТ садоводческого товарищества или в чаты районов приходят сообщения от имени администрации, коммунальщиков или инспекторов, которые предупреждают о разных нарушениях и требуют оплаты через подозрительные ссылки, QR-коды или прямым переводом на карту. Например, за высокую траву на участке, за борщевик, за неправильное складирование мусора, разведение костров и так далее. Не менее распространены мошеннические схемы, когда вам предлагают не штраф оплатить, а услугу. Спил деревьев, вывоз мусора, покос травы, доставка земли или дров. Подрядчики просят аванс, якобы на бензин или на материалы, после чего исчезают и требуют доплату на месте. Чтобы избежать обмана, депутат рекомендует заранее фиксировать условия вашего соглашения письменно, чтобы были прописаны все работы, их стоимость, сроки и порядок оплаты. Лучше платить поэтапно, сохранять переписку, фотографии до и после работ, а также чеки и расписки. Еще одна зараза – это фальшивые интернет-магазины, которые предлагают саженцы, семена, теплицы, насосы, генераторы, любой садовый инвентарь. Мошенники обещают редкие сорта, нередко придуманные и нарисованные с помощью искусственного интеллекта. Естественно, заманивают огромными скидками и быстрой доставкой, но при условии предоплаты. В результате вместо обещанного товара покупатели получают сухие ветки, пересорт или не получают ничего. Важно быть настороже. Если магазин принимает оплату на карту физлица, не указывает ИНН, прячет свой адрес и условия возврата. А про предоплату вы уже все поняли. Держите товар в руках, проверили его, тогда оплачивайте, не наоборот. Супер, предложение никуда от вас не убежит, если настоящее. Это как со скидками и акциями. Одни заканчиваются, другие начинаются. Студентам и подросткам, которые ищут работу на лето, стоит быть осторожнее. Мошенники под предлогом оформления или обучения просят паспортные данные, фотографии банковских карт, коды из СМС или предлагают открыть карту для приема чужих переводов. А это уже дроперство, преступление. Будьте аккуратны, не спешите, проверяйте уникальные предложения, не дайте мошенникам заработать.
8: Друзья, ну что ж, продолжаем. Давайте напомню я, что есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. И сообщения приходят. И пишет нам некто по имени Петровна. Скажите, на каких уроках этики в мединститутах врачей учат говорить пациентам «ты», «бабка», «что ты хочешь», «тебе сколько лет»? Ну, я знаю, Петровна, на тех же самых уроках, где учат не здороваться и где учат не писать, в каком городе вы живете. Именно там. Дмитрий из Омской области сообщает. Омск вас слушает. У нас этика, этикет были с 95 по 2000-е годы. Умели и апельсин бензин чистить и как вести себя в транспорте, в помещении, за столом и в присутствии старших. Апельсин чистить. Забавно. Что еще? Да, вот сейчас Мария Клюшкина пишет из города Мытищи. Добрый день. В школах есть разговоры о важном. Можно было бы освещать эти темы в рамках этого курса. Да, как раз, кстати, вот Мария, мы спросили, а оказалось, что есть там такие уроки, и все это самое дело там изучается. Здравствуйте, хорошо бы тогда директоров и завучей школы обучать этикету регулярно. У нас в Екатеринбурге мы хотели переходить в новую 366-ю школу вместе с преподавателем начальной школы. У учителя там было 4 собеседования. Когда мы начали переводиться, выяснилось неожиданно для всех и для преподавателей, что ей в трудоустройстве отказано. Вот такие дела. Ну, не совсем я понимаю, о чем вы, хотя, наверное, да, одно с другим как-то связано. Друзья, спасибо за сообщения, которые присылаете. Я еще зачитаю обязательно те, которые приходили чуть ранее. Сейчас к теме следующей. У нас молодые россияне все чаще стали прибегать к пересадке волос. Среди граждан до 35 лет число таких процедур за год удвоилось, представьте себе. Может быть, это те самые граждане, которые хотят себе малышей и детей завести, но там вроде разница в возрасте серьезная. Да я шучу, конечно. По словам врачей, за последние 5 лет заметно выросло и количество пациентов, сталкивающихся с облысением уже в возрасте 20-30 лет, а в отдельных случаях еще и в подростковом возрасте. Эксперты связывают увеличение спроса на трансплантацию волос с тем, что молодые люди больше заботятся о внешности, готовы инвестировать в свое здоровье. При этом в серой зоне открываются салоны, где дорогостоящую процедуру проводят без лицензии на хирургию операционного блока. Клиенты, конечно же, желают сэкономить, идут туда, но сталкиваются с опасными последствиями. Но мы, друзья, эту тему обязательно, как говорится, да, обсудим с нашим экспертом, которого сейчас ожидаем. Я что могу рассказать по этому поводу, пока мы набираем нашего следующего гостя? Что вот, если судить по данным, которые пишут «Известия», да, в 25-м году россияне на 30% чаще, чем в 24-м, стали как раз обращаться в отечественные клиники за услугой по пересадке волос. И речь идет не только о пересадке волос на голове, но, простите уж, да, на бороде, бровях и так далее. Облысение перестало быть сугубо возрастной проблемой. И все чаще начинается в 20-30 лет. И в основном с ней сталкиваются мужчины, но среди пациентов немало и женщин. Конечно, интересно знать, в чем причина, что происходит. Мы хотим бы задать эти вопросы, но, судя по всему, у нас эксперта так и не появится вот в этом вот получасе. Поэтому давайте я вернусь к вашим сообщениям, поговорим мы о том, о чем мы говорили уже, и что вы пишете по этому поводу. Александр пишет. Добрый день, Дмитрий, ваша команда, все радиослушатели. Конечно, это наше сугубо субъективное мнение, однако его придерживаются, в частности, многие из нашего окружения. Но думаем, что разговоры о том, что мужчины имеют по несколько браков, и это в порядке вещей, это просто поощрение разводов. Да это не разговоры, Александр. Это Александр пишет из Сыктывкара. У нас так, молодежь не стремится к браку. Как говорят, надо пожить, проверить друг друга. Да нет, это совсем другое. Мы говорили вообще не об этом. Мы говорили о том, что мужики после 65 лет, да, вот без в ребро, как говорится, бьет им. Они хотят, значит, найти себе помоложе женщину. Помоложе себе жену, чтобы родить себе еще одного ребенка, а может быть, первенца. Ведь у кого-то, да, карьера строилась до 65 лет. Ему было некогда изучить вопрос. Ну, я имею в виду, может быть, даже как все это происходит. А сейчас 65 лет, у него есть на что жить, у него он себе заработал кубышку и думает, вот сейчас найду, значит, ребенка родим, и все будет хорошо. Да не будет хорошо. Если есть, конечно, возможность, зачем рожать ребенка, если ты деньги откладываешь на няню? То есть доверять своего малыша кому-то, какой в этом смысл, не очень понимаю. Так, пишет нам Кет. Да, вот такое имя. Добрый день, Дмитрий. Желаю вам здоровья, всех благ. А в школах лучше добавить уроки математики и уроки игры в шахматы. И министром образования назначить учителя математики Саватеева. Замечательная идея. Принято. Передадим куда следует. По поводу уроков математики тоже согласен. Но, по-моему, сейчас так замучили уже школьников всеразличными науками, что, может быть, как раз в школах-то лучше говорить о воспитании побольше и о том, как правильно вести себя со взрослыми людьми. Вернусь через минуту.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
14: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
15: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
16: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
15: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Слушаем!
8: Друзья, ну что, продолжаем. У нас есть тема, которая, я думаю, будет многим полезна, интересна и важна. И тема эта касается дорог в садовых товариществах. Дачники могут получить право на госсубсидии при ремонте дорог в садовых товариществах. И это что-то означает, потому что Госдума начала сбор отзывов на законопроект, который вот этим вот садоводническим и огородническим товариществам дает право на получение государственных субсидий для строительства дорог внутри поселков. Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов. Сейчас отзывы до конца июня принимаются и, скорее всего, соберут эти самые отзывы, и мы поймем, что будет происходить. Но насколько ситуация сегодня острая, насколько она, как бы сказать, важна для тех, у кого есть дачи, сады, огороды. По действующим правилам, дороги внутри поселков сегодня должны строиться и ремонтироваться за счет самих садоводов. Вот это тоже новость интересная. Как сказано в пояснительной записке к проекту, такое правовое регулирование порождает массовую проблему, которая затрагивает интересы более 60 миллионов российских граждан. В чем эта проблема состоит? А в том, что 71% владельцев садовых участков называют состояние дорог главной, наиболее злободневной проблемой своих товариществ. Денег, как всегда, на ремонт не хватает. Лев Воропаев, автоюрист, с нами на прямой связи. Лев Владимирович, здравствуйте.
17: Да, здравствуйте.
8: На ваш взгляд, насколько сегодня действительно вот эта острейшая проблема для многих садоводов, дачников и так далее, назревшая, да, и что даст вот это вот, на ваш взгляд, право на госсубсидии, кто будет на него иметь право? Я так понимаю, что садовые товарищества просто в очередь выстроятся, потому что всем нужна хорошая дорога в первую очередь. Что думаете?
17: Смотрите, да, для садоводов это, конечно, острая проблема. Подавляющее большинство садовых товариществ, точнее, дороги проезда в этих садовых товариществах находятся, ну, скажем так, в плачевном состоянии. Тяжело их преодолевать, тем более в период распутицы, когда либо осень, либо весна, все начинает таять, либо наоборот засыпать осадками и так далее. Конечно, товарищи будут рады, если будут выделяться определенные субсидии. Но я бы не сказал, что это, скажем так, будет манна небесная. Все-таки там будет обязательное условие, что само товарищество должно вносить определенную лепту. Вот у нас есть некоторые примеры, да, в регионах, по-моему, если память не изменяет, Хабаровский край, Ленинградская область, там в зависимости определенный процент устанавливается, который должны вносить на ремонт своих дорог товарищества. Ну, там, в Хабаровском крае там не менее 50% должны жители собрать, и остальную субсидию имеют право получить из регионального бюджета. Вот так вот.
8: Сегодня для того, чтобы починить свою дорогу, я, знаете, тоже есть разные статьи, в некоторых случаях даже, помните наверняка, были истории, они освещались часто в прессе, когда кто-то вот психанет там в дачном участке, возьмет за свой счет дорогу сделает, или там мост починит, или еще что-то. Потому что ходят годами там и по судам, и в эти двери в администрации, значит, обивают там пороги. Все бесполезно. Людям-то надо жить сегодня. И вот тогда находятся такие вот, значит, люди, энтузиасты, которые сами все чинят, сами все строят. А потом приходит какой-нибудь чиновник из администрации района и говорит, все разобрать, а этого, значит, энтузиаста наказать. И на людей даже дела заводили. Сегодня вам известны, например, такие случаи? Почему, в чем здесь проблема-то, я понять не могу.
18: Ну да, к сожалению, система несовершенная. Такие случаи единичные мне известны, да, когда энтузиасты за свой счет ремонтируют дороги либо какие-то проезды, их привлекают за то, что они не согласовали ни проект ремонта, в нарушении установленных требований, осуществили ремонт и так далее. То есть, условно говоря, не прошли те бюрократические механизмы, которые должны были пройти для согласования и так далее. Все-таки предполагается с точки зрения, ну, давайте я немножко адвокатом дьявола в этой ситуации попаду, предполагается, что дорога – это источник, на котором совершаются не всегда приятные вещи, да, в том числе и дорожно-транспортные происшествия. Поэтому само покрытие должно отвечать определенным требованиям. И его ремонт, соответственно, тоже должен быть согласован теми или иными службами. Вот, исходя из этого, они начинают вкручивать палки в колеса тем людям, которые, как вы говорили, психанули за свой счет, отремонтировали тот или иной участок дороги.
8: Но это что? Это зона между частным интересом и публичной необходимостью, как вот я читаю мнение некоторых, так сказать, юристов, да? Потому что ведь формально, несмотря на то, что это имущество общего пользования садоводов, по факту этими дорогами пользуются и скорая помощь, и аварийные службы, и пожарные. Ну а что делать, когда совсем все плохо? Я говорю это не просто так. Вот у меня в дачном моем поселке дорога настолько убитая, и вот это вот, по-моему, лет последние 20 ведется у нас дискуссия с администрацией, значит, там, муниципальной, всей этой историей, и бесполезно все, никто ничего не делать не желает. Сами засыпаем, сами себе там каким-то образом дыры латаем, ну, потихонечку, да, что-то приходит в норму. Вот как быть в таких случаях? Куда стучаться-то? Людям-то надо жить, еще раз повторю, сегодня.
18: Ну, вот смотрите, опять же, вы говорите о том, что специальные службы пользуются этими дорогами, да. Но они же в основном пользуются этими дорогами только, опять же, в интересах жителей этого садоводческого товарищества. То есть они не потому, что им нужно, а потому, что у кого-то загорелся дом, кому-то стало плохо. И опять же, это жители, то есть те люди, которые пользуются этими же самыми дорогами. Да, у нас действующее законодательство однозначно предусматривает, что это общедолевое имущество, вот эти проезды. Да, там вопрос по законодательству не совсем урегулирован. Хотят внести трактовку этих проездов в садовых товариществах и так далее. Но, к сожалению, на сегодняшний момент это остается действительностью. Ремонт таких проездов должен ложиться на плечи участников вот этого садоводческого товарищества. Они должны скидываться и, соответственно, за свой счет после получения согласования муниципальных властей, если мы говорим про какой-то муниципалитет, осуществлять ремонт и содержание этих дорог.
8: На основании чего? Вот вы говорите, должен ложиться на плечи самих участников СНТ. На основании каких документов?
18: Ну, обычно это же смета. То есть проводится необходимый расчет, который устанавливают те расходы, которые необходимы.
8: Нет, я не об этом. Я не об этом. Я о том, почему, на основании каких документов органы власти сбрасывают с себя вот эту заботу на плечи участников СНТ.
18: Ну, потому что я же вам говорю, вот эти все проезды, они являются общедолевым имуществом участников этого садового товарища. Это не является муниципальной собственностью. Эти проезды являются общедолевым имуществом.
8: Это если речь идет о проездах внутри СНТ. А если подъездная дорога к СНТ, то здесь как обстоят дела?
18: Если однозначно, если бы региональная дорога, либо муниципальная, и тогда региональная либо муниципальная власти обязаны содержать в нормативном состоянии эту проезжую часть. Необходимо обратиться, здесь все просто, на самом деле, просто многие не знают, как это сделать. Обратиться в госавтоинспекцию, если у вас там есть нарушение ГОСТа, да, к этой проезжей части, чтобы сотрудники госавтоинспекции выехали, составили протокол по статье 12.3.4 Кодекса об административных правонарушениях, привлекли должностное лицо, либо полностью муниципалитет, либо организацию, которая отвечает за содержание этого участка, и очень быстро вам отремонтируют этот подъезд. Поверьте мне, практика показывает, что это все решается быстро, после привлечения к ответственности.
8: Очень сейчас познавательную вы привели статью и норму рассказали, и большое вам за это спасибо. Лев Воропаев, автоюрист, был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что дачники могут получить право на госсубсидии при ремонте дорог в СНТ. Но здесь, друзья, да, вот важный момент, правильно отличать внутренние проезды вашего товарищества от подъездной дороги. Потому что многие вот пишут, но не понимают, да, где, что это серьезная разница. А это огромная разница в назначении этих самых дорог. Так вот, Госдума начала сбор отзывов на этот самый законопроект, который будет давать право садоводческим и огородническим товариществам на получение государственных субсидий для строительства дорог внутри, подчеркиваю, поселков. И отзывы будут принимать до конца июня, и законопроект уже внесен в Госдуму группой депутатов, каких именно не называется. Мы далее слушаем песню по случаю. Михаил Притеченский расскажет нам о фильме «Сладкая женщина». Премьера состоялась 50 лет назад. Прямо сейчас послушаем рассказ Михаила об этом. Ну, а затем, друзья, московский блок про интереснейший дом, который будет построен на Нагатинской набережной. Расскажу вместе с экспертом. Не уходите далеко.
19: Песня по случаю.
20: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Ровно полвека назад на экраны вышла мелодрама «Сладкая женщина». Картина стала лидером отечественного проката 1976 года и собрала в кинотеатрах более 30 миллионов зрителей. Историю о работнице кондитерской фабрики, которая приехала в город из деревни и пытается пробиться любой ценой, написала Ирина Велимбовская. По ее сценарию, 10 годами ранее сняли еще один замечательный фильм «Женщины». Режиссер ленты «Сладкая женщина» Владимир Фетин сразу решил, кого он пригласит на главную роль Ани. Он увидел Наталью Гундареву в спектакле театра имени Маяковского «Свои люди, сочтемся». Именно тогда понял, что она подходит идеально. Но актриса, к его удивлению, поначалу отказалась. Говорила, что сниматься в кино ей неинтересно. До этого только играла в эпизодах. Фетину стоило немалого труда уговорить ее. И так Наталья Гундарева сыграла свою первую главную роль в кино. И сразу же с огромным успехом. По опросу журнала «Советский экран» ее назвали лучшей актрисой 1977 года. Ну а мы вспомним песню, которая вошла в звуковую дорожку фильма. Вообще композиция «Мы с тобой два берега» на музыку Андрея Ишпая и слова Григория Поженяна была написана для другой ленты «Жажда» еще в 1959 году. Однако, прозвучав в фильме «Сладкая женщина», она словно получила второе рождение.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно. Это может привести к травме. Правильно, издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
3: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама.
5: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны России заявила, что за сутки сбит 551 беспилотник ВСУ. Число террористических преступлений в ВЗФО возросло втрое с 2023 года. Небензи заявил об отсутствии переговорного процесса по Украине. Далее подробности. Российские военные в течение суток нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Об этом заявили в Минобороны России. Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1300 военных. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Никакого переговорного процесса по Украине сейчас не ведется. Киев продемонстрировал недоговороспособность. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи в интервью журналисту «Вести» Валентину Богданову. По его словам, Вашингтон при всем желании президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить конфликт на Украине не может быть посредником на переговорах между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что инициатива создания международной системы равной и неделимой безопасности остается на столе. Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил о стремлении Украины нанести максимальный ущерб экономике и обороноспособности России с помощью атак БПЛА, открывая заседание НАК. Он отметил, что обстановка в области противодействия терроризму на территории Северо-Западного федерального округа остается сложной. Стремление Киева нанести ущерб экономическому потенциалу и обороноспособности нашей страны проявляется в совершении массированных атак беспилотников, а также в попытках вовлечь в террористическую деятельность россиян, в основном из числа подростков и молодежи. По данным НАК, с 2023 года на территории округа фиксируется трехкратный рост числа преступлений террористической направленности.
7: Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций.

0: Ситуации в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб.
1: В комитете считают, что оперативная обстановка требует внести существенные коррективы в обеспечении антитеррористической деятельности объектов, выработки адекватных мер реагирования на действия противника, активизации профилактики терроризма, прежде всего в молодежной среде. Территорию дома в подмосковной Балашихе, где была подорвана машина, оцеплена. На месте работают сотрудники полиции, ДПС, Следственного комитета. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Следственного комитета, БМВ подорвали в движении на улице Колдунова в Балашихе. Утром во вторник погиб водитель. Возбуждено уголовное дело. В Москве задержана банда серийных автоугонщиков. На ее счету 5 краж на общую сумму более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Четверо из 6 членов преступной банды уже были осуждены за угоны. И вот снова взялись за старое, только действовали в этот раз осторожнее, отмечают оперативники. Машины присматривали заранее на парковках и в спальных районах. Угоняли их методом так называемой ретрансляции или удочки.
2: Злоумышленники искали припаркованные во дворах кроссоверы корейских и японских производителей. Проникали в машину, запускали двигатель и похищали. Затем перегоняли в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. В дальнейшем транспортные средства продавали либо разбирали на запчасти. Задокументировано 5 эпизодов краж с ущербом свыше 20 миллионов рублей.
1: Две похищенные иномарки подозреваемые продать не успели. Во время обысков у них также нашли технику для отключения сигнализации. Каждому из членов банды теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Суд города Тихорецка Краснодарского края назначил 52-летнему мужчине из Сызрани 10 суток ареста за нарисованную сметаной свастику. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. Там также уточнили, что мужчина приехал из Сызрани учиться в Тихорецке на помощника машиниста в Северокавказском учебном центре профессиональных квалификаций. В преддверии Дня России в подмосковном Раменском стартовала акция «Неделя героев». Организатором проекта стала партия «Новые люди». Ее волонтеры посетят семьи участников СВО, поздравят с праздником, вручат подарки и помогут с бытовыми вопросами. Также активисты регулярно оказывают помощь бойцам специальной военной операции, отправляют на фронт лекарства, одежду и продукты. Об этом сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
3: Пока наши воины находятся на передовой. Очень важно, чтобы их семьи чувствовали, что они нужны нашей стране. Мы приезжаем в семьи наших участников специальной военной операции, чтобы общаться и какие-то решить текущие жизненные вопросы.
1: За все время работы оперативного штаба, который организовала партия «Новые люди», в зону боевых действий на приграничной территории доставили более 700 тонн гуманитарной помощи. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 25 россиян планируют принять участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 11 по 14 июня в Португалии. В прошлом году чемпионат Европы проходил в чешском Рачице. Россияне и белорусы вынуждены были пропустить турниры из-за отказа организаторов принять их у себя. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев». Контракт с ним оформлен на один год, заявил гендиректор уфимского клуба Ренат Баширов. Зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей плюс бонус в размере 5 миллионов за очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. Московский «Спартак» намерен этим летом подписать нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Красно-белые готовы предложить за игрока 4 миллиона евро, но «Лока» оценивает Воробьева в 6 миллионов. Ранее стало известно, что на нападающего нападающего также претендует «Зенит». И, кстати, «Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым. Новое соглашение с 31-летним защитником рассчитано на 2 сезона с возможностью продления еще на 1 год. Караваев пропустил большую часть нынешнего и прошлого сезона из-за травмы. Акрон ведет переговоры по трансферу нападающего Слободана Тедича. В минувшем сезоне сербский форвард играл на родине в клубе «Чукарички», за который забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 36 играх. Стоимость игрока оценивается в 2,5 миллиона евро. Напомним, что накануне главным тренером Акрона был назначен серб Серджан Благоевич. Игорь Осинкин останется главным тренером футбольного «Сочи» в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. Весной вы видели, что он смог построить игру. Осинкин смог объединить ребят. Появилась настоящая команда. Поэтому будет продолжать работу, помогать с возвращением в премьер-лигу, объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в РПЛ и напрямую вылетел в первую лигу. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В среду, 10 июня, в Петропавловске-Камчатском плюс 5, плюс 7, временами дожди, в Магадане плюс 4, плюс 6, дожди, в Екатеринбурге дожди, временами сильные, плюс 16, плюс 18, в Тюмени плюс 22, плюс 24, кратковременные дожди, в Омске плюс 25, плюс 27, кратковременные дожди, грозы, в Мурманске плюс 20, плюс 22, небольшие дожди, в Вологде плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди, гроза. В Перми плюс 16, плюс 18, кратковременные дожди. В Казани плюс 26, плюс 28, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, днем с прояснениями, кратковременный дождь. Температура плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, днем плюс 29, плюс 31. Сейчас в Москве 27 градусов тепла.
5: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
6: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
5: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
7: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
9: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
5: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.
10: Нужно заранее учить, каким образом такие накопления делать, планировать, что нужно предпринять для того, чтобы войти в ту или иную программу. Это вопрос финансовой грамотности, которые важны и действительно все еще недоработаны. Останавливаться здесь нельзя, потому что эти проблемы должны быть на слуху у граждан. Граждане должны понимать как свои права, так и обязанности. Кредит – это возможность купить квартиру, но обязанность его оплачивать. И вот здесь, так сказать, а давайте 30 метров создадим, а давайте сделаем из первого взноса, а давайте вообще ипотечную ставку обнулим. Но они требуют как расчета, потому что это не за чей-то счет делается, а за счет всех нас, всего населения России.
5: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
7: Радио России. Наука.
11: Российский радиоуниверситет.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Молодая наука Сибири» мы отправляемся в Красноярск. Мы будем говорить о том, как развивается молодая наука в Красноярском крае, о мерах поддержки молодых ученых. Вообще, что такое быть молодым ученым в Сибири? Мы поговорим с нашим добрым другом, начальником отдела информационно-аналитической работы Красноярского фонда поддержки науки Иваном Владимировичем Писаревым. Здравствуйте, Иван Владимирович.
13: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий, уважаемые слушатели.
12: Иван Владимирович, вы являетесь членом Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах при президенте, Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Вы в Красноярске видите, как развивается молодая наука, как на уровне губернатора поддерживаются молодые ученые. И поэтому вот вы одновременно и на федеральном, и на региональном уровне можете видеть эти процессы. Но все-таки... Что такое быть молодым ученым в Сибири и как организованы меры поддержки? Какая цель у этого всего? Расскажите, пожалуйста.
13: Спасибо, Дмитрий. Ну, начну с того, что быть вообще молодым ученым — это очень интересно, особенно быть молодым ученым в Сибири. Здесь есть свои особенности, которые связаны как непосредственно с местоположением самого региона Красноярского края и вообще с особенностями развития самого региона. Красноярский край у нас, как известно, богат в промышленном развитии и в лесном. Это, соответственно, все накладывает на себя особые направления развития, в том числе направления развития науки. Очень большой спектр, большие, как уже сказал еще раз, да, направления. Что касается, да, если сравнивать с федеральным уровнем, Красноярским краем, то сейчас для молодых ученых существует очень много различных мер поддержки, очень много направлений поддержки. Масса возможностей, где можно себя проявить, это все очень хорошо поддерживается. И сейчас, да, вот, что стою в федеральном уровне, еще некоторое время назад ощущалась, ну, такая значительная разница между тем, что происходит в регионе, и тем, что происходит в федерации. В федерации на определенном этапе было больше различных возможностей, в регионах этого было поменьше. Тем не менее, в Красноярском крае у нас достаточно давно сложились меры поддержки хорошие для молодых ученых. Это и как в Красноярском краевом фонде науки, в котором работаю, так и, в принципе, и меры поддержки, которые существуют на уровне региона. В последнее время все больше идет работа на усиление федерации с регионами, выстраивание такой единой модели поддержки молодых ученых, чтобы это было максимально связано, и молодые ученые себя ощущали комфортно как внутри региона, так и при взаимодействии с федерацией. Существуют различные мероприятия. Ежегодно проводится конгресс молодых ученых, в котором активное участие принимает организация, которая принимает активное участие, Корсовет. Соответственно, на такие конгрессы молодых ученых, съезды молодых ученых — это уникальная площадка, где молодые ученые могут с собой взаимодействовать, взаимодействуют со всей страны, в том числе и гости. Изучают. И это такая уникальная еще площадка, что есть возможность более плотно, более подробно пообщаться с представителями федеральных органов власти, представителями федеральных институтов развития, Российского научного фонда. Проводятся специализированные мероприятия, где любой ученый может задать интересующий его вопрос и, соответственно, ну, вот, выбрать... Что-то решить для себя, выбрать, узнать о каких-то существующих инструментах поддержки на федеральном уровне, которых он не знал, занимаясь в регионе своими исследованиями. Вот. Что касается Красноярского края, да, и взаимосвязи с федеральными тоже мерами поддержки, мы в Краевом фонде науки с 2022 года активно взаимодействуем в грантовых, региональных грантовых конкурсах Российского научного фонда. Поддержка идет, получается, софинансирование, получается, идет как из федерации, так и из региона. То есть 50% на научные исследования дает край, 50% Российский научный фонд. Это позволяет, ну и чем соответственно, лучше, да, вот эта вот существующая программа. Если брать федеральные конкурсы, там очень высокий конкурсный отбор, очень большие условия, и достаточно тяжело, в том числе молодым ученым, пробиться на большие федеральные гранты. Но есть такие вот региональные программы Российского научного фонда, которые проводят их совместно с региональными органами власти в Красноярском крае, с Красноярским краевым фондом науки, где конкурс проходит только непосредственно среди молодых ученых, ну, вообще ученых именно Красноярского края. То есть, соответственно, здесь не такая большая конкурсность, но при этом за счет того, что Российский научный фонд на достаточно высоком уровне проводит экспертизу, это позволяет ученым больше реализоваться именно вот в конкретном регионе. Соответственно, это вот позволяет такую модель выстроить, более серьезное взаимодействие с учеными и, соответственно, чтобы они могли получить поддержку.
12: Иван Владимирович, прежде чем мы вот так поднимемся даже на краевой уровень или на уровень общероссийский, все-таки каждый молодой ученый сначала становится студентом, да, он приходит в студенческие научно-техническое общество, студенческие научные общества, и потом постепенно проходит уже на уровень диплома, знакомится с теми возможностями, которые есть в студенческой среде, потом уже приходит в лаборатории, на кафедры, либо уже работает в коллективах научных центров и дальше уже оглядывается. Мама, куда я попал? Я пришел в науку, да? И уже потом с ним, ему нужно искать вот эти точки входа, входа в эту молодую науку, где ему, куда идти, не идти же, ему сразу, там, студенту, пятикурснику, например, или аспиранту сразу в краевой фонд науки, да? И получается вот он должен куда-то обратиться, какие-то сайты, какие-то порталы, с кем-то познакомиться. Как это правильно сделать? Где вот эти точки входа для того, чтобы найти это место силы?
13: На самом деле здесь очень много точек входа, и очень многое зависит, на самом деле, от желания, стремлений самого потенциального молодого ученого, если мы, да, говорим еще про студента. И, ну, конечно, зависит от желания. И вообще зависит, ну, вот еще от самих преподавателей, от тех, кто работают со студентами, то есть насколько они вообще заинтересованы в том, чтобы привлекать молодежь в науку, чтобы они продолжали, да, вот их научный путь, если с ними реализовывали проекты. Это очень важно. Вот если, например, да, вот начать на собственном примере расскажу. Я вот учился на экономической безопасности в Сибирском федеральном университете, вот мне очень нравилась экономика. И, ну, вот учился, да, то есть занимался общественной деятельностью параллельно, но в науку так глубоко не был погружен. Мое погружение в науку началось с того момента, когда я попал на практике к своему научному руководителю, который не мой руководитель, как раз таки в Краевом фонде науки. Он же был научным руководителем по дипломной работе. И, соответственно, вот он мне предложил, что вот почему бы не заняться наукой. Я такой думаю, ну, действительно, почему бы нет, почему бы не попробовать, потому что вот как бы вроде во время студенчества было желание, но так как вот сильно никто не звал, не приглашал никуда, как-то, ну, вот на тот момент у меня еще, да, вот такого желания не складывалось. Но потом пошло, пробовал, поучаствовал в научных конференциях, опубликовал первые статьи, ну, и как-то дальше пошло, понравилось, пришел работать дальше в Краевой фонд науки. Продолжили вот научные исследования по региональной экономике, по исследованиям. То есть вот, ну, вот при этом моем, да, вот случае очень сыграла роль вот такого наставника. Если говорить в целом еще, да, про молодых ученых, как они могут прийти. Потом я вступил в совет молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края. Вот до сих пор в нем состою. Здесь мы тоже разрабатываем такую как модель взаимодействия как раз-таки вот потенциальных молодых ученых и как они вообще могут прийти в науку. И с Краевым фондом науки тоже это активно ведется работа. То есть мы начинаем даже со школьников. Есть уже проекты, которые коллеги реализуют на уровне региона. Это и классный ученый из есть, да, вот член нашего совета, который активно ту тему продвигает. То есть он уже с уровня школы начинает обучать ребятишек участвовать как раз-таки в научных исследованиях, писать статьи, выступать на конференциях, участвовать в каких-то проектах. Ну и, соответственно, мы вот советом молодых ученых пытаемся максимально сделать доступным возможность, доступную информированность вот о всех мерах поддержки, которые существуют, показать о том, что наука — это круто, о том, что очень круто заниматься научными исследованиями. И если у кого-то, да, вот из молодежи появляется заинтересованность, что любой может к нам прийти, обратиться, мы готовы им помочь, наставить, то есть, возможно, найти каких-то наставников, потому что есть, да, вот уже и состоявшиеся ученые, как и состоявшиеся молодые ученые, так и уже неты, которые заинтересованы в том, чтобы к ним приходили новые люди в команду заинтересованные, мы вот готовы их сводить. То есть вот Да, вот резюмируя эту часть, наверное, скажу, что вот очень важной частью является вот именно наличие вот такого какого-то наставника, либо проводника, который может, ну, вот при наличии желания, каких-то стремлений, интересов, вот сопроводить молодого человека, да, вот науку.
14: Иван Владимирович, вот здесь есть такой каверный момент, когда вы сказали, что любой молодой человек, в смысле молодой ученый, может прийти в науку, обратиться в структуры координационного совета, либо краевого совета по поддержке науки. И вот здесь возникают такие вопросы. Обычно складывается в такое мнение у людей к этому непричастных о том, что, ну, существуют некие такие профессиональные грантополучатели, что это довольно закрытая корпорация, и обычные ученые туда, ну, не пробьется. То есть люди так оккупируют, они знают, как писать заявки, они знают, с кем переговорить, они знают, как получить финансирование, а простой смертный к этому подойти не может. Вот для того, чтобы понять вот эти все советы молодых ученых, краевые советы различного уровня, это про бюрократию или поддержку науки, все-таки насколько это является открытой системой, насколько реально заинтересованность в поддержке людей инициативных, которые вот просто должны сделать вот этот шаг из своей лаборатории, своего научного центра, ну, найти телефон, поднять трубку, позвонить, написать письмо. Вот самые простые действия сделать для того, чтобы сделать вот этот шаг на этот конвейер. Как правильно подавать заявку? Как правильно к кому обратиться? Это же тоже такая часть вот этого, ну, профессиональных навыков ученого для того, чтобы впоследствии развиваться, развиваться и развиваться. Расскажите, пожалуйста, как это устроено?
13: Да, конечно. Смотрите, здесь, конечно, вот тоже очень такую значимую часть вот этого всего влияет сам вот энтузиазм потенциально, да, вот молодого ученого. То есть насколько он готов идти дальше. Потому что у нас есть случаи такие, что вроде, да, вот к нам даже вот обращались, да, в совет молодых ученых. Ребята, которые заинтересованы идти дальше, то есть, ну, они вначале вроде заинтересованы, мы начинаем им помогать, а потом они, ну, куда-то пропадают. То есть дальше они уже... То есть вначале вроде идея есть, готовы реализовывать, но когда вот мы говорим, все, давайте, отлично, мы вот можем там помочь и договориться там с органами власти, договориться с университетами, но потом вот как-то пропадает человек. А есть наоборот, то есть, ну, те, кто энтузиасты, у них энтузиазм не пропадает, то есть они изначально пришли, говорят то, что да, нам это интересно. Мы начинаем их уже непосредственно, да, вот там с кем-то организовывать встречи с органами власти, представителей университетов, и они дальше начинают идти и создавать, соответственно, такие вот реализовывать свои проекты. Что касается участия в грантовых конкурсах, и вот существует, да, который скептизм о том, что есть вот профессиональные, так называемые, грантополучатели, грантажеры, как их иногда бывает называют, то здесь, скажем так, такая вот, ну, тоже есть интересная грань, что, ну, это тоже, да, вот, нужно желание, то есть, ну, приходить в специальные организации за разъяснениями. То есть вот мы в Краевом фонде науки, мы, во-первых, в принципе, всегда открыты и готовы подсказать, как правильно оформлять заявки, как писать заявки на грантовые конкурсы, так и проводим специализированные школы по обучению и написанию заявок. 2 года мы проводили собственную школу по написанию грантовых заявок на конкурсы совместно с Российским научным фондом. В этом году Российский научный фонд, буквально в середине мая прошла школа Российского научного фонда в Красноярском крае, то есть приехал сам РНФ и рассказал, как писать заявки на грантовые конкурсы. Также были приглашены эксперты, которые рассказывали, как правильно писать заявку. Ну и в целом школа была очень продуктивная, то есть даже те, которые школу непосредственно Краевой фонд науки проводил, и Российский научный фонд, потому что привлекаются эксперты, которые непосредственно проводят экспертизу заявок. Они показывают все вот эти вот тонкие моменты, то есть где совершается больше всего ошибок, на какие моменты эксперты больше всего смотрят. Также привлекаются опытные грантополучатели, которые тоже рассказывают свои фишки, лайфхаки о том, как лучше написать, оформить заявку, подать ее. Вот, и вот на этой школе как раз-таки вот, можно сказать, что идут 2 блока написания заявок, то есть всегда же есть содержательная часть и формальная часть. Иногда бывает, что содержательно все написано хорошо, но есть формальные моменты, которые, к сожалению, так как финансирование предоставляется, ну, все равно требует, когда любое выделение средств определенной бюрократической нагрузки, оформления соответствующим там образом документов, бумаг, то есть поэтому мы проводим вот на таких школах два направления. Вот именно вот как формальную часть все правильно соблюсти, все необходимые документы собрать, все необходимые разделы заполнить. И содержательную часть, где непосредственно уже привлекаются эксперты, опытные руководители проектов, которые рассказывают, как именно содержательно лучше заполнить, где разместить акценты и как что сделать. Есть еще такой момент, что, например, кто-то один раз попытался подать заявку, написать, но не выиграл, ну, в силу разных причин. На то это и конкурс, что нужно пройти определенный конкурсный отбор, и не всегда с первого раза, к сожалению, получается. Для этого вот и проводятся такие школы, и вот кто, соответственно, уходит, внимательно все слушает, все рекомендации. Потом приходят, если что-то непонятно, к нам отдельно в Краевой фонд науки, спрашивают, ну, все ли учтено, то, соответственно, ну вот мы наблюдаем, что такие люди потом, соответственно, и получают гранты и более успешны в их реализации. Вот, при этом также, что еще очень часто бывает, что дается, ну, определенный срок на написание заявок, очень многие приходят уже в самый последний момент. И когда и так, во-первых, возникает, ну, создается, да, вот это вот, что все, ну, вот максимальное количество все равно заявок приходит в самый последний момент. И даже если возникают какие-то вопросы, просьбы там помочь что-то проработать, да, обсудить, то есть мы уже это не успеваем. При этом те, кто приходят заранее, когда, вот, например, только начинается прием в заявочную кампанию, то, ну, те, кто сразу пришли, с ней удается вот больше это все проработать, заявки поработать, что они вообще хотят сделать, и чтобы они вот уже более качественно, на более качественном уровне подали заявку и выиграли.
14: С вашими коллегами из Координационного совета молодых ученых при президенте мы уже много лет вот общаемся и говорим о разных гранях. С одной стороны, вот этой неизбежной бюрократии в науке, неизбежной вот этой финансовой составляющей, грантовой составляющей. Но все-таки советы молодых ученых – это про творческий обмен, это про творчество, про выстраивание вот этой горизонтальных связей между учеными, возможно, из соседних организаций. Вот по вашему опыту вы это все видите изнутри. Насколько важно вот не сидеть в своей норке, насколько важно для молодого ученого отслеживать тех ребят, которые в своем же научном центре, либо в соседних научных центрах, университетах, чтобы вот появлялись какие-то творческие, временные, возможно, научные коллективы. Вот расскажите, пожалуйста, вот насколько, потому что понятно, вот надо обратиться либо в Совет молодых ученых своего научного центра, своего университета, там, дойти до краевого. Но вот, вот это выстраивание связи, выстраивание вот этого уровня общения, насколько оно важно, по-вашему? Может, на вашем опыте расскажете?
13: Да. По моему мнению, по моему опыту, считаю, что это действительно очень важно. Да, как бы это не звучало, вроде казалось бы банально, да, что действительно важно. Но на самом деле, когда ты общаешься с представителем разных научных знаний, во-первых, у тебя у самого расширивается кругозор. Во-вторых, сразу создается возможность понять какие-то процессы, которые ты ранее не понимал. И, ну, соответственно, если, да, вот молодой ученый, например, хочет не только заниматься, да, вот в своем направлении, но еще, да, принимать участие там в какой-то вот даже вот такой вот политической деятельности вроде советов молодых ученых, координационного совета, то есть, ну, нужно понимать еще, как устроены взаимодействия в других научных коллективах. То есть вот у меня, да, вот такое социально-гуманитарное направление исследований, и оно имеет свою особенность. То есть здесь вот я, да, все понимаю, ну, как бы все знаю. А когда вот впервые, да, вот начал интересоваться, как устроена наука в других направлениях, То есть, ну, вот максимально старался общаться с ребятами, да, вот, например, по химии, по биологии, медицины. И, ну, вот понимаю то, что там все устроено по-другому, начиная даже вот банально от структуры диссертационной работы, заканчивая, то есть, ну, непосредственно вот методами, которые могут применяться в исследованиях, определенным каким-то укладом внутри вот этой вот так называемой социальной группы, да, вот именно определенного научного направления молодых ученых. И также это позволяет создавать какие-то вот такие вот связи взаимодействия, где молодые ученые могут, ну, общаться, что-то новое создавать, потому что у каждого есть свое видение на решение каких-то проблем. И когда мы вот вместе, да, вот даже нашим советом молодых ученых при губернаторе собираемся, разное видение, разное понимание вот ситуации позволяет вот выстроить какое-то общее решение проблем. То есть это и касается и при организации мероприятий, и при направлении каких-либо запросов в органы власти. То есть что вот мы вот разными направлениями, то есть, ну, например, если, да, вот молодой ученый, который вот непосредственно в своем направлении, да, вот занимается, он знает эти вот какие-то проблемы, но не хватает, да, например, вот их вот выразить вот этим вот бюрократическим языком, который будет понятен чиновникам. И вот эта вот мультидисциплинарность уже позволяет вот, скажем так, выработать такой вот общий документ, да, какое-то общее письмо, чтобы вот его вот направить и действительно быть услышанными. Ну и, соответственно, это еще очень важно, что для молодых ученых тоже для самореализации иметь множество контактов, множество знакомых, потому что, то есть, смотрите, да, вот, например, даже как вот инициатива, да, вот ваша замечательно существует с радиоуниверситетом, и, например, я вот уже понимаю то, что вот знаю вот, например, таких-то ребят, которым тоже это было бы интересно, но они вот ранее не знали о такой возможности, что можно где-то принять участие, выступить. И я вот им, да, вот теперь могу сказать, что вот, ребята, смотрите, я вот участвовал, там было круто, но вот я думаю, что вот ваше направление исследований, например, в химии, в медицине, тоже будет интересно, чтобы вы об этом рассказали. Поэтому считаю, что вам следует пойти и поучаствовать в таком-то мероприятии. Также очень часто проводим какие-то конференции, также обращаются люди, говорят, вот нам нужны специалисты, например, вот по таким-то исследованиям, там, по химии, по физике, космосу, медицине. И когда вы вот взаимодействуете с разными направлениями, да, вот исследователей, то проще найти людей, обратиться к ним, чтобы они кого-то тоже помогли найти. И чем вот ты вот больше общаешься с разными научными центрами, с разными университетами, с большим количеством людей, то, соответственно, вот в такой вот общей взаимосвязи, такого сарафанного радио становится проще вот найти кого-то, кто может быть интересен. Мало того, что ты сам можешь кого-то найти, предложить, так же и тебя могут в какой-то момент взять и куда-то позвать, где ты сможешь проявить себя, изучить тоже опыт других коллег и вот получать развитие.
14: Вот вы упомянули Совет молодых ученых при губернаторе Красноярского края. Как это происходит? Ну, то есть вот для людей, которые, для наших слушателей, которые непричастные, невиновные в науке, вот пришли такие молодые люди. Мы будем проводить мероприятие. У нас вот такой-то срок к такому-то... Не, мы должны написать письмо. Сидят, сопят, пишут письмо по определенной форме. Или все-таки это про бюрократию, либо это про желание что-то сделать, что-то развить. Вот вы собираетесь, вы там такие чопорные в костюмах, на все пуговицы застегнутые в галстуках сидят, такие молодые личинки бюрократов и учатся заниматься большой бюрократией. Либо вот цель у вас личная, ваших коллег, ребят, которые собираются, вот для чего это все? Стать бюрократом на все пуговицы и заниматься вот этим распределением фондов. Либо все-таки двигать науку.
13: Все-таки двигать науку – наша основная цель, потому что, как и цель самого Совета молодых ученых, если мы возвращаемся к бюрократии, которая заключается именно в привлечении молодых ученых в сферу исследований и разработок, соответственно, ну, все равно мы везде преследуем цель, именно чтобы молодые ученые пришли и, самое главное, закрепились в науке. Вот, это самое главное, потому что прийти-то можно, но вот закрепиться — это вопрос. И, соответственно, на это на наши и мероприятия направлены. Вот у нас был опыт, то есть мы вот совместно с этим молодых ученых, с Крым фондом науки, ездили по муниципалитетам, вот в этом году впервые такую вот инициативу запустили, называется «Научный десант». Мы, ну вот, нашей группой молодых ученых ездим и рассказываем школьникам, студентам начальных курсов о том, почему круто заниматься наукой, почему это интересно, учим писать заявки на грантовые конкурсы. И, ну, соответственно, это все делается для того, чтобы, во-первых, ребятам стало более понятно, как в этом всем участвовать. Во-вторых, соответственно, ну, когда мы приезжаем в какие-то такие места. Вот, например, весной мы ездили в Ачинский кванториум. Это такое уникальное сделанное место, где дети с города Ачинска, который находится в Красноярском крае, из ближайших населенных пунктов приезжают именно заниматься наукой. У них вот, ну, там вот, да, все созданы условия, просто замечательные сделаны мастерские, где они робототехникой занимаются, и химией. И, ну, видно, что им интересно. Но при этом они не все, далеко не все знают о том, как устроена вот эта вот наука дальше, что можно делать дальше и, ну, вообще, какую можно получать поддержку. Мы для них вот рассказываем, для того, чтобы получить поддержку на их уровне, о том, какие прелести тем, чтобы заниматься наукой. Соответственно, в зависимости от того, что это школа или нет, мы тоже, да, вот можно сказать, подбираем, как выглядеть. Либо ты там одет в полном пиджаке при параде, либо ты все-таки, ну, так более открыто одеваешься, потому что, ну, понимаешь, что там дети, и дети могут очень сильно испугаться вот этих всех бюрократов, чиновников. Естественно, что с ними нужно общаться на их языке. Поэтому все-таки мы преследуем основную цель от всех наших мероприятий, писем, именно заинтересовывать молодежь для того, чтобы оставаться в науке.
14: Прежде чем мы перейдем, собственно, к вот этим мерам поддержки для того, чтобы оставаться в науке, с уровня губернатора, с уровня Краевого фонда поддержки науки, кто с вами взаимодействует? Как к вам относятся? Берегут ли вас? Ли вас понукают и говорят, к этой дате написать столько-то бумажек, распределить столько-то информации и так далее? Вообще, как это, как, насколько люди, отвечающие за это на уровне губернатора, кто за это отвечает, насколько они заинтересованы в поддержке и развитии науки на уровне края, на уровне муниципалитета? Вообще, это же люди, это не функции. Как люди это делают? Расскажите, пожалуйста.
13: Да, смотрите, особенность, наверное, вот таких вот фондов, институтов развития по сравнению, да, вот, ну, потому что мы все равно, да, работая в фонде, анализируем, как происходит такое взаимодействие с наукой, предоставление грантов и в других регионах. И вот таких вот подобных фондов, как в Красноярском крае, их достаточно мало по всей стране, ну, вот именно региональных фондов. Чаще это идет через какой-либо орган власти. И мы, общаясь с учеными, понимаем то, что через вот такие вот институты развития, фонды, осуществлять взаимодействие для ученых намного проще, потому что мы, как фонд науки, берем очень большую бюрократическую нагрузку, и у нас есть действительно вот эти вот сроки определенные, в которые мы должны что-то сделать, ну, действительно, миллион бумажек. Но ученых мы стараемся максимально ограждать от этого всего. И если сравнивать то количество бумаг, документов, которым ученым нужно подготовить для заявки в фонд науки региональный, либо количество документов и заявок, ну вот, при оформлении заявки, которые нужно подать в орган власти, то есть он в фонде науки будет намного меньше. Просто потому, что мы забираем, да, вот, сотрудников, ну, скажем так, на плечи сотрудников таких фондов ложатся вот эти вот все задачи по вот этой всей бюрократической части, и ученым уже вот именно, ну, требуется именно больше содержательной части при оформлении заявок. Что касается участие, да, наших краевых органов власти. Здесь действительно хочется сказать большое спасибо и губернатору Красноярского края, и председателю правительства Красноярского края Алексею Михайловичу Медведеву, которые очень сильно заинтересованы в развитии науки Красноярского края. И последние годы они уделяют этому огромное значение. То есть встречи у нас происходят на регулярной основе. То есть, очень часто они вникают максимально в нашу работу, то есть это и в проекты, которые мы поддерживаем, и в содержание этих проектов, и то, как реализуются эти проекты на каких стадиях. То есть у нас и проводятся встречи с учеными, грантополучателями. То есть, например, весной проходила встреча в начале весны губернатора с нашими грантополучателями, где грантополучатели рассказывали о том, какие проекты они реализовывают и будут реализовывать.
14: Иван Владимирович, а давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, потому что это вот такой интересный момент. Мы тут поставим такую театральную паузу, а наши радиослушатели услышат. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наша рубрика «Молодая наука Сибири», вы все это можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте. Ютуб-канал Дмитрия Кононыхина. Мы через несколько секунд снова вернемся в Красноярск, и мы будем говорить о том же, как местные власти поддерживают молодых ученых. Для чего это нужно? Насколько власть в этом заинтересована? Насколько ученые в этом заинтересованы? Молодые ученые, те, которые создают будущее. Это очень важная история на самом деле про нас, про всех. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: личном периоде прошлого года. На Орловщине подвели итоги региональных соревнований школы безопасности, и орловские спортсмены стали чемпионами Кубка России по перетягиванию каната. Подробности далее. Объем доходов региональной казны за 5 месяцев 2026 года превысил 15 миллиардов 300 миллионов рублей, что почти на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отмечается рост поступлений по налогам на доходы физических лиц и имущества организаций. Подробности на аппаратном совещании сообщила руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова.
1: Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета запланированы в объеме 41,1 миллиарда рублей с темпом роста 107,1% к факту 2025 года. По состоянию на 1 июня текущего года их поступления составили 15,3 миллиарда рублей с приростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 430 миллионов рублей. При этом надо отметить, что налоговые доходы поступили в объеме 14,7 миллиарда рублей с приростом на 628 миллионов рублей, 4,5%. Неналоговые доходы сложились в объеме 615 миллионов рублей. Из общей суммы доходов почти 57%, 56,9% или 8,4 миллиарда рублей – это поступление от двух бюджетообразующих налогов. Налог на прибыль организации – 2,9 миллиарда рублей и налог на доходы физических лиц – 5,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июня текущего года отмечается увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 786,6 миллиона рублей, 16,8% к уровню 1 июня 2025 года. Объем платежей по налогу на имущество организации в региональный бюджет составил 1,5 миллиарда рублей. Увеличился к 5 месяцам 2025 года на 8,6%, это 118 миллионов рублей.
0: По упрощенной системе налогообложения поступило 1 миллиард 900 миллионов рублей или чуть более 104% к уровню прошлого года. Поступления территориального дорожного фонда сложились в сумме 2,6 миллиарда с приростом к аналогичному периоду 2025 года на 69 миллионов или на почти 3%. Отметила Елена Сапожникова. Социальные работники обслуживают 20 тысяч жителей Орловской области. Особая поддержка оказывается семьям с детьми-инвалидами и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. В областной центр для детей и подростков с ограниченными возможностями отправился наш корреспондент Антон Сорокин.
2: С открытым сердцем рвутся в бой. Катерина Багрова приходит на свое рабочее место уже 20-й год. Встречает родителей и пациентов, разрабатывает план лечения. Понимает, воспитание детей с особенностями развития – задача не из легких. Делает все, чтобы обстановка была комфортной.
3: Горжусь своей работой, люблю, потому что данная профессия, она очень важна, нужна. Я считаю, что здесь случайных людей не бывает. То есть, работая в социальной сфере, в социальной защите, люди работают не случайно.
2: Во дворе разбили собственный сад и симулятор городского движения. Уверенный комплексный подход ускоряет качество занятий. Уделяют внимание не только школьным навыкам.
4: Здесь мы учимся самообслуживанию, здесь мы учимся ухаживать не только за собой, но и за природой, людьми, животными, ходить самостоятельно в магазин и многое-многое-многое другое. Вот эти навыки, они просто жизненно необходимы нашим деткам.
2: Программа для каждого индивидуальна. Одним дается проще творчество, другим – бытовая подготовка.
5: И есть такие дети, которые чего-то недопонимают. Многого, я бы даже сказала, недопонимают. И вот когда видишь плоды своей работы, результаты своей работы через полгода или через год, конечно, это все радует.
2: Почистить картошку – навык, который Марку Мерцалову казался невозможным. Теперь обычная готовка помогает метод «четыре руки». Постепенно погружается и в мир кулинарии.
6: А также еще занимаюсь, прохожу тут реабилитационные курсы, там, которые учат там меня резать хлеб, например, чистить картошку и так далее.
2: Заботой и вниманием не только к посетителям, но и к самим сотрудникам в центре нововведения – комната отдыха.
7: Время, проводимое ребенком в центре, оно очень уплотнилось для специалистов. То есть и большее количество детей в день стало, и, соответственно, нагрузка для специалиста стала гораздо больше. Поэтому такое пространство и такое времяпровождение для наших специалистов, оно просто жизненно необходимо.
2: Ведь идти на работу с желанием и радостью – залог того, что она будет успешно выполнена. Но главная награда – это развитие детей.
0: На Орловщине подвели итоги региональных соревнований «Школа безопасности».

0: В течение нескольких дней школьники со всего региона проходили испытания, максимально приближенные к реальным условиям чрезвычайных ситуаций. Участники демонстрировали навыки по спасению людей, ориентированию на местности и участвовали в творческих конкурсах. Тему продолжит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
1: Главная цель соревнований – формирование культуры безопасности и закрепление у школьников сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Соревнования проходили с 1 по 8 июня на базе оздоровительно-образовательного центра «Юбилейный» в Амценском районе. В них принимали участие команды в двух возрастных группах. Старшие – это дети 15-16 лет и младшие – 13-14 лет. Соревнования длились 7 интенсивных дней, в течение которых ребята из разных уголков Орловщины активно боролись за лидерство, стараясь продемонстрировать свои наилучшие качества и умения. Им предстояло выявить сильнейших в таких состязаниях, как полоса препятствий, комбинированные силовые упражнения, комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы в техногенной и природных средах, спасение на акваториях. Очень важно, что дети вместе с соревновательным моментом обучались. Столкнувшись в реальной жизни с чрезвычайным происшествием, они смогут правильно действовать и оказывать помощь другим людям.
0: В упорной борьбе победителем соревнований в младшей возрастной группе стала команда Овсянниковской школы Орловского муниципального округа, в старшей возрастной группе – команда Должанской средней школы. В Твери прошел Кубок России по перетягиванию каната в помещении и впервые в истории Кубок России на траве. По итогам состязаний орловцы трижды поднимались на пьедестал почета. Взяли золото в смешанной категории 580 килограммов на траве, серебро в категории 540 килограммов женщины в помещении и бронзу в категории 680 килограммов мужчины в помещении. В финале на траве орловская команда одержала победу над многократными чемпионами России командой «Титан» из Пензы. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
2: Радио России «Орел». Спорт.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» уступила Боровской «Фортуне» в домашнем матче первенства Союза Федерации футбола «Центр». Матч регулярного сезона состоялся в минувшие выходные в Орле. Итог игры – поражение нашей команды со счетом 1-2. Единственный мяч в составе «зелено-белых» забил Павел Розенков на 27-й минуте. Члены сборной Орловской области завоевали серебряные медали на этапе Кубка России по ловле карпа. Соревнования завершились в Адыгее. Участие приняли 56 пар из 26 регионов страны. Орловские спортсмены Игорь Музалев и Виталий Новиков поймали 72 карпа общим весом 315,6 килограмма. Помимо крупного улова, наши спортсмены также выполнили норматив мастера спорта России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова. Yeah.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно, ночью плюс 19, днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западного направления 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен.
2: Музыкальная пауза.

0: Музыкальная пауза.
1: Радио России «Орел». Реклама.
2: Полиция информирует. Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям. Они могут оказаться мошенниками. Злоумышленники приходят в дома к своим жертвам под видом работников газовой, медицинской, социальной службы. Они предлагают осмотреть газовое оборудование, поменять старые деньги на новые, оказать медицинскую помощь, сообщают о доплате к пенсии. Не верьте, это мошенники. Не запускайте незнакомцев в дом и обязательно спрашивайте у них удостоверение. Ни под каким предлогом не передавайте им свои деньги. Сообщите о подобных фактах по круглосуточным номерам дежурной части 02 с мобильного 102 или на номер телефона доверия УМВД 41 38 56.
1: Реклама. Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Вы слушали Радио России «Орел». До новых встреч!

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки войск за минувшие сутки улучшили позиции в зоне СВО. В Москве задержана банда серийных автоугонщиков. И аномальная жаркая погода продлится в московском регионе до пятницы. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Центр», «Юг» и «Запад» за сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Запорожской области, уничтожив за сутки до 75 военных противника, сообщили в Министерстве обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Также российские военные поразили инфраструктуру ВСУ средствами противовоздушной обороны, сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Американские переговорщики Уитков и Кушнер сообщат Москве об итогах разговора с Зеленским, если в беседе прозвучало что-то принципиально новое для урегулирования. На это обратил внимание журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Американские переговорщики сделают это весьма оперативно, заверил представитель Кремля.
2: Пока не доводило, но, с другой стороны, если там было что-то содержательное, что-то, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно. Еще раз повторяю, рабочие каналы диалога между ними и нами работают.
1: Песков также назвал неприемлемым, что Европа хочет начать посреднические усилия по Украине с выдвижения каких-то условий России. Более чем в 3 раза за последние 3 года возросло число преступлений террористической направленности в Северо-Западном федеральном округе. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета сообщил глава ФСБ Александр Бортников. Он отметил, что Украина стремится причинить максимальный ущерб экономического потенциала и обороноспособности России. Поэтому требуется выработать меры защиты важных объектов, а также противодействовать пропаганде среди молодежи.
3: Причиной этого является наращивание противника количества диверсионно-террористических нападений и стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре. Также не снижается вербовочная активность украинских спецслужб, националистических и неонацистских организаций в отношении проживающих в округе граждан, в первую очередь молодых людей, с целью их вовлечения в подготовку и совершение терактов и диверсий. Сбор информации о расположении военных объектов, личного состава и техники, оказание иной пособнической помощи. На региональном уровне постоянно практикуется проведение различных по формату и характеру профилактических мероприятий, направленных на предупреждение вовлечения подростков и молодых людей в совершение диверсий и терактов по заданию украинских спецслужб.
1: Владимир Путин отметил роль Всероссийского общества охраны памятников истории восстановления усадеб и храмов, пострадавших в ходе СВО в приграничье. Приветственная телеграмма по случаю 13-го съезда Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, который приурочен к 60-летию общества, опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что эта благородная работа не теряет своей актуальности, находит широкую поддержку общества, вовлекает в свою орбиту новых единомышленников, отмечается в телеграмме. Система контроля за безопасностью транспорта должна быть выстроена максимально эффективно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Гулиным.
4: Важно, что российская транспортная система становится все более современной, технологичной. Ну, соответственно, как вы сказали, повышается и ответственность надзорной деятельности в этой сфере. Надо постоянно совершенствовать работу службы, принимать все меры, чтобы гарантировать безопасность перевозок, особенно пассажиров с детьми. Начался летний сезон, школьные каникулы, путешествия, экскурсии. Конечно, надо обратить особое внимание на надлежащую организацию таких маршрутов.
1: Мишустин также отметил, что российская транспортная система становится все более современной и технологичной. В Москве задержана банда серийных автоугонщиков. На ее счету 5 краж на общую сумму более 20 миллионов рублей. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Четверо из 6 членов преступной банды уже были осуждены за угоны. И вот снова взялись за старое, только действовали в этот раз осторожнее, отмечают оперативники. Машины присматривали заранее на парковках и в спальных районах, угоняли их методом так называемой ретрансляции или удочки.
5: Злоумышленники искали припаркованные во дворах кроссоверы корейских и японских производителей. Проникали в машину, запускали двигатель и похищали. Затем перегоняли в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. В дальнейшем транспортные средства продавали либо разбирали на запчасти. Задокументировано 5 эпизодов краж с ущербом свыше 20 миллионов рублей.
1: Две похищенные иномарки подозреваемые продать не успели. Во время обысков у них также нашли технику для отключения сигнализации. Каждому из членов банды теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Аномально жаркая погода продлится в московском регионе до пятницы включительно. На выходные придут ливни с грозами. Температура понизится до плюс 20-25 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
1: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 25 россиян планируют принять участие в чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 11 по 14 июня в Португалии. В прошлом году чемпионат Европы проходил в чешском Рачице. Россияне и белорусы вынуждены были пропустить турниры из-за отказа организаторов принять их у себя. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в Салават Юлаев. Контракт с ним оформлен на один год, заявил гендиректор уфимского клуба Ренат Баширов. Зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей плюс бонус в размере 5 миллионов за набранные очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. А рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на один сезон с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в «Тракторе». Он сыграл 67 матчей с учетом плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач. Джош стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. Московский «Спартак» намерен этим летом подписать нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева. Красно-белые готовы предложить за игрока 4 миллиона евро, но «Лока» оценивает Воробьева в 6 миллионов. Ранее стало известно, что на нападающего также претендует «Зенит». И, кстати, «Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым. Новое соглашение с 31-летним защитником рассчитано на 2 сезона с возможностью продления еще на 1. Караваев пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Игорь Осинкин останется главным тренером футбольного «Сочи» в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. «Весной вы сами видели, что он смог построить игру. Осинкин смог объединить ребят, появилась настоящая команда. Поэтому он будет продолжать работу и помогать с возвращением в премьер-лигу», – объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в российской премьер-лиге и напрямую вылетел в первую лигу. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Во Владивостоке 10 июня пасмурно, плюс 18. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 24. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 26. В Чите ясно, плюс 26. В Улан-Удэ переменная облачность, плюс 28. В Иркутске облачно с прояснениями, плюс 28. В Симферополе небольшой дождь, плюс 25. В Севастополе ясный, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями. Прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть седьмая.
1: О! Смотри, Санчо! Ты видишь огромное облако пыли на дороге? Оно скрывает огромнейшее войско. И оно направляется в нашу сторону. Вот, наконец, приключение, где мне понадобится вся мощь моей руки.
2: Уж если на то пошло, то целых два войска, потому что с другой стороны несется точно такое же облако.
0: Дон Кихот этому очень обрадовался, потому что его расстроенному воображению всегда мерещились битвы и сражения, приключения и чары. Не мудрено, что он ни на минуту не сомневался, что это двигаются навстречу друг другу две враждебные армии. На самом же деле эту пыль подняли два больших стада баранов, которых перегоняли с одного пастбища на другое. Но Дон Кихот с таким жаром утверждал, что это две огромные армии, что Санчо в конце концов поверил.
2: Сеньор, если это и вправду два враждебных войска, так что же нам-то делать?
1: Как что делать? Помогать угнетенному и слабому? Знай, Санчо, армии, идущей к нам навстречу, предводительствует великий император Али Фанфарон, повелитель огромного острова Тропобана. А тот, кто ведет войско позади нас, его враг, король гарамантов Пентаполин.
2: О, Господи! А из-за чего воюют-то эти два сеньора?
1: А из-за того, что Али Фанфарон влюбился в дочь Пентаполина, очаровательную девушку-христианку. Али Фанфарон язычник, а отец девушки не хочет выдавать ее за языческого короля, пока тот не примет нашей веры.
2: Пропади моя борода, если этот Пентаполин не вполне прав. Я от всего сердца рад помочь ему.
1: Этим ты исполнишь свой долг, потому что для участия в таких сражениях не надо быть рыцарем.
2: Это-то я понимаю, но вот в чем беда. Куда мы спрячем моего осла, чтобы потом найти его? Мне кажется, что не подобает вступать в бой, сидя верхом на осле.
1: Ты совершенно прав. Пусти его на все четыре стороны, не заботься о том, найдется ли он после. Одержав победу, мы добудем 1000 лошадей. Так что даже Росинанту грозит опасность, что я променяю его на лучшего коня. А теперь, пока дело не дошло до битвы, слушай меня внимательно. Я перечислю тебе главных рыцарей обеих армий. Но давай сначала поднимемся на соседний пригорок, чтобы тебе было легче рассмотреть их.
0: Так они и сделали. Но из пригорка нельзя было ничего толком разглядеть. Густая пыль скрывала оба стада. Однако это не смутило Дон Кихота. Он видел две враждебных армии.
1: Смотри, Санчо, вон там рыцарь в золоченых доспехах. Видишь, на его груди изображен лев с короной, лежащий у ног девушки с глазами цвета небесной лазури. Это доблестный Лауркалько, повелитель Пуэнто де ля Платы. Рядом с ним воин в доспехах, украшенных золотыми цветами. Это грозный Микокалембо, великий герцог Керосин. И дальше, справа от него, настоящий великан, неустрашимый Брандо-Барбаран де Боличе, повелитель трех Аравий. На нем панцирь из змеиной кожи, а в руках у него вместо щита дверь, принадлежавшая храму, который разрушил Самсон.
0: Каких только рыцарей не назвал Дон Кихот, каких стран, племен и народов он не перечислил. Некоторые из них существовали только в романах, которыми была набита его голова. Санчо внимательно слушал своего господина, не решаясь вымолвить ни слова. Только время от времени поворачивал голову в надежде увидеть рыцарей и великанов, которых называл Дон Кихот. Но кроме облака пыли он ничего не мог разглядеть.
2: «Куда, к черту, запропастились, сеньор, все эти рыцари и великаны, о которых вы толкуете? Или они все очарованы, как те призраки, что явились к нам прошлой ночью?»
3: «Санчо! Неужели ты не слышишь ржания коней, барабанного боя и звуков труб?»
2: «Да ничего я не слышу, кроме бления овец и баранов.
3: Страх, овладевший тобою, мешает тебе видеть и слышать. Но раз ты так боишься, то отойди в сторонку и предоставь мне действовать одному. Поверь, что я один сумею даровать победу тем, кому явлюсь на помощь!»
0: С этими словами он вонзил шпоры в бока Росинанта и, взяв копье наперевес, с быстротой молнии помчался с пригорка.

0: Я отомщу вашему врагу низкому Али Фанфарону!
1: С этим возгласом он врезался в самую гущу стада овец и принялся колоть их копьем с такой яростной отвагой, словно это были его смертельные враги.
2: Да что же вы делаете?
0: Господин мой! Сеньор Дон Кихот, верни!

0: бесов ни небесной лазури, ни прочей чертовщины. Что же тут делать? Ой, грехи мои тяжкие. Ой, Господи, несчастная моя брата.
1: Но Дон Кихот не унимался и продолжал разить направо и налево.
2: Стой! Стой, ты дурак! Откуда взялся этот дурак?
3: Все, он побьет всех овец!
1: Пастухи, видя, что слова не помогают, взялись за свои пращи и стали швырять в Дон Кихота камнями величиной с кулак. А тот метался среди обезумевшего стада.
4: Выходи на бой, надменный Олимпон барон!
3: Держи этого полоумного!
5: Уйми, сатана!
6: Кидай, кидай в него камни!
4: Я рыцарь! Готов один на один сразиться с тобой. Я накажу тебя за дерзкое нападение.
1: Тут ему в бок попал такой увесистый булыжник, что едва не раздробил костей. От адской боли Дон Кихот решил, что он уже убит или смертельно ранен. Вспомнив про свой бальзам, он схватил жестянку и поднес ее ко рту. Но второй булыжник выбил жестянку у него из рук и размозжил челюсть. Если от первого удара у бедного рыцаря помутилось в голове, то от второго удара он без чувств свалился на землю, а разъяренные пастухи тут же подбежали к нему.
7: Да он весь в крови!
8: Вот чучело, смотри, доспехи!
7: Сдается, что мы его убили, ребята!
9: Давай, давай, бегом отсюда!
10: Хуан, Федерико, Мигель, Хоакин, все сюда! Подбирайте овец!
7: Идем!
1: Они взвалили себе на плечи штук 7 покалеченных овец, поспешно собрали свое стадо и поскорее убрались во свояси. А Санчо, глядя с пригорка на безумство своего господина, рвал на себе волосы, проклиная тот день и час, когда судьба связала его с безумным Идальго. Когда пастухи со своими стадами удалились, Санчо спустился с холма и подбежал к Дон Кихоту, лежавшему неподвижно на земле.
0: Ну, не прав ли я был, сеньор Дон Кихот? Ведь я же кричал, что это не армия, а всего-навсего стадо баранов.
4: Козни. Это все козни моего коварного врага, волшебника. Садись на осла, Санчо. Садись, поезжай за ними.
0: Это еще зачем, ваш милость, что я там забыл?
4: И ты увидишь, как рыцари из баранов снова превратятся в славных воинов. Нет, погоди, погоди, боюсь, я получил тяжелые раны. Помоги мне, мазь. Мне нужна мазь.
1: Говоря это, Дон Кихот поднялся, придерживая рукой разбитую челюсть. Он взял под усы верного Росинанта и направился к Санчо.
4: Санчо, почему ты стоишь, закрыв лицо руками?
0: Сумка, ваша милость! Пропала моя сумка, а там и мазь, и бинты, моя сумка, проклятие, пропади, оно все пропадом.
4: Санчо, успокойся, дружище.
0: Я больше не могу, нет, я уйду. Ваша милость, не надо мне вашего острова, не надо мне губернаторства. Я домой хочу, ваша милость, отпустите меня.
4: Санчо, Санчо, будь на высоте положения. Тому, кто хочет возвыситься над другими, и терпеть приходится больше. Но знай, что ни горе, ни радость не бывают слишком продолжительными. А это значит, что радость уже близка. Поэтому не печалься о постигших меня невзгодах. Ведь ты же невредим и вполне благополучен.
0: Как? Благополучен? Разве тот, кого еще недавно подбрасывали на одеяле, не был сыном моего отца, а сумка, которая пропала с моим скарбом?
4: Ах, да, сумка. Значит, нам не придется сегодня обедать?
0: На этих лугах должны расти травы, которые, по словам вашей милости, могут с успехом заменить обыкновенную пищу странствующему рыцарю.
4: По правде говоря, всем травам я предпочел бы добрую краюху хлеба с парой копченых сардинок в придачу. Но что об этом толковать? Садись, добрый Санчо, на своего осла и поезжай за мной. Бог милосерд. Он посылает пищу мошкам в воздухе, червям в земле, головастикам в воде. Его солнце светит всем, и злым, и добрым, а его дождь поливает и праведных, и грешников. Он непременно позаботится о нас, своих слугах.
5: Вашей милости больше бы пристало быть проповедником, чем странствующим рыцарем.
4: Странствующие рыцари обязаны все знать и все уметь. А теперь двинемся в путь. Господь поможет нам сыскать местечко для ночлега.
5: Хорошо бы найти такое, чтоб там не было ни волшебных одеял, ни призраков, ни очарованных мавров.
4: Но сначала протяни руку, пощупай, сколько у меня не хватает зубов.
5: Где?
4: Вот здесь, справа, потому что у меня тут сильнее всего болит.
5: Ну, откройте рот пошире, ваш милость. Пошире, я же не вижу ничего-то. Сколько зубов у вашей милости здесь было раньше?
4: Четыре. И все, кроме зубов мудрости, целые и здоровые.
5: Ваш милость не ошибается?
4: Говорю тебе, четыре, если не все пять. Потому что за всю мою жизнь не рвали зубов, и ни один не сгнил и не выпал от простуды. Ну, считай.
5: А теперь у вашей милости с этой стороны внизу осталось 2,5, а наверху ровно ничего, ни одной половинки, совсем гладко стало, как ладошка.
4: Вот несчастье. Лучше бы мне отрубили руку. Только, конечно, не правую, чтобы было чем держать меч. Ибо знай, Санчо, что рот без коренных зубов — то же, что мельница без жерновов. Для человека каждый зуб дороже алмаза. Но что поделаешь, еще не такие невзгоды могут постичь нас, принявших на себя суровый обет рыцарства. Садись, мой друг, на осла и трогайся в путь. На этот раз я готов предоставить тебе выбор ночлега.
11: Санчо сел на осла и поехал по большой дороге в ту сторону, где он надеялся найти ночлег. А Дон Кихот плелся за ним на своем Росинанте. Ехать быстрее он не мог, так как еле держался в седле от боли в боку и челюсти.
12: Сдается мне, сеньор, что все эти напасти обрушились на нас в наказание за то, что ваша милость не сдержала торжественного обета. Не ночевать под крышей, не раздеваться на ночь, не вкушать хлеба за столом и не совершать многого другого, пока вы не раздобудете шлема Маландрина или Ламандрина, или как там звали этого проклятого волшебника.
4: Да, ты верно говоришь, Санчо. Теперь я понимаю, за что тебя подбрасывали на одеяле. Но ты увидишь, что я заглажу свою вину. Нет такого греха, которого бы рыцарь не мог искупить своими подвигами.
5: Да, но я-то чем виноват? Ведь я не давал никаких клятв.
4: Неважно, клялся ты или нет. Довольно того, что ты был моим соучастником. Вольным или невольным, все равно. Более того, ты видел, что я нарушил клятву и не остановил меня.
5: Ну, в таком случае постарайтесь, ваша милость, не забыть об этом, как вы забыли о своем обете. А то, чего доброго, у привидений появится охота еще раз потешиться надо мной. Да, пожалуй, над вашей милостью.
11: Беседуя таким образом, наши путники тихо плелись по большой дороге. Между тем солнце зашло, настала темная ночь. А никаких следов жилья все не было заметно. Измученные и голодные, они молча продолжали ехать вперед, с тоской помышляя о ночлеге. Вдруг вдали на дороге замелькали яркие огни, похожие на блуждающие звезды. При виде их Санчо чуть не умер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе. Оба остановились, стараясь отгадать, что бы такое это могло быть.
12: Без сомнения, Санчо, это одно из величайших и опаснейших приключений, в котором мне придется проявлять всю мощь и мужество.
13: Ну, пропала моя голова. Если это опять призраки, а похоже, что это так, где мне набраться ребер, чтобы выдержать новую трепку?
12: Сейчас мы в открытом поле. Здесь есть где разгуляться моему мечу. Во всяком случае, Санчо, прошу тебя, не падай духом. Ты сейчас увидишь, каково мое мужество.
11: Вскоре они различили странную процессию. Впереди ехало человек 20 всадников в белых мантиях с зажженными факелами в руках. За ними ехали похоронные дроги, а за дрогами следовало еще 6 всадников, закутанных в длинные траурные плащи. Процессия довольно быстро приближалась. В пустынной местности, да еще в такой поздний час, это зрелище могло испугать кого угодно. Но чем сильнее трусил Санчо, тем больше возрастало мужество Дон Кихота.
12: Видишь, Санчо, траурную колесницу? Это везут убитого или тяжело раненого рыцаря. Ты понял? Мой долг — отомстить за него.
14: Эй, кто бы вы ни были, остановитесь! Отвечайте, кто вы такие, куда и откуда едете? И кого везете на этой колеснице? По всему видно, что вы либо виновники, либо жертвы злодеяния. Я должен либо покарать вас за содеянное зло, либо отомстить за обиду, вам учиненную.
15: Мы торопимся, а до постоялого двора еще далеко.
16: Некогда нам с вами вступать в длинные разговоры.
14: Остановитесь, невежи! Отвечайте на мои вопросы. В противном случае я вызываю вас на бой. Вперед, Росинант!
11: Испуганный мул встал на дыбы и сбросил одного седока на землю. Дон Кихот бросился на другого всадника в черном и в мгновение ока свалил и его на землю. Затем с молниеносной быстротой устремился на остальных противников. Казалось, у Росинанта выросли крылья, так легко и горделиво носился он взад и вперед. Всадники в мантиях были робкие и к тому же безоружные люди. Они не пытались дать отпор Дон Кихоту и разбежались. Покончив со всеми своими врагами, Дон Кихот снова подъехал к всаднику, сброшенному мулом, направил на него копье и повелел под угрозой смерти сдаться.
17: Сдаюсь! Пощадите меня, ваша милость! Я сломал себе ногу и не могу подняться. Умоляю вас, сеньор, если вы добрый христианин, не убивайте меня. Умоляю вас, сеньор, ведь я духовное лицо.
14: Какой же дьявол заставил вас, духовное лицо, впутаться в эту историю?
17: Не знаю, должно быть злая судьба.
14: Лучше не упрямьтесь и объясните толком, кто вы такой и что это за процессия.
17: Да, конечно. Позвольте доложить вашей милости, что я зовусь Алонсо Лопес, и вместе с другими 11 священнослужителями, все они сейчас разбежались, мы провожаем тело одного дворянина, умершего в городе Баэса, в фамильный склеп в Сеговии, откуда он родом.
14: Кто же убил его?
17: Бог! С помощью гнилой горячки, унесший его в могилу.
14: Если так, то Господь избавил меня от труда мстить за этого человека. Должен сказать, ваше преподобие, что я рыцарь из Ла-Манчи по имени Дон Кихот, и мое назначение – странствовать по свету, защищать обиженных, утешать несчастных и чинить правый суд.
17: Не знаю, как вы чините правый суд, а только мою ногу вы так починили и так утешили вы меня, что я вовек этого не забуду.
14: Вся беда в том, святой отец, что вам пришло на ум путешествовать глубокой ночью в траурных одеждах с зажженными факелами. Не мудрено, что я принял вас за полчище злых демонов и, исполняя свой долг, напал на вас.
17: Раз вы причинили мне такое зло, сеньор, странствующий рыцарь, то помогите высвободить ногу из-под седла. Она запуталась в стремени.
14: Что ж вы молчали до сих пор? Санчо! Санчо!
11: А Санчо в это время, опомнившись от страха и удивления, занялся втихомолку разгрузкой мула, шедшего позади с вьюком съестных припасов. Устроив из своего плаща объемистый мешок, он торопливо перекладывал туда провизию. Только покончив с этим делом и положив мешок на Серого, он поспешил на зов своего хозяина.
14: «Санчо! Санчо!
10: Я здесь, ваша милость!»
11: Совместными усилиями они вытащили святого отца из-под мула, усадили его в седло и дали ему в руки факел.
14: «Передайте своим спутникам мои извинения, ваше преподобие, за обиду, которую я им нанес, исполняя священный долг странствующего рыцаря».
10: «Если эти сеньоры пожелают узнать, кто тот храбрец, что так ловко расправился с ними, скажите им, ваша милость, что это знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский по прозванию «Рыцарь печального образа».
18: «Хорошо, хорошо, я обязательно расскажу».

Вы слушали седьмую часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, монах-бенедиктинец Михаил Васьков. В массовых сценах были заняты артисты московских театров. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время.

0: Театр Радио России.
1: Радио России. Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Приветствую вас, друзья! С профессором Московского политехнического университета Сергеем Сергеевичем Хромовым и его аспирантом Артемом Распоповым мы довольно долго говорили о вертикальных видео и медиатекстах. Сам Артем пишет об этом так.
4: Современное медиапотребление характеризуется устойчивым смещением в сторону видеоконтента, особенно формата коротких вертикальных видео, который вырос из мобильной среды и адаптирован под клиповое потребление. Российские СМИ стремительно осваивают данный формат, адаптируя под него медиатексты, изначально созданные для иных каналов.
3: Еще хотите что-нибудь сказать?
5: Да я не знаю, что может быть интересно широкой аудитории, но мы там приходим, например, к выводу о том, что формат вытесняет жанр. Мы в журналистике привыкли мыслить жанрами. У нас жанровая школа, не знаю, как здесь в МГУ, но мы очень часто говорим: напиши текст в жанре расширенная заметка, напиши текст в жанре репортаж.
6: Ну, наверное, то же самое.
3: А формат?
5: А формат вытесняет все эти жанры.
3: А что такое формат?
5: Вертикальное видео – это формат.
6: Это технические условия, в которых будет размещен контент.
5: Да, пост в Телеграм-канале – это формат. Вам записывают голосовое сообщение в мессенджере – это формат. Кружок, который записывает видеосообщение, это формат. И формат вытесняет жанр. Он становится гораздо более важным. Потому что человек, когда смотрит пост, который состоит из слайд-шоу, это называется карусель. ВКонтакте такое можно видеть и в других соцсетях.
4: Слайд-шоу – это демонстрации серии неподвижных изображений, заранее подобранных на определенную тему на проекционном экране или электронном мониторе. Каждое изображение демонстрируется от нескольких секунд до нескольких минут, пока не сменится следующим.
3: Мне сразу вспоминаются диафильмы, которые мы смотрели в детстве. На стенке, куда проецировалось изображение, один кадр сменялся другим. Ну а слово «слайд» происходит от английского «слайд» – «скользить», «сдвигаться».
4: Современные слайд-шоу могут состоять как из фотографий, так и из рисунков, диаграмм, таблиц и текстовых документов.
5: Человек в первую очередь воспринимает это как карусель. Он не воспринимает это как репортаж, который воплощен в этой карусели, или как новостную заметку. Для него это карусель.
3: А что такое карусель, извините?
5: Это вот слайд-шоу, когда мы перелистываем. У нас медиатекст разбивается на слайды, и мы их можем листать. Это называется карусель. Тоже очень популярный на сегодняшний день формат социальных сетей.
3: Артём, а вот когда вы общаетесь с людьми, близкими вам по возрасту, вам не кажется, что они ограниченные или не очень образованные, или люди все разные? Кого больше?
5: Я процитирую Сергея Сергеевича Хромова. Недавно к нему подошли, чтобы снять как раз вертикальное видео, посвященное отношению преподавателей к своим студентам. Ему задали такой вопрос: кто для вас идеальный студент? Сергей Сергеевич сказал: тот, который есть. И мне кажется, это ответ на ваш вопрос. Те, которые есть.
3: Просто вы все время говорите об этом контенте, который рассчитан на упрощение и так далее. И мне интересно, какой итог получается. Люди, которые все время сидят в этом, глупеют, умнеют, они не меняются. Что происходит?
5: Они не могут долго воспринимать какую-то информацию. У них рассеивается внимание. Они не могут вовлекаться во что-то, не могут анализировать большое количество данных. Когнитивные способности утрачиваются.
3: Но вообще-то это страшно, если вдуматься. Интересно, такие люди могут читать, например, Толстого или Достоевского?
4: Нынешнее время – это время золотой середины и бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и потребности всего готового. Достоевский – подросток. Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут так же. Лев Толстой, Анна Каренина.
5: Не обладаю статистикой,
3: но просто из личных бесед.
5: В метро вижу довольно редко, чтобы люди читали. Вижу, как все сидят в телефонах вот и смотрят эти как раз вертикальные видео, о которых мы говорим.
4: Покажите вы русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до сих пор не имел никакого понятия. И он завтра же возвратит вам эту карту исправленную. Никаких знаний и беззаветное самомнение. Достоевский, братья Карамазовы. Все люди живут и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных различий людей между собою. Лев Толстой. Воскресенье.
6: Бывает и читают. Мне всегда интересно, что читают.
3: И что?
6: Когда мы вас ждали, девушка читала бумажную книгу. Я заглянул, это был Ремарк.
3: Бывает, слава тебе, Господи.
6: Бывает, но таких немного.
4: Родиться глупым не стыдно. Стыдно только умирать глупцом. Да чего же теперешние молодые люди все странные? Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а будущее вам безразлично. Вряд ли это приведет к хорошему концу. Эрих Мария Ремарк. Три товарища.
3: Артем, а у вас?
5: Мы про книги говорим. Не знаю, насколько это часто по сравнению с тем, как вы говорили о книгах в вашей молодости. Но у меня еще и окружение такое, все-таки это люди с высшим образованием, как минимум.
3: Я даже не про высшее образование. Помню, сколько мне было, 14 или 15 лет. Я, стоя в коридоре, прочитала дней за 10 «Братьев Карамазовых». Почему в коридоре? Потому что я не знала, родители разрешат или нет. Я оторваться не могла. Когда мне было 30, я перечитывала с большим трудом. Потом перечитала опять легко. Но я никак не могу понять, как 15-летняя девчонка могла «Братьев Карамазовых».
4: Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братство. Никогда люди никакой наукой и никакой выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в правах своих. Все будет для каждого мало, и все будут роптать, завидовать и истреблять друг друга. Достоевский, «Братья Карамазовы».
3: Недавно перечитывала «Преступление и наказание». Это великий роман, просто что-то потрясающее.
4: Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. То-то вот и есть. Честный и чувствительный человек откровенничает, а деловой человек слушает да ест, а потом и съест. Достоевский. «Преступление и наказание».
6: Я от бесов оторваться не мог.
3: Но бесов я прочитал во взрослом возрасте.
4: А почему я говорю много слов, и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Настоящая правда всегда неправдоподобна. Знаете ли вы это? Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Достоевский. «Бесы».
6: Я хорошо помню, как в 90-е появились в библиотеке бумажные версии «Мастера и Маргариты». Мы записывались в очередь.
3: «Достоевский умер», — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
4: «Протестую!» — горячо воскликнул бегемот. «Достоевский бессмертен!» Поймите, что язык может скрывать истину, а глаза — никогда. Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете. В одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите. И ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза. И все кончено. Она замечена, а вы пойманы. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
3: Что-нибудь еще хотите добавить?
6: То, что мы сейчас обсуждаем, это то, что есть.
4: Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову не идет. А если хочешь блеснуть, тогда другое дело. Лев Толстой.
3: Но я еще раз скажу, надо все равно по мере возможности бороться и доносить точку зрения. Не то, что идти с ружьем или не знаю с чем, но возвышать свой голос в защиту и прежде всего русского языка.
4: Русский язык – это великий и могучий океан, в котором мы все еще плаваем на утлом челне. Белинский.
3: А что касается англицизма, я всем хочу сказать. Ну, может, вы просто где-то будете говорить по-английски, но по-русски говорите по-русски. Мне очень нравится английский язык, но меня бесят эти вывески. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо
3: всего
5: вам
3: доброго.
5: За интересный разговор.
4: Сеанс окончен. Маэстро, урежьте марш.
3: Тема разговора с преподавателями Московского политеха Сергеем Сергеевичем Хромовым и Артемом Распоповым лично для меня была неоднозначной, но назревшей. И вот первую в нашей стране кандидатскую диссертацию по языку новых медиа Артем успешно защитил. А как вам живется с этими новыми медиа, друзья? Пишите мне и до встречи.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкалья.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны.
9: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: «Слушаем».
9: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и,

0: чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
1: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника, но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
0: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
1: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
0: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
1: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабителям все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
0: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
1: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом.

0: инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
2: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
2: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
2: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
2: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
2: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает Пилорис?
2: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите Пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
2: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
2: Да уж, любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
2: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
0: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59.
3: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
6: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты. Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
7: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
3: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
8: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий по Украине нелогично и неправильно. И гибридные особи-клещи, сочетающие в себе признаки двух видов, зарегистрировали в черте Новосибирска. Далее подробнее. Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с главой Миноборнауки Валерием Фальковым. Министр доложил президенту о создании сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ.
10: Уровень развития науки в любой стране определяется тремя ключевыми составляющими. Первое, самое главное, конечно, это люди. Второе, это идеи, которые они воплощают в жизни. Третье, тоже по-своему значимо, особенно на современном этапе развития науки, это исследовательская инфраструктура. Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса Мегасайенс.
11: И... Мы обсуждали в 2018 году, да, еще?
10: Да, действительно, такая инфраструктура, как вы тогда справедливо отметили, становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. И я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Это уникальный проект, вы его хорошо знаете, инициатива ученых, которую вы, спасибо, поддержали на встрече с коллегами в День науки 8 февраля 2018 года. Я бы несколько слов буквально, Владимир Владимирович, хотел сказать. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Чуть позже я об этом скажу поподробнее. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях. Это вопрос даже не денег. Главное – это наличие научного потенциала, соответствующих научных школ и кооперации между научными коллективами и промышленными предприятиями.
9: Российские группировки войск «Северо-Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за минувшие сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило сегодня Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены на склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в ВСУ. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий – это нелогично, неправильно, и, конечно, для нас это неприемлемо.
12: Что касается посреднической роли европейцев, то, ну, они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Ну, во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, ну, наверное, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Ну, а главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
9: Накануне пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус сообщил, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Корнелиус отметил, что подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на грядущей встрече Большой Семерки. А верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каллас 8 июня заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Единое денежное пособие получают родители более чем 9 миллионов детей и свыше 120 тысяч беременных. Об этом заявил председатель «Единой России» зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Есть результат». Он отметил, что в ходе работы над бюджетом текущего года «Единая Россия» добилась увеличения финансирования мероприятий народной программы. Он также добавил, что почти 480 ветеранов СВО получили право представлять «Единую Россию» на выборах всех уровней. По его словам, впервые в России выстроена система заботы о фронтовиках до завершения военных действий. Медведев отметил, что Россия доказала всему миру, что может справляться с самыми сложными вызовами, умеет держать удар. В преддверии Дня России в подмосковном Раменском стартовала акция «Неделя героев». Организатором проекта стала партия «Новые люди». Ее волонтеры посетят семьи участников СВО, поздравят с праздником, вручат подарки и помогут с бытовыми вопросами. Также активисты регулярно оказывают помощь бойцам специальной военной операции, отправляют на фронт лекарства, одежду и продукты. Об этом сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.
13: Пока наши воины находятся на передовой, очень важно, чтобы их семьи чувствовали, что они нужны нашей стране. Мы приезжаем в семьи наших участников специальной военной операции, чтобы общаться и какие-то решить текущие жизненные вопросы.
9: За все время работы оперативного штаба, которое организовала партия «Новые люди», в зону боевых действий на приграничной территории доставили более 700 тонн гуманитарной помощи. Гибридные особи клещей, сочетающие в себе признаки двух видов, зарегистрировали в черте Новосибирска. Такие клещи создают условия для эволюции патогенов, которые они переносят. Также они более агрессивны к человеку, следует из доклада Минприроды Новосибирской области. Данная проблема требует пристального внимания и дальнейшего углубленного изучения того, насколько гибридные особи агрессивны по отношению к человеку, говорится в сообщении. Согласно данным министерства, сложившиеся климатические, ландшафтные, градостроительные и другие различные условия в Новосибирской области способствуют значительному повышению численности иксодовых клещей, нападающих на человека, уточняется в документе.
14: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 4 российских спортсмена пропустят этап Кубка мира по маунтинбайку из-за проблем с визами. В турнире в Австрии примут участие только 3 из 7 заявленных спортсменов. Вадим Гвоздарев, Ярослав Шведов и Егор Титов. Соревнования пройдут с 11 по 14 июня. Лучший бомбардир в истории континентальной хоккейной лиги Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев». Контракт рассчитан на год, зарплата хоккеиста составит 30 миллионов рублей, плюс бонус в размере 5 миллионов за набранные очки. В «Динамо» форвард получал 50 миллионов за сезон. А рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на 1 год с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в «Тракторе». Он сыграл 67 матчей с учетом плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач. Джош стал лучшим снайпером и бомбардиром команды. Футбольный «Зенит» объявил о продлении контракта с Вячеславом Караваевым. Новое соглашение с 31-летним полузащитником рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на 1. Большую часть прошлого сезона Караваев пропустил из-за травмы. Игорь Осинькин останется главным тренером футбольного «Сочи» в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. «Весной вы сами видели, что он смог построить игру. Осинькин смог объединить ребят, и появилась настоящая команда. Поэтому он будет продолжать работу, помогать с возвращением в премьер-лигу», — объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее место в РПЛ и напрямую вылетел в первую лигу. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев готов рассмотреть любое предложение о работе. «Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать сюда хочу, туда нет. Будет предложение, буду рассматривать», — признался Гусев. Сообщалось, что тренером интересуется «Урал», выступающий в первой лиге. С вами был Юра Геворкян.
15: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: В Калуге завтра малооблачно, плюс 29, в Твери небольшой дождь, плюс 27, в Ярославле небольшой дождь, плюс 28, в Тамбове малооблачно, плюс 29, в Липецке ясно, плюс 28, в Воронеже ясно, плюс 29, в Смоленске небольшой дождь, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, гроза, температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
1: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня с вами поговорим вот о чем. Когда мы разговариваем про исторические события, мы регулярно ссылаемся на работы исследователей, мы регулярно ссылаемся на те или иные академические или околоакадемические мероприятия, которые проводятся по историческим темам. Но так получилось, что за уже много лет, что наша программа выходит в эфир, мы крайне редко говорим о том, что за организации организовывают мероприятия, которые направлены на историческое образование, на историческое просвещение. Мы помним, что это разные вещи, которые способствуют развитию исторической науки и исторического знания в стране. А тут нам сегодня удачно подвернулась дата. 160 лет Российского исторического общества. Когда-то Императорское российское историческое общество. Российское историческое общество существует, живет, успешно развивается. Вопрос, чем занимается историческое общество в стране, где, в общем, у нас традиция такая историческая, когда большие мероприятия все-таки обычно проходят под эгидой государства, и обычно государство направляет и управляет подобными вещами. Вот мы сегодня попытаемся разобраться, для чего нужно Российское историческое общество, чем оно живет, чем оно занимается и какие перед ним цели и задачи, и откуда оно есть пошло и благодаря какому из императоров оно появилось. И поможет нам во всем этом разобраться доктор исторических наук, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гакуев. Руслан Григорьевич, добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Откуда есть пошло Императорское российское историческое общество?
2: В этом году исполняется 160 лет со дня основания Императорского русского исторического общества. 4 июня сама годовщина, когда оно было образовано, и, конечно, это была и есть большая веха в деле исторического просвещения нашего государства. В свое время Российское историческое общество консолидировало в своих рядах ведущих историков того времени, высоких покровителей со стороны императорской фамилии, и его деятельность в XIX веке, в начале XX века способствовала и прирастанию исторического знания, и его распространению в массах. Работа была проделана большая, и здесь можно вспомнить и Петра Андреевича Вяземского, одного из сопредседателей Российского исторического общества, который стоял у его истоков, многих других историков, взять хотя бы Василия Осиповича Ключевского. А если говорить об таких знаковых, знаменательных проектах, которые Рио начало еще до революции, еще в XIX веке, конечно, это публикация таких значимых исторических источников, значимых для нашей страны, можно сказать, основополагающих, взять хотя бы бумаги императора Петра Великого. А именно тогда началась их публикация, и, кстати сказать, продолжается до сих пор фактически за...
1: Наследие?
2: Наследие. Но я еще коснусь, когда мы будем говорить проекты, почему так получилось. Но вот за фактически 150 лет удалось опубликовать примерно половину наследие Петра. Это началось еще в XIX веке, продолжалось в советское время и продолжается сейчас. Это бумаги Екатерины Великой. Их тоже активно публиковали, издавались разные сборники на эту тему.
1: Публикации как сборник документов или публикации все-таки с историческим комментированием?
2: Публикации как сборников документов, конечно, предусматривают в том числе и историческое комментирование. Другое дело, что, конечно, археография была разная в XIX веке и сейчас, и то, что издавали наши великие предшественники, сейчас, зачастую просто не отвечает современным требованиям, требует некоторые доработки, учитывая прошедшие там столетия с того времени. Но именно тогда члены Рио эту работу начали. И та большая работа, которая проводилась императорским обществом, она, конечно, была прервана революционными событиями какое-то время Рио пыталось быть полезным и новой власти, советской власти, выходило соответствующими обращениями на руководство Советской России, говоря о том, что вот мы можем быть полезны и на этом этапе развития государства, но тогда не было признано это целесообразным, и произошла очень интересная история с прерыванием деятельности Рио и его восстановлением уже на новом историческом этапе.
1: На постсоветском.
2: Совершенно верно.
1: Вы у меня вопрос, собственно говоря, это с языка сняли, потому что географическое общество существовало и до революции, потом это было советское географическое общество, сейчас оно опять русское географическое общество. А вот что, историки советской власти не нужны были?
2: Мы, если вспомним, как вообще развивалась советская историческая наука и советское историческое образование, сразу же обратим внимание на то, что ход истории, он был полностью переписан в соответствии с теми идеологическими предпочтениями, которые новая власть транслировала. И историки старой школы, классические историки, они попросту стали не нужны, а то знание, которое они транслировали, было не востребовано.
1: Михаил Николаевич Покровский, помнится, в общем, неплохо существовал и до советской власти, и в годы советской власти.
2: Совершенно верно, но это не касается общества в целом исторического. И все-таки это были традиционные, классические историки, которые, по крайней мере, настолько радикально едва ли были готовы измениться. На уровне институции слишком большие должны были быть случиться перемены, которые, в общем-то, выплескивали суть из деятельности общества. Поэтому на этапе первых лет советской власти оно точно не могло быть востребовано. Возможно, позднее, когда произошел соответствующий патриотический поворот в 30-е годы, но, тем не менее, тогда реинкарнации не произошло. Все-таки слишком идеологически чужды были те начинания, которые были тогда, еще в 19 веке, начаты.
1: Ну, то есть, условно говоря, название учебника «История СССР до советского периода» у историков, вот, вышедших из императорского исторического общества, вызывало бы инфаркт как минимум.
2: Ну, инфаркт, может быть, и не вызывало бы, потому что многие историки продолжили работать и в Советской России, и в Советском Союзе, и оказались при деле, но наполнять вот такие старые меха русского императорского общества новым содержанием оказалось по разным причинам невозможно. И когда общество в 20-м году прекращало свою деятельность, его дела были сданы в архив Академии наук, переданы в Российскую Академию наук, уже советскую, тогда, конечно же. И что очень важно в плане такой осознания преемственности, когда общество воссоздавалось в 2012 году, тогда в числе инициаторов его возрождения оказались академики Российской Академии наук, видные ее деятели. И в этом есть определенная преемственность, связующее звено между старым обществом и тем обществом, которое ведет свою деятельность сейчас.
1: Мы можем взять, вот, например, устав императорского общества и устав нынешнего Российского исторического общества, посмотреть на цели и задачи. Они совпадают до сличения?
2: Конечно, это документы совершенно разные, документы разных эпох, и здесь в плане совпадения много может быть нюансов.
1: Я сейчас про дух, а не про букву.
2: Дух, конечно же, сохраняется, потому что главное – это широкое историческое просвещение. При воссоздании Рио уже на современном этапе главной нашей целью было установлено формирование общероссийской исторической культуры, а главное средство к этому, конечно, широкое историческое просвещение. И когда ежегодно проводится общее собрание Российского исторического общества, оно, как правило, проходит в июне, вот мы сейчас готовимся к очередному мероприятию, члены общества обсуждают те приоритетные темы, вокруг которых будет строится историческое просвещение. Конечно, этими темами оно не ограничивается, но мы стараемся концентрировать наши усилия вокруг главных, наиболее значимых для страны и общества исторических событий нашего прошлого.
1: Я сейчас наступлю то ли на больную мозоль, то ли на самую сложную и скользкую тему. Постсоветская Россия – это государство, которое переживает как минимум, ну вот на мой взгляд, четвертую итерацию попытки написания собственной истории, при этом пытаясь стереть либо до основания, либо как-то подправить все, что было до того. Потому что вспомните конец 80-х. Вы-то его хорошо помните, вы его застали. Мода на условного резуна, мода на переписывание всего, что было, мода на якобы открытие неизвестных архивов перечеркивала любое историческое знание, которое было к этому моменту. 90-е продолжили традицию. Потом мы отрицали все хорошее, что было в советские годы. Потом мы отрицали все, что было выработано в начале 90-х. Начиная с 2012 года, мы на каком этапе находимся?
2: Ну, вы знаете, я прежде всего хотел бы коснуться вопроса переписывания истории. Все-таки любая наука, и история здесь не исключение, находится в движении, находится в развитии. И если мы говорим там о физике или биологии, мы говорим о некой опытно-экспериментальной базе проведения исследований, получения новых данных. Но почему, собственно говоря, здесь история должна отличаться? Ведь в данном случае мы изучаем прошлое человеческого общества, и историки всегда получают новые сведения об истории, знакомясь с новыми документами, которые могли быть ранее недоступны по разным причинам. Они могли быть засекречены, хотя это далеко не всегда, в подавляющем большинстве случаев это совсем не так, и новые данные мы находим среди тех документов, которые вроде бы и доступны были, но вот по разным причинам неизвестны. И страна, вся историческая наука мировая, они, в общем-то, пережили такой бум архивной революции, когда огромное количество источников вводились в научный оборот, и некоторые из них, конечно, имели налет сенсационности. И всякий первооткрыватель, стремясь поднять на щит свое открытие, нередко выходил за рамки допустимых их трактовок этого источника, мог не видеть общую картину, сосредотачиваясь только на этом. Важно тот огромный пласт источников осмыслять в комплексе. Вы совершенно правы были, когда сказали об этих разных этапах. На мой взгляд, сейчас мы находимся на этапе осмысления огромного массива исторических источников и советского, введенного в оборот в советское время, введенного в оборот уже в современной российской истории и максимально сдержанной оценки событий, внимательного отношения к документам. Это крайне важно для того, чтобы мы имели объективную картину нашего прошлого.
0: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
1: В студии журналист Алексей Штейнбух и председатель правления Российского исторического общества, доктор исторических наук, исполнительный директор фонда «История Отечества» Руслан Гакуев. Мы сегодня продолжаем говорить про российское историческое общество. Так вот, историк оказывается во многом барометром настроений и барометром того, надо давать или не надо давать. Некоторые коллеги-историки в середине 90-х, которые сделали достаточно большое и значимое историческое открытие, просто посчитав, например, определенные цифры по советскому периоду, говорили в интервью, что наше общество не готово к тем цифрам, которые мы нашли, поэтому мы бы не хотели их публично озвучивать. Вот сегодня есть подобная проблема?
2: Я прежде всего отмечу, что историк, делая свою работу, занимаясь историческими исследованиями или историческим просвещением, конечно, должен понимать меру своей ответственности. И суждения, зачастую категоричные, могут привести к тем последствиям, которые человек даже и не ожидал. Нужно подходить к анализу, к трактовкам источников крайне взвешенно. Понимать, что сегодня ты имеешь один набор источников, завтра он может измениться в сторону, прежде всего, корректировки, потому что даже небольшой источник может нарушить всю категоричность выводов. Я вам скажу так, что если так вот совсем упрощенно говорить, это, конечно, касается не только истории, это касается самых разных сфер научной деятельности, но есть два условных типа исследователя. Есть те историки, которые строят историческую концепцию и под нее собирают факты, не всегда замечая неудобные для них моменты. Есть те, кто сначала собирает факты, а потом выстраивает на основе них концепцию. Плюсы и минусы есть и в одном, и в другом подходе. Мне, конечно, близок второй. Я сам лично именно так стараюсь проводить исследования. Но при этом важно понимать, что обнародуя какие-либо документы, например, о личной жизни человека, ушедшего от нас, его частную переписку. Иногда мы можем зайти туда, что совсем не может быть желательным, как для его потомков, так и в целом не совсем корректным с точки зрения публикации этих документов. А еще большей ответственность на нас ложится, когда мы сталкиваемся с фактами, проливающими свет на, может быть, не самые допустимые для распространения источники, касаемые погибших, их количества, о чем вы сейчас сказали. Здесь крайне важно, очень взвешенно к этому подходить, и степень ответственности историка очень велика вводимыми данными, особенно когда это касается межнациональных отношений. Тут нужно очень аккуратно и взвешенно к этому подходить.
1: А давайте тогда с другой стороны зайдем. Хорошо, с ответственностью историка мы разобрались. Давайте с другой стороны заходить. Российское историческое общество все-таки это популяризация и историческое просвещение по всю глубину веков. Древняя история, новая, новейшая и так далее. Как у нас сегодня популяризируется историческое знание? Ну, а с помощью, к сожалению, Википедии, Рувики и прочее, и прочее, и прочее. С помощью во многом, наверное, вульгарных, но тем не менее доступных средств. И если мы посмотрим на то, как, что из себя представляла Википедия, как самый большой источник знаний по всем вопросам, то, особенно если мы говорим не про русскоязычную Википедию, то там все, что касается истории нашего государства от 17 века и вглубь, есть очень четкая характеристика, там не используется термин «Россия». Московия, Московское княжество, московиты, но ни в коем случае ни Россия, ни Русь. И наши коллеги из-за границы регулярно на вот этот очень неудобный вопрос, а почему вы так делаете, когда у нас есть вполне понятная историческая преемственность и все с нашей точки зрения понятно, говорит, что подождите, ребята, мы историки, мы базируемся на исторических документах, нам нужны источники. Вот у нас в допустимом обороте источников, которые бы показывали что вот такое географическое название, такой географический перс, просто нет, потому что вы их нам не даете. Что значит не даете? Вот у вас в архивах, да, вы нам дайте их в популярный цифровой оборот. Вот у нас вот архив такой-то оцифрован, начиная с документов 12 века. Вот у нас архив такой-то оцифрован с документов, начиная там 13 века. А у вас? А у нас что?
2: У нас в действительности не все так плохо, как вот может показаться из вашего такого небольшого выступления. Ну, во-первых, я бы все-таки обратил внимание на некоторую разницу между научными исследованиями и работами, которые направлены на широкий круг читателей. Действительно, когда мы говорим об научных исследованиях, ученый придерживается той терминологии, которая принята, в том числе и само название на тот момент тех государств, которые существовали. Но когда мы говорим о таком широком просвещении, о создании там популярных исследований, конечно, там должна быть более понятная, более обоснованная для нашего общества и государства терминология. Относительно оцифровки источников отдельный разговор, это может быть очень большая тема. Но начнем с того, что архивный фонд Российской Федерации, он гораздо более обширен и многообразен, чем документальные собрания многих других стран. И объемы его, размеры его в силу того, как шло документообразование в нашем государстве, они принципиально отличаются от многих других государств. Оцифровка всего этого огромного наследия, конечно, требует огромного вклада и трудового, и ресурсного, и она идет. Идет на данный момент больше, конечно, в направлении создания образов электронных документов. Полноценной оцифровки пока речь может идти избирательно, потому что это, конечно же, распознавание текста. Неважно, машинописный он или рукописный. Технологии сейчас во многом уже позволяют это делать, и такие опыты тоже у нас происходят. Есть примеры, надеюсь, мы их еще коснемся с вами. Но в целом, там от четверти до трети архивного фонда, они оцифрованы. Другое дело, что на данный момент они, как правило, доступны больше в читальных залах архива. Есть соответствующее законодательство, но все равно это большой, в действительности, шаг вперед. Есть проект Яндекса совместно с архивами разными, региональными прежде всего, который позволяет производить поиск по метрическим книгам. Он, конечно, больше нацелен на то, чтобы производить поиски относительно прошлого своих семей. Вот есть отдельные документальные коллекции, которые доступны на сайте архивов как в открытом доступе, так и из читальных залов. Поэтому говорить о том, что мы как-то совсем в этом направлении не движемся, конечно, нельзя. Но работы впереди еще очень-очень много, в том числе, безусловно, и те массивы, которые содержатся в архивах, И в библиотеках могут и должны быть использованы для создания национального датасета, для создания национального искусственного интеллекта. И такая работа, опять-таки, сейчас ведется.
1: А как он будет выглядеть?
2: Идет обсуждение этого вопроса. И если мы посмотрим на те модели, которые создавались или создаются за рубежом, и в Америке, и в Европе, и в Китае, готовых решений, готовых ответов нету. Подходы в разных странах, которые уже на практике были осуществлены, имеют свои плюсы и минусы. Нам необходимо выработать свою дорожную карту с учетом особенностей нашего документального наследия.
1: А чем
2: наследия.
1: Мы так принципиально отличаемся от них?
2: Фондообразованиями, концентрированностью в разных местах. Это, понимаете, отдельная тема для разговора. Мы вот чуть-чуть коснулись того, что наш архивный фонд уникален. Уникален во многом такой централизованностью его образования. А в Европе такого почти нет. В Америке тоже не строилось несколько иначе. В Китае свои особенности.
1: Вот эта история про создание исторического датасета России, это же отчасти тоже задача, которая может стоять перед Рио?
2: Так Рио и стоит в числе соисполнителей соответствующего поручения, которое дано президентом.
1: А что еще в ключевых задачах? Можно по пунктам? Вот мы должны сделать вот это, вот это, вот это. Вот так, вот так, вот так и вот так. Чтобы была возможность то и то. И для этого мы делаем и дальше по списку.
2: Опять-таки, если говорить содержательно, то мы определяем наиболее важные, наиболее значимые приоритетные темы на нашем общем собрании. Их уже больше сотни тех тем, по которым мы концентрируем наши усилия. А делаем мы это с помощью исторического просвещения, которое, конечно же, очень сильно различается по способам его реализации. Есть классические способы, вполне понятные, кажущиеся, может быть, устаревшими, но без издания книг, без печатной работы не будет, собственно говоря, той пищи, на основании которой можно это историческое просвещение осуществлять. Потому что даже те, кто пишут в Википедии, они, как это ни странно, заглядывают иногда в книги. И если не будет у этих людей и у других людей исходной, хорошей, правильной, качественной информации, то не будет и качественного исторического знания. Это, конечно же, съемки разного рода фильмов, как художественных, так и документальных. Здесь мы тоже прикладываем достаточно большие усилия. Это популярные для молодежи формы создания там видеороликов непродолжительных, сотрудничество с теми, кто занимается компьютерными играми, лекции в разных форматах, подкасты и так далее. Это все имеет большое значение. Ну и цифровые проекты. Мы начали о них говорить, и, конечно, я бы с удовольствием рассказал бы, например, о проекте Digital Петр, который мы вместе со Сбером реализовали несколько лет назад и в дальнейшем планируем развивать. О проекте с Яндексом, который мы тоже вместе с Федеральным архивным агентством и нашими коллегами из библиотек собираемся реализовывать.
1: Вот когда мы говорим о том, что нам необходимо издавать книги, но ведь мы же знаем, что современный читатель, за исключением профессионала, к сожалению, это человек, который не очень любит и умеет читать долгое. А может быть ситуация, когда один и тот же массив знаний будет изложен и в виде научного труда, и в виде популярного какого-то издания, и в виде видеофутажа на 40 минут, на полчаса, на 20 минут, на 3 минуты, для того, чтобы охватить максимальный объем аудитории?
2: Ну, в общем, такой опыт есть. Есть отдельные проекты, которые пытаются подать информацию вот в разном таком формате. Но тут ведь главная сложность в чем? Что написать одновременно исследование и тут же его переложить на формат такой научно-популярный – это задача практически невыполнимая. Она, может быть, и реализуется, но только с разрывом во времени. А одновременно сделать это крайне тяжело. Вообще, вот вы совершенно правильно ставите вопрос, что по-хорошему любой историк, занимающийся самой разной проблематикой, неважно, там, война это или там, развитие искусства у древних славян, должен уметь популярно за 5 минут изложить основное в своей теме доступным, понятным для совершенно неподготовленного человека языком. Это, конечно, такая сверхзадача, на что мы стараемся ориентировать. Но, повторюсь, создать такой комплексный проект бывает сложно. Опыт такой есть, насколько успешно создание книги, выход фильма и создание, например, компьютерной игры. Пожалуй, не отвечу вам, но такие проекты есть.
1: Обязательно продолжим в следующий раз и поговорим о том, о чем еще сегодня занимается Российское историческое общество. Помогает нам в этом разобраться председатель правления РИО, доктор исторических наук, исполнительный директор Фонда истории Отечества Руслан Гакуев. Руслан Григорьевич, спасибо.
2: Спасибо, Алексей.
1: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Скоро продолжим. Тоже будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
0: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
3: Дмитрий Таиров, студия «Радио России». Очень приятно встретиться с вами, Ольга Ивановна, в очередной раз. Ольга Ивановна Маховская в студии «Радио России», равно как и я, Дмитрий Таиров, о чем уже было упомянуто. Ну и, конечно же, вы. Что-то такое рассказываем мы обычно в наших диалогах.
4: Необычное, новенькое.
3: Да, мы стараемся, да, что-то вам новенькое, да, с чем-то вас познакомить и знакомить о том, что вы имели представление, но со своей колокольни, а мы вот со своих пулеметных гнёзд. Показываю вам, как это выглядит с точки зрения профессиональной психологии.
4: Ну, не пугайте так слушателей пулемётными гнёздами.
3: К чему так сразу? Вот, да. Резонансные отношения. Есть термин в психологии понятия? Резонансные отношения.
4: Ну, скорее всего, такое для описания, да. Мы украли это у физиков, да, то, что у них там изучают резонансные отношения.
3: Ну, поскольку всё волны, мы тоже пронизаны волнами, конечно.
4: Да, но психология про это мало, к сожалению, понимает. Вот эту волновую природу, как вы говорите, или ритмическую природу. Резонанс – это то, что возникает в результате совпадения ритмов. Человеческая жизнь, она пронизана ритмами. Ритмы сердца, да? Нейронные ритмы и так далее. Есть эксперименты, которые показывают, и мне странно, что они не оказались фундаментом для каких-то теорий резонансных, психологических. Такой теории нет, но она должна быть. Они показывают буквально, как усиливаются биополя двух людей, которые друг друга держат за руку.
3: Угу.
4: И когда такой эксперимент проводили и брали людей на пороге ЗАГСа, оказалось, что уровень резонанса, он у всех разный. Усиление есть у всех. Вот если два человека на пороге большой счастливой любви в самый лучший день жизни для многих в темной комнате берутся за руки, то прибор видит усиление свечения и общую ауру. Но у некоторых она полыхает просто, заливает весь экран.
3: А такие вот опасные, таких, знаете, запустишь и так врата великих возможностей, хотел сказать, в ЗАГС, когда заходит, знаете, как солдаты на мосту, раз, ступеньки провалились.
4: Вы думаете, что это далеко от правды?
3: Нет,
4: работники
3: нет,
4: ЗАГСа жалуются, что есть такие парочки, которые обрушивают всю вот эту систему компьютера, летят, свет, да,
3: я не знал этого.
4: Люстры гаснут, фужеры лопаются.
3: Что ж там, бедные соседи, живут, можно сказать, на вулкане.
4: Ну,
3: рядом с такими людьми.
4: Возможно, это просто бывает в особый день, в особом состоянии.
3: Ага, то есть прям в особом нужный момент, в нужном месте. Да. Да,
4: ну, я не знаю, как ваши соседи. У меня соседи очень резонансные.
3: Хорошее наблюдение.
4: Каждый раз такое впечатление, что там шкафы рушатся, и последний день Помпеи. Для них это обычная форма отношений. Человек, который находится в резонансе, это уже особо измененное состояние. Как только резонанс снижается, ему кажется, что его не любят. Влюбленные маются, что он перестал меня любить.
3: Да-да-да.
4: Это значит, что я не чувствую, что от него волна, я не чувствую, что он любит. Вот что это такое? Чувствую, не чувствую. Резонанс нормализуется, ослабляет. Ну, все же нормализуется. Да, вот природа же не может все время громыхать молниями. А в конце концов все приходит к какой-то норме.
3: Главное, чтобы не в упадок.
4: Главное, чтобы не
3: в упадок.
4: Да. Если бы мы правильно учили своих детей, то мы бы говорили, что действительно природа волнообразна, иногда чувства зашкаливают и отношения, но всегда нужно давать отдыхать любым отношениям. Всегда есть пауза. Нужно отпускать другого человека, чтобы он побыл один.
3: Угу.
4: И это не катастрофа. Потому что большая любовь – это вовсе никогда вцепились друг в друга, глаза в глаза, Во всяком случае, мне очень часто приходится предупреждать влюбленных женщин, что нельзя до такой степени эмоционально контролировать мужчину. Во-первых, эмоции – это не его часть жизни, это не его стиль жизни, скажем так.
3: Не самая сильная его сторона.
4: Не самая сильная его сторона. Это не то, чем он живет. Во-вторых, вы его так просто сожжете, да, потому что пары, где бывают у мужчин ранее инфаркты, алкоголизм, иногда связанные с вот этим очень сильным эмоциональным напором и контролем со стороны жен.
3: Хорошо, если мы немножко в сторону отойдем от чувств влюбленных, и медицинский персонал, вот интересно, учит, готовит к тому, что до какой степени нужно, важно иногда взять пациента за руку?
4: Да, вы знаете, это входит в международный протокол отношений с больными. Согласно такому протоколу, не только медсестры, но и родственникам сообщают о том, что у них есть возможность проводить время с больными, и очень важно в это время не просто находиться или приносить яблоки, соки и так далее, которые он не может пить, потому что иногда это реанимация.
3: Потому что ему водки хочется, а ему, да, ему яблок принесли этот.
4: Он чаще всего лежит без сознания, и кажется, что ему все равно. Была такая стратегия медицинская, что оставьте в покое, дайте ему спокойно умереть. Но родственники-то не хотят, чтобы...
3: Но это мы уже говорим о совсем таком уже прям...
4: Тяжелом,
3: да? То есть такое, как это называется, полусостояние, да, в полумиры уже человек...
4: Ну, это кома. Кома, когда сознание... Сознания нет, а ритмы еще сохраняются. И чтобы вернулось сознание, нужно эти ритмы как-то усилить. Можно это делать, наверное, медицинские, доктора это пробуют, но лучше всего память... телесная сработает, если придет жена или кто-то другой родной человек, близкий, важный человек со знакомыми ритмами, условно говоря, и поможет ожить.
3: Вот интересно, со знакомыми ритмами, то есть близкое существо, да, значит, все-таки какую-то прям уже настройку резонансно одинаковую.
4: Я бы сказала, что не нужно привязываться к генетике. Мы, находясь друг с другом рядом, в телесном контакте, мы изучаем, вольно или невольно, ритмы друг друга, поднастраиваемся на них, умеем гасить плохие, усиливать хорошие. И вообще говоря, про себя это нужно знать, потому что это наша ответственность, как мы влияем на других людей. Иногда мы себя плохо чувствуем после общения с какими-то людьми.
3: Да, говорят, вампиры, да, энергетические их называют.
4: Это значит, что, да, они живут за счет наших ритмов, подпитываясь, но забывают возвращать. Да, это в одностороннем порядке.
3: Это ж какие же...
4: Да, это плохой отрицательный резонанс, когда вы работаете как индуктор. Проблема моей профессии. Ты индуцируешь хорошие ритмы направо-налево, и все про тебя говорят, о, какой ты хороший психолог. Но так долго не проживешь.
3: А вот эту утрату вы ощущаете постфактум, само собой. А в момент того, что из тебя что-то в этот момент, твой ритм уходит в резонанс, который тебе не нужен. Это ощущение может человек понять?
4: Да, человек это понимает. Ну, знаете, я использую контроль временем. Нельзя с таким человеком долго общаться. Конечно, ты можешь отрефлексировать и понимать, как он это делает. Это иногда попытка войти в близкую зону, и человек говорит комплименты, и в это время... Да,
3: втирается в доверие.
4: Да, нарушает твои границы. Да, ты в нормальном состоянии, ты как в колпаке, ты как в броне. Тебе все равно, ты решаешь какие-то функциональные задачи. Но человек проламливает твои оболочки, пробивает иногда таким очень приемлемым способом.
3: Вкратчивым.
4: Не предупреждаю. И это может быть результатом какого-то воспитания особого. Человек может не ставить задачу пробить твою оболочку. Да?
3: Это его особенность, да?
4: Это его особенность. Он так живет, паразитирует на чужой энергии. И тогда ты посматриваешь на часы и уже знаешь, что есть такие дежурные способы завершить разговор. У меня встреча.
3: Сразу же, включаете деликатного, воспитанного человека, но при этом необходимо дать понять этому человеку, что аудиенция закончена.
4: Да, не можете контролировать расстояние психологическое, контролируйте время пребывания.
3: программа «Психология» подходит к завершению. Таким образом, Ольга Ивановна, последние самые наставления. Очень все это интересно. Не надо забывать о том, что все природа волнообразна, и мы часть природы.
4: А можно это делать функционально, но с кем входить в резонансные отношения?
3: Вот.
4: Просто обращайте внимание, вам приятно это делать или нет, и как вы себя потом чувствуете. Просто отрефлексируйте и принимайте для себя решение, потому что это вопрос уже какой-то личной гигиены. Управлять резонансом 100% мы не можем, но создать какую-то терпимую среду, не растратиться, не расплескаться.
3: Гигиены личной психофизики. Хорошо сказал?
4: Ну, по крайней мере, понятно.
3: Ольга Ивановна Маховская была с нами. Ей огромное спасибо, равно как и вам, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Дмитрий Таиров. Вы все поняли, все слышали о резонансных отношениях. До новых встреч.
4: Счастливо.
0: Психология.
5: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
6: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
7: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
8: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
6: Кто держит удар?
9: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
10: У меня тогда оборвалось.
6: Кто защищает родину до последнего?
11: Молодой пацан, он раненый.
12: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
13: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
14: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
6: «Время героев». Фильм Евгения Поддубного. Премьера.
15: Чувствуете себя командой Путина?
16: Я живу этой жизнью.
6: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
17: На правах рекламы.
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.

0: по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
1: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
0: Но я с удовольствием на них отвечу.
1: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
0: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
1: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
0: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорышев для зрения.
0: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорышев для зрения — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорышев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорышев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020. 30-20.
1: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев? А,
0: да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей

0: главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 30 20 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам доктор Хорошев для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20, 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама доктор Хорошев в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. В центре внимания Радио России «Орел». Реклама.
3: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: МЧС информирует.
6: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
7: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама. Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. В настоящий момент телефонного разговора между президентами России и США в повестке дня нет. Евросоюз в рамках нового пакета санкций предлагает ввести запрет на транзакции в отношении 2 российских портов. И США в преддверии чемпионата мира по футболу оказывают давление на Европу в связи с распространением вируса Эбола. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Центр», «Юг» и «Запад» за сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Запорожской области, уничтожив за сутки до 75 военных противника, сообщили в Министерстве обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Также российские военные поразили инфраструктуру ВСУ средствами противовоздушной обороны. Сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым реализацию проекта «СКИФ» – Сибирский кольцевой источник фотонов в Наукограде Кольцово под Новосибирском.
9: Несколько буквально слов с точки зрения строительства, что такое «СКИФ». Это 34 здания и сооружения общей площадью почти 87 тысяч квадратных метров. И 30 гектар полностью застроены. Что хотелось бы особо отметить?
10: План тогда сделали за 3 месяца.
9: Да, и программу быстро приняли, и надо отдать должное, определили площадку. Кстати сказать, вот в основе работы по синхротронам лежит принцип автофазировки, который в первую очередь открыл советский физик наш Владимир Васильевич Векслер еще в 1944 году, и только через 1.5 года после него американец Макмиллан подтвердил это и тоже открыл. Поэтому в этом смысле мы построили то, что, в общем, и в свое время создали, изобрели. Важнейшей частью установки являются экспериментальные станции. Мы должны были построить их 6, построили 7. Ну и в дальнейшем у нас есть возможность увеличить количество станций до 30. На них и будут, собственно, проводиться все эксперименты необходимые.
8: Министр обратил внимание, что этот проект привлекает многих специалистов из других стран. В настоящий момент телефонного разговора между президентами России и США в повестке дня нет, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но при необходимости телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа согласовывается весьма оперативно, добавил представитель Кремля.
11: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
8: Песков также рассказал, что американские переговорщики Стивен Виткоф и Джаред Кушнер сообщат Москве об итогах разговора с Зеленским, если в беседе прозвучало что-то принципиально новое для урегулирования. Американские переговорщики сделают это весьма оперативно, заверил представитель Кремля. Евросоюз в рамках нового пакета санкций предлагает ввести запрет на транзакции в отношении 2 российских портов и 4 аэропортов, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каллас. Также в санкционный пакет предлагает ввести ограничение транзакций с 31 российским банком. Кроме того, новый 21-й пакет санкций Евросоюза может затронуть российскую энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, энергетику и, впервые, рыбный промысел. Чиновники из Брюсселя предлагают добавить в антироссийский список санкций еще 30 морских судов, сообщила глава Еврокомиссии. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который в том числе устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Эта инициатива входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Согласно нововведению, родители будут вправе уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту своим детям. Такая сим-карта будет считаться детской. На этапе первого чтения законопроекта предлагалось обязать родителей сообщать о передаче номера ребенку, но ко второму чтению обязанности заменили на право. В законе также указано, что правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. США в преддверии чемпионата мира по футболу оказывают давление на Европу в связи с распространением вируса Эбола, пишет портал Axios. Администрация США, опасаясь ускорения распространения Эболы во время проведения чемпионата мира по футболу в США, требует от Европы резко изменить стратегию предотвращения заражений, пишет портал со ссылкой на источники. Отмечается, что высокопоставленные помощники Трампа раздражены ограничительными мерами Европы в отношении поездок и хотят, чтобы она отказалась от протокола Всемирной организации здравоохранения по Эболе в пользу более жестких правил Вашингтона. Портал отмечает, что на прошлой неделе Госдепартамент США направил европейским странам необычайно жесткий запрос с призывом ввести ограничения на поездки из Центральной Африки, где началась вспышка заболевания. Напомню, чемпионат мира по футболу стартует в четверг в США и продлится до 19 июля. Сильные осадки с градом и ветром до 25 метров в секунду прогнозируют в Кабардино-Балкарии в ближайшие дни, сообщили сегодня в региональном управлении МЧС. На реках республики возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сили. Гражданам рекомендуется быть внимательными при непогоде. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
12: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация гандбола сформировала корзины для жеребьевки чемпионата мира 2027 года. Сборная России не попала в число участников. Две последние путевки на турнир по специальным приглашениям получили Турция и Саудовская Аравия. Чемпионат мира по гандболу пройдет в январе следующего года в Германии. Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла преодолеть первый круг турнира категории WTA 500 в Лондоне. На старте соревнований Блинкова уступила британке Эмме Радукану со счетом 0-6-3-6. Континентальная хоккейная лига изменила правила на следующий сезон. Теперь, в частности, игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке. Играть по ней можно только открытой ладонью. А пас рукой на своей половине площадки больше не будет приводить к остановке игры, если партнер принимает шайбу также на своей половине площадки до красной линии. Кроме того, если хоккеист потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, малый штраф выписываться не будет. Рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на год с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в тракторе. Он сыграл 67 матчей с учетом плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач, став лучшим снайпером и бомбардиром команды. Игорь Осинькин останется главным тренером футбольного Сочи в следующем сезоне. Об этом рассказал президент клуба Борис Ротенберг. Весной вы сами видели, что он смог построить игру. Осинькин смог объединить ребята, и появилась настоящая команда. Поэтому он будет продолжать работу, будет помогать с возвращением в премьер-лигу, объяснил Ротенберг. В минувшем сезоне Сочи занял последнее место в РПЛ и напрямую вылетел в первую лигу. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев готов рассмотреть любое предложение о работе. «Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать, сюда хочу, туда нет. Будет предложение, буду рассматривать», — признался Гусев. Сообщалось, что тренером интересуется «Урал», выступающий в первой лиге. Клуб из Екатеринбурга накануне отправил в отставку Василия Березуцкого, с которым Гусев когда-то играл за ЦСКА. С вами был Юра Геворкян.
8: В Пскове завтра пасмурно, плюс 21, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 24, в Челябинске небольшой дождь, плюс 18, в Рязани малооблачно, плюс 29, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 27, в Майкопе небольшой дождь, плюс 25, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25, в Донецке временами дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, гроза, температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг.
3: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
4: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
5: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Прямо сейчас.
2: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
3: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
4: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
5: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Трабаева и Иван Фурсов.
7: Да, все верно. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня такой командой работаем. Мы напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92. Пожалуйста, пишите ваши сообщения, предлагайте собственные темы для обсуждения по традиции. Самое интересное, если таковы будут, мы зачитаем. Ну и также вы можете нас не только слышать, но и видеть в нашей видеотрансляции в мессенджере Макс, Телеграме или во ВКонтакте.
6: Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Как и всегда, подготовили для вас массу резонансных новостей. Начнем мы, конечно же, с Белгорода. В Белгороде при детонации дронов повреждены более 40 жилых объектов. С подробностями наш корреспондент Александр Сердюк уже у нас на связи. Здравствуйте, Александр.
7: Александр, здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги. Да, обстановка оперативная остается сложной, неспокойной. Действительно, боевики ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Вот за минувшие сутки у нас 12 муниципалитетов, в том числе и областной центр, подверглись атакам. Противник применяет весь спектр оружия, которое есть у него. Это реактивные системы залпового огня и артиллерия, и также пуски с военной авиации по Белгородчине. Вот в 6.50 сегодня утром, да, разбудил сигнал ракетной опасности в 6.53, вот был такой вот, и в течение всего дня мониторинговые каналы сообщали об активности вот именно беспилотных летательных аппаратов, которые остаются главной угрозой для мирных жителей Белгородской области. Вот у нас 7 человек получили ранения. Вот сегодня утром тоже опять село Доброе, это Шебекинская область. Пивидон ударил по легковому автомобилю, водитель получил травмы. Вот под Белгородом село Беловская в ходе из-за детонации боеприпасов у нас 230 квартир, несколько частных домов пострадали. Также в Белгороде, да, 38 многоквартирных домов, у них были выбиты стекла, повреждены социальные и коммерческие объекты. То есть вот неспокойно ведем. Также выяснилась ситуация, что вчера из-за целенаправленной атаки по многоквартирному дому в селе Малиновка, это Белгородский округ, погибла женщина. То есть вот можем честно сказать, что боевики ВСУ целенаправленно охотятся за мирными жителями.
7: Продолжаю.
8: Вот такая информация. Да. Я предлагаю послушать небольшие рассказы жителей Белгородской области.
6: Давайте послушаем.
9: Теплицы помидоры сажали, буквально там на 30 секунд вышли. 3-4 секунды шипения и взрыв.
10: Она молится, вот она спала, вот ее диван. Хорошо, хоть внучка уехала, а то внучка тут спала. С дочкой забыла.
11: Ну, я просто как-то посмотрел в сторону. Смотрю, там дрон стоит. Ну, мы их называем ждун. Я говорю, мам, дрон. Она быстрее начала движение. Но мы не успели. Там люди показывают, что вот, взлетел. Ну, я поворачиваюсь, просто вижу, говорю, мам, тормози, давай на ходу выпрыгиваем. Ну, не успели, я только двери открыл, прилет сразу в машину. В матери после взрыва тоже осколочное ранение. Он стоял, ждал. Вот он увидел, что мы поехали. И он прямо прямой наводкой, он сразу к нам, на нас. Он видел, что гражданская машина, все.
7: То есть ситуация, вот, коллеги, к сожалению, не улучшается в этом плане.
8: Не улучшается, да, Иван. И вот мы говорим, восстанавливаем.
7: Да.
8: Да. За неделю восстановили в Белгороде 50 жилых домов и квартир. Привели 70, да, по области, тоже Шебекино. И опять вот эти новые разрушения, новые удары. Также продолжается вот у нас связи с этими гидроударами вот тоже БПЛА, пропадал свет. Сразу же район Харьковской горы, это спальный район, скажем так, перестала работать насосная станция, был организован подвоз питьевой воды для местных жителей. То есть вот и постоянно эти новые порывы, повреждения, вот более 500 таких вот участков было выявлено. Ну, большие работы ведут, к зиме должны все, как говорится, восстановить.
6: Александр, что скажите, еще хочу, пожалуйста, один вопрос короткий вам задам. Есть ли информация, будут ли выделены какие-то дополнительные генераторы и так далее в свете вот такой сложной обстановки, наверняка еще и в условиях приближающейся зимы, так или иначе, да, и осенней погоды, будет ли что-то меняться?
8: Мария, запас резервной генерации в регионе есть, работы в этом направлении ведутся. Здесь я хочу другую информацию подчеркнуть. Нам стало известно, что вот премьер выделено для жителей Белгородской области, это 11 800 семей, почти 2 миллиарда рублей для возмещения затрат на наем жилья. То есть вот люди, которые выехали из отселенных сел, потерявшие жилье, вот сейчас такая помощь к ним придет материальная. Вот такая информация, такая цифра.
6: Спасибо большое. Спасибо. Александр Сердюк из Белгорода был с описанием оперативной обстановки и последними новостями. Переходим к следующей теме.
1: Большая страна, разное время.
7: Ну а теперь отправляемся в Дагестан, вновь поговорим о том, о последствиях паводков и наводнений, как сейчас там реализуется восстановление, потому что в Дагестане восстановили более 20 школ и детских садов, как раз-таки поврежденных паводками. Сейчас все подробности нам расскажет наш корреспондент Лейла Магомедова. Лейла, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, коллеги. Да, на самом деле Дагестан потихонечку приходит в себя после вот этих паводков, после наводнений, после селевых потоков, снежных потоков и снегопадов. То есть все, что могло обрушиться на Дагестан, оно обрушилось. Вот. Но тем не менее мы держимся и мы стараемся жить в нормальном трудовом режиме. Что касается восстановления, ну, я вот буквально коротко скажу, тот же самый многострадальный поселок Мамедкала, там строится уже 5 типовых домов, значит, для этого выделено 10 гектаров земли, по 10 соток на каждый дом, и будет великолепно, значит, приусадебный участок, 120 квадратных метров жилое помещение, это будут современные дома. Та же самая ситуация у нас сейчас и, значит, с восстановлением, и это основная задача, восстановление школьных, значит, зданий и детских дошкольных учреждений, потому что если, допустим, жителям можно предложить съем квартиры, что сейчас и происходит, и они могут, допустим, и год, и полгода, значит, за счет республики снимаются квартиры, они могут там жить, то, естественно, школы куда-то не переселишь на какое-то временное, значит, на временный съем, поэтому восстанавливается. Значит, вот 130 школ пострадало, восстановить удалось уже более 30, причем, значит, восстановление происходит таким образом. 29 школ будет восстановлено за счет федеральных средств, вот уже запрошено 2 миллиарда на это, а 94 за счет республиканского бюджета. И ряд школ и детских садов, которые не подлежат восстановлению, это в основном вот Хасавюртовский район, село Абилетар, Новоцелитри и рядом находящиеся, значит, села, которые подверглись двойному затоплению. И, конечно, те здания, в которых были школы и детские сады, они просто не подлежат восстановлению. Там уже на уровне фундамента все идет, разрушается. Вот в данной ситуации, конечно, очень нас выручит то, что будут возводиться модульные такие вот быстро возводимые объекты, которые, кстати сказать, себя очень хорошо зарекомендовали в Дагестане, потому что мы столкнулись с ситуацией во время ковида, когда необходимо нужно было срочно построить больницы, госпитали, да. И вот за счет вот этих вот модульных, значит, учреждений все это было решено. Причем они очень современные, они очень эстетичные, они оснащены современным оборудованием полностью. То же самое будет и со школами. И надо тоже отметить, что вот уже на уровне значит, начало строительства на уровне фундамента, эти учреждения будут оснащены инженерными и телекоммуникациями. То есть будет заведено оптоволокно, и уже на, к 1 сентябрю, когда детишки придут в школу, младшие придут в детские сады, там будет уже и видеонаблюдение, и внешнее, и внутреннее, что, соответственно, очень важно для... Да. безопасности. Для школы очень важно, что будет очень хороший интернет, они могут заниматься и дистанционно, они могут, например, посещать уроки информатики и так далее. То есть вот эти вот модульные, быстро возводимые сооружения, они, конечно, очень необходимы для того, чтобы ребята смогли вовремя начать учебный год.
6: Лейла, скажите, пожалуйста, успеют ли все поврежденные объекты отреставрировать, отстроить модульные до 1 сентября?
12: Ну, вы знаете, поставлена задача, причем задача поставлена очень жестко руководством, новым руководством. Надо успеть, то есть тут уже никаких вариантов нет. Вы знаете, кстати, хочется вот, если время у нас есть еще,
6: да, есть.
12: Буквально вспомнить, ведь значит, реставрации школ начинались еще во время вот этих вот стихийных бедствий. Один очень интересный такой вот эпизод я вам хочу поделиться. Значит, в Монет-Кале школа номер 2, которая сильно пострадала во время наводнения, 1.5 метра, она была под водой, то есть и школьные учебные заведения, и двор были залиты водой. И вот ее восстанавливали волонтеры из Беслана. Это люди, которые 22 года назад сами были, значит, заложниками во время террористического акта в этой школе. Вот они все бросили, приехали в Мамедкалу, и они, вот 8 человек, выбрали специально для себя объект школы, для того, чтобы ее восстановить. Они сделали все, откачали воду. Приехали, надо сказать, полностью экипированные, полностью вооруженные теми инструментами, тем необходимым. И они быстро откачали воду, они почистили ил, они построили забор вокруг. Вообще вот эти вот ситуации, которые очень, знаете, так вот интересно переплетаются. Вроде как исторически 22 года там, и вот как-то откликнулось это сейчас в Мамедкале. И надо сказать, что таких вот до сих пор волонтеров очень много, помощь поступает отовсюду, и местные ребята, мужчины, в общем, с удовольствием подключаются и помогают. Ну и кроме того, конечно, все это находится под строгим контролем, значит, соответствующих учреждений. 1 сентября все должны начать учебный год, ну и младшие детишки пойти, конечно, в детские сады.
6: Надеемся, вариантов что нет. Так и будет.
7: Да, очень на это надеемся. Но волонтеры из Беслана — это вот яркий пример мужества, то, как люди, пережив тяжелую трагедию, вот теперь помогают тем, кто оказался, конечно, в такой ситуации, не дай бог, никому не пожелаешь оказаться, но или иначе.
12: А вы знаете, они специально выбрали школу, то есть это было целенаправленное.
7: Да.
12: Причем логика была такая: сосед соседу дом восстановить поможет, а кто поможет в школе?
6: Да.
12: И вот это была целенаправленная такая вот акция. Конечно, просто вот ком в горле и мурашки по телу, потому что, ну, вот так, такая вот параллель между двумя этими трагическими событиями.
6: Спасибо большое. У нас была на связи наш корреспондент из Дагестана Лейла Магомедова. Переходим к следующей теме.
1: Большая страна, разное время.
7: Ну вот буквально пару месяцев назад мы говорили о том, что у нас в Москве проходила студенческая весна, а теперь она стартовала в Хабаровске. Это она пройдет с 8 по 12 июня. Хабаровск станет точкой притяжения молодежи со всей России. Сейчас поговорим с корреспондентом Еленой Барковой из Хабаровска, как пройдет это мероприятие и что подготовили сами студенты. Елена, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
13: Здравствуйте, коллеги. Ну, я напомню, что вообще студенческая весна – это такой глобальный фестиваль молодежного творчества. Он у нас вообще с 93-го года на территории Российской Федерации. Здесь, да, вы говорили, в Москве, потому что у нас 80 региональных и 10 всероссийских мероприятий. И как вот считают статистика, которая все знает, ежегодно практически 1.5 миллиона творцов от 12 до 35 лет участвуют по всей стране. В 93-м прошел он в Самаре первый раз. Здесь вот у нас немножко есть некая разница в данных числительных. И в 22-м впервые прошли сразу два национальных этапа, всероссийские. То есть поделили тогда на студентов, которые высшее образование получают, и тот, который сейчас у нас идет как профессионалитет, профессиональная образовательная организация. Вот на 26 год, поэтому у нас тоже два города, Хабаровск и Красноярск. Учредителями у нас в Хабаровске, естественно, выступает Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральное агентство Росмолодежи, правительство Хабаровского края, Российский союз молодежи и Министерство культуры Российской Федерации. Накануне, да, в Хабаровске состоялась официальная церемония открытия 34-го и он же 5-й Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди именно профессиональных образовательных организаций. К нам в Хабаровск сюда приехали 1500 участников. Это студенты из 70 регионов Российской Федерации, включая делегацию из Донецкой Народной Республики. В течение недели студенты представят конкурсные работы, более чем 50 номинаций, 10 творческих направлений. Это региональная программа, вокальное искусство, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео и арт. В экспертном совете у нас более 70 членов жюри. Это авторитетные деятели искусства и культуры России, практически это Запад России. Есть несколько человек из Дальнего Востока. Впервые студенческая весна проходит на Дальнем Востоке, то есть ежегодно у нас проходили только региональные наши этапы, и вот впервые российская. Как отметил наш губернатор Дмитрий Демишин, Хабаровский край выбран центром студенческой весны не случайно. Это знак вот признания региона одним из ведущих молодежных и культурных центров Дальнего Востока. У нас тут студенчества достаточно много.
6: Елена, но мы понимаем, что будет не только конкурсная, еще и образовательная программа.
13: Это все внутри, но здесь основная задумка, это победители к нам приехали, победители региональных этапов,
6: да.
13: И вот здесь они уже представят свои лучшие номера, вот у каждой свои номера.
6: Скажите, пожалуйста, а для жителей Хабаровска будут доступны эти показы? Ну, то есть кто-то, кто захочет посмотреть, сможет каким-то образом принять участие?
13: Посмотреть можно, да. Единственное, что не получится посмотреть все, что-то
6: конечно.
13: Придется смотреть в записи, да, потому что много локаций, каждый день это как бы уже начались все эти состязания, но здесь построено таким образом, что практически для Хабаровска это большой праздник.
6: Конечно.
13: Центр города, Комсомольская площадь, это практически центр, это начало нашей центральной улицы Муравьева-Амурского, и это же потрясающий вид на Амур. Вот здесь как бы главная локация, где каждый день в 5 вечера большая такая открывается сцена, здесь студенческий городок, здесь хедлайнеры, здесь фестивали, здесь концерты, здесь вот как раз хабаровчане, которые общаются, ну и сами, собственно, участники и делегаты общаются друг с другом и знакомятся с Хабаровском, знакомятся с возможностями. Здесь для них организованы, помимо каких-то вот концертов, мастер-классов, здесь же и работает как бы представленные все ведущие предприятия Хабаровского края. То есть это возможность еще и найти работодателя. То есть, как здесь отмечалось, вот именно выбор того, что именно Хабаровск стал на сей раз участником, где проходит именно всероссийский этап. То есть для самих молодых ребят это возможность оценить масштабы страны, потому что кому-то 8 часов пришлось просто лететь на самолете до Хабаровска.
7: Само собой.
13: Вот. Плюс размах Хабаровского края, Дальнего Востока, большие делегации.
6: Здесь ну и, конечно же, новые впечатления. Благодарим нашего корреспондента. Елена Баркова из Хабаровска выходила к нам на связь. В Хабаровске стартовала российская студенческая весна. После небольшой паузы вернемся в студию.
14: Читайте «Клаксон» в июне. Изучили все новинки мирового автопрома на пекинском автосалоне. Рассказываем, как, куда и когда все это поедет. На чем ездить с коммерческой выгодой. Представляем самые интересные автомобили для малого бизнеса. Познакомились поближе с новыми русскими, у которых китайские гены. И составили честный отчет об этих автомобилях. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
15: Главная комедия страны.
16: Разводитесь? А как же мы?
17: Мы исправим папу и маму.
15: Исправительный лагерь для родителей.
18: Мы перевоспитываем мажоров.
19: Папа у нас точно мажор.
20: А мама?
19: А мама у нас форс-мажор.
15: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
21: Вас сейчас казнят. Опускай!
22: Мы не готовы!
15: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 16+.
1: Большая страна. Разное время.
7: Мария Тарабаева и Иван Фурсов продолжают вести для вас программу «Разное время». И вновь обращаемся к теме мошенников, потому что, к сожалению, они не дремлют и... Так или иначе, каждый месяц появляются либо новые схемы, либо скажем так, в кавычках, улучшаются старые, то, как можно обмануть и ввести в заблуждение наших граждан. И вот какая новость привлекла наше внимание. Это то, что мошенники летом применяют схемы, связанные с арендой дач. То есть...
6: На святое практически покусились, на даче, а еще также и с саженцами, и сложными подработками. В общем-то, летний сезон, что называется, богат на мошеннические схемы, как никогда. Мы уже говорили о том, каким образом действуют мошенники, при как обманывают, да, если вы бронируете, допустим, отель, отпуск, билеты и так далее. Сегодня будем говорить про дачи и что же делать. У нас на связи эксперт Андрей Владимирович Туманов, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Андрей Владимирович, здравствуйте.
7: Добрый день, Андрей Владимирович.
0: Здравствуйте.
6: Ну, вот как же быть и что это за схемы? Где нам стоит быть бдительными?
0: Бдительными надо быть везде и всегда, потому что мошенники – это очень такой творческий класс, и который быстро реагирует и перестраивается. То есть любая дырка в законе будет непременно ими немедленно использована. А дырок у нас в законах достаточно много. Поэтому они, в общем-то, так неплохо живут. Кстати, имейте в виду, что в дачной сфере, например, там, продажа саженцев, продажа семян, продажа разных препаратов, там мошенников очень много, особенно торгующих в интернете. Огромное количество, потому что, ну, вы представьте, если вы сажаете саженец какой-то, вам прислали по почте, вы его посадили. Через сколько лет вы поймете, что вас обманули, а? Ну, для мошенника это радость, там, через 4 года вы очухались, что вместо груши у вас, там, допустим, осинка выросла.
6: И мошенник, а как же быть тогда? Получается, только покупать очно?
0: Ну, конечно. Конечно. Вы же вот когда замуж выходили или кто-то женился, это как-то очно происходит, да?
6: Так, интересное сравнение. Так,
0: любой саженец – это член вашей семьи будущей, с которым вы будете жить, который будет кормить ваших детей и внуков. Поэтому ясно, что это надо все очно, а не по интернету, с дивана. Сейчас я там закажу, мне пришлют по красивым картинкам. И по красивым картинкам, опять же, это не выбирается. И надо понимать еще, что садовод, особенно по весне, это как влюбленный юноша. У него едет слегка крыша, он не понимает... каких-то уже там основополагающих принципах агротехники. И вот поманили красивой картинкой. Он знает, что это искусственный интеллект, либо фотошоп. Ой, все равно хочу уже, там в душу запала эта картинка. Вот хочу. И на это покупается. Ну, это вот уже, к сожалению, психология наша, она такова. И, кстати, нашего человека можно обманывать тоже достаточно много. Я вот никогда не забуду женщину, которая мне позвонила, вот есть одна фирма в Смоленске, жулики, они жульничают уже лет 25, и никаких ни уголовных дел, ничего-то, работают, пустой торгуют несуществующими растениями, прекрасно себя чувствуют. Так вот, она пишет, меня обманули эти жулики, вот вы называли эту фирму, сказали, что жулики. Наконец-то я поняла, что действительно жулики, я 4 раза у них заказывала, они мне присылают совершенно вообще другое, либо там...
6: Ну, 4 раза это нужно быть прям очень упорным.
0: Да, 4 раза обманули, но я им написала гневное письмо, а они мне сказали, что глубоко извиняются и готовы предоставить мне 50% скидку. Как вы думаете, стоит мне еще разочек? Конечно, стоит, я ответил, я, конечно. 4 раза вас обманули, ну, почему бы еще и 5? Ну, то есть, вы понимаете, люди готовы сами выкладывать за какую-то сказку...
7: Но здесь такая деньги, сказка получается...
0: Живые, настоящие, несказочные деньги. Поэтому тут уже, ну, как говорится, вот пока мы сами, наконец, чуть-чуть думать своей головой не научимся, жулики будут постоянно...
7: Да, будут, к сожалению, их активизироваться. Много. Но вот здесь, обращаясь к нашей изначальной теме, то есть такая ситуация, к сожалению, происходит и с красивыми картинками не только саженцев и семян, но и дач, то есть что... Там красивые фотографии, приятная цена, там, может быть, недалеко от центра Москвы это все располагается. Нужно мало времени потратить на то, чтобы туда доехать. Вот хозяин у нас вежливо отвечает, такой очень услужливый, говорит, что желающих много, нужно быстро все оформлять. И вот как раз-таки он просит внести небольшую плату, чтобы закрепить эти даты и потом все-таки, к сожалению, он может пропасть, и отдых будет испорчен.
6: Объявление удаляется, телефон замолкает, и вместо арендованной дачи остаются только с красивыми картинками люди.
0: Это первый признак мошенников, когда вас торопят и когда у вас просят предоплату. То есть вот это первейший признак. Если эти два признака сходятся, это уже там на 90% вас хотят обмануть. Понимаете, если я хочу что-то сдать, наверное, я веду себя по-другому. Uh-huh. И нормальный человек, который этим занимается, он тоже себя немножко по-другому. Он никогда не торопит. Он знает, извините, если хорошее место, он знает цену этому месту. И естественно, сдавать тоже по картинке, но это, опять же, как жениться по картинке. Слушайте, надо приехать, а вдруг там рядом свалка? Я знаю прекрасное садоводческое товарищество, вот все, и картинка красивая, и речка рядом, но рядом свалка, и оттуда все время дым, там вообще дышать нечем. Вот, пожалуйста, ну, на такой нарветесь, и все, куда вы будете жаловаться? На картинке запаха нет. Ну и много других факторов, знаете.
7: Да, и наверняка лучше всегда ознакомиться с отзывами и на проверенных площадках заниматься вот арендой дач.
6: Да, Андрей Владимирович, ну вот история с тем, что торопят, допустим, с принятием решения, она же у нас также наверняка и может, что называется, переходить как раз на тех, кто продает саженцы. Ведь там чаще всего мы видим какой-то баннер, что спеццена действует вот буквально там, не знаю, 15 минут.
7: 37 секунд.
6: Да, 37 секунд нужно срочно купить.
0: Это тоже первый признак. Это тоже первый признак. И, кстати, не стоит, допустим, на каких-то известных людей клевать. Понимаете, вот, например, если меня завтра вот поместят на там, фотографию, что я что-то продаю, да?
6: То мы не поверим.
0: Люди посмотрят, ой, вот он продает, а мы вроде бы ему там верим, мы у него купим. Знаете, вот есть город Павлово-на-Оке, и там есть очень хороший человек, который делает немножечко павловских лимонов. Ну, тот, кто знает павловские лимоны, он, да, это вот очень известная вещь. Так вот, его вот многократно жулики из разных городов нашей страны берут его фотографию, выставляют там павловские лимоны, вот только перечислите нам деньги, мы вам пришлем. И его фотографии с этими лимонами. То есть просто его вот темную вот так вот используют, берут фотографии. Поэтому даже если вы видите на картинке этого человека, которого вы доверяете...
6: Не стоит сразу, да, резко принимать решение о покупке. Спасибо большое. Андрей Владимирович Туманов был у нас на связи, председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Говорили мы о том, как действуют мошенники. Нужно быть обязательно бдительным даже дачником.
1: Большая страна, разное время.
7: Теперь плавно передвигаемся на самую западную точку нашей страны. И, к сожалению, новости вообще не радостные. В Калининградской области в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» произошла вспышка норовируса. Заболеванием заразились сразу 27 детей и двое взрослых сотрудников. Ну, сейчас будем разбираться в этой ситуации вместе с нашим корреспондентом Алексеем Анкудиновым. Алексей, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алексей.
2: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, такое печальное происшествие мы фиксируем в Калининградской области, причем в таком живописном месте, как Курская коса. Лагерь расположен в поселке Лесной. Это, можно сказать, самое начало нашего уникального природного объекта. Там очень красиво, побережье залива, побережье моря, как вы знаете, да, что Курская коса такая достопримечательность. Да. И многие родители ждали этой смены, которая, увы, по причине как раз-таки массового отравления была завершена досрочно. И вот по последним данным Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей. Соответственно, у нас идет уже проверка Роспотребнадзора, они берут различные пробы, анализируют вот эти смывы. И да, вы верно отметили, что 27 детей у нас почувствовали недомогание, да, вот пищевое отравление, норовирусная инфекция поражает у нас желудочно-кишечный тракт. Что еще могу добавить? Сообщения были в социальных сетях от родителей. Например, дети приехали, уже досрочно смена завершилась, дети приехали домой, им позвонили вожатые, сообщили о том, что, возможно, у вашего ребенка будут симптомы отравления, но мы тут ни при чем, вот приносим извинения. такие сообщения были. Особенно обидно за тех, которые получили льготные путевки, то есть это многодетные семьи, которые ждали действительно этого отдыха. Но есть сообщение от властей, что прорабатывается Министерством образования Калининградской области возможность возмещения этих льготных путевок. Может быть, детей перенаправят на другие смены, когда вот завершится у нас расследование этого эпизода и лагерь восстановит свою работу. Кроме того, губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных дано поручение заместителю председателя правительства профильному Анжелике Майстер усилить работу с подрядчиками. К сожалению, периодически возникают те или иные ситуации, которые связаны с не совсем качественной работой в пищеблоках, и вот такая некачественная работа влечет за собой такие последствия. Вот это происходит и в детских лагерях, и в то же время там в различных других учреждениях социального толка, но при этом добавлю, что у нас все лагеря прошли проверки, выезжала на место прокуратура и Роспотребнадзор, но тут, конечно, очевидно, что вина подрядчика, поэтому будем разбираться. Тем, кто приобрел путевки за собственные средства, конечно, будут, наверное, это компенсировать, но, тем не менее, очень жаль, что вот такой отдых испорчен. Опять же, конечно, надо усиливать работу с подрядными организациями, которые отвечают у нас за питание детей, вот особенно в таких загородных лагерях.
7: Да, скорее всего, проблема именно в воде и в продуктах питания, потому что именно от них и исходит инфекция, в связи с чем заражаются дети.
6: Алексей, скажите, пожалуйста, а до этого подобных случаев не было? Ну, то есть это не типичная ситуация, это все-таки что-то из ряда вон?
2: Вы знаете, бывали в других лагерях там пару лет назад, я помню, и несколько лет назад фиксировались и в Светлогорске, поэтому, в принципе, они периодически возникают.
6: Но вот конкретно на этот лагерь до этого жалоб никаких не поступало,
2: нет,
6: да? То
2: нет, есть это наоборот, конкретно лагерь там достаточно там планировался хороший ремонт, и туда все стремятся попасть. Во-первых, опять же, как я уже отметил, это Курская
6: место
2: коса.
6: Место расположения, конечно же, да.
2: Да, и когда стартовали продажи путевок, они продлились достаточно недолго, потому что в самом начале все путевки в этот лагерь были раскуплены. Поэтому мы очень надеемся, что остальные смены пройдут в штатном режиме. Вот эта смена конкретно должна была продлиться до 20 июня. За этот срок я очень надеюсь, что работа лагеря будет восстановлена.
6: Ну, хорошо, что проверка ведется, и, может быть, все-таки будут найдены конкретные причины, почему так произошло. И наверняка, конечно же, это повод для проверок не только в других детских оздоровительных учреждениях, но и в школах и в детских садах, потому что, ну, все-таки питание детей – это такая щепетильная, проблемная тема. С одной стороны, бывают ситуации, когда дети просто не едят, с другой стороны, бывают все те ситуации, о которых мы читаем, к сожалению, в новостях, где также происходит какое-то заражение сотрудников, инфекции, и вот, пожалуйста, у нас уже вся школа уходит на карантин. Мы благодарим нашего корреспондента. Алексей Анкудинов был у нас на связи. Говорили мы о том, что в Калининградской области в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» произошла вспышка норовируса. Дорогие наши радиослушатели, мы напоминаем, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самое интересное мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Также можете предлагать какие-то свои темы. Возможно, что-то нас заинтересует, и вы вскоре услышите эту тему в нашей будущей программе. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Пожалуйста, не переключайтесь, совсем скоро вернемся.

0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический

0: питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
1: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
0: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным чистым озером.
1: То есть так все просто?
0: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
1: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
0: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
1: Да.
0: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
1: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
0: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии Глазной Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
1: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
0: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
1: Нет, конечно, помню.
0: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляровых сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
1: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
0: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
1: Да.
0: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется.

0: А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю правильно, подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетания и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
1: Но как... это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
0: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
1: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
0: Совершенно верно, вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
0: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты – большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777 2533.
1: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
0: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
1: Конечно, да.
0: Вопрос
1: да, да.
0: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8 920 813 20 20. 8 920 825 86 25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки войск за сутки улучшили позиции в зоне СВО. Государственная дума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. И аномально жаркая погода продлится в столичном регионе до пятницы включительно. Далее подробнее. Российские группировки войск «Север», «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной, энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ. Также удары пришли и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. Владимир Путин встретился в Кремле с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Президент и Фальков обсудили установку сибирского кольцевого источника фотонов СКИФ. Министр также рассказал, чем уникален синхротрон, и обратил внимание на то, что это привлекает многих специалистов из других стран.
7: Недавно был в Сириусе, в Бразилии. У них там так называется свой синхротрон, который они построили в 2020 году, но у них там диаметр свечения 250 пикометров, что заметно слабее. В этом смысле мы и преимущество себе создали, ну и, конечно, это привлекает очень многих коллег из других стран.
8: А что... В этом смысле у нас самое качественное,
7: да? Да, вот если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, трех гигаэлектрон-вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
8: После нас Франция, Швейцария, Англия, да? Италия.
7: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности. И в целом, ну, вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
8: Примерно одинаково.
7: Ну, примерно одинаково, да.
6: Президент также поинтересовался областями применения СКИФ.
8: Применяться будет вот в таком большом разнообразном спектре, да? Микроэлектроника, структурная биология, фармацевтика, материаловедение, диагностика, авиастроение, медицина, химические реакции, термоядерный синтез.
7: Да, первые 7 станций, как я говорил, они уже готовы, но потенциал увеличения до 30, мы вторым этапом планируем, в том числе прорабатываем возможность, чтобы подобного рода станции были, ну, если не именные, то под конкретные задачи отраслей нашей промышленности или конкретных даже крупных компаний.
6: Телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока в повестке дня нет. Каждый их контакт должен быть хорошо подготовлен, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о необходимости прямых контактов двух лидеров. Как подчеркнул представитель Кремля, посреднический процесс США по Украине сейчас на паузе. Однако Вашингтон поддерживает контакты с Москвой и Киевом.
9: Вы знаете, что президент Путин и президент Трамп при необходимости проводят телефонные разговоры. Такие разговоры могут согласовываться весьма оперативно. В настоящий момент на повестке дня разговора нет, тем более, что каждый разговор должен быть хорошо подготовлен. Сейчас, как вы правильно отметили, посреднический процесс по украинскому направлению стоит на паузе. Вместе с тем, американские переговорщики продолжают контакты. Контакты продолжаются и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет, но вместе с тем, естественно, мы в любой момент будем рады видеть их здесь, в России.
6: Говоря о возможной посреднической роли Европы в украинском конфликте, Песков отметил, что пока видно, что европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах. Государственная Дума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документы были разработаны в правительстве. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность ограничения международных звонков, лимит на количество банковских карт и создание красной кнопки на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Григорьев.
10: Во втором пакете я могу отметить, это возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляются не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы, о случаях совершения мошенничества. Это удобно именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
6: В законе также указано, что правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Аномально жаркая погода продлится в московском регионе до пятницы включительно. На выходные придут ливни с грозами и температура понизится до плюс 20-25 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
11: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
6: Сильные осадки с градом и ветром до 25 метров в секунду прогнозируют в Кабардино-Балкарии в ближайшие дни. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении МЧС. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
12: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международная федерация гандбола сформировала корзины для жеребьевки чемпионата мира 2027 года. Сборная России не попала в число участников. Две последние путевки на турнир по специальным приглашениям получили Турция и Саудовская Аравия. Чемпионат мира по гандболу пройдет в январе следующего года в Германии. Континентальная хоккейная лига изменила правила на следующий сезон. Теперь, в частности, игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке, играть по ней можно только открытой ладонью. А пас рукой на своей половине площадки больше не будет приводить к остановке игры, если партнер принимает шайбу на своей половине площадки до красной линии. Кроме того, если хоккеист потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, малый штраф выписываться не будет. Рекордсмен КХЛ по голам за сезон Джош Лива подписал контракт на год с «Авангардом». Прошлый сезон канадец провел в «Тракторе». Он сыграл 67 матчей с учетом плей-офф, забросил 29 шайб и сделал 40 результативных передач, став лучшим снайпером и бомбардиром команды. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев готов рассмотреть любое предложение о работе. «Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать, сюда хочу, туда нет. Будет предложение, буду рассматривать», — признался Гусев. Сообщалось, что тренером интересуется «Урал», выступающий в первой лиге. Клуб из Екатеринбурга накануне отправил в отставку Василия Березуцкого, с которым Гусев когда-то играл за ЦСКА. Сборная России по футболу должна не просто победить, а разгромить команду Тринидада и Тобаго, уверен бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин. «Мы должны обыгрывать эту сборную 5-0, 7-0, может даже больше. Такие сборные нужно обыгрывать очень уверенно, показывать классный футбол. Надо радовать болельщиков голами, а главного тренера выполнением тактики и установок», считает Гасилин. Сборная России сегодня сыграет с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Игра начнется в 20:00. Все билеты на игру раскуплены. С вами был Юра Геворкян.
13: Погода. В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 21. В Архангельске переменная облачность, плюс 22. В Вологде небольшой дождь, плюс 26. В Петрозаводске небольшой дождь, плюс 20. В Сыктывкаре облачно с прояснениями, плюс 21. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 30. В Махачкале переменная облачность, плюс 24. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 24. В Грозном облачно с прояснениями, плюс 29. В Херсоне небольшой дождь, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
14: История участников «Поезда надежды». В новом выпуске программы «Детский вопрос».
15: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
14: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.

0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
1: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
5: Мария Тарабаева и Иван Фурсов сегодня работают для вас. И у нас, как всегда, по традиции, вторник и пятница, второй час нашей программы посвящен регионам, вернувшимся в состав нашей страны. Это Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Сегодня будем обсуждать и разговаривать, чем живут эти регионы.
6: И по традиции мы отправляемся в начале нашего часа в Донецк. У нас уже на связи Виктория Цыпленкова с последними новостями. Виктория, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Виктория.
7: Здравствуйте.
6: Давайте по традиции начнем с обстановки на линии фронта. Что сейчас происходит? Какие есть новости?
7: Наши военнослужащие освободили населенный пункт Химик. Он находится на северо-восточной окраине Константиновки. Теперь наши военнослужащие приблизились на 3 километра к ТАСе М-20. Она соединяет Константиновку и соседнюю Дружковку. Наши военнослужащие полностью эту трассу контролируют, а это значит, что снабжение гарнизона ВФУ в городе, в Константиновке, сейчас невозможно, и получается, что наши военнослужащие практически окружили этот город, пока что полуокружение с трех сторон, из юга, из востока, из запада. Наши военнослужащие заходят в город, идут бои уже и в самом городе, у железнодорожной станции, и в южных микрорайонах уже идут дозачистки, и благодаря тому, что снабжение прервано, сейчас уже бои за этот крупный и важный город уже переходят в формат войны на истощение противника, и бои идут без остановки. И, конечно, в дальнейшем наши ребята, мы уверены, полностью уже освободят этот крупный и стратегически важный населенный пункт. Если говорить о новостях мирной жизни, стройконтроль из Подмосковья провел уже 8 тысяч выездов на объекты в Мариуполе. Это касается и домов, школ, детских садов, медучреждений, дорог, систем водоснабжения, теплоэлектросетей в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах как раз-таки помогает восстанавливать Московская область. Например, в Новоазовской школе номер 1 полностью обновили все помещения, заменили оконные блоки, и уже 600 ребят уже начали еще в этом году обучение в комфортном формате, в полностью школу после того, как заходят строители Москвы, Подмосковья, то здесь, в принципе, можно посмотреть на школу, и вовсе не кажется, что там сделали ремонт, кажется, будто ее заново построили. Действительно, ремонт очень качественный и современный. И дорожное строительство, о чем я только что уже сказала, активно также строители из Московской области в новых регионах восстанавливают. То есть сейчас Стройконтроль из Подмосковья приезжает с проверками для того, чтобы выявить возможные нарушения, следить за соблюдением технологических норм и за качеством материалов для того, чтобы благополучно все строительные работы проходили и во всех домах, мирных жителей, в учреждениях также можно было комфортно и безопасно находиться. Также в Мариуполе восстанавливают и другие регионы, помогают в восстановлении. Например, строители из Тулы только-только завершили восстановление детского сада номер 76, достаточно крупный детский сад, рассчитан на 180 воспитанников. Здесь целый комплекс мероприятий строительных отделочных был проведен, и полностью закрыли тепловой контур, сделали современный фасад, проложили инженерные сети, внутренние отделочные работы и даже системы видеонаблюдения, оповещения с управлением доступа к информации, которая поступает на пульт. Охрану, территорию, конечно, тоже благоустроили, новые детские площадки. И теперь у каждой группы своя отдельная прогулочная площадка с навесом, игровые зоны, инвентарь, игрушки. Так что дети уже в ближайшие недели смогут посещать этот детский сад. Если говорить о новостях сферы здравоохранения, в этом году 29 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий появятся в Донецкой Народной Республике. Уже идет активный ход строительства. Эти быстровозводимые модульные конструкции появятся в 10 муниципальных образованиях. Это там, где есть большие селы, для того, чтобы добраться до специалиста, медицинского работника, необходимо выехать в районные поликлиники, в самих селах. Конечно, помощь получить во многих практически невозможно. Для того, чтобы не выезжать, это, например, Старобежевский, Амбросовский, Волновахский, Володарский, Инакиевский, Новозовский округи. Здесь и в других округах вот такие пункты будут открыты. Сейчас уже на 4 площадках начали монтировать металлоконструкции, на 6 заливают основания, еще на 11 объектах ведутся подготовительные работы. Полностью модульные конструкции будут оснащены по современным стандартам для приема пациентов и проведения вакцинации, оказания экстренной помощи и диспансеризации, в том числе высокотехнологичное оборудование, это маммографы, флюорографические аппараты, и даже диагностику раннюю можно будет проводить онкологических заболеваний. Туда с инспекцией выехал министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Константин Масников во время поездки в Володарский муниципальный округ и проинспектировал строительство этих работ. Все сейчас идет по плану, все под контролем. Мы уже к концу этого года эти фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории будут в селах открыты. А вот в Докучаевске открыли дом детского юношеского творчества. Теперь дети в этом городе смогут бесплатно посещать 22 кружка, более 500 детей делали ремонт в этом доме детского юношеского творчества специалисты из Якутии. И глава Якутии Айсен Николаев лично торжественно открыл этот дворец детского юношеского творчества. Здесь, естественно, это не единственный объект, это часть масштабной программы восстановления в Докучаевске. В этом году там ведется работа на 11 объектах социальной инфраструктуры, в том числе образовательные учреждения, сети водоснабжения. И в целом Якутия с 2022 года восстанавливает и Докучаевск, и Кировская.
6: Ну, масса позитивных новостей. Мы видим, что действительно регионы шефы работают очень активно. Виктория, мы знаем, что еще одна новость у вас есть. В Донецке прошел фестиваль бальных танцев.
7: Да, одно из таких интересных мероприятий посвящено оно памяти старшего дружинника Черткова. Это активный участник народной дружины. В 2022 году он погиб в Мариуполе при выполнении волонтерской миссии. При этом также он еще был тренером, поэтому да, вот именно фестиваль бальных танцев его памяти посвящен. В нем приняли участие в этом фестивале 150 воспитанников спортивных секций. Это дети в возрасте от 7 до 5 лет и во второй категории дети от 8 до 12 лет, и также взрослые, относительно взрослые пары от 12 до 20 лет были участники и эксперты из ДНР и Ростовской области. И лучшие победители были награждены медалями.
6: Спасибо большое. Это была Виктория Цыпленкова из Донецка с последними новостями региона. Переходим к следующей теме.
0: Время новой России.
5: Ну и теперь передвигаемся в Луганскую Народную Республику. Нас уже ожидает наш корреспондент, коллега Юрий Свидерский из Луганска. Юрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, наши коллеги, кто не в кадре, но обеспечивает нашу трансляцию. Здравствуйте, вся Россия. Ну, у нас вперед, в общем-то, не идут нас некуда. Мы, я имею в виду ЛНР, полностью освобождена. А вот сверху мы страдаем довольно сильно, как и многие, к сожалению, регионы России. Вот сегодня ночью ВСУ атаковали Луганск, город Рубежное, Станично-Луганский и Славяно-Сербский округа. Основной удар пришелся по Луганску. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Беспилотники атаковали территорию базы отдыха. Там отмечали девичник. И повреждено 3 домика. Ранены 2 девушки, подружки, невесты. Также удары нанесены по неработающей газораспределительной станции и автозаправочной станции. Обошлось без жертв. Оперативные службы устраняют последствия. Всего противник направил на ЛНР 67 беспилотников минувшей ночью. Большинство вражеских целей были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами. Ну и с тех пор, как у нас наладили сирену, без которой мы жили, в общем-то, с 14 по 26 годы, конечно, очень сильно она влияет на жизнь. Вот буквально минувшей ночью до 3 часов в центре города Луганска заснуть было просто невозможно. Она включалась каждые там 2-3-5 минут. Ну и, соответственно, были и звуки пролетов украинских беспилотников. И, конечно же, работа наших ребят по ним. Но это не единственный обстрел. Сотрудник предприятия «Рубежное тепло» накануне погиб в результате удара вражеского беспилотника по коммунальному автомобилю, грузовику. Еще один сотрудник получил ранение. Сейчас он находится в больнице. Это произошло во время выполнения работ по подготовке к предстоящей зиме. Беспилотник атаковал специализированное транспортное средство теплоснабжающего предприятия, когда сотрудники возвращались с места проведения ремонтных работ. Ну, казалось бы, да, что может КРАС с краном в кузове, какую опасность представлять? И тем не менее, 100% гражданское транспортное средство. 7 июня двое подростков в возрасте 14 и 15 лет получили ранение в городе Лисичанске. Там вражеский дрон ударил по ним, когда молодые люди катались на велосипедах среди бела дня. Парням оперативно оказали необходимую медицинскую помощь, и они доставлены в больницу. Ну а в Стаха мужчин 56 и 58 годов рождения пострадали при ударе беспилотника Украины вечером в субботу. Вражеский летательный аппарат нанес удар по гражданскому автомобилю. Ну и с ранениями различной степени тяжести мужчин оперативно госпитализировали в Стахановскую центральную городскую больницу. Так что, как видите, приятного мало, но, к сожалению, сейчас, как мы знаем из сводок, аналогичные проблемы испытывают многие регионы.
6: Да, к сожалению, да.
8: Но есть и приятные новости. Например, как вы знаете, ранее глава ЛНР издавал 6 июня распоряжение об ограничении передвижения в направлении Крыма по тем дорогам, которые проходят по территории ЛНР. И ну, там же можно заезжать с М4 через ДНР, не заезжая в ЛНР. Можно съезжать в районе Воронежской области и тогда сокращать путь за счет дорог по ЛНР. Так вот, Министерство инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики разработало альтернативные маршруты для объезда перекрытых участков федеральных трасс. Об этом сообщил глава ведомства Альберт Апшев. В субботу Леонид Пасечник ввел вот эти вот ограничения, и уже на следующий день в Министерстве транспорта отреагировали. И напомню, что у нас тут, опять же, по соображениям безопасности были ограничены пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской области, а также Республики Крым, и движение пригородных поездов, потому что они тоже в последнее время попадали под атаку. А с 7 июня межрегиональные маршруты стали осуществляться по альтернативным направлением. По словам Апшева, это министр транспорта, все водители, выполняющие рейсы пассажирских перевозок, регулярно проходят дополнительный инструктаж на случай возникновения угрозы в пути. Потому что, как вы знаете, да, мы об этом уже говорили неоднократно, и пассажирские автобусы были атакованы украинскими
6: беспилотниками. Юрий, слышите ли вы нас? У нас какие-то есть проблемы со связью.
5: Да, Юрий вот как раз говорил о недавней беспрецедентной атаке автобуса «Москва-Симферополь». Это произошло недалеко от Донецка, где погибли 8 человек. И, к сожалению, еще раз подтверждаем и повторяем о том, что вооруженные силы Украины намеренно бьют по гражданским объектам, по мирным автомобилям, пытаясь вселить панику в сердца наших жителей. Но, к сожалению, у них это не получится, потому что, увы, честными...
6: Да, так или иначе, все равно есть некое сплочение и на территории большой России, и, конечно же, на территории исторических регионов, которые как раз помогают не испугаться, помогают выстоять, где-то даже переломить себя и, тем не менее, в общем-то, двигаться к нашей общей победе. Мы видим, что из ЛНР также есть масса мирных новостей, регионы шефа также активно работают, как и в Донецкой Народной Республике, и также реконструируют объекты образовательной инфраструктуры. Строители проводят внутренние отделочные работы в Луганской гимназии номер 52. Это регион шеф Москва проводит эти работы. И большой такой проект, скажем так, но это практически будет новая школа. И в общем-то, директор гимназии Наталья Олешникова отметила, что благодаря проделанной работе появится возможность оборудовать в школе медиа-центр, музей, зону отдыха. И если посмотреть фотографии, понятно, что выбрана очень яркая такая цветовая гамма, очень оптимистичная. В общем, детей ждет 1 сентября абсолютно обновленная гимназия, суперсовременная. И это очень хорошо.
5: Да, это не может не радовать. К сожалению, мы не можем наладить связь с нашим корреспондентом Юрием Сидерским, но уже услышимся с ним в пятницу. К сожалению, он не успел нам рассказать о том, что идет еще строительство нового ФАПа в Славяно-Сербском районе, и это выходит на финишную прямую. Тоже очень приятная новость, как вот и в Донецке. Мы отметим, что регион так или иначе продолжает жить своей жизнью, что мирная жизнь... она налаживается, и это видно и в экономическом плане, и множество предприятий открывается, строительство новых ФАПов, школ, и вот как Маша уже отметила, что шефы региона всячески этому способствуют.
6: Также проходят и различные творческие мероприятия, в том числе выставки. В Луганске прошла выставка «Форум игрушки из бабушкиного сундука», и там мастера декоративно-прикладного искусства ЛНР представили свои работы. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что связаться с нами можно по мессенджерам 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Не забывайте также подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России». После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Не переключайтесь.
0: Радио России. Большая страна. Разное время. Время новой России.
5: Да, продолжаем говорить. У нас еще минута есть на то, чтобы обсудить, Что у нас будет в дальнейшем? Мы, конечно же, отправимся в Запорожье и в Херсонскую область. У нас на связи будет и Максим Сергеевич Степанов, наш постоянный коллега и военный корреспондент из Херсона, Сергей Саблин, который также расскажет о последних новостях Херсонской области. И, к сожалению, стоит отметить, что укронацисты, опять же, мы к этому возвращаемся, продолжают террористические удары и также вот по предстоящим регионам, которые мы обсудим, это и Запорожье, и Херсонской области.
6: Да, к сожалению, везде обстановка тяжелая, напряженная. Мы сейчас отправляемся в Запорожье. У нас на связи Максим Сергеевич Степанов. Максим Сергеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Максим Сергеевич, вот чем поделитесь сегодня? Есть ли что-то новое после пятницы, когда вы выходили к нам в эфир?
9: Да, ну, надеюсь, что связь будет нормальная. Сейчас последние несколько дней продолжаются обстрелы, и, в общем-то, и характер их тоже не меняется. По точкам напряженности основные удары приходятся по Энергодару, Каменке, Днепровской и Токмаку. Причем в Энергодаре, ну и вот я говорил об этом в пятницу, объявлялось МАГАТЭ некий режим тишины, да, которому не последовали укронацисты. В тот момент была обесточена станция, удалось восстановить электроснабжение, но после этого оно периодически также из-за обстрелов и повреждения оборудования прерывалось. Ну и вот сейчас велась несколько дней борьба за то, чтобы запитать станцию. На данный момент все нормально. И там же по Энергодару, как и в предыдущие дни, к сожалению, наносятся удары и по административным зданиям. Там вот одно из общероссийских партий сгорело отделение, да, наносятся удары по частному транспорту, припаркованному во дворах, по жителям. 3 человека в Энергодаре были ранены накануне. К счастью, обошлось без погибших. Ну и аналогичная ситуация в Каменке-Днепровской. Также удары по частному сектору, по административным зданиям. И, к сожалению, продолжаются сложности на трассе Новороссия, Р-280. Угу. Укронацисты бьют по гражданскому транспорту, но также в этот раз удается избежать раненых и погибших. Это вот что касается обстрелов, то есть ситуация напряженная, хотя и несколько лучше, чем она была на прошлой неделе, скажем так, прямо. Ну и теперь, если позволите, перейду к новостям развития
5: нашего
9: региона. Да, ну и прежде всего здесь нужно сказать о том, как продолжает работу Единый институт пространственного планирования Российской Федерации. Уже на протяжении 2 лет Единый институт пространственного планирования предлагает различные варианты территориального развития, которые ложатся впоследствии в основу генеральных планов городов. Ну и эти генеральные планы уже начали реализовываться, в частности, в Мелитополе, в Бердянске. И вот сейчас по Бердянскому муниципальному округу планирована зона многоквартирной жилой застройки в населенных пунктах. Это касается как самого города Бердянска, так и поселков городского типа и сел, которые находятся в муниципальном округе, в районе. Всего в 9 селах планируется возводить вот эти вот многоквартирные современные дома. Причем из расчета вот вводятся современные нормативы жилищной обеспеченности по 38 квадратных метров на человека. И это то, что касается развития строительства в регионе. Но также очень важной, очень хорошей новостью является появление новых автобусных муниципальных маршрутов.
5: Да, часто об этом
9: это
5: говорим.
9: Проект... Да-да, это проект, который реализует руководство области. Уже в 2 муниципальных округах, то есть закупаются современные производства и формируются маршруты, на линиях которых, ну, в принципе, их и не было, да, то есть когда-то это были небольшие маршрутки, частные перевозчики, а теперь это, ну, достаточно полноформатные, комфортабельные автобусы, и вот сейчас эти автобусы прибыли, да, в Приазовский муниципальный округ. Значит, на данный момент там вместимость автобусов это 50 пассажиров, и, соответственно, на 9 маршрутах эти автобусы будут работать. Центр сам районный будет связан практически со всеми основными селами, поселками городского типа также. Ну и еще один такой момент, на этом я бы хотел остановиться поподробнее, если
5: да,
9: есть
5: пожалуйста.
9: Несколько минут.
6: Да, есть, да-да.
9: Это вот две даты, которые находятся близко в июньском календаре и которые имеют очень большое значение для Запорожской области. Это день эколога, 5 июня, и 6 июня – это день подрыва дамбы Каховской ГЭС укронацистами. Дело все в том, что исторически роль Северного Приазовья и вообще Запорожской области в, ну, скажем так, формировании экологической ситуации в Евразии очень велика. Здесь центр остановки перелетных птиц, уникальные совершенно экосистемы, и в прибрежных каких-то водах Азовского моря, ну и, соответственно, это уникальная степь. И, в принципе, со времен Советского Союза очень большое внимание уделялось и изучению нашего региона, и прогнозированию его развития. То есть, в принципе, экология, и особенно в части, которая изучает различные вопросы, связанные с миграцией, миграцией птиц, прежде всего, она всегда очень большую роль играла в жизни региона. Ну а вот после того, как укронацисты взорвали дамбу Каховской ГЭС,
5: да.
9: то появилось еще и дополнительное звучание у этого. То есть за 3 года произошла очень существенная аридизация климата, ушла вода, и не только, вот если проехать, да, то есть видно, что это пустые каналы, которые отходили от Днепра, и ушла вода и грунтовая. Но, соответственно, сейчас прогнозирование уже касается не только того, как оно было и как оно существует, естественно, но и того, как будет изменяться ситуация экологическая с ландшафтом региона вот, в ближайшее время в результате этого. Поэтому эколог – это сейчас профессия первого ряда. Те, кто действительно находится на передовой. И символически в регионе, в Мелитопольском государственном университете, более 100 человек сейчас обучаются на разных специальностях, связанных с экологией. Это и бакалавриат, и магистратура. И буквально накануне пришла новость о том, что совместно с одной общественной организацией университет выиграл грант, в рамках которого были переданы экологам университетским автотранспорт, это автомобили УАЗ, повышенной проходимости, ну, УАЗ-буханка, на которых можно отправляться в экспедицию, и бытовки временные, в которых можно размещаться при, опять-таки, выездах на полевые исследования. То есть можно сказать, что, ну, вот именно там, где особенно важно следить за ситуацией, связанной с экологией, это, повторюсь, прибрежные районы, значит, будут комфортабельно и еще более качественно работать экологи региона, ну и, соответственно, к ним будут присоединяться, надеемся, экологи континентальной России.
5: Максим, ну, то есть из регионов экологи тоже приезжают к вам?
9: Да, приезжают. Но сейчас, вот, к сожалению, в нынешней ситуации понятно, что трудно прогнозировать, как оно будет. Честно говоря, что некоторые опасения есть, но в основном даже связаны не с ударами, да, которые укронацисты наносят, все-таки достаточно ситуация как бы сложная, но контролируемая. Но некоторые моменты связаны с тем, что люди боятся дефицита топлива, которого, в общем-то, практически нет, но все равно про это говорят, так что не знаем, но тем не менее рассчитываем, что и дальше продолжится сотрудничество в этом сезоне. Ну, особенно важно, вот, конечно, мониторировать сейчас экологическую ситуацию летом, это и по состоянию вод, присутствие там медуз, ну и, соответственно, контролировать уровень воды.
6: Максим Сергеевич, скажите, пожалуйста, а с какой даты начинается сезон медуз?
9: Но,
6: вообще это
9: знаете,
6: долго длится обычно? Потому что мы видели какие-то фотографии, да, совершенно практически эпичные, да, где вся вода заполнена медузами, и понятно, что, в общем-то, не до отдыха, да, наверное, в такой период.
9: Знаете, тут сложно каждый год немножко по-разному. Но обычно это конец июня, начало июля они начинают появляться, и уже с конца июля достаточно большое количество. Ну и прямо скажем, в некоторых местах, где мелководье, ну в принципе везде у нас достаточно мелкое побережье, но там, где косы выступают, да, то есть там иногда вот эти апокалиптические картины,
6: да.
9: когда прямо на белом песке, в голубой воде вот это месиво из медуз. Ну и соответственно, когда штиль, да, то они их прибивают, да, в большем количестве. штормов, но они чуть уходят на глубину. Но это начинается обычно с конца июня и продолжается, ну, на самом деле, вот вспомните прошлый ноябрь, довелось там побывать на побережье Азовского моря, и вот буквально в хлопьях снега, да, который тогда шел, первый раз этих медуз выбрасывал на берег, то есть, в принципе, они до зимних штормов прибывают,
6: вот даже
9: к сожалению.
6: Как.
9: Да, ну и, соответственно, да-да-да.
6: Да-да, продолжайте.
9: Да, ну и, соответственно, конечно, различные меры, но я об этом много рассказывал, которые подразумевают сокращение количества медуз. Ну, на самом деле, с чем это связано, да, с повышением солености морской воды, из-за того, что, ну, в последние годы украинской власти на побережье Азовского моря, значит, там получалось так, что неконтролируемые фермеры перекрывали водоемы, да, различные реки, русла не чистили, да, и, соответственно, ну, знаете, как ходят такие городские легенды, что вот строительство Крымского моста, да, да, подрыв дамбы, да нет, ничего подобного, это отсутствие государства украинского, бесхозяйственность и перекрытие пресноводных артерий, да, речных привели к тому, что вот соленость Азовского моря выросла. Сейчас большие работы ведутся по расчистке рек, которые впадают. Это и река Берда, недалеко от Бердянска, и река Молочная. Но понятно, что это, конечно, после десятилетий разрухи, да, в этой сфере, ну, займет, наверное, несколько лет. Хотя мы рассчитываем, что к началу 30-х годов, в общем-то, удастся снизить соленость, да, ну и медузы тоже уйдут потихонечку.
5: Максим Сергеевич, а скажите, пожалуйста, много ли планируется в этом сезоне туристов прибыть к вам?
9: Ситуация в этом отношении сложная, не скрою, потому что регион является транзитным по отношению к поездкам в Крым.
5: Да.
9: Ну и сейчас, конечно, основной все-таки поток, он пойдет недели через две. Какого-то значительного снижения на данный момент мы не наблюдаем, но, конечно, так же, как и вся страна, с тревогой смотрим за тем, что происходит. Ну и понятно, что эти удары по переходу на Чангаре, да, которые были несколько раз подряд, да, в общем-то, и удары по поездам, эти чудовищные преступления, да, конечно, они видны всем. Но, тем не менее, то, что касается людей, которые уже из года в год за последнее время полюбили Азовское море и приезжают, мы рассчитываем, что как раз до большого вот этого сезона медуз, и в то время, когда есть и фрукты у нас вкусные, да, люди приедут где-то в 10-20 числах июня, ну и, соответственно, отдохнут. Какое, ну, да, количество будет, успеть, ну, понятно, что сложно сезон, прогнозировать, да.
5: Максим Сергеевич, вот также еще нам увидели мы новость, что в Мелитополе сейчас активно приводят в порядок дороги, что их реконструируют и чинят, чтобы как раз-таки жители могли спокойно передвигаться, чтобы на дорогах не было колей и машины беспрепятственно перемещались по региону.
9: Да, действительно. Но вот что касается именно... Тут два типа дорог, но федеральные и региональные. В региональных они ранжируются относительно того, какова их важность. Там, где она чуть поменьше, проводится ямочный ремонт. Ну, это в основном между селами, да, и его-то не делалось очень долго. Да, сейчас, слава богу, проводят. Ну, а в городах действительно меняют дорожное покрытие и колеи. Это касается и объездных дорог вокруг городов. Ну, и продолжаются работы, темпы их не снижаются. По трассе как раз Новороссия, несмотря на все удары, она уже заходит сейчас в Запорожскую область. Ну, и мы рассчитываем, что до конца этого летнего сезона основные работы по ней будут завершены. Ну, и уже в новом году приедут сюда и туристы, ну, и жители Запорожской области тоже смогут вольготнее ездить и в Крым, и в другие регионы России.
6: Спасибо большое. Спасибо. Мы благодарим нашего корреспондента с последними новостями из Запорожской области. У нас на связи был Максим Сергеевич Степанов. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самые интересные мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Можете также предлагать свои темы или отправлять нам новости из ваших регионов. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. После небольшой паузы вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь на волнах главного радио страны.
0: Радио России.
10: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея.
5: И восхищаться волонтерами из Батайска с нашим корреспондентом Натальей Губской. Наталья, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Наталья.
11: Да, коллеги, здравствуйте. Батайск, все правильно, парк Дружбы народов, там создадут новое памятное место. Вот мне кажется, что оно еще раз подчеркнет, что российский солдат, он солдат уникальный, он за правду любыми силами и за жизнь таким образом, что даже предметы одушевляет. Я про вот ту самую машину-буханку, потому что ребята, с которыми я разговаривала из волонтерской группы Батайска, называется она «Батайск-Зов», именно они инициаторы установки такого мемориала в

0: были передислоцированы на другой участок фронта. На этом участке фронта нельзя было двигаться на военных машинах. Мотострелковый полк по штату обеспечен санитарными КАМАЗами, Уралами и БММ на базе БТР-80. Большие заметные машины со стороны противника подлежат первостепенному уничтожению. Один из мобилизованных бойцов с позывным «Сварщик» подошел ко мне с предложением купить у его знакомых УАЗ-469 буханку. С ребятами мы скинулись, пригнали, и в течение 3 лет «Сварщик» эвакуировал на ней раненых с линии боевого соприкосновения. Машина 3 попадала под удар дронов «Камикадзе», горела, была потушена, восстановлена и продолжала выполнять свои задачи. Через 3 у нас уже парк автомобилей расширился. Она устала.
1: Вы про машину как про человека рассказываете, как про боевого товарища.
0: А это так и было, так и есть. Она же выручает в трудную минуту.
2: Если бы машину можно было награждать, это орден мужества 100%.
3: Да, буханка выдерживает любые трудности и преграды.
4: Да, и вот слышите, вот тепло такое, братское, человеческое. О машине, позывной этой машины, не сказала я, «Ингада», в честь реки в Забайкальском крае. Вроде удивительно, потому что машина на фронт ушла из Ростовской области, но вот Алексей, который только что говорил, он родом из Читы, живет в Ростовской области сейчас, и поэтому в честь своей малой родины решил ее назвать. А если, коллеги, о заслугах этой машины, то на счету «Ингады» больше 1000 спасенных жизней, больше 350 сделанных рейсов. На лобовом стекле у нее была табличка 300, ну и будет, собственно, на памятнике. Так что понятно было сразу ее назначение, и при всем при этом вы вот слышали, что 3 дроны «Камикадзе» целенаправленно лупили по этой эвакуационной буханке. Я думаю, что штрих к портрету противника однозначный, потому что вот когда не по военным базам, не по военным пунктам, не по технике военной, а по мирным домам, по машинам с раненым, вот как раз, мне кажется, тот самый обыкновенный фашизм, но уже не 20-го, 21-го века, наверное, иллюстрация безусловная. Хочу сказать, что в финале вот этого фрагмента, который мы слышали, одна фраза принадлежит уже не Алексею, а другому волонтеру, Евгению Терновых, еще один активист волонтерской группы «Батайск ЗОВ», который сейчас восстанавливает автомобиль. Он тоже военный в запасе. Восстанавливает, конечно, не он один, помогают меценаты, которые себя не афишируют, но вклад их бесценный в эту историю. Дату открытия памятника пока не разглашают. А вот как саму машину готовят к роли символа памяти, благодарности, об этом Евгений Терновых рассказал, тоже предлагаю послушать.
3: Слушаем.
2: Мы постарались сохранить ее в том первозданном виде, в котором она к нам приехала. Мы не делали из нее нового автомобиля. Был проведен достаточно серьезный этап работ по консервации. Это прежде всего ряд мероприятий, которые позволят остановить коррозию, гниение ржавчины. Машина эксплуатировалась просто в жесточайших условиях. Это первый момент, консервация. Ну и, соответственно, приведение ее к тому виду, ну, чтобы она была презентабельна. Чтобы это не был, грубо говоря, грудометаллом, автохлам. Антивандальная. Мы заменили боковые стекла на тримплекс. Лобовое менять не стали. Надеемся все-таки, что у людей проявится сознательность. Поснимали все агрегаты, которые там на ней были, чтобы не было там соблазна. Соответственно, все спецжидкости, в том числе с бензобаков, все слито.
3: Наталья, ну а долго ли нам ждать открытия самого мемориала? Когда есть ли примерные
4: не
3: даты?
4: Не назначают пока дату, держат ее в секрете, но пока машину окончательно не сделают, постамент не подготовят. Нужно добавить, вот это, кстати, не скрывают, что на крыше буханки будет восстановленный волнорез, это средство РЭП, которое не сразу появилось, но потом помогало этой машине выжить. И что подчеркивают волонтеры, я думаю, что это правильный акцент, что памятник этой буханки, это будет памятник не машине, не железу, а памятник людям, потому что на табличке планируют написать «Посвящена живым и павшим медикам», потому что буханка-то эвакуировала раненых, медработники там были, за рулем был боец-санитар, ефрейтор Иван Черноволов, тот самый с позывным «Сварщик», который еще 30 не было, он ушел на фронт и уже награжден орденом мужества. Так что вот без людей машина – это всего лишь машина, с людьми сотоварищи, фронтовики получаются. Поэтому, конечно же, акцент всегда на людях. И у нас в регионе, вот если уже шире на вопрос посмотреть,

0: всякие варианты благодарности людям, и сражающимся в зоне СВО, и помогающим в зоне СВО. Используются это и билборды, и муралы у нас, большущие картины на стенах домов, в том числе многоэтажек. И конкретные герои есть, и собирательные образы. Вот, например, на Большой Садовой, это центральная улица Донской столицы, у нас мурал гвардии ефрейтору Александру Холодову. Он награжден медалью за отвагу. Есть западный спальный такой район, не центральный, но и там тоже, тем не менее, мурал добровольцу Андрею Рахову на фасаде дома по улице Еременко, погиб при выполнении боевой задачи. Есть мурал участнику СВО Сергею Бодякину, командир подразделения «Тайфун», на стене Ростовского колледжа связи и информатики. И здесь вот место установки очень важно, очень правильное, я считаю, на поколение растущее ориентировано. И также на растущее поколение вот ориентировано одно из последних событий в Шахтинском казачьем кадетском корпусе. Коллеги, открылся класс имени Героя России, Героя ДНР Владимира Жоги. Ну, чтобы буквально со школьной скамьи люди знали своих героев, ребята, парни, девочки. А если кто-то не знает, то вот как раз такие классы и информация, что Владимир Жога, первый боец народного ополчения ДНР, удостоен звания Героя России посмертно. 28 лет было парню, когда погиб, а он сначала был замом легендарного «Моторолы», после его смерти отряд возглавил, погиб героически, прикрывая отход мирных жителей из Волновахи. Все это прям надо знать. И памятники, вот Буханка и другие памятники в регионе тоже вот знанию истории способствуют. У нас же в Ростовской области, например, недавно в относительно молодом микрорайоне Суворовском открыли памятник «Во имя жизни». Фигура солдата, в одной руке автомат, в другой девочка. Но пересекается очень с легендарным советским солдатом, да, в Трептов-парке.
1: Да, да,
0: Но это Ростов и 26-й год, да, уже сколько лет прошло. А в 23-м году в Усть-Донецком районе открыли памятник ребятам из зоны СВО. И этот монумент был первым в области. 4 разных эпохи объединили: участник СВО, ветеран войн на Кавказе, афганец и Великая Отечественная. Выходят из пламени взрыва, как бы идут в бессмертие. Такой образ воплощен скульптор Дмитрий Лындин, который спустя 2 года открыл в Ростове, создал первый в России памятник волонтерам. Вот еще одна категория людей, которые помогают,
1: да.
0: Бьются.
1: Спасибо,
2: да,
1: большое.
2: Спасибо, Наталья.
1: Наталья Губская из Ростова-на-Дону была с нами на связи. Мария Тарабаева и Иван Фурсов сегодня провели для вас этот эфир. Спасибо, что 2 часа были вместе с нами. До новых встреч.
2: До свидания.
3: Разное время. В центре внимания специальная военная операция.
4: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
6: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
7: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
8: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания – в программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
9: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
10: И можем, и нет.
11: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России.
2: Мы так торопимся жить, что...
3: Радио России «Орел». Реклама.
10: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
12: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
13: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность, ваша ответственность. МЧС России.
3: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле.
14: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Система контроля за безопасностью транспорта должна быть выстроена максимально эффективно. И в Москве задержана банда серийных автоугонщиков. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Центр», «Юг» и «Запад» за сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Запорожской области, уничтожив за сутки до 75 военных противника, сообщили в Министерстве обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Также российские военные поразили инфраструктуру ВСУ – средствами противовоздушной обороны, сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин сегодня в Кремле провел рабочую встречу с главой Миноборнауки Валерием Фальковым. Министр доложил президенту о создании сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ.
16: Уровень развития науки в любой стране определяется тремя ключевыми составляющими. Первое, самое главное, конечно, это люди. Второе – это идеи, которые они воплощают в жизни. Третье, тоже по-своему значимо, особенно на современном этапе развития науки, это исследовательская инфраструктура. Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мегасайенс».
17: Мы обсуждали в 2018 году, да, еще?
16: Да, действительно, такая инфраструктура, как вы тогда справедливо отметили, становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. И я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о СКИФе. Это уникальный проект, вы его хорошо знаете, инициатива ученых, которую вы, спасибо, поддержали на встрече с коллегами в День науки 8 февраля 2018 года. Я бы несколько слов буквально, Владимирович, хотел сказать. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Чуть позже я об этом скажу поподробнее. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях. Это вопрос даже не денег. Главное – это наличие научного потенциала, соответствующих научных школ и кооперации между научными коллективами и промышленными предприятиями.
15: Американские переговорщики Стивен Витков и Джаред Кушнер сообщат Москве об итогах разговора с Зеленским. Если в беседе прозвучало что-то принципиально новое для урегулирования, на это обратил внимание журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Американские переговорщики сделают это весьма оперативно, заверил представитель Кремля.
18: Пока не доводило, но, с другой стороны, если там было что-то содержательное, что-то, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то, конечно же, американские переговорщики сделают это весьма оперативно. Еще раз повторяю, рабочие каналы диалога между ними и нами работают.
15: Песков также назвал неприемлемым, что Европа хочет начать посреднические усилия по Украине с выдвижением каких-то условий России. Система контроля за безопасностью транспорта должна быть выстроена максимально эффективно. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Ространснадзора Виктором Гулиным.
19: Важно, что российская транспортная система становится все более современной, технологичной. Ну, соответственно, как вы сказали, повышается и ответственность надзорной деятельности в этой сфере. Надо постоянно совершенствовать работу службы, принимать все меры, чтобы гарантировать безопасность перевозок, особенно пассажиров с детьми. Начался летний сезон, школьные каникулы, путешествия, экскурсии. Конечно, надо обратить особое внимание на надлежащую организацию таких маршрутов.
15: Мишустин также отметил, что российская транспортная система становится все более современной и технологичной. В Москве задержана банда серийных автогонщиков. На ее счету 5 краж на общую сумму более 20 миллионов рублей, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Четверо из 6 членов преступной банды уже ранее были осуждены за угоны. И вот снова взялись за старое, только действовали на этот раз осторожнее, отмечают оперативники. Машины присматривали заранее, на парковках, в спальных районах. Угоняли их методом так называемой ретрансляции или удочки.
20: Злоумышленники искали припаркованные во дворах кроссоверы корейских и японских производителей. Проникали в машину, запускали двигатель и похищали. Затем перегоняли в подмосковный лес, где отключали GPS-трекер. В дальнейшем транспортные средства продавали либо разбирали на запчасти. Задокументировано 5 эпизодов краж с ущербом свыше 20 миллионов рублей.
15: Две похищенные иномарки подозреваемые продать не успели. Во время обысков у них также нашли технику для отключения сигнализации. Каждому из членов банды теперь грозит до 10 лет тюрьмы. Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса также переданы Республике Конго, говорится в сообщении ведомства. Там также пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Желтый уровень погодной опасности ввели в московском регионе на 2,5 суток из-за ожидаемых гроз, сообщили в гидрометцентре. Данный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать с 9 утра среды до 21 часа пятницы. Ранее синоптики также сообщали, что кратковременные дожди с грозами прогнозируются в дневные часы в ближайшие трое суток, преимущественно в Подмосковье. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
21: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд, установленный накануне. Сегодня Корнев проплыл еще на 6 соток быстрее, 21.06. Вторым был Данил Косенков, третьим Василий Кукушкин. Роман Шевляков стал победителем на 100-метровке баттерфляя. Михаил Антипов второй, Андрей Минаков третий. Московский футбольный «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего форварда в 6 миллионов. «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Кроме этого, стало известно о том, что грозненский «Ахмат» подписал экс-защитника «Зенита» Арсена Адамова. Хоккей «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат. Бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тотт договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард играл за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». Теннис. Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованни Мпетши-Перикару 5-7-7-6-6-7. Анна Блинкова проиграла Эмеру Дукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6-3-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
15: В Хабаровске 10 июня облачно с прояснениями плюс 24, в Новосибирске ясно плюс 30, в Екатеринбурге дождь плюс 15, в Кургане временами дождь плюс 21, во Владимире облачно с прояснениями плюс 29, в Нижнем Новгороде небольшой дождь плюс 27, в Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер. В студии Ирина Мельникова, звукорежиссер Галина Черных. Мистическую трагикомедию готовит для зрителей Орловский государственный академический театр имени Тургенева. Финальной премьерой сезона станет спектакль «Мастер и Маргарита», история которой не теряет своей актуальности уже почти 100 лет. Какие сюрпризы нас ждут, узнаем у режиссера Сергея Дьячковского. Он будет в нашей студии уже через 10 минут. Оставайтесь поблизости, расскажем все подробности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Вести Орел.
1: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев. В этом выпуске: Орловская область получит почти 6 миллионов рублей на закупку лекарств. В Орле провели ямочный ремонт 2500 квадратных метров дорог. Орловская лучница – двукратный призер первенства Европы. Далее подробности. Орловская область получит почти 6 миллионов рублей на закупку лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги предназначены для инвалидов, чернобыльцев, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших инвалидов, а также для людей, награжденных знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда». Список необходимых лекарств и медицинских изделий для каждого пациента составляет его лечащий врач. В Орле сотрудники спецавтобазы отремонтировали почти 2500 квадратных метров дорог методом ямочного ремонта горячим асфальтом. Об этом рассказали в администрации города. Цитата: «Работы выполнены на улицах полковника Старинова, генерала Ковалева, Лешко, Саханская, разведчика Воробьева, а также в поселке Кирпичного завода», сообщает администрация города Орла. Уточняется, что до конца текущей недели рабочие планируют провести ямочный ремонт на улицах Грузовой, Лешко, Маяковского, Авиационной, разведчика Воробьева и в переулке Южном. В связи с ремонтом моста через реку Неруч на 44-м километре автодороги Р-119 Орел-Тамбов в Свердловском районе организовано реверсивное движение для всех видов транспортных средств посредством светофорного регулирования. Об этом сообщает федеральное казенное учреждение УПРДОР Москва-Харьков. Водители просят учитывать это при планировании маршрутов, быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки. Прием сообщения о дорожной обстановке ведется круглосуточно по телефону 75-07-69, 75-07-69, код города Орла 4862. В Орловской области выпускники написали второй обязательный ЕГЭ по математике. Об этом сообщает правительство региона. На экзамен зарегистрировались больше 2800 человек. Примерно половина из них сдавала экзамен профильного уровня. Сообщается, что для проведения ЕГЭ в регионе организовали 19 пунктов на базе школ, 4 – в местах лишения свободы. Еще 14 пунктов работали на дому для участников с ограниченными возможностями здоровья. Для профильного уровня минимальный тестовый балл для получения аттестата – 27 баллов. Для подачи документов в ВУЗы, подведомственные Миноборнауки, требуется минимум 40 тестовых баллов, рассказали в правительстве Орловской области. Уточняется, что ознакомиться с результатами испытаний выпускники смогут не позднее 23 июня. Уроки патриотизма от героев пожарных. Юные орловцы узнали, как провести лето в безопасности. В летних пришкольных лагерях школ номер 3, 5 и 37 города Орла сотрудники управления МЧС по Орловской области провели уроки и мастер-классы, на которых вооружили юных орловцев полезными знаниями и навыками. Подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по региону Наталья Акулова.
2: На познавательных мастер-классах сотрудники МЧС рассказали ребятам о правилах безопасного поведения в быту, на природе и на воде. Дети узнали, как защитить себя и своих близких при ЧС. Зашел разговор также о том, как можно справиться с огнем подручными средствами. Были проведены мастер-классы по спасению человека на воде с помощью спасательной веревки. В том числе ребята узнали, для чего нужны первичные средства спасения не только на воде, но и при пожаре. Ученики 5-й школы пришли в библиотечно-информационный центр имени Еремина, где встреча началась с интеллектуальной викторины. Из 4 вариантов нужно было выбрать верный, и ребята с этим успешно справились. Мастер-класс по использованию огнетушителя привлек внимание детей и педагогов, и теперь они точно знают, как им пользоваться. Кроме этого, в гости к школьникам пришли настоящие огнеборцы, сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Алексей Васильев и Станислав Астахов. Они показали ребятам снаряжение пожарного, в котором работают, боевую одежду, дыхательный аппарат, каску, спасательную маску и рассказали о их назначении. Подобные встречи будут проходить во всех пришкольных лагерях для того, чтобы дети четко знали, как действовать в экстремальной ситуации.
1: Телефон экстренных служб 01-101 или 112. Амчанин стал фигурантом уголовного дела, нарушив миграционное законодательство. Полицейские выяснили, что в ноябре прошлого года гражданин осуществил фиктивную постановку на учет своего знакомого иностранца. Подробнее расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
3: Полицейские выяснили, что в ноябре прошлого года гражданин 1980 года рождения осуществил фиктивную постановку на учет своего знакомого иностранца, мужчины 1999 года рождения, по месту пребывания в принадлежащем ему пустующем частном доме, расположенном в Амценском районе. При этом он знал, что иностранец не будет проживать по указанному адресу и предоставлять ему помещение для пребывания не намеревался. В отношении подозреваемого отделом дознания межмуниципального отдела МВД России Мценский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи в качестве наказания предусматривает штраф либо принудительной работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Как пояснил подозреваемый, незаконное содействие он оказал своему знакомому безвозмездно. Предварительное расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Примечательно, что амчанин уже является подозреваемым в двух уголовных делах, возбужденных по той же статье Уголовного кодекса Российской Федерации.
1: В обоих случаях он также осуществил фиктивную постановку на учет иностранцев. 12 июня в День России в Вятском Посаде проведут праздничные мероприятия. Сначала орловцы смогут принять участие в утреннем богослужении в храме Сретения Господня, а с 10 часов начнется концертная программа. Посетители смогут участвовать в мастер-классах и играх, посмотреть выступления творческих коллективов. Запланирована ярмарка мастеров народных ремесел. Мероприятие продлятся до 14 часов. Категория 0+. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Орловская лучница стала двукратным призером первенства Европы. Соревнования среди спортсменов не старше 21 года завершились в Болгарии. Орловчанка Анастасия Чучина выиграла серебро в личном зачете и бронзу в команде в дисциплине «Блочный лук». Орловские легкоатлеты завоевали медали на первенстве Центрального федерального округа. Золотой дубль в Смоленске оформил Федор Пантелеев. Он стал первым на дистанции 100 метров с результатом 10,78 секунды. Кроме того, финишировал первым и на 200-метровке, установив новый личный рекорд – 21,52 секунды. Легкоатлет из Ливенской спортивной школы Марк Магонов также принес медали в копилку сборной области. В первый день соревнований он выиграл на дистанции 300 метров с барьерами с результатом 42,51 секунды. Вслед за этим ливенец повторил успех и на 110 метрах с барьерами. Результат 15,81 секунды. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 19, днем 26 градусов тепла. Ветер южный, юго-западный, скорость 2,5 метров в секунду. Давление атмосферное 746-747 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.
0: Радио России. 102,3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания. Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
5: Вновь приветствуем наших слушателей. У микрофона Ирина Мельникова. 26 и 27 июня на сцене Орловского государственного академического театра имени Тургенева состоится премьера спектакля «Мастер и Маргарита». И заглянуть за кулисы попробуем уже сейчас, за две недели до первых показов. В нашей студии режиссер Сергей Дьячковский. Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Ну, не отпускает вас, конечно, Михаил Булгаков. Мы помним.
6: Держит.
5: Два года назад была премьера «Собака». «Собачье сердце». С успехом до сих пор идет этот спектакль. И вот теперь «Мастер и Маргарита». Почему у вас с этим автором такой синтез?
6: Я вообще знакомство с хорошей большой литературой начал с Михаила Афанасьевича. И более того, именно с «Мастером и Маргарита» как-то мне в 11 лет попалась эта книжка в руки. И с этого момента мы год за годом вновь и вновь встречались с этим произведением. И перечитывал я его не раз, не два, не три, даже не 10, и даже, возможно, не 20. Вот. И поэтому как-то мы сроднились с этим автором. Очень я люблю и слог его, и, в общем, практически все тексты читал.
5: Раз так много раз читали, в какой момент возникла идея поставить «Мастера и Маргариту» на сцене?
6: Ой, я думал о его реализации, мне кажется, лет 15-16. Вот я еще в театральном институте, когда учился в Щепкино актера, я уже подумывал на тему того, как бы его перенести так. Это, ну, довольно сложно, роман-то не маленький, и вот я думал, как бы это укомпоновать, а самое главное – решить. И, в общем, больше 20 лет, получается, в голове эта идея была.
5: А как вот этот момент ощущаете? Когда вот эта точка, что вы понимаете, вот сейчас?
6: О, ну, мне кажется, что вот довольно успешная реализация «Собачьего сердца».
5: Толкнула, да? Что можно еще побольше взять произведения.
6: Привела к мысли о том, что да, что не только повесть, но и роман можно попробовать уложить на сцене.
5: Ну, знаете, до сих пор разгадывают, в чем секрет популярности вообще этого романа. И вот филолог был в этой студии, мы с ней говорили, что это самая популярная вообще классическая книга.
6: Да, парадоксально так.
5: Вот у вас хочу тоже спросить, как человека, который работает сейчас с этими словами, с этими фразами Булгакова, как вы думаете, в чем секрет популярности?
6: Ну, мне кажется, что это совокупность факторов. Не в последнюю очередь залихватский сюжет с Трикстером в главных героях. А потом это совершенно обаятельнейший текст Михаила Афанасьевича. В принципе, его литература отличается тем, что у него такой слог, который, ну, это какой-то один из последних великих, когда ты читаешь, и у тебя буквы исчезают перед глазами и появляются картинки буквально через одно предложение. И это, в принципе, как будто отличие хорошей литературы, когда ты перестаешь видеть буквы и тут же начинаешь видеть смыслы и картинки, видения.
5: А вот у вас, когда вы перечитываете, вот в 11 лет, да, а потом еще плюс 11, еще плюс 11, меняется восприятие?
6: Безусловно, конечно, конечно. Да, это там, я вот точно абсолютно могу сказать, это первый там и какой-нибудь четвертый, пятый, что первые разы, когда еще в юном возрасте, мне тяжело как-то давались главы с Пилатом и всей этой Иерусалимской историей, а лет наоборот там в 14-15, вдруг мне показалось, что это самое важное. Потом еще там в 19-20 опять за него взявшись, вдруг понимаешь, что это как бы компиляция из этих двух вещей, она делает это произведение целостным, и это важно. И так практически каждый раз.
5: Ну вот сейчас, если мы откроем уже аннотацию на сайте театра, то мы помимо общей информации, которую, я думаю, и так зрители знают, увидим следующее, что биография и творчество Михаила Булгакова тесно связаны с Орловским краем. Вы в это погружались, вообще изучали это?
6: Нет, я довольно неплохо осведомлен о биографии Михаила Афанасьевича, но конкретно этот аспект, этот абзац был написан не мной.
5: То есть мы это не будем раскрывать в спектакле и начинать вот с этого пролога. Идет Булгаков по Орловской земле.
6: Я подозреваю, что можно просто снять отдельную короткометражку «Булгаков и Орловщина» и на этом успокоиться.
5: Ну, я думаю, это уже, знаете, действительно, как хороший такой крючок, чтобы посмотреть, и вот и в том числе в этой связке, да, произведения «Мастера и Маргарита». Ну, один из самых, наверное, популярных вопросов, который задают всем режиссерам, которые берутся за экранизацию или за постановку спектакля «Мастера и Маргарита», это, конечно, мистическая составляющая, и мы можем почитать интервью актеров, которые сталкивались с какими-то роковыми событиями. Вот не боялись ли вы браться за этот спектакль, не боялись ли мистики?
6: Страха не было. В любом случае, там довольно много в произведении говорится о трусости и о том, как она вредна, и что она, возможно, самый страшный из грехов. Поэтому нет, страха не было, но это всегда даже какой-то азарт. А что может такого выкинуть судьба? Какие коленца она исполнит, чтобы ты такой, нет, может быть, не стоит ставить. Нет, как-то периодически, конечно, что-то мистическое случается, как и со всеми. Вот недавно какие-то вещи начали пропадать парадоксальным образом из квартиры, где я сейчас живу, в Орле, которые были точно тут на месте, но их как будто бы нету, и так и не нашлись. И, вот. Ну, и в целом как-то в судьбе какие-то переплетения с произведением начались. Но страха точно не было.
5: Но в произведении много магии в том числе. Будет ли она на сцене?
6: Очень сильно мы стараемся для того, чтобы она там появилась.
5: Фокусы своими руками создаете?
6: Да, да.
5: То есть вы на это, в принципе, способны?
6: На фокусы мы, да. Как там их не какое-то глобальное количество, но мы стараемся пофокусничать так, чтобы это было как-то ух.
5: Взбодрило, да?
6: Да. Ну, это как Марк Анатольевич Захаров любил что-то взрывать всегда на сцене. Вот мы тоже стараемся чем-то в зрителя раз в минут 10-15 таким броситься, чтобы он взбодрился.
5: Еще на 15 минут хватило, да?
6: Ну да. Все время поддерживаем его внимание.
5: Но роман очень объемный, многослойный. Вы сами об этом уже упомянули. А все-таки для того, чтобы перенести на сцену, его надо подсократить.
6: Да. Ну вот во время работы...
5: Тут как была работа?
6: Довольно, надо сказать, что, наверное, самое тяжелое. Я довольно много написал инсценировок, да и, в принципе, у меня там есть и мои пьесы, и сценарии, и это, наверное, самая тяжелая была работа, потому что очень тяжко выкидывать что-то из этого романа, хочется все больше и больше сохранить, поэтому это, ну, как-то бережливо мы постарались отнестись к тексту автора, и максимально все, что хотелось бы нам, мы, мне кажется, передали. Он довольно объемный получился. Это не чудовищно, там все время интересно, но это объемное произведение. Но при этом там нет такого, чтобы где-то зритель заскучал.
5: А уже хронометраж вы так выстроили?
6: Более-менее. Это все-таки, мне кажется, что когда вот уже пойдут прогоны, мы поймем точно. Но он крупнее точно «Собачьего сердца» в любом случае. И, наверное, любого спектакля, который я ставил на этой сцене, он как бы объемнее. Но и насыщеннее.
5: А линия Иешуа Понтия Пилата
6: остается? Да, мы ее оставили. И оставили ее довольно массивно. И мне кажется, что это такая отличительная особенность конкретно этого спектакля. Может быть, оно все как-то так проработано и довольно хорошо и многослойно передано, что, ну, я пока вот этими кусками как-то горжусь даже сейчас, пока еще не до конца мы их нарядили в костюмы, не поставили свет и так далее, но все равно я уже понимаю, что вот все, что Пилат, Иешуа, Каифа и так далее, и Афрани, оно все как-то хорошо
5: складывается.
6: Да.
5: А для вас какая линия самая сложная, как для режиссера вот сейчас? С кем
6: сложнее? Я не скажу, что тут какие-то прям сложности я испытывал с какими-то конкретными линиями. Тут именно основная сложность, как вот то, о чем мы говорили только что, это постараться уместить, ничего не потерять и при этом не сделать так, чтобы зритель не отсидел себе все на свете, но вышел и оказался удовлетворенным, но не утомившимся.
5: А есть ли в спектакле, будут ли, да, наверное, пока уместнее сказать, какие-то фрагменты, эпизоды, которые пришлось, наоборот, создавать того, что нет в романе, но чтобы вот как-то связать, да, может быть?
6: Нет, такого, чтобы что-то пришлось прям дописать, нет, но там вот как раз какие-то текстовые куски, которые хотелось бы оставить там. В чем основная, мне кажется, проблема и трудность в экранизации или в постановке «Мастер и Маргарита», то, что там процентов это, ну, 50 – это прекрасный авторский текст. Угу. И вот для того, чтобы не лишаться его, мы периодически помещаем его, прям авторский текст, в уста одному или другому персонажу и оттарабаниваем его как от автора, так и от Бегемота или от Маргариты. Они периодически читают о себе в третьем лице или какие-то вещи описательные. Но при этом на сцене происходит какое-то действие.
5: Ну, я вот вспоминаю «Собачье сердце», на котором вновь недавно была, и вы там очень бережно с текстом. Действительно, вот практически, вот насколько я помню, и фильм, и книгу, вот действительно это прям авторский текст. Для вас это принципиально в ваших спектаклях? Или есть те, где вы можете там порубить хорошенько?
6: В случае с Михаилом Афанасьевичем, наверное, это принципиально. Ровно потому, что моя любовь к этому автору и к его слогу, она бесконечна, и поэтому хочется его оставить как бы максимально. А порой я режу... Ого-го как.
5: Бывает, да, такое? Да. Не жалко.
6: Ого-го как режу, там в том числе Шекспир довольно сильно покромсанный у нас идет, это украшение строптивое. И ну, ровно потому, что это ну, как бы чистая комедия, она требует того, чтобы было либо смешно, либо быстро и зажигательно.
5: Динамика.
6: И, да, да. И вот там какие-то большие текстовые куски, в которых и не смешно, и сюжет не передается, и при этом особо ничего не происходит, оно все идет под нож. А здесь вот нет. Здесь, ну, мы все равно насыщаем, даже если это какие-то описательные моменты, мы это насыщаем каким-то действием, либо танцем, либо какими-то, опять же, фокусами, либо, в общем, что-то происходит, но при этом довольно много осталось от автора.
5: А что для вас в этом произведении, в спектакле, который вы ставите, главное? Это вот любовь или это противостояние добра и зла? Что вы бы выделили как основной лейтмотив?
6: Ну, есть у меня ощущение, что противостояния добра и зла нет в этом произведении. Вот. А там как-то в целом про другое. А основной лейтмотив... как любовь, и про, ну, не любовь даже между мужчиной и женщиной, а вот про то, что не бывает злых людей, все люди добрые, бывают люди несчастные. Вот, и как-то вот про это хотелось поговорить, и про в целом про эту месть Михаила Афанасьевича всей Москве, которого бедного последние годы лишали работы и возможности реализации, как-то вот его вот эту невысказанность хотелось перенести на сцену. Он довольно конкретно проводит параллели себя со своим персонажем, с мастером, и вот про это. И про все это бесконечное баловство Воланда со всей этой свитой, которая в конечном счете у Булгакова в одной из редакций еще до того, как Елена Сергеевна, его последняя супруга, его отредактировала и мы прочитали то, что прочитали, когда он сжигал вообще всю Москву. Вот. Но в итоге все-таки что-то оставил, сжег только Массолита Грибоедова.
5: Да.
6: Вот. Как-то про отношение художника и его окружающую действительность. И в последнюю очередь тоже мы хотелось бы поговорить.
5: А насколько для вас важно еще и изучить не только произведение, да, досконально, но и, например, биографию автора, о чем вот вы сейчас говорите? Вот не только в этом, да, произведении, в других ваших спектаклях тоже играет это какую-то роль?
6: Когда как. Просто, опять же, здесь это очень тесно переплетено, и было бы странно и даже глупо отказаться от биографии Михаила Афанасьевича, поскольку она здесь очень сильно прослеживается. И, в принципе, его как бы создание им Воланда, не какого-то конкретного дьявола или сатаны, не в смысле, наоборот, не конкретного, а просто как бы дьявола и сатаны, а конкретного вот этого Воланда, его создание и его месть всей этой литературной Москве тех лет и его эта неустроенность вечная, оно, мне кажется, ровно за счет того, что оно переплетено, оно важно. Довольно часто, когда ты читаешь произведение, оно вполне себе самодостаточно и без фигуры автора, но не в случае с «Мастером Маргаритой» и с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым.
5: А вот экранизация, другие постановки в других театрах для вас важны? Вот вы их смотрите, чтобы что-то подчеркнуть, или наоборот, вот, чтобы так не делать, пойти своим путем?
6: Ну,
5: насколько важно?
6: Экранизации я видел, по-моему, все три наши отечественные, которые существуют. Это «Кора», «Бортка» и вот последний, не помню, режиссер.
5: Да, я тоже, к сожалению.
6: Да. Вот. Спектакли я какие-то видел, по-моему, «Таганковский» и... когда этот маятник огромный. И еще на юго-западе я видел. Но это тоже было лет 20 назад все. Вот. А конкретно сейчас я не ходил, ничего специально не смотрел. Вот. Но из того, чтобы что-то подчеркнуть, мне кажется, что подчерпнуть. Мне кажется, что я настолько давно с этим романом живу и существую, что мне с этим бы разобраться до того, как что-то подчерпывать у кого бы то ни было.
5: А вот из-за того, что сам роман очень популярен, популярен, это накладывает дополнительную ответственность? Вы чувствуете, что вот зрители уже придут с определенной планкой?
6: Безусловно,
5: сейчас?
6: Конечно. И очень хотелось бы, чтобы они пришли читанше.
5: Хотелось
6: да,
5: бы?
6: Да, железобетон.
5: Даже кто не читал, тот слышал или посмотрит,
6: это,
5: я
6: это
5: думаю.
6: Вот было бы лучше, чтобы они прочитали,
5: да?
6: А не посмотрели. Или это
5: а если сравнение будет не в вашу пользу? Понимаете, зрители какие? Они сейчас будут сравнивать с буквой Булгакова и скажут, так, а здесь Сергей Дьячковский, что-то нам не то выдал.
6: Там не будет такого. Не будет такого, где мы бы с Михаилом Афанасьевичем разительно разошлись в какие-то разные стороны. В принципе, мне кажется, что мы идем с ним рука об руку.
5: Кто помогает вам, режиссеру, создавать этот спектакль? Ваша команда из Москвы или здесь Орловская?
6: Да нет, это ну, конечно, местный. И мы довольно хорошо знакомы и с труппой, и, в принципе, с театром. И это сосуществование уже длится не первый, не второй, даже не пятый год. И, конечно, они. Конечно, они.
5: А вот то, что труппу вы хорошо знаете, это дает какие-то уже вам преимущества, что вы там не делаете просмотр, а уже знаете, кто у вас кто?
6: Оно как будто бы дает на этапе написания, не так, оно обычно давало, вот, а на этот раз, например, произошло так, что оно вначале в голове во время написания инсценировки сложилось одним образом, а потом во время постановки вдруг материал сказал, что на этот раз нет, давай-ка мы были неправы, чуть-чуть поменяем кое-что. Переставим.
5: Подождите, то есть вы начали репетировать с одними актерами, правильно я понимаю?
6: Ну, нет, актеры остались все те же самые, они немножко поменялись ролями.
5: А, вот так.
6: Да.
5: Такое тоже бывает.
6: Да. Да-да, но мы ровно для этого я заранее несколько начал репетировать этот спектакль, поскольку было у меня какое-то небольшое предчувствие на тему того, что может произойти что-то подобное. И вот за этот как бы дополнительный месяц я слушал этот внутренний камертон, который вдруг сказал, надо чуть-чуть вот здесь вот так чуть-чуть переставить, и вот оно, раз, все встали в пазы, все начало работать, механизм поехал.
5: Ну вот мы с вами до эфира посчитали, 6-й уже спектакль на Орловской сцене вы ставите. Вот взаимодействие становится легче с актерами от того, что вы их знаете, они знают, чего от вас ожидать?
6: Конечно, конечно. Ну,
5: или наоборот, знаете, уже кто-то в 4 спектаклях сыграл, а тут вы его в 5-й, например, не берете, он такой, так, а почему это?
6: Это возможно тоже, но я в души и в голову залезть не в состоянии, поэтому...
5: То есть не высказывают вам такого?
6: Тьфу-тьфу-тьфу. Каких-то таких прямых конфронтаций у меня не было.
5: В какой стадии сейчас работа находится?
6: Мы на подлете к аэропорту, мы практически приземляемся. Или наоборот, можно сказать, что есть это ощущение всегда. Сейчас вот пока его еще не было, но это где-то за неделю до выпуска происходит, когда ты прям чувствуешь, что корабль отходит от гавани, когда ты чувствуешь, что спектакль поплыл, и там вот у тебя последние шансы понавешать на него каких-нибудь дополнительных парусов, елочек или вставить весла, а потом уже все, он в большинстве своем живет дальше сам, и ты можешь только ему немножко попутным ветром подуть в паруса. Вот. Мы довольно близки к выходу. В любом случае, все смыслы определились. Все с точки зрения сценографии и мизансценирования тоже определено. Сейчас уже занимаемся виньеточками и накручиванием этих точностей.
5: А у вас
6: очень я люблю четкость.
5: И есть такое, что вот вы выпускаете там на сдачу, например, да, все за день до премьеры спектакля, и думаете, так вот сюда бы сейчас, сюда бы, сюда.
6: Я обычно, если я вдруг делаю, то нет, если вдруг у меня это прям происходит, это может произойти и не за день до премьеры, это может произойти через полгода после премьеры.
5: А потом
6: когда...
5: можно тоже?
6: Конечно, это, в отличие от кинематографа, спектакль дело живое, его можно приехать и немножечко еще чем-нибудь поднасытить. Мы так делали с «Фигаро», например, или с «Укрощением», когда там через год после уже премьеры я приезжал на какой-то прогон, мы кого-то вводили там, или, сейчас не помню точно, что происходило, и вдруг ты смотришь, а здесь есть пространство для дополнительной шутки или для какого-то еще веселья, и ты берешь и добавляешь. Но это, опять же, это уже не какие-то кардинальные изменения, это вот ветер в паруса дополнительный, чтобы актерам тоже было интересно.
5: Ну, то есть мы можем сейчас зрителям сказать, что приходите через год на любой спектакль Сергея Дьячковского, это, возможно, будет уже чуть-чуть другой спектакль.
6: 100%, так и есть.
5: А по работе с актерами, с цехами в том числе, вы какой? Вы даете демократию, даете право для импровизации, например?
6: В рамках адекватности, с удовольствием.
5: У всех свои рамки, вот мне интересно ваше узнать.
6: Ну, скажем так, я не диктатор. Не то, чтобы я зарублю, если человек пришел ко мне с горящими глазами и сказал: «А я вот придумал здесь, давайте я в руки возьму кубок и буду ходить с ним и попивать». Я говорю: «Ну, давай посмотрим, ладно, хорошо». Если вдруг во время того, как артист это пробует, ты понимаешь, что это вообще здесь неуместно, ты говоришь: «А теперь, может быть, попробуем без». И посмотрим, как оно так сложится. И
5: раз. Толерантный.
6: Да-да-да. И как-то тихонечко. Да, их же тоже важно не обидеть никого. Они все творческие личности. Как говорил Петр Наумович Фоменко, в актере мне нужен творческий оппонент.
5: А вот в случае с костюмами, декорациями, насколько вы в этот процесс...
6: Сильно очень, да.
5: Да?
6: Да, конечно. Это же... Ну,
5: то есть режиссер, он должен и художник быть, и
6: не
5: всё,
6: так.
5: Всё
6: важно,
5: три в одном.
6: Важно набрать этих злоумышленников и вместе с ними найти коннект и в одном русле думать. Для этого, в общем, довольно быстро, там, за одну-две встречи, если человек тебе подходит, это происходит... Ты находишь коннект, понимаешь, какие у вас там петельки, крючочки, и дальше ты, либо тебе предлагают, ты говоришь: «Да, это хорошо», либо ты говоришь: «А хочется здесь вот какого-то вот такую картинку», или как-то вот так. И раз, тебе на это предлагаются решения.
5: А вот на пути от выбора спектакля до его выпуска на зрителя, что для вас самое сложное?
6: На пути от...
5: От первого до последнего этапа, да?
6: Ну, самое сложное, я стараюсь в большинстве... Не так, не в большинстве, а я всегда стараюсь прийти на первую репетицию с готовым спектаклем в голове. Естественно, во время того, как репетиции происходят, это дело живое, оно может тысячу раз поменяться. Не кардинально, но может. Но вот момент его создания, он происходит в голове либо во время написания инсценировки, либо во время подготовки к репетициям. И, пожалуй, это как бы, ну, я не могу сказать сложно, это все интересно, но вот этот этап. А когда уже начинаются репетиции, я люблю это больше всего, когда из воздуха и из ничего... Из миража, из ничего, из сумасбродства моего вдруг начинают происходить какие-то... Обретать плоть произведения. Это, наоборот, страшно любимый мной этап.
5: А бывает у вас такое, что вот вы понимаете, работа не идет, вот какое-то выгорание или просто, да, какой-то кризис временный, и как вы с этим боретесь? Вот в процессе, да, так сказать?
6: Не могу сказать, что в театре у меня хоть раз было такое, чтобы я сидел дольше, чем 10 минут. У меня есть такой прием, я не то чтобы его изобрел, я в основном визуализирую, и вот если у меня что-то, как бы я понимаю, что какие-то звенья цепи не состыковываются, какие-то винтики, значит, не подходят друг к другу, я закрываю глаза и могу вот минут 5-7 посидеть просто с закрытыми глазами, кладу ладонь на лицо, сижу, прошу всех помолчать какое-то время, визуализирую там за своими закрытыми глазами, и после этого в большинстве своем находится решение. Либо ты, наоборот, просишь у артистов: «Давайте сейчас вы посуществуйте, а я посмотрю, как это», и оно дает толчки. Мне тема нравится театр, что нет такого, что ты варишься в собственном соку, и изнемогая от самого себя, надоев самому себе. Все-таки это диалог вначале с артистами, потом артисты со зрителями. Что этот творческий застой, я пока с ним за 30 спектаклей не встречался.
5: Ну, то есть нельзя сказать, что для вас это изматывающий процесс.
6: Я больше всего его люблю в жизни. Как он может быть изматывающий? Мне страшно нравится репетировать. Это супер история.
5: А вас самого на сцену не тянет?
6: Периодически. Но я как-то так... Я этот... пассивный актер в данном случае. Мне нравится, когда они хорошо играют. Я иногда могу сам выбежать, но это так.
5: А представляете, эксклюзивные показы раз в 3 месяца, когда в спектакле не актер, а вот режиссер сам выходит.
6: Такое с нами бывает.
5: Бывает, да? Тоже зрители приглашаем, а вдруг где-то увидите режиссера.
6: Да, я вот в «Мертвых душах» я периодически выхожу в Собакевича на Орловскую сцену.
5: Вот так.
6: Да-да-да.
5: Без предупреждения.
6: Да, именно. Как-то получаем удовольствие.
5: Бонус для зрителей. Да. В день премьеры или в день сдачи есть у вас какие-то ритуалы на удачу?
6: Ой, нет. Вот прям, чтобы я подсмотрел это у одного из своих мастеров, у Александра Викторовича Коршунова. главный режиссер театра «Сферы» ныне. Я вот трогаю сцену, но это как бы мы с ней всегда. Я когда выхожу на площадку, я немножко ладошкой к ней могу прикоснуться. А вот так, чтобы во время выпуска какие-то ритуалы, нет, особо никаких нету. Там не до ритуалов. Там нужно, чтобы все случилось, и декорации встали в нужную точку, артисты сказали весь текст, и это уже счастье.
5: А актерам что-то говорите?
6: Да, я всякую ересь несу периодически.
5: Снова критично.
6: Да, перед началом спектакля. Но она в основном о том, что вот мы какое-то количество времени потратили на репетицию, я вас измучил своими смыслами и мизансценами, вы меня измучили своим неисполнением этого всего, а сейчас попробуйте получить удовольствие во время выхода на сцену и встретитесь со зрителем.
5: А вы откуда смотрите премьерные показы?
6: Перед премьерой я всегда из-за кулис смотрю. Я в зале не сижу, у меня это отдельно. Я ее даже скорее слушаю. В основном у меня довольно неплохо развит музыкальный слух, поговаривают. И вот первые спектакли я в основном за кулисами хожу, слушаю, как дышит зал. Могу там проникнуть в зрительный зал, послушать, как он себя ведет и как оно все звучит.
5: Да, вот как же понять-то реакцию зрителей, если вы за кулисами
6: я,
5: не хочете?
6: Нет, я выползаю в зал. Да,
5: на каких-то определенных моментах, зал должен реагировать. А потом отзывы читаете? Как собираете обратную реакцию?
6: Да, могу прочитать отзывы, да, особенно. Ну, там есть же для этого всякие артисты, которые любят читать отзывы, и они порой со мной связываются, говорят, а вот есть вот такое, а вот есть вот такое.
5: То есть пересылают вам тоже.
6: Да. То, чтобы я сознательно зашел на какой-то сайт и прям сел и почитал отзывы, такого не помню, но, может быть, и было, наверное. Но это в любом случае ты, мне кажется, чувствуешь его спектакль, я имею в виду сложенность или несложенность, уже как бы на первых премьерах, когда ты просто видишь их реакцию, когда ты выходишь на режиссерский поклон, там уже ты понимаешь, оно как бы случилось. И как-то так. В любом случае, я говорю, что корабль уже отплыл, и ты можешь подуть ему в паруса, но кардинально ничего не изменить, потому что спектакль – это живой организм, состоящий из тысячи разных вещей. И можно, конечно, сделать ему какую-то полостную операцию, но желательно все его создать и родить как ребенка, чтобы он дальше начал сам учиться ходить, ползать вначале, потом ходить, а потом побежал.
5: Наверняка в спектакль придут и школьники. Учитывали ли вы это при постановке вот сейчас?

0: что они вполне себе подготовлены к любого рода контенту.
1: И школьников, и взрослых мы приглашаем 26 и 27 июня на премьеру в Орловский государственный академический театр имени Тургенева, где впервые покажут «Мастера и Маргариту». И сегодня у нас в студии был режиссер Сергей Дьячковский. Спасибо вам и удачи. Обязательно расскажем нашим слушателям, как все прошло. И приглашаем, надеюсь, увидимся в зрительном зале. Ирина Мельникова зовут меня, звукорежиссер Галина Черных. Всем желаем хорошего вечера.
0: Спасибо.
2: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
3: У микрофона Татьяна Курбатова. Здравствуйте.

0: «Вести Орел».
1: Основные темы этого выпуска. Бюджет Орловской области получил доходов на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На Орловщине подвели итоги региональных соревнований школы безопасности, и орловские спортсмены стали чемпионами Кубка России по перетягиванию каната. Подробности далее. Объем доходов региональной казны за 5 месяцев 2026 года превысил 15 миллиардов 300 миллионов рублей, что почти на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отмечается рост поступлений по налогам на доходы физических лиц и имущества организаций. Подробности на аппаратном совещании сообщила руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова.
2: Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета запланированы в объеме 41,1 миллиарда рублей с темпом роста 107,1% к факту 2025 года. По состоянию на 1 июня текущего года их поступления составили 15,3 миллиарда рублей с приростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 430 миллионов рублей. При этом надо отметить, что налоговые доходы поступили в объеме 14,7 миллиарда рублей с приростом на 628 миллионов рублей, 4,5%. Неналоговые доходы сложились в объеме 615 миллионов рублей. Из общей суммы доходов почти 57%, 56,9% или 8,4 миллиарда рублей – это поступление от двух бюджетообразующих налогов. Налог на прибыль организации – 2,9 миллиарда рублей и налог на доходы физических лиц – 5,5 миллиарда рублей. По состоянию на 1 июня текущего года отмечается увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц на 786,6 миллиона рублей, 16,8% к уровню 1 июня 2025 года. Объем платежей по налогу на имущество организации в региональный бюджет составил 1,5 миллиарда рублей. Увеличился к 5 месяцам 2025 года на 8,6%, это 118 миллионов рублей.
1: По упрощенной системе налогообложения поступило 1 миллиард 900 миллионов рублей или чуть более 104% к уровню прошлого года. Поступления территориального дорожного фонда сложились в сумме 2,6 миллиарда с приростом к аналогичному периоду 2025 года на 69 миллионов или на почти 3%, отметила Елена Сапожникова. Социальные работники обслуживают 20 тысяч жителей Орловской области. Особая поддержка оказывается семьям с детьми-инвалидами и тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. В областной центр для детей и подростков с ограниченными возможностями отправился наш корреспондент Антон Сорокин.
3: С открытым сердцем рвутся в бой. Катерина Багрова приходит на свое рабочее место уже 20-й год. Встречает родителей и пациентов, разрабатывает план лечения. Понимает, воспитание детей с особенностями развития – задача не из легких. Делает все, чтобы обстановка была комфортной.
4: Горжусь своей работой, люблю, потому что данная профессия, она очень важна, нужна. Я считаю, что здесь случайных людей не бывает. То есть, работая в социальной сфере, в социальной защите, люди работают не случайно.
3: Во дворе разбили собственный сад и симулятор городского движения. Уверенный комплексный подход ускоряет качество занятий, уделяет внимание не только школьным навыкам.
5: Здесь мы учимся самообслуживанию, здесь мы учимся ухаживать не только за собой, но и за природой, людьми, животными, ходить самостоятельно в магазин и многое-многое-многое другое. Вот эти навыки, они просто жизненно необходимы.

0: нашим деткам.
1: Программа для каждого индивидуальна. Одним дается проще творчество, другим бытовая подготовка.
2: И есть такие дети, которые чего-то недопонимают. Многого, я бы даже сказала, недопонимают. И вот когда видишь плоды своей работы, результаты своей работы через полгода или через год, конечно, это все радует.
1: Почистить картошку – навык, который Марку Мерцалову казался невозможным. Теперь обычная готовка помогает метод «четыре руки». Постепенно погружается и в мир кулинарии.
3: А также еще занимаюсь, прохожу тут реабилитационные курсы, там, которые учат там меня резать хлеб, там, например, чистить картошку и так далее.
1: Забота и вниманием не только к посетителям, но и к самим сотрудникам в центре нововведения – комната отдыха.
4: Время, проводимое ребенком в центре, оно очень уплотнилось для специалистов. То есть и большее количество детей в день стало, и, соответственно, нагрузка для специалиста стала гораздо больше. Поэтому такое пространство и такое времяпровождение для наших специалистов просто жизненно необходимо.
1: Ведь идти на работу с желанием и радостью – залог того, что она будет успешно выполнена. Но главная награда – это развитие детей.
5: На Орловщине подвели итоги региональных соревнований «Школы безопасности». В течение нескольких дней школьники со всего региона проходили испытания, максимально приближенные к реальным условиям чрезвычайных ситуаций. Участники демонстрировали навыки по спасению людей, ориентированию на местности и участвовали в творческих конкурсах. Тему продолжит сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
6: Главная цель соревнований – формирование культуры безопасности и закрепление у школьников сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Соревнования проходили с 1 по 8 июня на базе оздоровительно-образовательного центра «Юбилейный» в Амценском районе. В них принимали участие команды в двух возрастных группах. Старшие – это дети 15-16 лет и младшие – 13-14 лет. Соревнования длились 7 интенсивных дней, в течение которых ребята из разных уголков Орловщины активно боролись за лидерство, стараясь продемонстрировать свои наилучшие качества и умения. Им предстояло выявить сильнейших в таких состязаниях, как полоса препятствий, комбинированные силовые упражнения, комбинированная пожарная эстафета, поисково-спасательные работы в техногенной и природных средах, спасение на акваториях. Очень важно, что дети вместе с соревновательным моментом обучались. Столкнувшись в реальной жизни с чрезвычайным происшествием, они смогут правильно действовать и оказывать помощь другим людям.
5: В упорной борьбе победителем соревнований в младшей возрастной группе стала команда Овсянниковской школы Орловского муниципального округа, в старшей возрастной группе – команда Должанской средней школы. В Твери прошел Кубок России по перетягиванию каната в помещении и впервые в истории Кубок России на траве. По итогам состязаний орловцы трижды поднимались на пьедестал почета. Взяли золото в смешанной категории 580 килограммов на траве, серебро в категории 540 килограммов женщины в помещении и бронзу в категории 680 килограммов мужчины в помещении. В финале на траве орловская команда одержала победу над многократными чемпионами России командой «Титан» из Пензы. Выпуск продолжит новости спорта и прогноз погоды.
7: Радио России «Орел». Спорт.
8: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» уступила Боровской «Фортуне» в домашнем матче первенства Союза Федерации футбола «Центр». Матч регулярного сезона состоялся в минувшие выходные в Орле. Итог игры – поражение нашей команды со счетом 1-2. Единственный мяч в составе «зелено-белых» забил Павел Розенков на 27-й минуте. Члены сборной Орловской области завоевали серебряные медали на этапе Кубка России по ловле карпа. Соревнования завершились в Адыгее. Участие приняли 56 пар из 26 регионов страны. Орловские спортсмены Игорь Музалев и Виталий Новиков поймали 72 карпа общим весом 315,6 килограмма. Помимо крупного улова, наши спортсмены также выполнили норматив мастера спорта России. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
7: Радио России «Орел». Погода.
5: Завтра в нашем регионе малооблачно, ночью плюс 19, днем плюс 28 градусов. Ветер юго-западного направления 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен.
7: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.

0: слушали Радио России «Орел». До новых встреч!
1: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Количество мошенничеств с использованием Европротокола кратно увеличилось в ряде регионов. В черте Новосибирска специалисты выявили новый вид клещей. Далее подробнее. Российские группировки войск «Северо-Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» за минувшие сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой ВСУ. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, отмечается в сводке Российского оборонного ведомства. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым реализацию проекта «СКИФ» – «Сибирский кольцевой источник фотонов» в Наукограде Кольцово под Новосибирском.
3: Несколько буквально слов с точки зрения строительства, что такое СКИФ. Это 34 здания и сооружения общей площадью почти 87 тысяч квадратных метров. И 30 гектар полностью застроены. Что хотелось бы особо отметить.
4: План тогда сделали за 3 месяца.
3: Да, и программу быстро приняли. И надо отдать должное, определили площадку. Кстати сказать, вот в основе работы по синхротронам лежит принцип автофазировки, который в первую очередь открыл советский физик наш Владимир Васильевич Векслер еще в 1944 году. И только через полтора года после него американец Макмиллан подтвердил это и тоже открыл. Поэтому в этом смысле мы построили то, что в общем и в свое время создали, изобрели. Важнейшей частью установки являются экспериментальные станции. Мы должны были построить их 6, построили 7. Ну и в дальнейшем у нас есть возможность увеличить количество станций до 30. На них и будут, собственно, проводиться все эксперименты необходимые.
2: Министр обратил внимание, что этот проект привлекает многих специалистов из других стран. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий – это нелогично, неправильно и, конечно, для нас это неприемлемо.
5: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. А главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
2: Накануне пресс-секретарь канцлера Германии Стефан Корнелиус сообщил, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Корнелиус отметил, что подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на грядущей встрече Большой Семерки, а верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каллас 8 июня заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Количество мошенничеств с использованием Европротокола кратно увеличилось в ряде регионов, сообщил нам президент Российского союза автора страховщиков Евгений Уфимцев. После перевода страховой премии, даже в случае доказанного случая мошенничества, получить эти средства обратно невозможно, но планов отказываться от удобного Европротокола нет, уточнил Уфимцев.
6: Например, очень большое сейчас в отдельных регионах мошенничество связано в том числе с организацией работы по ЕВО-протоколу. Мы видим, как в отдельных регионах величина ЕВО-протокола с фотофиксацией составляет 100%. При сложностях работы вот сейчас, значит, интернета, вдруг в каком-то регионе прям 100% убытков идет с фотофиксацией, с ЕВО-протоколом. Это говорит о том, что просто мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам. Здесь ситуация как с дроперами и с другими вот системными мошенниками работает. То есть денежные средства, которые были списаны и получены от страховщиков, они растворяются, и потом получить эти денежные средства страховщикам даже после положительных решений в судах или действий правоохранительных органов не всегда удается. Это вот первое действие. И вторая часть, мы видим, как ситуация не всегда зависит там от организации работы, например, правоохранительных органов. Поэтому сейчас эта работа идет, я думаю, мы наведем порядок.
2: При этом, как отметил Уфимцев, в отношении мошенников, которые используют Европротокол для незаконного получения выплат, необходимо предпринимать дополнительные меры. Такими могут стать получение страховщиками доступа к записям с дорожных камер и право вызывать виновника аварии на осмотр. В подозрительных ситуациях сроки рассмотрения заявок могут быть увеличены для более подробного изучения. Гибридные особи клещей, сочетающие в себе признаки двух видов, зарегистрировали в черте Новосибирска. Такие клещи создают условия для эволюции патогенов, которые они переносят. Также они более агрессивны к человеку, следует из доклада Минприроды Новосибирской области. Данная проблема требует пристального внимания и дальнейшего углубленного изучения. Только насколько гибридные особи агрессивны по отношению к человеку, говорится в сообщении. Согласно данным министерства, сложившиеся климатические, ландшафтные, градостроительные и другие различные условия в Новосибирской области способствуют значительному повышению численности иксодовых клещей, нападающих на человека, уточняется в документе. Американская аэрокосмическая корпорация «Боинг» в мае поставила клиентам 60 гражданских самолетов, сообщается на сайте компании. Это на 33% больше показателя за тот же месяц 2025 года, когда поставки составили 45 лайнеров. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в Калининграде состоится товарищеский матч сборных России Тринидада и Тобаго. Начало матча через 53 минуты. Стал известен стартовый состав нашей команды. Митрюшкин, Бивеев, Морозов, Сельянов, Ваханя, Кривцов, Батраков, Алексей Миранчук, Сергеев, Садулаев и капитан команды Обляков. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке. Играть по ней разрешается только открытой ладонью. Бывший главный тренер «Трактора» Евгений Кришков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петриса Скудра вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующий. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. А сегодня Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее, 21.06. Евгения Чекунова 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата России на дистанции 200 метров брасом. Роман Шевляков выиграл золото на дистанции 100 метров баттерфляем. Алексей Ткачев на 200-метровке на спине. И пока это все новости спорта.
8: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
9: Погода.
2: В Калуге завтра малооблачно, плюс 29. В Твери небольшой дождь, плюс 27. В Ярославле небольшой дождь, плюс 28. В Тамбове малооблачно, плюс 29. В Липецке ясно, плюс 28. В Воронеже ясно, плюс 29. В Смоленске небольшой дождь, плюс 25. В Симферополе небольшой дождь, плюс 26. В Севастополе ясно, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью +15, днем +21. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью +18, днем +29. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
8: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
9: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
8: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.
8: Премьера на Радио России.
11: Знакома ли вам сила отлива?
12: Нет.
11: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
8: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
13: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
8: Оказавшись на борту шхуны «Призрак», Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
14: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
15: Это нечто вроде морской болезни.
8: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
15: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
8: «Морской волк». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
1: Прямо сейчас.
8: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
16: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. Ольга Максимова, Игорь Шатров вас приветствуют. Расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут, буквально через пару-тройку секунд. Лишь напомним, что у нас есть мессенджеры. Здесь можно комментировать все, что вы слышите в эфире. 8-925-222-9992. Игорь, здравствуй.
17: Здравствуй, Оля. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас первый час сегодня от высокой, такой большой, даже тяжелой политики к лету. Ну, как-то вот начинает повестка меняться, летние темы начинают преобладать, и мы не могли от этих тем отказаться, потому что, ну, они прямо стучат в окно или там в дверь, эти темы. Сейчас догадаетесь, грибное время настает. В каких точках России чем поживиться в лесу можно? Вот хотим мы узнать у грибника профессионального, где какие грибы в России растут, в каких регионах. Почему эту тему сейчас, в начале лета, а не к осени ближе мы поднимаем? Да потому что в связи с ранней весной грибы полезли из земли вообще очень рано. Уже сейчас, говорят, неплохо, неплохие урожаи собирают. Также мы поговорим о грозах. Сезон гроз наступил буквально сегодня, не знаю, там час назад в Москве была гроза. Молнии не видел, правда, но, наверное, где-то они были, где-то они сверкали, потому что гроза грозилась. Ну, вот хотим узнать, что такое, во-первых, шаровая молния. В детстве нам всем про них рассказывали.
16: Вообще, это удивительная история, потому что находятся специалисты по молниям, которые говорят о том, что никакой шаровой молнии не существует.
17: Да, есть другие специалисты.
16: А их коллеги говорят о том, что существует и еще как. Очень трудно понять, что на самом деле правда, а что нет. А вы, кстати, можете писать, потому что я знаю очень много людей, которые во время грозы рассказывали, что видели вот эти залетающие в комнаты светящиеся шары, которые потом, например, в розетку куда-то засасывало, если можно так выразиться. И пишите, был ли у вас такой опыт. Я тоже как-то видела вот такую шаровую молнию во время грозы, которая запуталась, залетела в линию некоторых передач, запуталась, а потом рассыпалась на асфальт. Да.
17: Я ни разу не видел, да. Но про то,
16: ехала что... я из Моршанска на автобусе в Москву, давно это было, 8-925-222-9992. Вот,
17: да,
16: можете рассказывать.
17: Ближе к теме, когда подойдем, своими воспоминаниями тоже поделимся. Об опасных кружочках вам расскажем, объясним, почему в Крыму запрещают снимать бензовозы и их сопровождение. Ну, может быть, и сами уже догадаетесь, но мы объясним, чем это грозит и почему это справедливо и обосновано. Ну и о возможности, извините, применения ядерного оружия. С этого мы начнем сегодня наш первый час. Почему? Ну, узнаете почему.
1: Наше время.
17: Ну что же, Россия и Белоруссия готовы задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства. Так об этом заявил заместитель министра иностранных дел, извините, не обороны даже, иностранных дел России Михаил Галузин. В Беларуси размещена группировка войск, сказал он. Постоянно совершенствуются навыки модальности взаимодействия между вооруженными силами России и Беларуси, между органами безопасности России и Беларуси. Мы находимся в постоянной готовности задействовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности союзного государства, подчеркнул Галузин. Но мы решили, что необходимо каким-то образом все-таки прокомментировать эти слова, чтобы не показалось нашим слушателям, если им досталась эта информация из каких-то вторых уст, или они просто в новостях услышали, что Россия собирается начать завтра ядерную войну, или прямо так завтра на любой налет беспилотников ответит ядерным ударом. Хотя я знаю, что есть люди, которые считают, что так давным-давно пора поступить. Есть наша российская ядерная доктрина, и о ней мы поговорим с Константином Блохиным, экспертом Центра исследования проблем безопасности РАН, кандидатом исторических наук, политологом-американистом. Константин Владимирович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте.
17: Константин Владимирович, ну такое громкое заявление действительно требует объяснения. В каких случаях Россия может применить ядерное оружие? Что об этом говорит ядерная доктрина Российской Федерации?
12: Ну, на самом деле, трудно ответить на ваш вопрос по одной лишь простой причине. Это зависит от интерпретации нашей элиты касательно уровня вот этой угрозы. Вот она экзистенциальная, эта угроза, да, вот. Стоит ли на эту угрозу реагировать, реагировать ответом, да, как вот использовать ядерное оружие. Потому что, в принципе, есть два таких базовых сценария, да, когда это ядерное оружие используется. Оружие это, понятно, что оно ультимативное, что оно используется, когда, условно говоря, все инструменты уже использованы, когда, условно говоря, нет других средств достижения цели, да. Первый сценарий – это когда летят эти уже ракеты, да, ну, например, там, со стороны Соединенных Штатов, да, уже запущены межконтинентальные баллистические ракеты, и тогда мы уже действуем, реагируем, да.
17: Зеркально.
12: Да, и это уже как бы понятно, что это уже Армагеддон, это конец цивилизации, вот, это ядерный апокалипсис, да, не дай бог такому случится. Вот. И второй сценарий, это когда, условно говоря, уже враг под Москвой, да, враг у ворот, когда практически война проиграна, и тогда это оружие как бы используется. Да? Вот. Понятно, что там написать там ядерную доктрину можно по-разному, там, да, то есть что следовательно, ядерная доктрина уже сама по себе как документ, а она тоже отчасти функционирует, и можно ее интерпретировать как элемент тоже как бы давления. Да? Вот, например, у Соединенных Штатов была концепция prompt global strike, да? Глобальный молниеносный удар. Да? Согласно этой концепции, Соединенные Штаты в течение 12 часов, значит, могут вообще нанести удар по любой точке планеты, да, включая по своему союзнику. Вот. Использовали они эту идею prompt global strike? Да нет. Да? Вот. Поэтому на самом деле как бы заявить, написать можно как бы многое, но не факт, что это будет использовано.
17: Константин Владимирович, да, не факт, что будет использовано. А вот скажите, ну уточните, вы уже об этом сказали, но все-таки уточните, возможно ли применение ядерного оружия в случае агрессии без применения ядерного оружия в отношении нас? То есть, вот вы сказали, враг у ворот, война проиграна, ну не дай Господь, мы такого сценария не принимаем. Такого не будет. Ну вот вдруг, да, какой-то фантастический сценарий. Этот враг, который у ворот, он, получается, не применял ядерное оружие. Вот так они на танках тут условно до Москвы доехали. И мы в ответ на это можем ударить ядерным оружием, несмотря на то, что у врага его нет. Правильно мы вас поняли?
12: Ну, все верно, да. То есть, ну вот, например, сейчас тоже некоторые там самые высокопоставленные вообще международники, да, наши, вот предлагают использовать ядерное оружие на Украине, да, даже не допуская, условно говоря, вот приближение до Москвы, да, вот. Например, понимаете, множество сценариев есть, где можно использовать это ядерное оружие, да, и как бы все зависит от интерпретации, да, от того, насколько и как будет интерпретирована та иная угроза, да, нашей элитой. Ну вот, например, простой случай, да, пару лет назад ВСУ нанесли удар своими беспилотниками по нашей российской базе стратегической авиации в Энгельсе, которая как раз несет это ядерное оружие. Вот как можно интерпретировать это? Можно это интерпретировать использовать зеркально, да, нанести уже ядерный удар, да, по территории Украины, да, в принципе. Потому что, ну, была атакована база и не, значит, абы какая, да. Но мы на это не пошли, да, мы на это не пошли. Поэтому все зависит от того, насколько чувствительным, да, будут атаки противника. Вот, но понятно, что вот в нашем, как бы, в российском сценарии, да, пока есть как бы два реальных сценария, да. Первый сценарий, который был, главным на протяжении всей холодной войны, это сценарий противоборства России с Соединенными Штатами, да, вот как раз тотальная ядерная война, да, они запускают ракеты, и мы запускаем ракеты. И то мы первыми не запускаем, а мы как бы отслеживаем, когда мы зафиксируем с их стороны там массовые, условно говоря, старты, да, значит, массовую атаку, тогда мы будем действовать зеркально.
17: Но некоторое время назад появился второй сценарий, вот тот самый сценарий, когда мы можем ответить, и если в отношении нас ядерное оружие было не применено. И это должно было наших врагов как минимум насторожить, а как максимум охладить. Будем надеяться, что даже наличие этого сценария не заставит, даст возможность врагу подумать лишний раз о том, стоит ли нас злить.
16: Благодарим нашего эксперта. Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук, кандидат исторических наук, политолог, американист был с нами. На этом неприятную тему о ядерных грибах мы закончили. О мирных лесных грибах, напомню, мы поговорим в конце этого часа. Будет более приятная и мирная тема. А сейчас очень важное об опасных кружочках.
8: Наше время.
17: Жители Крыма предупредили, что съемка и публикация видео с передвижением бензовозов является содействием диверсионной деятельности и влекут уголовную ответственность. Жители и гостей Крыма призвали не снимать и не публиковать видео с передвижением бензовозов по автомобильным дорогам региона. Размещение таких материалов, а также указание маршрутов топливных конвоев расценивается как содействие диверсионной деятельности врага, что предусматривает уголовную ответственность. Попросили пообщаться с детьми, последить за ними, что, сказать им, что нельзя снимать кружочки, фотографии и видео с передвижением бензовозов, а также военной техники, выкладывать их в интернет. Мы спросим.
16: Да. Мы спросим, но сначала хотелось бы еще вот какую информацию донести до наших слушателей, что мы еще будем обсуждать. А что вообще сегодня нельзя снимать? И что является питательной информационной почвой для наших противников? Вот это вот очень важная тема, потому что я думаю, что многие жители столичного мегаполиса, проезжая по таким знаковым местам нашего города, не будем их называть, видели, что там стоит тоже техника, которая призвана, наверное, следить за тем, что летит по небу и куда летит, и что с этим делать дальше. И очень многие водители, проезжая мимо, а там в течение дня проходят, ну, не знаю, сотни тысяч, наверное, да, машин, они снимают это все втихаря. Что это потом они будут выкладывать или просто себе на память, или это останется в телефоне, или перешлют друзьям. Это вот непонятно. Тут ведь надо учитывать и то, что очень многие телефоны, которые в пользовании наших граждан, они подключены к некоему облаку. И вся информация, все фотографии, они поступают в это облако и доступны кому угодно. И каждая фотография содержит так называемые метаданные. Метаданные говорят о том, где там чуть ли не с точностью до метра произведена.
17: Там
16: где-то,
17: да,
16: это съемка, какого это было числа, в какое время. И, соответственно, если этот массив данных проанализировать при помощи того же искусственного интеллекта, то можно сделать далеко идущие выводы. И вообще сделать какие-то выводы относительно статистики, относительно поводов, как, по которым это все происходит, частоты, времени суток и так далее, и так далее. И еще совсем на днях, буквально чуть ли не вчера, все смеялись над информацией о том, что американские военные купили базу данных про покемонов. Mm-hmm. Помните, такая игра была, где искали покемонов, и люди блуждали там по городу, где-то тоже ставили метки, и что-то там выигрывали. И все страшно смеялись, а на самом деле это тоже глобальная совершенно информация относительно географии, геотегов тех же, которые могут просто помочь составлять целые карты.
17: Ну да, на огромные территории сканировались фактически таким образом простыми людьми, они ходили по дворам, по улицам, по каким-то домам, и это никогда в жизни никто бы не отсканировал. Вот. А, кстати, вот только сказал про город. Ну, город благодаря работе за пределами города, специальных служб наших и ракетчиков, в общем-то, не прилетают беспилотники в Москву, к счастью, да. Но как раз благодаря тому, что у нас находится в Подмосковье. Это вы тоже регулярно наблюдаете, проезжая на своих автомобилях на дачу. Вы иногда видите те самые установки, которые охраняют небо Подмосковья и охраняют Москву. Вот я тоже не рекомендовал бы, конечно, снимать эти установки.
16: А, учитывая, что еще есть такая штука, как Асинт. Асинт — это программа, которая при помощи простой фотографии, где есть, я не знаю, там кусок забора, дерева и какой-нибудь гараж, оно может с точностью до метра тоже указать, где находится вот этот самый объект. Вот учитывая все это и учитывая наши современные геополитические времена, вообще как-то, ну, многие люди, которые находятся в рассудке, стали очень аккуратно обращаться с тем, что они публикуют в своих соцсетях, какие фотографии. У нас было очень долгое предисловие, но да, это очень важная тема перед тем, как мы пригласим к разговору нашего уважаемого эксперта.
17: Ну да, надеюсь, что мы не все за него сказали. С нами журналист, политтехнолог, юрист Виталий Сирука. Ну, Виталий Андреевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
18: Да, Игорь, Ольга, да, здравствуйте. Как говорится, здравый, добрый дан.
17: Да, простите.
18: Знаете,
17: начинайте.
18: Проблема гораздо глубже, и многие люди думают, что ну вот они засняли видео, так вот сублимировали, возможно, из-за страха или из-за какого-то интереса, или просто у них возникла такая привычка, а потом они скидывают это своим соседям, друзьям, а тем, возможно, скидывают в какие-то коллективные чаты. Или бывает так, что люди сразу загружают, да, в какие-то открытые группы городские и думают, что ну вот, там все свои. Или откуда там возьмутся шпионы, я вас уверяю, у нашего врага система мониторинга внутреннего нашего поставлена очень четко. То есть, условно говоря, их боты постоянно шарятся или даже состоят в огромном числе наших чатов и групп. как городских, так и муниципальных, так и федеральных. Да, бывает так, что, да, и мы это фиксируем, что даже по каким-то отдельным, знаете, таким поселкам появляются боты, которые мониторят там ситуацию, получают информацию, поэтому я всем рекомендую очень настоятельно. Не надо ничего снимать, потому что когда вы снимаете, потом, конечно, появляется соблазн кому-то это отправить, с кем-то поделиться эмоциями, а этот кто-то переправляет еще кому-то. И получается, понимаете, как сцена из индийского кино. Если на стене, на ковре висит ружье, оно рано или поздно выстрелит. И поэтому просто вот зарубите себе, как отче наш, что называется, а для неверующих зарубите на носу, что не надо ничего снимать. Начиная с прохода военной техники и заканчивая тем, как что-то где-то летает в небе, что кажется вам забавным или страшным, или еще чем-то. Потому что это все работает на врага. Помимо того, что это позволяет потом врагу вычислять наши точки ПВО, составлять маршруты, анализировать движение своих средств летателей, которые поражают наши цели, для них это еще и очень хорошая питательная информационная среда для психологических операций. То есть вот сегодня враг фактически не имеет возможности осуществлять объективный контроль на наших территориях, но, к сожалению, отдельные нерадивые люди подкидывают им кучу информации. Да?
17: Минутку, подождите, Виталий Андреевич, и мы сразу продолжим через минуту после небольшого перерыва на рекламу.
16: Это не говоря еще о том, что подобная информация используется и мошенниками, которые, например, так следят за владельцами дачных участков.
19: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
20: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
21: Мы оказались в окружении. Когда танк выезжал, он нас поджигал.
22: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
20: Кто держит удар?
23: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
24: Мне тогда оборвалось.
20: Кто защищает родину до последнего?
25: Молодой пацан, он раненый.
26: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
27: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
28: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
20: «Время героев», фильм Евгения Поддубного, премьера.
29: Чувствуете себя командой Путина?
30: Я живу этой жизнью.
20: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
8: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
16: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и мы возвращаемся к Виталию Сируканову, с которым говорим про опасные кружочки. Речь идет о фотографиях, о видео, которые многие снимают и выкладывают в свои соцсети, и чего делать нужно сегодня как-то очень осторожно и осмысленно. А лучше, как считает Виталий Андреевич, вообще от этого сдержать.
17: Продолжайте, Виталий Андреевич. Просто привыкаете, да, сколько лет выкладывать все, и вдруг вы нам говорите, все, нельзя теперь.
18: Ну, что-то всегда бывает первый раз, коллеги, и это неизбежно, такова наша жизнь и эпоха. Вы знаете, я бы что здесь еще отметил, что есть такое расхожее убеждение, что это делает молодежь, что да, это прерогатива людей, которые там, я не знаю, ничем не заняты. На самом деле у данной глупости нет совершенно возраста, нет никаких здесь барьеров, потому что есть еще такое явление, помимо кружочков, да, в мессенджерах Запада, как вы правильно отметили, откуда все утекает так и так, есть еще регистраторы, авторегистраторы. Вот едет, на самом деле, взрослый человек по трассе, вот он увидел колонну, и он почему-то своим долгом потом считает поделиться этой информацией о проходящей колонии, а это потом приводит к реальным смертям. И поэтому вот авторегистратор – это тоже проблема. Я всех призываю автомобилистов. Ну, снимаете вы, да, там, для своей безопасности, что-то фиксируете на дорогах. Ну, не нужно потом вот эти красивые, безусловно, кадры. А когда идет наша техника, это всегда красиво. Не нужно это выкладывать. И делать это еще более-менее оперативно, потому что вы правы. Есть метаданные, метаданные обычными пользователями никогда не чистятся. Это профессионалы, да, могут очистить, это занимает там буквально секунды. А обычный человек, он не понимает этой сути. И он действительно выкладывает, и с точностью до секунды, с точностью до геоположения, все это становится ясно, куда и как идет колонна. Мы, к сожалению, все еще не научились здесь вот этой цифровой дисциплине, и, возможно, только уголовная практика здесь,
17: вот,
18: и какие-то резонансные дела смогут как-то ситуацию исправить.
17: Вот, Виталий Андреевич, а давайте напомним все-таки. Все говорят, ну это дети балуются, им же все равно ничего не будет детям. А детям-то что за это будет, если им уже лет 14-15, ведь они тоже наказуемы уголовно, правда?
18: Ну, знаете, у детей всегда есть родители, они же их все-таки не айс приносят, ну, в самом деле. и не в капусте их находят. У них всегда есть родители или там опекуны, или даже социальные педагоги. Понимаете, нужно вести здесь нормальную развлекательную деятельность о том, что ну не надо это снимать. Если не надо, значит не надо. Дети далеко не идиоты. И я повторюсь, что данная проблема не имеет особенно возраста, потому что очень много великовозрастных детей, которые тоже каким-то своим долгом считают почему-то снимать колонны, снимать
16: заводы. И вот поэтому, Виталий Андреевич, мы хотим вновь предупредить, что жители Крыма уведомляют, что съемка и публикация видео с передвижением бензовозов является содействием диверсионной деятельности, влекут уголовную ответственность.
17: Которая наступает за диверсию или содействие ей с 14 лет.
16: И в связи с этим гражданам рекомендовали провести беседы с детьми и объяснить им, что нельзя снимать кружочки, фотографии и видео с передвижением бензовозов, а также военной техники, выкладывать их в интернет. Ну и соблюдать такую вот гигиену в социальных сетях мы призываем и жителей других регионов. А сами к следующей теме.
1: Наше время.
17: Ну что, новая тема, летняя, как мы уже сказали, лето, сезон гроз и молний. Вот прямо свежими новостями Ольга хочет поделиться.
16: Электрички на Горьковском направлении задерживаются из-за удара молнии на станции железнодорожной. Вот об этом сообщили службы.
17: То есть это не шутка молнии. Молнии, на самом деле, это не только красиво, но и опасно, и влияет на нашу жизнь и на жизнь целых отраслей инфраструктурных. Это не по человеку, ведь она ударила. Она куда-то ударила в какой-то объект. Смотрите, электрички задерживаются. У нас несколько вопросов, и мы, наверное, сразу начнем с представления нашего собеседника из вопросов. С нами ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов. Руслан Константинович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: Добрый день.
17: Руслан Константинович, мы где-то тут в каких-то СМИ прочли с Ольгой несколько там часов назад о том, что есть все-таки шаровые молнии. Для нас это вот какой-то больной вопрос, мы с детства мучаемся. Давайте вначале об этом поговорим, а потом уже просто про молнии поговорим. Вот действительно, что такое шаровая молния? Это детская страшилка или это правда существующий какой-то реальный объект?
0: Шаровая молния, много о ней говорится, но разные точки зрения ученых. Ну, к сожалению, вот до сегодняшнего дня, пока, по крайней мере, как мне известно, в лабораторных условиях воспроизвести ту шаровую молнию, так сказать, ну, не удалось. То есть,
17: и мы делаем вывод, что если ученым не удалось ее воспроизвести, ее нет. Или не делаем такого вывода?
0: Нет, ученые, есть ученые, которые, так сказать, как бы и теоретически обосновывают наличие, это возможность возникновения такой шаровой молнии. Но часть ученых, они как бы не согласны с этим, так сказать, да, и любое теоретическое высказывание, оно должно быть подтверждено экспериментом.
17: Вот как,
0: то,
17: ну хорошо.
0: То, что видят люди, это... Может быть, оптический эффект.
17: Вот так вот. Хорошо. Мы вашу точку зрения услышали. Хотели все-таки разобраться в природе шаровой молнии. Поняли, что надо ждать, пока у ученых это получится. А тогда давайте о природе молнии. А молния это что это такое вообще?
0: Просто... Ну, это по определению молния это разряд атмосферного электричества. Ну, если для простого человека это сравнение, это если у вас короткое замыкание в розетке, там появляется дуга, ну, несколько сантиметров максимум длиной, то это вот километры такой дуги и в тысячи раз большим током. Это чрезвычайно мощный, так сказать, разряд. Температура в этом разряде 1000 градусов.
17: А вот, значит, Руслан Константинович, да? А почему он возникает именно во время дождя? Ну вот почему это вот почему так? Вот так молния не бьет в жаркую погоду, 31 градус, на небе не тучки, и вдруг молния? Почему он только во время дождя?
0: Нет, на самом деле есть молния без дождя бьют, так сказать. Возникает, ну, источником возникновения молнии является заряд, который накапливается в облаках. Вот это достаточно сложный, так сказать, с научной точки зрения процесс. Идет разделение заряда, и в облаках накапливается огромный заряд. При создании определенного величины этого заряда возникает как бы напряжение большое между облаком и землей. И начинается вот это развитие разряда или самой молнии.
17: Хорошо. А можно ли выжить после удара молнией?
16: Я хотел еще сразу же дополнить этот вопрос. То, что мы в новостях каждый год рассказываем, обсуждаем в эфире, когда говорим о молниях, что люди босиком находились на пляжах рядом с водоемами, и это послужило причиной либо их гибели, либо очень тяжелых повреждений, а те, кто был в резиновых тапках, вроде все это миновало. А вот если вы в обуви на резиновой подошве, то насколько опасна молния, насколько близко она должна ударить, чтобы и это не спасло?
0: Ну, воздействие молнии на человека, ну, как бы несколько. Это первое, что если даже рядом молния, так сказать, ударяет, так сказать, да, то это высокая температура, ожоги могут быть. Ударная волна, это как разряд, вы слышите гром, это вот, так сказать, развитие разряда. Ну и самое опасное, это прохождение тока через человека. Связано этим с так называемое напряжение прикосновения или напряжение шага. Вот те люди, которые, так сказать, ну, люди погибают, даже если молния ударяет рядом, именно из-за того, что возникает опасное напряжение между ногами или рука-нога, так сказать, да, там вот такое. А, значит, можно ли выжить? Ну, опасно для человека, вот импульс вот этот молнии, так сказать, это единица ампера, а в токе, в канале молнии там сотни тысяч ампер. Ясно, что если ток непосредственно человека пройдет молнией, то тут невозможно. А вот напряжение шага и прикосновения, от этого можно как-то защищаться.
16: А что в грозу лучше всего 100% не делать? Вот посоветуйте технику безопасности всем слушателям. Я не знаю, там не выходить на улицу или не стоять под деревьями. Что еще?
0: Ну, как бы, если поразил человеку молнию, ну, конечно, надо там вызывать скорую помощь или посмотреть, как повреждения. Ну, и обычно те мероприятия, которые проводят при поражении человека электрическим током.
17: А до того, мы имели в виду, что... А чтобы не попасть под удар.
16: Вот началась гроза, что лучше не делать ни в коем случае?
0: А, что нельзя делать? Ну, как бы, самое, как во время грозы, молния ударяет, во-первых, возвышенные объекты. Не надо, ну, стараться не выходить на открытое место, так сказать, да, где на открытой площадке эти самые, да. Не находиться в воде. Море там, озеро там, эти пляжи, мокрые пляжи. Стараться подальше, потому что здесь вот как раз очень большая опасность, что вы попадете через опасное воздействие напряжения, которое ток растекается по воде. Вот. Не стоять под отдельными деревьями на открытой местности или какой-то другой. Вот надо как бы основные вот меры, которые надо применять.
17: Вот мы слышали, что есть опасность, когда ты пользуешься, например, мобильным телефоном в грозу, под дождем стоишь, там, не знаю, под зонтом, пользуешься мобильным телефоном, и это тоже привлекает молнии, правда, нет?
0: Нет, это совершенно, так сказать, разговоров об этом много, но и наши эксперименты там вот на кафедре так сами показывают, что не включенный, не отключенный телефон, так сказать, никак не притягивает молнию. Только если вы в руке подняли его над головой, так сказать, вы уже там возвышаетесь.
17: Да-да.
16: Ну, Руслан Константинович, спасибо вам большое. С нами был ведущий научный сотрудник кафедры техники и электрофизики высоких напряжений Московского энергетического института Руслан Борисов. Вообще удивительное дело, сколько в эфире лет... Именно летом мы обсуждаем тему молнии, шаровой молнии, и у коллег Руслана Константиновича просто диаметрально противоположная точка зрения.
17: Не, ну просто вот...
16: Кто-то говорит, что шаровой молнии не существует категорически, а кто-то говорит о том, что она вполне себе существует. И вот мы хотим все-таки новостью сегодняшней поделиться о том, что любая линейная молния, все-таки мы увидели такую информацию, способна обратиться в шаровую. Она может попасть в помещение как через открытое окно, так и через закрытое, и для шаровой молнии хватит отверстия до миллиметра и меньше. Толщина ее оболочки всего 20 микрон. В розетку она тоже может уйти из-за притяжения к электрическому заряду. А всего шаровые молнии живут около 20 секунд, и если вдруг такая залетит в помещение, то ее лучше не пытаться снимать или ловить, так как она может взорваться. В лучшем случае она просто погаснет. А что же пишут наши слушатели? В 74-м году была школьницей, гостили на Шелковской, гуляли во дворе, шел дождь, гремел гром, и над асфальтом прокатился шар, бац, и вспышка. Было так страшно, никто, слава богу, не пострадал. Я видел шаровую молнию в детстве на рыбалке. Это был сверкающий шарик величиной с небольшой мяч, который прыгал по воде. Потом он исчез, никаких звуков не издавал.
17: Еще одно мнение, еще одна история по поводу шаровой молнии. Мой родной дед Михаил Аркадьевич, пишет нам Ольга, погиб от шаровой молнии в деревенском доме в 42-м или 43-м году, и это не легенда. Вот видите как. Все-таки кто-то что-то видел, Ольга видела что-то, да, может быть, это, да, оптический обман. Просто, чем мне понравился, на самом деле, Руслан Константинович, он такой профессиональный ученый. Если экспериментом не доказано, значит, ну, как минимум, ну, это спорно, да. Он же не сказал нам категорически, что нет. Но не получается экспериментально это создать. Молнию создают, а шаровая не получается. Это вот такая феноменальная такая история.
16: Ну что, о молниях поговорили, а теперь будем о грибах. Грибное время настало раньше времени в России. В каких точках и чем уже можно поживиться? Говорят, что есть уже и боровики, и подберезовики. Подробности последуют через минуту.
2: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
4: Приключения All Inclusive.
5: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
6: Мы не готовы!
3: А это не считается издевательством над родителями?
4: Главная комедия страны. «Холоп 3».
7: Что за цирк-то?
4: В кино. С 11 июня. Категория 16+.
9: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
10: 16+.
11: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
13: Наше время.
16: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. Я вот вспоминаю, в детстве мы очень часто ходили по грибы с бабушками, с родителями, с дедом с моим ходили. Набирали какие-то и опята, и сыроежки, и лисички, и чего только не было. И все это потом перебирали, промывали, отваривали, замораживали, и даже и консервировали в том числе тоже.
17: Аналогично.
16: Это какой-то очень сложный был процесс. А последние годы мы за грибами вообще в лес не ходим. А, клещи. Б, я наслушалась от грибников и про гадюк всяких разных. И С, кого сейчас только в лесу не встретишь из неожиданных людей.
17: Ну, двуногих ты имеешь в виду?
16: Двухногих, да, именно, потому что, ну, вот как-то мой отец пошел в лес, куда мы ходили за грибами, но такое достаточно глухое место, ну, то есть туда нужно дойти. И вот в этом глухом лесу, в глубине, он увидел помост на деревьях, где, очевидно, летом живут какие-то люди. Вот вопрос, что они там делают и почему именно в таком глухом лесу?
17: Сама сказала, живут они там.
16: Живут, но раньше не жили.
17: Раньше у них были...
16: Раньше на деревьях в лесу были только опята.
17: Ну, видишь, у них дома были у людей, квартиры, а сейчас... Ну, давайте мы все-таки о грибах, а не о социальных проблемах. Жители средней полосы уже собирают, говорят, боровики и подберезовики. Сезон якобы в этом году начался раньше, потому что была снежная зима и теплый март. Что по этому поводу скажет нам сотрудник кафедры микологии и аллергологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, эксперт по грибам Максим Дьяков. Максим Юрьевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
17: Да, Максим Ильич, правда, уже пошли прямо аж уж под березовики, боровики. Когда они... У меня такое ощущение, боровик — это гриб, должен все лето зреть, да, там. И вот он появляется. Какой в начале июня, какие боровики?
16: В июле идут дожди, а потом появляются грибы. А сейчас еще начало июня, и уже.
17: Признавайтесь, что там, правда, что
6: ли? Ну, нет? Вообще, если посмотреть на календарь, то можно заметить, что уже наступило лето.
17: Да вы что?
6: Грибы. Ну, немножечко рановато, но на самом деле незначимо рано. Обычно, вот, по крайней мере, в начале июня уже ряд грибов появляется, и опята, и маслята, и подберезовики –

0: тут принцип очень простой. Чем южнее, тем больше видов, но меньше грибов. Вот такого обилия грибов, как в лесотундре, я вообще больше нигде не видел. Вот. Но там несколько видов, которые вот массово в безумном количестве выходят в определенный период времени. На юге больше видов, то есть более растянутый период плодоношения. Они разнообразны, и в то же время среди них очень много двойников, похожих. Чем южнее, тем больше. Поэтому чем южнее, тем аккуратнее надо относиться к сбору
1: двойники
0: грибов.
1: Это ложные, в смысле, ложные грибы, в смысле.
0: Да, да, да, которые похожи на съедобные, но на самом деле ядовитые. Скажем, если мы будем говорить о сатанинском грибе, который похож, в общем, чем-то там на поддубовик, на белый, ну, тоже балетовый, тоже с трубочками по шляпке, то вот в Подмосковье всего одна находка, причем на самом юге один раз. А вот на Кавказе это уже, так сказать, рядовой вид, регулярный, который много. Вот, вот это как пример.
2: Я помню, мы таких в Прибалтике собрались еще, когда в детстве ездили, и наварили суп, и, слава богу, его есть не стали, потому что увидели, что разламываешь шляпку, и там синева какая-то появляется.
1: Но это другой гриб, да?
0: Не-не-не, да. Это не сатанинский. Дело в том, что синеют многие балетовые грибы, многие поддубовики синеют, и при этом они прекрасные съедобные грибы. И это как раз не критерий. Вот. Но на самом деле это вот действительно так. Чем южнее, тем больше разнообразия, но в среднем урожай немножечко поменьше, снижается. Вот. А так что сказать? Ну, дело в том, что на севере и на востоке у нас больше традиция такая сбора грибов.
1: Вот, там я собирают. Тоже заметил. Они как-то там на юге не особо любят собирать грибы.
0: Да, ну, на севере, в принципе, ресурсов меньше, поэтому и грибам отношение. И, кроме того, соленые там грузди и рыжики, что может сравниться с ними? Это действительно безумный деликатес. Вот. И вот поюжнее там уже бывают в разных местах разные есть традиции. Например, вот в Волгоградской области собирают гриб, который называется тещин язык, это, или печеночница. Это мягкий такой, темно-красного цвета трутовик, мягкий, который очень вкусен, если вы жарите. Вот. То есть вот это в разных местностях, там разные традиции, и на самом деле чем южнее, тем они разнообразнее.
2: Максим Юрьевич, а вот мне кажется, очень важная тема, у нас не так много времени остается, потому что мне кажется, что во-первых, в детстве всегда учили. Вот знаешь, только собирай те грибы, в которых уверена на 100%. Вот знаешь, там сыроежки, лисички, опята, и все, вот незнакомый гриб не трогай. Потому что сейчас очень многие ваши коллеги говорят, что там можно и какие-то губчатые из деревьев собирать, и то, что вообще раньше за грибы-то не считали, все это очень вкусно и питательно. А мне кажется, что это вот какая-то рулетка. Ну, а вдруг ты соберешь ядовитый гриб, и потом вся семья отравится. Это достаточно опасно. Или мы чересчур паникуем?
0: Нет, вы абсолютно правы. Дело в том, что токсинов в грибах много, они разные и непредсказуемые. Поэтому собирать надо только тот гриб, который ты четко знаешь, что это за гриб, проверенный. Если есть сомнения, лучше не бери. Я миколог, но я тоже, если у меня есть сомнения, я не беру гриб. Ну вот. И это первое правило. Алло, алло.
2: Да, мы слышим. Мы просто задумались о том, что вы тоже иногда испытываете сомнения. Это как-то даже удивительно прозвучало.
0: Ну, вы знаете, вот сейчас у нас вышла коллективная монография «Грибы оленьих ручьев». Это национальный парк Свердловской области. Неделю мы поработали, 256 видов грибов. Их, конечно, всех знать, даже флористы, которые занимаются видами, они знают вот в совершенстве только определенную группу.
1: Ого.
0: Потому что слишком много.
1: 256 видов, это все съедобные, вы назвали грибы?
0: Нет. Ну, мы все собираем.
1: Мы же микологи, да, это здорово.
0: Ну, сам факт. Вот на территории Звенигородской биостанции, это маленькая лесная территория, там больше 800 видов шляпочных грибов сейчас известно.
1: Это Звенигородская, это Подмосковье, получается?
0: Да, больше, а на самом деле там больше 1000.
2: А вот, может быть, еще несколько слов, у нас где-то полторы минуты, про самые деликатесные грибы и самые интересные грибы, потому что я слышала, что есть какие-то грибы, которые можно готовить мужчинам.

0: пьянства. И еще слышала такую версию, что самые, к самым деликатесным относятся сморчки и строчки. Вот это правда?
1: Ну, сморчки, строчки ядовитые, их не надо собирать. А да? Сморчки, да, это очень деликатесный, прекрасный вид. Вот. А что касается от пьянства, это ряд видов навозников, они содержат вот соединение каприн, которое вместе с алкоголем становится очень ядовитым, иногда приводит к летальным последствиям. Сейчас эти методы в России запрещены, и в большинстве стран запрещены, потому что там чуть-чуть передозировка, человек может погибнуть просто. Ну вот, и это действительно так.
0: А какие еще, на ваш взгляд, самые интересные грибы, вот у нас секунд 30 остается, которые...
1: Ну, их настолько много, разных интересных грибов. Я могу сказать, что вот для меня самые вкусные грибы, это, конечно, рыжики, причем сырые. Если их посолить, а потом, значит, вот подождать, и можно употреблять.
2: А, то есть интересно, потому что вот их можно есть в сыром виде, да?
1: Да, они все равно их собираешь, грубо режешь, ну, кусочки посыпаешь солью, через 3-4 часа прекрасная еда.
0: Ну, мне кажется, Максим Юрьевич, что вот этот ваш рецепт, он вот от пьянства точно не поможет, а совсем наоборот, к сожалению. Такая закуска. Спасибо большое нашему эксперту. С нами был Максим Дьяков, сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, эксперт по грибам. Ольга Максимова, Игорь Шатров. Мы вас покинем ненадолго, а вернемся сразу после новостей. И говорить будем о проблеме неквалифицированных психологов.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
6: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
7: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
6: Да ладно?
7: Нет, ну я...
6: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало,
7: ну,
6: и все недовольны.
7: Во-первых,
6: собой.
7: Я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
6: да.
7: Люди делают еще какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
3: От всей души. Откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
9: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
11: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
10: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91,4 FM.
3: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России».
12: Читайте «Клаксон» в июне.
3: Реклама.
13: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
14: МЧС информирует.
15: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
16: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
3: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин обсудил с министром науки и высшего образования реализацию проекта «СКИФ». Государственная Дума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. И аномальная жаркая погода продлится в Москве до пятницы. Далее подробнее. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Группировки «Север», «Центр», «Юг» и «Запад» за сутки улучшили позиции по переднему краю. Подразделения «Днепр» поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Запорожской области, уничтожив за сутки до 75 военных противника, сообщили в Министерстве обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Также российские военные поразили инфраструктуру ВСУ. Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Миноборнауки Валерием Фальковым. Министром доложил президент о создании сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ.
18: Уровень развития науки в любой стране определяется тремя ключевыми составляющими. Первое, самое главное, конечно, это люди. Второе, это идеи, которые они воплощают в жизни. Третье, тоже по-своему значимо, особенно на современном этапе развития науки, это исследовательская инфраструктура. Я хотел бы сегодня подробнее остановиться в вопросах развития исследовательской инфраструктуры, в том числе установок класса «Мегасайенс».
19: И... Мы обсуждали в 2018 году, да, еще?
18: Да, действительно, такая инфраструктура, как вы тогда справедливо отметили, становится очень важной основой для реализации масштабных исследовательских проектов. Она привлекает молодежь, исследователей со всего мира. И я сегодня в первую очередь хотел бы рассказать о «СКИФе». Это уникальный проект, вы его хорошо знаете, инициатива ученых, которую вы, спасибо, поддержали на встрече с коллегами в День науки 8 февраля 2018 года. Я бы несколько слов буквально, Владимирович, хотел сказать. Это уникальная установка в силу целого ряда причин. Ну, во-первых, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Чуть позже я об этом скажу поподробнее. Второе, в мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку, ну, это сложное дело во всех отношениях. Это вопрос даже не денег. Главное – это наличие научного потенциала, соответствующих научных школ и кооперации между научными коллективами и промышленными предприятиями.
17: Дональд Трамп заявил, что иранцы сбили один из американских вертолетов «Апач» над Ормузским проливом, когда он осуществлял патрулирование над проливом, написал Трамп в своей соцсети. Он отметил, что Вашингтон обязан ответить на этот инцидент, несмотря на то, что оба пилота не пострадали. Евросоюз в рамках нового пакета санкций предлагает ввести запрет на транзакции в отношении двух российских портов и четырех аэропортов, заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каллас. Также в санкционный пакет предлагают ввести ограничение транзакций с 31 российским банком. Кроме того, 21-й пакет санкций Евросоюза может затронуть российскую энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю, энергетику и впервые рыбный промысел. Государственная Дума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документы были разработаны в правительстве. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность ограничения международных звонков, лимит на количество банковских карт и создание красной кнопки на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
20: Во втором пакете я могу отметить, это возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляются не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы, о случаях совершения мошенничества. Это удобно именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
17: Подозрительный предмет, обезврежен в Москве под машиной с помощью детонации, сообщили в пресс-службе СКР. Пострадавших нет. Подозрительный предмет под машиной был обнаружен в ходе проверочных мероприятий на юго-западе столицы. По данному факту, главным следственным управлением по Москве проводятся следственные и процессуальные действия. Минцифры совместно с Роскомнадзором обратилась в правоохранительные органы с просьбой поддержать снятие ограничений на доступ к онлайн-игре Roblox в России. В Минцифры заявили, что получили от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства. Полицейские задержали приезжего блогера из Средней Азии, который снимал провокационное видео в московском метро, сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС. Он был задержан в одном из международных аэропортов столицы при попытке покинуть Россию, говорится в сообщении. Как пояснила Волк, в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеоролики, на которых запечатлено, как неизвестный в метрополитене развязанно ведет себя по отношению к другим пассажирам и провоцирует конфликты с ними. Сам нарушитель сказал на допросе, видео которого опубликовала Волк, что он приехал в Москву, чтобы снимать контент для блога. Задержанный сказал, что не знал, что такое здесь делать нельзя, и попросил его простить. Аномально жаркая погода продлится в московском регионе до пятницы включительно. На выходные придут ливни с грозами, и температура понизится до плюс 20-25 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
21: Состояние такого аномального тепла, переходящего в жару, мы будем оставаться до пятницы включительно, когда столбики термометров будут пытаться штурмовать 30-градусную высоту. Ну и охлаждающие такие, освежающие ливни с грозами, в общем-то, придут в выходные предстоящие, и температурный фон понизится до плюс 20-25.
17: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
22: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол сегодня в Калининграде проходит товарищеский матч футбольных сборных России, Тринидада и Тобаго. Он стартовал несколько минут назад, счет пока не открыт, 0-0. А тем временем молодежная сборная России, игроки до 21 года, победила футболистов сборной Ирака до 23 лет со счетом 1-0 в товарищеском матче, который прошел сегодня. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее, 21.06. Евгения Чкнова 8-й раз подряд стала победительницей чемпионата России на дистанции 200 метров брасом. Роман Шевляков выиграл золото на 100-метровке баттерфляем, Алексей Ткачев на 200-метровке на спине. В хоккее «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на один сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат. Бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петр Искудро вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Футбол. Вновь главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обратился к руководству клуба с просьбой рассмотреть возможность приобретения нападающего у мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Джуниора, сообщает «Тачлайн». По информации источника, Винисиус является заветной мечтой Артеты, а он рассматривает бразильца как недостающий элемент в атаке клуба. И пока это все новости спорта.
3: Погода.
17: В Пскове завтра пасмурно, плюс 21, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 24, в Челябинске небольшой дождь, плюс 18, в Рязани малооблачно, плюс 29, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 27, в Майкопе небольшой дождь, плюс 25, в Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 25, в Донецке временами дождь и плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 15, днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 18, днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.
3: В центре внимания специальная военная операция.
0: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
23: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
23: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
23: Подвиг этот очень опасен. Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска.
24: Прямо сейчас.
3: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
25: Мы снова здесь и готовы продолжать. У нас есть еще интересные для вас темы. Сейчас огласим их список. Лишь напомним о том, что есть канал обратной связи. Это мессенджеры. 8-925-222-9992. Если у вас возникает желание прокомментировать то, что вы слышите в нашем эфире, то можете писать нам сюда.
26: Ну что ж, а я расскажу сейчас о том, чему будет посвящен второй час нашей программы. Мы будем говорить с москвичами о регулировании СИМ. Оказывается, не так все гладко. Нам казалось, что все наладилось. Но вот главное управление МВД по столице попросило Центр организации дорожного движения рассмотреть целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые компании могут выставлять в городе в 2026 году. Все-таки, по мнению МВД, самокатов слишком много в столице. Будем разбираться. А с Андреем Кудряшовым мы сегодня поговорим о том, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, в хоккейном клубе «Амур» будут отказываться от иностранных легионеров, и мотивировал это, объяснил, ну вот как раз о мотивации спортсменов поговорим мы с Андреем Кудряшовым. О возврате устных экзаменов заговорил председатель, глава СПЧ, Совет по правам человека Валерий Фадеев, с учителем поговорим о том, а может быть действительно все-таки уже завязать с этим ЕГЭ, в конце концов, и вернуться к советской практике, советской школе в плане сдачи экзаменов. Ну и о проблеме неквалифицированных психологов будем сегодня рассуждать. Вы сейчас поразитесь, когда мы назовем через несколько секунд цифры, сколько в России квалифицированных психологов, а сколько неквалифицированных. И самое главное, что им за это ничто не грозит. Начинаем.
4: Наше время.
26: Увидел цифры, просто поразился. В настоящий момент в России в негосударственном секторе работает около 100 тысяч квалифицированных психологов, частно практикующих специалистов. Мы говорим, конечно, только о негосударственном, в данном случае, секторе. Потому что в государственном везде требуют диплом и так далее, там как-то все более-менее налажено. А вот если это какая-то частная практика. Вот. И в 2027-2028 годах их количество вырастет до 140-150 тысяч. Ну, видимо, с учетом того, кто сейчас учится на психологов. Но самое интересное, что одновременно насчитывается более 300 тысяч неквалифицированных психологов, то есть они не состоят ни в каких профессиональных сообществах, консультируют людей, зачастую не имея никакого образования. Большинство таких экспертов окончили лишь двухнедельные курсы по психологии, и многие из них раньше занимались эзотерикой или народным целительством. Вот о том, какой вред это наносит клиентам, общение с такими психологами, почему это опасно, и как вообще проблему решать, если она действительно стоит, существует эта проблема. Мы и поговорим с психологом и писателем Ириной Корчагиной. Ирина Леонидовна, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я вам хочу сказать, что вообще нет ничего проще, чем быть психологом. Любая соседка, любая мудрая тетя Фруся выслушает, дать совет, чужую беду, как говорится, рукой разведу. Поэтому это все очень легко делается, на самом деле. Поэтому действительно так много людей, которые объявляют себя гуру. И что интересно, они, как правило, создают такие очень масштабные проекты. Я сейчас всех соберу и всем скажу 4 заветные слова, и вы теперь будете успешными, выйдете замуж, станете миллионерами и сделаете все. Вот все вот эти проекты, они строятся на том, что есть такой феномен ошибка выжившего. То есть они, конечно, какие-то приводят примеры, истории успеха. Это 100%, они есть. Но этих историй 3-4. И они, как правило, повторяются одни и те же или очень похожие. И мы знаем только это. А это выжившие. А те, кто не выжил, кто не успешен, мы не знаем. Потому что, ну, просто котиков задавили. Поэтому вот такая история. И в чем здесь опасность? Что человек вот эти 4 волшебные слова вроде как себе вбил в голову, и у него начинаются проблемы в жизни. Потому что психология – это вообще штучная наука, штучное ремесло. Но ни у Фрейда, ни у других великих специалистов много клиентов никогда не было, их просто не может быть. И когда вот эти девочки хвастаются, я помогла тысячам людей, как ты могла помочь? Ну вот у меня книжки выходят, да, небольшими тиражами, я могу сказать, что я тысячам людей помогла. А ты как? Ты их посадила 1000 и всем сказала волшебные слова? Ну это просто невозможно. Поэтому, это очень ведется, на это люди очень ведутся, потому что всем хочется быстро, сразу, не прикладывая никаких усилий. О, 4 волшебные слова, все хорошо.
26: Универсальные советы, да? То есть психологи дают универсальные советы, а такого, в принципе, быть не может, правда?
5: Абсолютно. Такого не может быть, потому что каждый человек уникален. И когда хороший совет помог Маше, тот же самый совет Даше не поможет. И Дашу это, наоборот, просто выведет вообще вот в аут. А особенно там, когда начинают на свой собственный опыт еще ориентироваться. Это тоже очень большая ошибка, потому что это твой опыт. И это не значит, что это сработает. Вот, да, вот надо дуплицировать, тиражируйте. Вот же я смогла, и вы тоже сможете. Нет, мы не сможем, потому что каждый из нас – это отдельная единица, своя психологическая структура личности, свой запас каких-то качеств, свои обстоятельства. Все разное. Каждое штучное, каждое индивидуально. А когда ты работаешь с тысячами человек, как ты можешь индивидуально подобрать фасон к этому человеку?
25: Никак. Ирина Леонидовна, а вот еще вопрос. Сегодня многие психологи работают на грани с эзотерикой. Это правда. И да. Какие-то регрессологи, которые путешествуют в прошлое, прошлой жизни, и шаманы, которые работают с бубнами, и целительные поющие чаши вместе с чайными церемониями, и цигун, дыхание маткой и так далее. И вот более того, очень многие психологи, они сейчас говорят, что у меня очень много техник. Я прошел курс и показывают дипломы, там рисунка-терапия, танцетерапия, сказка-терапия, к ним приходишь на сессию, и они заставляют клиентов прыгать и кричать «Я Игорь, аз есмь», и какие-то вот прочие такие вот удивительные кудеса. Вот ваше отношение к подобным, скажем так, специальностям?
6: Ну, вы знаете, эзотерика всегда была и будет востребована. Это наша главная конкурентка. Ведь гадалки имеют авторитет тысячелетний, а психологи появились, ну, где-то 150 лет назад. Поэтому, конечно, нам с ними конкурировать очень сложно. Тем более, что есть в каких-то моментах, там действительно, ну, есть крупицы разума есть. Если не доводить до абсурда, а использовать грамотно. Вот Юнг очень увлекался все этими такими штучками. Понимаете, они действительно на грани. Поэтому очень сложно понять, где вот начинается хвост и кончается голова. Где вот тут истина, а где уже доходит до маразма и начинает действительно там какие-то делать страшные вещи. Опять же, кому-то помогло. Понимаете, весь ужас в чем? Что кто-то обязательно, какой-нибудь Игорь, будет кричать, а мне помогло. У меня хорошо, вот я исцелился, у меня почки перестали болеть.
25: Гипноз, гипноз, хватит тебя за нос.
26: Да, вот скажите, да, Игорь, к счастью, так не будет себя вести, а вот более, да, более критично смотрит на мир. Ирина Леонидовна, скажите, да, скажите, пожалуйста, все-таки есть какой-то способ там, борьбы с этим, ну, скажем так, мошенничеством? В каком-то смысле слово ведь это мошенничество.
25: Как вообще вот понять, что перед тобой психолог сертифицированный, компетентный, которому идти безопасно для твоей кукушечки, скажем так. А когда перед вами психолог, вот такой вот, вот смесь из всего от того, о чем мы только что говорили?
6: Вы знаете, вот все равно 20% пропадут и попадут. Мы не сможем это никак отфильтровать, потому что они будут называться не психологами, они будут называться консультантами. Они найдут такое слово, которое в закон, ну вот никак. Да?
25: Коуч, есть уже такое слово.
6: Коуч. Кстати, коуч хорошее слово. И я состою в ассоциации психологов и коучей. И это тоже, кстати, у нас очень грамотные профессиональные люди, все со степенями. Понимаете, испортили слово коуч.
25: Я вот к этому и говорю. Да, потому что можно же сказать, а я не психолог, я коуч, я просто...
26: Ну, может быть, вот вы сказали о своей ассоциации, может быть, человек должен быть обязательно участником какой-то профессиональной ассоциации, но занесенный, наверное, в какой-то реестр, что она вот...
25: Может быть, есть сайт какой-то, куда можно залезть и посмотреть, забить фил.
6: Вы знаете, это вообще должно быть, и вообще вот все психологи, мои коллеги профессиональные, мы все стремимся к таким... таких сообществах состоять, потому что это наш профессиональный рост, это наша тусовка, которая нам просто необходима для того, чтобы поддерживать себя в тонусе во всех отношениях. Поэтому, да, принадлежность какой-то организации солидной, которая имеет абсолютно все нужные сертификаты, это первая лакмусовая бумажка. Конечно, понимаете, диплом, ну, по большому счету, все равно. Есть же и врачебные ошибки, и хороший психолог, ну, просто, чтобы мне не стали кричать, что вот я тут завидую этим девочкам, которые толпы собирают. Понимаете, я стараюсь быть объективной в этих вопросах. Вот, потому что, ну, всякие бывают, и специалисты могут какую-то ошибку допустить. Но, тем не менее, конечно, проверка дипломов, она будет полезна, посмотреть вообще на послужной список, где человек, что человек пишет, где он печатается, где он выступает, потому что толкового специалиста всегда приглашают куда-то, вот там на радио, на телевидении, да, нас приглашают, и посмотреть вообще просто на его лицо. Потому что иногда бывает вот просто сама даже вот невербалика вам уже многое скажет. Но опять же, если у человека уже такая вот привязка на эзотерику, и он к психологу не пойдет, он пойдет к гадалке,
26: да,
6: он пойдет к шаману и будет бубнами там
26: лечить, да, да.
6: Мы ничего с этим не сделаем, увы.
26: Спасибо, Ирина Корчагина, психолог, писатель. Попытались мы с ней разобраться, как отличить мошенника от психолога. Задача очень сложная. Ну, будьте аккуратны, внимательны, наверное. Вот мне кажется, так. Совет дать тут это бесполезно, наверное. К следующей теме.
3: Наше время.
26: Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил вернуть в школу устные переходные экзамены. В эпоху нейросетей необходимо возвращать практику живого общения, сказал он. Надо выработать предметы, которые составляют миротворческое ядро, и оценивать знания школьников по этим... Мировоззренческое, извините, ядро. И оценивать знания школьников по этим предметам. По мнению главы СПЧ, знания школьников необходимо оценивать не только по предметам, которыми они сдают на ЕГЭ, но и по тем, которые строят культурный код россиянина. Литература, география. История. Ну, вообще, может быть, вообще отказаться от ЕГЭ. Давайте-ка мы спросим Михаила Богданова, автора телеграм-канала «Богданова о школе и не только», председателя Санкт-Петербургского городского родительского комитета и нашего постоянного эксперта. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
26: Михаил Юрьевич, ну вот, не знаю, периодически говорят, вот я не знаю, буквально несколько месяцев назад опять в очередной раз говорили, все, мы решили, ЕГЭ не трогаем, оно у нас остается. Но потом вот такие вбросы. СПЧ говорит, что вот вроде бы, да, надо что-то делать с экзаменами гуманитарными и так далее. Вообще, ваше мнение, ЕГЭ прижилось в школе или все-таки вообще отказаться от этого и вернуться к обычным экзаменам, которые были в советской школе?
7: Ну, я бы разделил здесь две темы, на самом деле. Первое – это то, что сказал Фадеев, и то, что буквально накануне до этого произнес примерно в том же контексте и в том же смысле некую там выдал сентенцию Анзор Музаев, это руководитель Рособорнадзора. Он сказал примерно то же самое, что вот в времена искусственного интеллекта уже, значит, сами задания, домашние задания и вообще контроль знаний нужно переводить в режим очного общения, да, то есть он в этом контексте высказался. Ну, по сути, повторил слова Фадеева, да, это вот одна сторона вопроса, о которой мы с вами говорим. И действительно, собственно, для проверки знаний устный ответ, он, особенно в некоторых предметах, он просто, ну, необходимый. Вот, например, сейчас проводятся экзамены по иностранным языкам, например, да, и АГЭ, и ЕГЭ в режиме, когда ребенок разговаривает с компьютером. Ну, это просто бред, понимаете, то есть, а потом где-то на стороне записи вот эти, на которые наговорил ребенок компьютеру, какие-то эксперты слушают, это сделано ровно только для того, чтобы избавиться от личного общения. То есть это такая вот борьба с коррупцией. Но это глупость, потому что на самом деле вот я наблюдал лично этих самых детей, которые выходят с экзамена зареванными, потому что они прослушали свою запись и понимали, что они, ну, если бы их переспросили, там, уточнили бы вопрос, они бы сказали бы, ответили значительно лучше, чем то, что получилось на записи. А перезаписать уже нет возможности. Вот, ну, просто нечеловеческие условия. И вот в областях, где действительно важен вот этот контакт, да, когда человек с человеком общается, ну, там надо возвращать устную форму, да. И вот это, об этом говорят уже не только в контексте ИИ, но, в принципе, все профессионалы это говорили давно. А если же говорить про ЕГЭ, про непосредственный экзамен, то или про АГЭ, про, ну, в общем, про государственную итоговую аттестацию, то, безусловно, на мой взгляд, вот, и я думаю, что многие люди, кто с этим так или иначе сталкивался впрямую, знают эту кухню, ну, совершенно точно скажут, что это надо менять. Да? То есть те форматы, которые мы сегодня имеем на экзаменах, они просто неправильные, потому что, начиная со входа, где детей раздевают, там, и последние скандалы опять очередные, да, заканчивая контрольно-измерительными материалами, которые в этом году просто, ну, превзошли все, в общем, Федеральный институт педагогических измерений, по-моему, но он всего в этом году дал просто, вот, ну, лучшее выступление, какое только могло быть в плане вот всяких разных косяков, извините за это слово, и каких-то ошибок и в контрольно-измерительных материалах, и в текстах, которые они присылали на, в качестве измерительных материалов и так далее. Поэтому, ну, в общем, есть предмет для разговора, и, на мой взгляд, вот самое разумное предложение – это вынести все-таки экзамен вступительный из стен школы, дать возможность школе проводить спокойно совершенно свои аттестационные процедуры, а вступительные экзамены вынести, как я вот уже, может быть, даже и у вас говорил в эфире, в центре приема по аналогии с ГАИ, где там, когда готов, приходишь, сдаешь свой экзамен, получаешь баллы там в регионе причем, и опять-таки отправляешь их. То есть оставить от формата ЕГЭ то, что в нем и удачно, но вернуться к разумной модели, которая бы нас не травмировала бы детей и действительно была педагогически оправданной.
26: Удивительно, зачем мы только десятилетия пытались вот его настроить, этот ЕГЭ, да, а ведь все равно ничего не получается. У нас другая ментальность, наверное, другая школа и другие задачи у школы, Оль, да? Вот это вот все привнесенное оттуда, от них, оно не дает у нас того эффекта. Вот, ну, как хочешь. Вот, в вузах решили вернуться к советской системе высшего образования. Видимо, и в школе придется возвращаться.
25: Только трястись перед экзаменом устным, только писать шпаргалки за счет его, учить материал.
26: Вот ты вот так вот повернула все. А нет, лучше ЕГЭ, да?
25: А почему нет? Я считаю, что именно так лучше. Это постерония.
26: Это по-нашему, да. Ну что ж, спасибо большое, Михаил Богданов, автор телеграм-канала «Богданова о школе», не только председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета.
25: Я правда так считаю. Лучше всего устный экзамен, и вот лучше всего написать самому шпаргалку.
26: Это да.
25: Точно хоть что-то выучишь.
3: Радио России.
8: Программа «Время героев» для самих героев стала серьезным испытанием. Государственная гражданская служба, та же служба, где каждый день битва.
9: Пришло время тех, кто не отступает перед трудностями.
10: Мы оказались в окружении, когда танк выезжал, он нас поджигал.
11: Я видел валяющиеся игрушки разорванные. Детишки отправляют ребятам, они как талисманы для них.
9: Кто держит удар?
12: Не чувствую ног. Ранение, смерть. Я был к этому готов.
13: Мне тогда оборвалось.
9: Кто защищает родину до последнего?
24: Молодой пацан, он раненый.
27: Мужики, бросьте меня здесь, дайте мне гранату, и я здесь останусь.
28: Если не на таких людей, как вы, оператор, то на кого?
29: Его слова, мои ребята, это все прошло по фронту.
9: «Время героев», фильм Евгения Поддубного, премьера.
30: Чувствуете себя командой Путина?
29: Я живу этой жизнью.
9: 12 июня в 13:50 на канале «Россия».
3: Наше время.
25: На радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым, и к нам присоединился Андрей Кудряшов.
26: Привет. Привет, Андрей.
31: Здравствуйте, здравствуйте.
26: Ну что, опять со своими... Ой, господи, что ж я хотел сказать, что это такое гадкими темами.
31: Прибабахали.
26: Но имеется в виду, сейчас будешь защищать вражеское присутствие в российском спорте, которое и без того-то...
31: Не... Да. Нет, я готов дискутировать на эту тему. Да. Не защищать и не поддерживать.
26: Да. Ах, ты как над ситуацией решил подняться. Нет, хитренький, ну, какой.
31: Ну, все зависит от позиции руководителя. Ну, давайте мы все-таки преамбулу расскажем.
26: Давай.
31: В конце мая 26-го года губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин официально заявил, что Амур, это клуб континентальной хоккейной лиги, прекратил отношения со всеми иностранными игроками и стал первой командой в лиге, которая выбрала стратегию абсолютного импортозамещения на сезон.
26: Аплодисменты.
31: Аплодисменты. Ну, здесь, на самом деле, пообщавшись и послушав сегодня хоккейных обозревателей и экспертов. Нет, действительно, такое тоже может быть, да. Но причина здесь может быть самая главная, это, конечно, финансовая составляющая, потому что, ну, с большой долей вероятности легионерам, которые должны приехать на Дальний Восток, играть в хоккей, ну, надо чуть-чуть выше платить, да. Так всегда было. Я могу привести там любой пример из футбола, и раньше, еще до всех этих событий, когда сюда ехали легионеры, потому что они ехали в Россию, за Россию так, чуть-чуть сверху доплачивали, да, потому что такая была терра инкогнита для...
26: А может, они будут доплачивать может за то, быть. Что
31: нет, ну,
26: их мы пускаем
31: к себе? Но, скорее всего, легионеров, и особенно ребят, которые хорошо играют в хоккей, я имею в виду иностранцев, разберут просто другие клубы континентальной хоккейной лиги.
26: Пока им не запретят это делать, в принципе, федеральным
31: это
26: законом.
31: Другое. Нет, когда запретят, тогда мы будем об этом говорить с другой точки зрения. Но по состоянию на сегодняшний день действительно выбрана такая стратегия. Финансовая справедливость. Руководитель региона говорит, что иностранцы зарабатывали по контрактам значительно больше, чем российские игроки.
26: Просто давайте воспитывать чемпионов в своем коллективе.
31: Ну, послушайте, зарабатывают ровно столько, сколько тебе платят, да, сколько ты, как ты ведешь переговоры, как твой агент ведет переговоры, потому что там какой-нибудь, ну, не какой-нибудь, а Александр Радулов, который в этом году выиграл выиграл в очередной раз Кубок Гагарина, но там, я думаю, он получает больше, чем некоторые легионеры, или, наверное, почти легионеры все вместе взяты, несмотря на свой такой ветеранский статус, потому что у него действительно большое количество лет, но такие игроки ценятся, наоборот, на вес золота, потому что они знают как, они знают, что сказать молодым, когда что-то сыпется.
26: Смотри, очень важную вещь ты сказал, наш Радулов и у нас и везде ценится, да? Отлично. А он стоит... Погоди. И он стоит дороже легионеров. Почему? Еще и потому, что он знает, как с нашими разговаривать, общаться. То есть мало того, что к нам приезжают чужие люди, которые нас не знают, нашей ментальности не знают. Послушайте. Мы им еще платим баски большие.
31: В паспорт, в футболе и в хоккее никто не смотрит. Потому что если ты играешь хорошо, если ты командный игрок, если ты хорошо ведешь... Ну, в смысле хорошо, если ты в раздевалке нормально себя ведешь, ну, к тебе и вопросов никаких нет. Это основа...
25: Пример Овечкин.
31: Основа клуба, да. Вот тот же там Александр Овечкин, пожалуйста. Сколько там канадских хоккеистов и американцев
26: мне
31: там...
26: Мне не пример, это отдельная тема. Ну, про почему? Хоккеистов наших там.
31: А, и с другой
25: стороны... Это другое.
31: Нет, но если мы так будем общаться, то действительно это другое. Да, здесь можно эту сторону оставить.
26: Нет, просто наш Овечкин — это звезда, а те иностранцы, которые к нам приезжают, это, извините, грязь из-под ногтей.
31: Нет, я не могу сказать и назвать их грязью из-под ногтей, потому что так профессиональными...
25: Вот это было сильно.
31: Да, ребят, которые играют достаточно долго на профессиональном уровне хоккея, совсем нет. И если их приглашают в континентальную хоккейную лигу, то тогда мы можем провести, если пользоваться твоими словами, что если сюда приезжает грязь из-под ногтей, то тогда как выглядит наша лига КХЛ? Да? Если
26: я
31: сюда
26: не
31: таких...
26: сказал, что она
31: нет.
26: такая прямо...
31: Нет, ну если
26: она в любом
31: сюда...
26: слабее стоп, стоп, стоп.
31: Если
26: любом
31: сюда приглашают таких хоккеистов, которых ты описал так, да, то как можно говорить о чемпионате, о силе чемпионата?
26: Я как-то не слышал, чтобы кто-нибудь был уровня Овечкина. У нас приглашен из-за рубежа.
31: Значит, смотрите, у нас лучшая лига в мире, да, что бы мы там ни говорили, это национальная хоккейная лига.
26: Согласен,
31: здесь я не спорю. Здесь как бы вопросов нет. Если ты сильнейший, если оттуда есть приглашение, даже ты молодой, ты едешь пробоваться туда. Другой вопрос, что у тебя там может не получиться по разным причинам. Там психология не подходит, команда не та. Но там, на самом деле, огромное количество причин. Либо у тебя там характер, ты там 3 года можешь не быть никем, гонять по клубам, тебя могут из одного клуба передавать в другой клуб, а потом ты раз и взлетаешь. Такое тоже может быть. Это не пути неисповедимы на самом деле. Каким путь получится, да, у одного или другого хоккеиста, мы не знаем. А то, что касается таких заявлений, здесь у меня тоже вопрос к руководству края, ну, не вопрос, а точнее, можно просто сказать, что как бы, ну вот мы выбрали такой путь, все поняли, да, потому что к мотивации и сплоченности отсутствия иностранных хоккеистов в раздевалке, на самом деле, в хоккее это не имеет никакого отношения. Но вы можете мне не верить, давайте послушаем наших
26: просто
31: экспертов.
26: Просто это не имеет отношения сейчас, а когда-то в Советском Союзе почему-то имело отношение.
31: Нет, ну мы сейчас абсолютно разные вещи. Ну, хорошо, в Советском Союзе советских игроков тоже приглашали в НХЛ. Другой вопрос, они там не ехали, да, потому
26: мы
31: что...
26: Мы не приглашали к себе иностранных.
31: Ну, и мы не приглашали сюда, вообще никто не поехал. Так, Павел Лосеньков, обозреватель Матч ТВ, о словах Дмитрия Демешина, о сокращении бюджета и как с этим быть.
0: На данный момент прошли 1.5 недели. Все происходит в том духе, как сказал губернатор. Подписан защитник Алексей Василевский. Братья Климовичи пришли из Сибири. Расторгли контракт, точнее ушел из команды Алекс Гальченюк, самый дорогой хоккеист, который был действительно легионером из США. И я посмотрел по составу легионеров, у них действительно не осталось. Если клуб взял такой вектор, их можно понять. Это, во-первых, экономия бюджета, во-вторых, это выглядит патриотично. А с другой стороны, это резко понижает шансы команды на выход в плей-офф, потому что клубы средней руки, тем более с Дальнего Востока, в основном на легионерах и держатся. Без них очень трудно рассчитывать на попадание в топ-8. То есть Амур сам себе осложняет жизнь. У них новый генменеджер Никита Тачицкий, перспективный молодой парень. Но перед ним стоит архисложная задача собрать конкурентоспособную команду, которая может претендовать на выход плей-офф. Командный дух, я думаю, тут абсолютно ни при чем. Командный дух высок, когда команда много побеждает. Если она много проигрывает, этот дух падает. Так что все зависит от результата. Если выбрали такой путь, это можно понять, но, опять же, мы знаем примеры других команд, которые тоже так отказывались от легионеров с громкими словами, они ничего не добивались.
31: Ну, самая главная мысль, которая уже прозвучала, еще будет звучать в словах наших экспертов, о том, что легионеры не имеют никакого отношения. Судят по победам, судят по успеху выступления команды. Тогда можно сказать честно, у нас сейчас по состоянию на сегодняшний день там не хватает средств, да, там, это одна история. Там все поймут, все будут ходить все равно поддерживать клубы, да, но судят не по паспорту, а судят по победам, да, сколько команда, как играет, кто в ней, и поэтому вот такие заявления, да, руководства края, ну, они могут вызывать вопросы, в том числе и у обозревателя «Спорт-экспресса» Михаила Зислиса.
1: Для меня очевидно, что, ну, посыл может быть такой, и, наверное, как-то может быть завязан на политике и экономике. Раз мы даем деньги, мы хотим видеть в большей степени ставку на свои кадры, на своих ребят. Это я еще могу понять. А вот эти объяснения, они смотрятся странно, и, в общем, я даже сказал бы, они дискредитируют их автора. Поэтому не хочу там ничего личного, да, губернатор, у него там своя роль, своя ответственность, там, и у него много других задач, но со стороны смотрится это как-то очень неубедительно, и давайте тут себя не обманывать. Команду можно укомплектовать, и опять же вопрос денег, но давайте не забывать, что Хабаровск там 10-е, 12-е, 15-е в очереди при появлении доступных хоккеистов, то же самое касается легионеров. Здесь бы я даже понял отказ от легионеров, можно сформулировать так, что выбор стал меньше, на Дальний Восток едут еще меньше, и, соответственно, нет смысла гоняться за легионерами, имея негативный опыт буквально там прошлого, позапрошлого сезонов, что мы вынуждены переплачивать за легионеров, скажем так, неоднозначного качества, рассчитывая, выстрелят ли они или нет. И в такую ситуацию лучше делать ставку на русских игроков, и к ним проще найти подход, они более адаптированы. Это было бы, ну, звучало вообще бы понятно, хорошо и, я думаю, доступно для любого болельщика. А вот эти популистские высказывания, что кто-то кого-то привлечет. Ну, не привозите плохих легионеров, привозите хороших. Нет возможности привозить хороших, не привозите.
31: Ну, еще одно мнение мы можем послушать. Это Владимир Дегтярев, комментатор. Он отвечает на вопросы, размышляет на тему, вообще можно ли создать команду без легионеров, которая будет претендовать на высокие места.
2: Можно ли создать команду без легионеров, которая способна добиваться результата? Ну, на самом деле можно. Честно вам скажу, можно. Но, опять же, это должны быть тогда игроки российские, но достаточно высокого уровня. И тогда действительно это можно будет сделать. Где их взять и подписать вот так в Хабаровск 22 человека с российскими паспортами, дабы они не являлись там, не были легионерами? Ну, это задача очень сложная. Поэтому привлекаются легионеры. Поэтому здесь команду создать гипотетически можно, и команду, которая будет добиваться успеха, но нужны игроки высокого уровня, высокого качества. Где взять этих игроков, повторюсь, наверное, это очень сложно. А так, в общем, ничего невозможного в этой жизни нет.
31: Это точно. И еще одно мнение известного хоккейного обозревателя и эксперта официального сайта КХЛ Олега Морозова по этому поводу.
14: Руководители клубов, руководители регионов любят вот провозглашать какие-то затеи про «мы будем играть местными, мы будем играть молодыми», но при этом у них никогда не хватает терпения, чтобы ими действительно играть и их выращивать. Это очень долгий процесс. И на самом деле в таком процессе вот те же легионеры зачастую помогают. Сейчас я быстро объясню, почему. Вот сейчас Вадим Шипачев перешел из минского «Динамо» в Салават Юлаев, и про Шипачева мы сейчас говорим не только в контексте, что это лучший бомбардир в истории КХЛ, но и в контексте, что он своим профессионализмом и своей игрой подает пример молодым и прокачивает молодых. Он прокачал минскую молодежь, и сейчас у него новый проект, это Александр Жаровский из Салавата Юлаева. Но Вадим Шипачев и подобные ему звездные игроки, это все-таки единицы, в том числе среди россиян. И иногда клубам нужно искать кого-то на стороне, найти легионера, который, тем не менее, обладает опытом, обладает профессионализмом, который покажет своим примером, в том числе и молодым доморощенным игрокам, как нужно относиться к игре. Ни в коем случае не говорю, что в России таких игроков совсем нет. Тот же Амур сейчас подписал Дергачева, подписал Василевского. Это потрясающие игроки, которые, я думаю, будут, что называется, держать раздевалку. Но здесь скорее история о том, что не надо реально смотреть никому в паспорт, не надо делить игроков на россиян, своих кровинушек и приезжих легионеров-рвачей. Это все одно большое хоккейное комьюнити. Все играют, все приносят свою роль. И в целом, наверное, я бы сказал, что, возможно, у этого отказа от легионеров есть причины, но я, пожалуй, такие ходы не вполне поддерживаю.
26: Ребята, у меня есть ответ на все ваши дискуссионные вопросы. Советский хоккей был лучшим в мире. Ну, мы где-то проигрывали чемпионаты один раз в 10 лет. Ну, там два раза в 10 лет. А сейчас где российский хоккей находится?
4: В бане.
26: В какой попе находится он?
4: В бане, да? Находится.
26: Вот, это благодаря вашим легионерам. Вот мы играли без легионеров.
4: Связь какая между легионерами
26: и баном? Непосредственно.
4: Люди прямым текстом говорят, что есть хоккейный комьюнити. Там не делят никого там на русских, американцев, там, не знаю, там, белорусов, канадцев, там, чехов, шведов.
26: Комьюнити болельщиков, а мы делим.
4: А комьюнити болельщиков начинают потом спрашивать, когда команда 10 раз проиграет, вот они выбрали путь, мы играем без легионеров, там, доберем молодых хоккеистов, прекрасно.
26: Да, вырасти в своем коллективе.
4: Да, но велосипед не надо изобретать, потому что молодая команда будет играть плохо.
26: Конечно, но в итоге она вырастет. Вырастет и станет взрослой
4: командой. А вот в последнем слове эксперта был прекрасный вопрос, а кто это будет терпеть? Сколько для этого надо времени? Это не год и не два, это 5 лет. А кто будет столько терпеть? Начнут потом задавать вопрос, а почему мы не приглашаем легионеров? Вот и все.
26: Ну,
4: и
26: когда начнут задавать, тогда
4: вот мы встретимся снова здесь.
26: А теперь брейк.
4: Да, до свидания.
26: Немножечко из бокса. Спасибо большое Андрею Кудряшову за горячую дискуссию. Вы, кстати, можете комментировать тоже свое мнение, оставлять на 8-925-222-9992. Это наши мессенджеры. Еще одна горячая тема для москвичей про средства индивидуальной мобильности через минуту.
3: История участников «Поезда надежды». В новом выпуске программы «Детский вопрос».
5: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
3: «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
6: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
15: На правах рекламы.
16: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей рубрике «Здоровье на пенсии» мы говорим о самом важном органе чувств, нашем окне в мир – зрение. Согласитесь, без хорошего зрения жизнь теряет привлекательность. В молодости мы не задумывались об этом, а сейчас? Без очков для чтения боимся даже в магазин выйти. А если у человека катаракт или глаукома, и он видит все как в тумане, то на улицу вообще выходить страшно. Вдруг машину не заметишь. Плохое зрение – это не просто неудобство. Это страх потерять связь с миром. Страх однажды не увидеть лицо любимого внука. Страх стать беспомощным. Многие люди ищут способ, как улучшить зрение, не прибегая к операции. Они задаются вопросом, есть ли альтернатива. С нами в эфире специалист по здоровью глаз, эксперт-практик в сфере квантовых технологий Николай Игоревич Замятин. Здравствуйте, Николай Игоревич.
17: Здравствуйте. И вы задали, кстати, очень правильный вопрос. Мы живем в 21 веке, в веке быстро развивающейся науки и потрясающих технологий. И я очень рад, что у меня есть возможность сегодня рассказать о настоящем прорыве в лечении глазных заболеваний офтальмологическом аппарате «Дюна Око». Если вас беспокоят глазные заболевания, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0420. Давайте я еще раз повторю этот номер. 8 800 220 0420. И наши специалисты ответят на все интересующие вопросы об аппарате «Дюна Око».
16: Николай Игоревич, расскажите, что за медицинский аппарат и почему о «Дюна Ока» говорят как о новой революции в офтальмологии?
17: Ну а как еще можно назвать открытие, которое способно полностью изменить представление о лечении глаз? А помните времена, когда настоящей сенсацией стало появление лазерной коррекции зрения, да? Это когда с помощью лазера буквально за несколько минут человеку возвращают зрение. Но лазер — это все-таки хирургическое вмешательство, да? Это операция со своими рисками и восстановлением. А теперь давайте вернемся в наш 21 век. Сейчас повсюду мы слышим о потрясающих открытиях в области квантовой технологии. И я очень горжусь, что именно наши российские ученые предложили применить квантовую терапию для восстановления зрения. Они создали на ее основе прибор, который способен не просто поддерживать, а лечить зрение, дарить шанс на возвращение того, что, казалось бы, утрачено уже навсегда. И это офтальмологический аппарат «Дюна Ока». Дорогие радиослушатели, я рекомендую вам обязательно дослушать нашу беседу, потому что в конце я поделюсь с вами одним секретом.
16: Заинтриговали. Расскажите о «Дюна Ока» подробнее, пожалуйста.
17: «Дюна Ока» — это инновационный офтальмологический аппарат, который использует силу света, а точнее умные кванты света. Это кванты, такие как маленькие лекари, они проникают в ткани глаза и мягко восстанавливают их здоровье. Лечение зрения с помощью «Дюна Ока» — это лучший пример пользы квантовой терапии. Здесь используется световой поток красного.

0: даже атрофии зрительного нерва и многих других.
1: Впечатляет. В какую клинику нужно записаться, чтобы пройти лечение этим замечательным офтальмологическим аппаратом?
0: Не спешите никуда записываться. Когда создавался аппарат Дюна Ока, клиники буквально устроили войну за право иметь его у себя. Но производитель создал компактный и удобный в применении аппарат, которым может лечить свое зрение любой человек, прямо у себя дома. А Дюна Ока не требует специальной технической или медицинской подготовки пользователя при работе с ним. Чтобы приобрести офтальмологический аппарат для восстановления зрения Дюна Ока, звоните по бесплатному номеру 8 800 220 0400. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400.
1: А вот интересно, как выглядит этот офтальмологический аппарат?
0: Хороший вопрос. Вот представьте себе стильные, высокотехнологичные очки. Только на глаза их надевать не нужно. Дюна Ока держит перед глазами. Таким образом, аппарат направляет целебные кванты света точно туда, где они нужны. Вы включаете Дюна Ока и наслаждаетесь сеансом по улучшению зрения.
1: Но это действительно удобно, особенно для людей старшего возраста.
0: Несомненно. Применяя офтальмологический аппарат Дюна Ока, у вас появится возможность почувствовать, как напряжение в глазах уходит, а зрение становится четче. Например, при катаракте аппарат содействует очищению хрусталика и улучшению кровообращения. При глаукоме Дюна Ока будет очень полезен для нормализации глазного давления, а при дальнозоркости и дистрофии сетчатки может помочь укрепить сетчатку. Все это способствует восстановлению хорошего зрения. Но важно не затягивать. Чем раньше вы начнете использовать Дюна Ока, тем больше шансов четко видеть. Помните, что без лечения такие заболевания, как катаракта или глаукома, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до слепоты.
1: Да, страшно даже думать о таких последствиях. Вы правы, лучше действовать заранее. Какие еще преимущества у Дюна Ока?
0: Во-первых, это современная технология, которая основана на научных открытиях в области квантовой терапии, которая может являться альтернативой другим способам лечения. При этом офтальмологический аппарат Дюна Ока – безоперационный способ улучшения зрения. Во-вторых, данный медицинский прибор универсален, он подходит для лечения множества глазных заболеваний. В-третьих, он невероятно прост в применении. И что тоже важно, прибор производится в России, что приятно влияет на его стоимость. А сейчас я нашим внимательным слушателям раскрою обещанный секрет. Для тех, кто позвонит в течение часа и закажет аппарат Дюна Ока прямо сейчас, кроме льготной цены от производителя, действует дополнительная скидка в размере 30%. Количество приборов ограничено, так что не упустите шанс. Звоните прямо сейчас 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные.
1: Это отличная новость. Можно улучшить зрение, при этом еще сэкономив деньги.
0: Совершенно верно. И важность зрения для человека, конечно, трудно переоценить. Представьте, что у вас может появиться шанс наслаждаться просмотром телепередачи или чтением любимой книги, рассматривать лица родных, любоваться природой. И все это без мушек, без тумана, без пелены или рези в глазах. Время играет против вас. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, они не ждут, они же прогрессируют. И чем дольше вы откладываете, тем сложнее вернуть зрение. Не рискуйте своим здоровьем. Пока вы раздумываете, кто-то уже заказывает прибор. Не откладывайте. Звоните в течение часа, иначе ваша льгота пропадет или ею воспользуется кто-то другой. Звоните по бесплатному телефону 8 800 220 0400. 8 800 220 0400.
1: Николай Игоревич, расскажите, сколько времени занимает лечение аппаратом Дюна Ока?
0: Лечение проходит просто и приятно. Вы держите прибор перед глазами на расстоянии в течение, ну, где-то от 2 до 5 минут. Курс обычно длится 14, максимум 28 дней. И для наших слушателей я напоминаю про акцию только в течение часа. Дополнительная скидка 30%. Звоните 8 800 220 0400. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Дюна Ока – это и есть медицина 21 века, о которой мы все мечтали. Он способен подарить возможность вернуть и...

0: и сохранить зрение. Это высокотехнологичный офтальмологический аппарат, который использует умные кванты света для лечения катаракты, глаукомы, дальнозоркости, дистрофии, сетчатки и других проблем. Он прост в использовании и подходит для домашнего применения. Это устройство как личный офтальмолог у вас дома. Не ждите, пока зрение ухудшится. Звоните прямо сейчас. 8 800 220 0400. Давайте еще раз повторю. 8 800 220 0400. Звонки и доставка бесплатные. Поторопитесь, акция заканчивается.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич. ИНН 026-00-669-525. ОГРН ИП 325-028-00-136-386. Республика Башкортостан. Район Дюртюлинский. Город Дюртюли. Улица Садовая, 3-69.
2: Музыка большой страны. Игорь Растеряев. Русская дорога.
3: Родилась в 2010 году одна из первых песен. Мелодия пришла за рулем. Изначально на эту мелодию планировалась даже песня про Юрия Прищепного. Но потом все-таки получилась «Русская дорога».
4: По плачущей земле, не чуя сапогов, наша бесконечность.

0: мною, поманив Москвою.
1: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушай. Радио России. Орел. Реклама.
2: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: МЧС информирует.
5: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, в оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама. Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки войск за сутки улучшили позиции в зоне СВО. Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях. И до конца недели показания термометров в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Далее подробнее. Российские группировки войск Северо-Запад, Центр, Восток и Юг за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны. Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили 1300 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбито 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Сообщение последних минут. Несколько десятков километров газопровода перекрыли в Дагестане после прорыва с горением магистрального газопровода. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону. В настоящее время догорают остатки газа в трубе, сообщает мэрия. Высота факельного горения в месте взрыва и пожара на магистральном газопроводе в Дагестане достигает 15 метров. Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Президент и Фальков обсудили установку сибирского кольцевого источника фотонов СКИФ. Министр также рассказал, чем уникален синхротрон, и обратил внимание, что это привлекает многих специалистов из других стран.
8: Недавно был в Сириусе, в Бразилии. У них там так называется свой синхротрон, который они построили в 2020 году, но у них там диаметр свечения 250 пикометров, что заметно слабее. В этом смысле мы и преимущество себе создали, ну и, конечно, это привлекает очень многих коллег из других стран.
9: А что... В этом смысле у нас самое качественное,
8: да? Да, вот если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, трехгигаэлектронвольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
9: После нас смотрю, Франция, Швейцария, Англия, Италия.
8: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Но вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
9: Примерно одинаково.
8: Ну, примерно одинаково, да.
7: Президент также поинтересовался областями применения СКИФ.
9: Применяться будет вот в таком большом разнообразном спектре, да? Микроэлектроника, структурная биология, фармацевтика, материаловедение, диагностика, авиастроение, медицина, химические реакции, термоядерный синтез.
8: Да, первые 7 станций, как я говорил, они уже готовы, но потенциал увеличения до 30, мы вторым этапом планируем, в том числе прорабатываем возможность, чтобы подобного рода станции были, ну, если не именные, то под конкретные задачи отраслей нашей промышленности или конкретных даже крупных компаний.
7: Поддержка бойцов специальной военной операции их семьи исключительно важна, и «Единая Россия» не должна останавливаться в решении этих вопросов, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Есть результат». По его словам, партия готова работать даже в самых сложных условиях.
10: Наша партия подходит к этому решающему дню, дню голосования, с выполненными обязательствами перед миллионами людей. И нам не стыдно об этом сказать. Готовы работать и дальше в самых сложных условиях.
7: Зампред Совбеза отметил, что вопросы медицинского суверенитета, включая обеспечение россиян отечественными лекарствами, войдут в программу партии. Эффективность российских тестов для диагностики Эболы подтверждена в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса также переданы Республике Конго, говорится в сообщении ведомства. Там пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. Всемирная организация здравоохранения 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Американская аэрокосмическая корпорация «Боинг» в мае поставила клиентам 60 гражданских самолетов, сообщается на сайте компании. Это на 33% больше показателя за тот же месяц 2025 года, когда поставки составили 45 лайнеров. С начала текущего года в совокупности покупателям было отправлено 250 самолетов против 220 за тот же период годом ранее. Сады и парки Санкт-Петербурга закрыли из-за грозы усиления ветра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Во время ненастья ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении. Уточняется, что решение об открытии парков и садов будет принято в зависимости от погодных условий. До конца недели показания термометров в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Такой прогноз погоды дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченко. По его словам, в выходные жара немного спадет, прохладу принесут дожди.
11: В центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе. И вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
7: Тем временем желтый уровень погодной опасности ввели в московском регионе на двое суток. Из-за ожидаемых гроз сообщили сегодня в гидрометцентре.
12: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня в Калининграде проходит товарищеский матч футбольных сборных России, Тринидада и Тобаго. После первого тайма наши футболисты ведут со счетом 2-0. На 7-й минуте отличился Мингиян Бивеев, на 15-й Александр Сельянов. Ранее молодежная сборная России, игроки до 21 года, победила в товарищеском матче Ирак, футболисты до 23 лет 1-0. Бывший главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом футбольного клуба «Урал». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – подчеркнул Гусев в интервью «Спортэкспрессо». Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о том, что предложил мадридскому «Атлетико» 150 миллионов евро за покупку нападающего Хулиана Альвареса. Однако «Атлетико», поблагодарив за это предложение, отклонил его, сославшись на сумму отступных за игрока. Напомню, сумма отступных Альвареса составляет 500 миллионов евро. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 550 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд страны, установленный накануне. Сегодня Корнев проплыл еще на 0,06 быстрее. 21.06. Евгения Чекунова восьмой раз подряд стала победительницей чемпионата России на дистанции 200 метров брасом. Роман Шевляков выиграл золото на 100-метровке баттерфляя. Алексей Ткачев был лучшим на 200-метровке на спине. И пока это все новости спорта.
13: Погода.
7: В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 18. В Перми небольшой дождь, 17 градусов тепла. В Ульяновске ясно, плюс 24. В Элисте облачно с прояснениями, плюс 30. В Махачкале облачно с прояснениями, плюс 24. В Владикавказе небольшой дождь, плюс 24. В Грозном переменная облачность, плюс 29. В Херсоне небольшой дождь и плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 15. Днем плюс 21. В Москве в среду ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Температура ночью плюс 18. Днем плюс 29. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Вокалистка Алена Войская выпустила мини-альбом «Блюз усталой кофеварки». Как сказала сама певица, мой EP «Блюз усталой кофеварки» – это попытка вернуть джазу его первоначальную магию, быть понятным, эмоциональным и живым. Я верю, что музыка не должна быть сложной головоломкой для избранных. Я захотела создать этот джаз для людей, для тех, кто ищет в звуке искренность, тепло и те самые смыслы, которые звучат на родном языке. На мини-альбоме 4 пьесы, в записи композиции «Архи-джаз» участвовал саксофонист Азат Баязитов, а пьесу «В тиши дня» украсил своим присутствием трубач Алекс Сипягин.

флейтистка Элия Райерсон, чья карьера насчитывает более 50 лет, представила студийный альбом «The Элия Райерсон Quartet». Исполнительница, неизменно входящая в число лучших флейтистов по версии журнала «Downbeat», в разные годы выступала с такими звездами, как Ред Родни, Хьюберт Лоус, Рой Хейнс, Джо Бек, Кенни Берн, Фрэнк Уэст, Стефан Граппелли и не джазовыми, например, Лучано Паваротти. Как следует из названия пластинки, она записана квартетом Райерсон, в котором играет пианист Ларри Хэм, басист Лу Папас и барабанщик Том Мелито. В 2010 году Райерсон выпустила получившее признание пособие «Метод обучения игре на джазовой флейте».

0: «За кадром джаз».
1: В конце мая вышел очередной супергеройский сериал «Паук-нуар», разработанный Уорреном Узиелем по мотивам комиксов Marvel. В главной роли Николас Кейдж. Я, честно, начал смотреть, но сломался на первой серии, возможно, попробую еще раз. Саундтрек, конечно, джазовым назвать трудно. Авторы музыки Крис Боуэрс и Майкл Дин Парсонс. Но в сериале есть пара джазовых произведений. Это стандарт «Dream a Little Dream of Me» в довольно оригинальной аранжировке и песня «The Devil You Know», написанная Уорреном Оукфелдером 5 лет назад, приложившим руку к созданию громеносного саундтрека к картине «Соединенные Штаты против Билли Холидей». Оба произведения в сериале исполнила актриса Лю Цзинь Ли, сыгравшая черную кошку или Фелицию Харди. Stop.

0: иллюзии.
1: Новую пластинку под названием Firefly выпустил Энди Снитцер. Каких-то откровений тут ждать не приходилось. Очередная приятная смуз-джазовая работа саксофониста, чье имя знакомо не только любителям джаза, так как за долгую карьеру в качестве сессионного музыканта Снитцер работал с Роллинг Стоунс, Элтоном Джоном, Джорджем Майклом, Полом Саймоном, Бет Харт, Карлосом Сантаной и даже Пэник эт зе Диско.

Легенда AC-джаза, клавишник Джеймс Тейлор, судя по всему, находится в творческом поиске. Музыкант, отмечающий 40-летие с момента создания своего коллектива The James Taylor Quartet, по разным данным, коллектив был собран то ли в 85-м, то ли в 87-м году, явно экспериментирует. Трудно сказать, чем еще он порадует своих поклонников, но в начале года он выпустил вызвавший неоднозначную реакцию сольный фортепианный альбом «Shadows and Dreams», за которым только что последовала пластинка «Te Deum», то есть «Тебя, Бога, хвалим». В основу альбома легли христианские тексты IV века, положенные на типичный для квартета прифанкованный AC-джаз. В записи, кроме квартета Джеймса Тейлора, участвовали приглашенная духовая секция, перкуссионист Сноубой и детский хор церкви Святого Георгия в Бенендене.

Чарльз Чен выпустит 19 июня очень любопытный альбом «The Long Way Home». Пластинка, записанная пианистом 11 августа 2025 года вместе с гитаристом Феликсом Лемерлем и двумя суперветеранами. Это хорошо знакомый российским любителям джаза, долгое время выступавший с Джерри Маллиганом, контрабасист Билл Кроу, чьи джазовые анекдоты и байки публиковались у нас и в сетевых, и в печатных изданиях. Ему на момент записи было 97. И барабанщик Стив Литтл, игравший в оркестре Дюка Эллингтона, участвовавший в 67-м году в записи альбома «And His Mother Called Him Bill», ему в августе было всего 90. Оба, кстати, продолжают выступать, а Кроу еще и сам водит машину. Первая часть альбома музыкальная, это преимущественно джазовый стандарт, а вот вторая – это воспоминания ветеранов о легендах джаза, с которыми они работали. Литтл о Дюке Эллингтоне и Кроу о Джерри Маллигане, Стэнни Гетце и Майрон Макпартланд.

0: юбилей.
1: Луи Армстронг и Элла Фицджеральд впервые записались вместе в 1946 году для лейбла Decca. Позже они выпустили еще несколько синглов, но лишь в 1956 объединились в студии для работы над совместным альбомом. Инициатором был, разумеется, импресарио-продюсер Норман Грант, только-только основавший лейбл Dwarf Records. Запись состоялась 16 октября 1956 года в голливудской студии Capitol Records на следующий день после выступления Эллы и Луи на одном из самых запоминающихся концертов Гранца в рамках проекта «Jazz at the Philharmonic» в Hollywood Bowl. Вокалистом студии аккомпанировал трио Оскара Питерсона и барабанщик Бадди Рич. Выпущенный в октябре 1956 года альбом получил хорошую прессу, многие критики впоследствии относили его к числу практически эталонных дуэтных вокальных записей. В 2000 году он занял 636 место в списке Колина Ларкина с 1000 лучших альбомов всех времен. Элла Фицджеральд и Луи Армстронг выпустили еще две совместные пластинки «Эл и Луи Эгент» в 57-м и «Порги и Бес» в 59-м.
2: Heaven, I'm in heaven, and my

концертов этим квартетом у него уже запланировано. В альбом вошли как оригинальные пьесы Лавана, так и пьесы Уэйна Шортера и Чарли Хейдена. Продюсировал пластинку, разумеется, основатель CM Records, легендарный Манфред Айхер. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: два года с возможностью пролонгаться еще на один сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего три матча во всех турнирах. Ахмат объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с Ахматом на три года. В завершении теннис Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на два дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованнем Петче Перикару 5-7-7-6-6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6-3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, 10 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 6 градусов, облачно, временами дожди, в Южно-Сахалинске до 15 тепла. Также небольшие осадки в Екатеринбурге, 16-18 градусов выше 0, дожди, временами сильные, а вот в Сургуте воздух прогревается уже до плюс 30, здесь без осадков. В Мурманске плюс 20-22, небольшой дождь, в Уфе до 23 градусов, в Казани до плюс 28 и без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 28-30, в Сочи прохладнее. 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге ночью 14-16 тепла, днем кратковременный дождь и плюс 20-22. Атмосферное давление будет немного выше нормы. В Москве ночью также плюс 15, днем максимальная температура составит до плюс 30, во второй половине дня местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Джек Лондон. Морской волк. Часть седьмая.

0: Остаток дня прошел без происшествий. Легкий шквал, налетевший на нас, начал стихать. Механик и трое смазчиков после горячего объяснения с Волком Ларсоном получили экипировку из судового склада и были распределены между охотниками по разным шлюпкам. Помещение было отведено в кубрике. Они ушли туда, протестуя, однако не очень громко. Они уже успели понять характер Волка Ларсона. Рассказы о капитане, которые они успели услышать, окончательно отбили у них желание бунтовать. Мисс Мод Брустер все еще спала. Она вышла из каюты только на следующее утро. «Мистер Ларсон, я думаю, будет лучше, если мисс Брустер принесут обед в каюту».
1: «Кто она такая, чтобы гнушаться нашей компанией?»
0: Однако ее выход к обеду вызвал некоторое смущение. Охотники молчали, точно набрали в рот воды. Волк Ларсон вначале был неразговорчив и только отвечал на вопросы, которые ему задавали. И не потому, что он чувствовал смущение, совсем нет. Эта женщина была для него

0: новым типом. Она не была похожа на женщин, которых он знал, и потому он был заинтересован. Он изучал ее, и его глаза отрывались от ее лица только тогда, когда он следил за движениями ее рук или плеч.
1: Когда же мы приедем в Йокогаму?
2: Месяца через 4, а может быть, через 3, если сезон закончится рано.
1: А мне сказали, я думала, до Йокогамы всего один день пути. Вы не имеете права.
2: Этот вопрос вы должны обсудить с мистером Ван Вейденом. Мистер Ван Вейден, у нас авторитет в вопросах права. А я простой моряк и смотрю на дело несколько иначе, чем он. Возможно, что для вас несчастье оставаться с нами, но для нас это, конечно, большое счастье.
1: Что вы скажете, мистер Ван Вейден?
0: Сожалею, если вас ждут неотложные дела, но вы сказали, что едете в Японию для поправления здоровья. В таком случае я должен вас уверить, что нигде вы не поправитесь, так как на борту призрака.
1: Значит, вот как.
2: Мистер Ван Вейден имеет право так говорить. Он и теперь не очень-то крепок, но все же он удивительно поправился. Посмотрели бы вы на него, когда он появился у меня на борту. Более жалкого образчика человеческой породы с трудом можно было бы представить. Но посмотрите-ка на него теперь. Правда, его еще нельзя назвать силачом, но все-таки его мускулы развились с тех пор, как он попал на судно. По крайней мере, на своих ногах он научился стоять.
0: Возможно, я научился стоять на своих ногах, но вот попирать других ногами еще не привык.
2: Значит, ваше воспитание проделано только наполовину. Мы очень гостеприимны на призраке. Мистер Ван Вейден знает это. Мы делаем все, чтобы наши гости чувствовали себя здесь как дома. Не правда ли, мистер Ван Вейден?
0: Даже предоставляем им чистить картошку и мыть посуду.
2: Я попросил бы вас не составлять себе ложного представления о нас, по словам мистера Ван Вейдена. Заметьте, мисс Брустер, что у него на поясе висит кортик. Вещь довольно необычная для служащего на шхуне. Хотя Ван Вейден очень... почтенная личность, однако, как бы это сказать, бывает склонен к ссорам, и строгие меры иной раз необходимы по отношению к нему. Он не станет отрицать, что лишь вчера грозил убить меня. Посмотрите на него. Даже в вашем присутствии он с трудом сдерживает себя. Он не привык к обществу дам. Надо будет и мне вооружиться, прежде чем выйти с ним на палубу.
1: Может быть, меня возьмет с собой какой-нибудь встречный пароход?
2: Здесь не проходят никакие суда, за исключением таких же охотничьих шхун, как наш.
1: У меня нет одежды, нет ничего. По-видимому, вы забываете, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той бродячей жизни, какую ведете вы и ваши спутники.
2: Чем скорее вы привыкнете к ней, тем будет лучше. Я дам вам материю, иголки и нитки. Надеюсь, для вас не составит особого труда сшить себе одно или два платья. По примеру мистера Ван Вейдена, вы скоро привыкнете делать для себя все сами. Это будет вам на пользу. Кстати, чем вы зарабатываете на жизнь?
1: Простите?
2: Я не желаю оскорбить вас, поверьте мне. Люди хотят есть, и поэтому должны добывать себе пищу. Вот эти люди бьют котиков, чтобы жить. Я управляю шхуной. Мистер Ван Вейден, по крайней мере, в настоящее время зарабатывает свой хлеб, помогая мне. А что делаете вы? Вы сами себя кормите или это делает кто-то другой?
1: Боюсь, что большую часть моей жизни меня кормили другие.
2: Может быть, и постель для вас стлал кто-нибудь другой?
1: Случалось делать это и самой.
2: И часто?
1: И я бы так не сказала.
2: А вы знаете, как поступают в Штатах с бедняками, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на жизнь?
1: Я очень невежественна. Просветите меня.
2: Сажают в тюрьму. Их преступление в том, что они не зарабатывают себе на хлеб, и это называется бродяжничеством. Если бы я был мистером Ван Вейденом, который вечно возится с вопросами о справедливости и несправедливости, о праве и бесправии, я спросил бы вас, какое право вы имеете жить, не зарабатывая на свою жизнь?
1: Но так как вы не мистер Ван Вейден, то я не обязана отвечать вам, не так ли?
2: Заработали ли вы хоть один доллар своим трудом?
1: Да, заработала. Я помню, однажды в детстве, когда мне было 9 лет, папа подарил мне $1 за то, что я просидела спокойно 5 минут. Но это было давно, и вы едва ли стали бы требовать от девочки 9 лет, чтобы она сама зарабатывала себе на хлеб. Сейчас я зарабатываю около $1800 в год.
2: Жалование или сдельная работа?
1: Сдельная.
2: 1800. Это значит $1500 в месяц. Ну что ж, мисс Брустер, считайте себя на жалование все время, пока вы остаетесь с нами. Кстати, забыл спросить, какие предметы вы изготавливаете? Какие материалы и инструменты вам понадобятся?
1: Бумага и чернила. Ах, да, еще пишущая машинка.
3: Так вы та самая Мод Брустер? Я помню, что писал рецензию на ваш небольшой томик.
1: А вы? Значит, Хэмфри Ван Вейден?
3: Да.
1: Ну надо же! Я помню вашу статью, даже, пожалуй, слишком лестную.
3: Нисколько, этим вы отрицаете мое независимое суждение. Впрочем, все мои собратья-критики были одного со мной мнения. Разве Лэнг не включил ваш вынужденный поцелуй в число 4 самых знаменитых женских сонетов, написанных на английском языке?
1: Да, да, да.
3: 7 тоненьких томов ваших стихов стоят у меня на полке, а рядом 2 потолще. Это статьи, которые не уступают стихам. Мы оба позабыли, где находимся. Забыли о волке Ларсене, молчаливо слушавшем нашу болтовню. Охотники встали из-за стола и ушли на палубу, а мы все еще болтали. Вдруг я вспомнил о волке Ларсене и увидел, что он, откинувшись на спинку стула, с любопытством прислушивается к языку чуждого для него мира.
2: Не обращайте на меня внимания. Не считайтесь со мной. Беседуйте, пожалуйста. Продолжайте.
1: Простите, мистер Ларсен, мы совсем заговорились. Благодарю за обед, но если не возражаете, я хотела бы вернуться к себе в каюту.
3: Досада волка Ларсена на то, что мы с мисс Брустер игнорировали его во время нашего разговора, искала себе выхода. И жертвой ее оказался Томас Магридж. Кок не переменил ни своего поведения, ни рубашки. Правда, он утверждал, что рубашку он сменил. Однако вид ее опровергал его слова, а слой жирной грязи на плите, кастрюлях и сковородах вообще не говорил о его опрятности.
4: Я предупреждал тебя, Кок! Теперь пеняй на себя! Гаррисон! Блэк! Хватайте Кока! Сейчас мы ему устроим баню!
5: А! Не трогайте меня! Я боюсь воды!
3: Бедный Магридж с ужасом заметался по палубе, спасаясь от преследовавших его матросов. Трудно было доставить им больше удовольствия, ведь именно им Кок посылал в кубрик самую отвратительную стряпню. Магридж безумно боялся воды и выказывал такую ловкость и проворство, каких мы в нем и не подозревали. Матросы с гиканьем бегали за ним, охотники хохотали и подбадривали беглеца. На Магриджа насели сразу 3 матроса, но он выскользнул из-под них, словно угорь, и с разбитой губой в разорванной рубашке стал взбираться по вантам. Он карабкался все выше и выше на верхушку мачты. Несколько матросов стали взбираться вслед за ним. Они засели на реях и стали выжидать, пока 2 из них, Уфти, Уфти и Блэк, не забрались на самый верх. Это было опасное предприятие, потому что на высоте около 100 футов над палубой, держась только на одних руках, им трудно было защищаться от пинков Магриджа, который бешено размахивал ногами, пока, наконец, Уфти-Уфти, повиснув на одной руке, не схватил его за ногу. В следующее мгновение Блэк схватил Кока за другую ногу. Затем они все трое сцепились вместе на веревочной лестнице, борясь и скользя по ней вниз, пока, наконец, не упали прямо на руки своих товарищей, поджидавших их внизу. Борьба была окончена, и Томас Магридж со стонами и с кровавой пеной у рта был доставлен к капитану. Волк Ларсон завязал петлю на конце троса и обвязал ею Магриджа подмышками. Затем Кока потащили на корму и выбросили в море.
4: Довольно!
3: Уфти-Уфти намотал трос на якорный ворот, и призрак в своем движении вперед натянул его и вытащил Кока на поверхность океана. Это было жалкое зрелище. Кок не мог утонуть, но он испытывал муки утопающего. Призрак шел очень медленно, и только когда волна поднимала корму, он вытаскивал несчастного на поверхность и давал ему возможность дышать. Затем корма опускалась, трос ослабевал, и Кок снова тонул.
1: Что здесь за веселье? Вы ловите рыбу?
6: Мисс Брустер, вам лучше вернуться в каюту.
5: Акула, сэр!
4: Тащи скорее! Живо! Все за дело!
5: Да! Скорее! Скорее вытаскивайте меня!
3: Волк Ларсон сам подбежал к тросу, чтобы ускорить работу. Я увидел черный плавник акулы, разрезавший воду и приближавшийся к несчастному. У нас и у акулы были равные шансы. Вопрос был в секундах. Когда Магридж был уже под самой кормой, вдруг набежала волна, корма опустилась, и преимущество получила акула. Черный плавник исчез под водой, и мелькнуло белое гладкое брюхо. Волк Ларсон напряг все свои силы и рванул веревку. Тело Кока показалось над водою, а за ним акула. Кок поджал ноги. Страшное чудовище, казалось, успело только коснуться одной из них и тотчас же с плеском погрузилось в воду. Еще через мгновение Кок упал на палубу, как пойманная на удочку рыба, освобожденная от крючка. Брызнул фонтан крови. Правая ступня была откушена по самую щиколотку. Я взглянул на Мод Брустер. Она была бледна, в глазах ее застыл ужас. Она смотрела не на Томаса Магриджа, а на волка Ларсона. И он почувствовал это.
4: У мужчин свои развлечения, мисс Брустер. Согласен, что они несколько грубее тех, к которым вы привыкли, но все-таки это развлечение. Акула не входила в наши расчеты. Это было, может быть, само провидение. Мистер Ван Вейден, достаньте турникет.
3: Я уже настолько напрактиковался в хирургии, что волк Ларсон, ограничившись несколькими указаниями и дав помощь двух матросов, предоставил мне справляться с моей задачей. А сам решил отомстить акуле. За борт был выброшен огромный крючок с насаженным на него жирным куском свинины. И к тому времени, как я зажал все вены и артерии на ноге Магриджа, матросы уже вытаскивались веселыми криками провинившееся чудовище. 16-футовая акула была подвешена к снастям. Челюсти ее раздвинули рычагами, и в пасть ей вставили крепкий кол, заостренный с обоих концов, так что она уже не могла закрыть рта. После этого крюк с приманкой был вытащен, и акулу выбросили в море. Она, полная сил, была теперь обречена на медленную голодную смерть, которую заслуживала меньше, чем тот человек, который придумал для нее это наказание.
1: Я могу допустить, что это утреннее происшествие было несчастным случаем. Но я говорила с мистером Хескинсом, и он сообщил мне, что в тот день, когда мы были подобраны, и когда я спала в каюте, двоих человек утопили. Умышленно утопили, то есть попросту убили.
3: Вам сообщили правду. Два человека действительно были убиты.
1: И вы допустили это?
3: Вернее было бы сказать, что я не в состоянии был помешать этому.
1: Но вы пытались помешать? О, я вижу, вы и не пытались. Но почему же?
3: Мисс Брустер, Вы здесь недавно и не знаете законов, которые руководят жизнью на этой шхуне. Вы явились сюда с определенным запасом понятия о гуманности, мужестве, благородстве. Но здесь вы сочтете их неуместными. Я уже убедился в этом.
1: Но ведь так нельзя. Нужно что-то предпринять.
3: Что вы предлагаете? Схватить нож или ружье, или топор и убить этого человека?
1: Нет, нет, только не это.
3: Тогда что же я должен сделать? Убить себя?
1: Вы говорите, как материалист. Но есть же на свете нравственное мужество. Разве оно бессильно?
3: Ах, так вы советуете не убивать ни его, ни себя, а позволить ему убить меня?
1: Нет, я вовсе не...
3: Нравственное мужество в этом маленьком плавучем мирке не имеет никакой цены. Лич, один из убитых, обладал этим мужеством в высокой степени. Тоже можно сказать и о втором, о Джонсоне. Но это мужество их и погубило. Вы должны понять, мисс Брустер, что волк Ларсон – это не человек, а чудовище. В нем нет совести. Для него нет ничего святого, он способен на все. По его капризу я был задержан на этом судне, и только благодаря тому же капризу я еще жив. Я ничего не могу предпринять, потому что я раб этого чудовища. Как и вы теперь его рабыня. Потому что я еще хочу жить, так же, как и вы хотите жить. Потому что я не могу бороться с ним и победить его, так же, как и вы не можете бороться и победить.
1: Что же тогда остается?
3: Я молчу и переношу унижение. Как будете молчать и переносить их и вы? Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы сохранить жизнь. У нас нет сил, чтобы вступить в открытую борьбу с этим человеком, и мы должны притворяться и хитрить, чтобы выиграть. Если вы хотите моего совета, то вам следует поступить именно так. Я знаю, мое положение опасно, но не скрою от вас. Ваше еще опаснее. Мы должны действовать сообща, не показывая этого. Мы должны заключить тайный союз. Оставьте мысль о нравственном мужестве. Не возбуждайте гнева в этом человеке. Обращайтесь с ним по-дружески. Разговаривайте с ним о литературе и искусстве. Он любит это. Вы найдете в нем внимательного и неглупого слушателя.
1: Значит, мне придется лгать. Лгать и поступками, и словами.
3: Прошу вас, поймите же меня. Весь ваш опыт здесь ничего не стоит. Вам нужно начинать сначала. Я знаю, вы привыкли покорять людей взглядом, побеждать их нравственным мужеством. Вы покорили меня. Но не пробуйте этого с волком Ларсоном. Скорее, вы покорите льва. Он же только посмеется над вами. Вот он идет.
7: Я всегда гордился тем, что открыл Гаррисон. Издатели боялись его. Но я оценил его сразу. Его гений и моя критика получили должное. Да, когда он выступил со своей кузницей.
1: Подумать только. И это газетные стихи.
4: Я, кажется, читал эти стихи. Всякие красивые чувства и вера в иллюзии. Мистер Ван Вейден, вы бы навестили нашего кока? Он стонет и не может успокоиться.
3: Таким образом, меня выпроводили с палубы. Магридж крепко спал после хорошей дозы морфия, которую я ему дал. Когда же я снова вышел на палубу, то увидел, что мисс Брустер вела с волком Ларсоном оживленный разговор. Я был доволен, что она последовала моему совету. И все-таки мне было грустно и досадно, что она оказалась способна на то, о чем я ее просил. Хотя это и претило ей.

вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Морской волк» по одноименному роману Джека Лондона. В спектакле заняты артисты. Текст от автора и Хэмфри Александр Арсентьев. Волк Ларсон Артур Иванов. Мод Ольга Красько. Магрич Сергей Фролов. В спектакле также заняты артисты: Алексей Войтюк, Григорий Данцигер, Александр Денисов, Алексей Мясников, Дмитрий Филимонов, Александр Груздев, Александр Досевич, Илья Сазыкин, Александр Давыдов. Автор сценария Максим Вербин. Режиссер Дмитрий Трухан. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Катерина Анцупова. Продолжение следует.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Никогда не задумывались, почему в середине прошлого века дикторов для всесоюзного радио отбирали так тщательно, да еще с каждым штучно работал целый коллектив профессионалов. И голос ставили, учили правильно дышать, и добивались безупречной грамотности. Это была сложная стратегическая задача, потому что страна-то многонациональная. Во многих регионах русского языка не знали совсем. Да что там середина прошлого века? Ваш покорный слуга попал в советскую армию в 1978 году. Помню, к нам прибыло большое подкрепление новобранцев из Узбекистана, и ребята из крупных городов хоть как-то могли общаться, хотя с трудом. А вот те, кого забирали в армию из кишлаков, русского языка не знали совсем, буквально несколько слов. Таким образом, радио представляло всей стране образцово-идеальный русский язык, то есть эталон, на который следовало равняться всей стране. Мудрость подобной стратегии я оценил уже, когда первый раз попал в Дагестан. Помнится, был поражен прекрасным русским языком повсюду, во всех городах, селах, даже самых отдаленных, и, соответственно, идеальным преподаванием русского языка в дагестанских школах. Ну, конечно, не сразу, но сообразил, откуда такой феномен. Все-таки 35 языков, относящихся к разным языковым семьям. Дагестан же даже занесен Книгу рекордов Гиннесса по этому поводу, как самый многоязыкий регион. А вот если считать еще с диалектами, так вообще за полсотни перевалит. Поэтому русский язык в Дагестане является средством межнационального общения. Ну, не на английском же будут говорить друг с другом кумыки, аварцы или даргинцы. В Советском Союзе языков было более 200. Учили русский во всех школах. А эталоном всех эталонов был диктор на радио, поскольку радио слушали буквально в каждом доме.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио, с вами, как всегда, в этот день и в этот час я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев. Итак, дикторы радио. Великие дикторы великой эпохи. Ну, при жизни они, конечно, таковыми не были. Большое это видится на расстоянии. Поэтому только с дистанции в несколько десятилетий мы можем по достоинству оценить их профессиональный масштаб. Некоторые из них, безусловно, стали классиками. И именно они послужили вот тем самым незыблемым фундаментом, на котором сегодня строится все наше многоголосое, разноликое радио всех мастей и оттенков, от нашего академического радио России, главного радио страны, до самой какой-нибудь отдаленной региональной ФМ-ки. А для нас эти классики прошлого, честно скажу, недосягаемая планка творчества. Ну а уж для современников это были, ну, можно сказать, не посторонние голоса, а вполне себе родные, знакомые, которые рассказывали новости, которые давали мудрые советы, которым верили, и которые приходили в каждый дом, стоило только повернуть включатель радио. Рассказывает Екатерина Александровна Болотова, кандидат искусствоведения, кафедра телевидения и радиовещания Московского государственного университета имени Ломоносова.
2: Говорить о фигуре Юрия Борисовича Левитана даже как-то странно, да, это был голос поколения просто, буквально. Но и Ольга Сергеевна Высоцкая, и Владимир Борисович Герцог, и Вадим Святославович Синявский – это все были родные, узнаваемые голоса.
1: Не надо думать, будто дикторы зачитывали только сухие официальные тексты. Нет, поначалу, может быть, так оно и было. Но по мере становления радио, внутри него стали формироваться самые разные жанры, требовавшие от исполнителей не только звенящего металла в голосе и безупречной дикции, но и изрядного актерского мастерства. А вот тут-то и развернулись профессиональные артисты, пришедшие на радио из театров. Вот что вспоминает диктор с огромным стажем и опытом Борис Лишенко, трудившийся одно время у нас на Радио России, которого мы, кстати, воспринимали всегда как наставника. Цитируем по его книге «Хочу к микрофону».
3: Но вот 23 ноября 1924 года в эфире прозвучал первый номер так называемой радиогазеты. Длилась она около часа. При этом в нее входили не только информационно-политические тексты, но и сатирические частушки вперемешку с фельетонами. Правда, особенно разгуляться голосом и интонациями не очень удавалось, потому что микрофоны были капризными, требовали громких голосов, неосторожное пользование которыми приводило к тучам угольной пыли, выбрасываемой микрофонами. Садились и вставали перед ними и так, и эдак, но деваться было некуда. Вещание в стране началось, и надо было делать его профессиональным.
1: Безусловно. Давайте все-таки разберемся, в чем принципиальная разница между актером и диктором. Артист исполняет роль, то есть он находится в чужом образе и говорит вовсе не то, что он думает сам, а то, что должен думать и говорить в контексте постановки его героя. А диктор? Вот в чем секрет такой любви и уважения к дикторам прошлого? А я вам отвечу. В том, что они не обманывали, не держали фигу в кармане, не прикидывались правильными коммунистами, что потом наедине с самим собой дать волю собственному презрению, ненависти к политическому строю страны, в которой живешь и работаешь, мечтая при первой же возможности сбежать на сытный вольный Запад. Нет, они сами верили в то, что говорили. И в этом секрет колоссального доверия к их словам со стороны слушателей. Настоящая искренность, поверьте, всегда чувствуется, ее не сыграешь. Вот почему к дикторам было особое отношение. Около их подъездов, конечно, не дежурили в засаде поклонники, как у подъездов артистов и оперных певцов. У них не просили автографов, к ним шли за советом и утешением. Их считали самыми близкими и родными людьми в стране, почти святыми. И они обязаны были следовать этим народным представлениям о себе. А это была очень непростая задача. Надо заметить, что перед более поздними дикторами телевидения ее уже не было. Времена изменились. Екатерина Александровна Болотова, кафедра телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ имени Ломоносова.
2: Мне не хочется обижать телевидение, но, безусловно, на радио была действительно своя культура. И я бы сказала, что она была как со стороны радио, так и со стороны слушателей, потому что у нас возникла культура слушания радио. Люди привыкли слушать радио, они привыкли слушать этих людей, они им писали письма, действительно, как близким людям, с какими-то просьбами, да, рассказывая о своей жизни. Это все, это была жизнь вот такая вот.
1: Быть может, кто-то не поверит, но очень часто дикторы самостоятельно отвечали на письма, которые им присылали слушатели, даже если писали дети. А приносили почту в редакции мешками. Радио было высшей инстанцией, куда можно было обратиться с жалобой, чтобы восстановить справедливость, поделиться радостью или бедой. Ну и, конечно, такие обращения передавали в соответствующие инстанции. В наших учебниках по теории и практике партийной и советской печати, тыр-пыр, как мы называли этот предмет, когда я учился в университете, это называлось «действенность и эффективность журналистики». На радио эта действенность была на высочайшем уровне.
2: В какие-то сложные моменты жизни, не случайно во время войны, люди стали писать в первую очередь на радио, когда рвались связи в семьях, да, когда люди теряли родных, они стали писать на радио. Их никто к этому не побуждал. Они к этому пришли сами. Вы, наверное, знаете эту историю о том, что на радио в результате были образованы две передачи: «Письма на фронт» и «Письма с фронтов» от Великой Отечественной войны. И более 30 тысяч семей восстановили связи благодаря этой программе.
1: Ну вот, а теперь я готов возвращать долги. В прошлый раз мы подвесили интригу, сообщив вам, что Владимира Борисовича Герцика прозвали небесным диктором и обещали рассказать, почему. Поговаривают, что вообще-то его фамилия была Герцог, ну, совсем как высший дворянский титул. Поэтому он и решил слегка изменить ее на чешский манер – Герцик, заменив две последние буквы. Информации об этом знаменитом дикторе крайне мало. Ну, вот нашел немного любопытного. Так, это что у нас? Это газета «Известия» от 11 февраля 1994 года. Автор, кстати, диктор, диктор радио Ирина Илларионова.
4: Когда-то герцог готовился стать химиком. И был бы неплохим специалистом в области каучука, если бы не любовь к искусству. Он обязательно по вечерам бегал в большой, подрабатывать в Мимансе, а в антрактах резался в шахматы с Игорем Моисеевым, который, послушав, как герцог читает стихи, посоветовал ему поступить в студию Рубена Николаевича Симонова, что тот и сделал. Мастерство чтеца прекрасного артиста отметил в нем Василий Иванович Качалов, который первым назвал его диктором-художником. Необыкновенен тембр голоса герцога, красивый объемный баритон. Кстати, в 1933 году его не хотели брать в группу дикторов из-за его, как выразились, барского голоса, который якобы мог отвлекать наших граждан от строительства социализма.
1: Ну да, только коммунизма. Социализм тогда же все-таки уже существовал. Это случай известный про барский голос. Мы еще к нему вернемся. Но давайте-ка сейчас обратимся к энциклопедическим источникам.
3: Владимир Борисович Герцог с 1927 года учился на землеустроительном факультете Межевого института в Москве. Затем перешел на химический факультет МВТУ, преобразованный позже в военно-химическую академию, которую окончил в 1932 году. В 1933 году участвовал в конкурсе на диктора радио, прошел его и до 1993 года работал диктором Всесоюзного радио. Участник Великой Отечественной войны, которую закончил в звании капитана. В августе 1941 года добровольцем ушел на фронт и по 1943 год был командиром отдельной химической роты 201-й латышской стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Награжден двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, орденом Красной Звезды и медалями.
1: Вот, докопались. Стало быть, на фронт герцог ушел, уже имея за плечами целых 8 лет дикторского стажа. Дальше рассказывает Екатерина Болотова. Но, правда, историю с барским голосом она трактует несколько иначе. Кстати, эту же трактовку я в свое время слышал от Леонида Давидовича Азарха. А уж он-то герцога хорошо знал лично.
2: Он попал сначала на радиостанцию ВЦСПС, откуда его уволили за излишне барственный голос. Он потом окончил театральную студию, и уже в 1933 году, когда был образован Всесоюзный радиокомитет, он попал в группу дикторов. Во время войны это совершенно фантастическая история. Он пошел на фронт, и действительно, его называли небесным диктором, потому что он летал на самолете У-2 над вражескими позициями и читал обращение к неприятелю с призывом сдаться, сложить оружие. Использовали то, что он прекрасно знал немецкий язык. Потом он вернулся к своей работе диктора, но помимо чисто дикторской работы, он же очень много читал художественную литературу и стихи, участвовал в радиоспектаклях, и его очень активно звали журналисты записываться в свои программы, потому что очень любили его голос.
1: Вот так, более 100 боевых вылетов. Как это все происходило? Ну, представьте себе линию боевого соприкосновения с противником. Поднимается кукурузник У-2, за штурвалом которого сидел очень опытный пилот, а позади капитан Герцог. Сначала летали над нашими позициями и крутили через громкоговоритель любимые фронтовые песни «Катюшу», «Синий платочек» для поднятия боевого духа, что называется. Потом перелетали на ту сторону и уже над позициями врага вели агитацию. Геббельсовская пропаганда врала немецкому народу совершенно бессовестно. Так что солдаты вермахта абсолютно не знали политической обстановки и как обстоят дела на фронте в действительности. И вот представляете, что начиналось с этого момента. Пальба в самолет из всех орудий, из всех стволов. То, что герцог уцелел, это просто чудо. Но вот что меня заинтересовало. Чисто технический момент. Ну, как это можно было из самолета, которому еще и приходилось маневрировать, крутить патефонные пластинки. Как это не скакала игла при таких виражах? Ну, конечно же, я адресовал эти вопросы доброму другу нашей передачи Роману Валерьевичу Артеменко из Политехнического музея.
5: Там прижимная сила у граммофонной пластинки была такова, что даже под креном 45 градусов оно могло работать. В этом-то проблем нет. Там могли тангенциальные

0: И радиофикация обычно означала, что у вас в селе или в целой области где-то стоит один единственный радиоприемник, который с Москвы принимает сигнал, и дальше по проводным линиям, либо телефонной связи, либо специально построенным трансляционной, по избам сквозь маленькие динамики раздает. Соответственно, разработать комплект бортовой аппаратуры звукоусилительной мощностью 10 или даже 20 ватт – это не проблема. Вот, да, и не проблема сделать направленный громкоговоритель рупорного типа, который бы работал наперед, да, учитывая, что, скорее всего, у него было что-то тихоходное. Я даже предполагаю, что у него мог быть биплан из тех соображений, что на низкой высоте истребитель слишком был бы шумный. У них очень мощные двигатели были, у бипланов были на порядок меньшие мощности, и, соответственно, он не так бы сильно заглушал.
1: Ну, то, что это был биплан, однозначно, У-2. И, знаете, мне кажется, что Владимир Борисович все-таки заслужил гораздо больше, чем 3 боевых ордена. 100, даже больше 100 боевых вылетов, представляете? Каждый раз под шквальным огнем. Это все-таки дорогого стоит. Ну, потом уже герцог получил и мирные ордена, звание заслуженного артиста Российской Федерации. Не знаю больше такого примера, чтобы человек проработал на радио более 60 лет. Ну а теперь под занавес сюрприз от кафедры радиотелевидения МГУ. Они переслали нам фрагмент передачи «Доброе утро» от 1964 года. Мы же должны все-таки услышать голос любимца страны.
2: Сегодня перед вами выступят сами ветераны радио. Диктор Ольга Сергеевна Высоцкая, спортивный комментатор Вадим Святославович Синявский и диктор Владимир Борисович Герцог, которого общественность на днях тепло поздравила с 30-летним юбилеем работы на радио.
3: Это получается уж очень торжественно, дорогая дежурная. А ведь вы пригласили нас в студию для того, чтобы мы рассказали только самые смешные случаи, правда?
4: Ну что ж, если смешные случаи, то у нас они бывали. Я вношу предложение, я не знаю, как дежурная к этому делу отнесется. Предоставим слово сразу из уважения к дамам Ольге Сергеевне Высоцкой.
2: Нет, товарищи.
4: Почему
2: дорогие. Нечего скрываться за спину женщины. Начинайте, пожалуйста, сами. Вот пусть Владимир Борисович припомнит самый смешной случай своей практики.
3: Ну что ж, я расскажу. Этот случай очень хорошо помнит присутствующий здесь Вадим Святославович. Ибо мы с ним были, это было несколько лет тому назад, были на спортивных состязаниях на ипподроме. Uh-huh. После чего мне предстояло читать очерк на радио о том, как одна девушка спасала женщину.
2: Так.
3: Начинался этот очерк так. Тонула женщина. И потом описывалось, как эта девушка бросилась в воду и спасла эту женщину. Я же говорю, тонула лошадь. Это вместо тонула женщина, я сказал, тонула лошадь.
4: Хорошо.
3: Но вы себе представляете? Ну, ничего хорошего там, конечно, не было. Вы представляете, какое было мое положение? Я не мог извиниться. Я не мог сказать, товарищи, простите, тонула не лошадь, а женщина же. Смех.
2: Да.
3: И вот тут спасла оперативность, присущая нашей профессии. Секундная пауза. Я сразу поправился, и получилось следующее. Значит, тонула лошадь.
2: Так.
3: А рядом с лошадью тонула женщина.
2: Все было великолепно. Но только через 2 дня письмо, по-моему, из Воронежа.
3: В котором спрашивался, товарищ Герц, скажите, а что же стало с лошадью? По-моему, самый смешной в моей практике случай.
2: Ну, может быть, не самый смешной, но во всяком случае, один из курьезов, которые за нашу многолетнюю практику, конечно, в нашей работе могли быть.
1: Ну, что еще сказать? Владимир Борисович умер в Москве 7 мая 1997 года, в день радио, которому он отдал 60 лет своей жизни. И было ему 88 лет. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Вот такая история.

0: Музыка большой страны. Игорь Растеряев. Русская дорога.
1: Родилась в 2010 году одна из первых песен. Мелодия пришла за рулем. Изначально на эту мелодию планировалась даже песня про Юрия Прищепина.

0: Этного, но потом все-таки получилась русская дорога.
1: По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом, ночуя в буераке под калиновым кустом. Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом, а наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая.

0: Россию, поманив Москвою.
1: Музыка большой страны. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
2: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
5: Московское время. 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Об этом доложил президенту глава Миноборнауки Валерий Фальков. Спасатели потушили крупный пожар, возникший на магистральном газопроводе рядом с Кизил-Юртом в Дагестане. Жертв и пострадавших нет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используются в ВСУ, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад и полку ВСУ на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
7: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной воздушно-десантной бригад, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии и штурмового полка в районах Доброполя, Святогоровки, Сергеевки, Новоподгородного, Кучерова, Яра и Васильевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 8 автомобилей.
6: Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» и 551 беспилотника ВСУ. Также за сутки противник потерял более 1300 военнослужащих на всех участках СВО. 8 мирных жителей пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Народной Республики. Во вторник сообщил глава региона Денис Пушилин. Средствами ПВО в течение дня над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотника. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимиру Путину доложил в Кремле глава Минобрнауки Валерий Фальков.
8: Если брать по мощности трех такие, так называемые, они есть трехгэвные, 3 гигаэлектрон-вольт, то у нас сегодня самый современный, самый передовой. И, ну, это, конечно, такой большой задел вперед.
9: Да, после нас смотрят Франция, Швейцария, Англия, да, Италия.
8: Да, ну, я отдельно хотел бы сказать вот еще про сроки создания. То есть мы попробовали ускориться, несмотря на сложности в целом. Но вы видите, сроки создания мы даже с небольшим опережением по отношению к коллегам, которые делали подобные проекты.
9: Примерно одинаково.
8: Ну, примерно одинаково, да.
6: Фальков напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году в процессе строительства партнера из Англии, Японии, Германии и Швейцарии, а также других стран отказались от контактов из-за санкций. В итоге наши ученые создали почти 30 новых технологий и оборудования. СКИФ станет самым мощным и передовым в мире, отметил министр. Спасатели потушили крупный пожар, возникший на магистральном газопроводе рядом с Кизилюртом в Дагестане. О полной ликвидации пожара сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении. Газоснабжение части жителей Кизилюрта и 3 районов Дагестана пока приостановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Для ликвидации последствий привлечены 25 человек и 7 единиц техники. Также из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных. Без горячего водоснабжения остались жители 3 микрорайонов города. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. Жильцы близлежащих частных домов, которые были эвакуированы, сейчас возвращаются в свое жилье. Госдума приняла закон о лицензировании в России торговли табаком и вейпами. Сегодня депутаты рассмотрели документ сразу во втором и третьем чтениях. Закон, в котором в том числе предоставляет регионам право самостоятельно запрещать у себя розничную продажу вейпов и жидкости к ним, а также и других электронных систем доставки никотина. Такая возможность появится с 1 марта будущего года в порядке 5-летнего эксперимента. За это время власти рассчитывают изучить эффект от возможных ограничений в том или ином регионе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
10: Этот законопроект принимаем на основе обращений граждан, родительских сообществ, представителей учебных заведений. По мнению всех, вейпы несут себе вред здоровью. Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов подсаживают подростков, и очень быстро формируется зависимость. Многие регионы просили такие полномочия передать им. Надеемся, что порядок в этой сфере будет наведен, и мы защитим детей в первую очередь от вейпов, от пагубных привычек, а это значит защитим здоровье подрастающего поколения.
6: Соединенные Штаты сейчас не видят реальных угроз безопасности. Перед чемпионатом мира по футболу все матчи, которые пройдут в Штатах, защитят от беспилотников, заявили в Белом доме. В американской администрации также заверили, что США, Мексика и Канада работают над мерами по предотвращению вспышки Эбола на мировом первенстве. Самое пристальное внимание к сборной Демократической Республики Конго, где сейчас зафиксировано наибольшее количество случаев заражения лихорадки Эбола. Команда из этой страны сыграет 3 матча в рамках группового этапа в 2 американских городах Хьюстоне, Атланте и мексиканской Гвадалахаре. Напомню, чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В Калининграде во вторник футбольная сборная России победила в товарищеском матче сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. До конца недели показания термометра в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков.
11: В центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе. И вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
5: Спорт.
12: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее 21.06. А Евгения Чекунова в восьмой раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. Футбольный «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Письяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина в связи с завершением контрактов. В хоккее «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат, а бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тот договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». В завершении вновь о футболе. Жозе Мауриньо прибыл в Мадрид. В среду на стадионе «Реала» в Сантьяго Бернабеу состоится церемония презентации Мауриньо как нового главного тренера королевского клуба. Напомню, Жозе Мауриньо уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
6: По данным центра ФОБОС во Владивостоке, завтра до плюс 20 градусов, переменная облачность и без осадков. В Тюмени 24 тепла, кратковременные дожди. В Омске до 27, также дожди и грозы. В Петрозаводске до 20 градусов тепла и тоже кратковременный дождь. В Самаре дожди и грозы плюс 25-27. В Туле и Воронеже воздух прогреется до 31 градуса, здесь без осадков. В Ставрополе прохладнее до плюс 25, в Севастополе плюс 23-25 и также дождь с грозой.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Раньше таких на Руси называли не от мира сего, а, проще говоря, блаженные. Но это не значит, что он не может постоять за себя или в нужный момент не проявить характер, а еще он поцелован Богом. Поэтому у него всегда все в жизни получается, особенно десерт. Я от всей души в нашей студии приветствую кондитера, абсолютно чемпиона России по кондитерскому мастерству Александра Селезнева. Здравствуйте, Александр.
2: Вадик, привет. Рад тебя безумно видеть.
1: Я тоже. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давай.
1: Это правда, что в детстве твое самое любимое занятие было разводить цыплят?
2: Да. Меня на все лето мама отправляла к бабушке в деревню. С 1 июня по 1 сентября.
1: Это куда? В Орловскую область?
2: Да, Орловская область, Крамской район, деревня Малодрагунская.
1: Так.
2: И вот, и каждое утро я вставал, бабушке помогал там телят выводить, поле. Корова надоила, потом свиней кормила, гусей, уток.
1: Бабушка.
2: Бабушка, да. И это, кур разводила, было их там безумное количество. А так как в те времена, в советские, было очень плохо с продуктами, и мы жили под Подольском, поселке такого деревенского типа. У нас был свой огород, мы там сажали картошку, и там морковку, всю вот эту капусту. И я подумал, что мне надо завести курей. У нас был погреб там, мы там хранили все вот это, корнеплоды. И было место для этого, курей.
1: Как, в подвале?
2: Нет, у меня было там на улице, сделал такую сетку, загород 2 на 2, и внутри, чтобы они зимой могли там это... И вот он мне сделал, и я бабушке говорю, дай мне это с первым классе 4 курочки и 1 петушка. И она мне это дала, и я в коробке это повез их на поезде и стал их разводить. И потом было уже это их там 20 штук. И по весне покупал маленькие эти цыплят, а уже по осени уже это рубил петухам голову.
1: Сам?
2: Да. На пенечек положишь, голову хрясь, потом в кипяток тушку опускаешь, перец снял, потом этот на газу его опалить, да, попотрошил и в морозилку. Так тык-тык-тык-тык-тык. И когда надо, достаешь, варишь супчик.
1: Скажи мне, когда ты себя плохо вел у бабушки, она тебя наказывала?
2: Не, она меня любила, она всегда. Я тем более такой этот, не то что оторви выброс, но свободный парень.
1: Ну да.
2: Босиком все время ходил. Утром это встанешь, там по хозяйству поможешь. Хлеб она мне давала белый и стакан молока. Выпиваешь, одеваешь шорты и больше ничего. Удочку и на рыбалку на целый
1: Понятно.
2: День.
1: Понятно. То есть лопаты не охаживала?
2: Не, она меня любила. Домой приходил без рук, без ног. Она меня это говорит, так, надо помыться. Я говорю, нет, бабушка, я не могу. Проложусь, я все сплю. Я смотрю, она мне во сне моет ноги.
1: Какая хорошая бабушка.
2: Ну, да.
1: Хорошо. Это правда, что для того, чтобы вступить в ряды в ЛКСМ, ты подстригся на лысо.
2: Да. Откуда ты все знаешь?
1: Так, ну-ка, ну-ка.
2: А когда мне было, я не помню, 14 лет или 15, я переходил в 9 класс.
1: Угу.
2: И в деревне мы там с ребятами тусовались. И у меня было почти волосы, как каре, только удлиненные.
1: Ну, и... тогда модно было, Д'Артаньян.
2: Да, да. И ребята говорят, давай волосы все покрасим в белый цвет. Говорю, а как это? Они говорят, ну вот сейчас мы гимедрол или как таблетка?
1: Перекись.
2: Нет, димедрол, по-моему, или я забыл как.
1: Гидроперит.
2: Да, гидроперит. И чем-то мы его разводили и намазали себе волосы, и все были желтые. Все ребята, все. Потом думаю, что делать, как теперь это обратно все сводить? Думаю, ну ладно. Ну потом привыкли уже. 1 сентября я приехал уже там, в Москву, пошел в школу. Все, конечно, учителя были в шоке. И особенно по математике мне это говорило. На голове красота, в голове пустота.
1: Вот, очень верное замечание.
2: И
1: так.
2: Потом они говорят, что надо тебе вступать в комсомол, так как я учился почти на одни пятерки. Ты вот 5 человек из класса должны вступить. Но прежде чем вступить, тебе нужно голову привести в порядок. Я говорю, я не буду ничего это смывать, да. Там это. Они говорят, нет, ну в комсомол таких не берут.
1: Ага.
2: Надо тебе вот постричься. Ну я плюнул и на лысо все сбрил.
1: Как дедушка Ленин.
2: И уже лысым выучил вот эти 6 орденов Ленина.
1: Да-да-да.
2: И уже лысым вступал в комсомол.
1: Хорошо. Это правда, что в 90-е годы ты зарабатывал деньги тем, что вязал на машинке рейтузы
2: да.
1: И колготки?
2: И не только, а также и платья, и перчатки, и шапки, и шарфы, носки, и все в этом духе.
1: Подожди, а кто продавал это все?
2: Я.
1: Как сам?
2: Ну да, сам вязал, сам продавал. Сейчас тебе расскажу. Я, смотри, в те времена мама работала в текстильной фабрике.
1: Ну да.
2: И там было много шерсти. Потом эта фабрика закрылась.
1: Угу.
2: Советский Союз развалился,
1: так.
2: И у людей на руках осталось много вот этой шерсти. И мама говорит, пойдем, мы тебе свяжем, у меня подруга вяжет свитер. Я говорю, ну, пойдем. И я смотрю, она сидит на этой, на машинке, северянке, на столе, там раз, и вяжет свитер.
1: Так.
2: Я говорю, мам, я хочу такую же машинку, я буду сам вязать. Она говорит, а я как раз учился 10 класс, 11-й. И пошел на курсы машинного вязания в Подольске, да. И у нас там преподаватель показывала, как прокладывать нитку, как иголки вот эти, как кареткой двигать. И я стал все это как бы вязать. И потом это одна подруга пришла, это заказала колготки, вторая, третья, пятая, десятая. И я смотрю, уже как бы бизнес пошел.
1: Так.
2: Потом этот, они приходят, говорят, у меня пятки стерлись, сносились. Я уже стал лавсан добавлять туда, чтобы попрочнее. Потом ластовицу здесь между ног тоже стирались. Ага. Где-то туда тоже лавсанчику. Потом ажурные вязал такие. И потом я уже учился, когда в колледже Царицына, угу, на первом курсе.
1: Это на кондитера когда?
2: Да,
1: уже?
2: На кондитера. С 9 утра до 3 я учился в Царицына. А вечером переезжал на Октябрьскую, учился в текстильной академии. 4-5 курс заканчивал.
1: Так.
2: С 6 вечера до 9:30 я учился. Этот перерыв с 3 до 6 у меня был свободен. И я брал эти колготки, которые я вязал в субботу и воскресенье, по 2 пары. У меня 4 пары было. Эти колготки я брал, спускался в подземный переход, где детский мир.
1: То есть это на Лубянке?
2: На Лубянке, в подземном переходе, где детский мир, туда спускался. Там тогда торговали гусь хрустальный, там какие-то комбинезоны, там был дефицит.
1: Да вообще...
2: Там столько людей было, и я между этими людьми вставал и продавал эти колготки. И я там, допустим, женщина приходит крупная, говорит, мне надо там 52-й, 56-й, угу, а у меня не все было одного размера, 48-й. Я так залезу в эту сумку, потяну немножко, говорю, о, это для вас прям то, что надо. И нас там ловили милиция иногда, забирали все, что у нас там было. Ну вот на этом мы зарабатывали деньги в те времена.
1: Так, хорошо.
2: Чтобы было чего поесть.
1: Александр Селезнев, кондитер. И напоследок, это правда, что самым главным напитком в своей жизни ты считаешь, ну, наверное, после розе, ты считаешь теплую воду.
2: Я очень часто езжу зимой в Индию на аюрведу, и там очищаюсь. Там полный детокс идет в течение 2 недель. И вот индусы говорят, что питаться надо мало, 2 раза в день. Это обед и ужин. Не завтракать. И обязательно...
1: Не завтракать?
2: Я вообще никогда не завтракаю.
1: Так.
2: Только обед и ужин. И очень много пить теплой горячей воды, потому что в ней растворяются соли, всякие это, вредные вещества, желудок промывается хорошо с утра. И потом я сейчас пью вот исключительно теплую воду. И просекко.
1: Тоже красиво. Хорошо. Итак, Александр Селезнев, переходим к делу. Ну, прежде чем мы будем говорить о лакомствах, о сладком, поговорим о горьком. Значит, в 5 лет ты чуть не потерял слух.
2: Потерял слух.
1: Вообще полностью?
2: Полностью. Сейчас ношу слуховые аппараты. Я 5 лет заболел с краснухой и свинкой одновременно.
1: Угу.
2: И меня кололи антибиотиками какими-то сильными, потому что никак не могли вылечить эту болезнь, эти 2 болезни. И вот эти антибиотики дали осложнение на уши. И мама говорит, я тебе кричу, ты там в песочнице сидишь, там ковыряешь, все дети уже оборачиваются, а ты вообще не реагируешь никак. И постоянно все а. Она говорит, я к врачу тебя отвела. Ну, говорит, что слуха вообще нету. И потом потихонечку стали лечить. Я занимался с урдологами, там, вот это все. И меня даже не хотели отдавать в нормальную школу.
1: Так.
2: Хотели отдать в школу для слабослышащих. И мама стала, прям говорит, нет.
1: Да
2: я
1: ладно?
2: Его не отпущу, иначе он будет ненормальным. Пусть он учится хотя бы на 3-ке, на 2-ке, но будет в нормальной школе, с нормальными детьми. И меня посадили на 1-ю парту. И я сидел вот прям перед преподавателями на 1-й парте всегда. И я понимаю по губам.
1: Подожди, а у тебя аппарата не было?
2: Не было. Не, ну они предлагали мне вот такие огромные.
1: Да
2: вот
1: эти ужасные, да.
2: Да, но я сказал, что я не буду это носить, потому что меня будут в школе все обзывать, будут там это... Ну, ты знаешь, дети, они жестокие.
1: Дразнить.
2: Да. Я сказал, что я не буду носить, я лучше буду сидеть на 1-й парте. А так как я уже это привык, смотреть телевизор практически без звука, то я уже понимал по губам. Я смотрел преподавателю в лицо и все понимал, что она говорит.
1: Ты был самый любимый ученик, наверное.
2: Ну, я учился без троек. Даже на пятерке какие-то классы были, одни пятерки были. Ну, да. Я не могу сказать, что я быстро запоминал. Я зубрил. У меня как бы с памятью не все так это хорошо, как хотелось бы. Ну, учил, запоминал, старался все это... То, что задавали.
1: А скажи, пожалуйста, а то, что тебя в школе дразнили глухим, тебя это не обижало?
2: Ну, обижало. Мне это не нравилось. Ну, а что я могу сделать? Ну, потом вырос. И когда мне было уже, наверное, я стал первые деньги свои зарабатывать, уже купил себе на ВДНХ первые слуховые аппараты. Они были такие большие, неудобные. Но я думаю, что надо мне все-таки их уже носить. Угу. И потом я уже занимался с преподавателем по риторике, потом на телевидении стало.
1: Ну да, да, да, да.
2: Там
1: да.
2: Уже надо хорошо слышать, хорошо говорить. А так как ты плохо слышишь, у меня была плохая речь. Бедная, голос был тоненький, звонкий. И мне уже потом преподаватель по речи ставила голос. Вот этот голос мой.
1: Красивый голос.
2: Это он...
1: А, приобретенный.
2: Приобретенный, да. Она говорит, нужно говорить грудью. А я раньше говорил голосовыми связками.
1: Ну да.
2: Говорить нужно медленно, не спеши.
1: Скажи, пожалуйста, Саша, а почему ты не читал в детстве книги?
2: Ой, я не любил.
1: Извини.
2: Мне так это не нравилось. А меня мама заставляла это... Ну, которое чтение было внеклассное, там нас заставляли по школе. Я это как бы читал. А так это, что самому читать, я не мог читать. Мне прям это так не нравилось. И я потому что еще параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Она меня затащила.
1: Подожди, да. Ты же ничего не слышал.
2: Но я в 7 лет сказал, что я хочу играть на музыке.
1: Какой же ты вредный мальчик, мне оказывается.
2: Она говорит, ну, у тебя слуха нету, как ты будешь? Ты же ничего не слышишь. Я говорю, нет, я хочу, чтобы ты мне купила большую музыку.
1: Подожди, ты пианино?
2: Пианино, да.
1: Так.
2: Она говорит, ну, я только недавно развелась с отцом, у меня там денег особо нету. Я говорю, я хочу большую музыку. Она говорит, ну, ладно, отведу его в музыкальную школу, ему скажут, что он не годится, потому что он ничего не слышит. И моя преподаватель Зара Андреевна, армянка она была, она говорит, протестировала меня, она говорит, у него идеальный музыкальный слух. У него нет такого слуха, но музыкальный идеальный, он все понимает, все это.
1: А как так
2: что
1: может
2: надо
1: быть?
2: Ну, музыкальный слух – это не тот слух, который это. Это понимаешь интонацию, мелодию, можешь запомнить, это, там, этот, ритм, все вот это. Они там какие-то делают мне, ты повтори. Это музыкальный это слух. И все, она говорит, надо заниматься. И все, мама говорит, куда мне деваться, если преподаватель сказал, что надо заниматься, значит, надо это. Пошли, там, заняли денег, купили мне этот старый... Пианино такой, родина назывался, черный. А-а-а. Я вот на нем тын-тын-тын каждый день по 2 часа. Потом хореографией занимался 10 лет.
1: Ну, а то, что книги не читал, мам тебя не наказывал за это?
2: Наказывала.
1: Как?
2: Наказывала. Била ремнем.
1: За книги?
2: А потому что я врал.
1: Как ты врал?
2: Она говорит это. Так, вот чтобы уроки сделал, брат из сада забрал, чтобы на музыке 2 часа поиграл, там его покормил сам это, и обязательно книжку почитать. Там 2 страницы в день. Я говорю, да-да-да. Ну, пока там брата ведешь с сада на санках, ну, с горки мы с ним накатаемся туда-сюда,
1: ну, понятно,
2: все
1: да.
2: Мокрые, все это, на батарее все это сушим. Она приходит, так говорит, ну, рассказывай, уроки все проверила, не классное чтение, что ты читал? Вот я говорю, вот «Капитанская дочка», вот книжка. Так, ну, рассказывай, что там, какие страницы. А я его не читал вообще.
1: Да кто читал-то это?
2: И это, она говорит, так, вот на этой странице о чем там говорится? Ну, я начинаю фантазировать. Ну, вот девочка пошла в лес, там она заблудилась. Она
1: молодец.
2: Говорит, чего ты там несешь? И все, говорит, ложись, берет ремень. И хрясь. Так она меня воспитывала ремнем.
1: То есть за капитанскую дочку бедного Александра били. Но ничего.
2: Не, ну она меня это как бы таким образом воспитывала. Еще у меня случай был с воровством. Она меня отучила. Мы пришли в гости, да. Ну, мне было, наверное, 5 лет. Пришли в гости, нас пригласили в гости, туда-сюда. Ну, я как маленький ребенок, мне интересно все посмотреть, где что лежит.
1: Ну, да.
2: Я залез в какую-то кубышку, а там было много всякой мелочи. Там 2 копейки, 5 копеек,
1: ты-ты-ты.
2: Я думаю, о, сколько много денег. Взял эти все деньги, сложил себе в карман и ушел. И потом что-то как-то припрятал уже дома, все, у меня там они лежат в нужном месте.
1: Так.
2: А мне мама говорит, иди сходи за хлебом это купи. Возьми это деньги там у меня в кошельке. Я говорю, мне не надо твоих денег, у меня свои есть. Он такой, так, иди сюда, откуда у тебя свои деньги? А я говорю, врать не умел. Ну, так умел, но мне это некуда было деваться. Она ей все показала, рассказала. Ну, у меня опять это влетело. Таким образом, она меня отучила, что брать чужого нельзя, и вообще врать нельзя.
1: Вот это очень правильные уроки. Как
2: вам
1: зовут?
2: Меня отбили. Нина.
1: Нина. Мама Нина. Она и дожива до сих пор?
2: Да, она жива. У нее недавно был инсульт.
1: Ой, мама.
2: Осенью, да. Ну, сейчас она нормально уже.
1: Да?
2: Она лечилась в ЦКБ. Сейчас вот был у нее в гостях. Ну, нормально ходит, так потихонечку лечится.
1: Гордится за сына.
2: 75 лет.
1: О, 75 лет, это еще немного.
2: Ну, да. Ну,
1: это вот. Немного. Так, Александр Селезнев, конечно, хочется уже спросить о пирожных, но скажи мне, коль ты попался в мои руки, а в чем секрет популярности дубайского шоколада?
2: Ну, это просто мода. Сейчас популярен вообще Дубай. Все с ума сходили. Дубай, Дубай, Дубай. Ну,
1: да,
2: Дубай,
1: до последнего
2: Дубай.
1: Времени.
2: Да. И потом одна девушка это, придумала этот вкус.
1: Ага.
2: Фисташки, потом вот это тесто тонкое, жареное, потом пралине, молочный шоколад. И все сошли с ума, и все его покупают, готовят. И мы тоже у себя в кондитерской делаем дубайский шоколад, и он очень хорошо продается.
1: Видно. Слушай, скажи мне, а вот, например, ты не хотел придумать что-то такое, чтобы завоевал весь мир?
2: Я думал над этим. Я уже пробовал, но у меня пока не получается.
1: А что было, скажем так, ну, в приближении?
2: Ну, я старался придумать какой-то торт.
1: Ага. А скажи мне, Александр Селезнев, я все время думаю, у тебя была такая мегапопулярность в нашей стране, ну, еще, наверное, лет 5-7 назад. А что ценнее? Вот это слава или, ну, просто выгодный бизнес?
2: Ну, я думаю, что надо совмещать.
1: Ну, да.
2: Ну, бизнес работающий – это тоже очень хорошо, но это большая ответственность.
1: В том-то и дело.
2: Это большая ответственность, это надо держать нос по ветру, понимать, что люди хотят, что они не хотят. Потому что сейчас тенденция, что все там это не едят сахар, не едят глютен,
1: да.
2: Аллергии, там, лактоза, без яиц. И у меня половина ассортимента в кондитерской именно вот такие. Без глютена, без сахара,
1: то есть здоровое питание.
2: Да. И вот эти пирожные и торты раскупаются в первую очередь.
1: Во, видишь
2: вот как. Эклеры остаются иногда, там это мильфей остается. Угу. Там. Но самые покупаемые торты у нас в кондитерской, ты не поверишь, но это советские торты. Это птичье молоко, это медовик, торт киевский и маковый.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот может ли, скажем так, советский десерт, русский десерт завоевать мир?
2: Может. И я тебе говорю, что у нас самый продаваемый торт – это птичье молоко. Его покупают не только русскоговорящие, а все вот эти, кто туристы иностранные.
1: И что говорят?
2: И они в полном восторге. Но мы его для наших продаем как птичье молоко, а для них мы говорим, что это «la tête du negro».
1: Каскасе.
2: А это «голова негра». Они, конечно, мои французы, это говорят, что так говорить нельзя.
1: Ну да.
2: Это оскорбление, туда-сюда. Я говорю, ну, все знают, иностранцы, этот десерт, а он именно популярен в Швейцарии. И он выглядит, как наши вот эти зефирки,
1: да.
2: Только покрыт шоколадом. И он имеет такое название. Но они сейчас, в связи с тем, что нельзя так называть, то дали ему другое название. Но мы говорим вот так,
1: ну
2: и
1: да.
2: Его покупают.
1: А я смотрю, ты пришел с книгой. А что это за книга? Советский торт.
2: Советские торты и пирожные.
1: Пирожные. Боже, там все рецепты, да?
2: Да. Да,
1: я так понимаю, что это подарок?
2: Да.
1: Спасибо тебе большое. Не я очень люблю советские торты и пирожные.
2: Эта книга вышла уже 20 лет назад.
1: Сколько?
2: 20 лет назад, да. Но мода, ты понимаешь, она всегда возвращается.
1: Она циклична, да.
2: Да. И через 20 лет издательство говорит, давай эту книгу переиздадим.
1: Ага.
2: Я говорю, ну, давайте, если людям это интересно. И сейчас она заняла первое место по продажам вообще во всем издательстве.
1: Вот это я понимаю.
2: Ее это все разбирают.
1: Да. Но вернемся к твоей жизни, Александр Селезнев. Значит, ты решил в 2000-х годах начать свой бизнес. А зачем? Вот зачем эти проблемы с налоговой, СС, ОБЭП?
2: Ну, я работал до 30 лет шеф-кондитером.
1: Я знаю.
2: С 25 до 30.
1: Так.
2: А на Цветном бульваре в Александрии я работал там шефом.
1: Так.
2: С 25, да, до 30. Ага. И потом я уже подумал, что 30 лет уже пора что-то такое свое уже.
1: То есть стать уже мужчиной.
2: Да.
1: В бизнесе.
2: Надо уже этот, открыть какую-то маленькую кондитерскую. И как бы я уже знаю весь процесс, как что организовывается. У меня есть опыт и кондитеры. И я как бы встретил партнеров своих. Их было трое. Они в финансовой системе работали. И я им объяснил политику, как, что, чего.
1: То есть они вложились в тебя?
2: Да.
1: Молодец.
2: Они вложились.
1: Да.
2: Да. И я свои тоже деньги вкладывал. Ага. Я копил на двухкомнатную квартиру, уже накопил. Я хотел уже покупать квартиру. И потом у меня был выбор. Я сначала им говорю, так, давайте этот, я буду именем вступать, а вы деньгами.
1: Правильно, молодец, вот это да. Хорошо, так.
2: Они говорят, не-не-не, так не пойдет. Ты тоже должен финансово участвовать в этом мероприятии.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну да, и мне пришлось отказаться от идеи с квартиры. Думаю, ладно, потом заработаю, потом это.
1: Угу.
2: И все, я вложил тоже деньги, и мы вот открыли кондитерский дом Селезнёва в Москве.
1: Так, ну скажи мне, а когда была первая встреча, например, с УБЭП?
2: С УБЭП? Прям вот, наверное, на второй день после открытия.
1: Ты что, серьезно? Так.
2: Ну да.
1: Как-то так грамматично сказал, ну да.
2: Да, была веселая история. Мы только открылись, напекли там тортиков, все это было на улице Прянишникова, где-то в том районе у нас был цех.
1: Так.
2: Напекли тортов, и этот мужик заходит в цех, говорит, я знаю, что вы открылись, вот вы только открылись. Я говорю, ну да, вот напекли тортиков. Он мне говорит, мне нужно там 5 тортиков на день рождения жены. Я думаю, о, вы наш первый это покупатель, с большим удовольствием.
1: А такой приличный, да, мужик?
2: Приличный, это в костюме, там все вот это. Я говорю, ну вот есть такой тортик, есть шоколадный, есть там чизкейк. Так, я такой, ну, я беру все 5.
1: Так.
2: А я думаю, так, а у меня прайс-лист был, там они, по-моему, по 300 рублей, что ли, стоили эти торты.
1: Ага.
2: Думаю, 5 тортиков по 300 рублей, 1500 рублей. А он мне дает $100. А тогда это было 3000 рублей, $100.
1: Ага.
2: Слышишь, 3000
1: да.
2: рублей. Я говорю, у меня нету это, сдачи в долларах вам. Говорю, я вам дам 1500 рублей сдачу. Он говорит, хорошо. Я им даю торты и отдаю, беру $100 и отдаю ему 1500 рублей.
1: Так.
2: А он такой мне корочку красную достает, говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью.
1: То есть тебе?
2: Да.
1: Преступнику
2: практически. А я говорю, это, ну, приятно познакомиться. Я думаю, он мне представляет, что он работает где-то в органах. А я говорю, ну, приятно познакомиться, приходите еще, там, это, привет жене.
1: Саша, что, малохольный?
2: А я вообще, правда, не понял. Он говорит, вы что, не понимаете? Я говорю, что я должен понимать? Я понимаю, что вы работаете где-то в каких-то органах.
1: Ну да.
2: Он говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью. Ну, я понимаю, вы там преступников ловите, наверное, там это. Он звонит по телефону, говорит, короче, группа захвата, можете захватывать. Там, кого они там захватывают? Влетают люди в черных, это с автоматами. Это,
1: да ладно?
2: Да. Всем лежать, всем на пол, ты. Открывайте сейфы, документы, там все показывайте. Я говорю, так, подождите, я работаю, и 2 кондитера. У нас тут нету ни сейфа,
1: ну, да.
2: А бухгалтера ее нет. Она куда-то уехала по делам,
1: ага.
2: Директора нету, и вообще никого нету. Вот мы тут втроем. А он
1: так.
2: Говорит, так, вызывайте бухгалтера туда-сюда. И, короче, вот это все крутили-вертели, но со временем разобрались финансово, там всю историю вот эту закрыли. Но это был очень такой этот неприятный этот
1: вот это
2: момент.
1: Да.
2: А потом мы с ним подружились.
1: С кем?
2: Ну, с этим мужиком. И он уже всегда приходил к нам в гости, покупал торт уже нормально. Потому что я же ему не дал ни кассового чека, ни взял доллары.
1: О, это на 3 статьи.
2: Ну, да. Он говорит, вы понимаете, куда вы влипли? Я говорю, я вообще не понимаю, я это... Ну, да. Вот такая вот история была. А потом я думаю, чтобы я еще раз деньги в руки взял никогда в жизни.
1: Правильно, для этого есть бухгалтеры.
2: Да.
1: Саша, а ты кто по отчеству? Александр
2: Анатольевич.
1: Александр Анатольевич. А скажи мне, а почему папа ушел из семьи? Ты родился, Толя родился, братик твой младший, а он взял их?
2: Ну, они с мамой познакомились, когда им было по 20 лет. Она меня в 20 лет родила. Она сама этот приехала из Орловской области.
1: Ну, я понимаю,
2: она
1: да.
2: Она рано осталась без родителей.
1: Да.
2: 4 года, да.
1: А почему?
2: Мать умерла. Она родила детей 3 до войны и 3 после войны.
1: Ух.
2: Ну, не знаю. Тогда не было, наверное, ни лекарств там, ни...
1: Ну, да.
2: Дети там все там помирали. Тогда не было ни медицины нормальной. Ну, короче, мать умерла и отец сразу же через год, по-моему. И мою маму вот, забрала старшая сестра. Ей было 18 лет, по-моему. Она жила в Курске уже, замужем,
1: ну, да.
2: Ребенок. Она ее забрала, им было 4 года. А этих 2 младших, им 3 года, по-моему, забрали в детский дом. Они там сидели до 18 лет.
1: Это твои дяди и тети, получается?
2: Да. И потом, когда ей исполнилось уже 16 лет, или 17, или 18, она уже приехала к старшему брату под Подольском, туда он служил, летчиком был.
1: Ага.
2: Приехала туда, там встретила отца, влюбилась в него и осталась, и стала работать на текстильной фабрике, жила в общежитии, и все, и потом я родился. Ну, тоже работал на этой текстильной фабрике. Там же она единственная, там больше нечем было заниматься. Все,
1: да.
2: Кто там жили, все работали. Ну, я родился через 4 года, брат родился. Ну, потом уже приехали из детского дома и ее братья после армии.
1: Да.
2: Ну, она так, как эта сестра, они будут жить со мной. Отец говорит, нет, я против.
1: О, как.
2: Я не хочу жить твоими братьями, там это. Тем более, с нами еще жила его мама, бабушка моя. И там вообще был такой дурдом. Они еще там и жен привели, и там и это, и там был шалман. Нетихо, моя мама там всех обстирывала, всех кормила, отцу это не нравилось.
1: Ну, понятно, а кому же это понравится?
2: Зачем это? Вот это все было устраивать. Двое маленьких детей, там, его мама, там, вот эти ее братья, там, и, короче, он загулял и ушел, нашел себе молодую, там, девушку 18-летнюю, и ушел к ней, женился, и все. И мать осталась с двумя детьми.
1: И так она больше не...
2: Не-а. Ну, потом уже работала, нами занималась. Образование, там, уборка, стирка, огороды, там, туда-сюда. Ну, на лето к бабушке, там, двоюродной бабушке меня отправляли, там, это...
1: Слушай, ну, я понимаю, что мама и папа все равно работали на одной фабрике.
2: Ну, да.
1: Ух.
2: Они работали, они периодически там, это, стычки у них были.
1: Ну, это понятно.
2: И, потому что он еще был ее начальник.
1: Смешно.
2: Ну, да, на Санта-Барбара.
1: Да, это прям Санта-Барбара.
2: Но она мне не разрешала с ним это общаться, потому что...
1: Не вот, разрешала?
2: Вот с отцом мне надо общаться, ты, он нас бросил, он там, ты. Я говорю, ну, это ваша история, туда-сюда.
1: А ты общался?
2: Общался. Я к нему ходил там с сигаретой стрельнуть.
1: Да ладно?
2: Ну да, я с 12 лет уже курил, самогон купили с ребятами в деревне.
1: Подожди, Александр... Ты такой утонченный человек.
2: Ну, как-то вот так пошло, поехало. Ну, да. Ну, волосы покрасили, все ребята курят.
1: Да.
2: А они курили что? Мы там газету такую-то брали, и в саду вот росла махорка.
1: Угу.
2: Мы ее сушили, скручивали и курили. И когда я приезжал уже после лета домой, ходил к папе туда курей покормить, и заодно к папе зайду, там 20 копеек он мне там даст на пирожки. И папиросы, мы с ним курили там.
1: Ага. Хорошо, понятно. Ну что же, вернемся тогда к кондитерскому мастерству. А скажи мне, какое твое было самое первое придуманное лакомство?
2: Придуманное?
1: Да.
2: Я работал в Александрии, в кондитерской, и там я придумал торт, который называется «Александрия». Тут нужно было какой-то фирменный торт, и я его придумал.
1: И в чем секрет его был?
2: А секрет в том, что он был без муки, там были ореховые коржи. Три коржа. Был масляно-белковый крем с пралине, с карамелью и орехами жареными. И тонкий слой желе из абрикосов.
1: О, как красиво.
2: Абрикосы с маракуйей. Он такой кисло-сладкий слой абрикосов и один слой крема был. И сверху украшался торт абрикосами и по бокам жареными орехами. Это был первый торт. Второй торт. Эти же владельцы открыли кондитерскую «Альдебаран» на Третьяковке.
1: Была такая, да.
2: Я там сделал торт «Альдебаран».
1: Ага.
2: Я там тоже был шеф-кондитером, по-моему, 2 года.
1: Слушай, а когда ты стала уже телевизионная звезда, ты почувствовал это? И приятно ли было, когда тебя узнают на улицах?
2: Ну да. Но сначала для меня это было... Очень тяжело. Я вообще думал, надо мне, не надо это все.
1: Да ладно.
2: Когда «Домашний» открылся,
1: ну, я, телеканал,
2: по-моему, ты был этот с Дарьей Субботиной.
1: Да, да, да.
2: Прямые эфиры
1: да.
2: Вот эти вели.
1: Так это я же был крестным.
2: Да, я к вам на утреннюю программу, по-моему, это 8 марта вы с Дарьей ее вели. А канал «Домашний», по-моему, 6 марта открылся.
1: Да, да, да, да.
2: Вы были ведущими на этом канале на утро. Доброе утро.
1: Да, да.
2: Я к вам пришел.
1: Полезное утро.
2: Полезное утро, да. Я к вам пришел туда. Что-то там приготовил, бык-мык.
1: Угу.
2: Толком ничего
1: да
2: не
1: ладно,
2: могу сказать.
1: Нет,
2: это
1: было.
2: Правда, нет. Я же помню, я боялся и камеру, я боялся и там говорить, и параллельно еще готовить. Ну, как-то один раз пришел, второй раз пришел, третий. И так, я тем более жил на Сухаревке, там недалеко. Ага. Утром это ездил. И потом мне этот, Наташа Брежнева говорит, давай сделаем рубрику.
1: Ну, продюсер.
2: Да. Давай сделаем рубрику. Сладкие истории, ты будешь там это готовить один, там мы тебя заранее снимем, потом вставки эти будем вставлять.
1: Да.
2: Я говорю, ну, давайте. И они мне начали снимать потихонечку, и, короче, она говорит, Селезнёв, ты 2 слов связать не можешь, у тебя ни дикции нету, ни это. И я думаю, блин...
1: Ну, человек хороший.
2: Ну, человек хороший, надо в камере это фонтанировать, надо говорить, надо улыбаться, а я весь зажатый был... И я понял, что надо заниматься речью. Я пошел на курсы актерского мастерства.
1: Так.
2: И потом я занимался с преподавателем по речи.
1: Угу.
2: Она мне как раз ставила голос. Мы говорили скороговорки, с пробкой. Там, она заставляла меня запоминать там, всякие эти стихотворения. Потом я познакомился с Галиной Борисовной Волчек.
1: Как?
2: А мы тусовались...
1: Ну да, в общем, вы тусовались.
2: Да, тусовались. И смотрю, Галина Борисовна идет к машине, ей тяжело, она с палочкой. Я говорю, давайте я вас подвезу, этот, помогу дойти. Ну, вот так мы с ней. Она, приходи ко мне в «Современник», это, у меня там спектакль, как там. Там говорю, приду, да, приду. И она стала меня приглашать, и я стал ходить в «Современник» на спектакль. На... Потом уже она говорит, пойдем ко мне там это, чайку попьем, пирожные там. Ну, так это. Потом это, она говорит, что делать на Новый год? Я говорю, ну, мы там в гости поедем. Она, заезжай ко мне. Ну, я к ней на Новый год, прежде чем ехать в гости, заехал, подожди, ее, Саша, поздравил.
1: Это... Минуточку, ты кондитер, вот так запросто, с великим режиссером,
2: да.
1: Женщиной великой.
2: Да. И вот мы с ней сидели там 8 или 9 часов. Она говорит, вот Денис принес мне продукты, там сын.
1: Это Евстигнеев.
2: Да. И вот мы с ней там посидели, там это выпили, там это в таком розовеньком халате. Угу. Говорит, я, говорит, одна буду отмечать. Я говорю, может, с вами остаться? Ну, говорит, Денис, свои там дела у меня там. Я уже, мне тяжело ходить, я там это, дома буду. И я говорю, Галина Борисовна, мне нужно вот сейчас на канале... «Россия» будет новая программа «Кулинарная звезда». Угу. Я буду ее ведущим. Там будет огромная студия, там будут две команды, которые соревноваться. И мне нужно быть прям вообще, говорить, выглядеть, чтобы был шикарный. Я буду ведущей огромной программы кулинарной. Она говорит, у меня есть Борис Яковлевич Алихусейн, мой главный режиссер. Если хочешь, он будет лично с тобой заниматься. Я говорю, хочу. И он со мной лично занимался актерским мастерством. Он меня сажал, я как раз ездил в «Современник» не там, где в Центральной, а в другом месте, на Бауманской.
1: Да, у них был.
2: И вот там я, он как бы занимался там труппами, а в свободное время я приезжал к нему, он мне говорил, когда, и он лично, индивидуально со мной занимался. Он мне говорит, садись на пятую точку в угол, я сажусь, ноги вперед, и давай задницу, так ягодицу передвигай, и ты должен дойти до другого угла, и при этом проговаривать скороговорки, и у тебя должно дыхание как бы не сбиться. Я говорю, хорошо. Потом он мне говорит, давай изображай, что ты там в сумасшедшем доме, давай ты там вот это. Потом он мне каких-то кучу вещей на стол наложит, запоминай, память развивай, потом все перемешает, положи, как было там обратно. И вот я с ним занимался, наверное, не помню, полгода.
1: Ого!
2: Ну да. Мы сейчас до сих пор с ним это переписываем.
1: Да ладно, серьезно?
2: Да. Он говорит, Сашенька, как дела? Там ты-ты-ты. Я говорю, все хорошо, ты-ты-ты. Говорю, хороший
1: вот
2: человек.
1: Вот как полезно дружить с Галиной Борисовной Волчек.
2: Ну да.
1: А Новый год-то справился с ней?
2: Нет, мне надо было в другое место.
1: Ага, понятно.
2: Мы же поехали там к другим друзьям.
1: Понятно. Вот она,
2: ну, да.
1: Счастье жизни.
2: Нет, ну видишь, надо всему учиться.
1: Да.
2: Даже говорить, выглядеть, это все приобретенное, это не врожденное. Некоторые думают, что вот так что с неба упало.
1: Кстати, надо признаться честно, что с братом Анатолием вы не очень похожи.
2: Не, он маленький, полный.
1: Да, а ты высокий, красивый. А скажи мне, а он не обижается, что ты в детстве его бил? Ты же был
2: его? Не, мы с ним как раз недавно говорили.
1: Так.
2: И он это, с племянником был, с моим сыном, со своим. Я говорю, я твоего этого отца в детстве бил неимоверно.
1: Так.
2: Он говорит, за что? Я говорю, ну вот мы со школы приходим, он в первом классе, я в пятом.
1: Ну, понятно, да.
2: Делать уроки. Я говорю, садись, делай уроки. Он не хочет. Я говорю, если, а если он хочет, то он начинает стол делить пополам. Вот моя территория, ты на нее не заходи, а ты вот это. Ну, я беру там это, и давай его бить. Я говорю, садись, делай уроки, и не выпендривайся. Потом мне ехать в музыкальную школу, а он берет мои ноты, спрячет куда-то. Говорит, никуда не поедешь, ты меня избил. Ну, я ему еще раз навставляю. И так я его бил до тех пор, пока ему не исполнилось уже где-то там лет 12. Я уже чувствую, что он уже мне может
1: уже
2: дать.
1: Да.
2: И я как-то перестал его бить.
1: Ага.
2: Слушай, я его тоже воспитывал.
1: Правильно, правильно. А скажи мне, а племянник твой Тимофей, он собирается пойти по вашей линии?
2: Не, я хотел, он закончил школу.
1: То есть и... ты его хотел, да, притянуть?
2: Да, я говорю, давай мы тебя на повара, на кондитера. У тебя отец шеф-повар, я шеф-кондитер. Он не захотел, он поступил в Московскую финансовую академию сам.
1: Молодец.
2: Без всякого протеже, без всякого этого. Поступил, и вот закончил первый курс, он заканчивает сейчас это. Второй курс пойдет. Хочет быть в финансовой истории. Я, конечно, не понимаю, но это его жизнь, его выбор. Я бы, конечно, хотел, чтобы он продолжил как бы нашу историю, династию.
1: Династию, да.
2: Но он не хочет.
1: Скажи мне, а вообще профессия кондитера – это опасная профессия?
2: Опасная?
1: Да.
2: Нет.
1: Почему? То есть, ну, например, обжечься, отравиться.
2: А, ну, это да. Можно и обжечься, можно и там миксеры, там можно и руку сломать, можно там все что угодно.
1: Да ладно.
2: Ну да, ну есть защиты специальные, и правила безопасности надо соблюдать, тогда все будет хорошо. Некоторые там работают, могут противень металлический на ногу себе это свалить там или что-то. Шпильку некоторые загружают полностью, она может на них там свалиться.
1: Да.
2: Угу.
1: А долго
2: или
1: вообще...
2: обжечься там могут там.
1: Вот, обжечься.
2: Обжечься часто, вот, когда достают горячие противни из печи, обжигаются, либо, допустим, горячий сироп там варят. Ну, это такие люди, у которых руки не из того места растут.
1: Ну, это да.
2: Нам с ними не по пути, у меня все профессионалы.
1: Скажи мне, а долго ты еще собираешься работать кондитером?
2: Я хочу еще 2-3 года поработать, потом продать кондитерскую.
1: Так.
2: И заниматься онлайн-обучением. Поставлю камеру,
1: ага.
2: Дома у себя оборудую все, миксер, там печка хорошая, все инвентари. И, допустим, понедельник, среда, пятница. Люди будут знать, в какое время я выхожу в прямой эфир.
1: Александр Селезнев, да, приготовились, да. Поехали.
2: Поехали. И все, я готовлю, все показываю, рассказываю, все детали, нюансы, все выпекаем. И вот так люди будут готовить вместе со мной.
1: А ты можешь путешествовать по миру.
2: Ну да, допустим, я говорю, что у меня сейчас будет месяц перерыв.
1: Ага.
2: И куда-нибудь уехать, попутешествовать. И... Ну, сейчас у меня вот онлайн-школы есть, и люди там готовят вместе со мной. Я готовлю, прямые эфиры провожу ВКонтакте и там везде, в других соцсетях.
1: Слушай,
2: народ вместе со мной готовит.
1: А получается у них?
2: Ну, у кого-то не получается, они мне прям пишут в директ, я всем отвечаю, все читаю их, что у них там не получается. Потом я выхожу, как это называется, вебинар,
1: угу.
2: И они все подключаются туда, и мы разбираем, у кого что не получается, почему там это, я им объясняю, там это все в течение часа по субботам. Короче,
1: да,
2: я еще активно веду вот эти соцсети.
1: Да. Скажи мне, а когда ты поверил в Бога?
2: Когда? Ну, я всегда верю. Я всегда в церковь хожу, ставлю свечки за здоровье, за мир, там, за, чтобы все у всех было хорошо, пишу записки. Хожу по монастырям.
1: Как?
2: Ну, у нас там очень много таких монастырей, которые якобы помогают в каких-то разных вопросах.
1: Так.
2: Ты думаешь, что этот вопрос не может решиться, но эти монастыри помогают. И я там, допустим, прихожу туда, ставлю свечки и... Пишу все эти записки, и все мои желания исполняются.
1: Да ладно?
2: Да. Если приедешь в наш край, я тебя отведу.
1: Хорошо.
2: И вообще мне там одни сказали, что в прошлой жизни мы две жизни были, я был монахом. И в следующей, в этой жизни, я думаю, что, не дай бог, там на старости лет там нечем будет заняться, пойду в монастырь.
1: Ты что, серьезно?
2: Да, это серьезно говорю. А чем я буду сидеть просто так?
1: Ну ладно, вебинары будем проводить.
2: Не, ну я же буду проводить до 80, а потом, может, это...
1: Ну да, а потом можно
2: же... Пойду и буду жить себе спокойно, хлеб, вода, и все.
1: И молитва.
2: И никого не видеть, никого не слышать. Я так, честно говоря, уже устал от людей, от общения, там, это... И хочется прям иногда побыть один. Я даже иногда вообще никуда из дома не выхожу, могу сидеть сутками один. И мне так нравится одиночество.
1: Ничего себе. Угу.
2: Ну, это, наверное, может быть, чрезмерная вот эта активность.
1: Ну, да.
2: Потому что вот я в кондитерской работаю, с утра до вечера приезжают люди фотографироваться
1: со мной. Во сколько ты начинаешь рабочий день?
2: Я встаю в 4.
1: Во сколько?
2: В 4 каждый день. И в 5 я уже на работе. И
1: да ну, это профессия.
2: И заканчиваю я в 12 часов дня.
1: Ага.
2: Кондитерская работает до 7, а я в 12 часов уже заканчиваю. Потом я иду либо в термы, либо домой. Там поем немножко и ложусь на часок сиеста.
1: Поспать, да.
2: Поспать. И все, вечером у меня свободно. С подружками тусуемся или куда-нибудь. Беру машину, еду один гулять.
1: Какая интересная, насыщенная жизнь у кондитера Александра Селезнева. Скажи мне, пожалуйста, вот я вижу, что ты умеешь зарабатывать деньги... И умеешь их тратить. А вот мне интересно, антиквариат – это хорошее вложение капитала?
2: Нет.
1: Почему?
2: У меня этот много было антиквариата.
1: Я знаю, да, ты коллекционировал. Да,
2: коллекционировал. И я решил, что я больше не хочу этот антиквариат, он мне надоел.
1: Так.
2: Надо все современное.
1: Правильно.
2: И чтобы это все продать, это вообще не... Антиквары, которые скупщики, они все скупают за копейки.
1: Да это аферисты.
2: Да, они аферисты. И многие антиквары забрали вещи.
1: У тебя?
2: Да, в том числе рояль антикварный, там мебель, это, и все, и пропали. И не отвечают на звонки.
1: Саша, я не знаю, ну что с тобой делать, а?
2: И потом, допустим, одного я встретил недавно. Говорит, ты у меня из дома забрал много всего. И люстры хрустальные, там, и зеркала там старинные. И там стол у меня был хрустальный, там, подписной.
1: Ага.
2: Стоит немеренных денег. Где бабки?
1: Да.
2: А он говорит, у меня денег нету. Я говорю, ну, тогда давай верни, тогда я отдам другому антиквару.
1: Ну, естественно, есть. Да.
2: А уже больше ничего нету. Я говорю, что, и мебели нету, и денег нету? Он говорит, ну да. И что сделать?
1: Полиция.
2: Думаю, ладно, пусть подавятся.
1: Вот это очень верное замечание. Вот это верное замечание.
2: Мы не обеднеем, ну, как бы избавились от нужного барахла.
1: А скажи мне, а кондитер вообще можно легко развести? Ну, например, я купил у тебя пирожное, а потом сказал, что отравился. И подал в суд.
2: У меня такая история была. В Москве. Значит, смотри, мы этот готовим. Это, наверное, уже прошло 3 или 5 лет кондитерскому дому нашему.
1: Это после АБЭПа.
2: Да, уже прошло 3-5 лет, уже где-то у нас уже большой цех. И как-то нам заказали на банкет тирамису, не помню, по-моему, 30 штук, сделанных тирамису в бокалах. Потом они звонят и говорят...
1: Заказчики.
2: Да. Говорят, вы знаете, мы отравились вашими пирожными. У нас есть медицинское свидетельство, что вот эти люди отравились. Так. Заключение врача. Я говорю, ну, может быть, вы там водки напились, солибе наелись, а потом еще тирамису это все, и у вас, наверное, несварение желудка. Нет, врачи говорят, что от тирамису. Поэтому вы нам должны заплатить 10 тысяч долларов.
1: Сколько?
2: 10. И тогда мы тему эту закрываем. И присылают мне список людей, которые вот эти... Ну, я там смотрю, там это, одни молдаване.
1: Ну да, у них организм такой ослабленный.
2: Я думаю, ну понятно, думаю, какие-то разводящие, думаю, свидос. И все, в трубку положил, и все. И потом уже через несколько дней приходит полиция и говорит, всех на выход, пожалуйста, мы вас опечатываем, мы закрываем кондитерский цех. А это было 28 декабря.
1: Ого!
2: У нас новогодние там заказы, безумное количество.
1: Ну да.
2: Все вышли, они опечатали и говорят, и теперь будет суд, будем судиться.
1: Подожди, вот так просто?
2: Да. Выключили свет там, то-то-то-то.
1: Ну, опечатали все.
2: Ну, все, опечатали, да. Ну, где наша не пропадала? У меня было там не закрыто окно в цех.
1: Так, интересно.

0: открываешь окно. О чем ты думаешь?
1: О чем я думаю?
0: Да.
1: Там надо выпить.
0: Это хорошая мысль.
1: Бокальчик просека.
0: Да-да, и теплой водички.
1: Да. И все у меня хорошо.
0: И еще один вопрос. А как ты умудрился, несмотря на все свои испытания, остаться хорошим человеком?
1: Я не знаю, у меня всегда такая была установка, что не нужно делать никому ничего плохого. Даже если тебе там делают, я стараюсь всегда там, закрывать дверь и идти уже своей дорогой, и с этими людьми я больше не общаюсь. Потому что ругаться или вступать в какие-то дискуссии я не хочу. Я хочу сохранить свою ауру, свое спокойствие, потому что это все влияет на здоровье. И психологически тяжело, если ты с кем-то имеешь войну там, или это плохие отношения. Поэтому я избавляюсь от негативных людей и окружаю себя только позитивными. И они мне помогают всячески.
0: Александр Селезнев, скажи мне, пожалуйста, а что тебя может заставить заплакать?
1: Я плачу, когда смотрю, там, допустим, какие-то сериалы. Я смотрю в основном такие эти, начиная от революции 17-го года, и идет длинная такая история, поколения меняются, mm-hmm. потом Великая Отечественная война, потом перестройка, наше время, и вот эти, этот влюбился в эту, родилась дочка, внучка, жучка, потом они выросли, уже родили других, потом они перемещаются туда-сюда, потом война, потом этот, и я могу там в течение этого всего просмотра заплакать, или там, допустим, животные какие-то там это, рилсы смотрю, там, либо там болеют, там, либо это, жалко их. Я помогаю двум приютам,
0: да.
1: Один на Варфоминский, другой где-то Одинцовский, по-моему.
0: Так.
1: Я перечисляю им деньги.
0: Молодец.
1: Потому что я считаю, что помогать надо не людям, а животным. Потому что люди о себе могут сами позаботиться. Есть родственники, есть там это правительство, которое должно думать там это. А животным никто не поможет. Я им помогаю, кошечкам, собачкам. Они мне потом пишут благодарность.
0: Кто? Кошки, собачки?
1: Нет, ну вот те, кто занимается ими. Что вот смотрите, вот мы деньги потратили, вот этому сделали операцию, вот этому лапку там это зашили, вот этому ухо приклеили, вот это там это, вот этому котику помогли, вот это мы купили лекарство, вот это мы еду купили, там еще что-то. Они еще отчеты присылают.
0: То есть, то есть отрабатываешь карму за убитых курочек.
1: Ну да, не, ну мне жалко, я просто не могу животных, это надо помогать.
0: Великий кондитер Александр Селезнев, а скажи что-то нашим слушателям.
1: Ну, я хочу всем пожелать, чтобы не болели, не расстраивались там по пустякам, по каким-то... Потому что кажется, что у многих жизнь заканчивается, не знают, что делать, как жить дальше. А выход всегда из любой ситуации есть. И самое главное, не зацикливаться, не заморачиваться, потому что потом будут психологические какие-то срывы, проблемы. Поэтому верить надо в лучшее, во все хорошее. И обязательно надеяться, что все будет хорошо. Оно обязательно будет. Ну и, конечно, готовить. Потому что готовка, вот это то, что вы делаете руками, ароматы, вот эти выпечки, это тоже стабилизирует вашу нервную систему и поднимает настроение и вам, и тем, кому вы готовите. И плюс это развивает вас и доставляет всем удовольствие, в том числе и вам. Поэтому пеките, готовьте, учитесь и получайте удовольствие.
0: Друзья, это был Александр Селезнев, кондитер. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И напоследок скажу тебе, я так соскучился по твоему тирамису. Но надеюсь, в скором времени это получится.
1: Конечно, получится.
0: И оставайся таким же хорошим, светлым, чистым человеком.
1: Спасибо.
0: До встречи.
1: Пока-пока.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и свыше 500 беспилотников в зоне СВО. Спасатели потушили крупный пожар, возникший на магистральном газопроводе рядом с Кизил-Юртом в Дагестане. Также Госдума приняла во втором-третьем чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и 551 беспилотниковый СУ самолетного типа. Противник за сутки потерял свыше 1300 военнослужащих на всех участках спецоперации. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад в Сумской и Харьковской областях. Подробнее о результатах работы группировки сообщил старший офицер пресс Центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, 2 бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. И Волжанская, Хотинь, Петрушевка и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированию механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Писаревка, Липцы, Рясная и Лосевка Харьковской области. Противник потерял более 240 военнослужащих и 17 автомобилей.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Коломийцы Днепропетровской области, а также Лесное, Неженка и Любицкое Запорожской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки более 345 военнослужащих. Россия вышла на финишную прямую по созданию сибирского кольцевого источника фотонов, сокращенно СКИФ. Его запуск в Наукограде под Новосибирском намечен на осень. Об установке, которая позволит просвечивать материалы вплоть до атомов и на основе полученных данных создавать новые вакцины, полупроводники и прочные сплавы, Владимиру Путину доложил в Кремле глава Миноборнауки Валерий Фальков. Он напомнил, что проект был задуман еще в 2018 году. В процессе строительства партнеры из Англии, Японии, Германии, Швейцарии и других стран отказались от контактов из-за санкций. В итоге наши ученые создали почти 30 новых технологий и оборудования. СКИФ станет самым мощным и передовым в мире, отметил министр. Спасатели потушили крупный пожар, возникший на магистральном газопроводе рядом с Кизил-Юртом в Дагестане. О полной ликвидации пожара сообщили в Главном управлении МЧС по республике. Жертв и пострадавших нет, говорится в сообщении. Газоснабжение части жителей Кизил-Юрта и 3 районов Дагестана пока приостановлено, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Для ликвидации последствий привлечены 25 человек и 7 единиц техники. Также из-за пожара была приостановлена работа ряда котельных, и без горячего водоснабжения остались жители 3 микрорайонов города. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. Эвакуированные жильцы возвращаются в свои дома. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях второй пакет поправок, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Он предусматривает комплекс мер, который позволит уберечь граждан от действий мошенников. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, предусмотрена возможность ограничения международных звонков и создания красной кнопки на госуслугах.
3: Во втором пакете я могу отметить возможность ввести самозапрет на международные звонки. Как мы видим по статистике, основная масса мошеннических схем и мошеннических звонков осуществляются не с территории Российской Федерации. А также мы планируем, что на госуслугах появится так называемая красная кнопка, по нажатию которой оперативно уведомляются все участники, я имею в виду банки, операторов, правоохранительные органы. А о случаях совершения мошенничества это удобно именно в моменте, если человек понимает, что его обманывают.
1: Кроме того, введение этого закона обязывает операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать гражданам ущерб, если с их стороны не были предприняты действия блокировки подозрительных номеров. Иран не собирался сбивать американский вертолет «Апач» над Ормузским проливом. С таким утверждением выступил телеканал «Аль-Арабия». По его данным, а также по данным его источников, Тегеран проинформировал посредников о том, что инцидент произошел непредумышленно и вследствие напряженности вокруг Ормузского пролива, а также что иранская сторона по-прежнему не отказывается вести переговоры с США и намерена придерживаться дипломатического вектора. Утром 9 июня стало известно, что вертолет ВВС США «Апач» потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива. Позже американский президент Дональд Трамп объявил, что вертолет сбил Иран и пообещал ответные меры в отношении Исламской Республики. После этих заявлений с угрозами иранские вооруженные силы приведены в состояние готовности на случай нарушения границ, заявил глава Министерства иностранных дел этой страны Аббас Аракчи. В Калининграде во вторник футбольная сборная России победила в товарищеском матче сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Другие новости спорта представит позже Дмитрий Калугин. А пока о погоде. До конца недели показания термометра в московском регионе продолжат штурмовать отметку в 30 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, в выходные жара немного спадет, прохладу принесут дожди.
4: В центральной России столбики термометров станут подниматься до рекордных значений. Например, в Москве могут обновиться исторические максимумы 1998 года в мегаполисе вплоть до субботы плюс 30-31. И только в воскресенье грозовых туч над столицей станет больше и зной начнет спадать. Более интенсивные дожди придут в центр страны на следующей неделе. И вот тогда температурный режим уже вернется в рамки климата.
1: Ранее синоптик предупреждал, что пик жары на этой неделе ожидается в среду и пятницу, однако из-за облаков температура может быть все же не такой высокой. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке, играть по ней разрешается только открытой ладонью. Тем временем бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петер Искудра вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером красно-белых остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом «Урала». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – заявил Гусев «Спортэкспрессу». «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. «Ахмат» объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 2022 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с «Ахматом» на 3 года. В завершении тенниса Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованни Петши Перикару 5-7-7-6-6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6-3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня до плюс 25 градусов, переменная облачность без осадков. В Новосибирске днем 30-32 градуса, покажут термометры. В Красноярске плюс 25 и кратковременные дожди. В Архангельске до 24 градусов без осадков. В Оренбурге 24-26 тепла. В Ярославле и Владимире до 30. Жары, кратковременные дожди и грозы. В Волгограде плюс 28-30. Также обещают дожди с грозой. В Симферополе плюс 25. Дождь и гроза. В Санкт-Петербурге и столице ночью плюс 15. Днем кратковременные дожди. Возможные грозы. В городе на Неве днем до плюс 22, а в столице до 30 градусов выше ноля. Ветер юго-западный. При грозе порывистое атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 21. Осадков не наблюдается.
6: История участников «Поезда надежды» в новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: Абсолютно забылись детали уже в самой поездке. Помнится ощущение, что это была очень большая помощь, что это на самом деле было спасение, решение нашей проблемы. То есть вы помогли нам найти нашу первую девочку.
6: «Детский вопрос» в четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр у микрофона представляет.
10: Хорошо при свете лампы книжки милые читать. Перелистывать эстампы и по клавишам бренчать.
6: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Моноспектакль в исполнении Алексея Девоченко.
11: Тихо тикают часы на картонном циферблате. Вязь из розочек в томате и зеленые усы.
6: Глубокое размышление о человеке и его месте в окружающем мире.
10: Я как филин на обломках переломанных богов. В неродившихся потомках нет мне братьев и врагов. Я хочу немного света для себя, пока я жив. От портного до поэта всем понятен мой призыв.
6: Концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Слушайте в пятницу в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
0: Радио России. Наука.
12: Российский радиоуниверситет.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня в нашей рубрике «Молодая наука Сибири» мы отправляемся в Красноярск. Мы будем говорить о том, как развивается молодая наука в Красноярском крае, о мерах поддержки молодых ученых, вообще что такое быть молодым ученым в Сибири. Мы поговорим с нашим добрым другом, начальником отдела информационно-аналитической работы Красноярского фонда поддержки науки Иваном Владимировичем Писаревым. Здравствуйте, Иван Владимирович.
14: Здравствуйте, уважаемый Дмитрий, уважаемые слушатели.
13: Иван Владимирович, вы являетесь членом Координационного совета по делам молодежи в научно-образовательных сферах при президенте, Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Вы в Красноярске видите, как развивается молодая наука, как на уровне губернатора поддерживаются молодые ученые. И поэтому вот вы одновременно и на федеральном, и на региональном уровне можете видеть эти процессы. Но все-таки... Что такое быть молодым ученым в Сибири и как организованы меры поддержки? Какая цель у этого всего? Расскажите, пожалуйста.
14: Спасибо, Дмитрий. Ну, начну с того, что быть вообще молодым ученым – это очень интересно, особенно быть молодым ученым в Сибири. Здесь есть свои особенности, которые связаны как непосредственно с местоположением самого региона Красноярского края и вообще с особенностями развития самого региона. Красноярский край у нас, как известно, богат в промышленном развитии и в лесном. Это, соответственно, все накладывает на себя особые направления развития, в том числе направления развития науки. Очень большой спектр, большие, как уже сказал еще раз, направления. Что касается, если сравнивать с федеральным уровнем, Красноярским краем, то сейчас для молодых ученых существует очень много различных мер поддержки, очень много направлений поддержки. Масса возможностей, где можно себя проявить, это все очень хорошо поддерживается. И сейчас, что стою в федеральном уровне, еще некоторое время назад ощущалась такая значительная разница между тем, что происходит в регионе, и тем, что происходит в федерации. В федерации на определенном этапе было больше различных возможностей, в регионах этого было поменьше. Тем не менее, в Красноярском крае у нас достаточно давно сложились меры поддержки хорошие для молодых ученых. Это и как в Красноярском краевом фонде науки, в котором работаю, так и, в принципе, и меры поддержки, которые существуют на уровне региона. В последнее время все больше идет работа на усиление федерации с регионами, выстраивание такой единой модели поддержки молодых ученых, чтобы это было максимально связано, и молодые ученые себя ощущали комфортно как внутри региона, так и при взаимодействии с Федерацией. Существуют различные мероприятия. Ежегодно проводится конгресс молодых ученых, в котором активное участие принимает организация, которая принимает активное участие, Корсовет. Соответственно, на конгресс молодых ученых, съезд молодых ученых — это уникальная площадка, где молодые ученые могут с собой взаимодействовать, взаимодействуют со всей страны, в том числе и гости заезжают. И это такая уникальная еще площадка, что есть возможность более плотно, более подробно пообщаться с представителями федеральных органов власти, представителями федеральных институтов развития, Российского научного фонда. Проводятся специализированные мероприятия, где любой ученый может задать интересующий его вопрос и, соответственно, выбрать что-то решить для себя, выбрать, узнать о каких-то существующих инструментах поддержки на федеральном уровне, которых он не знал, занимаясь в регионе своими исследованиями. Вот. Что касается Красноярского края, да, и взаимосвязи с федеральными тоже мерами поддержки, мы в Краевом фонде науки с 2022 года активно взаимодействуем в грантовых, региональных грантовых конкурсах Российского научного фонда. Поддержка идет, получается, софинансирование получается идет как из федерации, так и из региона. То есть 50% на научные исследования дает край, 50% Российский научный фонд. Это позволяет, чем соответственно лучше, да, вот эта вот существующая программа. Если брать федеральные конкурсы, там очень высокий конкурсный отбор, очень большие условия, и достаточно тяжело, в том числе молодым ученым, пробиться на большие федеральные гранты. Но есть такие вот региональные программы Российского научного фонда, которые проводят их совместно с региональными органами власти в Красноярском крае, с Красноярским краевым фондом науки, где конкурс проходит только непосредственно среди молодых ученых, вообще ученых именно Красноярского края. То есть, соответственно, здесь не такая большая конкурсность, но при этом за счет того, что Российский научный фонд на достаточно высоком уровне проводит экспертизу, это позволяет ученым больше реализоваться именно вот в конкретном регионе. Соответственно, это вот позволяет такую модель выстроить, более серьезное взаимодействие с учеными, и, соответственно, чтобы они могли получить поддержку.
13: Иван Владимирович, прежде чем мы вот так поднимемся даже на краевой уровень или на уровень общероссийский, все-таки каждый молодой ученый сначала становится студентом, да, он приходит в студенческие научно-техническое общество, студенческие научные общества, и потом постепенно проходит уже на уровень диплома, знакомится с теми возможностями, которые есть в студенческой среде, потом уже приходит в лаборатории, на кафедры, либо уже работает в коллективах научных центров и дальше уже оглядывается. Мама, куда я попал? Я пришел в науку, да? И уже потом с ним, ему нужно искать вот эти точки входа, входа в эту молодую науку, где ему, куда идти, не идти же, ему сразу, там, студенту, пятикурснику, например, или аспиранту сразу в Краевой фонд науки, да? И получается, вот он должен куда-то обратиться, какие-то сайты, какие-то порталы, с кем-то познакомиться. Как это правильно сделать? Где вот эти точки входа для того, чтобы найти это место силы?
14: На самом деле здесь очень много точек входа, и очень многое зависит, на самом деле, от желания, стремлений самого потенциального молодого ученого, если мы, да, говорим еще про студента. И, конечно, зависит от желания. И вообще зависит еще от самих преподавателей, от тех, кто работают со студентами, то есть насколько они вообще заинтересованы в том, чтобы привлекать молодежь в науку, чтобы они продолжали, да, вот их научный путь, если с ними реализовывали проекты. Это очень важно. Вот если, например, начать на собственном примере расскажу. Я учился на экономической безопасности в Сибирском федеральном университете. Мне очень нравилась экономика. И, учился, да, то есть занимался общественной деятельностью параллельно, но в науку так глубоко не был погружен. Мое погружение в науку началось с того момента, когда я попал на практике к своему научному руководителю, который не мой руководитель, как раз-таки в Краевом фонде науки. Он же был научным руководителем по дипломной работе. И, соответственно, вот он мне предложил, что почему бы не заняться наукой. Я такой думаю, действительно, почему бы нет, почему бы не попробовать, потому что Вот как бы вроде во время студенчества было желание, но так как вот сильно никто не звал, не приглашал никуда, как-то, ну вот, на тот момент у меня еще, да, вот такого желания не складывалось. Но потом пошло, пробовал, поучаствовал в научных конференциях, опубликовал первые статьи, ну и как-то дальше пошло, понравилось, пришел работать дальше в Краевой фонд науки, продолжили вот научные исследования по региональной экономике, по исследованиям, то есть вот, ну, вот конкретно в моем, да, вот случае очень сыграла роль вот такого наставника. Если говорить в целом еще, да, про молодых ученых, как они могут прийти, потом я вступил в совет молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края, вот до сих пор в нем состою. Здесь мы тоже разрабатываем такую как модель взаимодействия как раз-таки вот потенциальных молодых ученых и как они вообще могут прийти в науку. И с Краевым фондом науки тоже это активно ведется работа. То есть мы начинаем даже со школьников. Есть уже проекты, которые коллеги реализуют на уровне региона. Это и классный ученый из Пицкенсесуран. У нас есть, да, вот член нашего совета, который активно ту тему продвигает. То есть он уже с уровня школы начинает обучать ребятишек участвовать как раз-таки в научных исследованиях, писать статьи, выступать на конференциях, участвовать в каких-то проектах. Ну и, соответственно, мы вот советом молодых ученых пытаемся максимально сделать доступным возможность, доступную информированность вот о всех мерах поддержки, которые существуют, показать о том, что наука — это круто, о том, что очень круто заниматься научными исследованиями. И если у кого-то, да, вот из молодежи появляется заинтересованность, что любой может к нам прийти, обратиться, мы готовы им помочь, наставить, то есть, возможно, найти каких-то наставников, потому что есть, да, вот уже и состоявшиеся ученые, как и состоявшиеся молодые ученые, так и уже именитые, которые заинтересованы в том, чтобы к ним приходили новые люди в команду заинтересованные, мы вот готовы их сводить. То есть вот, да, вот резюмируя эту часть, наверное, скажу, что вот очень важной частью является вот именно наличие вот такого какого-то наставника либо проводника, который может, ну вот, при наличии желания, каких-то стремлений, интересов, вот сопроводить молодого человека, да, вот, науку.
13: Иван Владимирович, вот здесь есть такой каверный момент, когда вы сказали, что любой молодой человек, в смысле молодой ученый, может прийти в науку, обратиться в структуры координационного совета, либо краевого совета по поддержке науки. И вот здесь возникают такие вопросы. Обычно складывается в такое мнение у людей к этому непричастных о том, что, ну, существуют некие такие профессиональные грантополучатели, что это довольно закрытая корпорация, и обычные ученые туда, ну, не пробьется. То есть люди так оккупируют, они знают, как писать заявки, они знают, с кем переговорить, они знают, как получить финансирование, а простой смертный к этому подойти не может. Вот для того, чтобы понять вот эти все советы молодых ученых, краевые советы различного уровня, это про бюрократию или поддержку науки, все-таки насколько это является открытой системой, насколько реально заинтересованность в поддержке людей инициативных, которые вот просто должны сделать вот этот шаг из своей лаборатории, своего научного центра, ну, найти телефон, поднять трубку, позвонить, написать письмо. Вот самые простые действия сделать для того, чтобы сделать вот этот шаг на этот конвейер. Как правильно подавать заявку? Как правильно к кому обратиться? Это же тоже такая часть вот этого, ну, профессиональных навыков ученого для того, чтобы впоследствии развиваться, развиваться и развиваться. Расскажите, пожалуйста, как это устроено?
14: Да, конечно. Смотрите, здесь, конечно, вот тоже очень такую значимую часть вот этого всего влияет сам вот энтузиазм потенциально, да, вот молодого ученого. То есть насколько он готов идти дальше. Потому что у нас есть случаи такие, что вроде, да, вот к нам даже вот обращались, да, в совет молодых ученых. Ребята, которые заинтересованы идти дальше, то есть, ну, они вначале вроде заинтересованы, мы начинаем им помогать, а потом они куда-то пропадают. То есть дальше они уже... То есть вначале вроде идея есть, готовы реализовывать, но когда вот мы говорим, все, давайте, отлично, мы вот можем там помочь и договориться там с органами власти, договориться с университетами, но потом вот как-то пропадает. Чек, а есть наоборот? То есть ну, те-то энтузиасты, у них энтузиаст не пропадает, то есть они изначально пришли, говорят то, что да, нам это интересно. Мы начинаем их уже непосредственно, да, вот там с кем-то организовывать встречи с органами власти, с представителями университетов, и они дальше начинают идти и создавать, соответственно, такие вот реализовывать свои проекты. Что касается участия в грантовых конкурсах, и вот существует, да, который скептизм о том, что есть вот профессиональные, так называемые, грантополучатели, грантажеры, как их иногда бывает называют, то здесь, скажем так, такая вот, ну, тоже есть интересная грань, что, ну, это тоже, да, вот нужно желание, то есть, ну, приходить в специальные организации за разъяснениями. То есть вот мы в Краевом фонде науки, мы, во-первых, в принципе, всегда открыты и готовы подсказать, как правильно оформлять заявки, как писать заявки на грантовые конкурсы, так и проводим специализированные школы по обучению написания заявок. 2 года мы проводили собственную школу по написанию грантовых заявок на конкурсы совместно с Российским научным фондом. В этом году Российский научный фонд, буквально в середине мая прошла школа Российского научного фонда в Красноярском крае, то есть приехал сам РНФ и рассказал, как писать заявки на грантовые конкурсы. Также были приглашены эксперты, которые рассказывали, как правильно писать заявку. Ну и в целом школа была очень продуктивная, то есть даже те, которые школу непосредственно Краевой фонд науки проводил и Российский научный фонд, потому что привлекаются эксперты, которые непосредственно проводят экспертизу заявок. Они показывают все вот эти вот тонкие моменты, то есть где совершается больше всего ошибок, на какие моменты эксперты больше всего смотрят. Также привлекаются опытные грантополучатели, которые тоже рассказывают свои фишки, лайфхаки о том, как лучше написать, оформить заявку, подать ее. Вот. И вот на этой школе как раз-таки вот, можно сказать, что идут 2 блока написания заявок. То есть, ну, всегда же есть содержательная часть и формальная часть. Иногда бывает, что содержательно все написано хорошо, но есть формальные моменты, которые, к сожалению, так как финансирование предоставляется, ну, все равно требует, когда любое выделение средств определенной бюрократической нагрузки, оформления соответствующим там образом документов, бумаг, то есть поэтому мы проводим вот на таких школах 2 направления. Вот именно вот как формальную часть все правильно соблюсти, все необходимые документы собрать, все необходимые разделы заполнить. И содержательную часть, где непосредственно уже привлекаются эксперты, опытные руководители проектов, которые рассказывают, как именно содержательно лучше заполнить, где разместить акценты и как что сделать. Есть еще такой момент, что, например, кто-то один раз попытался подать заявку, написать, но не выиграл, ну, в силу разных причин. На то это и конкурс, что нужно пройти определенный конкурсный отбор, и не всегда с первого раза, к сожалению, получается. Для этого вот и проводятся такие школы, и вот кто, соответственно, уходит, внимательно все слушает, все рекомендации, потом приходит, если что-то непонятно, к нам отдельно в Краевой фонд науки, спрашивает, ну, все ли учтено, то, соответственно, ну, вот... Мы наблюдаем, что такие люди потом, соответственно, и получают гранты и более успешны в их реализации. Вот. При этом также, что еще очень часто бывает, что дается, ну, определенный срок на написание заявок. Очень многие приходят уже в самый последний момент. И когда и так, во-первых, возникает, ну, создается, да, вот это вот, что все, ну, вот максимальное количество все равно заявок приходит в самый последний момент. И даже если возникают какие-то вопросы, просьбы там помочь что-то проработать, да, обсудить, то есть мы уже это не успеваем. При этом те, кто приходят заранее, когда, например, только начинается прием в заявочную кампанию, то, ну, те, кто сразу пришли, с ней удается вот больше это все проработать заявки, проработать, что они вообще хотят сделать, и чтобы они вот уже более качественном, на более качественном уровне подали заявку и выиграли.
13: С вашими коллегами из Координационного совета молодых ученых при президенте мы уже много лет вот общаемся и говорим о разных гранях. С одной стороны, вот этой неизбежной бюрократии в науке, неизбежной вот этой финансовой составляющей, грантовой составляющей. Но все-таки советы молодых ученых – это про творческий обмен, это про творчество, про выстраивание вот этой горизонтальных связей между учеными, возможно, из соседних организаций. Вот по вашему опыту вы это все видите изнутри. Насколько важно вот не сидеть в своей норке, насколько важно для молодого ученого отслеживать тех ребят, которые в своем же научном центре, либо в соседних научных центрах, университетах, чтобы вот появлялись какие-то творческие, временные, возможно, научные коллективы. Вот расскажите, пожалуйста, вот насколько, потому что понятно, вот надо обратиться либо в Совет молодых ученых своего научного центра, своего университета, там, дойти до краевого. Но вот, вот это выстраивание связи, выстраивание вот этого уровня общения, насколько оно важно, по-вашему? Может, на вашем опыте расскажете?
14: Да. По моему мнению, по моему опыту, считаю, что это действительно очень важно. Да, как бы это не звучало вроде, казалось бы, банально, да, что действительно важно. Но на самом деле, когда ты общаешься с представителем разных научных знаний, во-первых, у тебя у самого расширивается кругозор. Во-вторых, сразу создается возможность понять какие-то процессы, которые ты ранее не понимал. И, ну, соответственно, если, да, вот молодой ученый, например, хочет не только заниматься, да, вот своим направлением, но еще, да, принимать участие там в какой-то вот даже вот такой вот политической деятельности вроде советов молодых ученых, координационного совета, то есть, ну, нужно понимать еще, как устроены взаимодействия в других научных коллективах. То есть вот у меня, да, вот такое социально-гуманитарное направление исследований, и оно имеет свою особенность. То есть здесь вот я, да, все понимаю, ну, как бы все знаю. А когда вот впервые, да, вот начал интересоваться, как устроена наука в других направлениях, то есть, ну, вот максимально старался общаться с ребятами, да, вот, например, по химии, по биологии, медицины. И, ну, вот понимаю то, что там все устроено по-другому, начиная даже вот банально от структуры диссертационной работы, заканчивая, то есть, ну, непосредственно вот методами, которые могут применяться в исследованиях, определенным каким-то укладом внутри вот этой вот так называемой социальной группы, да, вот именно определенного научного направления молодых ученых. И также это позволяет создавать какие-то вот такие вот связи взаимодействия, где молодые ученые могут, ну, общаться, что-то новое создавать, потому что у каждого есть свое видение на решение каких-то проблем. И когда мы вот вместе, да, вот даже нашим советом молодых ученых при губернаторе собираемся, разное видение, разное понимание вот ситуации позволяет вот выстроить какое-то общее решение проблем. То есть это и касается и при организации мероприятий, и при направлении каких-либо запросов в органы власти. То есть, что вот мы вот разными направлениями, то есть, ну, например, если, да, вот молодой ученый, который вот непосредственно в своем направлении, да, вот занимается, он знает эти вот какие-то проблемы, но не хватает, да, например, вот их вот выразить вот этим вот бюрократическим языком, который будет понятен чиновникам. И вот эта вот мультидисциплинарность уже позволяет вот, скажем так, выработать такой вот общий документ, да, какое-то общее письмо, чтобы вот его вот направить и действительно быть услышанными. Ну и, соответственно, это еще очень важно, что для молодых ученых тоже для самореализации иметь множество контактов, множество знакомых, потому что, то есть, смотрите, да, вот, например, даже как вот инициатива, да, вот ваша замечательно существует с радиоуниверситетом, и, например, я вот уже понимаю то, что вот знаю вот, например, таких-то ребят, которым тоже это было бы интересно, но они вот ранее не знали о такой возможности, что можно где-то принять участие, выступить. И я вот им, да, вот теперь могу сказать, что вот, ребята, смотрите, я вот участвовал, там было круто, но вот я думаю, то, что вот ваше направление исследований, например, в химии, в медицине, тоже будет интересно, чтобы вы об этом рассказали. Поэтому считаю, что вам следует пойти и поучаствовать в таком-то мероприятии. Также очень часто проводим какие-то конференции, также обращаются люди, говорят, вот нам нужны специалисты, например, вот по таким-то исследованиям, там, по химии, по физике, космосу, медицине. И когда вы вот взаимодействуете с разными направлениями, да, вот исследователей, то проще найти людей, обратиться к ним, чтобы они кого-то тоже помогли найти. И чем вот ты вот больше общаешься с разными научными центрами, с разными университетами, с большим количеством людей, то, соответственно, вот в такой вот общей взаимосвязи, такого сарафанного радио становится проще вот найти кого-то, кто может быть интересен. Мало того, что ты сам можешь кого-то найти, предложить, также и тебя могут в какой-то момент взять и куда-то позвать, где ты сможешь проявить себя, изучить тоже опыт других коллег и вот получать развитие.
13: Вот вы упомянули совет молодых ученых при губернаторе Красноярского края. Как это происходит? Ну, то есть вот для людей, которые, для наших слушателей, которые непричастные, невиновные в науке, вот пришли такие молодые люди. Мы будем проводить мероприятие. У нас вот такой-то срок такому-то... Нет, мы должны написать письмо. Сидят, сопят, пишут письмо по определенной форме. Или все-таки это про бюрократию, либо это про желание что-то сделать, что-то развить. Вот вы собираетесь, вы там такие чопорные в костюмах, на все пуговицы застегнутые в галстуках сидят, такие молодые личинки бюрократов, и учатся заниматься большой бюрократией. Либо вот цель у вас личная, у ваших коллег, ребят, которые собираются, вот для чего это все? Стать бюрократом на все пуговицы и заниматься вот этим распределением фондов, либо все-таки двигать науку?
14: Все-таки двигать науку — наша основная цель, потому что, как и цель самого Совета молодых ученых, если мы возвращаемся к бюрократии, которая заключается именно в привлечении молодых ученых в сферу исследований и разработок, соответственно, ну, все равно мы везде преследуем цель именно, чтобы молодые ученые пришли и, самое главное, закрепились в науке. Вот, это самое главное, потому что прийти-то можно, но вот закрепиться — это вопрос. И, соответственно, на это на наши и мероприятия направлены. Вот у нас был опыт, то есть мы вот совместно с Советом молодых ученых, с Краевым фондом науки ездили по муниципалитетам. Вот в этом году впервые такую вот инициативу запустили, называется «Научный десант». Мы, ну вот, нашей группой молодых ученых ездим и рассказываем школьникам, студентам начальных курсов о том, почему круто заниматься наукой, почему это интересно, учим писать заявки на грантовые конкурсы. И, ну, соответственно, это все делается для того, чтобы, во-первых, ребятам стало более понятно, как в этом всем участвовать. Во-вторых, соответственно, ну, когда мы приезжаем в какие-то такие места. Вот, например, весной мы ездили в Ачинский кванториум. Это такое уникальное сделанное место, где дети с города Ачинска, который находится в Красноярском крае, из ближайших населенных пунктов приезжают именно заниматься наукой. У них вот, ну, там вот, да, все созданы условия. Просто замечательные сделаны мастерские, где они робототехникой занимаются, и химией. И, ну, видно, что им интересно. Но при этом они не все, далеко не все знают о том, как устроена вот эта вот наука дальше, что можно делать дальше и, ну, вообще, какую можно получать поддержку. Мы для них вот рассказываем, для того, чтобы получить поддержку на их уровне, о том, какие прелести тем, чтобы заниматься наукой, соответственно, в зависимости от того, что это школа или нет, мы тоже, да, вот можно сказать, подбираем, как выглядеть, либо ты там одет в полном пиджаке при параде, либо ты все-таки, ну, так более открыто одеваешься, потому что, ну, понимаешь, что там дети, и дети могут очень сильно испугаться вот этих всех бюрократов, чиновников, и, соответственно, что с ними нужно общаться на их языке. Поэтому все-таки мы преследуем основную цель от всех наших мероприятий, писем, именно заинтересовывать молодежь для того, чтобы оставаться в науке.
13: Прежде чем мы перейдем, собственно, к вот этим мерам поддержки для того, чтобы оставаться в науке, с уровня губернатора, с уровня Краевого фонда поддержки науки, кто с вами взаимодействует? Как к вам относятся? Берегут ли вас? Ли вас понукают и говорят, к этой дате написать столько-то бумажек, распределить столько-то информации и так далее? Вообще, как это, как, насколько люди, отвечающие за это на уровне губернатора, кто за это отвечает, насколько они заинтересованы в поддержке и развитии науки на уровне края, на уровне муниципалитета? Вообще, это же люди, это не функции. Как люди это делают? Расскажите, пожалуйста.
14: Да, смотрите, особенность, наверное, вот таких вот фондов, институтов развития по сравнению, да, вот, ну, потому что мы все равно, да, работая в фонде, анализируем, как происходит такое взаимодействие с наукой, предоставление грантов и в других регионах. И вот таких вот подобных фондов, как в Красноярском крае, их достаточно мало по всей стране, ну, вот именно региональных фондов. Чаще это идет через какой-либо орган власти. И мы, общаясь с учеными, понимаем то, что через вот такие вот институты развития, фонды, осуществлять взаимодействие для ученых намного проще, потому что мы, как фонд науки, берем очень большую бюрократическую нагрузку, и у нас есть действительно вот эти вот сроки определенные, в которые мы должны что-то сделать действительно миллион бумажек. Но ученых мы стараемся максимально ограждать от этого всего. И если сравнивать то количество бумаг, документов, которым ученым нужно подготовить для заявки в фонд науки региональный, либо количество документов и заявок, ну вот, при оформлении заявки, которые нужно подать в орган власти, то есть он в фонде науки будет намного меньше. Просто потому что мы забираем, да, вот, сотрудников, ну, скажем так, на плечи сотрудников таких фондов ложатся вот эти вот все задачи по вот этой всей бюрократической части, и ученым уже вот именно требуется именно больше содержательной части при оформлении заявок. Что касается участия, да, наших краевых органов власти, здесь действительно хочется сказать большое спасибо и губернатору Красноярского края, и председателю правительства Красноярского края Алексею Михайловичу Медведеву, которые, ну, очень сильно заинтересованы в развитии науки Красноярского края. И последние годы они уделяют этому огромное значение. То есть встречи у нас происходят на регулярной основе. То есть, ну, очень часто они вникают максимально в нашу работу. То есть это и в проекты, которые мы поддерживаем, и в содержание этих проектов, и то, как реализуются эти проекты на каких стадиях. То есть у нас и проводятся встречи с учеными, грантополучателями. То есть, вот, например, весной проходила встреча, в начале весны, губернатора с нашими грантополучателями, где грантополучатели рассказывали о том, какие проекты они реализовывают и будут реализовывать.
13: Иван Владимирович, а давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, потому что это вот такой интересный момент. Мы тут поставим такую театральную паузу. А наши радиослушатели услышат. Я напоминаю, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наша рубрика «Молодая наука Сибири», вы все это можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте. Ютуб-канал Дмитрия Кононыхина. Мы через несколько секунд снова вернемся в Красноярск, и мы будем говорить о том же, как местные власти поддерживают молодых ученых. Для чего это нужно? Насколько власть в этом заинтересована? Насколько ученые в этом заинтересованы? Молодые ученые, те, которые создают будущее. Это очень важная история на самом деле про нас, про всех. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наша рубрика «Молодая наука Сибири». И сегодня мы говорим о мерах поддержки молодых ученых в Красноярском крае, мы в славном Красноярске. В гостях у нашего доброго друга, члена Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах, Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, начальника отдела информационно-аналитической работы Красноярского краевого фонда науки Ивана Владимировича Писарева. И вот, Иван Владимирович, вы начали рассказывать о том, что краевые власти и на уровне губернатора Михаила Михайловича Котякова, и на уровне правительства заинтересованы в том, чтобы молодые ученые входили в науку, в ней удерживались, чтобы они развивались в науке. И вот здесь вы видели, как осуществляются эти встречи этой весной. Вот насколько, по-вашему, как вы видите со стороны, губернатор видит молодых ученых? Вот такие приходят люди, которых специально тренировали там пару дней, говорили, ты вот так, ручки вот так сложи, как первоклашка, говори вот такие правильные слова, без вас, Михаил Михайлович, не выполнится моя работа, без вас солнышко не всходит, без вас лаборатория не открывается. Ну, знаете, как иногда бывает это. Либо люди вот искренне заинтересованы в том, чтобы узнать для себя, какие нужны реальные меры поддержки, что людям не хватает, что нужно сделать для того, чтобы молодые ученые чувствовали себя, ну, так уверенно, чтобы они дальше понимали, как им развиваться.
2: Ну, смотрите, да, для этого действительно проводится большая работа и наблюдается заинтересованность органов власти. Мы вот тоже с этого года начали очень плотное взаимодействие с Министерством цифрового развития, которая сейчас курирует сферу науки и исследований. Здесь, среди каких-то результатов говорить пока рано, но то, что как минимум вот этот вот интерес к науке развернулся, и министерство очень сильно в этом заинтересовано, то есть мы на регулярной основе проводим встречи, где делимся проблемами, которые существуют у молодых ученых. Уже прошло две встречи. Первая была такая более ознакомительная, вторая, мы уже придумали механизм взаимодействия и направление предложения, как мы это будем все разбирать и в дальнейшем работать. Но как минимум то, что вот этот вот сам интерес уже есть в том, что готовы встречаться и работать, ну, это, считаю, все-таки уже большой поворот в сторону решения и вообще заинтересованности проблем молодой науки в регионе. Это, ну, действительно важно. Кроме того, у нас год назад была создана мастерская технологического лидерства. Это такой уникальный проект для региона. Эта организация, ну, вот она создана для формирования команд и развития навыков у молодых ученых по реализации научных проектов и по управлению такими проектами. Они регулярно проводят специализированные интенсивы по различным, причем направлениям науки, приглашают спикеров по определенным научным направлениям. То есть, например, вот, да, вот в регионе вот определенные приоритетные направления, например, одно, да, из них новые материалы и химия. И они проводят, мастерская проводит интенсивы по этому направлению, где приглашают химиков региона, то есть молодых ученых, которые занимаются химией, чтобы они на интенсивах, то есть там неделю длится интенсив, причем привлекаются, да, ученые не только с Красноярского края, но и со всей страны приглашаются к участию, где они в течение недели готовят проект. То есть формируется их команда, они работают над проектом, и, соответственно, вот те команды, которые смогли лучше всех реализовать проект, они в дальнейшем его подают на грантовые конкурсы Краевого фонда науки. То есть решается такая задача, что не просто, да, например, да, готовится заявка на грант, но при этом еще формируется сама команда. И вот, например, местные, да, вот ученые, они понимают, что им не хватает какого-то, да, вот определенного члена коллектива. И на этих интенсивах они могут себе подобрать потенциального человека в команду, чтобы в дальнейшем с ним работать.
1: Получается, что это такая форма селекции, да? То есть, если ты заинтересован, чтобы идти с интересной командой дальше, то ты не сиди на месте, ты можешь обратиться в Краевой фонд поддержки науки, да, в Советы молодых ученых, для того, чтобы сказать, вот здесь я есть, я этим занимаюсь, мне это интересно. Иван Владимирович, насколько я знаю, вы сейчас в аспирантуре университета имени Решетнева, и вы пишете работу, вы исследуете как раз социальную среду, социальные процессы. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей научной деятельности. На что она направлена? Какие результаты вы хотите получить?
2: Мое научное исследование направлено на изучение инструментов стимулирования инновационной активности промышленного комплекса региона. В чем, да, вот здесь такая проблема. Основная то, что, да, вот край, это наш Красноярский край, один из наиболее промышленно развитых субъектов России. Но при этом по инновационному развитию он, к сожалению, отстает от многих лидеров регионов по инновационному развитию. При этом промышленность — это такое направление, которое требует применения новых инструментов, подходов, которая должна быть конкурентоспособной как на региональном рынке, так и на всероссийском при экспорте. И, соответственно, в своем исследовании пытаюсь предложить те инструменты, которые позволят при участии государства создать условия для развития инновационной деятельности таких промышленных предприятий, создание инновационной продукции и, соответственно, чтобы предприятия могли выходить с инновационной продукцией на рынке.
1: Что значит инновационная продукция? Что значит инноваторы? Они же сами собою, как вот в средневековье считали, что организмы зарождаются в мусоре. Люди же сами собой не рождаются, их надо выращивать. То есть нужны какие-то системы, так скажем, если угодно, конвейеры, когда люди от студенчества через Советы молодых ученых, через вот поддержку молодых специалистов, их проводить до состояния.

0: Если все-таки, да, вот основываться на мальчишках, ребятишках, да, вот школьниках, студентов, то, наверное, самое главное — это быть профессионалами в своей области, которую вы выбрали для себя учиться, да, то есть быть профессионалами в своем деле. Очень плотно и серьезно разбираться в том направлении, которым они занимаются. И чтобы быть, ну, таким неким экспертом в своей области, и приходя на производство, видеть, что вот, например, смотрю, да, там вот идет эта вот линия, которая там годами, десятилетиями складывалась, и увидеть, что, а вот если, например, вот применить такой-то подход, да, предложить такую-то идею, то оно улучшится, да, вот это вот, например, конвейерная линия, и получится увеличить, да, объем производимой продукции, увеличить ее качество, либо, да, вот привнести, короче, какую-то идею или новшество.
1: С точки зрения развития Красноярского края, возможно, речь идет о создании новых рабочих мест в таких направлениях, которые не относятся к уже классическим для Красноярского края видам промышленности. Возможно, речь идет о создании каких-то научных кластеров или научно-технологических производств, поддержки малых предприятий. В данном случае, вот как вы видите роль Совета молодых ученых, Фонда поддержки науки в этом направлении?
0: Смотрите, здесь у нас в фонде есть несколько примеров, когда молодые ученые участвовали вначале в грантах, реализовывали свои исследования, а потом начали со стартапов, соответственно, сделали свои компании. И сейчас уже эти компании работают с более крупными компаниями. И, наверное, вот самое оптимальное, да, вот со стороны фонда, со стороны Совета молодых ученых, выявить и поддержать таких, назовем их, самородков, тех людей, которые мало того, что в научной сфере сложились, но при этом еще смогли реализовать себя как стартаперы и руководители, ну, вот, малых инновационных предприятий. Что бы хотелось бы, да, сказать в завершении, да, подытожить, что самое главное молодым ученым не бояться, как бы это, опять же, не банально не звучало, не бояться действовать, не бояться участвовать в каких-то программах, не бояться обращаться за помощью, потому что сейчас все разворачивается на то, чтобы помогать молодым ученым в реализации. Во-первых, вот это связано с тем, что у нас проблемы с кадровым обеспечением, недостаточно кадров, недостаточно людей, которые готовы что-то творить, менять. И поэтому нужно не бояться приходить за помощью и, соответственно, быть профессионалами в своей области, в которой занимаетесь.
1: Бороться, искать, найти и не сдаваться. Но это, конечно, очень...
0: Ну, да, классически, да, так. Возможно, банально звучит, но, тем не менее, это живет постоянно, это всегда востребованные
1: А
0: люди,
1: это
0: специалисты.
1: на самом деле очень крутая история, потому что и Красноярск, и вообще в Сибири живут люди, которые знают. Именно знают, как бороться, искать, найти, не сдаваться, как создавать будущее. И мы в Российском радиоуниверситете всемерно будем поддерживать этих молодых ребят, продолжать нашу рубрику «Молодая наука Сибири», потому что это совершенно важно. Видеть новые таланты, видеть горящие глаза создателей будущего. Я думаю, наши зрители, радиослушатели со мной согласятся. Я же напоминаю нашим радиослушателям, что все эти выпуски радиоуниверситета и рубрику «Молодая наука Сибири» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кананых. А сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, члена Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, начальника отдела информационно-аналитической работы Красноярского краевого фонда науки Ивана Владимировича Писарева. Уважаемые радиослушатели, благодарю вас за внимание к нашей работе. Иван Владимирович, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо вам.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Российской Федерации Сергей Рыбальченко.
2: Я считаю, что мы должны пересмотреть подходы в принципах семейной политики. Вот мое мнение, мы его уже много лет пытаемся предложить реализовать на федеральном уровне, в том, чтобы поддержка семей с тремя детьми стала федеральной задачей, не региональной задачей, федеральной задачей. Частично это на сегодняшний день реализовано. То, что принят такой указ, это уже многое. Но там есть региональные меры, в этом указе предусмотрены, которые только в 49 регионах реализуются без оценки нуждаемости. Наша задача добиться того, чтобы во всех регионах эти меры были реализованы без оценки нуждаемости.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Количество мошенничеств с использованием европротокола кратно увеличилось в ряде регионов, сообщил президент Российского союза автостраховщиков. Северный морской путь может быть использован любыми странами, однако Россия сохраняет здесь суверенитет, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 4 бригад и 2 полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял в зоне ответственности группировки более 345 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой, десантно-штурмовой бригад и 2 штурмовых полков ВСУ в районах Лесного, Неженки, Любицкого, Гавриловки, Великомихайловки и Коломийцев. ВСУ потеряли более 345 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 2 самоходные артиллерийские установки.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. За сутки нанесено поражение живой силе и технике 4 украинских бригад Сумской области и Харьковской, сообщили в Минобороны. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. А главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
1: Напомню, накануне в Берлине заявили, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на встрече «Большой семерки». Вооруженные силы Ирана приведены в состояние готовности на случай нарушения границ, заявил глава Министерства иностранных дел этой страны Аббас Аракчи на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа. При этом министр отметил, что Тегеран предпочитает язык дипломатии. Ранее сегодня Трамп заявил, что американский вертолет «Апач», упавший у берегов Омана, был сбит Ираном, а Вашингтон обязан ответить на это нападение. Позже Трамп заявил, что инцидент с вертолетом не так уж и серьезен. 2 члена экипажа не пострадали и были оперативно спасены. Количество мошенничеств с использованием европротокола кратно увеличилось в ряде регионов, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. После перевода страховой премии даже в случае доказанного случая мошенничества получить эти средства обратно невозможно. Но планов отказываться от удобного европротокола нет, уточнил Уфимцев.
4: Например, очень большое сейчас в отдельных регионах мошенничество связано в том числе с организацией работы по европротоколу. Мы видим, как в отдельных регионах величина европротокола с фотофиксацией составляет 100%. При сложностях работы интернета, вдруг в каком-то регионе прям 100% убытков идет с фотофиксацией, с европротоколом. Это говорит о том, что просто мошенники очень активно его используют и тем самым наносят вред остальным автовладельцам. Здесь ситуация как с дропперами и с другими системными мошенниками работает. То есть денежные средства, которые были списаны и получены от страховщиков, они растворяются, и потом получить эти денежные средства страховщикам даже после положительных решений в судах или действий правоохранительных органов не всегда удается. Это первое действие. И вторая часть, мы видим, как ситуация не всегда зависит от организации работы, например, правоохранительных органов. Сейчас эта работа идет, я думаю, мы наведем порядок.
1: При этом, как отметил Евгений Уфимцев, в отношении мошенников, которые используют Европротокол для незаконного получения выплат, необходимо предпринимать дополнительные меры. Такими могут стать получение страховщиками доступа к записям с дорожных камер и право вызывать виновника аварии на осмотр. В подозрительных ситуациях сроки рассмотрения заявок могут быть увеличены для более подробного изучения. Северный морской путь готов к использованию любыми странами, однако Россия сохраняет здесь суверенитет, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Кто бы ни решил по нему идти, он будет безальтернативно пользоваться российским ледовым прикрытием, прикрытием аварийно-спасательных центров, информацией с наших космических спутников, отметил он. И в этом смысле Россия, безусловно, суверен над Северным морским путем, сказал Чекунков в интервью газете «Известия». Министр отметил, что европейские товары уже перевозятся этим путем, в том числе на китайских судах. По его словам, интерес к маршруту растет на фоне осложнения судоходства через традиционные транспортные коридоры на Ближнем Востоке. В Калининграде во вторник футбольная сборная России победила в товарищеском матче сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. К новостям спорта мы вернемся чуть позже, а пока о погоде. Гидрометцентр из-за гроз объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности до вечера пятницы. По данным синоптиков, кратковременные дожди с грозами прогнозируются в дневные часы в ближайшие трое суток, преимущественно в Подмосковье. При этом сильная жара сохранится как минимум до конца недели. Однако до обещанных 32 градусов столбики термометров вряд ли поднимутся из-за облаков, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Температура в Москве днем составит примерно 27 градусов. Это нижний предел того, что прогнозировали, сказала она. И добавила, что влажность воздуха в ближайшие дни тоже прогнозируется довольно комфортной, а, соответственно, не будет сильной духоты. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В Казани продолжается чемпионат России по плаванию. Из результатов вторника отмечу следующее. На дистанции 50 метров вольным стилем Егор Корнев побил свой же рекорд России, установленный накануне. Во вторник Корнев проплыл еще на 6 сотых быстрее 21.06. А Евгения Чекунова в восьмой раз подряд стала победительницей чемпионата страны на дистанции 200 метров брасом. Футбольный «Спартак» готовится сделать «Локомотиву» предложение по нападающему Дмитрию Воробьеву, сообщает чемпионат. Красно-белые готовы заплатить 4 миллиона евро, однако «Локомотив» оценивает 28-летнего футболиста в 6 миллионов. Крылья Советов объявили о продлении контракта с вратарем и капитаном команды Сергеем Письяковым. Новое соглашение с 37-летним россиянином рассчитано на 2 года. Кроме этого, самарский клуб сообщил об уходе из команды Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина в связи с завершением контрактов. Хоккей «Авангард» заключил контракт с нападающим Джошем Ливо сроком на 1 сезон. Оклад 33-летнего форварда составит 20 миллионов рублей. Еще 50 миллионов он получит по коммерческому контракту. Эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат, а бонусные 50 миллионов рублей Ливо может заработать за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ. Нападающий Нейтан Тотт договорился о подписании контракта с «Металлургом». В минувшем сезоне форвард выступал за «Спартак» и «Акбарс» и в 61 матче регулярного чемпионата набрал 53 очка по системе «Гол плюс пас». В завершении вновь о футболе. Жозе Моуринью прибыл в Мадрид. В среду на стадионе «Реала» в Сантьяго Бернабеу состоится церемония презентации Моуринью как нового главного тренера королевского клуба. Напомню, Жозе Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 5 градусов, облачно и дождливо. В Челябинске до 18 тепла, временами дожди. В Иркутске до 28 без осадков. В Калининграде 20-22 градуса тепла, осадков не ожидается. В Перми плюс 16-18 кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде воздух прогреется до 27 градусов. В Краснодаре столбики термометров покажут плюс 28, кратковременные дожди, грозы. В Нальчике плюс 23-25. В Санкт-Петербурге и Москве ночью плюс 15 градусов, днем в городе на Неве плюс 22, а в столице до 31 градуса. Ветер юго-западный, при грозе порывистое, атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе бывший участник The Bad Seeds, австралийский гитарист и певец Хьюго Рейс, немецкий сингер-сонграйтер Филипп Мюнх и его электронный проект The Rorschach Garden, адепты гаражного рока и неопсиходелии, британское трио Little Barry и очередная сольная работа создателя групп Sixteen Horsepower и Woven Hand Дэвида Юджина Эдвардса. Открывает нашу очередную встречу композиция «Грусть» американского дуэта «Hammock», создающего захватывающую музыку на стыке пост-рока, неоклассики, эмбиента и шугейзинга.

«Hammock Sadness» из альбома «The Second Coming Was a Moonrise», выпущенного собственным лейблом «Hammock Music». Во второй половине 90-х Марк Бёрд и Эндрю Томпсон вместе играли альтернативный рок в группе «Come On Children». Но записав три альбома, этот коллектив распался. Оставшись не у дел, Марк и Эндрю продолжили совместные эксперименты с гитарным звуком, электроникой и оркестровыми аранжировками. Поначалу они даже не предполагали публиковать свои записи, а просто сочиняли музыку для собственного удовольствия. Но когда произвели ревизию накопленного материала, то оказалось, что среди 30 созданных дуэтом композиций уже вырисовываются контуры будущего альбома. Так в столице кантри, городе Нэшвилле, штат Теннесси, в 2004 году появился пост-рок эмбиент-дуэт с забавным названием «Hammock», в переводе с английского «гамак». А отобранные из 30 16 треков превратились в дебютный альбом «Кинотик». «Hammock» оставили позади дрим-поп-сцену, откуда изначально пришли, и стали группой, создающей поистине уникальную музыку – трансцендентный шугейз.

0: Это был американский дуэт «Hammock». Прозвучала композиция «We Close Our Eyes So We Can See». «Мы закрываем глаза, чтобы видеть». Из нового альбома «Второе пришествие» оказалось восходом Луны.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает австралийско-итальянский проект «Hugo Reis Fatalists» с композицией «Против всего мира».

Сью Грейс «Фаталист», «Against the World» из альбома «I Made It All Up For You», изданного Густав Рекордс. Австралийский певец и гитарист Хью Грейс был участником первого состава The Bad Seeds, но работе с Ником Кейвом предпочел сольную карьеру. В конце 80-х в Берлине он собрал собственный коллектив True Spirit, с которым записал 13 альбомов. Параллельно Хьюго участвует в проекте Dirt Music, а также выступает и записывается вместе с итальянскими музыкантами и единомышленниками из группы Sacri Cuori под вывеской Хьюго Рейс Фаталистс.

Это был бывший гитарист Bad Seeds Хьюго Рейс и его группа Fatalists. Прозвучала песня «I Tread Softly», «Я ступаю осторожно» из нового альбома «Я все это придумал для тебя». А нашу программу продолжает композиция «Мессия» немецкого электронного проекта «The Rorschach Gardener».

Дорожчик Гаден, Мессая, из альбома Trust the Process, выпущенного лейблом Unzen. Сад Роршаха – это сольный проект музыканта из баварского города Лаперсдорф Филиппа Мюнха, история которого началась в конце 80-х. Изначально Мюнх был частью андеграундной сцены и создавал экспериментальные коллажные звуковые полотна на стыке между эмбиентом, индастриалом и авангардом. В середине 90-х Филипп вместе с Тимом Книпом запускает новый проект – пост-индастриал Power Noise Duet Synapscape, существующий, кстати, до сих пор. Возрождение The Rorschach Garden началось в 2001 году, когда к Мюнху присоединилась участница группы Monochrome, жена и соавтор Барбара Тейхтер. На этот раз направление творчества сместилось в сторону синтепопа и минимал-электро. Сегодня музыка The Rorschach Garden занимает пограничное пространство, где сливаются ностальгия и футуризм. С утонченной точностью балансируя между мелодической меланхолией и ритмической стойкостью.

Это был немецкий сингер-сонграйтер Филипп Мюнх и его проект «The Rorschach-Garden». Прозвучала композиция «Dancing Day» из нового альбома «Trust the Process». А у нас на очереди британское трио «Little Buddy» с песней «Еще больше плохих миль дороги».

Little Barry, Mobbed Miles of Road из нового альбома Gravity Freeze, гравитационная заморозка, изданного лейблом Easy Eye Sound. Трио из Ноттингема, появившееся на рубеже веков, критики причисляют к реаниматорам дерзкого и непричесанного рока 60-х и часто сравнивают с White Stripes и Strokes. Действительно, музыкальные стихи Little Barry – это сырой гаражный рок и британский ритм и блюз, в которые мастерски вплетены элементы серфа, неопсиходелии, фанка и крауд-рока.

0: Это было английское трио «Little Barry». Прозвучала композиция «Кора Лиза» из нового альбома «Gravity Freeze».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор создатель групп «Sixteen Horsepower» и «Woven Hand» Дэвид Юджин Эдвардс, продолжающий озвучивать свои апокалиптические видения и пропевать религиозные проповеди о борьбе Бога и дьявола за человеческие души. Предлагаю вашему вниманию песню «Солнце гривы».

Дэвид Юджин Эдвардс, «Son of Mainz», из альбома «Mercurial Silence», «Переменчивая тишина», выпущенного лейблом «Sargent House». Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось лишь попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня из нового альбома Дэвида Юджина Эдвардса. Она называется «Геуш Урван». Геуш Урван – дословно «душа быка». В персидской зороастрийской мифологии первый зверь, созданный Ахура Мазда из земли, вместе с первым человеком.

0: Музыка большой страны. Валерий Сюткин. Осень. Кошка в рыжих сапогах.
1: Много лет назад на студии Московского дворца молодежи я записывал с Trio Phenomen пластинку. В свободное от записи время хозяин студии, блистательный звукорежиссер Игорь Замараев, познакомил меня вот с работой Андрея Мисина. Эта пластинка называлась «Чужой». Но сказать, что мне пластинка понравилась, это будет мелковато. Она произвела ошеломляющее на меня впечатление. Впоследствии мы с Андреем познакомились. И вот не так давно Андрей сказал, что у него на стихи Михаила Гуцериева есть мелодия, которую он слышит в моем исполнении. Так появился на свет художественный шансон «Осень. Кошка в рыжих сапогах». Не надо отказывать друзьям никогда. И все будет хорошо.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Задача у НАТО не просто, чтобы Украина побеждала на поле боя. Нет, но еще одна задача, чтобы в потенциальной войне с НАТО Россия теряла свои возможности, свои силы и средства.
0: Неофициально о главном.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
2: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал, спал же.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Миллерском районе Ростовской области эвакуируют дом престарелых. В здании произошел пожар из-за падения обломков беспилотника. Трамп не исключает, что мирная сделка с Ираном все еще возможна. Однако Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану. Глава иранского МИДа предупредил, что армия этой страны не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московского и сия Руси Кирилла. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал старший офицер пресс-центра Леонид Шаров.
2: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Сидорово, Щурово и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня и 3 станции радиоэлектронной разведки.
1: Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и 551 беспилотник ВСУ самолетного типа. Противник за сутки потерял свыше 1300 военнослужащих на всех направлениях СВО. В Миллерском районе Ростовской области эвакуируют дом престарелых. В здании произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более десятка беспилотников. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Ранее он сообщил, что емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области из-за падения обломков беспилотника. В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это нелогично, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
1: Напомню, накануне в Берлине заявили, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на встрече «Большой семерки». Еврокомиссия предложила ввести санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает ТАСС. При этом, по информации источников, в ЕС нет уверенности, что все страны Евросоюза поддержат санкции. Ранее Еврокомиссия представила странам ЕС проект 21-го пакета санкций. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что под санкции Евросоюза могут попасть еще 170 физических и юридических лиц, но не назвала конкретных имен. Вопрос рассмотрит министр иностранных дел стран ЕС 15 июня в Люксембурге. Для утверждения санкций необходимо единогласное решение всех участников блока, поэтому неизвестно, когда 21-й пакет антироссийских санкций будет утвержден. Соединенные Штаты вновь наносят удары по Ирану. Президент Дональд Трамп назвал это мощным ответом на якобы сбитый американский вертолет. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило о начале ответных ударов по Ирану вслед за атакой на «Апач», который был сбит иранцами в Ормузском проливе. В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил США, что армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. При этом Трамп не исключает, что мирная сделка с Ираном все еще возможна. Госдума приняла второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Это около 20 новых инструментов защиты граждан от онлайн-преступников. Предусмотрена возможность установить самозапрет на входящие международные звонки. Вводится лимит на количество банковских карт. Появится красная кнопка на госуслугах. Она позволит остановить все операции, в том числе финансовые, в случае мошеннических схем. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, технологии стремительно развиваются, поэтому необходимо оперативно вносить определенные изменения в законодательство, чтобы противостоять кибермошенникам.
4: Объяснять гражданам о недопустимости обсуждения вопросов по телефону якобы с представителями правоохранительных органов и служб безопасности. Не отдавайте себя на откуп этому разговору. Вот это первое, что хочется сказать. А тот, кто хочет обсудить тему финансов, вам надо прийти в банк их обсуждать. Две прописные истины. А уж точно себя доверять гаджетам нельзя.
1: Закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи на срок до 6 часов и устанавливает механизм оформления так называемых детских сим-карт. Кроме того, в России появится единая база данных уникальных IMEI-кодов и идентификаторов мобильных устройств. Управлять багги и вездеходами можно будет с правами категории Б, С и Д. Соответствующий закон приняла Госдума. Такое право получат водители старше 19 лет и со стажем вождения не менее года. Сейчас управление самоходными машинами, багги и вездеходами возможно только на основании удостоверения тракториста-машиниста. В пояснительной записке к закону говорится, что цель изменений – создание условий для активного внутреннего туризма с использованием внедорожников. В Калининграде во вторник футбольная сборная России победила в товарищеском матче сборную Тринидада и Тобаго со счетом 3-0. Другие новости спорта представит далее Дмитрий Калугин.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Континентальная хоккейная лига сообщила о ряде изменений в правилах, которые вступают в силу с нового сезона. Теперь арбитры получат право самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах, связанных с выбросом шайбы за пределы площадки. При просмотре моментов с игрой высоко поднятой клюшкой судьи смогут оценивать возможную симуляцию. Еще одно нововведение запрещает игрокам зажимать шайбу в перчатке, играть по ней разрешается только открытой ладонью. Тем временем бывший главный тренер «Трактора» Евгений Корешков и экс-наставник нескольких клубов КХЛ Петерис Кудра вошли в тренерский штаб «Спартака». Главным тренером «Красно-белых» остается Алексей Жамнов, контракт которого с клубом рассчитан до конца сезона 27-28. Бывший наставник московского футбольного «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал ситуацию с поиском новой работы и возможным интересом «Урала». «Пока конкретики не было, времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Будет предложение, буду рассматривать. Главное – работать», – заявил Гусев «Спортэкспрессу». «Зенит» объявил о подписании нового контракта с защитником Вячеславом Караваевым на 2 года с возможностью пролонгации еще на 1 сезон. Отмечу, что в минувшем сезоне Караваев сыграл за «Зенит» всего 3 матча во всех турнирах. «Ахмат» объявил о переходе защитника Арсена Адамова, который с 22 года выступал за «Зенит». 26-летний россиянин подписал контракт с «Ахматом» на 3 года. В завершении тенниса Роман Сафиулин проиграл в первом раунде турнира ATP 250 в Штутгарте. В матче, который растянулся на 2 дня по причине дождя, Сафиулин уступил Джованни Петши Перикару 5-7-7-6-6-7. Анна Блинкова проиграла Эми Радукану в матче первого раунда на турнире WTA 500 в Лондоне 0-6-3-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области Петропавловска и Камчатска, сегодня днем до плюс 6 градусов, облачные, временами дожди. Во Владивостоке воздух прогреется до плюс 20, осадков здесь не будет. В Тюмени плюс 22-24 и дожди, в Сургуте до плюс 30. В Вологде 27-29 со знаком плюс, кратковременный дождь, гроза. В Кирове столбики термометров поднимутся до отметки плюс 24 градуса, а в Ярославле и Владимире уже до 30. Здесь пройдут кратковременные дожди и грозы. Во Владикавказе плюс 22-24, кратковременный дождь, гроза. В Ялте до 25 тепла, также дождливо и ожидаются грозы. Дожди кратковременные пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. Ночью в городах плюс 15, в Санкт-Петербурге днем до 22 градусов, а в столице до 30-31. Во второй половине дня как раз ожидаются осадки. Ветер юго-западный, при грозе порывистое атмосферное давление будет в пределах нормы. В данный момент в Москве плюс 19, ясно, осадков не наблюдается.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть восьмая.
1: Совместными усилиями они вытащили святого отца из-под мула, усадили его в седло и дали ему в руки факел.
2: Передайте своим спутникам мои извинения, ваше преподобие, за обиду, которую я им нанес, исполняя священный долг странствующего рыцаря.
3: Если эти сеньоры пожелают узнать, кто тот храбрец, что так ловко расправился с ними, скажите им, ваша милость, что это знаменитый рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский по прозванию рыцарь печального образа.
4: Хорошо, хорошо, я обязательно расскажу. Они будут счастливы это услышать, сеньор Дон Кихот Ла-Манчский.
2: Санчо, что это тебе вздумалось назвать меня рыцарем печального образа?
5: Да видите, ваша милость, при свете факела вы показались мне таким несчастным, худым, бледным. На вас жалко было смотреть. Вы, должно быть, совсем измучились с этими сражениями да приключениями.
2: Не, дело в том, Санчо, что мудрец, которому предстоит написать историю моих подвигов, уже счел нужным, чтобы я избрал себе какое-нибудь прозвище. По примеру рыцарей былых времен. Один звался рыцарем пламенного меча, другой рыцарем дев, третий рыцарем смерти. Так вот я думаю, что этот мудрец внушил тебе мысль назвать меня рыцарем печального образа. Отныне я принимаю это имя и при первой же возможности прикажу изобразить на своем щите самое печальное лицо.
5: Незачем, вашей милости, тратить на это время и деньги. Довольно вам поднять забрало, и каждый сразу же назовет вас рыцарем печального образа. Уж вы мне можете поверить, клянусь вам, сеньор. Голод и выбитые зубы так вас украсили, что вы вполне можете обойтись без печального образа на щите.
2: Пожалуй, я не стану с тобой спорить, Санчо. Однако не мешало бы осмотреть погребальную колесницу. Надо быть уверенным, что там человеческое тело.
5: Сеньор, сеньор, послушайте меня, ваша милость. Люди, обращенные вами в бегство, могут спохватиться, что они бежали от одного единственного рыцаря. Устыдившись своей трусости, они, пожалуй, вернутся да зададут нам хорошую трепку. И осел мой в полном порядке, и горы близко, да и животы подвело. Так не лучше ли нам того попроворнее удалиться отсюда, а? Мертвый, как говорится, в могилу, а живой за стол.
1: Тут Санчо схватил осла за узду и решительно двинулся вперед. Дон Кихот, сознавая, что его оруженосец прав, последовал за ним без всяких возражений. Перевалив через цепь холмов, они выехали на уютную, защищенную от ветра лужайку и решили здесь заночевать. Санчо разгрузил осла, после чего рыцарь и оруженосец растянулись на зеленой траве и сразу позавтракали, пообедали и поужинали, набив свои желудки холодными закусками, которые господа-церковники, редко о себе забывающие, везли в своем обозе.
2: Санчо, дружище, нет ли там у тебя глотка вина? Необходимо промочить горло, наконец.
5: Ваша милость будет смеяться, но у нас нет даже глотка воды.
2: Вот как! Знай, Санчо, еще ни один странствующий рыцарь не умер от жажды. Я буду первый, кого постигнет эта участь.
5: Не постигнет, ваша милость. Видите эту свежую траву, сеньор?
2: Да.
5: Это значит, что поблизости есть какой-нибудь ручеек. Мы пройдем немного подальше. Я уверен, что нам удастся утолить ужасную жажду, которая, по правде сказать, еще хуже голода.
1: И они двинулись вперед. Но не успели они сделать и 200 шагов, как до слуха их долетел сильный шум потока, падавшего, казалось, с высоких утесов.
5: Что я говорил, вашей милости? Вода!
2: Вода, Санчо, вода. Однако, постой, что это за странные звуки? Слышишь?
5: Да.
2: Как будто кто-то бьет молотом по наковальне.
5: Пресвятая Дева Мария.
1: Ночь была темная, Место пустынное, листья шелестели тихо и жутко. Вдали шумел водопад, и сквозь этот шум мерно раздавались зловещие удары. Санчо, который от природы был труслив и малодушен, совсем растерялся от ужаса. Но Дон Кихот не мог более оставаться в неизвестности.
2: Друг Санчо, ты должен знать, что я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги. Слышишь, как жутко шумит поток, а беспрестанные удары терзают мой слух, но я не знаю страха. Кровь моя кипит, и сердце готово выпрыгнуть из груди.
1: Исполненный отваги и решимости, он вскочил на верного Росинанта, схватил щит и взял копье наперевес.
2: Итак, прощай, да хранит тебя Бог. Жди меня здесь 3 дня, не больше. Если через 3 дня я не вернусь, отправляйся домой в деревню, а затем побывай в Табосса и передай несравненной госпоже моей Дульсинее, что плененный ею рыцарь погиб, совершая подвиг, который сделал достойным того, кто хочет называться ее слугой.
6: Знаете, что едва ваша милость меня покинет, как я от страха отдам свою душу всякому, кто пожелает ее взять. Я не понимаю, сеньор, зачем вам это ужасное приключение? Нас ведь никто не видит, ваша милость. Мы отлично можем свернуть в сторону и избежать опасности.
2: Как? Ты хочешь, чтобы нас назвали трусами?
6: Так никто ж об этом не узнает. И потом, ваша милость, помните, что говорил наш деревенский священник? Кто напрашивается на опасность, тот и погибает. Небо спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, которое выпало на мою долю. Оно сохранило вас невредимым в победоносной битве с толпой врагов, сопровождавших покойника. Довольно с вас этого.
2: Ты забыл, Санчо, что я тот, кому надлежит воскресить не только доблести рыцарей круглого стола, но и подвиги всех странствующих рыцарей минувших времен.
6: Все мои надежды рушатся. Я оставил родину, бросил жену и детей, чтобы служить вашей милости. Я надеялся на этом деле выиграть, а все идет прахом. Вот она жадность, вот она. И вот теперь, в эту самую минуту, когда я рассчитывал на злополучный остров, который ваша милость столько раз мне обещала, вы собираетесь покинуть меня в этом глухом безлюдном месте. Дождитесь хоть утра, ведь до рассвета не более 3 часов, если не обманывает меня наука, которую я изучил в бытность мою пастухом. Сейчас пасть малой медведицы как раз над нашими головами, а это означает полночь.
2: На небе нельзя увидеть ни одной звездочки, тучи.
6: Это верно, но у страха глаза велики, и они видят даже то, что под землей, я уж про небо и говорить нечего. Впрочем, здраво рассуждая, и без того ясно, что до рассвета недалеко.
2: Пускай он себе наступает, когда ему вздумается, ибо я верю, что Господь, вложивший мне в сердце желание пуститься в это неведанное и страшное путешествие, сохранит меня и утешит твою печаль. Прошу тебя, Санчо, замолчи и подтяни подпруги, Росинант. Дожидайся меня здесь, а я скоро вернусь, живой или мертвый.
1: Видя, что ни советы, ни просьбы не действуют на непреклонную волю господина, Санчо пустился на хитрости. Подтягивая подпруги Росинанта, он незаметно спутал его задние ноги уздечкой осла. Дон Кихот дал шпоры Росинанту, однако спутанный конь не мог сдвинуться с места.
2: «Ну же, Росинант, вперед! Вперед, мой верный конь, ну же!» Но!
1: Дон Кихот уже выбился из сил и был в полном отчаянии. Он яростно шпорил коня, но ему никак не удавалось сдвинуть его с места.
2: О, небо! Ну же, Росинант! Видишь, Санчо, это все таинственные силы. Придется дождаться, пока мне не улыбнется заря. И я готов просто плакать от досады, что она так медлит появиться.
6: Плакать тут нечего,
5: Но чтобы развлечь вашу милость, я до самого утра буду рассказывать вам всякие истории, если только вам будет угодно сойти с Росинанта и немного вздремнуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей.
7: Как?
5: Вам нужно набраться бодрости и сил для предстоящего вам необычайного подвига.
7: Ты советуешь мне сойти с коня и вздремнуть? Ты думаешь, я из числа тех рыцарей, которые могут спать, когда грозит опасность?
5: Не гневайтесь, ваша милость, сеньор мой. Я это сказал по простоте. Позвольте мне только стать поближе к вам.
1: Дон Кихот милостиво позволил ему это. Санчо вцепился обеими руками в седло своего господина и прижался к его левому бедру, боясь отойти от него хотя бы на шаг. Мерные глухие удары, доносившиеся до них откуда-то издалека, приводили его в ужас.
7: Ну и где же твоя история, Санчо, которую ты обещал рассказать для моего развлечения?
5: Да-да. Слушайте же внимательно, ваша милость, я начинаю. И если только мне удастся ее кончить, вы увидите, что лучшей истории еще не было на свете. Значит, что было, то было. Коль что доброе случится, пускай случится для всех, а коль что злое, пусть обернется на того, кто сам его ищет. Чувствуете, что вот эти слова «пусть злое случится с тем, кто его сам ищет» подходят к вам, как кольцо к пальцу? Сидела бы, ваша милость, смирно и не бродила бы в поисках за злом. Не лучше ли нам вернуться по другой дороге, раз никто не заставляет идти именно этой?
7: Продолжай свой рассказ, Санчо. А по какой дороге нам ехать, это уж предоставь решать мне.
5: Да, конечно. Значит, в одном местечке Эстремадуры жил пастух-коз. Косопас, короче говоря. И звали этого пастуха-коз, ну, Козопаса, в общем, звали его Лопе Руис. И вот этот самый Лопе Руис возьми да и влюбись в пастушку, которую звали Таральба. И эта пастушка по имени Таральба была она дочерью одного богатого скотовода. А этот богатый скотовод...
7: Если ты будешь повторять каждое слово по два раза, Санчо, так ты в два дня не кончишь. Рассказывай покороче и толково, как разумный человек. А нет, так замолчи.
5: А у нас так рассказывают сказки в нашей деревне. По-другому я не умею. Да и не хочу, ваша милость, ломать старые обычаи.
7: Ну, ладно, ладно, рассказывай, как умеешь. Я буду терпелив, раз уж мне суждено тебя слушать.
5: Так вот, дорогой сеньор мой, как я уже докладывал, Козопас этот влюблен был в пастушку. Таральбы ее звали. И была она девка дородная, строптивая и слегка похожая на мужчину. У нее усики росли, вот как сейчас ее перед собой вижу.
7: Да разве ты ее знал?
5: Я-то ее не знал, но человек, который мне всю эту историю рассказывал, уверял, что все это чистая правда, и что когда я стану рассказывать ее кому-нибудь другому, то смело могу поклясться, что видел все своими глазами. Да, так вот... Время шло-дошло, а дьявол, который не мне вам рассказывать не дремлет, подстроил так, что любовь пастуха к пастушке обратилась в лютую злобу и ненависть. Пастух до того ее не взлюбил, что решил покинуть деревню, чтобы только она ему на глаза не попадалась, и удалиться в такие края, где бы ее духу не было. Ну, забрал пастух своих коз и погнал их по полям Эстремадуры, направляясь в сторону португальского королевства. Узнав об этом, Таральба устремилась за ним следом и долго шла пешком, босая, с посохом в руках и котомкой за плечами. А в котомке у нее, как говорят, был осколок зеркала, кусок гребня и баночка с какими-то притираниями. Да не важно, что у нее там было, все равно этого сейчас не проверить. Скажу только, что пока она гналась за пастухом, он вместе со своим стадом подошел к реке, к Водиане. А в ту пору было половодье. И в том месте, куда он пришел, не было ни лодки, ни плота, и некому было переправить ни его, ни стадо. Пастух сильно встревожился, так как знал, что Таральба, догнав его, примется одолевать его мольбами и слезами. Он стал поглядывать по сторонам и, наконец, увидел рыбака в такой маленькой лодочке, что в ней поместиться мог только один человек и одна коза. Делать, однако, было нечего. Он окликнул рыбака и условился с ним, что тот переправит его и всех его 300 коз. Рыбак сел в лодку и перевез одну козу, потом вторую, потом перевез и третью. Хорошенько считайте, ваша милость, сколько коз он перевез на другой берег, потому что если вы хоть на одну ошибетесь, дальше я не смогу рассказывать, и история моя тут же кончится. Запомните это, сеньор. А теперь слушайте дальше. Противоположный берег был топкий и скользкий, так что переправа каждой козы требовала много времени. Рыбак все-таки перевез еще одну козу, потом еще одну и еще одну.
7: Скажи сразу, что он перевез их всех. Довольно тебе разъезжать с одного берега на другой, так ты их и за год не переправишь.
5: А сколько коз рыбак успел перевести?
7: А черт его знает.
5: Да ведь просил же я вас вести строгий счет переправам, а вы все-таки сбились. Теперь я не могу рассказывать.
7: Что за вздор? Так ли это важно для твоей истории точно знать, сколько коз уже перевезено? Неужели ты не можешь продолжать рассказ, если собьешься со счета?
5: А как же я могу? Как только вы мне сказали, что не знаете, у меня сразу все вылетело из памяти. А продолжение, ей-богу, было весьма интересно и занимательно.
7: Так, значит, история твоя кончилась?
5: Да, скончалась, как моя покойная матушка.
7: Впрочем, я и не ждал ничего иного от твоего тонкого ума. Должно быть, эти непрерывные удары помутили твой рассудок.
5: Все может быть. Знаю только, что рассказу моему пришел конец, потому что он всегда кончается, как только кто-нибудь собьется в счете коз.
7: Ну и пускай кончается в добрый час. А теперь посмотрим, не согласится ли Росинант двинуться с места. Ну, Росинант, ну, вперед!
1: Он снова стал пришпоривать коня, но тот только брыкался, не двигаясь с места. Так крепко были у него спутаны ноги. Волей-неволей Дон Кихоту пришлось запастись терпением и коротать время, слушая россказни своего оруженосца. Как только начало светать, Санчо украдкой распутал Росинанту ноги. Росинант, почувствовав себя свободным, зашевелился, задергал головой, и Дон Кихот решил, что конь призывает его на свершение грозного подвига. Меж тем таинственный грохот не прекращался. Наш рыцарь немедля более вторично попрощался с Санчо, подтвердив, что ждать его нужно 3 дня. Затем напомнил Санчо, что он должен передать Дульсинее в случае своей гибели. Росинант уже нетерпеливо перебирал ногами.
7: И вот еще что, Санчо. Не тревожься насчет обещанного вознаграждения. Даже если я погибну, ты все равно его получишь. Ибо я оставил дома завещание, согласно которому тебе будет сполна уплачено за все прослуженное время. Если же Господь сохранит меня среди опасностей, считай, что обещанный остров у тебя в руках.
1: И он, пришпорив Росинанта, поскакал в ту сторону, откуда доносились звуки ударов и грохот потока. Санчо, взяв под узду своего серого, поплелся за ним следом. Вскоре они вышли на лужок, расстилавшийся у подножия высоких скал, откуда низвергался громадный водопад. Под скалами стояли какие-то убогие хижины, и именно из этих хижин доносились пугавшие их удары. Дон Кихот, от всего сердца обратившийся к своей госпоже с мольбою поддержать его в этом опасном подвиге, направился прямо к хижинам. Санчо, прячась за Росинанта, чуть не вывихнул себе шею, желая увидеть, наконец, то, что внушало ему такой ужас. Они медленно обогнули выступ скалы, и тут им внезапно открылся источник зловещего шума. Перед ними стояли 6 молотов сукновальни, которые своими попеременными ударами и производили этот грохот. Дон Кихот, пораженный этим открытием, словно окаменел. Он взглянул на Санчо и заметил, что щеки у того раздуваются, словно он готов лопнуть от смеха. Несмотря на свое глубокое разочарование, Дон Кихот не выдержал и сам рассмеялся, после чего и Санчо последовал его примеру.
4: Чёртовы сукновальни! Великаны-то и эти, как очарованные бабры! Ты должен знать, друг Санчо, я тот, кому суждены опасности, великие деяния и отважные подвиги.
7: Что? Издеваться? Как ты смеешь? Низкий человек, да я тебя...
1: Дон Кихот пришел в такую ярость, что поднял свое копье и два раза огрел беднягу по спине. Если бы удары эти пришлись не по спине, а по голове, рыцарь мог бы не беспокоиться более об уплате жалования своему оруженосцу.
4: Все, ваша милость, успокойтесь, клянусь богом, я только пошутил.
7: Но я-то не намерен шутить. Неужели вы думаете, господин шутник, что если бы вместо валяльных молотов перед нами оказалось какое-нибудь опасное приключение, то у меня не хватило бы мужества довести дело до конца?
4: Полноте, сеньор мой, каюсь, что я хватил через край. И дай бог, чтобы из всех будущих приключений вы выходили здравым и невредимым, как сегодня. Однако, ну, признайтесь, ваша милость, ну, разве не смешно, что мы так перепугались в простой сукновальне? Да ведь если рассказать, у нас в деревне...
7: А вот этого делать не следует. Хотя случившееся с нами и достойно смеха, но не все люди достаточно умны, чтобы хорошо разбираться в таких вещах.
4: Во всяком случае, копьем ваша милость действует хорошо, если бы я не отскочил в сторону, ведь вы целили в голову.
7: Прости, что я прибил тебя.
4: Да ладно, как говорит пословица, кто крепко любит, тот крепко бьет.
7: На будущее время это будет тебе предупреждением. Остерегайся и воздерживайся от излишних разговоров со мной, ибо я не помню, чтобы в каком-нибудь романе оруженосец так разговаривал со своим господином, как ты со мной.
4: Да, да, ваша милость, я виноват.
7: Я считаю, что мы оба виноваты. Ты виноват в том, что недостаточно почтителен, а я в том, что не требую от тебя должного почтения. Следует помнить, Санчо, разницу между сеньором и холопом, рыцарем и оруженосцем. И посему, начиная с нынешнего дня, мы перестанем обращаться друг с другом слишком запросто и оставим всяческие дурачества. Если вы чем-нибудь рассердите меня, то только сами от этого пострадаете.
4: Я все понял, ваша милость. Но я знаю, что знатные сеньоры, как только обругают слугу, тотчас же ему жалуют новые штаны. А вот что жалуют странствующие рыцари своим слугам, как только отлупят их? Может быть, какой-нибудь остров или королевство?
7: Обещанные милости и награды придут в свое время. И если я упомянул о твоем жаловании в завещании, то только потому, что мне не хотелось бы, чтобы моя душа на том свете мучилась из-за какой-нибудь мелочи.
4: Избави вас, Господь, от этого. Но на этом свете вы можете быть уверены, что впредь я и рта не открою, чтобы шутить над вашей милостью, и всегда буду почитать вас как своего господина и сеньора.
7: И благо тебе будет, ибо после отца и матери надо больше всего почитать своих господ.
1: Тут начал накрапывать дождь. И Санчо был бы не прочь спрятаться под крышу сукновальни, но Дон Кихот после насмешек оруженосца до того ее возненавидел, что ни за что на свете не хотел туда войти. А потому они снова вышли на дорогу, по которой двигались накануне.
0: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора: Василий Бочкарев, Дон Кихот, Георгий Тараторкин, Санчо Панса, Михаил Филиппов, монах-бенедиктинец, Михаил Васьков. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
8: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Что, если я скажу, что дом может быть лекарством и профилактическим средством от всяких болезней? Думаете, глупость? А вот и нет. Оказывается, дом определенной конструкции действительно может защитить здоровье своих обитателей, проживающих в странах Африки к югу от Сахары. Здесь каждый год от малярии, диареи и респираторных инфекций умирает миллион детей. И здесь такие жилища нужны, ну, просто позарез. Ученые придумали, каким он должен быть, и назвали Star Home – звездный дом. Это двухэтажное сооружение площадью 64 квадратных метра с бетонным основанием и стальным каркасом. Стены представляют собой, по-видимому, тонкие цементные плиты, ну, возможно, с каким-то наполнителем. Спальня расположена на втором этаже, потому что комары в основном держатся ближе к земле. В спальнях нет фасадной стены. Вместо нее сетка. Она не мешает циркуляции воздуха, но при этом не пускает, естественно, комаров. Рядом с домом предусмотрен уличный туалет и система сбора и хранения дождевой воды, которая помогает снизить распространение диарейных заболеваний. В доме также есть защищенное от грызунов хранилище для продуктов, самозакрывающиеся двери и электрическое освещение на солнечных батареях. 110 таких домов построили в селах Танзании, где большая часть населения проживает в одноэтажных домах из цементных блоков или вовсе обитает в глинобитных хижинах. И вот теперь надо было в новые дома поселить местных жителей. Но как их выбрать? Исследователи провели лотерею. В результате счастливчики переехали в новые экспериментальные дома. А остальные семьи, которых было в 4 раза больше, остались в своих глинобитных хижинах в качестве контрольной группы. Эксперимент был рассчитан на 3 года, однако вот в течение первого полугодия ученые не смогли собрать никаких данных, потому что люди не ночевали в новых домах, ну, в смысле постоянно, то ночуют, то нет. Исследователям пришлось почти что поселиться в этих деревнях и плотно общаться с местными жителями, организуя для них то танцы, то футбольные матчи. И надо сказать, что отношения наладились. И вот с января 2022 по конец 2024 года, то есть в течение 3 лет, исследователи раз в неделю проверяли жителей звездных домов и контрольной группы, но просто фиксировали, кто чем заболел. За эти 3 года дети в возрасте до 13 лет, проживающие в звездных домах, вдвое, вот внимание, вдвое реже страдали от малярии. Для Африки, чье население сегодня составляет 1,5 миллиарда человек и, к слову, удвоится к 2070 году, домозащитники, сберегающие здоровье своих обитателей, более чем актуальны. Малярийные комары для них – суровые будни, и от них надо защищаться. Но вообще комары, надо сказать, зловредные существа, обитающие на всех континентах. Они переносят множество заболеваний. Это ведь не только малярия. Это еще и лихорадка денге, лихорадка зика, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила, японский энцефалит. И здесь, как ни странно, наша с вами цивилизация им помогает. Дело в том, что взрослые особи комаров пережидают зиму в прохладных и темных местах, таких как подвалы и пещеры. Сигналом о наступлении зимы для них служит момент, когда световой день начинает укорачиваться. Как только день становится короче, Комары впадают в состояние покоя, известное как диапауза, и никакой угрозы для людей уже не представляют. Но мы, люди, давно ведь научились продлевать световой день с помощью мощного уличного освещения, которое светит в городах и вечерами, и ночами. И вот может ли такое искусственное продление дня сбить комаров с толку? Недавно в журнале «Физиология насекомых» появилась статья американских ученых об исследованиях на эту тему. Дело в том, что лихорадка Западного Нила и ее вирус проникли в США. А поскольку вакцины против этого вируса нет, и волшебной таблетки тоже нет, ученые стараются выяснить все факторы, влияющие на жизнедеятельность и активность комаров, переносящих этот вирус. Кстати, вирус Западного Нила обитает и у нас, в России. На юге, конечно, ведь комарам нужны теплые и влажные места, но в идеале тропики и субтропики. Вот в этом 21 веке вспышки лихорадки Западного Нила в России зафиксированы в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также небольшие вспышки инфекции были в Липецкой, Воронежской и Омской областях. Всех заболевших покусали комары либо на даче, либо в местах отдыха у водоемов. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимается несколько научных центров. Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт, Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии. Поэтому исследованием вируса Западного Нила и лихорадки Западного Нила в России занимаются несколько научных центров в разных городах. Возвращаемся к исследованию американских ученых. Они задались вопросом, может ли рукотворное продление светового дня с помощью искусственного освещения в городах повлиять на жизнь и активность комаров, переносящих вирус Западного Нила. Чтобы это выяснить, исследователи попросили жителей Колумбуса в штате Огайо разместить у себя на задних дворах небольшие контейнеры с личинками комаров. Одни надо было поставить прямо под уличным освещением, а другие – в естественных темных уголках. Когда личинки превратились во взрослых особей, исследователи собрали контейнеры, чтобы проверить, впали ли комары в спячку, в эту самую диапаузу, или по-прежнему готовы питаться кровью и размножаться. Догадки ученых подтвердились. Комары, выращенные при искусственном освещении в сентябре, впадали в диапаузу примерно в 4 раза реже, чем те, кого содержали в темноте. К октябрю разница стала очевидной. Все комары в темном вольере впали в спячку, а в то время как 60% тех, кто находился на свету под фонарями, оставались активными. Но в наши дни фонари и иллюминации в городах превращают ночь в день. В результате искусственное освещение нарушает биоритмы не только комаров, но и людей, животных и растений. Вот, например, исследователи из Китайской академии наук выяснили, как ночное освещение в городах влияет на растения. На 30 площадках в Пекине они собрали 1000 листочков с двух наиболее распространенных деревьев. Это шнуровое дерево и красный ясень. Все эти деревья росли вдоль дорог и постоянно всю ночь освещались фонарями. Листья тщательно исследовали и выяснили, что у деревьев, которые проводили ночь на свету, на искусственном свету, листья гораздо более плотные и прочные, чем у тех, кто рос в темноте в ночной. Деревья под фонарями, светящими всю ночь, могут продлить продолжительность своего фотосинтеза. Значит, они произведут больше волокон, которые упрочнят листья. Листьями питаются насекомые, которыми, в свою очередь, питаются птицы и другие обитатели городов. Твердые плотные листочки насекомые есть не могут. В результате биоразнообразие их и количество в городах уменьшается. Нет, понятно, что светлые ночные улицы нынешних городов гораздо удобнее и безопаснее темных, что именно благодаря свету города могут активно жить практически круглосуточно, что никто в здравом уме и твердой памяти не захочет прежней темноты. Да, все это понятно, но надо помнить, что все имеет свою цену. И цену эту надо ясно себе представлять и по возможности минимизировать. В общем...

0: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
1: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот оно перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
1: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска.
3: На правах рекламы.
4: Сегодня мы поговорим о том, как сохранить здоровье и активность в зрелом возрасте. Нам хочется успевать многое, быть полезными для детей и внуков, заниматься огородом и наслаждаться каждым днем. Однако с возрастом у нас становится меньше энергии, а проблемы со здоровьем могут накапливаться. Как сохранить здоровье, энергию и бодрость, об этом мы поговорим с нашим гостем Светланой Лихачевой. Здравствуйте, Светлана.
5: Здравствуйте. К сожалению, с годами мы не становимся моложе, и здоровье наше не улучшается. А так хочется продолжать вести активный образ жизни, путешествовать, уделять внимание внукам, находить время для себя.
4: Но когда самочувствие ухудшается, нет возможности жить привычной жизнью. Еще вчера мы были полны энергии, а сегодня нам сложно двигаться. Даже по лестнице подняться становится трудно, не говоря уже о повседневных движениях. В чем же причина?
5: Один из секретов долголетия и полноценной жизни – это здоровый опорно-двигательный аппарат. Самым слабым звеном в нем являются суставы и связки. Но именно благодаря им мы обладаем гибкостью и мобильностью. Крепкие кости, гибкие суставы позволяют нам быть уверенными в своих силах. Как говорится, движение – это жизнь. В молодости мы обычно не задумываемся о состоянии наших суставов, потому что они работают исправно, и мы не замечаем их функции. И лишь с годами, когда появляется боль при ходьбе, приседаниях или подъемах по лестнице, мы начинаем осознавать их важность.
4: Многие люди не обращают внимания на первые признаки проблемы.
5: Да, обычно мы не предпринимаем никаких действий, надеясь, что все пройдет само собой. Мы принимаем обезболивающие, продолжаем заниматься своими делами, например, работать на грядках. Дискомфорт и боль при движении, изменение походки, которая становится тяжелой, неуклюжей. Все это признаки таких заболеваний, как артрит, артроз, остеопороз и многих других. Эти недуги лишают нас возможности выполнять привычные дела и заставляют чувствовать себя беспомощными.
4: А что становится причиной этих проблем?
5: Причин много, они разнообразны. Среди них генетическая предрасположенность и наследственность. Травмы, ушибы и переломы также могут повлиять на состояние суставов в будущем. Кроме того, с возрастом хрящевая ткань изнашивается, а в некоторых случаях доходит и до дистрофии. Это называется остеоартроз. Еще одна причина – это лишний вес. Он создает дополнительную нагрузку на суставы, особенно на колени и бедра. Поэтому так важно следить за своим питанием, чтобы не набрать лишний вес. Это может поддержать обмен веществ в хрящах и костях, а также стимулировать выработку суставной жидкости. Однако даже правильное питание не всегда может обеспечить организм всем необходимым.
4: А если говорить конкретнее, что организм должен получать, чтобы поддерживать здоровье суставов? Витамины?
5: Безусловно. Витамины и минералы оказывают положительное влияние на организм. Однако особенно важными для организма являются продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6.
4: Чем полезны полиненасыщенные жирные кислоты для суставов?
5: Полиненасыщенные жирные кислоты, или ПНЖК, это незаменимые для нашего здоровья жиры. Правда, необходима омега в определенной форме, которая легко усваивается. При этом важно понимать, что наш организм не может самостоятельно вырабатывать эти жирные кислоты. Они поступают с пищей.
4: Очевидно, что нам нужны дополнительные источники. Например, я знаю, что жирные кислоты омега-3 содержатся в рыбьем жире.
5: Вы абсолютно правы. Рыбий жир является богатым источником полиненасыщенных жирных кислот, особенно омега-3. Но и тут не все так просто. В желудке жирные кислоты подвергаются воздействию желудочного сока, который обладает низким pH. Это способствует окислению омега-кислот, из-за чего они становятся вредными. Поэтому нельзя употреблять омегу без антиоксидантов, например, витамина Е, который предотвратит этот процесс. Ну и кроме того, существуют и другие полезные жиры. Омега-6, омега-5, омега-9, омега-7, которые в рыбьем жире отсутствуют, но также жизненно необходимы для нашего организма.
4: А существует такой продукт, который бы содержал в себе все эти полезные кислоты и микроэлементы?
5: Да, и он появился на нашем рынке не так давно. Это уникальный продукт Arsil Artra, главным компонентом которого является тюленей жир. Чем он так ценен? Дело в уникальном составе, благодаря которому тюленей жир можно назвать незаменимым продуктом для поддержания здоровья суставов и костей. Он питает их, поддерживает износостойкость, эластичность. При этом он легко усваивается организмом. Также тюленей жир может быть полезен после травм, переломов. Он обладает значительно более высокой питательной ценностью по сравнению с рыбьим. В его составе 24 вида жирных кислот. 5 из них незаменимые, то есть они не вырабатываются организмом самостоятельно. Arsil Artra, созданный на основе тюленьего жира, содержит все известные полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для здоровья наших суставов.
4: Двигайтесь легко и свободно. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте подробности об уникальном продукте Arsil Artra. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
5: К счастью, о ценности тюленьего жира мы узнали не вчера. Народы Крайнего Севера тысячелетиями жили в суровых условиях, а тюлени и рыба были для них основными источниками пищи. Ученые, изучая здоровье жителей этих регионов, обнаружили, что до последних дней своей жизни они остаются бодрыми и активными. У них сильный иммунитет, здоровые кости и суставы, отличная сердечно-сосудистая система и великолепное зрение. Это вдохновило исследователей на изучение тюленьего жира для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата.
4: То есть тюленей жир комплексно поддерживает здоровье нашего организма, и его польза не ограничивается только суставами. Удивительно.
5: Да, именно поэтому он и был взят за основу Arsil Artra. Это натуральные мягкие капсулы, созданные на основе тюленьего жира ларго. Кроме жирных кислот омега, в составе витамин Е, антиоксидант, который помогает правильному усвоению полиненасыщенных жирных кислот. Витамин А, Д, а также масло черного тмина и кунжута. Все это необходимо для роста и укрепления костной ткани. Поддерживает все обменные процессы в организме и помогает нашему телу усваивать элементы, которые важны для здоровья суставов и костей. Это железо, фосфор, селен, магний, кальций. С возрастом хрящи в нашем организме становятся тоньше и менее плотными. Тюлени жир, входящий в состав Arsil Artra, помогает поддерживать здоровье и плотность хрящей. Он также способствует гибкости и эластичности суставов, улучшает качество синовиальной жидкости и общее состояние суставной сумки. Узнать все подробности о продукте Arsil Artra вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 0133 или звоните с мобильного звездочка 2203. Позвольте себе двигаться легко и свободно. 8 800 100 0133 или звоните.

0: и вовсе одна компания. Поэтому это большая удача, что создатели Arcil Artra смогли взять его за основу своего продукта. И теперь у каждого есть возможность получать омега-жирные кислоты в необходимом количестве и поддерживать здоровье своих костей и суставов.
1: Кто бы мог подумать, что тюленей жир обладает такими уникальными свойствами?
0: И я вам еще не обо всех рассказала. В тюленем жире содержится сквален – природный, ненасыщенный углевод. Наш организм на 80% состоит из воды. И именно с ней сквален вступает в реакцию. В результате выделяется кислород, который насыщает наши клетки. Поэтому сквален называют витамином кислорода. Он обладает уникальной способностью проникать сквозь клеточные мембраны и доставлять полезные вещества в клетки. Изначально наш организм способен самостоятельно вырабатывать сквален. Но с возрастом эта способность теряется. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного ⁇ 2203 и узнавайте все подробности об уникальном продукте Arcil Artra. Верните себе энергию и активность. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного ⁇ 2203 ⁇ 2203.
1: Вы упомянули, что помимо омега-3 в Arcil Artra содержится 24 вида жирных кислот. Чем они полезны для нашего здоровья?
0: Помимо омега-3 в тюленем жире содержатся омега-6, омега-9, омега-5, омега-7 и другие жирные кислоты. Эти кислоты стимулируют выработку собственного коллагена, который необходим для здоровья хрящевой, костной и мышечной тканей. Все эти кислоты также помогают вырабатывать синовиальную жидкость. Это смазка наших суставов и замедляют разрушение суставного хряща. Также большую роль играет соотношение этих кислот в тюленем жире. Оно идеально для человека. Комплекс аминокислот способствует укреплению костей и суставов, помогает поддержать их эластичность, подвижность рук и ног.
1: Напомню, что для наших слушателей работает горячая линия. Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного ⁇ 2203 и получите подробную информацию о продукте Arcil Artra. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного ⁇ 2203. А много ли сейчас на рынке похожих продуктов с аналогичными свойствами?
0: Arcil Artra – абсолютно новый и уникальный продукт, созданный российскими учеными на основе тюленего жира. Еще раз подчеркну, что добывается тюлений жир только по квоте, и на его добычу есть разрешение лишь у одной компании в России. На данный момент у него нет аналогов. Помните, что крепкие и здоровые суставы – это активный образ жизни и наслаждение каждым моментом. Это новые впечатления, свобода и легкость. Получайте от жизни максимум удовольствия. Позвольте себе быть счастливыми, ведь наше здоровье – это и есть главное. Позаботьтесь о себе прямо сейчас.
1: Звоните по телефону 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного ⁇ 2203 и узнавайте подробную информацию об уникальном продукте Arcil Artra. Сохраните здоровье своих суставов, наслаждайтесь движением и жизнью. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного ⁇ 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-3159.
2: Радио России. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть 4.
3: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
2: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
4: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
2: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире.

От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. В Кремле считают неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Соединенные Штаты нанесли удары по двум водохранилищам на юге Ирана. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские войска нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки войск за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы группировки сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад в районах Николаевки, Стародубовки, Малиновки, Рай-Александровки и Пескуновки. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 18 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» и 551 беспилотник ВСУ. В зоне СВО противник за сутки потерял более 1300 военнослужащих на всех участках спецоперации. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине. По данным онлайн-карты украинского Минцифры, воздушная тревога действует в частях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. В Кремле считают неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3: Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки, как представляется, от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, это неправильно, и, конечно же, для нас это неприемлемо. Главное, что пока мы видим, европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах.
1: Необходимо отметить, что игроки не знали, что их... Напомню, что накануне в Берлине заявили, что лидеры стран Евросоюза готовы взять на себя ведущую роль в переговорах по прекращению конфликта на Украине. Подход Европы к мирным переговорам будет обсуждаться на ближайшей встрече «Большой семерки». Соединенные Штаты проводят уже вторую волну ударов по Ирану. Об этом передает издание «Экшес». Американский чиновник заявил, что сейчас целями стали системы ПВО и радиолокационные комплексы. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли удары по 2 водохранилищам на юге Ирана. Напомню, что Трамп заявил, что упавший у берегов Омана американский вертолет «Апач» был сбит Ираном, и Штаты обязаны